самого Адама, но землю, в отношении к его делам, как некто из древних сказал, «Бог перенес проклятие на землю, чтобы оно не осталось на человеке». В наказание же за преступление человек получил то, что он должен нести, утомительный труд возделывания земли, и есть хлеб в поте лица своего, и обратиться в землю, от которой взят. И жена получила скорби, труды, стенания, болезни рождения и подчиненность, то есть чтобы служила своему мужу, дабы не совсем погибли, быв прокляты Богом, и не стали презирать Бога, оставшись без укоризны. И все проклятие падает на змея их обольстившего, и сказал Бог: «Змею, за то, что ты сделал это, ты проклят из всех скотов и всех зверей земных». То же самое и Господь в Евангелии говорит находящимся на левой стороне: «Падите, проклятые, в огонь вечный, который Отец мой приготовил для дьявола и ангелов его», показывая, что вечный огонь первоначально приготовлен не для человека, но для того, кто обольстил и подверг человека падению. Для того, говорю, кто есть глава богоотступничества и для его ангелов, вместе с ним сделавшихся богоотступниками. Этому огню справедливо подвергнутся и те, которые, подобно им, без покаяния и без возврата пребывают в злых делах. Ибо Бог возненавидел того, кто обольстил человека, а к обольщенному мало-помалу сжалился, потому что он изгнал его из рая, удалил от древа жизни, не завидя ему в древе жизни, как осмеливаются некоторые говорить, но милосердуя о нем, чтобы он не оставался навсегда грешником, и чтобы грех его не был бессмертен, и зло бесконечно и неисцельно. Но он задержал грех, полагая смерть и прекращая грех, и делая ему конец через разрушение плоти, которая должна быть в земле, дабы человек, некогда переставая жить для греха и умирая ему, начал жить для Бога. Для сей цели он положил вражду между змеем и женою, и ее семенем. Один будет уязвлен в пету, но сам может наступать на главу врага, а другой уязвляет, убивает и препятствует хождению человека, пока не придет семя, предопределенное попрать главу его, которое родилось от Марии. О нем говорит пророк: «Ты будешь наступать на аспида и Василиска, и будешь попирать льва и дракона», показывая, что грех, который восстал и распространился против человека и сделал его подвластным смерти, лишится своей силы вместе с царствующей смертью, и что им попран будет в последние времена нападающий на человеческий род лев, то есть Антихрист, и что он свяжет дракона, древнего змея, и подчинит его власти человека, некогда побежденного, для сокрушения всей его силы. Адам был побежден и лишился всякой жизни, посему с побеждением, в свою очередь, врага, Адам возвратил жизнь. Последний же враг упразднится смерть, прежде властвовавшая над человеком. Посему с освобождением человека избудется написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Смерть, где твоя победа? А это не могло бы быть сказано справедливо, если бы не был освобожден человек, над которым прежде возобладала смерть, ибо его спасение есть разрушение смерти. Когда же Господь оживотворяет человека, то есть Адама, то и смерть разрушена.

Итак, ложно говорят все, которые отрицают спасение его, Адама, сами себя устраняя навсегда от жизни, потому что не веруют, что погибшая овца обретена. Если она не обретена, то весь род человеческий пребывает еще в состоянии погибели. Когда это ясно показано, то должны покраснеть все, которые спорят об Адаме, как будто они много выигрывают от того, если Адам не спасется, так как они ничего через это не достигнут, так же, как и змей ничего не приобрел, склонив человека к греху, кроме того, что это показало в нем преступника, пользующегося человеком, как начатком и предметом своего богоотступничества. Но он не знал Бога. Так и отрицающие Адама ничего не приобретают, кроме того, что себя делают еретиками и отступниками от истины и показывают себя защитниками змея и смерти. Итак, теперь выставлены все те, которые вносят нечестивые мнения о Творце и Создателе нашем, сотворившим и сей мир, выше которого нет другого Бога, и опровергнуты их доказательства, содержащие ложное учение о существе Господа нашего и о домостроительстве, которое Он совершил ради своего человека. С другой стороны, я показал, что проповедь Церкви повсюду постоянна и пребывает неизменно, и имеет свидетельство от пророков и апостолов и всех учеников в начальные времена и в средние, и в последние, и во всем устроении Божием, и его твердом действовании относительно спасения человека, которое содержится в нашей вере. Ее-то, приняв от Церкви, мы соблюдаем, и она всегда через Духа Божия, как драгоценное сокровище в прекрасном сосуде, сохраняет свою свежесть и делает свежим самый сосуд, в котором содержится, ибо этот дар Божий верен Церкви, как дыхание жизни, дано первозданному человеку для того, чтобы все члены, принимающие его, оживотворились, и в этом содержится общение со Христом, то есть Дух Святый, залог нетления, утверждение нашей веры и лестница для восхождения к Богу. Ибо в Церкви говорится: «Бог положил апостолов, пророков, учителей и все прочие средства действования Духа, коего не причастны все те, которые не согласуются с Церковью, но сами себя лишают жизни худым учением и самым худшим образом действия. Ибо где Церковь, там и Дух Божий, и где Дух Божий, там Церковь и всякая благодать, а Дух есть истина. Посему кто не причастен Его, не питаются для жизни от сосов матери, не пользуются чистейшим источником, исходящим от тела Христова, но выкапывают себе колодцы из земных рвов и пьют гнилую воду из грязи, удаляясь веры Церкви, чтобы не обратиться, и отвергая Духа, чтобы не вразумить».

Отчуждившись же от истины, они, естественно, увлекаются всяким заблуждением, по временам думая различно об одних и тех же предметах и никогда не имея твердого знания, желая быть более софистами слов, чем учениками истины. Ибо они не основаны на одном камне, но на песке, содержащем в себе множество камней. Поэтому они измышляют многих богов и всегда имеют предлог искать истину, но никогда не могут найти ее. Они хулят Творца, то есть того, кто поистине есть Бог, который дает силу найти истину, думая, что они нашли выше Бога другого Бога или другую плерому, полноту или другое домостроительство. Посему и свет, происходящий от Бога, не светит им, потому что они унизили и презрели Бога, весьма мало ценя Его, так как Он по Своей любви и неизмеримой благости пришел в познание человеком, в познание, впрочем, не по величию и не по сущности, ибо никто Его не измерил и не осязал, но в том отношении, чтобы мы знали, что Он, сотворивший и создавший, и вдунувший дыхание жизни, и питающий нас посредством творения, утверждая все словом Своим и связуя премудростью Своею, Он есть один только истинный Бог. А бредят несуществующим Богом выше Его, чтобы казаться, будто они нашли великого Бога, которого никто не может признать имеющим общение с человеческим родом или управляющим земными делами, таким образом, значит, они нашли Бога Эпикурова, который не делает ничего ни себе, ни другим, то есть ни о чем не промышляет. Бог же промышляет о всем, посему и дает совет. А давая совет, Он присутствует с теми, которые пекутся о нравственности. Затем необходимо, чтобы те существа, которые подлежат Его промышлению и управлению, знали своего правителя. Те именно, которые не лишены разума и не пусты, но имеют разум, полученные от провидения Божия. И поэтому некоторые из язычников, которые не были преданы чувственным удовольствиям и не столь погружены в суеверие относительно идолов, движимые его провидением, хотя слабо, но были вызваны говорить, что Творец всей вселенной есть Отец, о всем промышляющий и управляющий нашим миром. И опять, чтобы устранить от Отца власть карать и судить, почитая Его недостойную Бога, и думая, что они придумали Бога без гнева и благого, еретики говорили, что один судит, а другой спасает, неразумно отнимая у того и другого разума и правосудия, ибо если судящий Бог вместе с ним не благ для того, чтобы оказывать милость тем, кому должно, а осуждать тех, кого следует, то он окажется несправедливым и немудрым судьею. А с другой стороны, добрый Бог, если он только благ и не одобряет тех, кому оказывает благость, будет в несправедливости, и благость его окажется немощною, потому что не спасает всех, если не сопровождается судом. Итак, Маркион, разделяя Бога на двух, называя одного благим, а другого судящим, в том и другом уничтожает Бога, ибо судящий, если вместе не благ, не есть Бог, потому что не Бог тот, у кого нет благости, и добрый, если не имеет судебной силы, не будет, как и первый Бог, будучи лишен качества Бога. Каким образом называют Отца премудрым, если не приписывают Ему судящей способности? Ибо если Он премудр, то вместе с сим и одобряет, а одобряющему принадлежит судящая способность, и за нею следует правосудие, чтобы судить справедливо. Правосудие вызывает суд. Суд же, будучи совершаем с правосудием, приведет к премудрости,
Посему Отец должен премудростью превосходить всякую человеческую и ангельскую премудрость, потому что Он Господь, Судья и Праведный, и Владыка над всеми, ибо Он и благ, и милосерд, и терпелив, и спасает кого должно, и благость у Него не лишена справедливости, и премудрость не умаляется, ибо спасает кого должно спасти, и судит достойных суда. И правосудие не оказывается немилостивым, потому что благость идет впереди и предшествует.

Итак, Бог, который благоволительно повелевает солнцу своему восходить над всеми и посылает дождь на праведных и неправедных, будет судить тех, которые, пользуясь его равно распределяемую благостью, жили не соответственно дарам его щедрости, но в удовольствиях и роскоши, и даже богохульствовали против того, кто оказал на них столько благодеяний. Платон, оказывается, гораздо благочестивее этих еретиков, ибо он одного и того же Бога признавал и правосудным, и благим, имеющим власть над всем и творящим суд, говоря так: «Бог, который есть также первоначальное слово, владея началом, концом и серединою всех существующих вещей, праведно действует, обращаясь с ними сообразно с их природою, но всегда с ним следует правосудие, карающее тех, которые отступают от божественного закона». Потом он показывает, что Творец и Создатель всей Вселенной – благ. «У благого, — говорит он, — никогда не возникает зависти относительно чего-либо, и поставляет благость Божию началом и причиной создания мира, но отнюдь не неведение, не плод несовершенства, не мать печалующуюся и плачущую, ни другого Бога или Отца». Справедливо могла бы мать побить их, выдумщиков и изобретателей таких учений, ибо они достойно налгали на свои головы, говоря, что их мать вне плеромы, то есть вне познания Отца, и их умозрение вышло безобразным и нелепым исчадием, ибо ничего истинного не содержит. Она впала в пустоту и тьму, и их учение пусто и покрыто мраком. Мы же молимся, чтобы они не оставались в той яме, которую сами выкопали, удалились из пустоты и оставили тьму, и чтобы они законно родились, обратившись к Церкви Божией, и чтобы Христос образовался в них, и чтоб они познали Творца и Создателя сей Вселенной, единого истинного Бога и Господа всего. Мы молимся об этом для них, любя их гораздо лучше, чем сами они думают любить себя. Ибо наша любовь, как истинная, спасительна для них, если только они примут ее. Ибо она подобна сильному врачеству, отнимая негодную лишнюю плоть раны, ибо уничтожает их гордость и надмение. Посему нам не скучно пытаться всей силою протянуть им руку. Кроме того, что уже сказано, я решился привести в следующей книге слова Господа, дабы хоть некоторых из них через самое учение Христово нам убедить отстать от такого заблуждения и оставить богохульство против Создателя своего, который один только есть Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

прозвучала передача по страницам антологии «Раннехристианские отцы церкви». Фрагменты третьей книги трактата святого Иринея Леонского «Против ересей» читал протоиерей Константин Смирнов.

Стихиры праздника Святой Пасхи композитора Александра Никольского прозвучали в исполнении Уральского государственного камерного хора.

0: Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Диски студии Град Петров» мы расскажем вам о диске «Раннехристианские отцы церкви». Программу ведет Людмила Зотова.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Людмила Зотова. В редакции «Радио Град Петров» записан цикл передач, посвященных отцам ранней церкви. И сегодня в нашей программе мы поговорим с редактором этого цикла Ольгой Суровегиной. Здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуй, Людмила.
1: Итак, первый вопрос к вам будет такой. Почему вы все-таки решили обратиться к этой теме? Отцы ранней церкви. Нас разделяет более 2000 лет с этими людьми.
2: Конечно, нас разделяет огромный промежуток времени, но, с другой стороны, мы все равно составляем церковь единую. Это самое драгоценное, самое удивительное, и это, собственно, то, что и подвигло нас записать вот этот довольно объемный цикл. Я говорю «нас», потому что, конечно, я была только редактором этого цикла, но главным действующим лицом и главным, можно сказать, двигателем и главным вдохновителем, инициатором этой работы был протоиерей Константин Смирнов.
1: Идея принадлежит ему,
2: и честно скажу, что без его вот этого вдохновения я бы не взялась, я бы не решилась на такую обширную работу, обширную по объему, но очень сложную и очень требующую очень глубокого внимания к ней и погружение в эти тексты, в этот материал. Но отец Константин просто настоял. Я ему очень за это благодарна. Надеюсь, что будут благодарны наши слушатели. А началось все с того, что мы записали еще, наверное, 2 года назад, тоже по инициативе отца Константина, замечательный, удивительный текст, гимн святителя Мелитона Сардийского о Пасхе. Это текст в переводе митрополита Илариона Алфеева. Сам отец Константин был вдохновлен очень этим текстом, принес мне его. Мне тоже он очень понравился, потому что действительно это пример и очень серьезного богословия, и, с другой стороны, высокой поэзии, настоящей поэзии. Я просто 2 момента приведу. Гимн посвящен Пасхе, и Мелитон Сардийский приводит историческую основу. Это понятно, что выход евреев из Египта, из рабства египетского. И он там вспоминает, как это все происходило, целые такие картины рисует, казни египетских, и вот такие образы совершенно удивительные. Фараон сидел на троне, облеченный в хитон плача египетской земли. Плач египетской земли окутывал его своим мраком, как хитон.

0: Пасхи. И вот этот гимн мы записали, он уже у нас несколько раз был в эфире. Я уже сказала, что это был перевод митрополита Илариона Алфеева, а предисловие к этому гимну взяли из антологии «Раннехристианские отцы церкви». Отец Константин тогда еще обратил мое внимание на эту книгу. Вот, Оля, посмотрите, какая замечательная книга, нам бы взяться. Но книга была такая большая, и тексты были там такие сложные, что я побоялась, покивала головой, но решила, что мы это пока отложим. Но отец Константин проявил настойчивость, и в результате мы с ним больше чем полгода работали над этим циклом. Это, конечно, тексты замечательны по своей красоте, но самое-то главное, что это тот фундамент нашей церкви, те наши общие корни, из которых мы все растем, все древо церкви. И, конечно, мы знать их просто обязаны. Первый и второй век — это самое начало, но когда их читаешь, ты видишь, что фактически все проблемы, все грехи, да, человеческие, они все из века в век, из рода в род, они одни и те же. И вот вам решение этих вопросов, которые предлагают нам раннехристианские писатели первого-второго века. И они для всех, наш сегодняшних, они точно так же актуальны, как и 20 веков назад. Для меня это была работа бесценная. Еще и потому, что я находила в этих текстах те многочисленные цитаты, которые встречала у всех наших замечательных писателей, у всех наших проповедников, но они у них там как такие драгоценные камешки вставлены, а здесь просто целая сокровищница. Рамки этой книги хронологические — это первый век и второй век, начало третьего века. То есть начинается эта антология знаменитым учением 12 апостолов. Это еще времена, понятно, апостольские. И заканчивается эта антология святым Иринеем Лионским, его трудами. Это второй век, начало третьего века. Вот это хронологические рамки. Здесь нужно сказать, что действительно время совершенно особенное. Это время гонений, это и время постоянного ожидания очень скорого прихода Господа. То есть все ждут второго пришествия со дня на день. И зачем тут какие-то писать письма, послания? Они пишутся, но только потому, что это какая-то очень конкретная необходимость. Мы знаем послания апостольские, да, как они возникали. Но вот есть общины разные. Апостол не может быть сразу во всех общинах. Он знает, что там какой-то, ну, может быть, непорядок, может быть, община как-то немножечко отклонилась от верного пути. Нужно ей дать верное направление, как-то немножко подправить ее церковную жизнь. Вот он пишет послание. И здесь, собственно говоря, вот эти учения 12 апостолов — это тоже основные положения, суммированные христианского вероучения для тех, кто только-только вот открывает для себя новую жизнь во Христе. Это текст потрясающий тем, что это действительно самое начало. Описываются первые Евхаристии, первые крещения, как все это происходило, древнейшая евхаристическая молитва, которую священник возносит, как они собираются, как они преломляют хлеб, как они разносят по домам тело и кровь Христову для тех, кто не мог там по разным причинам быть в этом собрании, о том, как нужно проявлять гостеприимство, милосердие. Это не общие слова, но очень-очень конкретные. Как нужно принимать у себя пророка там, или апостола. Здесь довольно строго написано, что он должен у вас пробыть не дольше двух дней, а на третий день, значит, он уже какой-то странный апостол, почему-то он так засиживается. Вот. Ну вот какие-то такие очень интересные подробности, которые нам рассказывают о том, как община жила в самом начале своего существования. А дальше идут у нас мужи апостольские. Кто такие мужи апостольские? Это те святые отцы, которые были в прямом общении с апостолами или их учениками. На Западе их еще называют отцы апостольского века. Это все первый век и самое начало второго века. И здесь тоже очень интересно, потому что главная их забота та же, что у апостолов, то есть уберечь новорожденную церковь от каких-то влияний, да, каких-то шатаний в ту или другую сторону, опять-таки удать ей верное направление. И поэтому их послания очень близки апостольским посланиям. Можно перечислить, наверняка наши слушатели слышали такие имена. Это Варнава, Климент Римский, Игнатий Антиохийский, Поликарп Смирнский, Ерм. И ценность их посланий в том, что они все еще живут ощущением самой близкой связи с апостолами, а через них и самим Христом.
1: Но они общались с людьми, которые непосредственно.
0: Да, ну, да, вот об этом мы тоже еще скажем, вот об этом, о важности этого преемства. Но вот, например, такой замечательный автор, святитель Климент Римский, это третий епископ Рима, он был поставлен самим апостолом Петром, и нам он особенно близок, потому что закончил он свою жизнь мученически, и мученичество произошло в Крыму. И я была в этой бухте, это недалеко от Севастополя. В этой бухте был утоплен святитель Климент, и потом вот известно, что его мощи обрели святители Кирилл и Мефодий. которым потом эти мощи помогли, собственно говоря, в продвижении, если можно так сказать, славянского языка. Его послание, он пишет так же, как апостол

0: Павел Коринфянам, пишет о апостольском преемстве, о значении преемства вообще в церкви, о том, как происходит рукоположение, о роли епископа в церкви. И в сочинениях раннехристианских отцов церкви не раз встречается такая фраза: «Вы должны быть согласны с вашим епископом, как струны в цитре». Это очень важная вещь, потому что церковь только-только еще строится, и нужно ее действительно выстроить как такой организм, с одной стороны живой, с другой стороны очень четко организованный. А святитель Игнатий Богоносца, епископ Антиохийском, я скажу немножечко позже, а если говорить еще о мужах апостольских, то это совершенно замечательное послание святителя Поликарпа, епископа Смирнского, к филиппийцам. Святой Поликарп — ученик апостола Иоанна Богослова. Какая это связь замечательная. О ней мы тоже чуточку позже скажем, но вот пишет он, в общем, тоже о жизни христианской общины, о том, какие обязанности у каждого христианина и у тех, кто занимают какие-то степени, ступени, да, вот этой лестницы иерархической, церковной, и предупреждает уже о первой ереси, о докетах, от греческого слова «докео», то есть «казаться». И докеты утверждали, что Христос только кажется человеком, на самом деле он Бог и больше никто. И вот Поликарп говорит, что будьте внимательны, не обольщайтесь. Замечательная история, которую хочу привести как пример его послания. Он пишет о некотором пресвитере Валенте и его жене, которые утаили деньги, собранные на бедных. Конечно, история очень неприятная, особенно для новой церкви, где очень высокие были нравственные требования. И пишет он так: «Дай Бог им истинно покаяться, а вы не почитайте их за врагов, но старайтесь исправить их, как члены, страждущие и заблудшие, чтобы здраво было все тело ваше. Поступая так, вы самих себя назидаете». Среди мужей апостольских особый текст — это пастырь Ерма. Это книга Откровений, вообще совершенно особого жанра. Ну вот послания, они, в общем, более-менее нам известны. А вот это очень интересная книга, которая состоит из трех разделов больших, трех частей. Первая называется «Видение», вторая — «Заповеди», а третья — «Притчи». «Видение» — это какое-то откровение некоему Ерму, которым является сначала некая почтенная Матрона и рассказывает ему о том, как строится церковь. А потом пастырь, почему и называется ее книга «Пастырь Ерма». Ангел покаяния в виде пастыря к нему приходит и учит его, как истинно каяться. Это очень тоже красивая книга с такой сложной символикой. Это книга «Откровений». И замечательная притча, тоже не могу ее не привести, но вот из третьей книги «Пастырь Ерма». Притча о деревьях зимой. Все деревья зимой, они похожи друг на друга, ибо настоящий век есть зима для праведных, которые, живя со грешниками, по видимости, не различаются от них, потому что не видно, какие деревья действительно засохли окончательно. И только когда придет весна, воскресенье, какой красивый образ, да, вот тогда мы увидим, кто действительно засохший, а кто все-таки еще имеет надежду проснуться и расти дальше, цвести дальше, плодоносить. Замечательный образ, который остается в памяти, да, остается в душе, остается просто перед глазами, можно сказать. Когда видишь деревья зимой, вот вспоминаешь пастыря Ерму.
1: Ну и правда, открытия какие-то для себя, да, делают.
0: Это действительно откровение, и судя по тому, как она написана живо и очень искренне, это было откровение для самого Ерма, то есть это не выдуманные какие-то вещи, это что-то ему открылось. А дальше в нашем цикле мы представляем сочинения апологетов. Чем они отличаются от посланий мужей апостольских? По времени это примерно тот же период, следующее поколение, уже переход к следующему поколению. Но если послания мужей апостольских, они обращены к христианским общинам, и к их внутренней жизни, и каким-то предупреждениям, вот как история этого Валента с его женой, которые утаили деньги, или какие-то отклонения, какие-то уже еретические направления. А апологеты, они обращены уже к миру внешнему, к языческому миру, и они защищают христианскую новорожденную религию перед лицом языческого государства и общества. И как раз это время начала самых тяжелых гонений на христиан. И гонения это связаны действительно с таким укоренившимся очень серьезным предубеждением против христиан. Все апологеты, они дают нам картину не только церкви христианской, но и того мира, в котором эта церковь существует. Это тоже очень интересно, даже с точки зрения исторической и культурологической, потому что они приводят такие подробности, даже не столько бытовые и культурные, сколько приводят картину состояния души языческой. Мы плохо себе представляем, что это такое было. Для нас античность — это все-таки что-то со знаком «плюс», прежде всего. Да. Это прекрасные статуи, да, прекрасные храмы и все, что связано с этим периодом. Это, да, мы знаем, что это детство искусство. Всего человечества, детство нашей культуры, цивилизации. Но если взглянуть с точки зрения новой церкви, с точки зрения христианской церкви, с точки зрения христианского мира созерцания, да, уже, то открываются совершенно потрясающие вещи. Я для себя это тоже поняла, когда полностью первый раз прочитала «Илиаду». И я поняла, что внутренний мир языческого античного человека — это страшный мир, это страшная жестокость, это страшное пренебрежение человеком и поразительное невнимание к личности, к душе. Вот этого
1: к внутреннему миру
0: совершенно отсутствует. И вот я нашла подтверждение своим таким наблюдением вот в этой книге «Ранние христианские отцы церкви», потому что то, как относится к христианству античное общество в лице даже самых своих выдающихся представителей. То есть это не просто там чернь, которая поддерживает какую-то клевету. Вот известно, что христиане занимаются людоедством, потому что если они говорят, что мы едим тело и пьем кровь, понятно, что они кого-то убивают, расчленяют и пожирают. И для толпы это, конечно, повод для того, чтобы обвинить их и подвергнуть самым жестоким гонениям. Или там кровосмешение. Зачем они называют друг друга братья и сестры? Они не могут просто заниматься любодеянием. Им нужно, чтобы это еще было кровосмешением. То они братья и сестры, но в такой беззаконной связи друг с другом. Они убивают младенцев. Тоже очень известное обвинение христиан. Опять-таки это связано вот с таинством Евхаристии. Да? Жертву приносят, тело и кровь. Все это преподносится как такая вот круговая порука, когда люди просто повязаны общей кровью, общим каким-то убийством. Понятно, что в глазах всего общества античного это что-то совершенно ужасное, с одной стороны. А с другой стороны, когда мы видим, как отвечают на эти обвинения апологеты, и как они перед самими же язычниками разворачивают картину их собственной жизни, этой языческой, античной жизни, то посмотрите, как вы-то живете. Вы хоть знаете, сколько у вас детей? Да вряд ли вы когда-нибудь сосчитаете, потому что вы их сеете где угодно. Вы устраиваете эти жуткие гладиаторские бои. Вы наслаждаетесь видом крови, жестокости неимоверно. Придумываете себе еще более и более какие-то страшные увеселения, потому что вам уже не хватает этой пищи, не хватает. Вам нужно что-то еще острее, еще более жестокое, что-то еще более изощренное, какие-то пытки, какие-то казни. Это уже не любование воинской доблести гладиаторов, а это именно какая-то очень жестокая, ну, игра. Игра, которая просто должна потрепать нервы пресыщенных людей, которых уже трудно чем-то удивить. Или то же самое в нравах в семейных, вернее, даже в условиях полного разрушения семьи, когда какие-то внешние вещи нужно соблюдать, но что там у тебя по-настоящему творится, и так далее и тому подобное. Или пишет кто-то из апологетов, вот вы наслаждаетесь зрелищем убийства гладиаторов на арене, а при этом проливаете слезы над мнимым убийством на театре. Что вы поддерживаете в своих душах и чему учите, скажем, своих детей, что для вас ценно и так далее и тому подобное. И поэтому, конечно, это очень интересно еще и с этой точки зрения посмотреть. И не только с исторической точки зрения. Я все время себя ловила на мысли, что это все
1: очень современно.
0: Год из века в век. Да. Очень все это современно. Особенно то, что связано с темой жестокости.
1: Какое-то пресыщение, вот то, что вы говорили, было в античном мире. Вот когда я слушала вас, у меня параллельно мир
0: сегодняшний. Абсолютно. Вот как этот мир назвать? Кто-то говорит, что он постхристианский. Ну, на самом деле, стоит ли называть его постхристианским? Кто может сказать, что когда-то он был христианским? Когда он был христианским? Он еще не был христианским. Поэтому еще есть надежда, так же, как для этих античных язычников. Тем более, что вот мы сейчас увидим, они отзываются на эту правду, на эту красоту, на эту чистоту, которую несет христианская религия. И вот первый из апологетов, который представлен в нашем цикле, это святой Юстин Философ. Очень значительный греческий апологет II века, и за ним так и закрепилось вот это вот наименование «Святой Юстин философ и мученик», потому что закончил свой путь мученически. И это пример философа, очень искренне ищущего истину. Он долго занимался учением Платона, потом, через многие перипетии, все-таки пришел к христианству, и когда он уже принимает христианство, он продолжает носить мантию философа, то он такой странствующий философ, он ходит по городам и проповедует Евангелие, потому что он считает, цитата из его апологии, «всякий, кто может возвещать истину и не возвещает, будет осужден Богом». Действительно, он пишет несколько апологий, и в том числе апологии императорам римским Антонину, Марку Аврелию. Он просто пытается как-то логически обосновать незаконность гонений на христиан, потому что христиан гонят только за то, что они христиане, за одно имя. И он призывает посмотреть все-таки на дела, потому что мало ли какие там есть философы, как они называются, вы же не гоните только за то, что они там стоики или циники, или кто-то еще. А вот здесь, если только человек скажет, что он христианин, его сразу прячут в тюрьму, а потом и пытают, и казнят. Поэтому он просит вот этих мудрых, замечательных императоров, ну, скажем, Марк Аврелий, известно же, что он имел такое наименование «философ на троне», он обращается к их мудрости, к их какой-то логике, к их справедливости и просит все-таки обратить внимание на суть христианства. А его ученик Татиан, это в самом деле ученик Юстина Философа, потому что Юстин Философ основал такую римскую школу, где у него было несколько учеников, и он наставлял их уже вот в истинное христианство. Татиан тоже замечательный апологет, но в немножечко другом стиле, чем Юстин Философ. Может быть, потому что Юстин Философ довольно долго занимался античной философией и проникся большим уважением к ней, несмотря на то, что потом он нашел лучшую философию, как он пишет, и разрешение всех вопросов, на которые не могли найти ответы философы. Татиан, он больше такой ригорист. Для него вся греческая культура, вся античная культура, она порочна. И, в общем, такое его устроение, настроение, оно в конце концов привело к тому, что он основал секту и до того дошел, что в Евхаристии он заменил вино водой, потому что очень боялся, что вино нехорошо действует на человека. И эта секта называлась «Акварии», от слова «аква», да? Но, тем не менее, его апология «Речь против эллинов» очень яркая. Он замечательный был полемист и сатирик. Например, он пишет о болтунах философов, у которых есть только слова и никаких дел, и вы за деньги готовы продать свободу вашего слова, потому что вам все равно о чем говорить, но лишь бы вам заплатили. И пишет, что даже великий Аристотель говорит, что не могут быть счастливы те, кто не имеет ни красоты, ни богатства, ни знатности, ни здоровья телесного. И такие-то люди считаются у вас философами. И замечательно он пишет, как счастливо живет христианин. Вот послушайте. «Я не хочу царствовать, я не желаю быть богатым. Я отказываюсь от военачальства, ненавижу блуд. Не замышляю плавать на корабле ради ненасытной жадности. Не вступаю в борьбу ради получения венцов. Я свободен от безумного честолюбия, презираю смерть. Что за судьба такая, если ты не спишь ночей ради сребролюбия? Я свободен». Понимаете, вот эта радость такая, чистота, свобода, она не может не вызывать ощущение какого-то открытого окна в другой мир для этих эллинов, против которых он адресует свою апологию.
1: Надо сказать, для современного человека.
0: Абсолютно, абсолютно. Кто сейчас вот может так сказать, что я не хочу царствовать, я не желаю богатства, я не хочу быть начальником, я не хочу никакой славы, я хочу быть свободным. Но это нужно как-то очень хорошо это ощутить, эту радость этой свободы. И пишет он тут дальше. «Я распростилась и с римским высокомерием, и с холодным афинским красноречием, и с различными учениями, и принял нашу варварскую философию». Он как бы берет это в кавычки, потому что для античного человека, христиане, ну что это такое, варвары. Какие-то варвары, да. И как-то гораздо ниже, чем высокая античная философия.
1: Ну вот неудивительно, что он являлся учеником Иустина Мученика, Иустина Философа, потому что вот, сейчас некоторые называют Иустина Философа Льюисом тех дней.
0: Льюисом тех дней, совершенно верно.
1: Поэтому,
0: да,
1: наверное,
0: да.
1: Он настолько смог воздействовать на людей своего времени, что
0: потому что,
1: такие мысли.
0: Понимаете, вот, да, это замечательное сравнение, спасибо, что вы его привели. Действительно, Иустин, вот так же, как Льюис, это человек, влюбленный в христианство. Не просто разумом принявший это учение, а именно влюбленный в эту красоту, в удивительную свободу, которую открывает вот эта новая жизнь. Бесстрашие. Та же, как Льюис. Поскольку человек влюблен, но он может петь в предмете своей влюбленности, своей любви бесконечно, и очень ярко и очень заразительно. Дальше еще замечательная есть апология Афиногора. Самый красноречивый он из апологетов считается. Тоже он просит о христианах и тоже адресует свою апологию. Это время все примерно одно и то же. Марку Аврелию и Комоду, императорам Марку Аврелию и Комоду. И он пишет, есть ли между вашими самыми мудрейшими философами те, которые не только не ненавидели бы врагов, но и любили их. А у нас вы найдете даже людей необразованных, которые делом подтверждают нравственную благотворность христианства. Там философы не могут себя образовать правильно в человеческом смысле, нравственном смысле. А здесь люди самые простые почему-то умудряются усвоить эти истины и жить совсем другой жизнью. Это ли не сила нового учения, которое открыто для всех людей, а не только для тех, кто специально в каких-то академиях афинских занимался? И замечательно он пишет, я не могу не привести эту цитату, о том, что античный человек, он поклоняется многим богам, и каждый этот бог или богиня — это символ какой-то силы природной. Конечно, в этом есть очень много от поклонения просто красоте мира. Вот он пишет, это Афиногор: «Прекрасен мир, но не ему, а его создателю нужно поклоняться. Если ты вошел во дворец, ты не на его великолепии остановишься, но воздашь почтение его хозяину. И если мир есть художественное произведение Божие, то, удивляясь красоте мира, я возношусь к его художнику». То есть ты пришел во дворец, ты же не будешь кланяться этим картинам, да, или этим коврам, или этим канделябрам, а ты все-таки воздашь почтение хозяину, который замечательно так все это устроил.
1: Очень просто и очень точно.
0: Очень точно. Вот это апологеты.
2: Дорогие друзья, закончилась первая передача, посвященная диску «Ранние христианские отцы церкви». Напомним, что диски студии «Град Петров» вы можете приобрести на студии «Град Петров» по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39, в магазине «Слово» в церковных лавках нашего города. Программу вели Людмила Зотова и Ольга Суровикина.
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: прозвучал пасхальный концерт композитора Дмитрия Бортнянского в исполнении хора Богоявленско-Анастасийного кафедрального собора города Костромы.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает Георгий Корольчук.
1: Сергей Тимофеевич Аксаков. Избранные отрывки из книги «Детские годы Багрова внука». Передача четвертая. С наступлением весны проснулась во мне горячая любовь к природе. Мне так захотелось увидеть зеленые луга и леса, воды и горы. Так захотелось побегать с суркой по полям, так захотелось закинуть удочку, что все окружающее потеряло для меня свою занимательность, и я каждый день просыпался и засыпал с мыслью о Сергеевке. Святая неделя прошла для меня незаметно. Я, конечно, не мог понимать ее высокого значения, но я мало обратил внимания даже на то, что понятно для детей. Радостные лица, праздничные платья, колокольный звон, беспрестанный приезд гостей, красные яйца и прочее, прочее. Желание переехать скорее в Сергеевку сделалось у меня болезненным устремлением всех помышлений и чувств к одному предмету. Я уже не мог ничем заниматься, скучал, привередничал. Можно было предвидеть и должно было принять действительные меры, чтобы укротить во мне эту страстность, эту способность увлекаться до самозабвения и впадать в крайности. Впоследствии я слышал сожаление моей матери, что она мало обращала внимания на эту сторону моего характера, великую помеху в жизни и причину многих ошибок. Я думал, что мы уже никогда не поедем. Как вдруг... О, счастливый день! Мать сказала мне, что мы едем завтра. Я чуть не сошел с ума от радости. Сергеевка занимает одно из самых светлых мест в самых ранних воспоминаниях моего детства. Мы так же, как и прошлого года, переправились через Белую в косной лодке. Такие же камешки и пески встретили меня на другом берегу реки, но я уже мало обратил на них внимания. У меня впереди рисовалась Сергеевка. Моя Сергеевка с ее озером, рекою Белою и лесами. Я с нетерпением ожидал переправы нашей кареты и повозки, с нетерпением смотрел, как выгружались, как закладывали лошадей, и очень скучал белыми сыпучими песками, по которым надобно было тащиться более версты. Мы въехали в Урему, в зеленую, цветущую и душистую Урему. Веселое пение птичек неслось со всех сторон, но все голоса покрывались свистами, раскатами, щелканьем соловьев. Около деревьев в цвету велись и жужжали целые раи пчел, ос и шмелей. Боже мой, как было весело! Наконец мы выбрались в чистое поле, побежали шибко рысью и часу в третьем приехали в так называемую Сергеевку. Усадьба наша состояла из двух изб — новой и старой, соединенных сенями. Недалеко от них находилась людская изба, еще не покрытая. Остальную часть двора занимала длинная соломенная поветь вместо сарая для кареты и вместо конюшни для лошадей. Вместо крыльца к нашим сеням положены были два камня, один на другой. В новой избе не было ни дверей, ни оконных рам, а прорублены были только отверстия для них. Мать была не совсем довольна и выговаривала отцу, но мне все нравилось, и гораздо более, чем наш городской дом в Уфе. Отец уверял, что рамы привезут завтра, и без косяков, которые еще не готовы, приколотят снаружи, а вместо дверей покуда советовал повесить ковер. Мать успокоилась, развеселилась и отпустила меня с отцом на озеро, к которому стремились все мои мысли и желания. Евсеич пошел с нами, держа в руках приготовленные удочки. Мать смеялась, глядя на нас, и весело сказала: «Окон и дверей нет, а удочки у вас готовы». Я от радости ног под собой не слыхал, не шел, а бежал в припрыжку, так что надо было меня держать за руки. Вот оно, наконец, мое давно желанное, жданное, великолепное озеро. В самом деле великолепное. Озеро Киишки тянулось разными изгибами, затонами и плесами версты на три. Ширина его была очень неровная, иногда сажен 70, а иногда полверсты. Противоположный берег представлял лесистую возвышенность, спускавшуюся к воде пологим скатом. Направо, за изгибом, не видно было конца озера, по которому в полуверсте от нашей усадьбы была поселена очень большая мещерятская деревня, называвшаяся по озеру также Кишки. Разумеется, русские звали ее и озеро, и вновь поселенную русскую деревушку Сергеевку просто Кишки. И к озеру очень шло это название, вполне обозначавшее его длинное искривленное протяжение. Чистая прозрачная вода, местами очень глубокая, белое песчаное дно, разнообразное чернолесье, отражавшееся в воде, как в зеркале, и обросшее зелеными береговыми травами. Все вместе было так хорошо, что не только я, но и отец мой, Евсеич, пришли в восхищение. Когда мы подошли к воде, то увидали новые широкие мостки и привязанную к ним новую лодку. Новые причины к новому удовольствию. Сзади мостков стоял огромнейший дуб, несколько обхватов толщиною. Возле него рос некогда другой дуб, от которого остался только довольно высокий пень, гораздо толще стоявшего дуба. Из любопытства мы влезли на этот громадный пень, все трое, и, конечно, занимали только маленький краешек. Отец мой говорил, что на нем могли бы усесться человек 20. Он указал мне зарубки на дубовом пне и на растущем дубу и сказал, что башкирцы, настоящие владельцы земли, каждые 100 лет кладут такие заметки на больших дубах. Таких зарубок на пне было только 2, а на растущем дубу 5. А как пень был гораздо толще и, следовательно, старее растущего дуба, то и было очевидно, что остальные зарубки находились на отрубленном стволе дерева. Отец прибавил, что он видел дуб несравненно толще, и что на нем находилось 12 заметок. Следовательно, ему было 1200 лет. Не знаю, до какой степени справедливы были рассказы башкирцев, но отец им верил, и они казались мне тогда истиной, неподверженной сомнению. Озеро было полно всякой рыбы, и очень крупной. Огромные щуки и жерехи то и дело выскакивали из воды, гоняясь за мелкую рыбу, которая металась и плавилась беспрестанно. Местами около берегов и трав рябила вода от рыбьих стай, которые теснились на мели, даже выскакивали на береговую траву. Мне сказали, что эта рыба мечет икру. Всего более водилось в озере окуней, и особенно лещей. Мы размотали удочки и принялись удить. Отец взял самую большую, скрепкую лесую, насадил какого-то необыкновенно толстого червяка и закинул как можно дальше. Ему хотелось поймать крупную рыбу. Мы же с Евсеичем удили на средние удочки и на маленьких навозных червячков. Клев начался ту же минуту. Беспрестанно брали средние окуни и подлещики, которых я еще не видывал. Я пришел в такое волнение, в такой азарт, как говорил Евсеич, что у меня дрожали руки и ноги, и я сам не помнил, что делал. У нас поднялась страшная возня от частого вытаскивания рыбы и закидывания удочек, от моих восклицаний и Евсеичевых наставлений и удерживания моих детских порывов. А потому отец, сказав «нет», здесь с вами ничего не выудишь хорошего, сел в лодку, взял свою большую удочку, отъехал от нас несколько десятков сажен подальше, опустил на дно веревку с камнем, привязанную к лодке, и стал удить. Множество и легкость добычи охладили, однако, горячность мою и моего дядьки, который, право, горячился не меньше меня. Он стал думать, как бы и нам выудить покрупнее. «Давай, соколик, удить со дна», — сказал он мне, — «и станем насаживать червяков побольше, а я закину треть удочку на хлеб». Я, разумеется, охотно согласился, на плавки передвинули повыше, так что они уже не стояли, а лежали на воде. Червяков насадили покрупнее, а Евсеич навздевал их даже десяток на свой крючок. На третью же удочку насадил он кусок умятого хлеба почти в орех величиною. Рыба вдруг перестала брать, и у нас наступила совершенная тишина. Как нарочно для подтверждения слов моего отца, что с нами ничего хорошего не выудишь, У него взяла какая-то большая рыба. Он долго возился с нею, и мы с Евсеичем, стоя на мостках, принимали живое участие. Вдруг отец закричал: «Сорвалась!» и вытащил из воды пустую удочку. Крючок, однако, остался цел. «Видно, я не дал хорошенько заглотать», — с досадою сказал он. Снова насадил крючок и снова закинул удочку. Евсеич очень горевал. «Эх, как грех», — говорил он. «Теперь ж другая не возьмет. Уж первая сорвалась, так удачи не будет». Я же, вовсе не видавший рыбы, потому что отец не выводил ее на поверхность воды, не чувствовавший ее тяжести, потому что не держал удилище в руках, не понимавший, что по согнутому удилищу можно судить о величине рыбы, я не так близко к сердцу принял эту потерю и говорил, что, может быть, это была маленькая рыбка. Несколько времени мы сидели в совершенной тишине. Рыба не трогала. Мне стало скучно. Я попросил Евсеича переладить мою удочку по-прежнему. Он исполнил мою просьбу, на поплавок мой встал, и клев начался немедленно. Я выловил уже более 20 рыб, из которых двух не мог вытащить без помощи Евсеича. Правду сказать, он только и делал, что снимал рыбу с моей удочки. Сажал ее в ведро с водой или насаживал червяков на мой крючок. Своими удочками он не занимался, ему было некогда, а потому он и не заметил, что одного удилища уже не было на мостках, и что какая-то рыба утащила его, сажен на 20 от нас. Евсеич поднял такой крик, что испугал меня. Сурка, бывший с нами, начал лаять. Евсеич стал просить и молить моего отца, чтобы он поймал плавающее удилище. Отец поспешно исполнил его просьбу, поднял камень в лодку и, гребя веслом то направо, то налево, скоро догнал Евсеича у удилища, вытащил очень большого окуня, не отцепляя, положил его в лодку и привез к нам на мостки. В этом происшествии я уже принимал гораздо живейшее участие. Крики и тревога Евсеича привели меня в волнение. Я прыгал от радости, когда перенесли окуня на берег, отцепили и посадили в ведро. Вероятно, рыба была испугана шумом и движением подъезжавшей лодки. Клев прекратился, и мы долго сидели, напрасно ожидая новой добычи. Только к вечеру, когда солнышко стало уж садиться, отец мой выудил огромного леща, которого оставил у себя в лодке, чтобы не распугать, как видно, подходившую рыбу. Держа обеими руками леща, он показал нам его только издали. У меня опять начали брать подлещики. Как вдруг отец заметил, что от воды стал подниматься туман, закричал нам, что мне пора идти к матери, и приказал Евсеичу отвезти меня домой. Очень не хотелось мне идти. Но я уже столько натешился рыбной ловлею, что не смел попросить позволения остаться. И, помогая Евсеичу обеими руками нести ведро, полное воды и рыбы, хотя в помощи моей никакой надобности не было, я скорее мешал ему, весело пошел к ожидавшей меня матери. Покуда я удил, вытаскивая рыбу или наблюдая за движением плавка, или беспрестанно ожидая, что вот сейчас начнется клев, я чувствовал только волнение страха, надежды и какой-то охотничьей жадности. Настоящее удовольствие, полную радость я почувствовал только теперь, с восторгом вспоминая все подробности и пересказывая их Евсеичу, который сам был участник моей ловли, следовательно, знал все так же хорошо, как и я, но который, будучи истинным охотником, также находил наслаждение в повторении и воспоминании всех случайностей охоты. Мы шли. И оба кричали, перебивая друг друга своими рассказами, даже останавливались иногда, ставили ведро на землю и доканчивали какое-нибудь горячее воспоминание. Как тронуло на плавок, как его утащило, как упиралась или как сорвалась рыба, потом снова хватались за ведро и спешили домой. Мать, сидевшая на каменном крыльце, или лучше сказать, на двух камнях, заменявших крыльцо для входа в наше новое недостроенное жилище, издали услышала, что мы возвращаемся, и дивилась, что нас долго нет. «О чем это вы с Евсеичем так громко рассуждали?» — спросила она, когда мы подошли к ней. Я снова принялся рассказывать. Евсеич тоже, хотя я не один уже раз замечал, что мать неохотно слушает мое горячее описание рыбной ловли. В эту минуту я все забыл. В подтверждение наших рассказов мы с Евсеичем вынимали из ведра то ту, то другую рыбу, и как-то было затруднительно, то, наконец, вытряхнули всю свою добычу на землю. Но, увы, никакого впечатления не произвела наша рыба на мою мать. Отец воротился, когда уже стало темно. Он поймал еще двух очень больших лещей и уверял, что клев не прекращался, и что он просидел бы всю ночь на лодке, если бы не боялся встревожить нас. «Боже мой», — подумал я, — «когда я буду большой, чтобы проводить целые ночи с удочкой и суркой на берегу реки или озера?» Один раз съехались к нам охотники до рыбной ловли. Добрейший генерал Мансуров, страстный охотник до всех охот, с женой, Иван Николаевич Булгаков, также с женой, затеяли большую рыбную ловлю неводом. В одну чудную тихую месячную ночь мы все, кроме матери, отправились на Тоню. Я сидел с дамами на маленьком пароме. Без всякого шума осторожно завезли невод и спустили его в воду, окружая один большой загон или плеса продолговатым полукругом, вдавшийся в берег. Туда ночью на отмель собиралось бесчисленные стаи лещей. Едва только клячи невода, боковые концы, пришиты к деревянным палкам, подтянули к берегам затона, как уже начало оказываться множество захваченной рыбы. Мы следовали на пароме за мотней, имеющей фигуру длинного к концу узкого мешка, и видели в ней такое движение, возню, что наши дамы, а вместе с ними я, испускали радостные крики. Многие огромные рыбы прыгали через верх или бросались в узкие промежутки между клячами и берегом. Это были щуки, жерехи. Хранившие до тех пор молчание рыбаки, плывшие с боков на лодках или тянувшие невод, подняли шум, крик, хлопанье клячевыми веревками по воде, чтобы заставить рыбу воротиться в середину невода. Мы поспешили пристать к берегу, чтобы видеть, как будут вытаскивать рыбу. Мансуров и мой отец горячились больше всех. Отец мой только распоряжался, беспрестанно кричал: «Выравнивай клячи, нижние подборы веди плотней, смотри, чтобы мотня отшла посередке». Мансуров же недовольствовался одними словами. Он влез по колени в воду и, ухватя руками нижние подборы невода, тащил их, притискивая их к мелкому дну, для чего должен был, согнувшись в дугу, пятиться назад. Он представлял таким образом присмешную фигуру. Наконец стало так трудно тащить помели, что принуждены были остановиться из опасений, чтобы не лопнула мотня. Подняв высоко верхние подборы, чтобы рыба не могла выпрыгивать, несколько человек с ведрами и ушатами бросились в воду и, хватая рыбу битком, набившуюся в мотню, как в мешок, накладывали ее в свою посуду, выбегали на берег, вытряхивали на землю добычу и снова бросались за нею. Облегчив таким образом тягость груза, все дружно схватились за нижние и верхние подборы и с громким криком выволокли мотню на берег. Рыбы поймали такое множество, какого не ожидали, поэтому послали за телегой. По большей части были серебряные и золотые лещи, ярко блиставшие на лунном свете. Попалось также довольно крупные плотвы, изей, окуней. Щуки, жерехи и головли повыскакивали, потому что были вороваты, как утверждали рыбаки. Сколько тут было суматошной беготни и веселого крику! Дамы также принимали живое участие. Я часто слышал восклицание Евсеевича: «Вот лещ-то, ровно заслон!» Но, видно, я был настоящий рыбак по природе, потому что и тогда говорил Евсеевичу: «Вот если б на удочку вытащить такого леща!» Мне даже как-то стало невесело, что поймали такое множество крупной рыбы, которая могла бы клевать у нас. Мне было жалко, что так опустошили озеро, и я печально говорил Евсеевичу, что теперь уж не будет такого клёву, как прежде. Но он успокоил меня, уверив, что в озере такая тьма тьмущая рыбы, что озеро так велико, и тянули неводом так далеко от наших мостков, что клёв будет не хуже прежнего. «Вот завтра сам увидишь, соколик», — прибавил он. И я, совершенно успокоенный его словами, развеселился и принял более живое участие в общем деле.
0: Дорогие друзья, прозвучала программа из рубрики «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читал Георгий Корольчук.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи по страницам повести Сергея Аксакова «Детские годы Багрова внука» слушайте завтра в 14 часов.

0: прозвучала третья часть симфонии номер один си бемоль мажор Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы. Подкаст «Попробуй, напиши» — 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами. В понедельник, 17:10. Подкаст «Попробуй, напиши. Сочинение. ЕГЭ. Литература».

Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем эфире в календаре памятных дат звучит передача, посвященная Исааку Иосифовичу Шварцу. У микрофона Нина Жировая.

Согласитесь, не так много из современных композиторов заслуживают нашу всеобщую любовь и внимание, и отнюдь немногие песни и музыка, сочиненная сегодня, звучит так долго и вызывает такие радостные чувства. Именно к тем, кто любим практически всеми, кто любит музыку, кто любит кино, кто любит театр, является Исаак Иосифович Шварц. Он родился 13 мая 1923 года в городе Ромны Черниговской области на Украине. Когда мальчику было 7 лет, его семья переехала в Ленинград. Это дало возможность начать занятия в Доме художественного воспитания детей, так как уже в этом юном возрасте он проявлял явные способности к музыке. Он стал заниматься по классу рояля у преподавателя Замкова. А в 1935 году 12-летний Исаак Шварц принимает участие в концерте молодых дарований в Большом зале Ленинградской филармонии. В сопровождении оркестра филармонии

для того, чтобы просуществовать. В ссылке, однако, судьба свела Шварца со многими образованнейшими людьми, общение с которыми обогатило его на всю жизнь и во многом предопределило будущую работу композитора над музыкальным оформлением спектаклей и кинофильмов по произведениям русских классиков Фёдора Михайловича Достоевского, Александра Сергеевича Пушкина, Александра Островского, Гончарова, Тургенева, Чехова, Толстого, Горького. В 1938 году Исаак Шварц начал брать уроки композиции у замечательного педагога Ферре. В последующие годы ссылки он приобрел профессионально ценные навыки, работая концертмейстером в Киргизском государственном театре. А во время Великой Отечественной войны он руководил хором и оркестром красноармейского ансамбля «Песни и пляски» Фрунзенского военного округа. В 1943 году 20-летний композитор женился, и вскоре на свет появилась дочь Галина. Во Фрунзе Шварц познакомился с сестрой Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, Марией Дмитриевной, пианисткой, сосланной по аналогичному поводу. После окончания ссылки в 1945 году по просьбе Шостаковича молодого композитора приняли в Ленинградскую консерваторию. Начался новый этап его жизни. Уже в 1955 году Исаак Шварц стал членом Союза композиторов. А в конце 50-х годов им была написана музыка к знаменитым постановкам Георгия Товстоногова «Идиот» Фёдора Михайловича Достоевского и «Горе от ума» Александра Сергеевича Грибоедова в Ленинградском академическом Большом драматическом театре имени Горького. В дальнейшем прославленный режиссер вновь обратился к музыке Шварца, работая над спектаклями «Не склонившие головы» Дугласа и Смита и «На всякого мудреца довольно простоты» Островского. В дальнейшем в разное время композитор сотрудничал также с другими театрами Ленинграда и Москвы. Он был автором музыки к спектаклям «Доходное место» Островского в Ленинградском театре имени Пушкина, «Лес» Островского в Центральном театре Советской армии, «Молва» Солынского в Московском театре имени Маяковского и многих других. Всего свыше 35 спектаклей были выпущены на сцену с музыкой Исаака Шварца. В театре в полной мере раскрылось яркое лирическое дарование Исаака Шварца, присущий ему тонкий психологизм, незаурядное чутье музыканта и драматурга одновременно. Но всем нам Исаак Шварц, конечно, в первую очередь близок по своим работам в кино. В кинематографе он дебютировал в 1958 году, став автором музыки к картинам «Неоплаченный долг», «Наш корреспондент» и «Балтийское небо». Он успешно сотрудничал с такими крупнейшими кинорежиссерами страны, как Пырьев, Ром, Хейфиц, Микаэлян, Венгеров, Швейцер, Карасик, Мотыль, Соловьев, Губенко, Аронов, Бобровский, Герман, Тодоровский, Нахапетов, Бодров, Лунгин, Бортко, Татарский. Исаак Шварц написал музыку более чем к 110 фильмам, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного и мирового кинематографа. «Братья Карамазовы», «Живой труп», «Дикая собака Динго», «Семейное счастье», «Карусель», «Бегство мистера МакКинли», «Соломенная шляпка», «Егор Булычев», «Станционный смотритель», «Дерсу Зала», «Из жизни отдыхающих», «Избранные», «Обрыв», «Нас венчали не в церкви», «Мелодия белой ночи», «Блондинка за углом», «Проверка на дорогах», «Каникулы Кроша», «Необычайные пари», «Не стреляйте в белых лебедей», «Последняя жертва». Список можно продолжать. Особое место среди них, конечно, занимают фильмы «Белое солнце пустыни» и «Звезда пленительного счастья», музыка к которым завоевала совершенно особую любовь и признание.

Кавалергарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубный, но командир...

С Исааком Шварцем в кино работали замечательные дирижеры: Юрий Тимирканов, Хачатурян, Лазарев, Понькин, Колобов, Джордания, Эрмлер. Когда знаменитый японский режиссер Акира Куросава начал снимать в России свой фильм «Дарсоузала», среди многочисленных композиторов, чьей музыкой он познакомился, он выбрал именно Шварца. По словам режиссера, это решение он принял после того, как прослушал музыку к кинофильму «Станционный смотритель». Исаак Шварц удостоен гран-при на многих международных кинофестивалях. Ему трижды присуждалась высшая кинематографическая награда России – премия «Ника». Он народный артист России, лауреат Государственной премии России. В 2000 году ему была присуждена Царскосельская художественная премия за уникальное собрание романсов на стихи русских поэтов XIX-XX веков. К 80-летию Исаака Иосифовича Шварца газета «Культура» поместила очень интересное интервью, взятое у него Светланы Хохряковой. И вот отрывки из этого интервью мне хотелось бы сегодня озвучить в эфире, так как они очень ярко и хорошо отражают личность этого замечательного человека и композитора. Светлана Хохрякова задавала Исааку Шварцу самые простые вопросы, которые вызвали у него очень интересные размышления о своем творчестве, о тех, кто ему близок и дорог. Вот, например, его замечательные слова, посвященные Булату Акуджаве. «Мы подружились еще до совместной работы. Получилось удачное сочетание. Булату была близка моя музыка, а мне его стихи. Он говорил, что мы с ним одной группы крови. Многие даже отличить не могли, кто же автор музыки, он или я. Кое-кто думает, что музыка нашей с ними песни из фильма «Белое солнце пустыни», «Ваше благородие, госпожа удача», написана Булатом. Но написал ее все-таки я. Получился плодотворный союз». Также очень интересными были слова Исаака Шварца, соотнесенные с его дружбой с Владимиром Спиваковым. Речь шла о совместном проекте, который у них существовал. Вот что об этом проекте сообщал Исаак Шварц. «Это замечательный проект. Если есть творческая радость в моей жизни, то это знакомство с Владимиром Спиваковым. Давно уже я не встречался со столь выдающейся личностью. Он не просто великий музыкант и блистательный скрипач, но невероятно благородный, добрый, доступный и простой в общении человек. Он потрясающе сыграл большое мое произведение «Концерт для оркестра». Записал его на компакт-диск. Теперь его приобрела солидная немецкая фирма «Каприччо», которая издает все произведения Спивакова. Она же издаст партитуру моего сочинения. Я очень люблю виниловые пластинки, хотя их акустическое качество уступает качеству компакт-дисков. Но в них присутствует живое дыхание в гораздо большей степени. Так слышится моему, возможно, испорченному уху. Мне нравится даже, когда пластинка чуть-чуть шипит. Я чувствую дыхание людей, которые играют на разных инструментах. Считаю Владимира Спивакова гениальным дирижером. Можете мне поверить. Я с очень многими дирижерами работал и знаю, что это такое. Очень сожалею, что он ушел из прекрасного коллектива Российского национального оркестра, едва ли не лучшего в стране. Теперь организовывается новый коллектив, которым он будет руководить. Это огромное культурное событие. Создать оркестр очень трудно. Это происходит годами. Но у Владимира Спивакова большая сила воли справиться. А вот что рассказывал Исаак Шварц о своей работе в кино. «Я написал музыку к 110 фильмам. Занимаюсь этим уже 50 лет. Имею 3 премии Ника. Кино полюбил еще мальчиком, когда жили мы во Фрунзе. Там были открытые кинотеатры, и фильмы замечательные шли, еще немые. Особенно мне нравились «Закройщик из Торжка» и «Мисс Мэнд». Потом я садился за рояль и импровизировал на тему. Профессионально же начал работать в кино году в 56-57. Встречался с разными режиссерами, начиная от великих. Иосифа Хейфица, Ивана Пырьева, Михаила Швейцера, замечательного Владимира Венгерова, с которым делал все его фильмы, за исключением 2. Недавно получил письмо из Токио от Нагами Сан, второго режиссера Куросавы, а с ним я тоже работал, так как она в восторге от картины «Рабочий поселок» Венгерова, которую показали в Японии. 2 фильма делал с Алексеем Германом, но с ним работать трудно. Самым легким режиссером, с которым я имел дело, была Акира Куросава. Мне кажется, что чем крупнее режиссер, тем легче с ним находить общий язык, в силу того, что он больше знает, больше понимает и доверяет больше. Считаю себя композитором. Профессия эта обязывает к тому, чтобы писать не только песни, киномузыку, но и симфонии. Их у меня 2. Это мало, конечно. Но еще 2 балета.
один из которых шел в Кировском театре, а второй в Малом оперном театре в Ленинграде. Много камерной музыки написано, романсов. В последнее время ко мне часто обращаются молодые люди, которые ставят новые фильмы. Честно говоря, я писал музыку к их фильмам для того, чтобы их поддержать. Помогал Мураду Ибрагимбекову. А вот участие в последней его картине «Замыслил я побег» отказался, потому что не люблю сериалы. Эта работа не по мне. Отсмотрел отснятый материал, который оказался пристойным. Что-то лучше получилось, что-то хуже. На самом деле, мне нечего было там делать, нечем помочь. Я считаю, что музыка в кино иногда может помочь. Мы много работали с Сергеем Соловьевым, но в какой-то момент творчески разошлись. Не по жизни, тут все в порядке, у нас очень хорошие отношения. Просто у Сергея Соловьева изменилась поэтика направления мыслей. Мне трудно переделывать себя, да и не хочу это делать. Выработал определенный стиль, есть свои принципы в работе. Поэтому я не могу представить себе, допустим, переиначенного Чехова. Не понимаю режиссеров, пытающихся снимать Чехова условно, считающих себя вправе не только исправлять, но и переделывать произведения крупного писателя. На вопрос, почему Исаак Шварц называет своим любимым фильмом «Звезду пленительного счастья», он ответил следующее. «Скорее всего, я просто доволен этим вкладом в этот фильм. Что-то существенное удалось найти. Это странная картина, которая многим не нравится. А у меня, когда смотрю на экран, нет-нет, да скатится слеза. Что-то важное в фильме «Мотыля» заложено. Прием монтажа может показаться парадоксальным, запутанным, но, на мой взгляд, он очень верный. «Звезда пленительного счастья» — картина неровная, растрепанная, но рваность ее монтажа давала верный ритм, спрессовывала время. Что касается игры актеров, то тут особый выбор. Картина стилизованная. Попробуйте ее сделать по-другому, и все развалится. Я люблю все свои картины, как мать своих детей. Так что я совершенно не объективный спорщик в любом случае. Если «Братьев Карамазовых» сделать иначе, чем было у Пырьева, изменить интонацию – ничего не получится. Уверен, что сними сегодня кто-нибудь новых «Братьев Карамазовых», все завершится полным провалом. Владимир Бортко снимает сейчас «Идиота» – многосерийный фильм. Прекрасные актеры играют. Но что в результате получится? Есть вещи, которые нельзя растянуть на 10 частей. Гигантская сила драматургии Достоевского, его гениальная хитрость заключены в спрессованности. Достоевский ведь детективщик по сути своей. У него сплошные детективные закрутки. Он все время держит читателя в напряжении. А мы пытаемся раскрутить по-своему все эти истории. Всех этих нелепых баб, которые у него действуют. Нет таких женщин на свете. Но мы знаем, что их нет. И верим в них в то же время. Нам нравится в них верить. Но рассуждая о современной музыке, о ее сегодняшнем дне, Исаак Шварц говорит... Музыка как таковая зашла в тупик, подошла к черте полной деградации. Для того, чтобы в этом убедиться, зайдите в консерваторию к любому профессору, попросите посидеть у него на уроке и послушайте то, что пишут молодые композиторы. В Союз композиторов принимают очень много людей, сочиняющих музыку. Композиторами этих людей можно назвать с большой натяжкой. В живописи существует понятие абстракции. Очень многим это нравится, поскольку дает простор воображению. В ней можно представить одно, другое, третье. Когда я болен, то лежу и смотрю на обои. В их рисунке вдруг угадываю чье-то лицо. Появилась фотография, и живопись стала другой. Появились Сезанн, Дега, божественно. В этом я вижу необычайную красоту. Также, когда слушаешь музыку Дебюсси, Равеля, что-то такое происходит, дающее возможность вообразить самые разные вещи. Когда Бетховена спросили, что он пытался описать своей лунной сонатой, он очень разозлился, будучи человеком импульсивным. Я ответил, что если бы хотел все это выразить словами, то не стал бы писать музыку. Музыка, таким образом, абстрактна изначально. Нет двух людей, которые одно и то же музыкальное произведение воспринимали бы одинаково. Нужны мелодические островки, напоминания, мелодические обороты. Когда музыка не имеет мелодии, она мертва. Колоссальное противоречие заключается в том, что она не должна быть фатально абстрактной, потому что изначально абстрактна. Почаще слушайте современную музыку, и все поймете, увидите, что она зашла в тупик. Музыка создана для того, чтобы идти через сердце. Знаете, где находится этот аппарат? А уж через него она приходит в голову, а не наоборот. Должна захватить человека эмоционально. Если композитор пишет понятно, ясно, а в основе его сочинения лежит царица музыки мелодия, музыка будет жить. Если нет этого, она становится мертвой.
Недавно один мой друг жутко меня огорчил. Его музыка оказалась холодной и бессмысленной. Крутилась как автомат, мелодия отсутствовала. А это знаменитый композитор. Трудные времена. На рояль уже не смотрят, как на рояль, а бьют по нему кулаками. Мы въехали в страшный тупик. Исаака Шварца нередко называют «сиверским отшельником». Он живет на станции Сиверская, недалеко от Гатчины. Дом его там знают все. Можно приехать и без всякого адреса. Любой покажет, где живет Шварц. Дом деревенский, простой, но с роялем, с собранием любимых виниловых пластинок. Никаких новейших технологий. Нотная бумага и карандаш – основные орудия производства. Шварц – человек скромный, испытывает сомнения в значимости собственных высказываний. И поэтому интервью всегда дает очень неохотно. На последний вопрос корреспондента о том, как Исаак Иосифович выбрал такой образ жизни, он ответил: «Я не требую, чтобы вокруг ходили на цыпочках, когда пишу музыку. Да тут и ходить некому, кроме жены и собаки. Когда приезжают друзья, то я никогда не работаю. Как говорил Булат Акуджава, каждый пишет, как он дышит. Трудно сказать, когда и в какой момент я пишу. Мне надоело производить над собой эксперименты, делаю гимнастику по утрам, ем простую пищу. Вообще люблю все самое простое и живу очень просто. Сиверскую выбрал случайно. Это тихое место. Ничто не мешает здесь жить спокойно, вдали от всяких производственных интриг. Литераторы, композиторы не ладят между собой, а я здесь живу тихо. Мой рулевой – моя жена. Она и машину водит, а я не умею. Нельзя уметь все. Надо на чем-нибудь одном сосредоточиться. Люблю книги. Их у нас много, в том числе и с дорогими моему сердцу автографами писателей. У меня большая коллекция видеокассет и пластинок. Я очень люблю слушать их. Когда пишешь музыку к фильму, углубляешься в историю. Нужно очень много литературы перечитать, и моя библиотека помогает мне в этом. Я дружил и предполагаю дружить со многими литераторами, писателями и критиками. Евгением Евтушенко, Арсением Тарковским, Юрием Лотманом, Натаном Эдельманом, Беллой Ахмадулиной, Юрий Нагибин. Это мой круг.

0: На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жировая.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».

В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело и оркестра симфоника «Ди Рома де ла Рей» прозвучала вторая часть концерта для клавира с оркестром «Ля минор» Роберта Шумана, запись 1962 года.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. Микрофон радиостанции «Град Петров», историк Кирилл Александров. И мы продолжаем наши систематические занятия по истории государства российского и российского общества. Напоминаю о том, что мы говорим преимущественно о событиях второй четверти 17-го столетия, связанных с царствованием Михаила Федоровича Романова, первого представителя династии Романовых на русском престоле. Напоминаю, что мы говорили в первую очередь о том значении, которое приобрело это царствование для преодоления русским обществом тяжелых последствий мучительного смутного времени начала XVII века. В наших прошлых передачах мы очень много уделяли внимания тем мерам, которые предпринимались русским правительством для того, чтобы способствовать возрождению, восстановлению и общественной, и экономической жизни страны. Ну и, кроме того, безусловно, и тем мерам, которые должны были быть направлены на восстановление внешнеполитической активности московского государства. А здесь, конечно, встречались очень большие сложности. Мы говорили о том, что Смоленская война в первой половине 30-х годов XVII века, которая была предпринята с целью возвращения Смоленска, занятого поляками, не принесла желанного результата, не принесла желанного успеха, но вместе с тем польский король Владислав Сигизмундович отказался официально от претензий на московский престол, что было, конечно, очень важной моральной и дипломатической победой российского государства. Проблема, конечно, заключалась в том, что утомленная и Смоленской войной, и по-прежнему, в общем, ощущавшая еще отголосок тяжелых событий, связанных с преодолением смутного времени, московское государство было так расшатано, оно было так поколеблено теми драматическими событиями, о которых мы говорили, что даже в 30-е годы русская администрация, московская администрация испытывала постоянную нужду в деньгах, и эти темы постоянно вставали на земских соборах и в 1632, и в 1634, и в 1637 годах. На упомянутых мною соборах обсуждался не только, кстати, вопрос нехватки денег, но и нехватки даже служилых людей для того, чтобы выполнять те задачи, которые возлагались на русское войско. И проблема комплектования административного аппарата ощущалась, видимо, весьма серьезно. В 1632-33 годах, как раз в момент Смоленской войны, по земскому приговору, то есть по постановлению Земского собора, снова собиралась пятая или пятинная деньга с населения. Напоминаю, что первым таким серьезным актом был сбор пятинной деньги по инициативе Кузьмы Минина Сухорука на второе земское ополчение. Подразумевалось, что отчислению подлежало 20% имущества или 20% капитала на общественные нужды. Это был достаточно серьезный налог, серьезное такое самообложение, которое было обусловлено сверхсложными и чрезвычайными общественными обстоятельствами. Вот при Михаиле Федоровиче к 1633 году вот этот сбор, о котором я сказал, он проводился уже в третий раз за годы царствования Михаила Федоровича, что указывает на чрезвычайно сложное финансовое положение московского государства. Причем сбор 1632-33 годов, хотя и был санкционирован самим общественным органом, Земским собором, тем не менее он дал сбор гораздо меньше, нежели чем в предшествующие годы. Забегая вперед, скажу о том, что собор 1642 года, который был созван по поводу ситуации, связанной с возможным переходом Азовской крепости, захваченной донскими казаками, под русскую юрисдикцию, этот вопрос опять встал, и как раз вот все нужды, все обнищание сословий на соборе 1642 года вывелось достаточно явственно. Интересно, что те документы, те актовые материалы, которые сохранились, они очень характерны и живописно рисуют те тяготы, в которых пребывали служилые и прочие иные люди. Собственно говоря, собор должен был обсудить два вопроса: принять ли Азов от донских казаков, и если принимать, то какими средствами его удерживать. Любопытно, что духовенство и меньшинство выборных людей при обсуждении первого вопроса не дало какого-то определенного мнения, предоставляя решение воли царя Михаила Федоровича. А в приемке города Азова в том его государева воля, говорит нам соборная сказка. Однако большинство участников собора высказалось за принятие Азова, за включение его в состав московского государства. Совершенно понятно, что это решение неизбежно привело бы немедленно к войне с достаточно сильным и агрессивным турецким султаном. А вот интересно, что второй вопрос вызвал гораздо больше дискуссию, гораздо более оживленную полемику, вопрос о том, какими средствами Азов удерживать. Мелкое дворянство служило, особенно указывало на то, что общество было целиком и полностью очень обеднено всеми предшествующими сборами и налогообложением. Администрация местная злоупотребляла своими интересами. И что, например, говорили городские служилые люди о царских дичках? «Твои государевы дьяки и подьячи пожалованы твоим денежным жалованием, поместьями и вотчинами, а будучи беспрестанно у твоих дел и обогатели многим богатством неправедным от своего мздоимства, покупили многие вотчины, и дома свои построили многие, палаты каменные такие, что неудобь сказаемое. Блаженной памяти не бывало, кому было достойно в таких домах жить». Вот особенно вот эта фраза о том, что многие государевы, дьяки и подьячие от своего мздоимства покупили многие вотчины и дома свои построили многие, палаты каменные такие, что неудобно сказать. Эта фраза хотя и относится к 1642 году, но звучит весьма-весьма своевременно. Далее вот как рисовали участники собора положение торгового класса. «Мы, холопи твои, гостишки и гостиные суконной сотни, торговые людишки городовые, питаемся на городах от своих промыслишков, а поместья и вотчин за нами нет никаких. Службы твои, государевы, служим на Москве и в иных городах ежегодно беспрестанные, от беспрестанных служб и от пятинных деньги, что мы давали тебе в смоленскую службу ратным и всяким служилым людям на подмогу, многие из нас оскудели и обнищали до конца. А будучи мы на твоих службах в Москве и в иных городах, сбираем твою, государеву, казну за крестным целованием с великой прибылью, где собиралась при прежних государях и при тебе в прежние годы сот по пяти и по шести, теперь сбирается с нас и со всей земли нами же тысяч по пяти и по шести и больше. А торжишки у нас стали гораздо худы, потому что всякие наши торжишки на Москве и в других городах отняли многие иноземцы-немцы и кизильбашцы, как называли персиян». Любопытно, да, что таким образом как раз представители бизнеса начала 40-х годов 17 века, они жалуются, с одной стороны, на то, что постоянно вынуждены поддерживать финансово различные правительственные мероприятия, и в то же самое время указывают на значительную прибыль по сравнению с предшествующими годами государями, которые они дают московскому государству и московскому царю. И в то же самое время здесь вполне отчетливо звучит вот эта проблема протекционизма, то есть защиты интересов собственных производителей и предпринимателей перед иностранцами, ибо жалоба на немцев и персидских торговцев звучит вполне отчетливо. Интересна жалоба и самых мелких, черносотенных людей. «Мы, сироты твои, черных сотен и слобод, сотские старостишки, и все тяглые людишки ныне грехом своим искудели, обнищали от великих пожаров и от пятинных денег, и от даточных людей, от подвод, что мы, сироты твои, давали тебе, государю, в смоленскую службу, и от поворотных денег от городового земляного дела, и от твоих государевых великих податей, и от многих выборных служб, которые мы, сироты в твоих государевых в разных службах на Москве, служим с гостьми и оприч гостей». И от той великой бедности многие тяглые людишки из сотен и из слобод разбрелись розно, и дворишки свои мечут. То есть и положение черносотенных людей было достаточно тяжелым, хотя еще раз подчеркиваю, что как раз посадское население было достаточно немногочисленным. Жить было трудно, московское государство требовало очень больших жертв, и обстоятельства жизненные, естественное течение событий просто не давало еще разживиться или разбогатеть. И таким образом, конечно, реально невозможно было в 1642 году принимать Азов от донских казаков, в общем-то, провоцируя тем самым очередную войну с турецким султаном, потому что как раз проблемы Турции в это время уже и безопасности южных границ московского государства опять встает в полной мере. И вот московский государь Михаил Федорович, подчиняясь мнению собора, в общем, принимает решение о непринятии Азова. Это как раз был очень такой важный случай, да, важный прецедент в русской истории, когда высшая верховная власть была вынуждена посчитаться с мнением представительного органа. Вот если смотреть материалы Земских соборов 30-х и начала 40-х годов, то мы увидим, что практически все классы, все сословия, все социальные группы русского населения испытывали достаточно серьезные экономические проблемы, тяготы, страдали в равной степени и от волокиты приказной, и от злоупотреблений каких-то мелких административных, но самое главное, конечно, в первую очередь от того чрезмерного налогообложения, которое было свойственно для этого периода русской истории. Служилые люди жаловались на тяжесть и неравномерность распределения служебных обязанностей между московскими и городскими людьми. Крестьяне продолжали оставлять помещичьи вотчины, продолжали побеги, отыскивать их было трудно, хотя был установлен розыск уже в 10 лет для розыска беглых. Крупные землевладельцы нередко переманивали к себе крестьян, естественно, это вызывало неудовольствие служилого дворянства. Это неудовольствие было направлено, с одной стороны, как против бояр, так и с другой против духовенства. Служилое сословие было заинтересовано в том, чтобы службы были более легкими, но вряд ли это было возможным. Естественно, что они добивались и более прочного обеспечения за собой крестьянского труда для того, чтобы эту военную службу нести. Тяглые люди жаловались на тяжесть податей, которые ложились очень большим бременем, в первую очередь вот эта пресловутая пятинная деньга, о которой мы уже говорили. Причем интересно, что беглые люди, беглые крестьяне, те, кто бежали от своего тягла, они могли всегда найти приют в монастырских владениях, где существовали целые промышленные слободы, и таким образом найти там какое-то убежище от розыска. Таким образом, ситуация в целом, я еще раз говорю, оставалась достаточно и достаточно сложной, но, тем не менее, несмотря на такое проблематичное состояние московского общества в 30-е и начале 40-х годов 17 века, тем не менее, результаты, позитивные результаты царствования Михаила Федоровича не вызывают сомнений. Главный из этих результатов заключался в том, что московское государство преодолело последствия смутного времени. Угроза самоликвидации российского государства и российского общества отошла в прошлое. Действительно, администрация Михаила Федоровича удалось в целом вывести страну на путь какого-то эволюционного поступательного развития, несмотря на массу достаточно серьезных проблем, которые и в 20-е, и в 30-е годы уже явственно ощущались. И вот в этой связи, если говорить о какой-то общей оценке царствования Михаила Федоровича, мне кажется, надлежит сказать следующее. Совершенно понятно, что в своей деятельности администрация Михаила Федоровича руководствовалась в первую очередь тем, чтобы восстановить традиционный порядок, традиционный механизм управления. Московские люди не думали что-либо менять, и вместе с тем на самом деле изменили очень многое. Так, например, правительство постепенно вводило воевод на местах, и воеводская власть из временной на местах превратилась, с одной стороны, постоянной, с другой стороны, к ней все больше приходили функции гражданского управления. Да, в общем-то, по-прежнему становой основой, таким хребтом московского государства оставалось служилое сословие, служилое дворянство. Для того, чтобы обеспечить ему возможность нести эту службу, власть все больше и больше прикрепляет крестьян к этому сословию, достоянием которого становится крестьянский труд. Но при этом, по большому счету, я еще раз подчеркиваю, сохраняется принципиальная разница между крепостной и личной зависимостью в крестьянском положении. Опять-таки, здесь же мы видим еще один очень такой симптоматичный и в то же самое время важный процесс, который начинается уже в царстве Михаила Федоровича. Да, дворянство является служилым сословием, да, дворянское ополчение по-прежнему играет важную роль в системе безопасности московского государства, но в то же самое время власть убеждается в том, что это дворянское ополчение как форма отживает свой срок и должна быть вытеснена какой-то другой вооруженной силой. Поэтому уже в 30-е годы 17 века и заводятся полки иноземного строя, иноземный ратный строй, как это подчеркивает один из историков, солдатские и рейтарские полки. Войски воевода Шейна в 1632 году под Смоленском было уже почти 15 тысяч регулярного войска, которое было устроено по иноземному образцу. Таким образом, мы видим, с одной стороны, что по форме политика Михаила Федоровича в целом была достаточно по своему замыслу или, может быть, по желанию тех, кто ее проводил, консервативной. Она пыталась возродить московское государство на тех основах, на том опыте управления, который существовал ранее. Но вместе с тем сама жизнь заставляла эти методы, этот опыт незримо постепенно менять, изменять. И, конечно, насколько это уместно, можно, наверное, вероятно, говорить о том, что если по внешнему виду политика Михаила Федоровича была консервативной, то, по сути, по духу, она была в известном смысле, я еще раз подчеркиваю, в известном смысле реформационной. И таким образом, по большому счету, мы видим, что изменения, которые достаточно серьезно в перспективе должны будут изменить облик московского государства, начинаются уже в 30-40-е годы XVII века. И, кстати, вполне возможно, этот церковный раскол, одно из самых страшных потрясений в жизни исторического русского общества, во многом было реакцией, вот реакцией, такой ощутительной реакцией общества на начавшиеся изменения, может быть, глубины и направления, которых сама власть еще в полной вере не могла предвидеть. А изменения заключались в том, что при Михаиле Федоровиче, вот, в общем-то, курс, который в полной мере обозначился уже при Борисе Годунове, курс на сближение с Европой, он начинает реализовываться. В этом курсе не было чего-то такого страшного, да, какого-то отступничества от веры или от какой-то самобытности или традиции. Это был курс, который был продиктован естественным развитием, естественным течением жизни. Вопрос только заключался в том, в какой степени грамотно, тактично, эволюционно и осторожно русская верховная власть будет вводить вот эти изменения и новшества, которые дали себя уже почувствовать в конце царствования Михаила Федоровича. Наверное, уместно говорить о том, что свою главную задачу царь Михаил Федорович выполнил. Администрация и управление было воссоздано, механизм управления государством был воссоздан, экономическое благосостояние населения в начале 40-х годов по сравнению с 10-ми годами 17-го века было, безусловно, лучше, и несмотря на все вот эти, так сказать, тягостные налогообложения, скудности, жалобы на Земском соборе 42-го года, на положение черносошных людей, гостиных, торговых людей, тем не менее, все равно уровень экономической самодеятельности населения вырос, несмотря на то, что, конечно, Смоленская война казалась весьма серьезным, тяжелым испытанием. Да, по сравнению с Европой, конечно, вот эта инерция, инертность ощущалась как следствие, в общем-то, достаточно тяжелого положения московского государства не столько во время смуты, но и в 15-16 веках. Если, например, население Московской Руси к началу 40-х годов 17 века составляло 6-7 миллионов человек населения, то во Франции оно насчитывало 16-17 миллионов. Проблема, конечно, серьезная заключалась и в диспропорции распределения этого населения. В общем-то, по большому счету, большими городами были только Москва и Великий Новгород, насчитывавшие по несколько десятков тысяч человек. Все остальные города были весьма захудалые. В общем-то, так сказать, я еще раз говорил о том, что процент городового, городского населения в Московской Руси в это время вряд ли превышал 2% по отношению к общей массе населения.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Еще уже в полной мере, особенно в связи с движением русских людей за Большой Камень, с колонизацией и освоением востока страны, с продвижением в Сибирь, еще одна очень серьезная проблема возникла. Проблема не столько политического или даже экономического, сколько социально-психологического свойства. Это проблема отношения русского человека к земле и к труду на этой земле, о чем мне тоже бы не хотелось сказать несколько слов. Проблема, которая как раз уже в это время стала весьма и весьма важным фактором, влиявшим на состояние и развитие русского общества и психологии, даже можно употребить такое слово, менталитет русского человека. Во-первых, все вот эти бесконечные неустройства, войны, нашествия, смуты, постоянные тягостные тяжелые поборы, отсутствие какой-то прочной перспективы в жизни, да, ощущение устойчивости собственного положения. Ну и кроме того, постоянные метания и искания русских людей, связанные, выражавшиеся в частности и в постоянной попытке уйти от тяглов, движения на восток в поиске какой-то лучшей доли, безусловно, формировали очень специфическое отношение к земле и к труду на этой земле. Вот замечательный русский мыслитель второй четверти 20-го столетия Фёдор Августович Степун писал об этом так. Давайте вслушаемся в эти слова. «Читая любую русскую историю, получаешь впечатление, что русский народ не столько завоевывал землю, сколько без боя забирал ее в плен. Эта военнопленная земля и работала на русский народ, работала без того, чтобы он сам на ней по-настоящему работал. Тот постоянный колонизационный разлив России, неустанный перелив хлеборобных равнин, которые приходилось наспех заселять и засеивать, лишал русский народ не только необходимости, но и возможности заботливого

крепостного сознания вряд ли меньше, чем для сознания колонизаторского. Не в меньшей степени, чем народ-колонизатор тянется крепостной народ всеми помыслами души от своей насиженной земли к какой-то не своей далекой земле. Неважно, что далекая земля была далека для крепостного не в географическом, а в хозяйственно-правовом смысле. Что своя близкая и не своя далекая земля для него не две разные земли, а одна и та же земля в двух разных смыслах. Своя в смысле той, на которой он из поколения в поколение трудится, далекая чужая в смысле той, которой он не владеет, но которой жаждет владеть. Иван Александрович Ильин, другой выдающийся русский мыслитель, казалось, вторит Степуну. Глубоко существенный недуг в русском историческом правосознании – это больное восприятие собственности и хозяйственного процесса. Здесь следует искать корней в исконно русском безнарядье, княжные усобицы, татарские погромы, система кормления, земельных раздач, пожалования, административные кривды, тяжелое бремя государственности, а далее крепостное право и поземельная община – и далее все в виде усиливающего порочного круга и расшатанное правосознание, и экстенсивное хозяйствование, и трикратная разорительная смута – все это подрывало в русских массах веру в нормальный хозяйственный труд как источник имущественно-культурного благосостояния и склонность к интенсивному трудолюбивому вложению себя в хозяйственный процесс. Русское простонародное правосознание исконно привыкло не верить в труды праведные, считали более доходным напор не на природу, а на имущество соседа, все равно богатого или бедного, особенно богатого. Оно, это правосознание, ценит в собственности не воплощение своих предков и себя, не творчество, не качество, но количество, объем, власть, почет и возможность разнуздания своих страстей. Тяжелые слова, но, как мне кажется, глубоко справедливые, особенно вот в контексте тех исторических фактов, о которых мы с вами говорили. Действительно, проблема любовного отношения к собственному труду, проблема несостоявшейся земельной собственности в России, когда земля воспринималась не как объект самовложения, не как объект для личного творчества, продолжения себя, своих предков, а как именно в первую очередь предмет для исключительно краткосрочного и неустойчивого кормления, пребывания на этой земле, как предмет, позволяющий выполнить некий объем наложенных обязанностей, тягот, тягла. А вот настоящая, правдивая земля, любовная, к которой сердце тянется, она где-то там находится далеко. Все это, конечно, формировало очень специфическую психологию, в том числе и психологию хозяйственных отношений, труда. К сожалению, последующие события русской истории XVIII века, конечно, в значительной степени, они только вот это болезненное сознание будут еще более углублять и усугублять проблему труда и проблему отношения к труду, к хозяйственной деятельности русского человека, который очень сильно будет отличаться от европейского. Вернемся к событиям царствования Михаила Федоровича. Конечно, необходимо говорить о том, что одним из очень важных факторов восстановления нормальной жизни в царствовании Михаила Федоровича было и, наконец-то, зарождение или возрождение рынка товарно-денежных отношений. Правда, хотя эпицентры вот этого зарождение каких-то здоровых хозяйственных процессов, такие как, допустим, там Поморье или Тула, они о себе дали уже знать, необходимо, конечно, сказать о том, что в царствовании Михаила Федоровича выявился еще один очень важный негативный фактор в жизни московского государства. Как раз специфика вот этих рыночных отношений, она показывала, что государство в Московской Руси сложилось гораздо раньше, чем общий рынок, который должен был, казалось бы, сплачивать и объединять это государство. На самом деле и хозяйственные люди, и промысловики, и вообще все, кто так или иначе проявляли какую-то экономическую инициативу, они очень сильно страдали от бесконечного количества внутренних таможень, которые были устроены в разных частях московского государства и оставались существовать в российском государстве вплоть аж до середины
XVIII столетия.

эти. Тем не менее, процессы вот эти экономические, которые привели позднее уже к складыванию общероссийского рынка, уже начались, и препятствовать им было достаточно сложно. Надо сказать, что на бытовое положение московского населения весьма и весьма серьезное влияние оказывали различные нормы поведения, которые существовали. Так, например, браки чаще всего заключались в это время внутри сословий, хотя, конечно, сословные группы ни в коем случае не были подобны кастам, как это, например, было в Индии, да, то есть это не значит, что они никак не сообщались, не сочетались друг с другом, конечно же, нет, но, тем не менее, браки носили все-таки в первую очередь внутрисословный характер. Кстати, развода как такового или распуста, как его называли, по большому счету в Московской Руси не существовало того времени, а под изменой, супружеской изменой подразумевалось не только вот то, что сейчас, те события, которые сейчас под этим словом чаще всего подразумевают, но даже и просто общение с чужим мужчиной вне дома. Однако, вопреки очень такому распространенному стереотипу, брак для мирян был совершенно не единственным, да, в брак можно было вступать для мужчины 3 раза, но, с другой стороны, неотъемлемой частью бытовых отношений, брачной жизни было систематическое побивание мужем своей собственной жены, причем это воспринималось как что-то совершенно естественное. Более того, если муж не бил жену, значит, считалось, что он и не испытывал к ней никаких теплых чувств. Вот известный московский историк Костомаров, он в своей книге «Быт и нравы Руси» приводится, описывает совершенно забавный очень случай, когда иностранец женился на москвитянке, остался жить с ней в Москве, но его жена стала вскоре жаловаться друзьям, родственникам, что муж ее не любит, и выяснилось, что он ее, в общем, не побивает, да, не колотит. И когда мужу объяснили, в чем заключаются обязанности, он пришел в такой восторг, что переусердствовал и забил свою несчастную жену до смерти. Подъем был ранним, после обеда обязательно следовал какой-то непродолжительный по времени сон, тогда человек возвращался уже к своим повседневным делам. Когда мы говорим о бытовой культуре Московской Руси, допустим, вот 30-х, 40-х годов 17 века, конечно, необходимо отметить то, что уже появляются определенные трещины, да, в религиозном сознании, связанные и с распространением, в первую очередь, литературы, которая уже трудно назвать религиозной или житийной. Так, например, появляются такие книги, как и книга Врачевская или книга врачевания, «Гражданство и обучение».

Ивановских, о Граде Царском. Появляется и литература, которая должна удовлетворять интерес современников к недавно бывшим событиям, такая как, например, «Новый летописец», посвященный событиям смутного времени, ну и многочисленная литература, так скажем, жанра, который сегодня можно было бы определить как такое специфическое фэнтези, там повести о Ерше Ершовиче, о горе злосчастье, о Шемякином суде и прочее. Интересно, что, вопреки тоже каким-то распространенным представлениям, московское государство эпохи Михаила Федоровича, несмотря на всю жестокость нравов, грубость, вернее, так скажем, нравов, а не жестокость, а грубость нравов, не было государством, в котором бы власть злоупотребляла смертной казнью. Смертная казнь была установлена еще в конце XV века, в 1497 году, в качестве необходимой меры наказания, предусматривалась за 10 составов преступлений. То есть казнить могли за разбой, за убийство, за кражу в третий раз, за клевету, кстати, что интересно, за убийство своего господина, за государственную измену, за святотатство, за кражу чужих холопов, за поджог и за преступление на церковной или религиозной почве. Однако в 1649 году, уже в царствовании Алексея Михайловича, мы видим, что количество составов преступления, которые могли повлечь за собой смертную казнь, увеличивается с 10 до 54 случаев. И это уже, так сказать, как раз свидетельствует об ужесточении нравов. Но в этом смысле, конечно, все традиции Московской Руси в этом отношении были, власть превзошла в эпоху царя Петра Алексеевича. Уже в начале XVIII века, в первой четверти XVIII века, с 54 случаев Петр I вводит смертную казнь, расширив ее применение в 123 случаях, то есть более чем в два раза по сравнению с царствованием Алексея Михайловича. Понятно, конечно, что судопроизводство было совершенно средневековым, и неотъемлемой частью этого судопроизводства была пытка. Правда, применение пытки и виды истязаний, они достаточно строго регламентировались. Отмена пыточного следствия впервые встанет как проблема у российской власти в середине только XVIII века. Екатерина II очень многое сделает для ограничения пытки, применения пытки при судопроизводстве. И только в начале XIX века при императоре Александре I пытка как неотъемлемая часть судебного следствия и розыска будет окончательно запрещена. Никто, конечно, не сможет себе представить, что спустя более чем 100 лет пытка вновь станет не просто необходимым, но зачастую единственно возможным мероприятием, которое будет сопровождать следствие в советском государстве. Но это тема отдельного разговора, которой мы коснемся в последующее время. Таким образом, можно подвести некоторый итог. Михаилу Федоровичу удалось, безусловно, решить главную задачу по восстановлению механизма государственного управления, по восстановлению институтов власти, по восстановлению, кстати, институтов и общественно-представительских, и, самое главное, по введению в жизнь, бытовой жизни какой-то, да, российского общества в какое-то естественное для того времени русло. Проблем, которые существовали в Московской Руси, было более чем достаточно, мы о них достаточно подробно говорили, но ни одна из этих проблем, с моей точки зрения, не была непреодолимой в какой-то обозримой исторической перспективе. Очень важно подчеркнуть, я на это обращал внимание неоднократно, что уже целый ряд событий, исторических фактов царствования Михаила Федоровича позволяет говорить о продолжении постепенного сближения Московской Руси с Европой, и следствием этого сближения должны были быть, конечно, очень серьезные и глубокие изменения в жизни российского общества в последующее время. Еще одна проблема, уже применительно к началу 40-х годов XVII века, встала перед московским государством. Формально эта проблема была внешнеполитической, связана она была с Малороссией, да, с реакцией московских властей на те драматические, даже трагические события, которые происходили на

крайне Речи Посполитой, граничившей непосредственно с московским государством. Вот применительно уже к 30-м годам 17 века на пограничье возникает так называемая Слободская Украина, да, то есть то, что потом будет называться Харьковщиной, территория, которую заселяют беглецы с окраин Речи Посполитой, которых московское государство, московская власть расселяет в этом пограничье, давая им достаточно большие льготы. И, конечно, никто из современников у тех событий, о которых мы будем говорить далее, не мог себе предположить, что проблема Малороссии, проблема взаимоотношений московского государства с той территорией, которая получит название Украины, это будет даже не столько проблема восстановления какого-то единого исторического государства, некогда существовавшего в рамках Киевской домонгольской Руси. Нет, по большому счету, безусловно, интеграция Малороссии, присоединение Малороссии, вхождение Малороссии в состав московского государства, по большому счету, этого, конечно, современники еще не могли предполагать и понимать, будет первым шагом на пути к созданию Российской империи, которая начнет складываться, опять-таки, задолго до того времени, когда даже родится первый российский император. Во всяком случае, вот эта тема Малороссии и малороссийского казачества станет предметом нашего дальнейшего разговора. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» с очередной лекцией в рамках нашего систематического курса «Бесед по истории российского государства и российского общества» был историк Кирилл Михайлович Александров. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучал фрагмент второй части концерта для скрипки и оркестра Александра Константиновича Глазунова в исполнении Яши Хейфица и Лондонского симфонического оркестра, дирижер Джон Барбиролли. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Слово святого праведного Иоанна Кронштадтского в неделю о Самарянине. В читанном ныне Евангелии святой евангелист Иоанн Богослов повествует о беседе Господа нашего Иисуса Христа с женщиной, принадлежавшей к самарянскому расколу. По тому поводу, что эта женщина пришла к колодцу за водою, обыкновенно утоляющую нашу жажду телесную. Господь поучает ее о воде духовной или о благодати Божией, которая утоляет жажду бессмертной души человеческой, угашая в ней через искреннее покаяние зной греховный и прохлаждая и умиротворяя совесть. Далее, так как самарянка стала говорить о месте, на котором молились Богу самаряне, и что иудеи запрещали им молиться на нем, утверждая, что только в Иерусалиме можно молиться Богу, Господь поучает ее и нас через нее молитве духовной на всяком месте, ибо Бог есть Дух и смотрит на сердце молящегося, а не на то, где он молится, где находится телом, в церкви или дома, или где-либо в другом месте, ибо можно в церкви телом стоять, а душой и сердцем быть, Бог знает где. Впрочем, церковь есть предпочтительное, освященное самим Богом место молитвы и совершения таинств. Затем Господь поучает своих учеников, принесших купленной в городе пищи и предлагавших Господу вкусить ее, что пища его – есть творить волю пославшего его Отца Небесного и совершать дело его, и что значит и они должны предпочитать всякой пище исполнение воли Божьей относительно их и людей вообще, то есть спасение душ человеческих и приведение их к животу вечному. Наконец, евангелист повествует, что многие из жителей самарянского города Сихаря уверовали в Господа, как обещанного издревле через пророков Мессию или Спасителя мира, сначала по слову самарянки, возвестившей им об Иисусе Христе, как сердцеведце и великом пророке, а потом и через свое личное убеждение в продолжении тех двух дней, в которые по просьбе их Иисус Христос оставался в Сихаре и учением и чудесами привел их к вере в Него, как Творца и Спасителя рода человеческого, пришедшего в мир во плоти. Теперь понятен для нас смысл читанного сегодня Евангелия. Нам остается только взять из него урок для нашей жизни. Итак, да будет же, братья и сестры, и для нас предпочтительнее всякой пищи и питья желание душевного спасения и себе, и всякому человеку, то есть пусть будет первейшим нашим желанием и делом всегдашнее сердечное покаяние во грехах, искренняя вера и надежда на Бога, молитва сердечная, да дела добрые, как то кротость, смирение, примирительность, честность и правота, искренность и нелицемерность во всей жизни, непрестанное занятие и труд полезный, воздержание, чистота и целомудрие, милостыня от доброго сердца, ибо это истинная пища и питье для души. Ничто земное не может насытить души, созданной по образу и по подобию Божию. Никакие обеды, никакие яства и напитки не удовлетворяют ее жажды, ни горы золота и других сокровищ, никакая слава земная, никакие удовольствия земные. В Боге одном – край всех желаний наших, удовлетворение жажды душ наших, в Его вечной правде и святыне, в Его нетленном блаженстве. О душе бессмертной и о жизни вечной больше всего попечемся, братья, а тело все потребное получит при посильных трудах. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложится вам. Все земное и тленное пройдет, все останется на земле, и земля в свое время сгорит по слову Божию, а душа будет жить вечно, или блаженствовать вечно, или мучиться вечно, смотря по делам каждого. Итак, доколе есть время, будем стараться приобресть все благодать Божию спасительную, будем жить в покаянии и добродетели. Аминь.
0: Слово в неделю о самарянине святого праведного Иоанна Кронштадтского читал Алексей Веснер.

0: Стихиры праздника Святой Пасхи композитора Александра Никольского прозвучали в исполнении Уральского государственного камерного хора.
1: 6 июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывшие Анапредтеченские монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источники Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Никола Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник Алиса. Алиса, включи радио «Град Петров».
5: Включаю радио «Град Петров».

0: Хвалите Бога во святых Его. Хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем. Хвалите Его во псалтире и гуслях. Хвалите Его в тимпане и лице. Хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных. Хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты Библии.
2: Добрый день, дорогие братья и сестры. В очередной раз мы обращаемся к музыкальному инструментарию, который показан в книге книг в Библии. В прошлой нашей передаче мы рассматривали трубу еврейскую, древнееврейскую, которая называется хацуцра. О ней мы говорили немало, но так и не смогли дойти до конца ее разбора. Сегодня мы закончим рассматривать этот музыкальный инструмент. Напомню только, что в прошлой передаче мы говорили о том редком случае, когда древнееврейский музыкальный инструмент, хацуцру, можно даже увидеть на арке императора Тита в Риме. Но вернемся к более древним временам, нежели время правления императора Тита. В библейское время хацуцры по своему значению имели более высокий храмовый статус, нежели керен или шофар, потому как употреблялись при совершении мирной жертвы и в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячие ваши, трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших. Это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Опять я цитирую книгу «Чисел», 10 глава, 10 же стих. Стоит, наверное, напомнить радиослушателям, что такое мирная жертва. Это особая жертва, которая выражала радость примирения с Богом. Отсюда ее и название. Жертвенными животными могли быть тельцы и овцы обеих полов, а также козы. С мирной жертвой также должны были приноситься пресные хлебы, мука с елеем или кислые хлебы. Все это принадлежало священнику. Обычно в мирной жертве принимало участие множество народа, однако нечистый не имел права даже касаться ее под страхом истребления из народа своего, как указано в книге Левит, 7 глава, 20-21 стихи. Ну и вернемся к хацуцре. Итак, ее храмовый статус был более высоким, чем у керена или шофара, причем использование было также весьма активным. По словам еврейских историков, пишет Машков в своей работе «Труба в народных верованиях», по словам еврейских историков, труба употреблялась при каждом богослужении в храме Иерусалимском. В будничные дни трубили 7 раз в день, 1 раз утром, 3 раза во время утреннего богослужения и 3 раза во время вечернего. В праздники трубили чаще, и число инструментов увеличивалось. Из этого столь важного значения естественным образом вытекает тот факт, что право пользоваться этими трубами имели только священнослужители. И если на основании Талмуда можно заключить, что трубить в трубы могли простые левиты, то другие источники, например, тот же Машков, говорят об исключительном праве священства из колена Ааронова для трубления на этих инструментах. В подтверждение последнего можно вспомнить опять-таки книгу «Чисел», 8 стих 10 главы. «Сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным в роды ваши». В других местах Библии мы находим хацуцры именно в руках ааронидов, тогда как остальные потомки Левия одержали другие музыкальные инструменты. Ну, например, откроем вторую книгу Паралипоменон, ее 5 главу. В 12 стихе мы читаем: «Левиты-певцы, все они с кимвалами и с псалтирями и цитрами стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами. Та же книга, 29 глава, 26 стих, приводит нам такую информацию. «И стали левиты с музыкальными орудиями Давидовыми, и священники с трубами». Ну, для разнообразия приведем цитату из другой книги, книги Ездры, в которой говорится: «Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачении их с трубами и левитов, сыновей Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева». Третья глава книги Ездры, 10 стих. Вне храма также можно было услышать звучание хацоцер. Под их звуки войска отправлялись на сражение. Опять-таки вспомним книгу чисел, 10 главу, 9 стих. В них трубили и в дни веселья, та же глава книги чисел, следующий, 10 стих. Но, однако, необходимо помнить, что война считалась делом священным, и все праздники также имели религиозную окраску. Это мы видим и из контекста 10 главы книги чисел. В повседневной же жизни хацацеры не употреблялись. Для этого существовал более простой инструмент – шафар. Итак, хацацера была инструментом священным, который в большей степени принадлежал храмовому служению. Поэтому нет ничего удивительного в том, что после разрушения Иерусалимского храма игра на хацацере была предана забвению. И теперь скажем несколько слов о переводах этого инструмента на другие языки. На большинство языков хацацера переведена как «труба». Не составили здесь исключений наши отечественные переводы. Причем для отличия от других труб церковнославянский перевод мог уточнить, какая труба подразумевается. Так, в Псалтире, в Псалме 97, 6 стих, говорится о трубах кованных, которые отличаются от труб рожных. Если помните, так могут именоваться шафар и йовел. На иврите хацра также обозначает трубу. Скажем еще несколько слов о трубах в целом. Трубы являются самым употребительным библейским инструментом, и спектр употребления их чрезвычайно широк. Впрочем, это неудивительно. Подобным же образом обстоят дела, пожалуй, у всех древних народов. Простота, доступность материала, это могли быть и морские раковины, и рога, и бивни животных, и древесина, и кора и деревьев, и медь, и серебро, другие металлы, и, увы, даже человеческие кости. Так вот, простота, доступность материалов, возможность извлекать как достаточно тихий, так и оглушающий громкий звук, столь необходимый в древности, все это вывело трубу на первое место среди древних музыкальных инструментов. При этом часто возникновение трубы связывалось именно с божественным повелением. В Библии это известная нам цитата из начала 10 главы книги чисел. «Сказал Господь Моисею, говоря, сделай две серебряные трубы». На ней, на этой цитате и на 10 стихе той же главы: «И в невеселье вашего, и в праздники ваши, и в новомесячие ваши трубите трубами при всесожжениях ваших и примирных жертв ваших». На этих отрывках защитники использования музыкальных инструментов в христианских богослужениях часто основывают свои апологии. Но тема эта достаточно обширна, возможно, и интересна радиослушателям, однако слишком специфична для того, чтобы мы ее сейчас как-то пространно обсуждали. Если уж ее разбирать, то разбирать отдельно. Думаю, что если радиослушатели высказали бы свое такое внимательное отношение к этой теме, то может статься на радиостанции «Град Петров» ей будет уделено соответствующее внимание. Ну, а сейчас мы такое внимание ей уделять не будем. У древних евреев, пишет Машков, уважение к трубе граничило с ее культом, поэтому естественно ее использование при самых различных обстоятельствах. Как инструмент священный, труба употреблялась в храме, а также в религиозных процессиях. В качестве сигнального инструмента она использовалась в военных действиях. А если вспомнить Гедеонову победу, то ее в некотором смысле можно назвать орудием нападения. Что касается Древней Руси, то здесь труба занимает едва ли не самое значительное место в образно-символической иерархии инструментов. Об этом пишет исследователь Серегина в своей работе «Инструментальная символика в древнерусских песнопениях». Она же говорит и следующее. «Это понятие наиболее многозначно, разнообразно, широко по тематике, да и в количественном отношении преобладает». Ну и если, с одной стороны, в библейских текстах мы наблюдаем практически полное смешение Керина, Шафара и Йовела за счет единого их выразителя на нашем родном языке слова «труба», то с другой стороны славянская труба в церковных текстах преобладает массу замечательных эпитетов. Она и златокованная, и златозарная, и златогласная, и доброгласная, и богогласная, и божественная. К сожалению, в современной отечественной библеистике, как мне кажется, не уделено этому инструменту достаточного внимания, но будем надеяться, что со временем все это будет исправлено. Но прежде чем поставить точку в нашем изучении древнееврейских труб, послушаем звучание родственных инструментов им. Вот так звучит трембита, довольно известный инструмент гуцульских пастухов, достигающий в длину 3 и более метра. А вот аналогичная труба родом из швейцарских гор и лугов, которая так и называется «Альпгорн» или «Альпийский рожок». А длиной он порядка 2 метров. Вот звучание инструмента в какой-то мере близкого хацацрея, хотя его родина – Китай, где он известен с древнейших времен. Это лаба.

Прозвучавшие инструменты можно увидеть в Санкт-Петербургском музее музыкальных инструментов в Шереметьевском дворце. А вот как, возможно, звучало аналогичное древнееврейскому трубно-роговому инструментарию труба времен античности. Послушаем попытку воспроизведения ее звучания в одном из дельфийских гимнов. Звучание современных, привычных нам труб, более, так сказать, оккультурено. Однако употребляется часто с той же фанфарной функцией, как и в древности. Послушаем.

прозвучало начало итальянского каприччо Петра Ильича Чайковского. И это не единственное подобное употребление труб нашим великим композитором. Вот фрагмент из его же балета «Спящая красавица».

Ну и нельзя, раз уж мы беседуем в эфире православного радио, нельзя не привести еще один отрывок. Это были фанфары из увертюры Николая Андреевича Римского-Корсакова «Светлый праздник», то есть, одним словом, Пасха. Но усовершенствованная труба вполне может исполнять и мелодию. Вот фрагмент из 18-й симфонии Иоганна, или по-итальянски Джованни Капсбергера, жившего в Италии немецкого композитора эпохи барокко –

Теперь же мы поговорим о духовых инструментах типа флейт, кларнетов, гобоев, ну, то есть тех, которые принято называть деревянными духовыми инструментами. Древними родственниками современных деревянных духовых можно назвать библейские инструменты халил. Он упоминается в таких местах Священного Писания, как Первая книга Царств, 10 глава, 5 стих, Третья книга Царств, 1 глава, 40 стих, книга пророка Исаии, в 5 главе, 12 стих, и в 30 главе, 29 стих, в книге пророка Иеремии, в 48 главе, 38 стих, и в книге 1 Маковейской, 3 глава, 45 стих. Значит, халил, следующий упомянем угав, и мы его найдем в книге Бытия, 4 глава, 21 стих, в книге Иова, 21 глава, 12 стих, и 30 глава, 31 стих, а также в Псалтире, Псалом 154 стих. Угав, еще раз повторяю, Нефилот, Псалом 5, самое начало, 1 стих, и Машаркета, 3 глава книги пророка Даниила. Там она упоминается, 5, 7, 10 и 15 стихи. Первым мы в этом ряду упомянули халил. Вот его сейчас мы и немного рассмотрим. Что из себя представлял халил? На этот счет существует несколько версий. По одной халил, или с таким мягким окончанием халиль, халил представляет собой древнюю флейту, свирель. Такую версию мы можем найти в синодальном, французских, отчасти и церковнославянских переводах. По другой версии это такой древний кларнет. Об этом нам говорят некоторые иудейские толкователи. По третьей – гобой. Такая точка зрения отражена в Септуагинте и Вульгате, где халил, соответственно, назван авлосом или тибией. А по четвертой халил является собой общеродовое название, которым объединялись и язычковые инструменты, типа кларнета и гобоя, и свирели, камышовые тростинки, и мундштучные флейты, блок-флейты, и флейты поперечные. Чтобы иметь хоть какое-то представление о разнице между этими инструментами, послушаем, как они звучат –

прозвучало соло гобоя из концерта «Аранхуэс» для гитары с оркестром Хоакина Родриго. А вот как звучит кларнет, открывающий своим вступлением пятую симфонию Петра Ильича Чайковского –

Теперь обратимся к младшему современнику Чайковского, Клоду Дебюсси. И с его помощью послушаем, как звучит поперечная флейта в прелюдии «Послеполуденный отдых Фавна».

Звучание поперечной флейты отличается от того, как звучит флейта продольная, блок флейта. Послушаем для сравнения блок флейту.

И в заключение этого звукового сравнения послушаем одну из разновидностей свирели – сопель. Это инструмент рубежа XIV-XV веков. В ее исполнении прозвучит плясовой наигрыш Псковской губернии –

Раввинские предания различают два вида халилов. Священный, храмовый, и обыкновенный, простонародный. Также говорят о халиле типа габоя с мундштуком из тростника, дерева, меди и даже слоновой кости. Все эти три вида можно найти у египтян. Кстати, вероятно, халил был позаимствован древними евреями из Финикии. В любом случае, был ли халил древней флейтой, древним гобоем или древним кларнетом, он изготавливался из тростника, храмовый халил, или из дерева. В библейском словаре Ньюстрема говорится еще и о роге, но это утверждение сомнительное. Возможно, за рог была ошибочно принята бедренная кость овцы, из которой также мог изготавливаться нехрамовый халил. Итак, значит, материал – тростник, дерево, кость овцы, а представлял собой халил гладкую, тонкую трубку, тонкую, согласно Иосифу Флавию, тоньше хацоцры. А трубка эта была снабжена рядом отверстий. Иногда в качестве материала употреблялся и металл. Звук же халила был довольно сильным, ибо звучение храмовых халилов, по утверждению Мишны, было слышно аж до самого Иерихона. Подобное звучание можно объяснить двумя факторами. Ну, во-первых, число халилов могло достигать 12. А во-вторых, думается, что на халиле извлекались звуки высокого регистра, отчего звучание могло быть резким и пронзительным, из-за этого и слышно довольно далеко. Пожалуй, здесь мы остановимся, и дальнейшее наше знакомство с халилом произойдет уже в следующей передаче. Всего доброго. С вами был священник Дмитрий Кулигин. Спасибо, Господи, за внимание.

0: Виктор Драгунский. Человек с голубым лицом. Часть вторая.
1: Мне показалось, что через меня прошел электрический ток. И сразу что-то жалобно зазвенело, а потом словно бы хрустнуло. И гудок непрерывно гудел. И я весь прижался к переднему сиденью. Я ухватился за него руками, локтями и грудью. И вдруг увидел, что березки в окне упали все сразу налево, как подрезанные. А потом быстро появились снова и опять рухнули влево. И тут все остановилось. Я стоял на четвереньках. Надо мной было открытое окно, как будто я был в подводной лодке или на дне колодца. И вдруг, сам не знаю почему, я стал карабкаться, как кошка, и вцепляться во что попало, в чехлы, в ручки, все равно во что. И, в общем, я моментально выскочил наружу. Наша машина лежала под откосом, на боку. У нее не было никаких стекол. Из-под мотора вытекал небольшой дымок. Крыша была сплюснута, как старая шляпа. Машина все время гудела. Колеса у нее вертелись, как лапки у жука, когда его перевернешь. Из другого окошка вылез человек. Это был Александр Семенович. Он вылез и сразу подошел ко мне. Он сказал: «Ты не знаешь, где мой левый ботинок?» И правда, одна нога у него была разута. Он взглянул на машину, схватился за голову и опять сказал: «Не могу понять, куда девался ботинок? Поищи». Я стал шарить в траве. Ботинка нигде не было, а машина все время гудела тоскливым голосом. Я не мог этого слышать. У меня мурашки бежали по затылку, и я отошел от нее подальше. Около края дороги остановился грузовик. Из него попрыгали солдаты и побежали вниз, к нам. Один солдат заглянул в машину и замахал руками остальным: «Там человек, быстрее!» И солдаты схватили машину и поставили ее на колеса. Она все гудела, как будто звала. И только тут я вдруг вспомнил, что там, за рулем, сидит мой папа. Как я мог об этом забыть? Мне стало страшно. Я побежал к машине. Папа сидел, неудобно скрючившись. Все тело его было повернуто назад, как будто он смотрел в заднее окно. Рука его была в руле. Она и нажимала на гудок. Кружок сигнала и костяной круг переплелись между собой и, как капкан, держали папину руку возле локтя. Рука была синяя, распухшая, и из нее лилась кровь. Солдаты стали раздирать руль. Они открыли дверцы, и папа вышел на воздух. Он был весь белый, и глаза у него были белые, и рука висела, как будто она была от другого человека. Я подбежал к папе и встал перед ним, но он не успел меня заметить, потому что в это время на мотоцикле подскакали милиционеры. Один из них сказал: «Предъявите права». Папа стоял к нему боком, и этот милиционер не видел его руки. А папа медленно и неловко полез левой рукой в правый карман и никак не мог в него залезть. Тогда я придвинулся к нему вплотную и достал права. Папа поглядел на меня. Он, как видно, только сейчас вспомнил, что я был с ним все время. Он левой рукой схватил меня за плечо и нагнулся ко мне близко-близко. Он сказал, как будто издалека: «Это ты?» И стал трясти меня и закричал: «Где больно? Говори!» Я сказал: «Нигде не больно, я весь целый». Папа сел на корточки и привалился к колесу. У него лицо стало мокрое. Пот бежал у него со лба толстыми каплями. Он вдруг начал сползать на бок, как будто хотел прилечь. Я вцепился в его рубашку, чтобы он не ложился на землю. Но тут к нам протиснулся человек в белом халате. Он стал перед папой на колени и сразу схватил его за правую руку. Папа сказал: «Ко всем чертям!» И доктор встал на ноги. Он сказал: «Перелом двойной». Поднял папу и повел его к большой машине. Народу вокруг было очень много, и по краю дороги стояли автобусы и москвичи, и газики. Я даже заметил, что дорожная машина с нашей улицы тоже была здесь. Я пошел за доктором и папой, но меня оттирала толпа, и я еле пробирался сзади. Когда папа поднялся наверх по откосу, я увидел, что к нему подбежал дорожный рабочий с голубым лицом, тот самый, что когда-то давно сжиганул меня прутом по ногам. Он что-то сказал папе на ходу, и папа кивнул головой. Потом папа стал садиться в скорую помощь, и я понял, что он опять совсем забыл про меня. Но все равно я решил бежать за ним и его машиной, пока не догоню. Тут папа обернулся, что-то крикнул мне. Я не расслышал, что. Машина тронулась и поехала, а я побежал за ней, но не успел взбежать кверху. Было высоко. Я остановился, потому что очень билось сердце. Сверху была видна наша «Волга». Она стояла, как подбитый танк. Из нее вышел Александр Семенович и сказал: «Можешь себе представить? Ботинок лежал в багажнике. Фантастика!» К нему подошел милиционер. «Так», — сказал он, и стал опять черкать в блокноте. «Сейчас будем продолжать. А мальчишка этот, видать, в сорочке родился. Ни царапинки. Стало быть, это ваша машина?» Я хотел его спросить, когда же привезут обратно папу. Но в это время сверху крикнули: «Товарищ начальник, мы мальчонку с собой заберем. Чего ему тут на солнце печься? Мы на ихней улице асфальт кладем. Аккурат у ихнего дома. Иди, мальчик, сюда!» Это кричал со своей машины человек с голубым лицом. Милиционер сказал: «Поедешь?» Я не знал, что ответить, потому что мне было совестно оставлять Александра Семеновича одного. А он, видно, догадался, про что я думаю, и сказал: «Ничего, поезжай. А вы без меня управитесь? Постараюсь. Мне помогут. Поезжай. Но я не двигался с места. Тогда сверху соскочила красивая девушка, что сидела рядом с голубым человеком. Она взяла меня за руку и сказала: «А мы ему руль дадим подержать. Да, Ваня? Товарищ начальник, вы ему разрешите, пожалуйста, за руль подержаться? Он у нас сам будет править, честное слово. Он даже если захочет, будет сигналы дудеть. Да, Ваня? Он будет дудеть, и все ему будут завидовать. А вы, товарищ начальник, наверное, тоже будете завидовать, да? Иди сюда, мальченька, золотко мое, на, держись, чтоб ты был здоров». Она так пела надо мной, как над маленьким, и поставила меня впереди голубого человека. От него сильно пахло бензином. Он положил мои руки на руль, а рядом свои, и я увидел, какие у него толстые пальцы с широкими ногтями с черной каемкой. Он нажал на педаль, загремел рычагами, и мы все трое отъехали от этого страшного места. Все было зеленое вокруг, и трава, и тоненькие березки, и ветерок пахнул чем-то зеленым, как будто ничего не случилось. И мы так ехали и молчали. И хотя я держал руки на руле, я не играл ни во что. Мне не хотелось. А дяденька с голубым лицом вдруг сказал своей помощнице: «Ты посмотри, Фирка, какой папаня у этого огольца! Ведь это не каждый рискнет. Не схотел, значит, чужую девочку жизни решить. Машину разбил. Хотя машина что? Она железка. Туды и дорога починится. А вот ребенка давить не схотел. Вот что дорого. Не схотел, нет. Сыном родным рискнул. Выходит, душа у человека геройская, огневая, большая, значит, душа. Вот таких-то, Фирка, мы на фронте очень уважали». Он нащупал и надавил мой нос, как кнопку звонка. Зынь! И за то, что он сказал такое хорошее про моего папу, я изо всех сил сжал его толстый палец и заплакал.

0: В исполнении Альфреда Бренделя прозвучала соната для клавира «Ми минор» Йозефа Гайдна.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култышах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Уважаемые радиослушатели, в нашем эфире вторая часть лекции Татьяны Трефиловой «Искушение в благотворительности», прочитанной в цикле «Щедрая среда» 10 марта 2026 года.
1: Ну, продолжая нашу лекцию, во второй ее части я расскажу на конкретных примерах о том, с какими искушениями может встретиться человек, ставший на путь помощи ближним. Перед нами портрет игумени Митрофании, урожденной баронессы Розом. Раньше про игумени Митрофанию в России знали все. Сейчас, в годы советской власти, конечно, это имя полностью забыто. Это человек, который до сих пор вызывает совершенно неоднозначные отзывы, неоднозначные мнения. Кто-то считает великой подвижницей благочестия, кто великой авантюристкой XIX века. Статьи и книги, написанные о ней до революции сейчас, отличаются взглядами просто полностью противоположными. Игуменья Феофания родилась в 1825 году, да, в ноябре 825 года, легко запомнить, за месяц до восстания декабристов. Родилась она в семье генерала, наместника Кавказа, барона Григория Розана. Барона Розан – это очень известная в России фамилия. И детство протекало ее очень достаточно благополучно. Эта семья была приближена к императору. Они долгое время жили на Кавказе, потому что отец ее был наместником Кавказа. Потом они жили в Петербурге, не где-нибудь, а в Таврическом дворце. И государь-император Николай Павлович, неоднократно приезжая к ним в гости, носил маленькую или будущую игуменью, тогда ее звали Прасковья, на руках. Образование она получила домашнее, но самое лучшее. Занималась она искусствами, как это принято девушкам. Она занималась музыкой, она занималась живописью. Потом живописью занималась так профессионально, так грамотно, что ее учителем в живописи был известный художник Айвазовский. Она с детства была очень религиозна, и поскольку семья тоже была религиозна, то в семье ее приходили часто довольно известные люди, в том числе архиерея и даже митрополит Московский Филарет Дроздов был личным знакомым ее семьи. И она с детства практически была его духовной дочерью. И, в общем-то, жила и росла и развивалась под его влиянием. У нее в молодости была, как у многих девушек, была любовная история. Но она не привела к браку. И тогда будущая игуменья Митрофания решила посвятить свою жизнь Богу. По благословению митрополита Филарета, ну, известнейшего митрополита Филарета, ныне причисленного к лику святых, она приняла монашеский постриг в возрасте лет 27, и потом стала, очень скоро и назначили настоятельницей Серпуховского женского монастыря. Это Подмосковье, Подмосковье, город Серпухов. И вот когда она стала настоятельницей женского монастыря в Серпухове, то она занялась сразу же благоустроением жизни монастыря. Она проявила такие способности, удивительные организаторские, которые, в общем-то, не каждый мужчина может проявить. Она занялась восстановлением хозяйства. Оценив, что здесь нашла залежи извести, она решила построить рядом с монастырем кирпичный заводик, чтобы был собственный кирпич. Она занялась разведением шелковичных червей, да, чтобы был собственный шелк. Она предполагала построить даже ветку железной дороги прямо для монастыря. Она построила богадельни, она построила приюты, школы. Она организовала ремесла в своем монастыре. Монастырь процветал. Проектов у игумени Митрофании было очень много. И воплощение ее проектов, ее благотворительной деятельности требовало, как вы понимаете, больших денег. И большую часть денег она жертвовала своих собственных, потому что она была не бедная женщина, и все, что ей было положено по наследству, она жертвовала на благотворительные цели. И тогда же, в середине XIX века, стало развиваться движение «Сестер Милосердия». И вот она была назначена настоятельницей Покровской общины сестер Милосердия у нас здесь, на Васильевском острове, на Большом проспекте. Это нынешняя Покровская больница. В годы советской власти эта больница была имени Ленина. Люди старшего поколения помнят ее по таким названиям. А вот жила игуменья Митрофания, вот постриги, сестер Митрофания Воронежского, был совершен ее постриг. Она, приезжая в Петербург, она жила вообще-то в Москве, она осталась в Николаевском дворце, на Благовещенской площади. Знаете, дворец, если кто-то может не очень знать, где Николаевский дворец на Благовещенской площади, то в переводе с русского на советское, я обычно говорю, это дворец профсоюзов на площади труда. Вот тогда люди понимают, что это такое. В этом дворце жила великая княгиня Александра Петровна, урожденная принцесса Ольденбургского. И вот она, выйдя замуж за великого князя Николая Николаевича, и одним из первых дел своей самостоятельной взрослой жизни, стала учредительницей Покровской общины сестер милосердия здесь, на Васильевском острове. Но она была великой княгиней, она была замужней женщиной, у нее были свои дети, и, конечно, быть настоятельницей этой общины она не могла. Но она узнала о благочестивой жизни, о способностях и управленчестве, в том числе игумени Митрофания, и пригласила ее в Санкт-Петербург. И в Петербурге она останавливалась во дворце великих князей. Ей было пожаловано придворное карета с придворным лакеем. Она разъезжала по Петербургу. И она была в дружеских отношениях и с великой княгиней Александрой Петровной, и с императрицей Марией Александровной, женой Александра II. И вот Покровская община сестер милосердия, настоятельница которой она была в течение нескольких лет, во время ее правления она, конечно, приобрела совсем другой вид. Были возведены новые постройки, появились новые храмы, освящена церковь во имя святого Митрофания Воронежского, покровителя, ее святого покровителя. Более того, игумена Митрофания была приглашена в Москву, потом через какое-то время, когда она передала управление Петербургской общине другой настоятельнице, она была приглашена в Москву, и в Москве была основательницей тоже Покровской общины сестер милосердия. Все это требовало очень много денег. Это большие денежные вложения. Она умела привлекать спонсоры, жертвователей. Она общалась со многими купцами, потенциальными жертвователями. Она была знакома с огромным количеством народа, и пожертвования текли к ней. И в Москве она была создательницей общины, большой и крупной. Также она возглавила Псковскую общину сестер милосердия в селении Буриги, сельская община сестер милосердия, и была основательницей общины сестер милосердия в городе Пскове. Видите, сколько много хорошего и замечательного сделала эта женщина. А учитывая, что она вообще урожденная баронесса, что она бывшая фрейлина императорского двора, что она игуменья, то, конечно, слава была ее известна. Она была награждена многими орденами и медалями, которые, возможно, были для монашествующих. Но вот однажды, в 1873 году, на стул прокурора окружного суда Петербурга, только что назначенного молодого еще человека, 37 небольших лет, Анатолия Федоровича Кони, поступило заявление, в котором купец первой гильдии Дмитрий Лебедев говорил о том, что векселя, которые были ему предъявлены для оплаты, являются поддельными, что он их не видел, он их не подписывал. И подозрение пало на игумене Митрофанию, потому что он был с ней знаком и много жертвовал на общину сестер милосердия. Но, видимо, было все-таки недостаточно. И тогда появились векселя явно с поддельной подписью, которую купец этот никак не писал. И, конечно, Анатолий Федорович Кони, будучи еще молодым прокурором окружного суда, он был в некотором недоумении, потому что слишком высока эта особа, на которой были предъявлены такие обвинения. Он с ней познакомился, но пока еще даже не арестовал, просто познакомился. Но одновременно из Москвы тоже пришли, в общем-то, сведения о том, что игуменья Митрофания замешана в подделке других векселей. Векселя – это такие бумаги, где была расписка и долговое обязательство об уплате. Эти векселя подавались потом в банк, и по этим векселям выплачивались. Они писались на специальной бумаге, гербом такой, да? И потом открылось еще третье дело купчихи Меденцевой, которое тоже связано с игуменьей Митрофанией. И открылось три больших уголовных дела, возбужденные против игумени Митрофания. Дело совершенно небывалое, такого никогда не было, что настолько уважаемый человек, один, в общем-то, ну, как бы нас сказать, лидеров эпохи, да, лидеров благотворения, такого высокого уровня, вдруг обвиняется в подделке векселей, подделке служебных бумаг. И нужно сказать, что Анатолий Федорович Кони арестовал игумени Митрофанию. Но он арестовал ее очень щадяще. Она была вызвана из Москвы в Петербург, потому что Анатолий Кони и первое дело о подделке подписи купца Лебедева проходило в Петербурге. Он пригласил ее в Петербург. И, по сути дела, он должен был поселить ее в полицейском участке, потому что она была подследственная, чтобы ограничить ее возможность общения, ну, с миром, что сказалось бы потом на ходе следствия. Но игумения Митрофания приехала в Петербург, поселилась. Узнаете это место? угол Невского проспекта и Владимирского проспекта. Это гостиница «Нева». Отель написан наверху, а на уровне второго написано название отеля «Москва». Когда сейчас говоришь «гостиница Москвы», все представляют здание напротив Александра Невской лавры. Нет, гостиница «Москва» была здесь, на углу Владимирского проспекта и Невского проспекта. Здесь жила игуменья Митрофания, находящаяся под арестом. Поэтому арест был произведен так деликатно, что к ее дверям ее гостиничного номера был просто представлен полицейский чин. Еще в штатском, да? И чтобы она не выходила. И всех людей, которые находились рядом, в том числе и у гостиничных служащих, складывало впечатление, что матушка игуменья не выходит из своего номера по собственному желанию. Не хочет и не выходит. В общем, и в то полицейские чины тут, разгуливающие по коридорам в светской одежде, как бы тут ни к чему. И Анатолий Кони познакомился с ней, увидел, что это действительно человек незаурядный. Написал, что это действительно человек очень больших дарований, что это женщина, в которой мужской ум, которая действительно столько проектов, столько у нее деловой энергии, что она просто их очень много. Но о том, что подделки векселей, она не созналась. Но нужно сказать, что игуменья Митрофания была еще прекрасной иконописицей и женописицей. Она прекрасно писала. Она писала каллиграфическим почерком. Она еще до начала судебного дела могла писать разными почерками, подделывая другие почерка. И вот она здесь находилась, и жила она здесь как бы добровольно. Потому что, когда ей предлагали сначала заточить ее место, ее ареста произвести в кельях Новодевичьего монастыря на Московском проспекте, тогда только что открытого, накрытого, где в середине XIX века, так она сказала, нет, ни за что, избавься, пожалуйста, я ни за что не хочу быть подчиненной другой игумене. Она жила тут не одна, она приехала со свитой. Она приехала, свитой, у нее были две послушницы и ее подруга, настоятельница Московского Страстного монастыря Валерия в монашестве, Алмира баронесса Бодея. Вот они приехали в сопровождение, баронесса Бодея, настоятельница Страстного Московского монастыря, уехала, она здесь жила. Жила здесь довольно долго. И обдопросы проводились в такой деликатной форме, что приходили к ней господа, переодетые в штатском сопровождении Анатолия Кони, и очень беседовали о следственном процессе. Более того, Анатолий Кони, глядя на нее, он, понимая, что она никуда не убежит, он позволил ей совершить паломничество в Тихвинский монастырь, к Тихвинской иконе Божией Матери. Вот подследственная в сопровождении вообще-то, да, своих теленец поехала на Богомолье в Тихвинский монастырь, потом вернулась и никуда не убежала. И поскольку пришли дела, связанные еще с подделкой векселей в городе Москве, то ее потом переправили в сопровождение, опять же, полицейских в Москву, а вот в Москве ее заключили уже в полицейскую часть. В полицейской части она провела более чем полгода до начала суда. Вообще следствие длилось почти 9 месяцев. Были допрошены свидетели. Была произведена почерковическая экспертиза, когда на векселях была подпись, от которой отказывались люди, которым эти векселя принадлежали, которые должны были их оплачивать. Так, в общем-то, было возбуждено дело еще по делу купца Солодовникова, который был человеком малограмотным, и обычно он писал, свое отчество был Герасимович, он писал всегда Герасимов. Знаете, как по старинке это самое, да? Сын Герасимов написал. Но, видимо, этого не знала игуменья Митрофания, и в документы, подписанные Солодовников, она писала обычно Герасимович. И когда была произведена эта экспертиза, как правило, проводили учителя каллиграфии, которые занимались почерком, сравнивая почерка, и тогда было определено, что все-таки эти подписи поддельные, что подписи принадлежат человеку, который очень хорошо владеет почерком, каллиграфией, прекрасно пишет, в то время как купцы были достаточно люди малограмотными, и чаще всего могли лишь поставить свой почерк. Еще было возбуждено дело по делу купчихи Меденцевой. Купчиха, богатая московская купчиха Прасковья Меденцева, она страдала алкоголизмом. Страдал алкоголизм в такой степени, что даже собственный ее муж возбудил дело по лишению ее дееспособности и назначению над ней опеки. Но она, ей была выдана какую-то определенную сумму, которую она могла тратить ежемесячно. Эта сумма, кстати, не маленькая, но не можно было даже, честно говоря, и выпить неплохо на эту сумму. Но, видимо, эта купчиха хотела пожертвовать всем своим капиталом сразу же. И она еще стала беспокоиться о том, чтобы сняли эту опеку и дали возможность тратить деньги по своему усмотрению. И тогда она познакомилась с игуменью Митрофанией и очень поверила, что игуменья Митрофания поможет снять опеку. И игуменья Митрофания взялась за это дело. И вот она взялась, и она купчиху Меденцеву действительно возила все время за собой, смотрела, чтобы она не была возможности где-то ей напиться. И тогда, войдя в полное доверие, она протягивала этой купчихе просто белые чистые листы, на которых ничего не написано, и говорила: «Поставь свою подпись». И купчиха подписывала свою подпись на свои листы. И когда на суде спрашивали: «А что же вы так подписывали, непонятно что?» А игуменья говорила, что на это будет ею написано прошение на высочайшие имена по снятию опеки. Ну, как я могла ей отказать? Она фигура такая торжественная и ко двору близкая. Как же можно отказать? Было возбуждено 3 уголовных дела против игумени Митрофания. И вот она содержалась в Кардегарде, как она говорила, и представлены были к ней мушкетеры. И еще до начала суда Анатолий Федорович Коник в своих записках описал то, что ему было известно про игумени Митрофана по этому делу. Хотя в Москве он не присутствовал, но в судебном процессе не был. И тогда же игуменья Митрофания говорила о том, что понять меня надо, вникнуть в мою душу, мои стремления и цели, усвоить мои чувства и вознести меня на ту высоту, которую я заслуживаю, место преследования. Эти слова в 1874 году записал Анатолий Федорович Конь еще до начала уголовного процесса. И вот когда начался этот уголовный процесс в Москве, это был какой-то уголовный процесс века. Таких уголовных процессов, в общем-то, не было в России, когда пред судом предстояло высокое духовное лицо, именно ко двору близкое. Суд проходил в Кремле. Это один из кремлевских дворцов. Сейчас там находится Совет министров, находится в этом здании. А тогда находился тут Московский окружной суд, и тот зал, в котором проходил судебный процесс над игуменью Митрофанием, на языке юристов долгое время назывался Митрофаниевским залом. И на этом было очень много народа. Суд длился 2 недели. Смотрите, как это, 2 недели судебного процесса. На скамье подсудимых сидело 5 человек, привлеченные по этому делу, только обвинялись в сотрудничестве с игуменью Митрофанием. Но сама игуменья сидела не на скамье подсудимых, она сидела на специальном кресле, бархатно принесенном ей. У кого скамья подсудимых, у кого кресло подсудимых. Но в суде она держалась очень неплохо, можно сказать, очень сдержанно, очень выдержанно. Ей на момент суда было 49 лет, но по тем представлениям, это уже когда была глубокая, глубокая почти что старость. Очень пожилая женщина, описывали ее, почти что старушка. И вот на суде вступали, в общем-то, известные московские адвокаты. Нужно сказать, что игуменью Митрофанию никто не захотел защищать, потому что дело было настолько такое необычное, сложное для адвокатов. И вот в том же в 1874 году был выпущен подробный стенографический отчет, составленный Софьей Забелиной. Дело игумени Митрофании с ее портретом и со снимками почерков на документах, подлежавших экспертизе. Удивительно, что процесс проходил в октябре 1874 года, и в октябре этого же года был выпущен стенографический отчет. То есть сработали очень, очень быстро, очень четко. Да? Действительно, для тех времен, в общем-то, это в октябре процесс переведено со стенографии, в общем-то, и издано в том же самом году. Журналистов было много. Об этом писали практически все петербургские газеты. Во всех городах России обсуждали это событие. И обвинителем защитников ее тех людей, которые пострадали от игумени Митрофания, купчихи Медведцевой и купца Солодовникова, был известный адвокат Федор Николаевич Плевак. Все мы знаем, что совсем недавно, вот буквально в прошлом году, вышел фильм по телевизору, сериал под названием «Плевака», где в главной роли Сергей Безруков хорошо сыграл. Ну, конечно, это было создано по мотивам суда над игуменью Митрофания. И, конечно, и облик такой другой, но, в общем-то, сюжет был тот же. И вот тогда игуменью Митрофанию, конечно же, обвинили во множестве преступлений, именно связанных с подделкой векселей. Пока она находилась, она в заключении, еще до начала суда, ей была запрещена встреча с своими сообщниками по этому делу и всякая переписка, которая была бесконтрольная. Все переписки учиталась. Но поскольку ей нужно было навести связи со своими знакомыми, с людьми, которые были на суде, то игумене Митрофане, как самая такая заправская, в общем-то, заключенная, она очень быстро наладила нелегальную переписку. И своей подруге баронессе Баде, игумене Валерии, настоятельнице в Страстном женском монастыре, она посылала записки в каких-то таких вот грязном белье или в каких-то в катушках, нитках, да, или в каких-то булках. И она учила это игумене Валерию передавать записки. Она говорила, что очень хорошо передавать записки, завернутые в клеенку, либо запекая их в пироги, либо в булке, или даже в рыбу засовывая. Если в клеенке, то ничего записка не станет. И в этих записках, которые были перехвачены полицией, были записи о том, что, кому и как на суде говорить. То есть она пыталась оттуда руководить, что кому говорить на суде. Суд был длинный, большой, томительный, двухнедельный. Конечно, все устали, и она, в общем-то, тоже устала. И, конечно, было... Но вот с этого суда она вышла непобежденной. Она вышла не раскаявшись. Она не признала ни одно обвинение, отправленное в ее сторону. Несмотря на то, что некоторые свидетели на суде все-таки покаялись и раскрыли правду, что действительно какие-то подписи были поддельные. И по почерковедческой экспертизе доказывают, что это было все поддельное. И вот адвокат ее подзащитных, своих подзащитных, Купчихи Меденцевой, он громил такими знаменитыми речами. Он был очень известный адвокат в свое время, Федор Плеваков. Он говорил о том, что выше-выше стройте стены ваших монастырей, чтобы скрывали они ваши темные дела, творящиеся в них. Речи были обличительные, речи были страстные, речей было много. Вы знаете, что адвокаты того времени, это почти, что можно сказать, как бы артисты, да, это как бы такой, знаешь, такой спектакль одного актера, когда они состязали в таком красноречии, что действительно иногда собирались просто люди на речи адвокатов и вообще прокуроров. Это было так, если были открытые процессы, то народу всегда было очень и очень много. А вот это вот артист Сергей Безруков в роли Плевака. Но если там по-настоящему Плевака звали Николай Федор Никанорович, то фильмы звали Николай Федорович. Изменено имя отчество, но похожее. Федор Николай Никанор. И сюжет, недословный, но приблизительный по мотиву, в общем-то, жизни Плевака. И удивительно, что этот суд, который длился почти что 2 недели, он приговорил игумене Митрофанию к 3 годам ссылки в Енисейский край. И на 11 лет ей было запрещено покидать пределы Сибири и уезжать в европейскую часть страны. Она приняла это с смирением и даже готовилась к приезду в Сибирь, стала читать книжки о Сибири, но в Сибирь никакой она не поехала, потому что столько влиятельных родственников у нее было. Действительно, она дочь знаменитого генерала Фрейлина. Подали прошение, заявление, и приговор был смягчен. И вместо Сибири, Енисейского края, она поехала отбывать ссылку в Ставропольский край, в Средкавказье, монастыри, почти в курортной зоне, да, совершенно там она была. Потом она ее перевели на Украину, в Полтаве, да, совершенно теплые края. И, конечно, срок был сокращен, ее срок вынужденной ссылки. И даже потом она поехала в Иерусалим за казенный счет, прожила в Иерусалиме целые 2 года, посещая святые места, святой земли, писала там иконы. Она была прекрасная иконописица, этот дар от нее никуда не исчез. Но удивительно, что уже в конце жизни, когда было ей уже к 70 годам, она написала и издала записки матушке Митрофании. Этот суд лишил ее игуменского звания, и она должна была оставаться монахиней Митрофании, а вообще подписывать свои документы как по-прежнему как баронесса Розум. И вот воспоминания, которые были изданы уже после ее смерти в журнале «Русская старина» в 1902 году, она вспоминает этот суд и описывает его так, что на суде в своем слове к присяжным она говорила о том, что Господь помогает перенести те пытки, которые она подвигается на суде, что твердость она

особенного, да, какой-то особенной высоты, на которую ее нужно вознести. И она так и не признала, что подделка векселей, которая потом могла привести, если бы не суд, к разорению тех людей, которые, в общем-то, были обязаны выплачивать огромнейшие суммы денег. А по этим векселям следовало, что они добровольно эти деньги пожертвовали на благотворительность. Скупчихи Медынцевой, от которой страдала алкоголизм, она взяла даже расписку в том, что она свой дом завещает на благотворительные цели. А тех купчих это делать совсем не собиралась. Но настолько было велико ее внимание, что действительно она, в общем-то, располагала таким влиянием больших людей. И вот на суде многие люди светские давали признательные показания, но все, кроме монахинь, ее монастыря, подчиненные им, они все дружно защищали матушку Феофанию. И несмотря на явные доказательства поддельных документов, поддельных векселей, поддельных каких-то завещаний, она вины своей не признала нисколько. И до конца жизни была уверена, что она все это претерпевает из-за своей любви к страшному человечеству, которому она служила, воистине сказать, день и ночь. Это записки ее уже в конце жизни. Эти слова не были сказаны, знаете, как бы так нечаянно, необдуманно, там, в каком-то порыве чувств. Это были обдуманные слова. То есть, видите, человек вот таким образом человек себя видит, что страдалица, мученица. И вот сейчас, когда уже годы советской власти, конечно, годы советской власти, ее пример, конечно, был прекрасный пример для атеистической пропаганды. Да? Вот смотрите, какие у нас церковники, какие игумени, что, прикрываясь именем Божьим, они творят вот такие, очень, по сути дела, уголовные дела. Но в наше время происходят другие попытки. Вот я принесла с собой две книжки, которые, в общем, тоже посвящены делу игумени Митрофания. Это книжка 1990 года, это еще отголоски советской власти. Тут она представлена мошенницей, авантюристкой, преступницей, и полностью ее громят, в общем-то, по всем статьям. В этой книжке, вышедшей уже совсем недавно, она представлена подвижницей благочестия, она предисловие, ее воспоминания, и даже названия совершенно противоречат друг другу. Одни авторы считают ее великой авантюристкой XIX века, мошенницей во имя Господа, а другие считают великой подвижницей Божией. И книга они называют «На путях стяжения благодати Божией». Вот автор предисловия, уже современный, пишет о том, что незаслуженно оклеветанная, опозоренная великая подвижница, которая достойна, может быть, даже канонизации. Совершенно разные взгляды на одно и то же событие. Ну, мне кажется, лучше всех сама за себя сказала игумня Митрофания о том, что она служила всему страждущему человечеству. Поистине можно сказать и день, и ночь. Кто из нас может сказать такие слова? Человек, который, как бы сказать, пребывает в прелести, который сам себя не видит и считает себя чем-то особенным, и свои грехи как бы так вот не чувствует. Когда ей указывали на подделку подписи, она говорила, что я многого не знаю, я женщина. Но то, что нельзя обманывать людей, писать все, что хочешь на бумагах, подписанных людьми, которые, в общем-то, в состоянии алкогольного опьянения находятся, или полностью непонимания, это она, конечно же, не считала за свой. Именно от осознания своей особой Божьей благодатью над ней, особой роли своей, вот это и говорит о том, что действительно все не гладко с этой известнейшей ныне благотворительности. Вот такая вот неоднозначная судьба у матушки Феофании. И тогда же, нужно сказать, тогда это был процесс, колыхнувший всю Россию. Об этом писали многие газеты. И более того, Александр Николаевич Островский, известный наш драматург, уже через год, уже в ноябрьской книжке «Отечественных записок» за ноябрь 1875 года опубликовал свое произведение драматическое «Волки и овцы». Это было название взято из речи адвоката Плевака, который говорил: «Не обманывайтесь мошенницей, волком в овечьей шкуре». Плевака назвал ее «волком в овечьей шкуре». И поэтому спектакль так и назывался «Волки и овцы». И там героиня, конечно, не монахиня, не игуменя, а такая Меропея Мурзовецкая, которая тоже обманным способом выманивает деньги на благотворительность у людей, которые к ней расположены. Оказывается, тоже можно, потому что, во славу Богу, можно, оказывается, сделать, в общем-то, вещи, которые можно выманить. И одно дело, когда человек жертвует на благотворительность, а другое дело, когда у него деньги просто выманивают, это совсем другой уровень благотворительности. И вот уже в декабре 1875 года, то есть буквально через

0: год после окончания судебного процесса в Александринском театре у нас на площади Островского, бывшая, да, Екатерининская площадь, произошла премьера спектакля «Волки и осы», и все люди, сидящие в зале, они узнавали главной героини игуменью Митрофанию. Эта тема прошла, в общем-то, по многим произведениям художественной литературы. И в поэме «Современник» Некрасова, Некрасов описывает голоса, которые уже слышались в окне его постоянно, описывает разговоры в трактире. И вот такой разговор описывает, который он слышал в трактире. «Теперь не в моде уважать по капиталу чинному званию. Как под арестом содержать игуменью честную Митрофанию?» Об этом говорила вся страна. И, конечно, когда мы смотрим современный фильм, такой вот, что там «Берегись автомобиля», помните, Деточкин, да? Смоктановский, который угонял автомобили богатых людей, денег не брал себе. Он отправлял их на благотворительность до самого, да, переправлял их в детские дома. Ну, еще опять же, сейчас я вернусь к книге Крестовского, Всеволода Крестовского, о которой я эту книгу очень полюбила. Несмотря на то, что существует такой сериал «Петербургские тайны», в 90-е годы показывающийся, и хороший сериал. Сериал, да, неплохой, там Николай Караченцев играет, да, помните, наверное, многие смотрели, прекрасный сериал. Но я бы сказал, что в этом сериале схвачена лишь сюжетная история этого вот такого толстого романа. Ну, мне, наоборот, кажется, что сюжетная история – это наиболее слабое место этого романа. Наиболее сильная сторона этого романа – это как раз описание злачных мест в петербургских притонах, трущоб, Литовского замка и тех мест, которые посещал молодой Всеволод Крестовский. Удивительно, что, будучи таким молодым человеком, он умеет увидеть, услышать, запомнить, донести до нас образ этих благотворительниц, которые были, по сути дела, в общем-то, ну, в состоянии таком прельщения своей благотворительной деятельностью, что это какое-то было, а с одной стороны, их ни в чем объяснительность, они сделали, может, от этого, от честного сердца. Но как это выглядело со стороны, описывает Всеволод Крестовский. Я позволю вам прочитать еще небольшой отрывок из Всеволодова Крестовского, который описывает одну благотворительницу, княгиню Долгово Петровскую, которая посещала Литовский замок. Вот Всеволод Крестовский молодой, да, вот я рассказывала о нем, что он роман закончил, когда ему было всего лишь 25 лет. И этот роман стал его самым знаменитым романом. Он потом писал ничего более знаменитого, более известного и интересного Всеволод Крестовский не написал, хотя его произведения и в возрасте уже больше стажа чрезвычайно, чрезвычайно интересны. А этот роман пользовался такой популярностью, что еще в середине XIX века устраивались экскурсии по местам действующих лиц романа «Петербургские тайны». Да? Это Литовский замок, это Вяземская лага, все эти притоны, больницы, богадельни, описанные в романе, действительно, в общем-то, сознанием дела. Это вот Литовский замок, да, вот знаете, да, на месте, ну вот сейчас, на месте, вот сейчас находится вот этот мост, который сейчас раньше назывался тюремным мостом, потому что он приходил через Крюков-канал от тюрьмы. Тюрьма, вот Крюков-канал, ведь мост еще, да, это самая известная петербургская тюрьма. Об Литовском замке я как-то делала отдельную лекцию на «Щедрой среде», и 2 с лишним часа подробненько рассказывала про Литовский замок. С большим, могу сказать, удовольствием, потому что чрезвычайно интересные истории проходили у Литовском замке. И вот Всеволод Крестовский описывает одну даму, благотворительницу, которая занималась помощью заключенных в тюрьмах. Вот так он описывает ее появление. Наконец, в начале Херувимской внизу закопошилось такое торопливое и тревожное ожидательное движение в официальной среде. Церковный солдат почему-то еще нужно поправить коврик, передвинуть немного кресло, предназначенное для ее сиятельства. Начальство все косилось назад на церковные двери, которые, наконец, торжественно растворились. Графиня Долгово Петровская, отдав начальству, пошедшему ей навстречу, помня достоинство поклон, направила своему креслу и благочестиво положила 3 поклона. Особое кресло для благотворительности. И вот тут Кривец Престовский описывает, как заключенные, малограмотные, преступные люди из низших слоев общества, совершенно даже практически совсем безграмотно, как они запросто обманивают высокообразованную, высокородную, высокоблагородную княгиню-благотворительницу. Всего лишь стоит ее благотворительнице, которая не знает жизни, которая приходит и упивается своей благотворительностью, что она сделает доброе дело, помогает тем заключенным, которые, ну, никто не ходит, которым никому не нужны, которые, в общем-то, может, раскаялись. Вот один такой персонаж есть, Фомушка, да? Само слово «Фомушка» вызывает такой, знаете, такой сам Аннушка, Ириннушка, Ксенюшка, такой, знаете, такое ощущение блаженного. По сути, это преступник, изображающий себя блаженного. И вот ему нужно было выйти из тюрьмы. Попал в тюрьму, литовский замок, за очень хорошее преступление. Но ему захотелось оттуда выйти. И когда он увидел эту княгиню, вошедшую посредине Херувимской, ну, в середине Херувимской распахиваются двери, он решил обратить на ее внимание и придумал собственный маневр. Он сначала, она сказала своим собратьям, сказала: «Вы только не смейтесь, не останавливайте меня, мне нужно это сделать для своего дела». И во время Херувимской он грустно бухнулся на колени, скорбью, тихим стоном, и отбивать частые земные поклоны, сопровождая их бормотанием полголоса, различным молитв и такими же вздохами. Арестанты удерживали смеховых фырканий, взирая на эти эволюции. Княгиня обратила на меня внимание, с удивлением повернула головы наверх. «За что содержится у вас этот несчастный, который так тепло молился всю службу? По подозрению в краже ваше сиятельство. Не может быть этого. Я решительно не хочу ему это верить». Потом она в конце службы призывает к себе этого Фомушку блаженного и начинает разговаривать. Спрашивает: «Как тебя зовут? И что ты говоришь, я не понимаю». И тогда он начал юродствовать. «Да воскреснет Бог и растащаться в разе его». И юродствовал меж тем блаженно с всевозможными ужинками. «Раба Анастасия, Новый Иерусалим, решительница милосердная, Фомушку дурак, за себя умолитель, Царство Небесного тебе упросить, живи 100 годов, матка, 100 годов жирей, не херей, Господь с тобой, аллилуйя, ты наша, сиятельство ты ваше», да? И тогда она обратила на него внимание, решила, что нездоров, он не может быть таким преступником. И она добилась его освобождения. Человек, который, в общем-то, ну, совершенно явный преступник, можно сказать, рецидивист, не вылезающий из тюрьмы. Она добилась, она походила по начальству, высокопоставленным лицам написала различные прешения, и его освободили. Более того, его после освобождения встретили ее знакомые, тоже члены дамского комитета благотворительного по помощи бывшим заключенным. Они пригласили его к себе в гости, они умилялись над его грубостью, над его запах, над его грязью, над его манерой кушать, и возвели его в ранг блаженного. Более того, когда они создали приют для женщин падших, целью их возвращения на путь праведный, они пригласили в качестве проповедника эту Фомушку. Эта Фомушка проповедовала среди падших женщин, пока одна из них не забеременела. Вот с такой благотворительностью сталкивался молодой Всеволод Крестовский. Я не думаю, что он все это сочинял. Вот все, я думаю, что он это видел. Он видел и другую форму благотворительности. Он с благодарностью пишет о неких других дамах, которые действительно помогали заключенным, помогали бедным. Но была и вот такая форма благотворительности, которая ничего не видела вокруг себя, кроме собственного благотворения. Вот это вот там на месте Литовского замка. И еще одна дама, которую я хочу вам рассказать. Ее звали Мария Михайловна Дондукова-Корсакова. Она была княжной. Княжна Дондукова-Корсакова. Можно сказать, что она, между прочим, жила одновременно с игуменью Митрофанией, баронессой Розен. Они были современницами, и они были почти ровесницами. Между ними было всего лишь 2 года разницы. Они между собой были знакомы. И вот княжна Дондукова-Корсакова тоже очень высокого происхождения, высокого рода княжеского, получила образование хорошее и по заграницам ездила. И была очень богомольная женщина, и получила исцеление от болезни от иконы Казанской Божьей Матери. И чудеса в ней в жизни случались. И она тоже решила посвятить свою жизнь, не выходила замуж, посвятить свою жизнь помощи несчастненьким. И она ходила по тюрьмам, она ходила по приютам. Более того, она ходила даже в Калинкинскую больницу для венерических больных. Как называлось раньше это... Любострастные болезни назывались тогда это, да, вот, у самой. Она помогала многим бедным. Она действительно, наверное, сделала очень много хорошего, но она при этом не разделяла ни политических, ни уголовных, ни рецидивистов, ни людей, первый раз оказавшихся в тюрьме. Она, пользуясь своими связями при дворе, она писала письма высокопоставленным людям. И Анатолия Кони писала, они что действительно замечательная женщина с гордой уверенностью со своей правоте. Да? Вот именно вот этого слова «гордая уверенность в своей правоте» – это действительно еще какой-то ключ к пониманию. И вот многие литературоведы и специалисты считают, что книжка Дендукова-Корского послужила прообразом княгини Долговой Петровской. Это же княжеский графский титул, двойная фамилия, помощь бедным. И действительно, она, безусловно, многим помогла. Она не выходила замуж, она всю жизнь посвятила бедным. Она помогала многим бедным, раздавая все свое имущество. Но имущество это ее было наследственное, она никогда нигде не работала. Более того, в жизни она была очень неприспособленным человеком, пишут современники. Она не умела готовить, она раздавала так, что не в чем было ходить. И родственники постоянно были озабочены, как ее приодеть, как ее накормить, чтобы она не заболела. И вот она как раз была создательницей общины сельских сестер милосердия в деревне Буриги Псковской области. Дендукова-Корсакова основательница, а игуменья Митрофания – настоятельница. И она была настоятельницей в той общине, которая была создана Дендуковой-Корсаковой. Они были, безусловно, знакомы. И они какое-то время даже работали, служили вместе. И вот доктор аптеку Иосиф Васильевич из бывших революционеров, врач, тогда в тот момент еще был студентом военно-медицинской академии, он был врачом в этой общине. Он пишет в своих воспоминаниях, что он знаком был с Дендуковой-Корсаковой, и поразило именно как раз вот это гордое осознание своей правоты. И вот эти сестры милосердия и рекрутировались из крестьянок. И что режима дисциплины тут в этом общине было очень строго. Акафисты читались и утром, и вечером. Есть какое напряжение для сестер милосердия, которые и с больными работают, еще акафисты читают. Он писал, что у него был такой гордый взгляд какого-то орла-победителя. И вот воспоминания Веры Фигнер. Тоже мне пришлось читать, знакомой с Дендуковой-Корсаковой. Но Вера Фигнер, вы знаете, известнейшая революционерка, да, которая почти 20 лет провела в Шлиссельбурге. И вот Дендукова-Корсакова, конечно, очень подружилась с Верой Фигнер. Вера Фигнер была в молодости очень большая красавица. Она сейчас вот на снимке, где она пожила, достаточно еще красивая женщина. Да? Она посвятила свою жизнь революции. Она была предана вот этому служению самодержавия. И она провела фактически всю жизнь в ссылках. И вот Дендукова-Корсакова ходила к ней, навещая ее. Она пыталась поставить свою целью обратить многих революционеров на путь покаяния. Естественно, с доктором Аптекомным, который показывал, это произошло. Он был еврей и революционер. Но через какое-то время он перестал быть революционером, оставил революционную деятельность и принял православие по глубокому убеждению в его истинности. А вот Вера Фигнер была православной от рождения, но при этом православной не была. Но Дендукова-Корсакова, княжна, она всячески вела ей душеспасительные беседы и с целью обратить ее в православие и сделать ее потом просветительницей всех заключенных, как бы передавая ей свою форму служения. Более того, она приехала, Дендукова приехала к Вере Фигнер в ссылку, в Архангельскую ссылку. Это север, куда нужно было ехать сначала на поезде, потом на лошадях. На тот момент княжне Дендуковой было 76 лет. Вера Фигнер всячески как могла противилась приезду, в общем, такого пожилого человека. Это опасное путешествие. И, конечно, когда княжна приехала, то за княжной пришлось ухаживать. Ей 76 лет. Она уже очень старенькая. И все эти разговоры о православии, о попытке ее переубеждения, конечно, ни к чему не привели. И Вера Фигнер написала потом уже воспоминания, что в каком мире иллюзий пребывает эта благотворительница, считая о том, что она может помочь кому-то. Да, действительно, кому-то она помогла. Действительно, кого-то освободили. Но иногда нужно подумать, а нужно ли освобождать, в общем-то, всех, кого освобождают по просьбе, заявлению, прошению к лицам высокопоставленным, написанной тоже от лица высокопоставленных лиц. Потому что княжна, графиня, баронесса, вот это все лица очень высокопоставленные. И я не могу утверждать, что это действительно, что я полностью согласна, что прообраз этой дамы благотворительности О. Крестовского, княгини Долгово-Петровской, является княжна Дондуков и Корсакова, ну, конфеты щеточки вы сами отмечают, действительно, действительно есть похожие. Вот такой, оказывается, бывает образ благотворительницы, который вызывает совершенно неоднозначное чувство. И в заключение нашей лекции еще одна картина художника Владимира Маковского. Эта картина была написана в 70-х годах XIX века и находится она сейчас в Третьяковской галерее. Тогда в 70-е годы мода пошла на благотворительность, и еще даже в середине 19 века было такое общество посещения бедных, было образовано во главе с князем Владимиром Андоевским. Это общество считало, что прежде чем помогать бедных, нужно сначала их посетить и посмотреть, познакомиться с ними, удостовериться, почему они бедные, что является причиной бедной, каким образом им помочь, не является ли причиной бедности пьянство или лень. И вот бедных посещали. Картина называется, как называется, «Посещение бедных». Но в народе это получило другое название – «Благотворительница». Да? Видим, дама-благотворительница в сопровождении очень важного лакея входит в хибарку, где живут бедные. В руках у этой дамы лорнет. И она рассматривает бедных сквозь лорнет, буквально какие-то экспонаты. И видим, какое замешательство произошло в семье, что отец семейства срочно одевает сюртук, потому что ну, пришла такая известная дама. И мать семейства, скрестив руки, в общем-то, как в такой позе, даже заискивающая, но кланяется ей и заранее благодарит за возможность, что ей что-то помогут. И что-то могут помочь ей сесть. А молодая девушка у двери, старшая, видимо, дочь хоть и семьи, она приуныла, опустила, потому что ей это неудобно. То есть благотворительница появилась таким видом, что всем вокруг стало неудобно. И с таким видом могут появляться благотворительницы. И вот можно сказать, что, конечно, основное искушение людей, которые становятся, находятся в благотворительной деятельности, это, конечно, тщеславие. Это ощущение, что ты занимаешься такой важной деятельностью, как никто другой. И поэтому возникает у меня, что ж другие-то так не занимаются, как я, да? Всем же нужно сразу все бросить и помогать бедным. Ощущение своей хорошести, своей истинности, что почти что некоторые святости. И была такая статья, нашла в интернете, но современная статья, которая называется «Семь искушений святого благотворителя», с которой сталкивается, в общем-то, благотворитель в наше время. И в заключение сказать, что я говорю специально, акцентируя свое внимание на событиях XIX века, на дореволюционной России, потому что, и, ну, несмотря на это, все эти искушения, которые были в XIX веке, они каким-то образом, конечно, безусловно, в XX веке встречаются у людей, который становится на путь благотворительной деятельности. Но сейчас у нас, к сожалению, не знаю, наверное, не знаю, уж так все время благотворительность ушла в интернет. Благотворительные фонды собирают деньги, и вот тут уже трудно уже на совести благотворить, куда идут эти деньги. Потому что, как вы знаете, очень много обмана при помощи интернетных благотворительных сайтов происходит. Я думаю, что если вот мне кажется, вот мне спрашивают, а зачем ты это все рассказываешь? Зачем нам, людям, нужно знать историю благотворительности. И так истории много всякой другой, да? А вот история благотворительности – это тот предмет, который я уже много лет преподаю. Вот я не знаю, кому это особенно нужно, кому это интересно. Мне кажется, это попытка увидеть нас со стороны. Себя со стороны, увидеть себя в том XIX веке. И если человек себя увидит со стороны, да, то мне кажется, что это ну, как-то может ему, ну, не знаю, в чем-то может ему помочь. Но современной его жизнью и вот. И сейчас лекцию нашу мы с вами заканчиваем.
1: Прозвучала заключительная часть лекции Татьяны Трефиловой «Искушение в благотворительности», прочитанной в цикле «Щедрая среда» 10 марта 2026 года.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: исполнении хора храма святого апостола Симона Канонита в Новом Афоне в Абхазии прозвучали пасхальные тропари на греческом, славянском и абхазском языках. Доброе утро, дорогие братья и сестры! На волнах радио «Град Петров» утреннее молитвенное правило.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот даровав. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яку на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего ж до деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучатися со всем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, тебе единому согреших, и лукавое пред тобою сотворих, яко да правдишеся во славе всех твоих, и победише в них да судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная тайная премудрости твоей я, явил мне иси, окропиша мя и сопом и очищуся, умыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка, человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты, боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы, и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающе, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, воеже славословите державу Твою. Тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, очи са и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедатися Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественного мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моя, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, пренепорочные согрешений, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души мои скверну очищающий, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, о скверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей во вмя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ощуба вера, я же в тя, спасает отчаянная, се верою спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его от дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаянии моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых освободи мя, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство.

Христа, ликуй ныне и веселись о Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй.

0: послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 36-е зачало Деяний святых апостолов, отрывок из 15 главы.
1: «В те дни восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: „Мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святаго, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они“. Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывающих, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: „Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с сим согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу“. Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей начальствующих между братьями, написав и вручим им следующее: „Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников радоваться. По элику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими, Варнавой и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте, будьте здравы“. Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сем наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим.
0: Послушайте 37-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 10 главы.
2: «Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям, «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь Я получил от Отца Моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили, «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили, это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым? Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне». Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную.
3: Христос воскресе, дорогие братья и сестры, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня, в начале евангельского чтения, положенного сегодня за литургией, Господь говорит о Своей крестной смерти, которая должна совершиться в Иерусалиме. Можно все, что было сказано, вот это краткое изречение, обобщить всем нам хорошо известным церковным выражением «вольная страсть». Недаром это выражение часто повторяется в церкви, особенно в Страстную Седмицу, в завершении Великого Поста, когда мы произносим «отпуст на страстной, гряды Господь на вольную страсть нашего ради спасения». Или поем в церкви, поклоняясь кресту, «благоволил еси плотью взыти на крест». Господь Сам отдает Свою жизнь для нашего спасения. Никто у Него ее не забирает, как Он говорит, Он Сам ее отдает. Для того, чтобы ученики, как воспевает церковь, «Страдание, уба уразумеют вольные, мирови же проповедят, яко еси воистину отчие сияние». И отчие сияние, и добрый пастырь, который душу полагает свою за овцы своя. В этом чтении сегодня интересен стих 24. «Тогда окружили его иудеи и говорили ему, доколе ты будешь томить душу нашу, если ты Христос, скажи нам открыто». Что здесь важно? Люди желают, чтобы их заставили уверовать. Не хотят делать добровольный выбор. Желают снять с себя ответственность за этот выбор. Все это проявилось в этом стихе. После всех чудес, исцелений, слов, сказанных Христом, у большинства только желание, чтобы их волю насильно, приказом направили на добро. Печальное, но очень правдивая иллюстрация. Часто сегодня люди винят Бога за то, что в мире, в жизни мира, общества много несправедливости, греха, злобы. Но кто совершает эту несправедливость, злобу, грех? Люди. И мы виним за это Бога. Что Он нас не останавливает. Хотя от нас зависит, чтобы мы себя сами остановили. Бог нас за нас или без нас не спасает. Интересен в этом отрывке еще один момент. Нет нигде упоминания, что Бог является Иисусу. Христос не пророк. Он воистину отчие сияние, воплощение ожиданий пророков и пророчеств, которые были о Нем произнесены. Но это вообще понять не под силу окружавшим Его людям. Разглядеть это уже запредельная трудность. Это тонкости. Чудеса и те быстро забываются, а тут надо иметь сердце с очень острым слухом и зрением духовным, Ведь Христос именно к сердцу и обращается. Еще один эпизод, на котором надо остановиться. Христос говорит: «Вы не верите мне, ибо вы не овец моих. Овцы мои, голос мой слышат, и я знаю их, и они следуют за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут они вовек, и не похитит их никто из руки моей». Свои овцы — это выражение. Что оно значит? А значит оно то, что это не просто какие-то школяры какого-то учителя. Это не просто какие-то адепты какого-то гуру. Это не просто какие-то слуги какого-то царя, какого-то владыки. Свои овцы, именно свои, а не свои Богу. Вот к чему нас призывает Христос — быть своими Богу. Чадами, друзьями. Не называю вас рабами, говорит им Господь, а называю вас уже друзьями. Но людям удобнее быть зависимыми, быть в зависимости, быть рабами, чем свободными. Легче свою волю отдать кому-то повиновение, нежели самому отвечать за себя. А Господь нас призывает к свободе от греха и к свободе спасения, совершения своего спасения, когда мы сами отвечаем свои поступки, когда мы сами на этом ристалище, как говорит апостол Павел, бежим за венцом нетленным. Не нас кто-то насильно спасает, а мы как личности равноценные для Бога, равноценные Ему, ценны в Его очах. Спасаемся с Его помощью, но своим волевым усилием. Да дарует нам Господь силы и осознание этой свободы, которой мы призваны. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
6: 15 мая, 2 мая по старому стилю Православная Церковь чтит память одного из величайших святых отцов и учителя Церкви, святителя Афанасия Великого. Он жил в IV веке и был учеником и преемником святителя Александра, патриарха Александрийского, вместе с которым, будучи в сане диакона, он участвовал в Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году. Афанасий выступил с речью, опровергающей ересь Ария. Эта речь была одобрена православными отцами собора, и арианство было осуждено. В возрасте 28 лет святитель Афанасий был рукоположен в сан епископа и поставлен во главе Александрийской церкви. 47 лет он управлял ею, испытав за этот период много гонений и скорбей от своих противников ариан, и в целом более 20 лет провел в изгнании. Был момент, когда он оставался единственным православным епископом, а все другие епископы уклонились в ересь. Очередной раз возвратившийся ссылки на свою кафедру в Александрию, святитель Афанасий почил о Господе в 373 году в возрасте 76 лет. Сегодня вспоминается еще один святитель Афанасий, патриарх Константинопольский, которому суждено было стать также лубенским и харьковским чудотворцем. В начале XVII века находящийся под турецким игом Константинопольский патриархат неоднократно прибегал к помощи русского государства. Возвращаясь в 1654 году из России, святитель Афанасий тяжело заболел и остановился в Преображенском Мгарском монастыре в городе Лубне, где мирно отошел ко Господу и был погребен по греческому обычаю. Тело святого в полном облачении было помещено в кресло и опущено в каменную гробницу в монастырском Преображенском храме. В русских святцах константинопольский святитель именуется также Афанасием Сидящим из-за необычного для России восточного обряда погребения архиерея. Почти через 10 лет были обретены нетленные мощи святителя, от которых многие болящие получили исцеление. Ныне святые мощи патриарха Афанасия покоятся в Благовещенском кафедральном соборе в городе Харькове. 15 мая вспоминаются святые мученики Эспер и Зоя с чадами Кириаком и Феодулом, пострадавшие в начале II века при императоре Адриане. В этот день празднуется перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида. Сегодня совершается память равноапостольного царя Бориса Болгарского в крещении Михаила. царь Борис принял крещение от святителя Мефодия, который вместе со своим братом Кириллом просвещал славян светом Христовой веры. В этот день совершается память

в правлении императора Адриана. Святые супруги Еспер и Зоя приняли христианство в детстве, и своих детей Кириака и Феодула также воспитали в глубокой вере. Все они были рабами знатного римлянина Катула, жившего в малазийском городе Аталии. Служа своему земному господину, святые никогда не оскверняли себя идоложертвенной пищей, употребление которой язычниками было обязательным. Однажды Катул послал святого Эспера по делам в Тритонию. В это время святые Кириак и Феодул решили бежать, не желая находиться в постоянном общении с язычниками. Однако святая Зоя не благословила сыновей на этот поступок. Тогда юноши просили материнского благословения на открытое исповедание своей веры во Христа и получили его. Когда братья объявили Катулу, что они христиане, тот удивился, но не предал их на мучения, а отослал вместе с матерью к святому Эсперу в Тритонию, надеясь, что родители убедят своих детей к отречению от Христовой веры. Находясь в Тритонии, святые некоторое время прожили в спокойствии, готовясь к предстоявшему им мученическому подвигу. Ко дню рождения сына Катула все рабы были возвращены в Аталию, и в доме устроили праздник в честь богини Фортуны. Рабам были посланы явства со стола господ, в числе прочего были идоложертвенное мясо и вино. Но святые не притронулись к еде. Зоя вылила вино на землю, а мясо бросила собакам. Узнав об этом, Катул приказал истязать сыновей Зои, святых Кириака и Феодула. Потом и сами родители, святые Эспер и Зои, были подвергнуты жестоким пыткам. Наконец, всех четырех мучеников бросили в раскаленную печь, где они с молитвой предали свои души Господу. Тела их сохранились в огне неповрежденными, и слышно было ангельское пение, прославляющее подвиг исповедников Господних.

0: завершает наш церковный календарь чтение жития благоверного царя Бориса Болгарского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Равноапостольный подвиг благоверного царя болгарского Бориса был предсказан ему дядей святым Бонном. Первые годы правления царя Бориса складывались неудачно. Болгарам приходилось часто воевать с соседними народами, страну посещали голод и мор, и в 860 году Болгария находилась в бедственном состоянии. Царь Борис видел спасение страны, пребывавшей в язычестве, в просвещении ее веры Христовой. Во время одной из войн болгар с греками был взят в плен именитый придворный грек Феодор Куфара, ранее принявший иноческий постриг. Он был первым человеком, посеявшим семена евангельские в души болгарского царя. В одном из походов греками была взята в плен малолетняя сестра царя Бориса и воспитана при дворе византийского императора в православной вере. Когда скончался император Феофил, царь Борис решил воспользоваться благоприятным случаем, чтобы отомстить грекам за предыдущие поражения. Однако вдова императора Феодора проявила мужество и послала вестника к болгарскому князю с предупреждением, что она сама готова защищать империю и посрамит противника. Царь Борис предпочел мирный союз, и в знак примирения состоялся обмен пленных Феодора, Куфары и царевны Болгарской, которая еще более расположила брата к христианской вере. Несколько позже в Болгарию был послан святитель Мефодий, просветивший вместе со своим братом Кириллом славян светом Христовой веры. Святитель Мефодий совершил крещение царя Бориса, его семейства и многих бояр. Болгары-язычники, узнав об этом, хотели умертвить царя Бориса, но их

заговор был разрушен новокрещенным царем, а болгарский народ, лишенный мятежных вождей, добровольно принял крещение. Между Византией и Болгарией был заключен мир, основанный на единстве веры, который не нарушался до конца правления благоверного царя. Большое участие в духовном утверждении болгарского народа принял греческий патриарх Фотий. В 867 году в Болгарию были посланы проповедники от римского папы, и с тех пор в течение 3 лет в Болгарии царил раздор между греческой и римской церквами. Состоявшийся в 869 году собор в Константинополе положил конец распре, и 3 марта 870 года Болгария окончательно присоединилась к Восточной Православной Церкви. В Болгарии прославились многие святые подвижники, среди которых наиболее известные святители Гораст и Климент Охридский. Благоверный царь Борис украшал страну храмами и способствовал распространению благочестия. Впоследствии в Болгарии была учреждена патриаршая кафедра. На склоне лет святой царь Борис удалился в монастырь, оставив престол сыновьям Владимиру и Симеону. Находясь в монастыре, благоверный царь узнал о том, что правивший после него Владимир стал на путь отступничества от христианства. Сокрушаясь о происшедшем, святой Борис вновь облачился в царские одежды, наказал непокорного сына и посадил его в темницу. Поручив правление младшему сыну Симеону, царь Борис возвратился в монастырь. Лишь однажды он вышел из него для отражения нашествия венгров. Представился святой царь Борис в святом крещении Михаил 2 мая по старому стилю 907 года.

В исполнении хора Богоявленского кафедрального собора города Костромы прозвучал концерт Дмитрия Бортнянского «Приидите, воспоим, люди».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Выставка, посвященная истории свирского лагеря «Свирлага», откроется в Александро-Невской лавре. В Ладейном поле и деревне Мандраги пройдут мероприятия 7-го фестиваля духовной музыки «Тихвинский благовест». Отошел ко Господу благотворитель и храмостроитель Гатчинской епархии Константин Александрович Хребтов. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 15 мая в 14 часов в музее древнехранилища Александра Невской лавры открывается выставка, посвященная истории свирского лагеря «Свирлага», одного из первых исправительно-трудовых лагерей системы ГУЛАГа. Два информационных стенда расскажут о истории свирского исправительно-трудового лагеря и репрессиях против православных священнослужителей и мирян по политическим мотивам. В экспозиции можно будет увидеть исторические фотографии, а также предметы лагерной жизни заключенных. Выставка будет доступна в дни работы музея древнехранилища Александра Невской лавры, среда, пятница, суббота с 14 до 17 часов. 11 мая в Санкт-Петербургской духовной академии состоялся просмотр фильма «Майор». Кинолекторию провел профессор, заведующий кафедрой церковной истории, протоиерей Георгий Митрофанов. Перед началом просмотра отец Георгий подчеркнул, что фильм не только затрагивает тяжелейшие проблемы общества, но и содержит в себе черты советского мировоззрения. Помимо этого, многие вопросы, поставленные перед зрителем, не предполагают ответов по ходу сюжета. Главная тема творчества Юрия Быкова – Россия. Самобытный язык автора проявился еще в полнометражном фильме «Жить» – вариации на тему «Сталкера». «Майор» – самый сильный и самый цельный фильм Быкова, где проявилось его особое мировоззрение. Для молодых он может показаться жестким, лишенным всякой пафосности и зрелищности. Лектор затронул тему нравственных и религиозных ценностей, воплощением которых в этом фильме является чувство главного героя, его колебания и конечная безысходность. «Когда вообще что-то строится на лжи, все в какой-то момент начинает рушиться», – подчеркнул отец Георгий. В финале отец Георгий отметил незавершенность трагедии и предоставил слушателям возможность самим поразмышлять над возможными вариантами развития дальнейших событий. В литературном клубе Санкт-Петербургской духовной академии состоялась очередная встреча в рамках цикла «Образ священника в мировой литературе». На этот раз участники обратились к двум произведениям Серебряного века – повести Леонида Николаевича Андреева «Жизнь Василия Фивейского» и рассказу Ивана Алексеевича Бунина «Чаша жизни». Ведущая клуба матушка Мария Шерыхалова напомнила, что Серебряный век – это прежде всего время рубежа, острое ощущение конца и начала, мистическое переживание, переосмысление прошлого и напряженное ожидание нового. В прозе этой эпохи реалистическая почва не исчезает, она уходит глубже, прорастая символами и экспрессией. Именно это сочетание стало центром разговора на встрече. Обсуждение жизни Василия Фивейского развернулось вокруг экспрессионистской природы Андреевского письма. Участники разбирали, как Леонид Андреев говорит с читателем языком эмоций и символа, сосредотачиваясь не на событиях, а на том, что происходит внутри человека, в его психике, в его вере, в его надломе. Религиозная чуткость и нарастающее безумие, живая вера и человеческая слабость – все это не противоречит друг другу в душе Василия Фивейского, а существует одновременно, неразрывно. Маленький грех и большое страдание, религиозная проницательность и безумие переплетены в душе главного героя. Ясно, что слишком тяжела такая ноша для человека, не под силу пройти путь духовной жизни, надеясь только на себя, пояснила матушка Мария. Затем участники перешли к обсуждению «Чаши жизни» Бунина. Матушка Мария обратила внимание на то, как много скрыто за внешней краткостью рассказа. «Все проходит, да не все забывается». Эта фраза из рассказа могла бы стать эпиграфом ко всей бунинской прозе. «Нет у героев Бунина сил, чтобы наполнить светом и радостью всю жизнь, а не жить красотой, бывшей когда-то», — отметила матушка Мария, подводя итог разговору о рассказе. Участники пришли к заключению, что два таких разных писателя приходят в итоге к одному. Духовная жизнь требует большего, чем человек способен вынести в одиночку. У Андреева это трагедия, у Бунина тихая, почти незаметная печаль. Следующая встреча клуба будет посвящена роману Жоржа Бернаноса «Дневник сельского священника». Реставраторы Ленинградской области обследовали древние храмы в Подпорожском районе, обмерили деревянные церкви XVII-XIX веков, включая забытые или перестроенные в советское время, Успение Богородицы, Георгиевский храм в Каргиничах, Ильинскую в Мягозере и Каменную Троицкую церковь в Ежесельге. Исследование необходимо, чтобы оценить их реальное техническое состояние, говорится в сообщении. Также специалисты обмерили детали церкви в Гимреке, чтобы восстановить ее старый потолок, тот самый, который был при резном иконостасе. Сейчас иконостас находится на реставрации. В рамках 7-го фестиваля духовной музыки «Тихвинский благовест» проходит первый этап духовно-просветительской программы фестиваля. По благословению Преосвященнейшего Мстислава, епископа Тихвинского и Ладейно-Польского, при поддержке Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области и администрации Ладейно-Польского района 16 мая в Ладейно-Польском центре эстетического развития «Школа искусств и молодежный центр» в Большом зале пройдет концерт и мастер-класс хора мальчиков Санкт-Петербурга. Художественный руководитель и дирижер Вадим Пчелкин, заслуженный работник культуры России, учредитель и член Президиума Всероссийского хорового общества, член правления Межрегионального союза концертных деятелей. Начало мастер-класса в 17 часов, концерт хора в 18 часов. Концерт и мастер-класс пройдут в рамках духовно-просветительской программы для педагогов и учащихся музыкальных школ, а также интересующихся зрителей Ладейно-Польского района. По благословению Преосвященнейшего Мстислава, епископа Тихвинского и Ладейно-Польского, при поддержке Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области и администрации Подпорожского района 17 мая 2026 года в туристическом комплексе «Удивительная деревня Мандраги» в церкви пророка Елисея пройдет концерт хора мальчиков Санкт-Петербурга, начало в 14 часов. Концерт для жителей и гостей Подпорожского района пройдет в рамках духовно-просветительской программы. Большой фестивальный концерт на берегу Дымского озера в Антониево-Дымском монастыре состоится 7 июля 2026 года в день памяти святого преподобного Антония Дымского. И последнее сообщение. 11 мая после продолжительной болезни представился ко Господу благотворитель и храмостроитель Гатчинской епархии Константин Александрович Хребтов. Трудами и попечением почившего на епархиальной территории были воздвигнуты и созидаются новые святыни. При его непосредственном участии на его пожертвования построен храм в честь входа Господня в Иерусалим в поселке Новый Свет Гатчинского района и храм в честь введения во храм Пресвятой Богородицы в городе Гатчине. Также благодаря его поддержке было начато строительство храма в честь святого равноапостольного императора Константина в городе Кингисеппе. Преосвященнейший епископ Гатчинский Лужский Митрофан выразил сердечные соболезнования родным и близким и коллегам почившего. Отпевание новопредставленного Константина состоялось в четверг, 14 мая, в 12 часов в Покровском соборе города Гатчины. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
2: Я желаю написать такую книгу, какой не бывало еще в литературе. Так писал Сергей Тимофеевич Аксаков во время создания своей знаменитой книги. Задача писателя состояла в том, чтобы создать историю ребенка и чтобы это была книга для детей и для взрослых. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук. Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, к которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока священного писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Уважаемые радиослушатели, в нашем эфире вторая часть лекции Татьяны Трефиловой «Искушение в благотворительности», прочитанной в цикле «Щедрая среда» 10 марта 2026 года.
5: Ну, продолжаем нашу лекцию. Во второй ее части я расскажу на конкретных примерах о том, с какими искушениями может встретиться человек, ставший на путь помощи ближним. Перед нами портрет игумени Митрофании, урожденной баронессы Розом. Раньше про игумени Митрофанию в России знали все. Сейчас, в годы советской власти, конечно, это имя полностью забыто. Это человек, который до сих пор вызывает совершенно неоднозначные отзывы, неоднозначные мнения. Кто-то считает великой подвижницей благочестия, кто великой авантюристкой XIX века. Статьи и книги, написанные о ней до революции сейчас, отличаются взглядами просто полностью противоположными. Игуменья Феофания родилась в 1825 году, да, в ноябре 1825 года, легко запомнить, за месяц до восстания декабристов. Родилась она в семье генерала, наместника Кавказа, барона Григория Розена. Барона Розен – это очень известная в России фамилия. И детство протекало ее очень достаточно благополучно. Эта семья была приближена к императору. Они долгое время жили на Кавказе, потому что отец ее был наместником Кавказа. Потом они жили в Петербурге, не где-нибудь, а в Таврическом дворце. И государь император Николай Павлович, неоднократно приезжая к ним в гости, носил маленькую или будущую игуменью, тогда ее звали Прасковья, на руках. Образование она получила домашнее, но самое лучшее. Занималась она искусствами, как это принято девушкам. Она занималась музыкой, она занималась живописью. Потом живописью занималась так профессионально, так грамотно, что ее учителем в живописи был известный художник Айвазовский. Она с детства была очень религиозна, и поскольку семья ее тоже была религиозна, то в семье ее приходили часто довольно известные люди, в том числе архиереи и даже митрополит Московский Филарет Дроздук был личным знакомым ее семьи. И она с детства практически была его духовной дочерью. И, в общем-то, жила и росла и развивалась под его влиянием. У нее в молодости была, как у многих девушек, была любовная история, но она не привела к браку, и тогда будущая игуменья Митрофания решила посвятить свою жизнь Богу. По благословению митрополита Филарета, ну, известнейшего митрополита Филарета, ныне причисленного к лику святых, она приняла монашеский постриг в возрасте 27, и потом стала, очень скоро назначили настоятельницей Серпуховского женского монастыря. Это Подмосковье. Подмосковье – город Серпухов. И вот когда она стала настоятельницей женского монастыря в Серпухове, то она занялась сразу же благоустроением жизни монастыря. Она проявила такие способности, удивительные, организаторские, которые, в общем-то, не каждый мужчина может проявить. Она занялась восстановлением хозяйства. Оценив, что здесь нашла залежи извести, она решила построить рядом с монастырем кирпичный заводик, что был собственный кирпич. Она занялась разведением шелковичных червей, да, что был собственный шелк. Она предполагала построить даже ветку железной дороги прямо для монастыря. Она построила богадельни, она построила приюты, школы. Она организовала ремесла в своем монастыре. Монастырь процветал. Проектов у игумени Митрофании было очень много. И воплощение ее проектов, ее благотворительной деятельности требовало, как вы понимаете, больших денег. и большую часть денег она жертвовала своих собственных, потому что она была не бедная женщина, и все, что ей было положено по наследству, она жертвовала на благотворительные цели. И тогда же, в середине XIX века, стало развиваться движение сестер милосердия. И вот она была назначена настоятельницей Покровской общины сестер милосердия у нас здесь, на Васильевском острове, на Большом проспекте. Это нынешняя Покровская больница. В годы советской власти эта больница была имени Ленина. Люди старшего поколения помнят ее по таким названиям. А вот жила игуменья Митрофания в постриге, то есть Митрофания Воронежского, был совершен ее постриг. Она, приезжая в Петербург, она жила вообще-то в Москве, она осталась в Николаевском дворце на Благовещенской площади. Знаете, дворец, если кто-то может не участвовать, где Николаевский дворец на Благовещенской площади, то в переводе с русского на советский, я обычно говорю, это дворец профсоюзов на площади труда. Вот тогда люди понимают, что это такое. В этом дворце жила великая княгиня Александра Петровна, урожденная принцесса Ольденбургского. И вот она, выйдя замуж за великого князя Николая Николаевича, и одним из первых дел в своей самостоятельной взрослой жизни, стала учредительницей Покровской общины сестер милосердия здесь, на Васильевском острове. Но она была великой княгиней, она была замужней женщиной, у нее были свои дети, и, конечно, быть настоятельницей этой общины она не могла. Но она узнала о благочестивой жизни, о способностях и управленчестве, в том числе игумени Митрофании, и пригласила ее в Санкт-Петербург. И в Петербурге она останавливалась во дворце великих князей. Ей была пожалована придворная карета с придворным лакеем. Она разъезжала по Петербургу. И она была в дружеских отношениях и с великой княгиней Александрой Петровной, и с императрицей Марией Александровной, женой Александра II. И вот Покровская община сестер милосердия, настоятельницей которой она была в течение нескольких лет, во время управления она, конечно, приобрела совсем другой вид. Были возведены новые постройки, появились новые храмы, освящена церковь во имя святого Митрофания Воронежского, покровителя, ее святого покровителя. Более того, игуменья Митрофания была приглашена в Москву, потом через какое-то время, когда она передала управление Петербургской общине другой настоятельнице, она была приглашена в Москву, и в Москве была основательницей тоже Покровской общины сестер милосердия. Все это требовало очень много денег. Это большие денежные вложения. Она умела привлекать спонсоры, жертвователей. Она общалась со многими купцами, потенциальными жертвователями. Она была знакома с огромным количеством народа, и пожертвования текли к ней. И в Москве она была создательницей общины, большой и крупной. Также она возглавила Псковскую общину сестер милосердия в селении Буриги, сельская община сестер милосердия, и была основательницей общины сестер милосердия в городе Пскове. Видите, сколько много хорошего и замечательного сделала эта женщина. А учитывая, что она вообще урожденная баронесса, что она бывшая фрейлина императорского двора, что она игуменья, то, конечно, слава была ее известна. Она была награждена многими орденами и медалями, которые, возможно, были для монашествующих. Но вот однажды, в 1873 году, на стол прокурора окружного суда Петербурга, только что назначенного молодого еще человека, 37 небольших лет, Анатолия Федоровича Кони, поступило заявление, в котором купец первой гильдии Дмитрий Лебедев говорил о том, что векселя, которые были ему предъявлены для оплаты, являются поддельными, что он их не видел, он их не подписывал. И подозрение пало на игумени Митрофанию, потому что он был с ней знаком и много жертвовал на общины сестер милосердия. Но, видимо, было все-таки недостаточно. И тогда появились векселя явно с поддельной подписью, которые купец этот никак не писал. И, конечно, Анатолий Федорович Кони, будучи еще молодым прокурором окружного суда, он был в некотором недоумении, потому что слишком высока эта особа, на которой были предъявлены такие обвинения. Он с ней познакомился, но пока еще даже не арестовал, просто познакомился. Но одновременно из Москвы тоже пришли, в общем-то, сведения о том, что игуменья Митрофания замешана в подделке других векселей. Векселя – это такие бумаги, где была расписка и долговое обязательство об уплате. Эти векселя подавались потом в банк, и по этим векселям выплачивались. Они писались на специальной бумаге, гербом такой, да? И потом открылось еще третье дело купчихи Меденцевой, который тоже связан с игуменем Митрофанием. И открылось три больших уголовных дела, возбужденные против игумени Митрофания. Дело совершенно небывалое, такого никогда не было, что настолько уважаемый человек, один, в общем-то, ну, как бы нас сказать, лидеров эпохи, да, лидеров благотворения, такого высокого уровня, ну, обвиняется в подделке векселей, подделке служебных бумаг. И нужно сказать, что Анатолий Федорович Кони арестовал игумени Митрофанию. Но он арестовал ее очень щадяще. Она была вызвана из Москвы в Петербург, потому что Анатолий Кони и первое дело о подделке подписи купца Ильи Гебедева проходило в Петербурге. Он пригласил ее в Петербург. И, по сути дела, он должен был поселить ее в полицейском участке, потому что она была подследственная, чтобы ограничить ее возможность общения, ну, с миром, что сказалось бы потом на ходе следствия. Ну, игуменья Митрофания приехала в Петербург, поселилась. Узнаете это место? Угол Невского проспекта и Владимирского проспекта. Это гостиница «Нева». Отель написан наверху, а на уровне второго написано название отеля «Москва». Когда сейчас говоришь «гостиница Москва», все представляют здание напротив Александра Невской лавры. Нет, гостиница «Москва» была здесь, на углу Владимирского проспекта и Невского проспекта. Здесь жила игуменья Митрофания, находящаяся под арестом. Притом арест был произведен так деликатно, что к ее дверям, ее гостиничного номера был просто представлен полицейский чин, еще в штатском, да? И чтобы она не выходила. И всех людей, которые находились рядом, в том числе и у гостиничных служащих, складывало впечатление, что матушка игуменья не выходит из своего номера по собственному желанию. Не хочет и не выходит. В общем, и что полицейские чины тут, разгуливающие по коридорам в светской одежде, как бы тут ни к чему. И Анатолий Кони познакомился с ней, увидел, что это действительно человек незаурядный. Писал, что это действительно человек очень больших дарований, что это женщина, в которой мужской ум, в которой действительно столько проектов, столько у нее деловой энергии, что она просто их очень много. Но о том, что подделки векселей, она не созналась. Ну, можно сказать, что игуменья Митрофания была еще прекрасной иконописицей и женовописицей. Она прекрасно писала. Она писала каллиграфическим почерком. Она еще до начала судебного дела могла писать разными почерками, подделывая другие почерка. И вот она здесь находилась, и жила она здесь как бы добровольно. Потому что, когда ей предлагали сначала заточить ее место, ее ареста произвести в кельях Новодевичьего монастыря на Московском проспекте, тогда только что открытого, он открыт будет в середине XIX века, так монастырь, она сказала, нет, ни за что избавься, пожалуйста, я ни за что не хочу быть подчиненной другой игумене. Она жила тут не одна, она приехала со свитой. Она приехала со свитой, у нее были две послушницы и ее подруга, настоятельница Московского страстного монастыря Валерия в монашестве, Амира Баронесса Боде. Вот они приехали в сопровождении, Баронесса Боде, настоятельница страстного Московского монастыря, уехала, она здесь жила. Жила здесь довольно долго. Ее допросы проводили в такой деликатной форме, что приходили к ней господа, переодетые в штатском сопровождении Анатолия Кони, и очень беседовали о следственном процессе. Более того, Анатолий Кони, глядя на нее, он, понимая, что она никуда не убежит, он позволил ей совершить паломничество в Тихвинский монастырь, к Тихвинской иконе Божьей Матери. Вот подследственная в сопровождении вообще-то, да, своих теленец поехала на богомолье в Тихвинский монастырь, потом вернулась и никуда не убежала. И поскольку пришли дела, связанные еще с подделкой векселей в городе Москве, то ее потом переправили в сопровождение, опять же, полицейских в Москву, а вот в Москве ее заключили уже в полицейскую часть. В полицейской части она провела более чем полгода до начала суда. Вообще следствие длилось почти 9 месяцев. Были допрошены свидетели. Была произведена почерковедческая экспертиза, когда на векселях была подпись, от которой отказывались люди, которым эти векселя принадлежали, которые должны были их оплачивать. Так, в общем-то, было возбуждено дело еще по делу купца Солодовникова, который был человеком малограмотным, и обычно он писал свое отчество, был Герасимович, он писал всегда Герасимов. Знаете, как по старинке это самое, да? Сын Герасимов написал. Но, видимо, этого не знала игуменья Митрофания, и в документы, подписанные Солодовников, она писала обычно Герасимович. И когда была произведена эта экспертиза, как правило, проводили учителя каллиграфии. которые занимались почерком, сравнивая почерка, и тогда было определено, что все эти подписи поддельные, что подписи принадлежат человеку, который очень хорошо владеет почерком, каллиграфией, прекрасно пишет, в то время как купцы были достаточно люди малограмотными, и чаще всего могли лишь поставить свой почерк. Еще было возбуждено дело по делу купчихи Меденцевой. Купчиха, богатая московская купчиха Прасковья Меденцева, она страдала алкоголизмом. Страдала алкоголизмом в такой степени, что даже собственный ее муж, возбудив дело по лишению ее дееспособности и назначению над ней опеки. Но она, ей была выдана какую-то определенную сумму, которую она могла тратить ежемесячно. Эта сумма, кстати, не маленькая, но мне можно было даже честно попросить и выпить неплохо на эту сумму. Но, видимо, эта купчиха хотела пользоваться всем своим капиталом сразу же, и она еще стала беспокоиться о том, чтобы сняли эту опеку и дали возможность тратить деньги по своему усмотрению. И тогда она познакомилась с игуменем Митрофанием и очень поверила, что игумене Митрофане поможет снять опеку. И игуменя Митрофания взялась за это дело. И вот она взялась, и она купчиху Меденцеву действительно возила все время за собой, смотрела, чтобы она не была возможности где-то ей напиться. И тогда, войдя в полное доверие, она протягивала этой купчихе просто белые чистые листы, на которых ничего не написано, и говорила: «Поставь свою подпись». И купчиха подписывала свою подпись внизу листа. И когда на суде спрашивали: «А что же вы так подписывали, непонятно что?» А игуменья говорил, что на это будет ею написано прошение на высочайшие имена по снятию опеки. Ну, как я могла ей отказать? Она фигура такая торжественная и ко двору близкая. Как же можно отказать? Было возбуждено 3 уголовных дела против игумени Митрофания. И вот она содержалась в Кардегарде, как она говорила, и представленные были к ней мушкетеры. И еще до начала суда Анатолий Федорович Кони в своих записках описал то, что ему было известно про игумени Митрофана по этому делу. Хотя в Москве он не присутствовал, но в судебном процессе не было. И тогда же игуменя Митрофания говорила о том, что понять меня надо, вникнуть в мою душу, мои стремления и цели, усвоить мои чувства и вознести меня на ту высоту, которую я заслуживаю, место преследования. Эти слова в 1874 году записал Анатолий Федорович Кони еще до начала уголовного процесса. И вот когда начался этот уголовный процесс в Москве, это был какой-то уголовный процесс века. Таких уголовных процессов, в общем-то, не было в России, когда пред судом предстояло высокое духовное лицо, именно ко двору близкое. Суд проходил в Кремле. Это один из кремлевских дворцов. Сейчас там находится Совет министров, находится в этом здании. А тогда находился тут Московский окружной суд, и тот зал, в котором проходил судебный процесс над игуменем Митрофанием, на языке юристов долгое время назывался Митрофаневским залом. И на этом было очень много народа. Суд длился 2 недели. Это какая-то неделя судебного процесса. На скамье подсудимых сидело 5 человек, привлеченные по этому делу, только обвинялись в сотрудничестве с игуменем Митрофанием. Но сама игуменя сидела не на скамье подсудимых, она сидела на специальном кресле, бархатно принесенном ей. У кого скамья подсудимых, у кого кресло подсудимых. Но в суде она держалась очень неплохо, можно сказать, очень сдержанно, очень выдержанно. Ей на момент суда было 49 лет, но по тем представлениям, это уже когда была глубокая, глубокая почти что старость. Очень пожилая женщина, описывали ее, почти что старушка. И вот на суде вступали, в общем-то, известные московские адвокаты. Нужно сказать, что игуменя Митрофания никто не захотел защищать, потому что дело было настолько такое необычное, сложное для адвоката. И вот в том же в 1874 году был выпущен подробный стенографический отчет, составленный Софьей Забелиной. Дело игумени Митрофании с ее портретом и со снимками почерков на документах, подлежавших экспертизе. Удивительно, что процесс проходил в октябре 1874 года, и в октябре этого же года был выпущен стенографический отчет. То есть сработали очень, очень быстро, очень четко. Да? Действительно, для тех времен, в общем-то, это в октябре процесс переведено со стенографии, в общем-то, Истона в том же самом году. Журналистов было много. Об этом писали практически все петербургские газеты. Во всех городах России обсуждали это событие. И обвинителем защитников ее, тех людей, которые пострадали от игумени Митрофани, купчихи Медведцевой и купца Солодовников, был известный адвокат Федор Николаевич Плевака. Все мы знаем, что совсем недавно, вот буквально в позапрошлом году, вышел фильм по телевизору, сериал под названием «Плевака», где в главной роли Сергей Безруков хорошо сыграл. Ну, конечно, это было создано по мотивам суда над игумени Митрофани. Конечно, и облик такой другой, но, в общем-то, сюжет был тот же. И вот тогда игумени Митрофанию, конечно же, обвинили во множестве преступлений, именно связанных с подделкой векселей. Пока находилась она в заключении, еще до начала суда, ей была запрещена встреча с своими сообщниками по этому делу и всякая переписка, которая была бесконтрольная. Все переписки читалась. Но поскольку ей нужно было навести связи со своими знакомыми, с людьми, которые были на суде, то игумени Митрофани, как самая такая заправская, в общем-то, заключенная, она очень быстро наладила нелегальную переписку. И своей подруге баронессе Баде, игумени Валерии, настоятельнице в Старостном женском монастыре, она посылала записки в каких-то таких вот в грязном белье, или в каких-то в катушках, нитках, да, или в каких-то булках. И она учила эту игуменью Валерию передавать записки. Она говорила, что очень хорошо передавать записки, завернутые в клеенку, либо запекая их в пироги, либо в булке, или даже в рыбу засовывая. Если в клеенке, то ничего, записка не станет. И в этих записках, которые были перехвачены полицией, были записи о том, что, кому и как на суде говорить. То есть она пыталась оттуда руководить, что кому говорить на суде. Суд был длинный, большой, томительный, двухнедельный. Конечно, все устали, и она, в общем-то, тоже устала. И, конечно, было... Но вот с этого суда она вышла непобежденной. Она вышла не раскаявшись. Она не признала ни одно обвинение, отправленное в ее сторону. Несмотря на то, что некоторые свидетели на суде все-таки покаялись и раскрыли правду, что действительно какие-то подписи были поддельные. И почерковическая экспертиза доказывает их, что это было все подземное. И вот адвокат ее подзащитных, своих подзащитных, купчихи Меденцевой, он громил такими знаменитыми речами. Он был очень известный адвокат в свое время, Федор Плевака. Он говорил о том, что выше-выше стройте стены ваших монастырей, чтобы скрывали они ваши темные дела, творящиеся в них. Речи были обличительные, или речи были страстные. Речей было много. Вы знаете, что адвокаты того времени, это почти, что можно сказать, как бы артисты, да, это как бы такой, знаешь, такой спектакль одного актера, когда они состязали в таком красноречии, что действительно иногда собирались просто люди на речи адвокатов и вообще прокуроров. Это было так. Если были открытые процессы, то народу всегда было очень и очень много. А вот это вот артист Сергей Безруков в роли Плевака. Но если там по-настоящему Плевака звали Николай Федор Никонорович, то фильмы звали Николай Федорович. Изменено имя отчество, но похожее. Федор Николай Никонор. И сюжет, ну, недословный, но приблизительный по мотиву, в общем-то, жизни Плевака. И удивительно, что этот суд, который длился почти что 2 недели, он приговорил игумени Митрофанию к 3 годам ссылки в Енисейский край. И на 11 лет ей было запрещено покидать пределы Сибири, уезжать в европейскую часть страны. Она приняла это с смирением, и даже она готовилась к приезду в Сибирь, стала читать книжки о Сибири, но в Сибирь никакой она не поехала, потому что столько влиятельных родственников у нее было. Действительно, она дочь знаменитого генерала Фрейлина, подали прошение, заявление, и приговор был смягчен. И вместо Сибири, Енисейского края, она поехала отбывать ссылку в Ставропольский край, в Предкавказье, в монастыре почти в курортной зоне, да, совершенно там она была. Потом она ее перевели на Украину, в Полтаве, да, совершенно теплые края. И, конечно, срок был сокращен, ее срок вынужденной ссылки. И даже потом она поехала в Иерусалим за казенный счет, прожила в Иерусалиме целые 2 года, посещая святые места, святой земли, писала там иконы, она была прекрасная иконописица, этот дар от нее никуда не исчез. Но удивительно, что уже в конце жизни, когда было ей уже к 70 годам, она написала, издала записки матушке Митрофании. Этот суд лишил ее игуменского звания, и она должна была оставаться монахиней Митрофании, а вообще подписывать свои документы как по-прежнему как баронесса Розум. И вот воспоминания, которые были изданы уже после смерти в журнале «Русская старина» в 1902 году, она вспоминает этот суд и описывает его так, что на суде в своем слове к присяжным она говорила о том, что Господь помогает перенести те пытки, которые она подвигается на суде, что твердость она относит к особой милости Божией к ней и сравнила суд над ней с судом Понтия Пилата над Иисусом Христом, что приговор, который прозвучал над ней, это приговор людей, а не Бога. И я была укреплена тем чувством, что я опозорена за мою безграничную любовь, веренную мне сестрам владычного монастыря, к бедным больным, к сиротам, презреваемым, ко всему страждущему человечеству, которому служила, поистине сказать, день и ночь. Вот такое осознание судебного процесса. То есть человек видит себя достойно чего-то особенного, да, какой-то особенной высоты, на которую ее нужно вознести. И она так и не признала, что подделка векселей, которая потом могла привести, если бы не суд, к разорению тех людей, которые, в общем-то, были обязаны выплачивать огромнейшие суммы денег. А по этим векселям следовало, что они добровольно эти деньги пожертвовали на благотворительность. Скупчихи Мединцевой, от которой страдала алкоголизм, она взяла даже расписку в том, что она свой дом завещает на благотворительные цели. А тех купчиха это делать совсем не собиралась. Но настолько было велико ее внимание, что действительно она, в общем-то, располагала таким влиянием больших людей. И вот на суде многие люди светские давали признательные показания, но все, кроме монахинь, ее монастыря, подчиненные им, они все дружно защищали матушку Феофанию. И несмотря на явные доказательства поддельных документов, поддельных векселей, поддельных каких-то завещаний, она вины своей не признала нисколько. И до конца жизни была уверена, что она все это претерпевает из-за своей любви к страждущему человечеству, которому она служила, воистине сказать, день и ночь. Это записки ее уже в конце жизни. Эти слова не были сказаны, знаете, как бы так нечаянно, необдуманно, там, в каком-то порыве чувств. Это были обдуманные слова. То есть, видите, человек вот таким образом человек себя видит, что страдалица, мученица. И вот сейчас, когда уже годы советской власти, конечно, годы советской власти, ее пример, конечно, был прекрасный пример для атеистической пропаганды. Да, вот смотрите, какие у нас церковники, какие игумени, что, прикрываясь именем Божьим, они творят вот такие, очень, по сути дела, уголовные дела. Но в наше время происходят другие попытки. Вот я принесла с собой две книжки, которые, в общем, тоже посвящены делу игумени Митрофания. Это книжка 1990 года, это еще отголоски советской власти. Тут она представлена мошенницей, авантюристкой, преступницей, и полностью ее громят, в общем-то, по всем статьям. В этой книжке, вышедшей уже совсем недавно, она представлена подвижницей благочестия, она предисловие, ее воспоминания, и даже названия совершенно противоречат друг другу. Одни авторы считают ее великой авантюристкой XIX века, мошенницей во имя Господа, а другие считают великой подвижницей Божией. И книга они называют «На путях стяжения благодати Божией». Вот автор предисловия, уже современный, пишет о том, что незаслуженно оклеветанная, опозоренная великая подвижница, которая достойна, может быть, даже канонизации. Совершенно разные взгляды на одно и то же событие. Но, мне кажется, лучше всех сама за себя сказала игуменья Митрофания о том, что она служила всему страждущему человечеству. Поистине можно сказать и день, и ночь. Кто из нас может сказать такие слова? Это человек, который, как бы сказать, пребывает в прелести, который сам себя не видит и считает себя чем-то особенным, и свои грехи как бы так вот не чувствует. Когда ей указывали на подделку подписи, она говорила, что я многого не знаю, я женщина. Но то, что нельзя обманывать людей, писать все, что хочешь на бумагах, подписанных людьми, которые, в общем-то, в состоянии алкогольного опьянения находятся или полностью непонимания, это она, конечно же, не считала за свой. Именно от осознания своей особой Божьей благодатью над ней, особой роли своей, вот это и говорит о том, что действительно все не гладко с этой известнейшей ныне благотворительностью. Вот такая вот неоднозначная судьба у матушки Феофании. И тогда же, нужно сказать, тогда это был процесс, колыхнувший всю Россию. Об этом писали многие газеты. И более того, Александр Николаевич Островский, известный наш драматург, уже через год, уже в ноябрьской книжке «Отечественных записок» за ноябрь 1875 года опубликовал свое произведение драматическое «Волки и овцы». Это было название взято из речи адвоката Плевака, который говорил: «Не обманывайтесь мошенницей, волком в овечьей шкуре». Плевака назвал ее волком в овечьей шкуре, и поэтому спектакль так и назывался «Волки и овцы». И там героиня, конечно, не монахиня, не игуменя, а такая Миропея Мурзовецкая, которая тоже обманным способом выманивает деньги на благотворительность у людей, которые к ней расположены. Оказывается, уже можно, потому что, во славу Богу, можно, оказывается, сделать, в общем-то, вещи, которые можно выманить. И одно дело, когда человек жертвует на благотворительность, а другое дело, когда у него деньги просто выманивают. Это совсем другой уровень благотворительности. И вот уже в декабре 1875 года, то есть буквально через год после окончания судебного процесса, в Александринском театре у нас на площади Островского, выше, да, Екатерининская площадь, произошла премьера спектакля «Волки и овцы», и все люди, сидящие в зале, они узнавали главной героини, игуменью Митрофанию. Эта тема прошла, в общем-то, по многим произведениям художественной литературы. И в поэме «Современник» Некрасова, Некрасов описывает голоса, которые уже слышались в Аквапинии постоянно, описывает разговоры в трактире. И вот такой разговор описывает, который он слышал в трактире: «Теперь не в моде уважать по капиталу, чину, званию. Как под арестом содержать игуменью честную Митрофанию? Об этом говорила вся страна». И, конечно, когда мы смотрим современный фильм, такой вот, что там «Берегись автомобиля», помните, Деточкин, да? Смоктуновский, который угонял автомобили богатых людей, денег не брал себе. Он отправлял их на благотворительность до самого, да, переправлял их в детские дома. Ну, еще опять же, сейчас я вернусь к книге Крестовского, Всеволода Крестовского, о которой я эту книгу очень полюбила. Несмотря на то, что существует такой сериал «Петербургские тайны», в 90-е годы показывающийся, и хороший сериал. Сериал, да, неплохой, там Николай Караченцев играет, да, помните, наверное, многие смотрели, прекрасный сериал. Но я бы сказал, что в этом сериале схвачена лишь сюжетная история этого вот такого толстого романа. Ну, мне, наоборот, кажется, что сюжетная история – это наиболее слабое место этого романа. Наиболее сильная сторона этого романа – это как раз описание злачных мест в петербургских притонах, трущоб, Литовского замка и тех мест, которые посещал молодой Всеволод Крестовский. Удивительно, что, будучи таким молодым человеком, он умеет увидеть, услышать, запомнить, донести до нас образ этих благотворительниц, которые были, по сути дела, в общем-то, ну, в состоянии таком прельщения своей благотворительной деятельностью, что это какое-то было, а с одной стороны, их ни в чем обязательность, они сделали, может, от этого, от честного сердца. Но как это выглядело со стороны, описывает Всеволод Крестовский. Я позволю вам прочитать еще небольшой отрывок из Всеволодова Крестовства, который описывает одну благотворительницу, княгиню Долгово Петровскую, которая посещала Литовский замок. Вот Всеволод Крестовский молодой, да, вот я рассказывала о нем, что он роман закончил, когда ему было всего лишь 25 лет. И этот роман стал его самым знаменитым романом. Он потом писал. Ничего более знаменитого, более известного и интересного Всеволод Крестовский не написал. Хотя его произведение и в возрасте уже больше стажа чрезвычайно, чрезвычайно интересно. А этот роман пользовался такой популярностью, что еще в середине XIX века устраивались экскурсии по местам действующих лиц романа «Петербургские тайны». Да? Это Литовский замок, это Вяземская лавра, все эти притоны, больницы, богадельни, описанные в романе, действительно, в общем-то, сознанием дела. И это вот Литовский замок, да, вот знаете, да, на месте, ну вот сейчас, на месте, вот сейчас находится вот этот мост, который сейчас раньше назывался тюремным мостом, потому что он приходил через Крюков-канал, от тюрьмы. Тюрьма, вот Крюков-канал, ведь мост еще, да? Это самая известная петербургская тюрьма об Литовском замке, как это делала отдельную лекцию на щедрой среде, и два с лишним часа подробненько рассказывала про Литовский замок. С большим, могу сказать, удовольствием, потому что чрезвычайно интересные истории проходили у Литовском замке. И вот Всеволод Христовский описывает одну даму, благотворительницу, которая занималась помощью заключенных в тюрьмах. Вот так он описывает ее появление. Наконец, в начале Херувимской внизу закопошилось такое торопливое и тревожное ожидательное движение в официальной среде. Церковный солдат почему-то еще нужно поправить коврик и передвинуть немного кресло, предназначенное для ее сиятельства. Начальство все косилось назад на церковные двери, которые, наконец, торжественно растворились. Графиня Долгово-Петровская, отдав начальству, пошедшему ей навстречу, помня достоинство поклон, направила своему креслу и благочестиво положила три поклона. Особое кресло для благотворительности. И вот тут Кривец-Приступский описывает, как заключенные, малограмотные, преступные люди из низших слоев общества, совершенно даже практически совсем безграмотно, как они запросто обманывают высокообразованную, высокородную, высокоблагородную княгиню-благотворительницу. Всего лишь стоит ее благотворительнице, которая не знает жизни, которая приходит и упивает о своей благотворительности, что она сделает доброе дело, помогает тем заключенным, которые, ну, никто не ходит, которым никому не нужны, которые, в общем-то, может, раскаялись. Вот один такой персонаж есть, Фомушка, да? Само слово «фомушка» вызывает такой, знаете, такой самый Аннушка, Ириннушка, Ксенюшка, такой, знаете, такое ощущение блаженного. По сути, это преступник, изображающий себя блаженного. И вот ему нужно было выйти из тюрьмы. Попал в тюрьму, в Литовский замок, за очень хорошее преступление. Но ему захотелось оттуда выйти. И когда он увидел эту княгиню, вошедшую посредине Херувимской, ну, в середине Херувимской распахиваются двери, он решил обратить на ее внимание и придумал собственный маневр. Он сначала, она сказала своим собратьям, сказала: «Вы только не смейтесь, не останавливайте меня, мне нужно это сделать для своего дела». И во время

блаженного. И начинает разговаривать. Спрашивает, как тебя зовут? И что ты говоришь, я не понимаю. И тогда он начал юродствовать. Да воскреснет Бог и растащается в Разееву. И родствовал меж тем блаженны всевозможными ужинками. Раба Анастасия, Новый Иерусалим, решительница милосердная, помощь дурак за тебя умолите, царство небесного тебе упросить, живи 100 годов, матка, 100 годов жирений, хирей, Господь с тобой, аллилуйя, ты наша, сияйство ты ваше, да? И тогда она обратила на него внимание, решила, что не здоров, он не может быть таким преступником. И она добилась его освобождения. Человек, который, в общем-то, ну, совершенно явный преступник, можно сказать, рецидивист, не вылезающий из тюрьмы. Она добилась, она походила по начальству, высокопоставленным лицам написала различные прешения, и его освободили. Более того, его после освобождения встретили ее знакомые, тоже члены дамского комитета благотворительного по помощи бывшим заключенным. Они пригласили его к себе в гости, они умилялись над его грубостью, над его запахом, над его грязью, над его манерой кушать. И возвели его в ранг блаженного. Более того, когда они создали приют для женщин падших, целью их возвращения на путь праведный, они пригласили в качестве проповедника эту Фомушку. Эта Фомушка проповедовала среди падших женщин, пока одна из них не забеременела. Вот с такой благотворительностью сталкивался молодой Всеволод Крестовский. Я не думаю, что он все это сочинял. Я думаю, что он это видел. Он видел и другую форму благотворительности. Он с благодарностью пишет о неких других дамах, которые действительно помогали, заключенные помогали бедным. Но была и вот такая форма благотворительности, которая ничего не видела вокруг себя, кроме собственного благотворения. Вот это вот там на месте Литовского замка. И еще одна дама, которую я хочу вам рассказать. Ее звали Мария Михайловна Дондукова-Корсакова. Она была княжной. Княжна Дондукова-Корсакова. Можно сказать, что она, между прочим, жила одновременно с игуменей Митрофанией, баронессой Руссен. Они были осовременницами, и они были почти ровесницами. Между ними было всего лишь 2 года разницы. Они между собой были знакомы. И вот княжна Дондукова-Корсакова тоже очень высокого происхождения, высокого рода княжеского. Получила образование хорошее, и по заграницам ездила, и была очень богомольная женщина, и получила исцеление от болезни от иконы Казанской Божьей Матери. И чудеса в ней в жизни случались, и она тоже решила посвятить свою жизнь, не выходила замуж, посвятить свою жизнь помощи несчастненьким. И она ходила по тюрьмам, она ходила по приютам. Более того, она ходила даже в Калинкинскую больницу для венерических больных, как называлось раньше эти... Любострастные болезни назывались тогда это, да, вот у самой. Она помогала многим бедным. Она действительно, наверное, сделала очень много хорошего, но она при этом не разделяла ни политических, ни уголовных, ни рецидивистов, ни людей, первый раз оказавшихся в тюрьме. Она, пользуясь своими связями при дворе, она писала письма высокопоставленным людям. И Анатолий Кони писал, они же действительно замечательная женщина, с гордой уверенностью со своей правоте. Да? Вот именно вот этого слова «гордая уверенность в своей правоте» – это действительно еще какой-то ключ к пониманию. И вот многие литературоведы и исследователи считают, что княжна Дондукова-Корсакова послужила прообразом княгини Долгово-Петровской, опять же, княжеский графский титул, двойная фамилия, помощь бедным. И действительно, она, безусловно, многим помогла. Она не выходила замуж, она всю жизнь посвятила бедным. Она помогала многим бедным, раздавая все свое имущество. Но имущество это ее было наследственное. Она никогда нигде не работала. Более того, в жизни она была очень неприспособленным человеком, пишут современники. Она не умела готовить, она раздавала так, что не в чем было ходить. И родственники постоянно были озабочены, как ее приодеть, как ее накормить, чтобы она не заболела. И вот она как раз была создательницей общины сельских сестер милосердия в деревне Буриги Псковской области. Дондукова-Корсакова – основательница, а игуменья Митрофания – настоятельница. И она была настоятельницей в той общине, которая была создана Дондуковой-Корсаковой. Они были, безусловно, знакомы. И они с какое-то время даже работали, служили вместе. И вот доктор аптеку Иосиф Васильевич из бывших революционеров, врач, тогда в тот момент еще был студентом военно-медицинской академии, он был врачом в этой общине.

0: Он пишет в своих воспоминаниях, что он знаком был с Дондуковой Корсаковой, и поразило именно как раз вот это вот гордое осознание своей правоты. И вот эти сестры милосердия и рекрутировались из крестьянок. И что режима дисциплины, тут в этом общине было очень строгое. Акафисты читались и утром, и вечером. Видите, какое напряжение для сестер милосердия, которые и с больными работают, и еще акафисты читают. Он писал, что у него был такой гордый взгляд какого-то орла-победителя. И вот воспоминания Веры Фигнер тоже мне пришлось читать, знакомой с Дондуковой Корсаковой. Ну, Вера Фигнер, вы знаете, известнейшая революционерка, да, которая почти 20 лет провела в Шлиссельбурге. И вот Дондукова Корсакова, княжна, очень подружилась с Верой Фигнер. Вера Фигнер была в молодости очень большая красавица. Она сейчас вот на снимке, где она пожила, достаточно еще красивая женщина, да. Она посвятила свою жизнь революции. Она была предана вот этому служению, служению самодержавия. И она провела фактически всю жизнь в ссылках. И вот Дондукова-Корсакова ходила к ней, навещая ее. Она пыталась поставить свою цель обратить многих революционеров на путь покаяния. Естественно, с доктором Аптекумным, который показывал, это произошло. Он был еврей и революционер. Но через какое-то время он перестал быть революционером, оставил революционную деятельность и принял православие по глубокому убеждению в его истинности. А вот Вера Фигнер была православной от рождения, но при этом православной не была. Но Дондукова-Корсакова, княжна, она всячески вела ей душеспасительные беседы и с целью обратить ее в православие и сделать ее потом просветительницей всех заключенных, как бы передавая ей свою форму служения. Более того, она приехала, Дондукова приехала к Вере Фигнер в ссылку, в Архангельскую ссылку. Это север, куда нужно было ехать сначала на поезде, потом на лошадях. На тот момент княжне Дондуковой было 76 лет. Вера Фигнер всячески как могла противилась приезду, в общем, такого пожилого человека. Это опасное путешествие. И, конечно, когда княжна приехала, то за княжной пришлось ухаживать. Ей 76 лет. Она уже очень старенькая. И все эти разговоры о православии, о попытке ее переубеждения, конечно, ни к чему не привели. И Вера Фигнер писала потом уже воспоминания, что в каком мире иллюзий пребывает эта благотворительница, считая о том, что она может помочь кому-то, да, действительно, кому-то она помогла, действительно, кого-то освободили. Но иногда нужно подумать, а нужно ли освобождать, в общем-то, всех, кого освобождают, по просьбе, заявлению, прошению к лицам высокопоставленным, написанной тоже от лица высокопоставленных лиц, потому что княжна, графиня, баронесса, вот это все лица очень высокопоставленные. И я не могу утверждать, что это действительно, что я полностью согласна, что прообразом этой дамы благотворительности О. Крестовского, княгини Долгого Петровской, является княжна Дондукова-Корсакова. Ну, какие-то щелточки вы сами отмечаете, действительно есть похожие. Вот такой, оказывается, бывает образ благотворительности, который вызывает совершенно неоднозначное чувство. И в заключение нашей лекции еще одна картина художника Владимира Маковского. Эта картина была написана в 70-х годах XIX века и находится она сейчас в Третьяковской галерее. Тогда, в 70-е годы, мода пошла на благотворительность, и еще даже в середине XIX века было такое общество посещения бедных, было образовано во главе с князем Владимиром Андоевским. Это общество считало, что прежде чем помогать бедных, нужно сначала их посетить и посмотреть, познакомиться с ними, удостовериться, почему они бедные, что является причиной бедной, каким образом им помочь, не является ли причина бедности пьянство или лень. И вот бедных посещали. Картина называется, так называется, «Посещение бедных». Но в народе это получило другое название – «Благотворительница». Да? Видим, дама-благотворительница в сопровождении очень важного лакея входит в хибарку, где живут бедные. В руках у этой дамы лорнет. И она рассматривает бедных сквозь лорнет, буквально какие-то экспонаты. И видим, какое замешательство произошло в семье, что отец семейства срочно одевает сюртук, потому что ну, пришла такая известная дама. И мать семейства, скрестив руки, в общем-то, как такой в позе, даже заискивающе, но кланяется ей и желание благодарить за возможность, что ей что-то помогут. И что-то могут помочь ей сесть. А молодая девушка у двери, старшая, видимо, дочь в этой семье, она приуныла, опустила, потому что ей это неудобно. То есть благотворительница появилась таким видом, что всем вокруг стало неудобно. и с таким видом могут появляться благотворительницы. И вот можно сказать, что, конечно, основное искушение людей, которые становятся, находятся в благотворительной деятельности, это, конечно, тщеславие. Это ощущение, что ты занимаешься такой важной деятельностью, как никто другой. И поэтому возникает недоумение, что ж другие-то так не занимаются, как я, да? Всем же нужно сразу все бросить и помогать бедным. Ощущение своей хорошести, своей истинности, что почти что некоторые святости. И была такая статья, нашла в интернете, но современная статья, которая называется «Семь искушений святого благотворителя», с которой сталкивается, в общем-то, благотворитель в наше время. И в заключение сказать, что я говорю это специально, акцентируя все внимание на событиях XIX века, на дореволюционной России. Потому что, и, ну, несмотря на это, все эти искушения, которые были в XIX веке, они каким-то образом, конечно, безусловно, и в XX веке встречаются у людей, которые становятся на путь благотворительной деятельности. Но сейчас у нас, к сожалению, не знаю, наверное, не знаю, уж так все время благотворительность ушла в интернет. Благотворительные фонды собирают деньги, и вот тут уже трудно уже на совести благотворить, куда идут эти деньги. Потому что, как вы знаете, очень много обманов при помощи интернетных благотворительных сайтов происходит. Я думаю, что если вот вы мне кажется, вот мне спрашивают, а зачем ты это все рассказываешь? Зачем нам людям нужно знать историю благотворительности? И так история много всякой другой, да? А вот история благотворительности – это тот предмет, который я уже много лет преподаю. Вот, я не знаю, кому-то особенно нужно, кому-то интересно. Мне кажется, это попытка увидеть нас со стороны. Себя со стороны, увидеть себя в том XIX веке. И если человек себя увидит со стороны, да, то мне кажется, что это, ну, как-то может ему, ну, не знаю, в чем-то может ему помочь. Ну, современной его жизнью и вот, вот. Сейчас лекцию нашу мы с вами заканчиваем.
1: Прозвучала заключительная часть лекции Татьяны Трефиловой «Искушение в благотворительности», прочитанной в цикле «Щедрая среда» 10 марта 2026 года.

0: Стихиры праздника Святой Пасхи композитора Александра Никольского прозвучали в исполнении Уральского государственного камерного хора.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
5: Включаю радио «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
6: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Хризостом Селахварзи. Мы будем утешены.
1: Встреча с исламом. То, что раньше казалось мне проклятием, оказалось благословением. Мои глаза открылись. Я увидел зло и несовершенство в себе самом и в мире. В глубинах души пробудилась сильнейшая тяга отыскать добро и совершенство. Я не понимал, чего ищу. Знал только, что в моей жизни недостает чего-то существенного. И пока я этого не найду, ничто в мире не насытит мою душу. Чтобы избегнуть тисков смерти, душивших меня изнутри, я должен был отыскать помощь и исцеление. Не желая тонуть, я цеплялся за любую соломинку. Вкусив от запретного плода, моя душа подсознательно стремилась к дереву жизни. Самое мучительное, и это до сих пор меня изумляет, это то, что я пытался жить как прежде, словно ничего не произошло. Я как будто не хотел верить в реальность произошедшего. Я не смел взглянуть в глаза новому. Оно было слишком трудным и страшным. Перепуганный, незрелый, я пытался закрыть на него глаза, не понимая, что это невозможно. Я по-прежнему занимался политикой, называл себя социалистом, доказывал, что возможно общество без классового разделения и что к нему надо стремиться. Я обвинял капитализм во всех бедах мира и требовал его устранения. Сейчас мне странно и стыдно вспоминать мою тогдашнюю глупость. Я хотел спасти мир, а внутренне умирал от духовной пустоты. Проповедовал идеологию, в которую сам не верил. Пытался убедить людей доводами, которые не убедили меня. Я просто притворялся, ведь старые привычки нелегко изменить. Но были тут и глупость, и малодушие. Как интеллигент, интеллектуал, разумный социалист, я пользовался уважением в своем кругу и старался завоевать влияние и престиж, которые мне льстили. Меня окружали по большей части неверующие и агностики. Среди этих людей модно было не верить в Бога. Все духовное отбрасывалось, как суеверие безграмотных масс. И что я должен был сказать своим друзьям? Что утратил веру во все идеологии из-за сна, который не могу вспомнить? Поверили бы они? Сохранили бы уважение ко мне? Конечно, нет. Я упал бы в глазах многих своих друзей. Поэтому я притворялся кем-то другим, не собой. Я делал вид, будто верю в идеологию, в которую больше не верил. Пытался продать товар, который сам не купил бы и за 5 пенсов. Я превратился в лицемера. Я стыдился своего притворства, но ничего не мог с собой поделать. Я ослеп, и весь мир стал для меня черной бездной. Я понимал, что лицемерить недостойно, однако был слишком богат, а следовательно слишком труслив, чтобы объявить вслух, что утратил веру во все идеологии. Воистину, невозможно богатому войти в Царство Небесное, если Бог не сделает невозможное для человеков возможным. И вот посреди этого смятения произошло одно событие, которое вернуло мне радость и надежду на избавление. Однажды я зашел к другу и остался у него ночевать. Постепенно интересные темы для разговора исчерпались, и мне стало скучно, и я попросил у него что-нибудь почитать. Он дал мне книгу, которую сам не читал, но слышал, что она интересна. Это была одна из глав, кажется, 92-я, сочинение под названием «Таскират аль-Авлия» или «Жизнеописание святых», то есть суфийских учителей, написанного великим персидским поэтом Фарид-ад-Дином Аттаром, который сам считался выдающимся исламским мистиком. В этой главе рассказывалось о Мансуре аль-Халадже, величайшем и, возможно, самом нетрадиционном представителе раннего суфизма. Его казнили в 922 году по обвинению в ереси, поскольку он провозглашал «Я есть истинный», то есть Бог. Жизнь и духовные поиски Халаджа произвели на меня сильнейшее впечатление. Это был удивительный человек. Подвижничество и духовность были его главными, даже единственными устремлениями. Он исповедовал ислам, но его идеи очень сильно расходились с ортодоксальным учением. Что он хотел сказать, когда прилюдно возглашал и отстаивал утверждение «Я есть истинный», за что и принял жестокую смерть? Я так в этом и не разобрался, ибо он не оставил законченного богословского учения. Что привлекло меня в Халаджа, так это отождествление себя, человека, с истиной и Богом. Я всегда считал истину абстрактным, неодушевленным понятием и спрашивал, что есть истина. Халадж впервые навел меня на мысль, что истина может быть кем-то. Я понял, что, возможно, правилен другой вопрос – кто есть истина? Халадж не дал ответа. Его богословие слишком расплывчато и незавершенно, чтобы давать ответы. Оно распалось с его смертью и не укоренилось в мире. Однако для меня Халадж открыл мир суфийской традиции. А слово «суфизм» происходит от арабского «суф» – шерсть, грубая шерстяная ткань, лосиница аскета. А суфизм – течение в исламе, которое, в отличие от ортодоксального основного направления, строится на подвижничестве и страдании как пути, конечной цели человечества. Эта цель, по убеждению суфиев, – единение с Богом. Неизвестно, когда появился суфизм. Некоторые исламские учителя и мистики, такие как Аттар, считают, что начало его положил сам пророк Мухаммед, вдохновив на этот путь Увайса аль-Карани. Другие считают, что его создали через несколько столетий после смерти пророка благочестивые мусульмане, недовольные тем, что мусульманские правители погрязли в роскоши и мирских интересах. Подобно закону шариату, путь – тарикат, то есть эзотерическая сторона ислама строится на Коране и исламской традиции. Однако, в отличие от ортодоксального ислама и шариата, занятых по преимуществу общественной и правовой сторонами жизни, суфизм сосредоточен на духовной борьбе отдельного человека. Через аскезу суфий очищает душу от страстей. Очистившись, он пребывает в Боге и полностью соединяется с Ним. Совершенная любовь к Богу, то есть любовь без всякого своекорыстного интереса, будь то страх перед адом или надежда на райское блаженство, таков в теории идеал суфи. Я читал «Таскират аль-Авлия» главу за главой. Каждая была посвящена одному из великих суфийских святых. Я перечитывал книгу снова и снова. Меня завораживала тема и люди, которые были описаны. После «Таскират аль-Авлия» я нашел выдержки из «Мантик аль-Тайр» «Беседа птиц» другого значительного сочинения Фарида ад-Дина Аттара. В этой поэме рассказывает, как 30 птиц отправились на поиски таинственной птицы Феникса и, найдя ее, поняли, что они все 30 птиц, и одна птица единая, нераздельная и неразличимая целая. Это аллегорически описывает единение аскета с божественной сущностью Всевышнего, что и есть идеал суфизма. Потом я, случайно в кавычках, наткнулся на мистическую поэму Джалаладдина Аль-Балхи, которого в Персии называют Мелави, а на Западе Руми. Он написал две главных книги. Одна – «Меснави» – длинная поэма, в которой излагаются его мистические и нравственные учения. Ее называли «Коран» на персидском, поскольку она по большей части представляет толкование коранических стихов. Вторая, и на мой взгляд самая замечательная из его книг, «Диван Шамса Табризи», в которой он изливает свою преданность и любовь к своему духовному наставнику и другу Шамсиддину Табризи. Однажды я зашел навестить семью своей сестры и заметил оставленную на полу книгу. Это были выдержки из «Дивана Шамса Табризи». Я открыл ее, прочел несколько строк и пришел в такое волнение, что, схватив книгу, бросился домой, чтобы читать ее в тишине и покое. Душа, кто вдохнул в тебя этот порыв, кто в сердце родил трепетание тревог? Диван Шамса Табризи захватил мою душу. В этих стихах я узнавал собственную жажду божественного, духовного, вечного. Мистические стихи отражались во мне и проявлялись как страстная личная тяга к Богу, которую я нес в своем сердце. В строках, обращенных к возлюбленному наставнику, я узнавал свою любовь к Вышнему Богу, которого не знал осязаемо и лично. Несколько лет я читал только Руми, и так часто, что вскоре выучил наизусть почти все его стихи. Когда я повторял первые строки Меснави, они казались мне моей собственной жалобой. Вы слышите свирели скорбный звук. Она, как мы, страдает от разлук. О чем грустит, о чем поет она? Я со стволом своим разлучена. Не потому ли вы плачете от боли, заслышав песню о моей неволе? Я сопечальница всех, кто вдали, от корня своего, своей земли. Я принимаю в судьбах тех участие, кто счастье знал, и тех, кто знал несчастье. Я потому, наверное, и близка тем, в чьей душе и горе, и тоска. Хоть не постичь вам моего страдания, душа чужая тайна для познания. Плоть наша от души отделена, между ними пелена, она темна. Мой звук не ветр, но огонь, и всякий раз не холодит он, обжигает нас. И если друг далек, а я близка, то я ваш друг, свирели с тростника. Не устранять дано последствием пени меж Господом и вами средостей. В Руми я нашел духовного спутника. Мне казалось, что и он пережил внутренний перелом. Его стихи выражали мои муки и тягу к чему-то неведомому лучше, чем я сам бы выразил это. Интересно, что Руми, в отличие от других персидских поэтов и философов, таких как Омар Хайям, видит в боли не наказание, а источник жизни. В диване Шамса Табризи он говорит, что боль, которую порождает взгляд, брошенный внутрь себя, помогает пройти сквозь завесу, отделяющую человека от Бога. У него я находил отзвуки собственных чаяний, его слова формулировали мою тягу к живому и любящему Богу. Теперь, когда у меня были книги Руми, я желал лишь остаться в одиночестве и читать. Мне не хотелось никого видеть, и я находил общество в самом себе. Часто я сидел один в какой-нибудь из комнат нашего дома и читал, иногда громко вслух, «Диван Шамса Табризи». Стихи Руми написаны словами, которые проникают в самую душу и очень ритмичны. Я приходил от них в такое духовное опьянение, что пускался в пляс. Я знал, что Руми пишет о возлюбленном наставнике, Шамсе Табризи, но не знал, что за любовь и к кому я сам нахожу в этих стихах. Дивный язык Руми помогал мне выразить жгучую любовь к таинственному возлюбленному. Я знал, что он есть, но не знал, кто он, и незнание терзало меня все больше. Я осознавал, что люблю кого-то, что этот кто-то лучше и выше всего, что мне ведомо, что он может подарить мне радость и мир. Я приблизился к тому этапу своей жизни, когда надо было пойти дальше духовных жалоб и найти возлюбленного. Однако суфийская литература помогала лишь скорбеть о разлуке. Она не объясняла, как ее преодолеть. Для мусульманина единственный серьезный источник – Коран. Пророк Мухаммед, которого называют печатью пророчества и через которого, согласно традиции, явлено божественное откровение, составляет идеал исламского мистика. Мне казалось логичным в поисках неведомого возлюбленного обратиться к этой книге. Я попросил отца купить Коран. Мне самому это было не по карману. Близкие удивились и обрадовались. Отец, потому что видел, что я отхожу от политики, мать, потому что была ревностной мусульманкой и думала, что я обратился. Отец купил мне Коран в самом лучшем персидском переводе. Язык Корана в корне отличался от того, что я читал у Руми и других суфий. Там не было ни слова о личной любви Бога к отдельному человеку или человека к Богу. Книга не помогала мне в познании Бога, не говорила, кто такой Аллах. Аллах – милосердный, милостивый. Царь в день суда, Господь миров, тайный, единый, вечный, Господь рассвет. Но кто Он, если вообще кто? Я понял, что Коран не даст мне личной связи с Богом. Этот великий Создатель был скорее силой, чем личностью. Да, я не знал, к кому стремлюсь, но чувствовал, что мою любовь и стремление очень личны. Как я мог любить кого-то, кто не поддается определению? Как можно любить безличного Бога? Такая любовь в лучшем случае была бы безличной любовью. А велика ли ей цена? Еще в одном смысле Коран остался для меня непонятным. Там утверждается, что это книга от Бога, данная в подтверждении истинности того, что было. Единственное чудо, которым пророк доказывает, что пришел от Бога. Однако эта же самая книга утверждает превосходство почти всех остальных пророков. Все они, согласно Корану, явились с ясными знамениями, подтверждающими, что они посланы Богом. Ной пережил потоп, Авраам, согласно Корану, уцелел в пламени, в которое был брошен, и огонь стал для него прохладой. Соломон получил мудрость и знания, Моисей пришел к народу израильскому со множеством ясным знамений от Бога. Он говорил с Богом на горе Синай и сотворил множество великих чудес. Иисус тоже пришел с ясными знамениями. «Я пришел к вам со знаменем от вашего Господа. Я сотворю вам из глины по образу птицы и подую в нее, и станет эта птицей по изволению Аллаха. Я исцелю слепого прокаженного и оживлю мертвых с дозволения Аллаха. Я сообщу вам, что вы едите и что сохраняете в ваших домах. Поистине в этом знамение для вас, если вы верующие». Читая Коран, я был готов восклицать, как жители Аравии, говорившие о пророке, если бы было ниспослано ему знамение от его Господа. Однако как эта религия так быстро распространилась бы по миру, если она не была самой лучшей? Как и чьей власть она сумела обратить столько народов? Почему иранцы, самый древний культурный народ в этой части света, приняли ислам? Я думал, наверняка в нем есть что-то замечательное, чего я не вижу по собственному несовершенству и незрелости. Может быть, это я духовно слеп и не могу охватить истинности ислама. Шли месяцы, но загадка оставалась. Как ни убеждал я себя, что ислам – истинная религия от Бога, ничего не получалось. Я молился, чтобы Господь открыл мои глаза, но свидетельства против ислама, почерпнутые из него самого, не позволяли мне уверовать. встречи с Евангелием. А в 1990 году я попал беженцем в Норвегию. Меня приняли в городе Вольда на западном побережье в Фюльке, провинции Мёре-о-Громсдаль. Это очаровательный городок в одном из красивейших мест мира на берегу Атлантического океана в окружении зеленых холмов и величавых гор. Мне нужны были покой и уединение, чтобы разобраться в себе. Вольда, с его 5000 жителей, которые редко выходят на улицы, подходил как нельзя лучше. Кроме того, я хотел продолжить образование. В Вольде, где есть университет и педагогический институт, для этого были все условия. Вскоре после приезда ко мне постучал мальчик по имени Рейдер, один из тех добрых людей, которые старались приветить беженцев. Я пригласил его в дом, и Рейдер подарил мне карманное Евангелие. Оно было на норвежском, но с английским переводом. Так я впервые встретился с Евангелием и, начав читать, не смог оторваться. Для меня это был не философский труд и не художественное произведение, а книга жизни. Она повествовала о жизни, речениях и деяниях Христа словами, которые были обращены не сколько к рассудку, сколько к сердцу. В моей жизни наступил перелом. Евангельский Иисус оказался совсем не таким, каким я его знал из Корана и суфийских писаний. Исламская духовная литература изображает Иисуса, хоть и одним из посланцев Божьих, но все же обычным человеком. Идея о том, что Он Бог и Сын Божий, начисто отвергается исламом как кощунственная. В Евангелии Он Сын Божий и Бог. Христианский Бог, в отличие от Аллаха, конкретная личность. В Христе Господь явил Себя нам как конкретная личность. Бог Корана – создатель всего сущего, но больше нам о нем практически ничего не известно. Бог в исламе не является личностью, поэтому человеку невозможно к нему подступиться. В Евангелии меня сильнее всего потрясло отношение к Богу как к личности. То, к чему стремилась моя душа и чего я не находил в исламе – Бог, с которым можно установить личную связь. Я личность и могу установить связь с Богом, только если Он тоже является личностью. Если евангелисты правы, и Бог действительно воплотился в Иисусе, значит, возможны личные отношения между человеком и Богом. У меня появилась надежда. Иисус в Евангелии был совсем не такой, как я ожидал. Здесь Он предстал как Сын Божий, одно из лиц Троицы. Из любви к людям Он стал Сыном Человеческим. Он – Бог, решивший спасти людей от иго греха и смерти. Не мы достигли Бога, но Он снизошел до нас. Он родился в человеческой плоти, жил с нами, ходил среди нас, спал под одним с нами кровом, ел с нами, страдал с нами, помогал нам, исцелял нас, делил с нами свою доброту, молился о нас своему Отцу, желал разделить с нами свое царствие, смиренно омывал нам ноги и, наконец, кротко принял от нас и для нас едва ли не самую страшную из возможных смертей. И тем не менее, Он по-прежнему нас любит. Бог стал человеком, чтобы спасти человечество. Он спас нас своей смертью на кресте и посмертным воскресением. Это была благая весть, лучшая весть, какую мне доводилось слышать. Коран отрицал эту благую весть. Иисус Корана не восстал из мертвых, потому что не был распят. Читая Евангелие, я понял, что люблю Христа. Однако оставалась дилемма, действительно ли Иисус был таким, каким изображает его Евангелие. Я любил его, но как узнать, что он не просто обычный человек, историческая личность? Как убедиться, что его слова «Я есть путь и истина, и жизнь» не сродни высказываниям Халаджа? Утверждение Халаджа «Я истинный» умерло вместе с ним навсегда. Как удостовериться, что слова Иисуса истинны и живы? Воскресение Христа стало для меня ключом к разгадке. Это была проверка христианства на истинность. Если Он воскрес, то верно и все остальное, что рассказывает о Нем Евангелие. Если Он вправду восстал из мертвых, значит, Он вправду Бог и Сын Божий, ставший человеком, чтобы спасти человеческий род, а с Ним и все творение. Тогда наше спасение впрямь в том, чтобы верить в Него и идти за Ним. Если Он умер и не воскрес, как в случае мусульманского мистика Халаджа, то Евангелие лжет, и верить в Христа – несусветная глупость. Кто был этот Иисус, который так строго судил книжников и фарисеев, называя их лицемерами, вождями слепых, безумными и слепыми, осужденными в гиену? Только если он воистину Бог, ему позволено говорить так Богу, иначе он очень дерзкий человек. Если Христос не воскрес, если он не Сын Божий, то христианство – величайшее мошенничество и самообман в истории человечества. Конечно, апостолы подтверждают его воскресение, и мне искренне хотелось им верить, но мог ли я? Задача была непростая. Если сами апостолы, которые жили с ним рядом, и, как утверждают евангелисты, видели его чудеса, сомневались в его воскресении, то как не усомниться мне? Как поверить, что он воскрес, когда даже апостол Фома сказал, «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». Где найти свидетельство воскресения? Я всем сердцем желал, чтобы Евангелие оказалось истинным, ибо его рассказ был прекраснее всего, что я читал прежде. Если он правдив, трагедия человечества и личная трагедия моей жизни разрешены. Значит, вся ценность этого прекрасного рассказа определяется его истинностью. Если это всего лишь литературное произведение, то Евангелие – величайшая ложь в истории человечества. Как мне убедиться, что оно истина? Где найти доказательства? Иисус, который был так добр и щедр, что исцелял больных, возвращал зрение слепым, очищал прокаженных и даже воскрешал мертвых, еще и учил, как власть имеющий. Иногда он говорил суровые слова, а от своих учеников требовал полного самоотречения. Кто он, сказавший, чтобы мы любили его больше отцов, матерей, сыновей и дочерей, если хотим стать его учениками? Кто он, велевший, чтобы мы взяли крест свой и пошли за ним? Только со стороны Бога такие требования справедливы. В противном случае это самый эгоистичный и самовластный человек в истории. Ислам и христианство представлялись мне диаметрально противоположными, а не дополняющими друг друга, как утверждает ислам. Иисус в Евангелии совсем не тот, что Иса Корана. Лишь один из них может быть настоящим, но который? Если Евангелие правдиво, значит, ислам лжив. Если коранический рассказ об Иисусе верен, то лживо Евангелие. Как мне разобраться, где истина, а где ложь? Как мне узнать, прав Коран или нет, утверждая, что евангельская история Иисуса искажена? Нелегко было отыскать ответ. Это не археология, которой можно опровергнуть теорию, сославшись на ту или иную находку. Это богословие. А где найти истинного богослова, который даст мне ответ? В городе Вольда Евангелие стало моим постоянным спутником. Я носил его повсюду и читал, где только мог. Чем больше я вчитывался, тем больше любил Иисуса. Я не понимал многого из того, что он сказал, однако он был необычным в хорошем смысле слова. Не таким, как другие персонажи, которых я встречал в духовной литературе. Он говорил притчами. Я не понимал их смысл, но чувствовал, что в этих загадочных изречениях заключена глубокая мудрость. Я понимал, что за этими простыми словами живет сокровенный смысл. Я не понимал слов, но заключал из них, что он был личностью необыкновенной. И я любил его, даже не зная, кто он.

Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги Хризостома Силахварзи «Мы будем утешены». Читал Александр Крупинин. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Вы слушали пасхальный концерт «Да воскреснет Бог» композитора Дмитрия Бортнянского в исполнении хора Мариинского театра.
1: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы. Подкаст «Попробуй напиши». 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Наталья Рыжова, Мария Багги, подкаст «Попробуй напиши». Сочинение ЕГЭ «Литература».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня две заключительные части нашей передачи выходят в прямом эфире. Первая была в записи. У нас в первой части прозвучала, собственно, запись лекции Татьяны Трефиловой об искушениях в благотворительности. А вот с 18.30 мы работаем в привычном режиме. И в рубрике «Православный паломник» сегодня принимает участие Елена Захарова, экскурсовод паломнической службы радио «Град Петров». Елена, здравствуйте.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Надежда Сузима, руководитель паломнической службы в Пробке.
1: Да, возможно, но она обещала, что она будет хотя бы под конец, потому что у нее есть очень интересная информация, которую можно услышать, вот действительно, и надо услышать из первых уст, потому что помимо того, что она руководитель паломнической службы, она же принимает участие в организации волонтерского движения, которое восстанавливают, приводят в порядок усадьбы, дома, чьи владельцы были, в общем-то, такими очень известными, значимыми людьми дореволюционной России.
0: Да, ну, Надежда нам дала поручение обсудить состоявшуюся экскурсию по Петербургу Достоевского. Елена, расскажите, как прошло это событие?
1: Наверное, обсудить это те, кто был, да, они обсуждают, да, и, может быть, какие-то недочеты или, да, то, что впечатления, да, будем рады, если они поделятся впечатлениями в эфире или просто позвонят.
0: 328-29-32, телефон прямого эфира, если в четверг нас слушаете, то, пожалуйста, звоните. 328-29-32.
1: Экскурсия действительно состоялась, мы ее назвали с Надеждой «Рядом с Раскольниковым», потому что это было не впрямую 730 шагов Раскольникова, как вот иногда проводят, да, такие экскурсии редко, но они бывают. А я постаралась глубже дать эту тему, как, что происходило, какие события, какие интересные истории так или иначе наложили свой отпечаток, да, на вот ту атмосферу, в которой жил Фёдор Михайлович Достоевский. И я очень благодарна моим слушателям, особенно молодому человеку, который задавал очень интересные вопросы. Я на самом деле над ними до сих пор размышляю. А вопрос был такой. Напротив станции метро Сенная площадь есть гауптвахта. И вот в этой гауптвахте, на этой гауптвахте в марте 1877 года два дня провел Фёдор Михайлович Достоевский. Причем его посадили на гауптвахту за то, что он не согласовал выпуск журнала «Гражданин» с вышестоящими, так скажем, инстанциями. И вот молодой человек задает вопрос, а почему гражданское лицо, ну, было на гауптвахте. Гауптвахта – это для военных, да? И вот это очень приятно, потому что это был... Это не мой монолог был по дороге, да, 730 шагов Раскольникова, а это был диалог. И это было приятно, что люди задумываются над той информацией, которую я говорю.
0: Повторить экскурсию планируете?
1: Да, мы планируем ее повторить. И если вот все будет так, как задумывается, то, может быть, пару раз в месяц, пока белые ночи, мы будем ее ставить даже в вечернее время, прогуляться по красивым местам. Это тоже приятно.
0: Ну что же, а главная тема нашей сегодняшней передачи – это другая экскурсия, которая состоится 24 мая.
1: Да, в воскресенье 24 мая мы планируем познакомить с владениями Всеволожских. Да, мы все знаем город Всеволожск. Не так давно ему там была поставлена скульптура Всеволожскому, хотя не совсем правильно, потому что не он основатель этого города, но, тем не менее, о самих Всеволожских стоит вспомнить. Уникальнейшие люди, но, с другой стороны, у нас Российская империя в своем багаже, наверное, не очень хорошо так сейчас сказала, но столько достойнейших людей, о которых мы не всегда знаем. Да, их имена на слуху, а чем же они были интересно соотечественникам и что они оставили для нас. Вот впервые как-то задумалась о Всеволожских, когда готовила экскурсию, это было очень давно, мы ехали в Рускеалу, как раз проезжали земли Всеволожских. Я рассказывала, как всегда, что Петр I отдает эти земли, да, рядом с Петербургом, своим приближенным, с тем, чтобы они эти земли облагородили. Я рассказывала о тех удивительных мельницах, да, потому что проезжаешь, сейчас леса, а когда начинаешь рассказывать, какие парники были, какие персики подавали к новогоднему столу, да, это всегда интересно, ну уже не говоря о том, что более было значимым. Так вот, мне попался такой удивительный факт. Это было в 70-м году. Русские моряки приехали на Кубу, пошли в какую-то таверну и разговаривали, естественно, на русском языке. И вот к ним подсел мужчина, уже старик, и он спросил, откуда вы? Они говорят, из России. Он говорит, я понимаю, что вы из Советского Союза, да? А откуда конкретно? Он говорит, ну, под Ленинградом есть такое местечко, Всеволожск. Наверняка вы и не слышали. И старик расплакался. Он говорит, а я один из последних рода Всеволожских. Да, вот. Mm-hmm. И тут мне было интересно вообще, как они, что они такого вот интересного вот о них было бы найти. Ну и вот династия Всеволожских, да, если так говорить, то вела свою генеалогию от князей Всеволожей и через них уже от самого Рюрика. Всеволожи владели удельными княжеством в Смоленской земле, но потеряли их. Поступили на службу к московскому князю Ивану Калите. Ну, а к концу XVIII века так немножечко вот их род, если так можно сказать, да, зачах. И тут

всеволожских, Сергей, Всеволод и Андрей, сделали карьеру благодаря участию в победном для Екатеринины II перевороте в 1762 году. И вот здесь уже мы четко понимаем дворянская линия князей всеволожских. Ну, он был Всеволод из трех братьев. Его карьера была действительно такой очень головокружительной. Он стал прокурором Сената, и в свое состояние он вложил сибирские земли, купив около миллиона десятин у Строгановых. Угу. То есть опять вот здесь перекличка, мы знаем. И ну, вот так бывает, что у самого Всеволода детей не было. И он воспитывал детей своего брата Андрея. И, конечно, большую часть состояния обер-прокурор оставляет вот именно племянникам. Так, среди них был один племянник, который тоже носил имя Всеволод. Вот, видимо, передавалось из поколения в поколение, как в память о тех вот далеких предках. Ну вот, интересно, вот этот второй Всеволод, да, после того, как он отслужил на службе, он занимается хозяйством, он расширяет металлургические заводы на Урале, занимается соляными, рыбными промыслами и даже осваивает золотые прииски. Ну вот здесь немножечко так вот оставим, да, эту историю немножечко, наверное, для экскурсии больше. И даже занимается фарфором на подмосковной фабрике. Ну, а уже в начале XIX века он увлекается идеей наладить поставку грузов с предприятий со своих по реке Каме. И вот здесь интересно, он тоже, не буду так вот очень даваться в подробности, потому что его инженерная мысль конкурировала с инженерами, французами того времени. Он изобретает какие-то удивительные машины, причем это все действующее, да, это все идет на службе нашего государя. И даже получил, сейчас, даже получил за свое изобретение первый в России патент, привилегии. Mm. То есть человек, не имеющий инженерного образования, но получает инженерный патент. А это было связано с тем, как лучше переправлять грузы по реке Каме. Вот там свои были такие приспособления. Тем, кто приедет на экскурсию, я обязательно покажу эти чертежи. Сейчас их так вот сложно описывать. И вот дальше этот Александр I, Всеволожский, вот его изобретательская деятельность не прекращается. Он выделяет субсидию на устройство газового освещения в Петербурге. И у нас, кстати, наверняка наши радиослушатели знают, что недалеко от Смольного есть такая улочка, очень коротенькая, Одесская улица, ее иногда, и там установлен памятник фонарщику, и вот там все первые фонари, от самого первого до последнего, которые установлены в Петербурге, тоже такая вот очень маленькая, атмосферная, интересная улица. Так вот, возвращаясь к Всеволожским, здесь произошла такая история, что он осветил Адмиралтейский бульвар, поставил 5 светильников. Ну вот что-то там пошло немножечко не так. Петербуржцы хотели более яркий свет видеть. У Всеволожского это не получалось. И вот, ну, тем не менее, он стал работать над тем, чтобы все было так, как надо. То есть вот человек, который, имея хорошую должность, хорошие какие-то привилегии, но, тем не менее, вот их ум всегда направлен на то, чтобы улучшить что-то в Санкт-Петербурге, в России, да, и оставить это потомкам. Ну вот случилось так, что... Это вот я рассказываю о Всеволожских, и вот здесь, почему сейчас я делаю акцент на них, потому что

0: мы поедем еще в Приютино, и там у нас будет тоже интересная экскурсия. Приютино – это было вот то гнездо, в котором, как его называли в то время, это был то место, где собиралось все поэтическое общество «Цвет Петербурга». Туда приезжают, например, Александр Сергеевич Пушкин, он бывает там, он влюбляется, правда, ему отказывают, потому что недостаточно хорош для дочери хозяина. Но, тем не менее, он там бывает, там какие-то влюбленности, там устраиваются...
1: Вот я вижу Алексей Николаевич Оленин.
0: Или... Абсолютно правильно, Алексей Николаевич Оленин, он был, и вот он собирал вокруг себя, это президент Академии художеств, он собирает вокруг себя вот цвет молодежи. Тоже это, наверное, усадьба одна из последних, которые стали таким вот музейным пространством, потому что долгое время этот, в общем-то, этот... дом был в запустении. И сейчас петербуржцы вроде бы знают, вроде бы на слуху Приютино, но даже среди моих знакомых он говорит: ой, а мы там ни разу не были. А там правда интересно, там правда интересно, там великолепные экскурсоводы, там сохранились очень интересные картины, подлинники, которые могли бы украсить, в общем-то, и залы Русского музея. Это тоже интересно. И так как, вот повторюсь, что Надежда Александровна Сузима работает как волонтер, то у них очень интересные связи вот с этими музеями. И она договорилась, чтобы для нас провели экскурсию, ну, одни из лучших, там все хорошие. Но когда приезжает радио «Град Петров», экскурсоводы всегда делают такой вот комплимент нам, что мы, конечно, особые слушатели, очень подготовленные, очень дотошные, и с нами интересно, как и нам интересно вот с профессионалами. Тоже.
1: Вот, ну, что же, если вот говорить о маршруте 24 мая экскурсии, то, я так понимаю, он включает еще в себя и Колтуша.
0: Да.
1: Вот, а там что интересного?
0: А там Колтуши у нас связаны с именем Павлова. Это опыты, это медицина, которая, с одной стороны, нам кажется, что она была немножечко такой вот примитивной, да, а с другой, да, ну, с высоты 21 века, а с другой стороны, это действительно такой вот, это та медицина, на самом деле, которая развивается в период русско-японской войны, Первой мировой войны. Это так потрясающая практика для врачей. И это возможность вот в скором времени, да, у врачей очень ограниченное время на то, чтобы найти нужные препараты, найти методики лечения, да, чтобы людей поскорее возвращать в строй. На самом деле то, что и сегодняшними реалиями, да, соприкасается. И вот этот... Ну, естественно, помощниками у Павлова были не только собаки, но и были приматы.
1: Хорошо сказать.
0: Да, да. Но благодаря ведь им мы живем, да, нам помогают лекарства, какие-то разработки. Да. Они на страже науки.
1: Вот Колтушев, там же все так немножко странно разделено. Колтуши – это не только сами Колтуши, там еще есть Павлова деревня, которая как-то это вот административно и разделено, что не понимаешь, где ты находишься. Но вот то ли в Колтушах, то ли в Павлово, там есть такой как бы памятник, я бы сказал, такая инсталляция, посвященная веществу Павлова, кажется, так это называется. И там, значит... Это очень абстрактная картина, но состоящая в том числе из фигурок множества собачек, которые, да, видимо, и
0: Ну, подопытных собак, да, будем называть, ну, своими именами. Я сейчас немножечко в таком, знаете, замешательстве вот проговаривать это или нет, но я думаю, что наши радиослушатели тоже так с пониманием отнесутся. В советское время там была картина написана, а в советское время очень многие так картины все-таки ориентировались на библейские сюжеты. Вот сейчас мне трудно подобрать слова, но там изображена женщина, да, вот, и рядом с ней обезьянки, которые помогали, вот всё на службу людям. Такая история. Ну, а самое главное, там сохранился кабинет, сохранились личные вещи Павлова.
1: И а там это... есть какой-то музей, да?
0: Да. Это в музей, о котором...
1: Я была, в музее не было.
0: А он появился не так давно. Музей, в который не попасть просто так. Да, это не частный музей, но это музей, который, как вот, знаете, сейчас есть музей под заказ. Они открываются, да, по заявке. И это очень важно. И опять-таки проведут люди, которые имеют отношение к медицине. Ну, а Павлов – это удивительнейшая личность. Да, есть сведения о том, что Павлов был старостой собора под Господня в Иерусалим. Сейчас там вестибюль станции метро «Площадь Восстания». Он на этом месте. И вот благодаря тому, что Павлов известнейшая личность, да, Павлов, этот собор очень долго не разрушали. Его разрушили только после смерти величайшего академика. Так что вот такая история. Вообще там интересно проехать, и я сейчас немножечко так вот от Всеволожских, да, перешла к Приютино, может быть, стоит вернуться и сказать, что сохранился сейчас, вот буквально не так давно, отреставрировали храм Спаса Рукотворного образа. Красный кирпич, беленые красивые окна, мимо него не проехать. И там, в этом храме находится усыпальница Всеволожских. Это тоже вот такой вот интересный, не то что интересный объект, очень значимый объект. Обязательно туда заедем. По нашему пути будет и Бернгардовка. Тоже такое вот место в Петербурге. И интересно, мы туда ездим с паломническими группами раз в году, когда... едем поклониться, это памятные даты Николая Степановича Гумилёва. Вот там сохранил памятный знак, потому что рядышком пустошь, в которой, ну вот, скорее всего, и был расстрелян этот поэт Серебряного века. А батюшка в этом храме всегда совершает в день его памяти панихиду. История храма, деревянной церкви тоже интересна. Сохранилось предание, что когда-то мимо проезжал будущий архиепископ Лука, воин Ясенецкий, вот я не знала, что он бывал в наших краях, остановился и сказал, вот здесь должен быть храм, и храму быть в скором времени. И вот действительно появляется храм такой, очень теплый по атмосфере, по тому, как нас принимают. Вот это Бернгардовка. Не так далеко, я не знаю, получится у нас заехать или нет, но я это держу в памяти. Это место, в котором, которое появилось благодаря одной женщине. Она решила сохранить память поэтов Серебряного века, чья судьба, тяжелая судьба, так или иначе, связана вот с нами, с годами репрессий. Там просто небольшая площадка, лежат камни. Этот камень как бы в память об Анне Ахватовой. Этот Марина Цветаева. Этот Николая Степановича Гумилёва. И вот если это будет у нас хорошая погода и будет такая возможность, туда мы, конечно, обязательно заедем. Ну, еще будет несколько храмов, которых, ну, наверное, захочется посетить, потому что, ну, как-то опыт подсказывает, что не так часто мы туда выбираемся. А ну, здесь, да, это... за одну поездку у нас есть возможность посетить вот три значимых таких, четыре даже интересных объекта.
1: Это не очень популярное, такое не очень раскрученное, наверное, да. направление для туризма, тем не менее там... И там есть что посмотреть, и природа какая.
0: И там есть что посмотреть, прекрасная природа, и есть о чем рассказать. Конечно, мы всегда собираемся как-то с Надеждой Александровной, чтобы выстроить поездку, потому что есть поездки, в которых интереснейшая история, а показать нечего, да, вот какие-то разрушенные стены. А здесь вот все сложилось. Мы видим и какие-то объекты, которые только-только ожидают, да, вот такого признания широкой публики, известности, а есть уже, которые гостеприимны, которые ждут нас. Тот же парк около Приютино в хорошую погоду, это тоже парк, в котором сохранились вот те, можно увидеть архитектуру парков XIX века. Они ведь строились по особым таким канонам тоже.
1: Ну и в Колтушах тоже там есть же и парк, и там есть озеро очень красивое в Колтушах, которое просто... Вот фотографии получаются великолепные. Да, так что там тоже есть что посмотреть. И будет еще на маршруте остановка у Лютеранской церкви Святого Георгия.
0: Да, ну мы просто вот заедем посмотреть. Там тоже такая небольшая
1: внутрь
0: история.
1: Там, наверное, не зайти,
0: да? Посмотрим, как у нас будет складываться по времени. Что, потому что мы ведь тоже... У нас сейчас, к сожалению, проговорю я, наверное, то, что самая большая часть, составляющая, да, поездки, это автобусы, да, это вот самая дорогая составляющая, поэтому мы тоже будем ограничены во времени, но постараемся хотя бы проехать мимо, потому что те, кто видел, говорят, того стоит.
1: Да, и там концерты, кстати говоря, каждую субботу, если не ошибаюсь, да. в Лютеранской
0: да.
1: кирхе
0: Святого Георгия. Да, я тоже читала об этом. Но, может быть, кто-то захочет и останется, а мы подскажем, как доехать обратно. Ну, посмотрим. Вот это тоже наш первый маршрут. И когда первые маршруты, они, вы знаете, они интересны тоже своей, наверное, новизной. Тем, что у нас происходит более тесный контакт со слушателями, потому что мы всегда говорим, а вот что вам понравилось, а что вы предлагаете, а может быть, мы вот здесь остановимся, как вам будет интереснее, да, поэтому это в хорошем смысле наши сотворцы поездок.
1: А сколько... Насколько продолжительной будет экскурсия?
0: Ну, мы рассчитываем, что это будет, наверное, часов в 10 мы поедем.
1: Угу.
0: Где-то в 11. Это будет, скорее всего, станция метро Ломоносовская. Во всяком случае, я так ставила. Это ближайшая станция метро до Приютино. Там нас встретят, ну и должны мы вернуться тоже часам к 5. Есть такой вот важный момент. Надежда Александровна говорит, что там около отреставрированного храма очень вкусная еда, очень вкусное кафе.
1: Какого храма?
0: У первого храма, в котором усыпальница Всеволожских, да, Спаса Нерукотворного образа, там недалеко такое очень хорошее, уютное кафе. И о нем мне рассказывали и местные жители, что они туда с удовольствием ходят. Так что у нас будет возможность даже немножечко вот посидеть и побыть в этой атмосфере. Надеемся, что и погода будет тоже хорошей.
1: Да, ну, получается очень насыщенный маршрут за 7 часов, столько остановок.
0: Да.
1: И главное, что разнообразный.
0: Он, вот вы абсолютно правильно подметили, Даниил, он разнообразный маршрут. И каждый сможет найти что-то свое. Было бы интересно, что если бы с нами поехали молодые люди, да, школьники, может быть, потому что, кто знает, может быть, вот этот музей, история академика Павлова кого-то сподвигнет и выбрать такую же стезю в будущем. Это тоже очень интересно.
1: Что же, спасибо большое. Надо, наверное, назвать номер телефона, по которому мы призываем звонить слушателей для того, чтобы записываться на наши экскурсии. Вот Надежда Сузима, к сожалению, похоже, до сих пор в пробке, вот не доехала сегодня, но озвучу его, этот номер я. 982-40-19. Это прямой городской петербургский номер. 982-40-19. Также можно звонить и писать в мессенджер Макс и по СМС Надежде на номер +7 905 222 40-19. Повторю еще раз, +7 905 222 40-19. И, конечно, все контакты есть на сайте graddefispetrov.ru в разделе «Паломничество», и есть особая группа ВКонтакте «Паломнические поездки. Радио Град Петров». Набираете в Google или в Яндекс и сразу же переходите. Что же, пора заканчивать. Технический момент. У нас сегодня нет трансляции, и, скорее всего, в 19.10 тоже трансляции не будет, потому что ВК-видео не вполне стабильно работает. Вчера тоже нестабильно, но вчера наладили трансляцию, и сегодня...
0: Это проблема с интернетом в Санкт-Петербурге, да. И мы знаем, почему.
1: Ну, вот сегодня да. Пока наладить не получилось, так что, скорее всего, в 19.10 тоже будет без видео. Елена Захарова, экскурсовод паломнической службы «Радио Град Петров», принимала участие в рубрике «Православный паломник». Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: Всего доброго.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Продолжаем вечерний канал. У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Мы, кажется, починили ВК-видео, так что, уважаемые слушатели, если вы в четверг, ну и, собственно, и не в четверг, открывайте ВК-видео, и там найдете трансляцию нашей передачи. Сегодня в заключительной части вечернего канала мы пообщаемся с иереем Евгением Тимофеевым, клириком храма пророка Илии на Пороховых. Здравствуйте, отец Евгений.
1: Здравствуйте, Даниил.
0: Телефон прямого эфира 328-29-32. Этот же номер. Так, по старинке хотел сказать, что можно через мессенджер. Нет, сегодня у нас только телефон доступен 328-29-32 и трансляция на платформе ВК-видео. Там есть чат, и в чате тоже можно задать вопрос отцу Евгению. У нас будет 4 темы. Надеюсь, что все 4 успеем обсудить. И давайте сразу послушаем первую новость про инопланетян.
2: Первая часть рассекреченных материалов США по неопознанным летающим объектам включает архивные снимки миссии «Аполло-17», свежие военные наблюдения 2025-2026 годов и несколько неразрешенных случаев. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на портале Пентагона в США, сообщает ТАСС. В первую подборку вошло видео инцидента над Объединенными Арабскими Эмиратами в октябре 2023 года, обозначенное как неразрешенный случай. На записи, опубликованной Пентагоном, виден хаотично двигающийся яркий объект, зафиксированный военными средствами наблюдения в ночном небе. В описании говорится, что происхождение объекта и его характеристики установить не удалось. Также опубликован архивный снимок миссии «Аполло-17». В описании к материалу указано, что в увеличенной части фотографии, выделенной желтой рамкой, над поверхностью Луны видны три огня. В опубликованных описаниях и сопроводительных материалах первой подборки упоминаний России или СССР не обнаружено. О намерении обнародовать эту информацию объявил в конце апреля президент США Дональд Трамп. При этом он уточнил, что в недалеком прошлом обсуждал тему неопознанных летающих объектов, в том числе с американскими военными летчиками, наблюдавшими такого рода явления. Они, по словам президента США, говорили, что видели такое, во что невозможно поверить.
0: Отец Евгений, а вы в пришельцев верите?
1: Конечно, любой человек, который бывает в церкви по воскресеньям и читает Второй Псалом, знает, что Господь хранит пришельцев. Вот.
0: Там точно про тех пришельцев?
1: Нет, конечно, там не про тех пришельцев, а про странников. И да, существование неопознанных летательных объектов. Я думаю, эта тема очень дискуссионная и, пожалуй, не верю. Вот. Но вы знаете, то, что рассекречивают какие-то неопознанные какие-то да еще ситуации, ну, это здорово, потому что всегда есть повод для воображения, что-то значит, сообразить. Буквально вчера я имел возможность пообщаться с одним священнослужителем, вот, который убеждал меня, что египетские пирамиды не могли быть построены людьми, и что к их построению была причастна некая допотопная цивилизация.
0: Ну, в общем, то есть внеземная.
1: Нет, нет, нет. Речь идет не про инопланетян.
0: Вот я как раз слышал, что пирамиды инопланетяне.
1: Вот, нет, это вообще это старье, это старейшая информация. У нас другая
0: есть отдельная теория, да?
1: У нас, значит, он озвучил теорию, что речь идет про, значит, допотопную цивилизацию. Вот что, значит, до Великого потопа, значит, была какая-то очень сверхразвитая цивилизация, гораздо более развитая, чем сейчас. Вот. И вот остатки это вот, значит.
0: А в Библии что-то про это есть?
1: Ну, скажем так, он считает, что значит, 6 глава книги «Бытия», повествующая о том, что, значит, ангелы Божии соединялись с дочерями человеческими, повествует о том, что, значит, ангелы, в общем, падшие ангелы соединялись с реально земными женщинами, от них рождались вот некие гиганты, полулюди, и вот эти полулюди обладали какими-то сверхчеловеческими способностями. Отсюда, значит, он считает, что отсюда, значит, в разных культурах образ кентавров, минотавров, значит, всяких полулюдей, полуживотных, значит, и вот, а в том числе от них остались египетские пирамиды, вот как-то так.
0: Вот вы говорите, он считает, то есть вы считаете иначе?
1: Я хотел слово «конечно» потреблять, но давайте, чтобы чьи-то чувства не задеть, я считаю иначе.
0: А почему?
1: Я считаю, что для объяснения шестой главы небытия есть гораздо более, ну, скажем так, органичный, простой вариант, что это соединение сифитов и каинитов. Вот. То есть потомков Сифа и потомков Каина. Вот. И несложно представить, что нематериальные существа могут вступить в связь с земными женщинами, и от них могут появиться какие-то потомки, честно признаться. Не могу в это поверить. Да. Нет, конечно, все может быть. И инопланетянин могут быть, я не знаю. Но, знаете, насчет инопланетян, у Клайва Льюиса, моего любимого христианского писателя, 20 века автора замечательной сказки «Хроники Нарнии» и «Богослова», есть такое рассуждение, знаете, вообще он является автором цикла «Космическая трилогия», где как раз про другие планеты говорится. Но, прочитав его цикл, мы можем убедиться в том, о чем он говорит в другом, в своем прозаическом уже, скажем так, не художественном сочинении, что даже если инопланетяне существуют, предположим, значит, есть какая-то разумная цивилизация, да. Бог стал человеком. Бог не стал там, значит, жителем планеты Луна, там, ну, значит, спутник, или, значит, там, Луны, там, планеты, там, Юпитер, Сатурн или кого-то там. Бог стал человеком. Это уникальный факт человеческой истории. И искупление универсальное, на всю Вселенную имеющее значение, произошло именно на планете Земля в первом веке нашей эры.
0: Вот. Да, но на этот счет разные есть теории. Кто-то говорит, что инопланетян, значит, понадобилось отдельное какое-то воплощение Бога для их спасения и так далее. Бывают какие-то мнения, что просто еще и как бы у них чуть ли не отдельный Бог какой-то. Понятно, что это все мало совместимо с христианством, но
1: есть такое художественное произведение, называется «Гиперион». Значит, это такая художественная сага о христианском проповеднике-космонавте, который прилетает на одну, значит, планету и, значит, начинает, ну, как проповедовать, да, и оказывается, что они вообще не знают ничего про Бога, но при этом они не могут умереть. Они умирают и сразу же воскресают. То есть у них не получается умереть никак. И он сам мучается от того, что он сам теперь теряет возможность умереть. И оказывается, что вот эта способность не умирать изнутри в них действует вот некто, кто, значит, образом креста их воскресает, воскрешает каждый раз. То есть, короче, речь идет про то, что это Христос, как бы, вот, их воскрешает. Просто они об этом не знают. Вот. То есть,
0: ну, да, но это фантастика, можно, конечно, много чего придумать.
1: Да.
0: Эдуард пишет: «Христос воскресе! Здравствуйте, дорогой отец Евгений и Даниил. Темные силы вполне могут являть себя в разных областях, лишь бы людей отвести от изучения учения Христа».
1: Вот. Видите, Эдуард, он на страже.
0: Но вы согласны с тем, что вот это же на самом деле довольно такое распространенное представление о том, что инопланетяне,
1: Это бесы.
0: Да, они как бы на самом деле являются нам каким-то людям, но это на самом деле бесы.
1: Ну, честно, вы знаете, многим это покажется удивительным, но священники, как правило, скептически относятся к любым сверхъестественным явлениям. Почему? Да потому что самое главное чудо уже совершилось. Бог стал человеком. Когда приходят в храм люди, начинают рассказывать о каких-то сверхъестественных событиях. Там икона замироточила дома, там кто-то там, значит, выздоровел. Какое-то чудо. что-то летает там, какие-то сны, вещи и так далее. Ну, мы всегда относимся с таким сдержанным, как бы, скепсисом. Что да, нет, это может быть. Вообще, мы можем допустить практически все, что угодно. Вот. Но стоит ли? То есть, стоит ли верить своим вот этим, значит, ощущениям, своим вот этим, да, каким-то там эффектам тем или иным? То есть, вопреки распространенному убеждению, настоящие библейские чудеса происходят незаметно. Как, например, незаметным было чудо в Кане Галилейской для людей, которые просто черпали эту воду. Оно как-то незаметно стало вином. То есть не было какого-то трах-бабах случайно, да? В библейском, новозаветном, во всяком случае, понимании чудо – это всегда что-то такое, что-то происходящее вот так вот таинственным образом. То, что происходит незаметно от окружающих, как правило. Как умножение хлебов, да? Взял, благословил, преломил, раздал. Кто обратил внимание, что вот этот хлеб, он там, не знаю, умножился, да, удвоился, утроился? Да нет, это просто как-то само собой произошло.
0: Ну, кто-то, знаете ли, все-таки обратил, и мы имеем текст Евангелия, который повествует.
1: Да, но он акцент какой-то, то есть акцент не на моменте вау, не на спецэффекте, да, а на, скажем так, на том, как это чудо, какой результат оно произвело, да. То есть чудо в библейском понимании всегда тесно связано с свидетельством Божьего присутствия, да, и чудо для своего осуществления требует веры. То есть не сначала чудо, а потом вера, да, как нам кажется. Бог скажет из граммофона: «Я есть, верьте в меня», да, вот. А наоборот, сначала Христос спрашивает: «Веришь ли ты, что я могу тебя исцелить?» Потом исцеляют, да. Поэтому, ну, я лично и многие священники, да, скептически относятся к любым сверхъестественным явлениям, а при этом скепсис – это не означает тотальное отрицание, да. В отличие от, ну, скажем так, материалистов, мы не то что допускаем, мы верим в чудеса, да. Просто мы не склонны, знаете, вот есть такое понятие, порой православные христиане часто подпадают, к сожалению, под это искушение, называется легковерие. Вот вера во все что угодно, то есть в любые чудеса. То есть вот что-то произошло, там на остановке автобус как-то остановился, не так, уже какое-то чудо. Мы, ну как бы, промысел Божий, он вокруг нас, и да, может быть, в этом тоже его частичка Божьего присутствия, в том, что ты успел на этот автобус, да, там, несчастный. Но объявлять это каким-то сверхъестественным явлением и чудом, я бы поостерегся.
0: Ну, что же, перейдем к следующей новости. Давайте про Симпсоны и хантавирус.
1: Да, это тоже еще одно чудо.
2: Мультсериал «Симпсоны» предсказал вспышку хантавируса, которая произошла на круизном лайнере МВ «Хондиус», сообщает портал «Правила жизни». 23-й серии 19-го сезона, которая вышла в 2012 году, семья Симпсонов отправляется в путешествие на лайнере. Однако их отдых внезапно омрачается обращением генерала Уильяма Салливана. Он заявляет о вспышке смертельного вируса Пандора, который требует всемирного карантина. Для этого все суда должны остаться в море. В итоге оказалось, что это была лишь проделка сына Симпсонов Барта. Он так хотел, чтобы отдых не заканчивался, что пошел на крайние меры и подстроил это обращение. После чего на борту начались полнейший хаос и разрука. Запасы еды были на исходе, и пассажирам пришлось есть мясо чаек и мидий. В итоге Барту пришлось признаться, что это был розыгрыш, и вместо обращения настоящего генерала он проигрывал отрывок из фильма. В начале мая на круизном лайнере МВ «Хондиус», следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса. Из 147 пассажиров погибли трое, заболели всего 8 человек. В социальных сетях пользователи подняли панику, якобы новой пандемии, и стали снимать трендовые видео на эту тему.
0: А в предсказания и пророчества вы, отец Евгений, верите?
1: Да, безусловно.
0: Ну вот, а в Симпсонов, которые предсказывают вирусы?
1: Вы знаете, если что-нибудь говорить на протяжении лет там 10-20 каждый день, то наверняка можно сказать какое-нибудь пророчество. Ну, 100%, что-нибудь доскажешь. Вот. С такого количества информации, ну, уж точно что-нибудь досбудется, да? Вот. По этому принципу, я думаю, многие, ну, шарлатаны, которые, значит, дурят народ этими знаками зодиака, значит, и что-то сообщают какие-то такие убедительным голосом про то, что сегодня весам нужно быть поосторожнее, потому что их сделка сегодня предстоит быть трудной. Наверняка у кого-нибудь из несчастных носителей знака весы, значит, будет какая-то сделка, которая тоже будет трудной и так далее. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому я, честно говоря, ну, тем более там сюжет, ну, как скажем, этой серии, да, «Симпсонов», ну, достаточно общий, то есть там, ну, какая-то эпидемия на корабле. Ну, слушайте, ну, можно было предположить о таком сценарии и не зная про хантавирус. То есть... Скажем да. так, тут не похоже на какой-то прям.
0: Скажите, пожалуйста, отец Евгений, а вот вы допускаете, что Господь может через каких-то людей, через какие-то произведения искусства, через вот сейчас, в наше время, не в ветхозаветные времена, а вот прямо сейчас, прямо в нашей стране, являть нам какие-то предостережения таким образом?
1: Вы знаете, безусловно. Безусловно, я думаю, что любой вот гениальный автор, будь это режиссер, писатель, да, актер, композитор, неважно, он всегда понимает, что его произведение больше, чем он сам. Как-то раз, я, кажется, этой мыслью уже делился в нашей студии, я, будучи большим фанатом творчества Андрея Тарковского, смотрел одно из его, ну, видео, живое видео, где он общается со студентами. И его спрашивают про его собственный фильм «Сталкер». И он отвечает, говорит, я думаю, или мне кажется, «Сталкер» об этом. Мне хотелось просто встряхнуть. Ты что, сам не знаешь, о чем ты снял фильм, в конце концов? Как же нам это понять, да? А мне кажется, это было очень верное, ну, вот, ощущение, мне кажется, здравое, что если ты действительно вот творишь и чувствуешь, что делаешь вот нужное дело, да, то твоими грешными, немощными устами действительно... в какой-то степени, и, конечно, мы не можем себя сопоставлять там, с пророками там, и так далее, естественно, никто этого делать не будет, но в какой-то степени сам Господь может что-то открыть. Да? Вот, поэтому сам факт такого, я, безусловно, верю и думаю, что мы, каждый из нас может поделиться своим опытом вот такого прочтения каких-то текстов, которые лично вот, для него имели такое очень важное значение. Ну, например, ну, видите, я хотел привести пример Достоевского «Бесы», да, который, ну, можно сказать, пророческий, да, скажем так, в отношении грядущих событий. Но дело в том, что тут, скажем так, атмосфера вот этого грядущего конца, как будто бы люди ощущали просто на уровне, ну, такой общей интуиции, да. То есть Достоевский здесь, конечно, конечно, можно назвать Достоевского пророком, да, ну, в таком широком смысле слова. Вот. Но нельзя сказать, что его произведение «Беса» является таким каким-то вот сверхъестественным предсказанием о будущем. Скорее, ну, просто прозрение или адекватное воззрение на состояние российского общества, да, там, во второй половине XIX века. Поэтому можно сказать, что Бог действительно... И если следовать, кстати, Библии, то мы видим, что Бог не просто может открываться там, язычникам, он им открывается. Он открылся египетскому фараону во снах, он открывается царю Навуходоносору во снах. Ведь сон из книги пророка Даниила про, значит, исполина, у которого золотая голова, там серебряная, железная и так далее, вот это все, значит, истукан, пророчество о, по сути, грядущем пришествии Христа, в нем как бы зашито. Это сон не просто язычнику, а главе языческой вавилонской державы Навуходоносору, богопротивному языческому царю, который уничтожил Иерусалим. Именно ему является Бог и открывает будущее. То есть, да, Бог может это делать. Другое дело, что, ну, наверное, не нужно спешить с оценками, да. Вот. Но время, оно расставляет иногда на свои места, и оказывается, что, как, скажем, Каиафа, да, произнес слова, лучше одному умереть за народ, да, и евангелист Иоанн добавляет, что он говорил это, сам не понимая, что он говорит. То есть он, по сути, предсказал спасительное значение смерти Христа, при этом сам будучи его, ну, виновником его смерти, по сути, да. Вот такая удивительная картина.
0: Да, в пророчество Ванги, в пророчество Жириновского. Да, что-то такое. Ой, можно верить.
1: Ну, Жириновский, как и Симпсоны, да, Жириновский говорил настолько очень много, да, что наверняка что-то из того, о чем он сообщал, учитывая его, в том числе, ну, талантливость, его интуицию, его харизматичность. Есть, я думаю, очень много верного. Вот того, что...
0: То есть это просто все совпадение. Нет такого, что вот каким-то определенным людям, не творческих профессий, потому что Ванга с Жириновским не творческим, да, люди, что вот Господь как-то им...
1: Нет, видите, даже насчет творческих людей, да? То есть тут ситуация в том, что Бог... Я не думаю, что Бог открыл Достоевскому судьбы России. Скорее, Достоевский, вот будучи гениальным автором, создал такое произведение, что через это произведение действительно, вот, можно сказать, говорит в какой-то степени, да, обрамляет, кавычки, сам Бог. То есть дело в том, что на самом деле, я сейчас пишу диссертацию, посвященную богодухновенности Священного Писания. И это относится в том числе и к самим библейским авторам. Сами библейские авторы иногда не до конца понимали масштаба тех слов, которые они произносят. Ну, например, мы берем там слова пророка Исаии, там «Дева во чреве примет». Однако, если мы прочитаем 7 главу книги пророка Исаии, то там речь совершенно о другом, о конкретном историческом событии. Но Бог используют слова святого пророка так, что они имеют второе исполнение через несколько столетий, да. То есть, дело в том, это как Тютчев сказал, да, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, да. То есть, настоящий автор, в чем ценность его слов, в том, что они больше его собственного авторского замысла. И в этом смысле они могут быть пророческими. Но не в том смысле, что он сам осознал и понял какое-то, значит, сознательное пророчество о будущем, да, о том, что Бог его устами говорит что-то. Ведь причем в библейском понимании пророчество – это не просто предсказание, это именно пророчество, то есть проречение. То есть Бог говорит, речь Бога, да, и эта речь Бога может быть не только в отношении будущего, в отношении настоящего или даже прошлого. То есть Бог через слова пророка дает какую-то оценку, какое-то послание, значит, ну, Божьим людям, да, в отношении прошлого, настоящего или будущего. В этом смысле, скажем, ну, с позволения сказать, да, я уверен, что какие-то, скажем так, лучшие минуты, да, Жириновский, значит, Царство ему небесное, мог давать какие-то весьма пронзительно тонкие, точные оценки, скажем, современного состояния российского общества там или что, да? Но сложно сказать, в какой степени он сам их осознавал, масштаб этих истинностей, скажем, да, этих оценок и так далее. Поэтому дело тут сложное. Вот.
0: А можно ли применять к пророчествам и предсказаниям разным, которые мы слышим, такой критерий, что если они как бы направлены на не только на информирование о будущем, но и содержат в себе какой-то нравственный смысл, то это значит, наверное, от Бога, и к этому стоит прислушиваться. А если просто вот информация там о том, что такое-то событие произойдет в таком-то году, то на это внимание обращать не надо, это от дьявола.
1: В Библии есть два критерия для удостоверения истинности пророчества. Первое. Пророк говорит именем Бога, именем истинного Бога. То есть не именем там Астарты, Ваала или...
0: То есть, получается, Жириновский и Ванга, поскольку они в начале своих пророчеств не... То есть они...
1: Они не подходят к этому критерию. Да? И второй критерий. Пророчество сбывается. Так. То есть, если пророчество было произнесено именем Бога, но оно не сбылось, то оно не истинное. А если оно сбылось, но было произнесено не именем Бога, то оно тоже не истинное. Ну, только просто истинность пророчества – это не просто его… Вот вы правильно сказали, да? Истинность пророчества оценивается в Библии, да? Не просто тем, что события произошли так, как о них было сказано, да? А пророчество – это некое послание, как вы заметили. То есть это некий призыв. Обратить внимание на что-то, да, или исправиться, изменить свою жизнь, покаяться, да. Поэтому, может быть, там дьявол сообщит о том же, что произойдет в будущем. Но в отличие от Бога, он не призовет к покаянию, да, верно? То есть в этом отличие.
0: Перейдем к третьей новости, да. Послушаем про хаски и микрочип.
1: Да, очень интересно.
2: Хаски по кличке Сьерра воссоединилась со своим хозяином спустя 12 лет благодаря микрочипу. Об этом пишет People. 8 апреля хаски поступила в приют для бездомных животных в Бруксвилле, штат Флорида. Собака была худой, она медленно двигалась, и у нее отсутствовали клочки шерсти. В приюте собака получила всю необходимую медицинскую помощь, лечебные ванны, ежедневные прогулки и еду. Когда сотрудники приюта проверили хаски на наличие микрочипа, они узнали ее имя Сьерра и вышли на номер телефона ее владельца Брайса. Последний раз он видел ее 12 лет назад, когда она была подрастающим щенком. Хаски потерялась во время переезда из Нью-Мексико в Техас. В офисе шерифа округа Эрнандо подчеркнули, что история показывает важность чипирования животных. Простой микрочип изменил все. Без него Сьерра могла бы остаться еще одной потерявшейся бездомной собакой, отметили там. Хозяин никогда не переставал надеяться, но уже не думал, что снова увидится с ней. Когда Брайс увидел фотографии Сьерры, его сердце разрывалось от осознания того, в каком она состоянии. Но в то же время он был переполнен эмоциями, зная, что она там, и, получается, он сможет увидеть ее снова, добавили в офисе шериф. Хаски находилась в приюте примерно неделю, после чего ее вернули в родную семью при содействии нескольких организаций и волонтеров. Все, кто встречался с ней, становились частью ее путешествия, полной решимости помочь этой милой старушке найти дорогу домой, отметили в приюте.
0: 328-29-32, телефон прямого эфира и чат трансляции на платформе ВК-видео. Это два способа связи со студией. Если у вас, уважаемые слушатели, будут вопросы к отцу Евгению, и вы при этом с нами вечером в четверг, то, пожалуйста, звоните или пишите. Очень ждем. 328-29-32. Отец Евгений, ну вот если чипы, чипирование помогает так вот с собачками, может быть, и людей тоже начать как-то чипировать, чтобы, если что, найти их можно было?
1: Вы знаете... Наш православный народ возопит всем сердцем, всей душой, всей крепостью своей и скажет, что это печать Антихриста и что это, в общем, неблагоугодное дело. И я в этом, ну, может быть, с меньшим риторическим окрасом соглашусь. Потому что действительно, как любое доброе начинание, вот такое универсальное. Всем помочь, всех спасти, всех найти. Оно, увы, увы и увы, в нашем падшем мире может быть использовано не только ко благу, но и ко злу. И передача личных данных, и, к сожалению, мы не можем гарантировать, что это поможет. Скажем так, что, знаете, как вот обратил внимание, когда берешь вот таблетки любые, открываешь вот эту вот ненужную бумажку, да, значит, которая называется «Инструкция по применению». Вот. Значит, ну, кажется, ненужно. Значит, и там...
0: Я всегда считаю.
1: Да. И там, значит, сказано, значит, применять в случае, если, значит, предполагаемая польза от применения аппарата превышает там предполагаемый риск. Вот. То есть в данном случае польза, безусловно, была бы. А вот предполагаемый риск какой? Мне кажется, тоже очень высокий. Вот.
0: Ну да, но... Нет, вы только не подумайте, что я как бы за чипирование. Но смотрите, вот что можно было бы возразить на это. Смотрите, в каждой пятерочке у нас там висят портреты пожилых людей, которые, значит, где-то потерялись, и огромное количество волонтеров, там, ресурсов разных, да, сил уходит на поиск людей. Ну, может быть, как-то определить какие-то категории людей, которых можно было бы, извините, чипировать, но снабдить какой-то, да, как-то каким-то устройством небольшим с функцией геолокации. Вот здесь в истории с собачкой геолокации не было, поэтому, собственно, 12 лет искали. Mm-hmm. А, ну вот, исполнилось 80 лет, тебя чипировали.
1: Нет, в принципе, против какого-то браслетика, который человек добровольно одевает, ну, надевает, простите, да, значит, с той задачей. На самом деле, я вот, прихожане приходят к нам, и я им говорю, чтобы они делились геолокацией со своими родственниками, потому что они говорят, я не знаю, я могу упасть в обморок. Иду из храма или в храм, да, путь от дом-храм, да, могу упасть, могу, там, не знаю, подскользнуться, что угодно может произойти. Я говорю, ну, просто делитесь геолокацией, попросите детей вам настроить приложение, чтобы вы всегда, чтобы они всегда знали, где вы находитесь, да. И в этом смысле это было бы очень полезно, там, какой-то, ну, развитый, удобный сервис, там, который бы работал в любых условиях, там, не только при включенном интернете, там, да, не требовал бы постоянной подзарядки, там, ну, в общем. Я думаю, сейчас мы очень много видим рекламы всяких сервисов по отслеживанию геолокации своих детей, да, вот там мне реклама приходит, значит, знаете, где ваша дочка там, вот, нет, это было бы здорово, наверное, в каких-то случаях, но мне кажется, ключевой критерий здесь – это добровольность, вот. И хотя, конечно, ну, скажем, если мы прогнозируем ситуацию, что какой-то, значит, там негодяй, там, да, он схватил вашего ребенка, вот. Если бы это был чип, то он бы его не смог отключить, да. А вот если браслетик, да, то он просто возьмет браслетик и все, и выбросит, и все, не найдете, да. Вот, ну, в общем, я за браслетики. Вот.
0: Эдуард пишет, спросите у Алисы, уже разрабатывают внедрение чипа в головной мозг, по-моему, и обсуждать не стоит, насколько это хорошо, в кавычках.
1: Ну, конечно. Эдуард, согласен, что...
0: Тоже. В общем, вы, отец Евгений, против чипирования. Это, да, было приятно узнать. Давайте послушаем последнюю, может быть, новость, или нет, мы послушать ее, кажется, не сможем. Потому что отошел наш звукооператор. Так, я тогда, наверное, сейчас открою текст и сам это постараюсь озвучить эту новость. Прошу прощения за...
1: Честно, вот...
0: Включай новость, пожалуйста, последняя.
2: Ученые из Института генетики Национального университета Колумбии подтвердили редкий случай. При анализе ДНК двухлетних мальчиков-двойняшек выяснилось, что у них одна мать, но разные отцы. Лаборатория использовала исследование 17 микросателлитных маркеров. Результат теста – совпадение ДНК предполагаемого отца с одним ребенком, и отсутствие совпадения с другим был подтвержден повторным анализом, исключившим ошибки обработки. Эксперты отмечают, что такой феномен встречается крайне редко и требует одновременного сочетания нескольких факторов. Наличие двух половых партнеров в короткий промежуток времени. Выход двух или более яйцеклеток и оплодотворение обеих яйцеклеток до их гибели. Яйцеклетка живет менее 24 часов. Ученые не раскрывают детали личной жизни участников по этическим соображениям, но предполагают, что с распространением молекулярных методов и роста популярности тестов на отцовство случаи могут выявляться чаще.
0: Отец Евгений, вот что вы думаете?
1: Господи помилуй, и смех, и грех, да. Ну, грех в большей степени, конечно. Ой, ужас. Я специально вот, когда ехал в нашу студию, да, познакомился с этим понятием. Я сейчас не могу сейчас прочитать это какое-то очень...
0: Гетеропатернальная суперфекундация.
1: Господи, помилуй, да.
0: Что-то... Не будем запоминать, надеюсь, не пригодится больше.
1: Ну, гетеропатернальная, да, гетеро и патер, да, разные отцы. Вот. Там, значит, тоже описывается, например, как в нашей новости, да, что условия для того, чтобы это было, то есть, условно говоря, во вторник с одним, в среду там с другим.
0: И во вторник можно с двумя, отец Евгений, я думаю, что...
1: Нет, ну, может...
0: Нет, ну, может сказано сутки, в пределах суток.
1: Я видел случай, на самом деле, несмотря на то, что этот случай описывается как супер редкий, интернет, ну, если забить вот этот вопрос...
0: 20 случаев.
1: Он знает достаточно много случаев таких. Ну, наверное, они входят в это число 20, я не знаю. И история в том, что... То есть, в данном случае, я не знаю, мы не знаем подробности личной жизни, но в других случаях там известны эти подробности, и это была супружеская измена. То есть, один, ну, там, ребенок от мужа, а другой от... Ну, любовника. Вот. И честно, это просто ужасно. То есть вот насколько страшно осознавать, что распущенность в жизни вот, женщины в данном случае, ну, поймите меня правильно, да. Я не оправдываю, как бы, ну, мужчину, который нарушает единство семьи, да, то есть распущенность в данном случае женщины, одной женщины и одного, а может быть, двух мужчин, ну, в зависимости от там, ситуации, да. Что она приводит к тому, что дети, они по-любому, ну, представьте себе вот этих двух детей, их судьбу. То есть. Одно дело, когда это просто, ну, скажем, мама развелась с, значит, с мужчиной, и потом она вступила в

0: мы, слава богу, что она там не сделала аборт там, и так далее. Дай бог здоровья, что она выносила этих детишек, и они родились. И дай им бог здоровья, чтобы все у них было хорошо и замечательно. Вот, но мне жалко вот просто, как много люди своими необдуманными поступками, ну, по сути, затрагивают судьбы невинных детей.
1: Ну, а кто-то вам скажет, вы слишком консервативны, ну и что? Ну и что? Ну вот ребенок будет знать, что вот такая вот ситуация сложилась в их семье. Ну и смотрите, не обязательно же это такая картина, как вы описали, что есть семья, муж, жена и ребенок, есть еще дополнительный ребенок от какого-то абсолютно левого человека со стороны. Ну, в такой ситуации можно действительно предположить, что вот тот ребенок, который от любовника, как бы будет в этой семье чуть менее любим. Но с другой стороны...
0: Ну, или будет сам чувствовать внутренние какие-то противоречия, сложности внутренние, да? То есть мы должны понимать, что та связь, которая формируется у детей в утробе матери, она уникальна. Ну, то есть, это не просто два сводных брата. А это, ну... Почему? Вот обратите внимание, что вот здесь я должен быть аккуратен с термином, потому что термины могут быть разные, да? Дети, которые родились в данном случае, это будет у нас... не однояйцевые, а разнояйцевые, да, близнецы. Даже когда они разнояйцевые, они одеваются одинаково. У них одинаковые там пеналы, портфели, прически. Почему? Ну, казалось бы, мне всегда вот удивляло, почему вы не хотите там с детства выглядеть непохожим друг на друга? А у них эта связь настолько близкая, настолько тесная, что они хотят быть вместе друг с другом, но при этом у них разные отцы, они будут физически не похожи друг на друга, но при этом их будут связывать такие узы. То есть эта проблема в том, что в сами вот эти взаимоотношения между детьми и их родителями, да, и получается, кого ему назвать папой?
1: Наверное, того, кто стал ему приемным отцом и является реальным отцом его родного брата. Ну, не знаю, я вижу, конечно, огромную здесь нравственную проблему, связанную с поведением этой женщины и поведением мужчин, но вот почему-то я, не знаю, как-то на эмоциональном уровне не разделяю вот этого вашего чрезвычайного беспокойства за судьбу вот этого второго ребенка. Ну, в конце концов, Авраам, Сара, да, Агарь, первый сын, соответственно, Измаил. Вот эта вот и ситуация тоже какая-то очень некрасивая, но она
0: Нет, ну, мы должны понимать, что тут включается социальный фактор. Рожать детей от наложницы, там, служанки, это было совершенно нормальным в понимании древних людей. Ну, как понимаем и сейчас. Значит, ну, во всяком случае, в понимании древних людей это было нормально.
1: Хорошая ремарка, да.
0: Но при этом, вот даже заметим, Бог... Это, кажется, 22 глава, да, книги Бытия, говорит Аврааму: иди и принеси в жертву сына твоего возлюбленного, единственного твоего, которого ты любишь. Единственного. Неужели Господь забыл, что вообще-то у Авраама есть другой сын, Измаил? В чем же дело? Так потому что только Исаак являлся, ну, собственно, его наследником. Тем, кто мог наследовать всю полноту ее прав и в духовном смысле, и в материальном. И поэтому тут получается так, что статус этих детей был разный изначально. Сейчас у нас такого нет. И, наверное, в этом есть много хорошего, что такого нет. Да? Но просто если социально, ну, скажем так,

0: если социум, древность, относился к этому одобрительно, и он принимал этих людей, понимал по-разному, но принимал, то задумаемся о том, в какой, ну, какие социальные конфликты заложены в этой ситуации, да? То есть, с одной стороны, один ребенок, он, скажем так, ну, у него полноценная семья, потому что они живут вместе, и мама, папа, они являются его мамой, папой. Вот. А у другого ребенка у него получается какая-то половинчатая семья. И это вроде бы его брат, а вроде бы как сводный брат, это вроде бы его папа, на самом деле не папа. И, в общем, то есть, меня больше всего расстраивает, что здесь как бы заложена такая, ну, не то что бомба замедленного действия, но вот как бы такой конфликт.
1: А если не сообщать ребенку об этом?
0: Почему один узкоглазый, а другой нет?
1: Да. Ну, вот так, ну, бывает, наверное, иногда. Можно какое-то объяснение придумать.
0: Ну, в конце концов, родители же не сразу сообщают ребенка, если взяли его из детдома, там, в маленьком возрасте.
1: Да,
0: там.
1: Да, да.
0: А тоже это готовят же его, ну, в смысле, готовятся к этому моменту. Поэтому, конечно, наверняка они сообщают.
1: Кстати, ему... не всегда сообщают, бывает, что
0: да,
1: и не узнают.
0: Да. Сообщают же, никогда. Да, и даже если сообщают, то сообщают же не сразу. Поэтому наверняка в этой ситуации тоже, ну, предвидится какой-то разговор, и, видимо, он предвидится не сразу, не в два годика. Вот. Но это будет сложно, наверное.
1: Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к разного рода рассуждениям о том, что вот поскольку время стремительно меняется, человечество и связи между людьми как-то претерпевают очень существенные изменения за довольно быстрые сроки, и в связи с этим меняется и, в принципе, семья, ее роль, то есть если раньше семья создавалась с мыслью о том, что без семьи, ну, вообще никак, потому что, собственно, ну, ты умрешь, за тобой никто не будет в старости ухаживать, и, ну, в общем, это было невозможно, просто вот так был устроен мир. А сейчас, ну, вот типа того, цивилизация развивалась, и вот мы пришли к такой стадии, когда семью совершенно из практических соображений заводить, ну, невозможно. Uh-huh. Может быть, где-нибудь там в каких-то
0: сообществах. Ну, практический аспект все равно присутствует, но он уже не такой необходимый.
1: Ну, да. Да, и в связи с этим вот дальше ход мысли, что семья-то меняется, и меняться может в том числе и состав семьи, да, и вот эти все несовместимые, конечно, с православием там представления об однополых браках, о многоженстве, многомужестве, о чем угодно, что вот как бы вот это новая норма, и христианству, типа того, надо просто соответствовать духу времени, а не пытаться какие-то древние неактуальные заповеди навязывать невинным людям.
0: Видите, христианство предельно реалистично, на мой взгляд. То есть оно, с одной стороны, понимает, что мы никуда не денем биологию, то есть чисто естество, то есть стремление мужчины и женщины друг к другу, да, и те механизмы, которые заложены для того, чтобы удерживать их союз друг с другом. И в то же время христианство предельно задает высокую планку семейным ценностям. Семья, ее цель – это не рождение детей, а совместное возрастание, духовное возрастание супругов, школа любви. Поэтому насчет первого, насчет того, что материальный аспект теперь не является давлеющим, да и слава Богу, теперь мы можем по-новому ощутить христианское благовестие о том, что брак – это школа любви, и о том, что даже семьи, которые не имеют детей, тем не менее, их семья имеет цель и смысл, потому что они учатся любить друг друга, возрастают в Боге. Второй аспект относительно того, что возрастать в любви можно и с однополым супругом, да, или там с двумя, тремя, или там неважно как. Тут мы акцентируем внимание о том, что естество человека, оно действительно помогает нам, то есть взаимоотношения между людьми, они строятся не в безвоздушном пространстве, и естественное стремление мужчин и женщин друг к другу, оно наоборот помогает здоровым семейным отношениям. Поэтому мы, с одной стороны, поощряем переоценку семейных ценностей в том смысле, что она меньше прагматизируется, да, пристает не просто вынужденностью или необходимостью, а свободным выбором. И это, слава Богу, мы за это тоже очень рады. Но при этом мы не готовы пересматривать онтологический статус семьи, то есть это союз мужчины и женщины. Потому что мы видим в этом определенную помощь от Бога на языке природы.
1: Как-то так. Спасибо большое. Иерей Евгений Тимофеев, клирик храма Ильи Пророка на Пороховых, принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: До свидания.

0: Маленький концерт.
1: Если я так высоко ставлю классический балет, то не только потому, что он мне нравится, но и потому, что я вижу в нем совершенное выражение аполлонического начала. По красоте своего строя и аристократической строгости формы классический балет как нельзя лучше отвечает моему пониманию искусства. В классическом танце я вижу торжество вдумчивой композиции над расплывчатостью, правила над произволом, порядка над случайностью. Так определял свои творческие приоритеты один из самых значительных композиторов XX века Игорь Федорович Стравинский. И замечал: «Моя основная продукция – именно балеты». Действительно, 10 оркестровых партитур Стравинского посвящены балетному театру. «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», «Пульчинелла», «Поцелуи феи», «Аполлон Мусагет», «Игра в карты», «Балетные сцены», «Орфей», «Агон». Но позже и чисто симфонические произведения были оттанцованы. Таким образом, хореографическое воплощение получило около 40 сочинений композитора. И это при том, что музыка Стравинского, по мнению многих хореографов, слишком сложна, слишком хороша или даже вовсе непригодна для балета. Сам же композитор считал, что между его музыкой и хореографией должно возникнуть особое полифоническое соотношение. Балет «Орфей» был задуман как вторая часть античной трилогии, начало которой положил балет «Аполлон Мусагет», созданный в 1927 году. История Орфея, который спустился в мир умерших, чтобы вернуть свою возлюбленную, и победивший царство смерти своим искусством, это древнейший античный миф, возникший в классической Греции еще в V веке до н.э. И с тех пор каждая эпоха, каждая культура, философы, художники, поэты, музыканты пытаются его переосмыслить. Не раз историками искусства было отмечено, что миф об Орфее обретает особое звучание в моменты переломных эпох. И не случайно именно в 1947 году Стравинский избирает для своего нового творения вечную и притягательную для художника тему. По мнению одного исследователя, обращаясь к древнему сюжету, композитор хотел выразить столкновение художника с жестокой реальностью и победу над ней. Победу духа, искусства и высокого этического идеала. Если учесть, что всего за 2 года до создания балета закончилась кровопролитнейшая Вторая мировая война, то тем больше основания вкладывать в него такой смысл. Конец цитаты. Война поколебала устои казавшейся незыблемой цивилизации. Не потому ли так актуальна стала в это время для Стравинского идея порядка, аполлонического начала в искусстве? Композитор особенно остро ощутил необходимость установить связь с универсальной мировой традицией в самых ее истоках и в этой традиции найти точку опоры в стремительно меняющемся мире. Недаром так существенна в его творчестве роль античного мифа о царе Эдипе, Аполлоне, Персефоне, Орфее. Стравинский сам пишет либретто нового балета, взяв за основу классику древнеримской литературы, поэму Овидия «Метаморфозы». Он сам создает основы для своей музыки, как несравненный мастер архитектуры, в совершенстве владеющий секретами построения музыкальной формы. Балеты Стравинского поражают своим лаконизмом, они редко длятся больше получаса. Такая предельная концентрация выражения требует настоящей отточенности партитуры. Я пытался создать новую музыку на базе классицизма XVIII века, используя его конструктивные принципы, писал Стравинский. Образные черты такого стиля невольно ассоциируются с Петербургом, родным городом композитора. Дорогие для Стравинского воспоминания о Петербурге переплавились в ином художественном измерении, в державную стройность и упорядоченную строгость музыкальных образов. Следы этой стилевой манеры сохраняются и в балете «Орфей». Важность для самого композитора этого произведения подчеркивает эпизод его биографии. Когда в 1962 году уже 80-летний Стравинский вновь посетил Россию, для своего выступления в качестве дирижера он выбрал в числе немногих партитур именно балет «Орфей». Музыка балета, кристально чистая, отточенная до формулы, прозрачная по тембрам, продолжает неоклассический период Стравинского. В ней отсутствуют сильные эмоции. Преобладает настроение возвышенного спокойствия античной трагедии. Ни горькая скорбь Орфея, оплакивающего потерянную Эвридику, ни светлая радость встречи с любимой, ни даже угрозы злобных стражей царства мертвых не нарушают гармонического равновесия, какого-то, можно сказать, античного колорита, присущего этой музыке. При этом музыка балета неожиданно для стиля Стравинского напевна, и танцы Орфея недаром названы в партитуре ариями. Они тяготеют именно к оперной выразительности. Ведь герой балета – великий певец, победивший своим искусством само царство смерти ради спасения своей возлюбленной. Стравинский говорил: «Для творчества нужна динамика, нужен некий двигатель. А есть ли на свете двигатель более мощный, чем любовь?»

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучал фрагмент балета Игоря Федоровича Стравинского «Орфей» в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Игорь Федорович Стравинский. Запись из концертного зала. Октябрь 1962 года. В передаче были использованы материалы трудов музыковедов Михаила Семеновича Друскина и Валерия Васильевича Смирнова. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Радиоград Петров продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Святейший Патриарх Кирилл возглавил очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. В Ставрополе прошли торжества, посвященные первому празднованию Собора Святых Ставропольской Митрополии. В Минске состоялся международный молодежный форум «Смысл. Жизнь. Будущее». Об этих и других новостях в нашем выпуске. 14 мая в патриаршей синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Открывая заседание, предстоятель Русской Православной Церкви обратился к членам Священного Синода с кратким приветствием, после чего Синод приступил к работе согласно повестке дня. 13 мая, в день памяти святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского, небесного покровителя Северного Кавказа и первого празднования Собора Святых Ставропольской Митрополии, в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя была совершена праздничная божественная литургия. Богослужение возглавил митрополит Ставропольский Невинномысский Кирилл. За богослужение митрополит Кирилл со служения архипастыри и духовенства совершил чин прославления Собора Святых Ставропольской Митрополии. После чтения выписки из журнала номер 69 Священного Синода Русской Православной Церкви от 24 июля 2025 года митрополит Кирилл осенил иконой молящихся. Затем образ святых был положен на середину храма для поклонения верующих. По заамвонной молитве митрополит Кирилл со служения архипастыри и духовенства возглавил славление перед иконой Собора Святых Ставропольской Митрополии. Со словами поздравления к митрополиту Кириллу обратился митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий. От имени духовенства Ставропольской епархии митрополита Кирилла с праздником поздравил ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко. Митрополит Кирилл поблагодарил присутствующих за поздравления и обратился к молящимся со словом, в котором поздравил участников богослужения с первым празднованием Собора Святых Ставропольской Митрополии. Всем верующим были розданы иконки Собора Святых Ставропольской Митрополии. 12 мая в Духовно-просветительском центре «Ковчег» Елисаветинского монастыря города Минска состоялось торжественное открытие международного молодежного форума «Смысл. Жизнь. Будущее». Форум направлен на объединение усилий государства, церкви и общества в сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных семейных ценностей среди молодых людей, ориентированных на крепкую семью, рождение и воспитание детей, преемственность поколений, здоровый образ жизни, достижение общественной стабильности и прогресса. Организаторами форума выступили благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров», Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский экзархат и государственные учреждения образования Республиканский институт высшей школы. В форуме приняли участие более 200 человек. Торжественное открытие возглавил патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский Заславский Вениамин при участии представителей законодательной и исполнительной власти общественных и молодежных объединений Республики Беларусь. Митрополит Вениамин подчеркнул, что хотя молодежь живет в новых условиях и говорить с ней необходимо на понятном ей языке, сама природа человека остается неизменной, а его душа, запросы и ценности составляют надежный фундамент, на котором можно строить добрую и осмысленную жизнь современного человека. И последнее сообщение. Доля россиян, называющихся православными, снизилась с 78% до 65% с 2011 года, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомости и приводит данные опроса социологов Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Согласно их исследованию, 65% россиян считают себя православными, 16% не относят себя ни к какому вероисповеданию, еще 6% придерживаются атеистических взглядов. Доля православных, по данным газеты, уменьшается. Так, по результатам опросов университета за 2011 год, среди респондентов было 78% православных верующих, 2% атеистов и 11% россиян, не относивших себя к какой-либо религии. Кроме того, по данным на 2026 год, среди респондентов, которые отнесли себя к православным, почти каждый третий, 32%, никогда не принимают участие в религиозных службах. Разница с 2011 годом, отмечает издание, незначительная. В богослужениях никогда не участвовали 28% россиян. Всего сейчас 17% православных респондентов участвуют в службах с периодичностью от нескольких раз в год и чаще. 15 лет назад их было 28%. Исследование проводилось социологами Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета на основании опроса 1501 человека в возрасте от 18 и старше лет в феврале и марте 2026 года. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Я желаю написать такую книгу, какой не бывало еще в литературе. Так писал Сергей Тимофеевич Аксаков во время создания своей знаменитой книги. Задача писателя состояла в том, чтобы создать историю ребенка и чтобы это была книга для детей и для взрослых. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
3: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
2: Радио «Град Петров» представляет программу «Исследования и исследователи». Это беседы с учеными и мыслителями, исследования которых касаются вопросов христианской культуры, истории христианства, проблем догматики и религиозной философии. Ведущий программы – Артем Андреевич Гравин, специалист по русской религиозной философии. Программа выходит каждый четверг в 21 час 40 минут. Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 36-е зачало Деяний святых апостолов, отрывок из 15 главы.
1: В те дни восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святаго, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывающих, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с сим согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написав и вручим им следующее: «Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников радоваться. По элику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими, Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте, будьте здравы». Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сем наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим.
0: Послушайте 37-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 10 главы.
2: «Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям, «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь Я получил от Отца Моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете Его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили Его и говорили Ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную».
3: Христос воскресе, дорогие братья и сестры, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня, в начале евангельского чтения, положенного сегодня за литургией, Господь говорит о Своей крестной смерти, которая должна совершиться в Иерусалиме. Можно все, что было сказано, вот это краткое изречение, обобщить всем нам хорошо известным церковным выражением «вольная страсть». Недаром это выражение часто повторяется в церкви, особенно в Страстную Седмицу, в завершении Великого Поста, когда мы произносим «отпуст на страстной, гряды Господь на вольную страсть нашего ради спасения». Или поем в церкви, поклоняясь кресту: «Благоволил еси плотью взыти на крест». Господь Сам отдает Свою жизнь для нашего спасения. Никто у Него ее не забирает, как Он говорит, Он Сам ее отдает. Для того, чтобы ученики, как воспевает церковь, «Страдания уба уразумеют вольные, мирови же проповедят, яко еси воистину отчие сияние». И отчие сияние, и добрый пастырь, который душу полагает свою за овцы своя. В этом чтении сегодня интересен стих 24. «Тогда окружили его иудеи и говорили ему: доколе ты будешь томить душу нашу? Если ты Христос, скажи нам открыто». Что здесь важно? Люди желают, чтобы их заставили уверовать. Не хотят делать добровольный выбор. Желают снять с себя ответственность за этот выбор. Все это проявилось в этом стихе. После всех чудес, исцелений, слов, сказанных Христом, у большинства только желание, чтобы их волю насильно, приказом направили на добро. Печальная, но очень правдивая иллюстрация. Часто сегодня люди винят Бога за то, что в мире, в жизни мира, общества много несправедливости, греха, злобы. Но кто совершает эту несправедливость, злобу, грех? Люди. И мы виним за это Бога, что Он нас не останавливает. Хотя от нас зависит, чтобы мы себя сами остановили. Бог нас за нас или без нас не спасает. Интересен в этом отрывке еще один момент. Нет нигде упоминания, что Бог является Иисусу. Христос не пророк. Он воистину отчие сияние, воплощение ожиданий пророков и пророчеств, которые были о Нем произнесены. Но это вообще понять не под силу окружавшим Его людям. Разглядеть это уже запредельная трудность. Это тонкости. Чудеса и те быстро забываются, а тут надо иметь сердце с очень острым слухом и зрением духовным, Ведь Христос именно к сердцу и обращается. Еще один эпизод, на котором надо остановиться. Христос говорит: «Вы не верите мне, ибо вы не овец моих. Овцы мои, голос мой слышат, и я знаю их, и они следуют за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут они вовек, и не похитит их никто из руки моей». «Свои овцы» — это выражение. Что оно значит? А значит оно то, что это не просто какие-то школяры какого-то учителя. Это не просто какие-то адепты какого-то гуру. Это не просто какие-то слуги какого-то царя, какого-то владыки. «Свои овцы» — именно «свои», а не «свои Богу». Вот к чему нас призывает Христос — быть своими Богу, чадами, друзьями. «Не называю вас рабами, — говорит им Господь, — а называю вас уже друзьями». Но людям удобнее быть зависимыми, быть в зависимости, быть рабами, чем свободными. Легче свою волю отдать кому-то в повиновение, нежели самому отвечать за себя. А Господь нас призывает к свободе от греха и к свободе спасения, совершения своего спасения, когда мы сами отвечаем за свои поступки, когда мы сами на этом ристалище, как говорит апостол Павел, бежим за венцом нетленным. Не нас кто-то насильно спасает, а мы как личности равноценные для Бога, равноценные Ему, ценны в Его очах. Спасаемся с Его помощью, но своим волевым усилием. Да дарует нам Господь силы и осознание этой свободы, которой мы призваны. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 15 мая, 2 мая по старому стилю православная церковь чтит память одного из величайших святых отцов и учителя церкви, святителя Афанасия Великого. Он жил в IV веке и был учеником и преемником святителя Александра, патриарха Александрийского, вместе с которым, будучи в сане диакона, он участвовал в Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году. Афанасий выступил с речью, опровергающей ересь Ария. Эта речь была одобрена православными отцами собора, и арианство было осуждено. В возрасте 28 лет святитель Афанасий был рукоположен в сан епископа и поставлен во главе Александрийской церкви. 47 лет он управлял ею, испытав за этот период много гонений и скорбей от своих противников ариан, и в целом более 20 лет провел в изгнании. Был момент, когда он оставался единственным православным епископом, а все другие епископы уклонились в ересь. Очередной раз возвратившись из ссылки на свою кафедру в Александрию, святитель Афанасий почил о Господе в 373 году в возрасте 76 лет. Сегодня вспоминается еще один святитель Афанасий, патриарх Константинопольский, которому суждено было стать также лубенским и харьковским чудотворцем. В начале 17 века находящийся под турецким игом Константинопольский патриархат неоднократно прибегал к помощи русского государства. Возвращаясь в 1654 году из России, святитель Афанасий тяжело заболел и остановился в Преображенском Мгарском монастыре в городе Лубны, где мирно отошел ко Господу и был погребен по греческому обычаю. Тело святого в полном облачении было помещено в кресло и опущено в каменную гробницу в монастырском Преображенском храме. В русских святцах константинопольский святитель именуется также Афанасием Сидящим из-за необычного для России восточного обряда погребения архиерея. Почти через 10 лет были обретены нетленные мощи святителя, от которых многие болящие получили исцеление. Ныне святые мощи патриарха Афанасия покоятся в Благовещенском кафедральном соборе в городе Харькове. 15 мая вспоминаются святые мученики Эспер и Зоя с чадами Кириаком и Феодулом, пострадавшие в начале II века при императоре Адриане. В этот день празднуется перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида. Сегодня совершается память равноапостольного царя Бориса Болгарского в крещении Михаила. Царь Борис принял крещение от святителя Мефодия, который вместе со своим братом Кириллом просвещал славян светом Христовой веры. В этот день совершается память Путиловской иконы Божией Матери. Икона эта явилась 2 мая 1635 года в городе Путивле Курской области. Чудотворный образ долгое время находился на городских воротах и прославился многочисленными чудотворениями. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие мучеников Эспера и Зои с чадами Кириаком и Феодулом. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святые мученики пострадали за веру Христову во II веке в правлении императора Адриана. Святые супруги Еспер и Зоя приняли христианство в детстве, и своих детей Кириака и Феодула также воспитали в глубокой вере. Все они были рабами знатного римлянина Катула, жившего в малазийском городе Аталии. Служа своему земному господину, святые никогда не оскверняли себя идоложертвенной пищей, употребление которой язычниками было обязательным. Однажды Катул послал святого Эспера по делам в Тритонию. В это время святые Кириак и Феодул решили бежать, не желая находиться в постоянном общении с язычниками. Однако святая Зоя не благословила сыновей на этот поступок. Тогда юноши просили материнского благословения на открытое исповедание своей веры во Христа и получили его. Когда братья объявили Катулу, что они христиане, тот удивился, но не предал их на мучения, а отослал вместе с матерью к святому Эсперу в Тритонию, надеясь, что родители убедят своих детей к отречению от Христовой веры. Находясь в Тритонии, святые некоторое время прожили в спокойствии, готовясь к предстоявшему им мученическому подвигу. Ко дню рождения сына Катула все рабы были возвращены в Аталию, и в доме устроили праздник в честь богини Фортуны. Рабам были посланы явства со стола господ, в числе прочего были идоложертвенное мясо и вино. Но святые не притронулись к еде. Зоя вылила вино на землю, а мясо бросила собакам. Узнав об этом, Катул приказал истязать сыновей Зои, святых Кириака и Феодула. Потом и сами родители, святые Эспер и Зоя, были подвергнуты жестоким пыткам. Наконец, всех четырех мучеников бросили в раскаленную печь, где они с молитвой предали свои души Господу. Тела их сохранились в огне неповрежденными, и слышно было ангельское пение, прославляющее подвиг исповедников Господних.

0: завершает наш церковный календарь чтение жития благоверного царя Бориса Болгарского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Равноапостольный подвиг благоверного царя болгарского Бориса был предсказан ему дядей святым Бонном. Первые годы правления царя Бориса складывались неудачно. Болгарам приходилось часто воевать с соседними народами, страну посещали голод и мор, и в 860 году Болгария находилась в бедственном состоянии. Царь Борис видел спасение страны, пребывавшей в язычестве, в просвещении ее веры Христовой. Во время одной из войн болгар с греками был взят в плен именитый придворный грек Феодор Куфара, ранее принявший иноческий постриг. Он был первым человеком, посеявшим семена евангельские в душе болгарского царя. В одном из походов греками была взята в плен малолетняя сестра царя Бориса и воспитана при дворе византийского императора в православной вере. Когда скончался император Феофил, царь Борис решил воспользоваться благоприятным случаем, чтобы отомстить грекам за предыдущие поражения. Однако вдова императора Феодора проявила мужество и послала вестника к болгарскому князю с предупреждением, что она сама готова защищать империю и посрамить противника. Царь Борис предпочел мирный союз, и в знак примирения состоялся обмен пленных Феодора, Куфары и царевны болгарской, которая еще более расположила брата к христианской вере. Несколько позже в Болгарию был послан святитель Мефодий, просветивший вместе со своим братом Кириллом славян светом Христовой веры. Святитель Мефодий совершил крещение царя Бориса, его семейства и многих бояр. Болгары-язычники, узнав об этом, хотели умертвить царя Бориса, но их заговор был разрушен новокрещенным царем, а болгарский народ, лишенный мятежных вождей, добровольно принял крещение. Между Византией и Болгарией был заключен мир, основанный на единстве веры, который не нарушался до конца правления благоверного царя. Большое участие в духовном утверждении болгарского народа принял греческий патриарх Фотий. В 867 году в Болгарию были посланы проповедники от римского папы, и с тех пор в течение 3 лет в Болгарии царил раздор между греческой и римской церквами. Состоявшийся в 869 году собор в Константинополе положил конец распри, и 3 марта 870 года Болгария окончательно присоединилась к Восточной Православной Церкви. В Болгарии прославились многие святые подвижники, среди которых наиболее известные святители Гораст и Климент Охридский. Благоверный царь Борис украшал страну храмами и способствовал распространению благочестия. Впоследствии в Болгарии была учреждена патриаршая кафедра. На склоне лет святой царь Борис удалился в монастырь, оставив престол сыновьям Владимиру и Симеону. Находясь в монастыре, благоверный царь узнал о том, что правивший после него Владимир стал на путь отступничества от христианства. Сокрушаясь о происшедшем, святой Борис вновь облачился в царские одежды, наказал непокорного сына и посадил его в темницу. Поручив правление младшему сыну Симеону, царь Борис возвратился в монастырь. Лишь однажды он вышел из него для отражения нашествия венгров. Представился святой царь Борис в святом крещении Михаил 2 мая по старому стилю 907 года.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Два дня ему казались новы, уединенные поля, прохлада сумрачной дубровы, журчанье тихого ручья. На третий роща, холм и поле его не занимали боли. Потом уж наводили сон, потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же, хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень или верная жена.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Вот мы с вами говорили о том, что когда Пушкин перечисляет аттракторы городской жизни, улицы, дворцы, карты, балы, стихи, то он скорее говорит о круге своих интересов, чем о круге интересов Онегина. Потому что про стихи мы точно знаем, что Онегина они не интересовали. А о картах ничего не сказано. Мы ни разу не застаем Онегина в романе за карточной игрой. И Пушкин таким образом скорее говорит о себе. Карты были важной составляющей его жизни. И не напрасно Юрий Михайлович Лотман посвятил большую статью, большую серьезную работу теме карт в русской литературе начала XIX века вообще и в «Пиковой даме» Пушкина в частности. И вот мы с вами уже начали обсуждать эту статью лотмановскую. И там Юрий Михайлович говорит о том, что делились игры на такие дозволенные и серьезные и как бы небезнравственные, а именно коммерческие игры, и на опасные азартные игры. Что касается коммерческой игры, то Лотман говорит о том, что она представляет собой интеллектуальную дуэль. Потому что если у человека хорошие аналитические способности, если он достаточно тонкий психолог, и если у него хорошая память, то он будет выигрывать в эти самые коммерческие игры. И он говорит о том, что, процитирую, «коммерческие игры моделируют конфликты, при которых интеллектуальное превосходство и большая информированность одного из партнеров обеспечивают успех. Азартные игры строятся так, что понтирующий вынужден принимать решения, фактически не имея никакой или почти никакой информации. Есть различные виды стратегии. Они обозначаются такими терминами «игры в банк», как игра мирандолем, парали, паралипе, руте, кензельва и т.п. Однако, поскольку каждая талия представляет относительно другой независимое событие, это же можно сказать и о следовании карт при прометывании талии, эффективность выбора той или иной стратегии зависит от случая. То есть Лотман говорит о том, что карты –

0: случае коммерческих игр – это поединок интеллектов. Карты в случае азартных игр, где были очень простые, примитивнейшие правила, это история о предстоянии человека случаю. И дальше Юрий Михайлович начинает исследовать понятие случайности. И он цитирует разных исследователей, философов, которые говорят о том, что случай – это на самом деле неизвестный закон. То есть, когда мы говорим о том, что исход какого-то события случайен, это означает только одно. Это означает, что мы не понимаем того закона. Мы не знаем того закона, который руководит развитием событий в данной ситуации. То есть, когда человек играет в азартную игру, он играет не против другого человека, а он вступает в игру со случаем. То есть, азартная игра – это поединок человека с какими-то неизвестными факторами. Ну, там Лотман цитирует одного философа, который говорит, что случай – это синоним неизвестных факторов. И дальше Лотман с заглавной буквы пишет вот эти слова «неизвестные факторы», и мы понимаем, что за ними скрываются, за этими словами, какие-то непостижимые силы. Лотман же пишет в советское время эту статью, а значит, он не может, ну или там избегает, говорить о боге и дьяволе, да? То есть речь идет именно о неизвестных факторах. И дальше Юрий Михайлович рассуждает о том, что когда Пушкин признавался своему другу Алексею Вульфу, что страсть к игре – это самая сильная из страстей, то на самом деле Пушкин говорил о том, что каким-то образом и в «Медном всаднике», и в «Каменном госте», и во многих-многих произведениях Пушкина проявляется. Он говорил о трепете и в то же время невероятном таком любопытстве, внутреннем влечении, которое подталкивает нас к тому, чтобы заглянуть в лицо судьбе. Собственно говоря, Пушкин играет в карты именно и только потому, что то ему нравится вступать вот в этот контакт с неизвестными факторами, да, с непостижимыми силами. Вот Юрий Михайлович пишет: «Мысли о случае, удаче и о связи с ними личной судьбы и активности человека неоднократно звучали в мировой литературе. Античный роман, новелла «Возрождение», плутовской роман 17-18 века, психологическая проза Бальзака и Стендаля отразили различные аспекты и этапы интереса к этой проблеме. В каждом из этих явлений легко открыть черты исторической закономерности. Однако в обострении проблемы могли быть не только исторические, но и национальные причины. Нельзя не заметить, что весь так называемый петербургский императорский период русской истории отмечен размышлениями над ролью случая, а в XVIII веке его конкретным проявлением, случаем, специфической формой устройства личной судьбы в условиях женского правления. Фатумом, противоречием между железными законами внешнего мира и жаждой личного успеха, самоутверждения, игрой личности с обстоятельствами, историей, целым, законы которых остаются для нее неизвестными факторами. И почти на всем протяжении этого периода наиболее общие сюжетные коллизии конкретизируются наряду с некоторыми другими ключевыми темами и образами через тему банка, фараона, штосса, рулетки, азартных игр. И вот здесь тоже Лотман довольно интересную поднимает тему. Он говорит о том, что вот эта самая игра со случаем и очень сложный комплекс чувств, который вместе с этим в человеке сразу там проявляется, в России оказывается особенно актуальна, потому что в эпоху женского правления судьба мужчины могла определяться не столько набором его каких-то личных качеств, да, храбрости, ума, там, не знаю, чего еще, преданности, способности быть администратором, а просто тем, что на него упал или не упал взгляд императрицы. Вот это выражение «человек в случае», Лотман настаивает на том, что ударение нужно делать именно на последний слог, да, «случай». Это тема, которая для русской истории XVIII века важна. И Лотман посвящает этому хорошее такое историческое исследование, вот этому самому русскому случаю. То есть он говорит о том, что, ну, лучше я процитирую, да, начиная с Петровской реформы, жизнь русского образованного общества развивалась в двух планах. Умственное, философское развитие шло в русле и темпе европейского движения, а социально-политическая основа общества изменялась замедленно и в соответствии с другими закономерностями. Это приводило к резкому увеличению роли случайности в историческом движении. Каждый фактор из одного ряда с точки зрения другого был вне закономерен, случайен. А постоянное взаимное вторжение явлений этих рядов приводило к той скачкообразности, кажущейся необусловленности событий, которая заставляла современников целые аспекты русской жизни объявлять неорганичными, призрачными, несуществующими. То есть Лотман говорит о том, что Россия, с одной стороны, уже стала Европой, а с другой стороны, она... Ну, когда он аккуратно говорит про другие закономерности, то на самом деле он говорит о том, что Россия по-прежнему была Азией, где имеют значение личные отношения, семейственность, вкусы самодержавного монарха, а уж тем хуже монархини и прочие вот такие вещи. Ну, давайте мы на этой интригующей точке остановимся, а в следующий раз продолжим разговор о теме карт и о том, как Юрий Михайлович Лотман объясняет значение этой темы, почему, собственно говоря, карты стали таким всеобъемлющим и проходящим через всю русскую литературу XIX века символом, почему фигура карточного игрока так привлекает внимание разных писателей от Пушкина до Достоевского.
1: Родная речь. Второе чтение.
0: Два дня ему казались новые. Уединенные поля, прохлада сумрачной дубровы, журчание тихого ручья. На третьей роще холм и поле его не занимали боли. Потом уж наводили сон. Потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же. Хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже. И бегала за ним она, как тень или верная жена.
1: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: В исполнении Виктора Рябчикова прозвучал романс Михаила Ивановича Глинки «Жаворонок». Транскрипция для клавира Мили Алексеевича Балакирева.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы. Подкаст «Попробуй напиши». 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Подкаст «Попробуй напиши. Сочинение. ЕГЭ. Литература».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Программа о священных образах Православной Церкви.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами разговор о православной иконе. Сегодня, как мы обещали, мы будем говорить о святых воинах. И прежде всего это будут Георгий Победоносец, наверное, самый знаменитый святой воин. И мы знаем, наверное, наиболее яркие его образы, и конные, и поясное изображение его. Может быть, очень разная иконография, но всегда очень яркая и такая выразительная. И тоже святые воины, уже русские, это Борис и Глеб. И, соответственно, это уже будет прерогатива только русской иконы, потому что эти святые в других частях даже православного мира празднуются очень скромно, если вообще празднуются где-либо, кроме России. И Византии долгое время сильно противились даже самой канонизации, потому что не очень понимали ее смысл. Для Руси же смысл был очень внятен, и этот тип святости оказался очень востребованным в нашей истории и заканчивается вот на сегодняшний день смертью святых царственных страстотерпцев Николая II и его семьи. Как всегда, мы беседуем с специалистом по иконе, петербургским искусствоведом Оксаной Витальевной Губаревой. Оксана Витальевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну что же, давайте обратимся к иконе Георгия Победоносца. Какую мы рассмотрим сначала?
2: Давайте сначала рассмотрим наиболее древнюю икону, которая сохранилась с начала XII века из Успенского собора Московского Кремля, где Георгий Победоносец изображен по пояс. Это поясное изображение. В руке у него, в одной руке копье, в другой руке меч. Он одет в броню, в красном плаще. И характерная для Георгия Победоносца иконографическая деталь – локоны кудрявые, которые густой шапкой окружают его лик.
1: Видимо, это какая-то действительно индивидуальная черта была.
2: Да,
1: потому что далеко не все святые изображаются таким образом.
2: Вот, это русская икона, хотя видно традиции Византии здесь, но все-таки характерные какие-то особенности вот этому. Монументальность фигуры, с одной стороны, а с другой стороны, некоторая статичность, которая присуща именно русской иконе. В русских иконах святые всегда именно предстоят. То есть если в греческой иконе мы всегда видим наследие античных каких-то традиций, таких глубоких, древних, фигуры сохраняют свои реалистические пропорции, они изображаются чаще всего в движении. Вообще греческая икона, она очень динамична. Русская икона, она всегда статична, и вот этот образ предстояния, как бы явления в мир, он всегда намеренно подчеркнут всеми формами и особенностями композиции.
1: Более бывают того, и динамичные, тот же Георгий, конный.
2: Конечно, бывает конный Георгий, но мы немножко попозже обратимся. А сейчас я хотела бы обратить просто внимание на вот эту фигуру Георгия Победоносца. Как и большинство русских именно поясных икон, мы не можем визуально, так мысленно продолжить эту фигуру. Она заканчивается вот этим самым доской, вот, потому что в нарушении всех возможных пропорций написано, и художник и не хочет нам предложить, как бы дорисовать у себя в голове вот эту всю фигуру. Ее нет, она осталась там, в этом мире сакральном, а икона как окно, которое мы только вот увидели, то, что нам показали, и все. И все в этой фигуре, несмотря на то, что Георгий Победоносец был действительно воином, по его житию. Однако воинские облачения, они все абсолютно символичны в иконе. Более того, в глубокой древности Георгия Победоносца не изображали в образе воина, его изображали в мученических одеждах. То есть это были просто хитон и плащ. Воинские одежды появляются относительно поздно, там где-то к X веку, кажется. И все облачения воинские в иконах имеют символическое значение. Пояс – это истина, броня – праведность, вера – любовь, воинская обувь – окрыление поспешающих благовествовать мир. Шлем – оправдание Христово, щит – это вера, меч – Слово Божие и так далее. Вот об этих символических значениях военных облачений говорится еще в Ветхом Завете, а впоследствии у апостола Павла в послании к фессалоникийцам. «Мы, будучи сынами света, облеклись в броню веры и любви и шлем надежды и спасения». Или вот в послании к Ефесянам есть: «Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истину и облекшись броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир, да паче всего возьмите щит веры». И вот эти вот все атрибуты, они все имеют вот это символическое значение. И доказательств этому в иконописи, что это не просто исторические какие-то образы, очень много. Например, с мечом изображается
1: апостол Павел, который воином не был, с мечом никогда не ходил.
2: Например, или и Николай Чудотворец изображается тоже с мечом. То есть свидетельств этому огромное количество. И вот на этой иконе тоже вот эти все облачения имеют символическое значение, и меч в первую очередь. Посмотрите, как держат. Святые никогда не держат меч воинственно, так как по-настоящему надо держать меч. Пальцы рук положены сверху него, или они его просто придерживают. То есть это какой-то символический атрибут. Так, воин настоящий.
1: Мечом не рубится.
2: Мечом не рубится, да. И огромное количество красного цвета вот в этой иконе, и красный плащ. В византийской традиции красный цвет был неизменным атрибутом всех изображений мучеников. Или в одежде, в хитоне, или же в плаще обязательно присутствовал вот этот красный цвет, который символизировал и кровь мученическую пролитую, и огонь божества, который освещал подвиг мученический вот этих святых. И здесь в иконе Георгия Победоносца вот этот красный цвет, он присутствует не только в плаще, но и в румянах, в щеках, то есть он так насыщен этим цветом. Вообще красный цвет, он очень часто сопровождает икону Георгия Победоносца. И одна из самых таких знаменитых его икон, она вообще написана на красном фоне. Это икона, где Георгий Победоносец изображается на белом коне, повергающем змея. Ну, надо сказать, что именно такая иконография, где Георгий скачет на коне, и называется Георгий Победоносец. Иконография, где он изображается поясным, без коня, она чаще называется Великомученик Георгий. Вот это чудо Георгия о змее, оно настолько легендарно, настолько как-то непонятно, где и когда оно совершилось, что уже в самой глубокой древности его предпочитали толковать символически, а не как какое-то реальное событие. И трактовалось это именно как духовная брань, которая совершается в душе человеческой, против греха, символом которого является этот змей, или против дьявола.
1: Который есть тот же самый
2: змей.
1: Да,
2: который тот же,
1: апостола Иоанна.
2: Да. Вот. Гора, из которой, и с норой, из которой выползает этот змей, это символ души человеческой, потому что гора – это символ некой материальной природы, которая возносится к Богу. А пещера внутри нее в основании черная, это такая вот чревоточина, которая рана, из которой вот выползает вот этот вот искуситель, и который, собственно, там вот прижился, и его нужно изгнать из этой горы.
1: И многозначный, видите, образ горы, если мы вспомним икону Рождества Христова, где тоже есть гора, и тоже есть пещера, но есть определенная связь. Именно туда, вот в эту зияющую черноту, и приходит Христос. И освещает ее, да? Но там же, в душе человеческой, если человек Христа в себя не пускает, таятся, вот, святое место пусто не бывает. И тогда будет змеи там водиться, ядовитые.
2: И существует развернутый сюжет вот этой истории, где изображается еще царевна Елисава, которая ведет на веревочке вот этого змея.
1: Уже плененного.
2: Уже плененного, да. И в самой этой истории говорится о том, что Георгий Победоносец, когда появляется рядом с этой вот девушкой, царевной, которая стоит на берегу озера, обращается к ней со странными достаточно словами: «Что стоишь, чего ждешь?» Хотя, ну, наверное, он знает, что происходит.
1: Можно вспомнить фреску, где это чудно изображено в Старой Ладоге, в Георгиевском соборе. Да. Дивная византийская фреска. Времени тоже, наверное, какого-то 12-го века, где царевна стоит на берегу, совершенно очевидно, Волхова. Даже вот эти курганы, сопки там нарисованы, которые в Старой Ладоге реально есть.
2: И вот эти слова Георгия Победоносца, они тоже осмысляются духовно, что царевна – это как символ души, то есть самого прекрасного, что есть в человеке. Город – это, опять же, вот в этой сказании, это вот сам человек. И душа человеческая не должна добровольно предаваться вот этому, вот этой смерти. Она должна бороться. И помощником вот в этой борьбе являются святые, которые приходят, но они только помощники. Не Георгий Победоносец побеждает змея, а сама царевна связывает его. Георгий протыкает ему язык. И именно на многих иконах, то есть на всех иконах он протыкает ему гортань, а на некоторых иконах даже и видно, что он ему в язык втыкает копье, потому что именно языком улавливает, искушает бес душу человеческую.
1: От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. И действительно, в псалмах мы видим больше всего грехов от языка, от слов. Образный ряд у пророка Давида и у других авторов псалтирии, он очень часто вращается вокруг человеческого языка, который враг человека номер один.
2: И поэтому существует еще одна очень интересная икона новгородская, где он тоже на красном фоне, окружённый мучениями, такая на, немножко в примитивном стиле, но на самом деле необыкновенно профессионально написанная, очень красивая. В Русском музее находится новгородская икона, где она ведет на веревочке во дворец, там из города смотрят царь с царицей, которые наблюдают за всей этой сценой. Почему она должна привести его в город на веревочке? Почему нельзя было сразу убить этого змея? Потому что должны это сделать все люди, вот все грешники добровольно, как бы все вместе собравшись, они должны победить этот грех сами. То есть человек должен сам сражаться с этим грехом, а Георгий Победоносец, вот он только сопровождает. Но как бы вот это на иконе, которую мы рассматриваем, где изображено чудо Георгия о змее сокращенное, где нету ни Елисавы, ни города, ничего. Только белый конь, который дугою перекрывает пространство для этого змея. Внизу вот этот змей, на самом деле слабый, у него маленькие крылья, толстое тело. Если мы на него посмотрим, так анатомически, это еще заметили древние исследователи,
1: комментаторы,
2: он не может взлететь, этот змей. Он ползает, он слаб, и даже жалок, в общем-то, в этой иконе. И он извивается, пытается подняться, но мощный конь, которому даже не хватает места в этой иконе, у него за поля выходят и ноги, и хвост, то есть он такой большой, он полностью ему закрывает вообще во всякую возможность для роста, для подъема, для того, чтобы куда-то там
1: взмыть ввысь.
2: Да. И вот этот мощный порыв, такое движение Георгия Победоносца на голову этого змея, на его язык, подчеркивает диагональ копья, с одной стороны, а с другой стороны сама фигура, которая вкомпонована в такой треугольник, как стрела.
1: Клин,
2: действительно, который заканчивается на кончике ноги Георгия Победоносца. Если вы не обращали раньше внимания на это, то посмотрите внимательно, как здесь тоже абсолютно нарушены все мыслимые пропорции человеческие для того, чтобы подчеркнуть вот эту динамику. Очень маленькая короткая нога, совершенно немыслимо вообще вот нижняя часть туловища, да, по сравнению с верхней. Но это абсолютно незаметно, это нас не смущает, потому что здесь главное не портрет святого, не вот изображение всадника реалистическое, а вот эта вот сама идея победы добра, сил света, воина небесного над скверной вот этой, которая тут вот вьется под ногами этого белого коня. конь – это такой очень тоже символический знаковый образ. Вообще цветы, которые изображаются на конях, это знак их особого такого приближения к Богу. Они являются гвардией, вот те, которые рядом с ангелами Апокалипсиса, с архангелом Михаилом, который тоже изображается на коне. То есть это те, которые там самые такие мощные, могучие воины, побеждающие вот эту неправду. Справа, если вы посмотрите, изображен такой маленький полукруг.
1: В верхнем правом углу
2: маленький полукруг, из которого рука благословляющая. Это Десница Божия, которая направляет и благословляет подвиг Георгия Победоносца, потому что святые ничего не делают без Бога. И вот этот образ присутствия Бога в его действии, он обязательно, конечно, на иконах. И на всех иконах еще обязательно есть подпись. Вот я тоже хотела как бы обратить на это внимание, что икон без подписи не бывает. Если нету подписи на иконе, она стерлась, предположим, то с точки зрения вот канонической она теряет свои сакральные качества. Потому что образ Божий должен присутствовать, Слово Божие, оно должно присутствовать,
1: конечно,
2: и как Слово, и как воплощенный образ в лике святого.
1: Поэтому, если стирается, его возобновляют.
2: Его нужно возобновлять обязательно.
1: Не значит, что икона пришла в негодность и она больше не может существовать, конечно.
2: Ну, просто часто сейчас делают какие-то музейные копии или репродукции музейных икон, на которых нету подписей. И как бы вот эту репродукцию вешают в храм. А на самом деле нужно подпись-то на репродукции подрисовать.
1: Ну, замечательно. Теперь можно перейти, наверное, к другим святым воинам.
2: Борис и Глеб.
1: Да.
2: Дело в том, что у нас в Русском музее висит совершенно потрясающий шедевр, икона Бориса и Глеба XIV века, которая очень хорошо была отреставрирована. И здесь тоже присутствует вот эта воинская атрибутика, с одной стороны. И я тоже хотела обратить бы внимание на то, как и Борис и Глеб держат мечи. Оба, один держит просто пальчиками, да, Борис. Борис постарше, и у него поэтому усы и борода, а Глеб совсем юный, и у него еще лицо безбородое. Но именно бородой и подчеркивали вот возраст в иконе святых. А Глеб держит меч как крест перед собой. И вообще надо сказать, что отношение к мечу как к кресту, оно... В общем-то, характерно было для Средневековья. Очень часто ручки на мечах даже делали прямыми, несмотря на то, что ручка, закрывающая кисть руки, она более удобна на самом деле в бою. Меч, он всегда ассоциировался, ну, меч обоюдоострый – это Слово Божие. И есть свидетельство, например, что когда князь или воин там погибал в бою, то ему в могилу вместо креста, если не было возможности, втыкали именно меч. Ставили. Потом известно, что мечи передавались, и как бы вот мечи святых воин, святых князей, таких как Андрей Боголюбский или Борис и Глеб, они известны в истории, хранились как реликвии такие вот.
1: Ну, отношение к мечу, конечно, по всей Европе было повсеместно.
2: По всей Европе, и даже
1: это сакральный
2: в фильмах,
1: предмет.
2: Да,
1: и на Западе было принято давать мечам, они персонифицировались как живые личные существа и существовали немножко даже отдельно от своих хозяев. Там Дирендаль, там это
2: православие такого не было.
1: Конечно,
2: православие было именно как крест меч, то есть он такой был.
1: Но просто значимость, значимость меча и его такая сакральная сила, вот она, конечно, крестообразностью его эфеса подчеркивается.
2: Бориса и Глеба на этой иконе необыкновенно красивые одежды. И сама по себе вот эта икона удивительна тем, что здесь нет изображения земли. Вот обычно под ногами святых, если мы посмотрим, изображена зеленая полоска условная, которая называется позем. Здесь позема нет и не было. При реставрационном исследовании было очевидно теперь уже, что и святые изображены как бы висящими в таком вот золотом пространстве. От этого подчеркивается особенно вот этот образ явления из потустороннего мира в мир здешний. То есть они как бы показываются нам, эти святые, но на самом деле их фигура подчеркнута прозрачно. И вот эта прозрачность подчеркивается очень густым золотым узором, который у Бориса на плаще, а у Глеба такой же точно золотой узор густо покрывал его хитон. И вот эта вот как бы сетка золотая, которая закрывала вот эти фигуры, она соединяла их с золотым фоном, и создавался вот этот вот образ, как бы вот показались, окруженные золотом, золотом славы, предстали, но мы не здесь, мы там в другом мире, в мире божественном. И вот эти все драгоценности, которые мы видим на жемчужная обнись, красные и синие камни, которые украшают одежды Бориса и Глеба, это вовсе не знак их богатства земного. Это не знак их знатности именно как князей просто земных. Дело в том, что вот эти одежды — это одежды брачные. Это одежды тех, которые на пиру, вот этот евангельский образ пира, небесного жениха, и самые приближенные к нему, к Царю Небесному, самые любимые его вот приближенные вельможи, самые знатные в этом царстве, они одеваются, соответственно, вот в эти вот великолепные одежды. И если мы вспомним описание небесного Иерусалима в книге Откровения Иоанна Богослова, то он весь состоит из драгоценных камней. Естественно, это всего лишь какие-то символы земные, которые автор находит для того, чтобы описать великолепие этого города. Потому что человек не в состоянии представить себе того, чего нет на земле. То есть вот что нам тут дано, какие образы мы видим, вот теми образами мы и можем мыслить. А небесный Иерусалим — это что-то, что уже за пределами нашего сознания. И для того, чтобы подобрать какие-то слова, какие-то земные соответствия к тому, что откроется нам в небесном Иерусалиме, вот Иоанн Богослов находит вот эти образы драгоценных камней, драгоценностей, которые все переходят в иконопись. И здесь вот эти жемчуг, потому что там ворота как две цельных жемчужины, и в первую очередь синие и красные камни, потому что там основание небесного Иерусалима, там много разных камней, но самый первый яспис, красный камень, а потом сапфир, синий камень. Вот эти два главных таких вот основания небесного Иерусалима, они тоже тут вот все в виде вот этих самых камней драгоценных изображаются на иконах. Очень много икон и Бориса, и Глеба, и Георгия Победоносца, и других святых князей и воинов изображается с клеймами жития, в которых изображаются их мученичества. Зачем нужно изображение вот этих мучений на иконах? Дело в том, что, ну, во-первых, изображение мучения — это знак стойкости, верности Богу, который должен вдохновлять верующего на такой же подвиг самоотречения. Но, с другой стороны, в житии Георгия Победоносца очень много чудес во время мучений. То есть его и так мучают, и так убивают, а он все как бы остается невредимым. И вот эта чудесная сторона вот этого мученичества, она как бы помогала верующему молиться и верить в то, что если он такие чудеса совершил, то и на его молитву, и в его жизни вот это чудесное тоже может иметь место. И...
1: Ну вот еще очень интересно, как здесь такими линиями прямыми вырезаны все эти одежды, очень так условно, символически, но как-то прямо очень современно смотрится. Правда, вот эта икона Бориса и Глеба.
2: Да, она просто необыкновенно красивая и ритмически. И вообще иконопись, особенно вот ранняя, она действительно очень современна. Современное искусство во многом на самом деле, и это сейчас, к сожалению, немногие знают, оно основывается на иконописи. Потому что когда в начале 20 века иконы открыты были из-под поздних записей, и увидели вот этот условный язык, где идеей было не отражение реальной действительности окружающего мира, а отражение абстрактной идеи, мысли, которая была главная, и которой подчинялись все художественные средства. Это, конечно, произвело совершенно ошеломляющее впечатление на художников, которые все время искали чего-то нового к этому моменту и никак не могли найти и понять, что же им делать.
1: Ну да, уже совершенство в реализме, оно было достигнуто, было и дальше уже было бессмысленно.
2: Да, впечатления пытались передавать, пытались играть с цветом, с краской, фактурой. Но когда они увидели икону, это просто перевернуло полностью все сознание художественное и все искусство на самом деле 20 века, весь этот авангард и в последующем и американское искусство, и западноевропейское современное искусство основано вот на этих самых образах, на вот этом открытии икон. И, скажем, Ирина Константиновна Языкова, ну, известный исследователь нашей иконы, она считает, что открытие икон в начале 20 века можно сравнить с открытием в генетике, в атомной энергетике. То есть такое одно из таких фундаментальных, главнейших открытий вообще 20 века.
1: Да, и давших вот такой мощный толчок
2: для дальнейшего развития искусства. Да.
1: Ну что же, спасибо, Оксана Витальевна. Мы сегодня поговорили о изображениях святых воинов в русской иконе, говорили о Георгии Победоносце, говорили о святых Борисе и Глебе. И об этих иконах нам, как всегда, в наших программах рассказывала Оксана Витальевна Губарева, искусствовед, специалист по иконе. В следующий раз мы поговорим с вами
2: о Николае Чудотворце.
1: Об изображении иконописном святителя Николая Греликийских Чудотворцев. Так что, пожалуйста, посмотрите у нас на сайте эти образы и в своих альбомах, которые есть у вас дома. Программу вел протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
2: До свидания.

прозвучала стихира русским святым «Земле русская» киевского распева в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого.

0: Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Диски студии Град Петров» мы расскажем вам о диске «Раннехристианские отцы церкви». Программу ведет Людмила Зотова.
1: Мы продолжаем разговор о цикле «Раннехристианские отцы церкви» с редактором этого цикла Ольгой Суровегиной. Ольга Николаевна, какие еще раннехристианские авторы представлены в этом цикле передач и на этом диске?
2: Можно было бы еще много рассказать и про святого Феофила Антиохийского, который пишет лично одному очень образованному и влиятельному язычнику, который предупрежден против христианства, но все-таки желает узнать от христианина, что же все-таки такое. Вот святой Феофил Антиохийский пишет три книги к Автолику. Автолик — это имя этого знатного язычника. Самый мой любимый текст в этом сборнике — это апология, называется «Октавий», и написал ее римский адвокат Минуций Феликс. Это первая апология христианская на латинском языке, написана она где-то в конце II, начале III века. Чем она замечательна? Это просто настоящая радость для любителя изящной словесности, можно сказать, потому что она удивительно красиво построена. Ее даже называют жемчужиной апологической литературы, потому что действительно это какой-то очень высокий образец античной, именно античной литературы, но рассказывающей совершенно о другой жизни, о других ценностях. Это такое изящное построение всего текста, это такое желание ввести читателя в свой строй не только мыслей, да, а вот в свой строй даже, можно сказать, эмоций, потому что это тоже очень важно, в каком состоянии ты принимаешь вот эти новые для тебя мысли, истины. Да, эти истины, да. И начинается это все с того, что сам Минуций Феликс, он сам участник этого текста, и его самый его близкий друг Октавий. Надо сказать, что вся апология посвящена памяти Октавия, который недавно умер, и вот его памяти посвящает этот текст Минуций Феликс. И еще некий Цицилий, который язычник, и, судя по всему, он какой-то коллега, можно сказать, Минуция Феликса, то есть тоже вместе с ним занимается юриспруденцией. Они идут гулять по берегу Остии. Остия — это такой прибрежный город, самый близкий к Риму, это, можно сказать, порт для Рима, который не имеет выхода к морю, как известно. И в этой Остии они идут по берегу моря. Представьте себе такую картину. Идут три, можно сказать, философа античных в своих красивых одеждах. По берегу моря он все это подробно очень описывает, очень красиво описывает. Он описывает, как волны набегают на берег, как приятно идти по этому плоскому утрамбованному песку. И мы все сразу представляем себе, как это в самом деле приятно и замечательно. И пишет, что это самое приятное время года. Осень сменяет лето, время собирания винограда. Наступает прохлада после жары лета. То, что самое приятное, самое такое желанное для человека. И они проходят по берегу мимо такой статуи, называется она Герма. Это часто устанавливали на перепутьях дорог. Статуи богов, чаще всего Гермеса, покровителя путешественников, торговцев. И Цицилий, как язычник, воздает некие почести этой статуи, шлет ей поцелуй, в общем, как-то выражает ей свое почтение. На что Октавий говорит, что как-то странно, что вот этот человек, он рядом с тобой, Минуций Феликс, а почему он воздает почести этому божеству? И на этом, собственно, разговор заканчивается, они идут дальше, и видят они, как мальчишки играют всем нам знакомую игру, которая называется у нас «блинчики». А Минуций Феликс очень дотошно её описывает, как это все происходит, как они берут эти камешки, наклоняются, пускают по воде. И они очень долго наслаждаются этим зрелищем, мальчишки веселятся, им тоже очень весело на все это смотреть. И Минуций Феликс вдруг замечает, что Цицилий-то он не веселится, ему как-то очень не по себе. И тогда он, в общем, как-то обращает на это внимание Октавия, и они спрашивают, что случилось, а Цицилий им в ответ говорит, что он очень обижен их реакцией на его благочестие, ему непонятна их реакция. И дальше начинается просто классический античный диалог. Знаете, что самые высокие какие-то философские истины у того же Платона, они открываются в форме диалога. И здесь то же самое. Даже написано, что образец вот этой апологии — цицероновский диалог о природе богов. Вот первая картина — это они на море, это вступление, это такая овертюра, потом партия Цицилия, где собрано, наверное, все, что только думал языческий мир о христианстве. все самые страшные мифы, самая страшная клевета, самые страшные какие-то чудовищные измышления, все здесь он приводит. И казалось, что Октавий и Минуций должны просто пасть на колени и раскаяться в своем христианстве, потому что это сказано очень сильно, очень ярко, очень логично. Действительно, здесь какая-то даже интрига начинается, потому что ждешь, что на это может ответить Октавий, хотя понятно, что он ответит. И вот первая часть этого диалога — это вот речь, огромная речь Цицилия, для которой даже нам пришлось выделить целую передачу. Я немножко переживала, как это все воспримут наши слушатели, потому что это апология антихристианства, взгляд ярого язычника, который отстаивает свои убеждения. И отстаивает не просто свои убеждения, он отстаивает целостность своего мира, в котором жили его родители, в котором должны жить его дети. Потому что если это не так, то все разрушается. Нужно менять все, менять свою жизнь. Ну, это очень серьезный кризис. Например, говорят, что вы почитаете человека, наказанного за злодеяние страшным наказанием, крестом, и вы почитаете это бесславное древо креста. Что это значит? Это значит, что вы имеете алтари, приличные только злодеям и разбойникам. Вы почитаете какого-то злодея, почитаете орудие его пытки и казни. Что это все значит? Ну и дальше все эти оргии в темноте, эти убийства там детей, пожирание человеческого мяса и так далее и тому подобное. Обычное обвинение, да, но здесь они приведены вот именно с таким большим литературным талантом, поэтому очень яркие и очень тоже запоминающиеся. Или говорит Цицилий: «Христиане угрожают земле и всему миру сожжением, предсказывают его разрушение, как будто вечный порядок, установленный богами, может разрушиться, и громадный мир, так крепко сплоченный, может не спровергнуться». И вы еще прибавляете старушечьи басни, говорите, что после смерти возродитесь к жизни из пепла и праха. И с непонятной уверенностью вы принимаете эту ложь. Откуда вы знаете? Подумаешь, что вы уже в самом деле воскресли. Действительно, это очень искренние, это очень искренний вопрос, вопрошение просто вот из глубины души. Почему вы мои довольно близкие такие люди, с которыми я вместе работаю, и, в общем, вы такие же, как я, по видимости, по крайней мере. Почему вы можете во всю эту ерунду верить? Это вот такое вопрошение. Вот теперь перед вами, уже это эпоха гонения, перед вами угрозы, пытки, казни, кресты уже не для поклонения, а для вашего распятия. И где тот Бог ваш, который не оказывает помощи живым, а помогает только умершим? Почему он не помогает, когда вас начинают там пытать и гнать, и казнить, и жечь? И вот, собственно говоря, то, что он думает о христианах, и что думает, собственно, весь языческий античный мир. Вы, удрученные заботами, чуждаетесь даже благопристойных удовольствий, зрелищ, праздников, общественных пиршеств, священных игр. Вы отвергаете наших богов, всегда бледные, запуганные, достойные жалости, несчастные. Вы и здесь не живете, и там не воскреснете.
3: Ольга, ну это опять же очень современное обвинение, правда? Потому что сейчас, да, говорят, что христианство, да, это вот какая-то часть таких людей неблагополучных, вот неудачливых.
2: Абсолютно.
3: Вот такие.
2: Абсолютно. Вот именно бледные, так. Вот. Такие. Вы бледные, запуганные, достойные, да, жалости. Вы и здесь не живете, не позволяете себе как бы наших удовольствий. Да. И там не воскреснете. У вас надежды нет, вы в тупике. А что на это отвечает Октавий, я вам читать не буду.
3: Это
2: потому что
3: такая.
2: Это интрига. Единственное, что я хочу все-таки сказать, что, конечно, Октавий разбивает, можно сказать,
3: очень
2: все аргументы Цицилия, да, очень достойно, блестяще, можно сказать. Я только хочу прочитать то, что мне тоже кажется очень созвучным современности. «У вас, — говорит Октавий Цицилию, имея в виду античный языческий мир, — полное распутство носит название светскости». Узнаете? Все наши светские хроники, о чем они? «У вас завидуют вольности распутных женщин. У вас появляется уже скука от разврата, прежде стыда. Уже это все скучно. Никакие изощренные удовольствия не могут эту скуку
3: насытить, да,
2: насытить человека. Да. Потому что не этим человек должен насыщаться. Это сказано человеком, который действительно живет в окружении абсолютно

0: уже знает истину, как же он может эту истину не открыть своему близкому человеку, и даже не только близкому, а любой теперь человек для тебя близкий, если ты христианин, если для тебя Бог Отец, и для всех Он Отец, для всех людей. И вот завершают свою блестящую речь, которую я не буду пересказывать, Октавии такими словами. «Мы не говорим возвышенно, но живем так. Мы хвалимся тем, что достигли того, чего все ваши философы со всем усердием искали и не могли найти. Будем же пользоваться нашим благом. Будем держаться правила истины, да прекратится суеверие, да посрамится нечестие, да торжествует истинная религия». И завершение всего этого диалога. Опять мы на берегу моря. Сидят перед нами три этих замечательных мужа, беседующих о высоких истинах. И Цицилий говорит так. «В этом споре мы оба победили. Я по справедливости приписываю себе эту победу, ибо Октавий победил меня, а я одержал победу над своим заблуждением». И далее завершает Минуций Феликс свою апологию. «После сего радостные и веселые мы отправились в путь. Цицилий радовался тому, что уверовал, Октавий, что разрушил его заблуждение, а я — обращению Цицилия и победе Октавия». Это невозможно не полюбить, это можно перечитывать много раз. Но, тем не менее, на этом наш сборник не заканчивается. Еще в нем есть послание к Диогнету. Это очень известный текст. Как только вы услышите первые строчки, вы сразу узнаете, потому что цитаты из него приведены во многих текстах христианских наших и проповедников, и учителей, и святителей. Вот знаменитая фраза «Что в теле душа, то в мире христиане». Это тоже из послания к Диогнету. Это тоже послание к язычнику Диогнету, который хотел бы узнать о христианстве из первых рук. И вот некий неизвестный нам анонимный автор пишет ему это послание. И пишет он замечательно, скажем, тоже очень известное. «Христиане представляют удивительный, поистине невероятный образ жизни. Они живут в своем отечестве, но как пришельцы. Имеют участие во всем как граждане, но терпят все как чужестранцы. Для них всякая чужая страна есть отечество, и всякое отечество — чужая страна. Ибо они находятся на земле, но, по сути, граждане небесные». И завершает весь наш сборник «Раннехристианские отцы церкви» тексты святого Иринея Лионского. Это совершенно особые тексты, потому что это, собственно говоря, уже переход к святоотеческому веку, и Ириней занимается уже не апологией христианства перед лицом внешнего языческого мира, но он уже по-настоящему воюет против ереси, которые во втором веке уже в большом множестве появились, и нужно с этим как-то церкви справляться. Именно благодаря вот этим угрозам, которые уже возникают внутри церкви, разрушают учение, искажают его. Вот эти все угрозы, они позволяют Иринею, заставляют даже, можно сказать, его выстраивать систему христианского богословия для настоящего богословского осмысления веры. Один исследователь пишет очень хорошо, что путь, избранный Иринеем, был единственный путь, которым можно было спасти церковь. Почему еще для нас так ценное писание святого Иринея Лионского, который, повторяю, жил во втором веке и был епископом в Галлии, то есть сегодняшней Франции, Лион, да, мы знаем все этот город. И эти его тексты до сих пор актуальны, потому что суть ереси, она всегда одна и та же. Ничего другого человек придумать не может. Всегда одни и те же у него какие-то заблуждения. И завершает наш цикл тот гимн, о котором я говорила в самом начале. Это гимн о Пасхе святого Мелитона Сардийского. Он завершает не хронологически, но как бы смыслово, содержательно. Таинством Пасхи, как пишет Мелитон Сардийский, очень логично завершить весь цикл по раннехристианским отцам церкви. И здесь мне нужно сказать, что это текст, который переведен митрополитом Илларионом Алфеемом в нашем цикле. Все остальные тексты мы приводим в переводе протоиерея Петра Преображенского, которым тоже нужно сказать два слова, потому что это очень хороший человек, замечательный переводчик. Понятно, что после этого уже было много переводов других, но вот его перевод, который был сделан в конце XIX века, он считается одним из классических. И действительно, вот судя по тем строчкам, которые я сегодня привела, это очень хорошо сделанный перевод.
1: Ольга, вы сказали, что этот цикл передач прочитал протоиерей Константин Смирнов. Вот какие у вас впечатления от его прочтения? Ведь во многом восприятие определяется тем, кто
0: конечно,
1: и как читает.
0: Безусловно. И здесь, конечно, это настоящая находка, настоящий подарок всем нам, потому что отец Константин, он хорошо уже известен нашим слушателям, он очень много у нас записал замечательных литературных чтений. Он читает так просто, так тепло, что вот эта дистанция в 20 веков,

0: совершенно не чувствуется. Ощущение, что эти тексты возникают просто перед его глазами.
1: Здесь и сейчас.
0: Здесь и сейчас, совершенно верно. И опять-таки можно только выразить ему огромную благодарность за этот огромный труд, 30 передач, сколько было предварительных каких-то записей, сколько было репетиций, сколько было всяких раздумий и подготовки. По-моему, это получилось очень хорошо, именно потому, что это прочитано очень просто. Если бы он читал с каким-то посылом актерским, с каким-то отношением таким отстраненным, с желанием сделать эти тексты какими-то очень красивыми, они в самом деле очень красивые, они в самом деле очень возвышенные, но они не нуждаются дополнительно катурнах. Они просто требуют внимательного, глубокого прочтения. А отец Константин, священник, он читает это пастырски, и поэтому здесь какая-то найдена, мне кажется, золотая середина, какая-то мера актерского мастерства, которым в полной мере владеет отец Константин, и вот пастырского, глубокого такого проникновения в эти тексты. Потому что он читает их как проповедь, которую как священник он знает, как говорить. И это все ему близко, как то, что он говорит своим прихожанам на богослужениях. И особенно мне хочется в этой связи вспомнить еще один текст, который мы только мельком сказали. Это послание святителя Игнатия Богоносца. Конечно, многие знают, что это действительно удивительные тексты. Они удивительны даже по самой ситуации их создания. Святой Игнатий был приговорен к смертной казни в Риме. Его должны были именно вот на той самой арене, о которой мы уже говорили, растерзать дикие звери на потеху толпе. И вот он идет на казнь, он проходит по разным областям, он проходит по областям, где уже есть христианские церкви, и пишет каждой из этих церквей свое послание. Положение человека на грани жизни и смерти, перед лицом смерти, смерти ужасной, мученической, оно совершенно особое значение придает этим текстам, совершенно особое у нас к ним отношение. И кроме того, это действительно тексты, передающие весь трепет души. Это трепет не от страха, хотя и от страха тоже, но это трепет от того, что так близка встреча, так уже близок Господь. Святой Игнатий, он уже не здесь, он уже почти там, но еще пока здесь. И пока он здесь, он пытается что-то еще сказать своим чадам, что он пишет. «Я желаю страдать, но не знаю, достоин ли я этого. Я пшеница Божия, пусть меня измелят зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым. Невидимое, не невидимое, ничто не удержит меня прийти ко Христу. Огонь и крест, толпы зверей, рассечение, расторжение, раздробление костей, сокрушение всего тела, лютые муки дьявола придут на меня. Только бы мне достигнуть Христа. Хочу быть Божиим, не отдавайте меня миру, пустите меня к чистому свету, дайте мне быть подражателем страданий Бога моего». Понятно, что в каждой церкви его принимают как триумфатора. Он идет ко Христу. И некоторые все-таки пытаются предложить ему, ну, отбить его, да, от этой стражи, предложить куда-то спрятать, уйти от этих страшных мучений. И вот уже последний этап, он уже в Риме, и он пишет потрясающие слова римским уже христианам. Он пишет: «Не отдавайте меня миру, я хочу быть Христом, не отдавайте». И дальше вот эти слова: «Если бы я лично стал просить вас о другом, не слушайте меня, верьте тому, что сейчас пишу вам». То есть он знает, что он как человек, он может проявить слабость, он может в какой-то последний момент сказать: «Прячьте меня». И он им пишет как завещание: «Верьте тому, что я сейчас пишу, а что я потом буду говорить, тому не верьте. Я живой вам пишу, горя желанием умереть». Вот его живое, такое страдающее, искреннее сердце, да, перед нами.
1: То по сравнению с этим вот те наши какие-то неприятности, какие-то нестроения нашей жизни, которые, может быть, нас поближе к Христу могут подвести.
0: Вот он пишет: «Я желаю страдать, но не знаю, достоин ли я этого». Действительно, такая высота, которая, не знаю, для кого из нас достижима, но мы должны знать, что это епископ христианский, это человек, который принадлежит к церкви, которой мы принадлежим, имеем честь принадлежать. И для нас это тоже вот такой пример, образец прекрасной своей искренности и в любви ко Христу, самое главное. И вот я начала с того, что замечательно прочитал это отец Константин. Вот эти послания, послания Игнатия Богоносца, они производят неизгладимое впечатление. Поэтому я благодарю отца Константина еще раз. И думаю, что и от наших слушателей тоже будут поступать такие слова благодарности. Я в этом уверена.
1: Я хотела бы спросить, Ольга, как вы считаете, кому предназначен цикл этих передач? Что это за аудитория, которая готова, может быть, воспринимать? Это именно христиане, очень воцерковленные люди? Или это могут быть люди, которые только подходят к церкви? Или это вообще люди, которые стоят вне церкви? Вот как вы думаете?
0: Знаете, я бы адресовала этот цикл, так же, как отец Константин в своем напутствии, который мы послушаем в конце нашей передачи, он говорит о том, что каждый христианин должен знать свои корни, должен знать то, на чем стоит наша церковь. А наша церковь стоит вот на этих раннехристианских отцах церкви. Это первый, второй век. И поэтому здесь не нужно бояться того, что эти тексты могут показаться сложными. Это нужно слушать, конечно, не один раз. Мы специально их, мы разбили их на передачи, чтобы было не так тяжело слушать длинные подряд тексты. Можно слушать несколько раз одну и ту же передачу. Каждый найдет себе какой-то любимый текст. Я в этом совершенно уверен. Так же, как я нашла себе Минуция Феликса, например. У кого-то душа, может быть, расположится к чему-то другому. Но мне кажется, что действительно вот этот цикл, как некоторую основу, должен иметь в виду, по крайней мере, каждый член церкви. И, конечно, тот, кто только еще приступает к церкви. Чтобы понять, что такое церковь, вот эти тексты как раз и нужны.
1: И тот труд, который человек должен будет затратить, чтобы прослушать или там прочитать, может быть, эту книгу и понять, о чем там речь, труд будет вознагражден все-таки.
0: Труд будет вознагражден во всех смыслах. То есть человек получит и сведения из первых рук о церкви, о нашей. Человек проникнется вот этим высоким духом, той атмосферой, которой жила первая церковь. Мы тоже с отцом Константином об этом говорили, что от этих текстов совершенно какой-то особый воздух исходит, потому что это какое-то вдохновение, вот что, может быть, мы просто как-то не так ценим. Я думаю, что какие-то вещи привычные, а для них это первый раз, и это такая радость, нам тоже этому стоит поучиться. И опять-таки, если говорить о том, что человек себе откроет, он откроет вот эту истину о том, что церковь наша, она живая, растет из этого корня, из первого века, из тех людей, которые были вокруг Христа. И это совершенно живой организм, живое древо, которое растет, развивается, цветет, плодоносит. Потому я хочу закончить нашу беседу вот этой замечательной цитатой, которую мы взяли как эпиграф ко всему циклу.
1: И, наверное, надо еще сказать, что мы являемся ветвями тоже этого живого дерева. Мы являемся продолжениями, какими-то отросточками.
0: Конечно. Это цитата, которую тоже нашел отец Константин, за что ему особая благодарность, еще одна. Это цитата святого Иринея Леонского, который вспоминает о том, как он слышал поучение святого Поликарпа Смирнского. Он был его учеником. В свою очередь, Поликарп был учеником апостола Иоанна Богослова. Как он пишет: «Что было в то время, я помню живее, чем недавно случившееся. Что мы слышали в детстве, то возрастает вместе с душою и укореняется в ней. Я мог бы изобразить место, где сидел и разговаривал блаженный Поликарп, его походку, его образ жизни, внешний вид, его беседы к народу, как он рассказывал о своем обращении с Иоанном и с прочими самовидцами Господа, как он припоминал слова их и пересказывал, что слышал о них о Господе, его учении и чудесах. По милости Божией ко мне, я и тогда еще внимательно слушал Поликарпа и записывал его слова не на бумаге, но в моем сердце». Вот она, ниточка живая. От Христа, Иоанн Богослов, Поликарп Смирнский, Ириней Леонский, и дальше, и дальше, и дальше, да. Дальше до нашего времени. Дай Бог, чтобы и дальше было. И вот почему выбрал отец Константин этот эпиграф, может быть, он сначала кажется каким-то не очень уместным, причем здесь какое-то детство, какие-то воспоминания. Но здесь речь идет о детстве не нашем личном или там Иринея Леонского, а о детстве в самом высоком смысле этого слова, о детстве христианства. И вот что мы тогда слышали, вот то и возрастает в душе и укореняется в ней, дает свои плоды. Вот в этом смысл этого эпиграфа, который постепенно, я надеюсь, как-то и раскрывает, становится понятным. Ну и в завершение нашей передачи я предлагаю вам послушать такое краткое напутствие отца Константина Смирнова.
2: В таинстве венчания, в одном из молитвословий, есть такие замечательные слова. «Молитвы родителей утверждают основание домов. Основание нашего дома, коим является Святая Церковь, есть кровь мучеников. Это первый, второй век. Это то, что очень-очень далеко, и то, что очень-очень близко. Это то, без чего мы не можем быть. И вот прикосновение к этому основанию, оно настолько для нас трепетно и многозначно, назидательно. Оно очень важно для наших детей, для будущего и для нашего укрепления духовного. И мы дерзнули прикоснуться и записать фрагменты, а иногда и целиком, и учение 12 апостолов, и мужей апостольских, и христианских апологетов и, конечно, что-то из святого Иринея Лионского. Первый-второй век – это именно то основание, на котором стоит наша церковь. И любой христианин должен знать и понимать и представлять, на чем он стоит и зиждется. Я желаю слушателям не судить нас строго, а с молитвой послушать то, что мы дерзнули создать.
0: Дорогие друзья, закончилась передача, посвященная диску «Ранние христианские отцы церкви». Напомним, что диски студии «Град Петров» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» по адресу набережной лейтенанта Шмидта, 39, в магазине «Слово» и в церковных лавках нашего города. Программу вели Людмила Зотова и Ольга Суровикина.

0: Девятая песнь пасхального канона византийского распева прозвучала в исполнении праздничного хора Александра Свирского монастыря.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает Георгий Корольчук.

0: Сергей Тимофеевич Аксаков. Избранные отрывки из книги «Детские годы Багрова внука». Передача пятая. Наступила жестокая зима. Раз как-то, когда мы все сидели за обедом, подали отцу письмо, присланное снарочным из Багрова. Отец распечатал его, начал читать, заплакал и передал матери. Она прочла, и хотя не заплакала, но встревожилась. Мы кончили обед очень скоро, и я заметил, что отец с матерью ничего не ели. После обеда они ушли в спальню, нас выслали и о чем-то долго говорили. Когда же нам позволили прийти, отец уже куда-то собирался ехать, а мать, очень огорченная, сказала мне: «Ну, Сережа, мы все поедем в Багрово. Дедушка умирает». С горестным изумлением выслушал я такие слова. Я уже знал, что все люди умирают, и смерть, которую я понимал по-своему, казалась мне таким страшилищем и злым духом, что я боялся о ней подумать. Мне было жаль дедушки, но совсем не хотелось видеть его смерть или быть в другой комнате, когда он, умирая, станет плакать и кричать. Смущала меня также мысль, что маменька от этого захворает. «Да как же мы поедем зимой?» — думал я. «Ведь мы с сестрицей маленькие, ведь мы замерзнем». Все такие мысли крепко осадили мою голову, и я, встревоженный и огорченный до глубины души, сидел молча, предаваясь печальным картинам моего горячего воображения, которое разыгрывалось у меня час от часу более. На другой день все сборы были кончены, возок и кибитка уложены, и вечером мы выехали. Через двое суток ночью послышался, наконец, лай собак, и мы догадались, что приехали в Багрово, ибо не было другой деревни на последнем 12-верстном переезде. Нас ожидали, и потому, несмотря на ночное время и стужу, бабушка и тетушка Татьяна Степановна встретили нас на крыльце. Обе плакали навзрыд и даже завывали потихоньку. Мы без шума вошли в дом. Тетушка взялась хлопотать обо мне с сестрицей, а отец с матерью подошли к дедушке, который был при смерти, но в совершенной памяти, и нетерпеливо желал увидеть сына, невестку и внучат. Дом был весь занят. Съехались все тетушки со своими мужьями. Подали самовар, стали нас поить чаем и сейчас уложили. Отец остался на всю ночь у дедушки, кончины которого ожидали каждую минуту. Мать скоро уснула, но я долго не мог заснуть. Беспрестанно я ожидал, что дедушка начнет умирать. А как смерть, по моему понятию и убеждению, соединялась обязательно с мучительной болью и страданием, то я все вслушивался, не начнет ли дедушка плакать и стонать. Сильно я тревожился также о матери. Проснувшись еще до света, я взглянул на нее. Она спала, и это меня очень обрадовало. Видно, отец еще не приходил, постель его не была измята. Я принялся разглядывать гостиную. Все в ней было точно так же, как и прошлого года, только стекла чудными узорами разрисовались от сильного мороза. На досуге я дал волю своему воображению, или лучше сказать, соображению, потому что я именно соображал настоящее наше положение с тем, которое ожидало нас впереди. Разумеется, все это думалось по-детски. Я думал, что когда умрет дедушка, то и бабушка, верно, умрет, потому что она старая и седая. Тогда мы тетушку Татьяну Степановну увезем в Уфу, и будет она жить у нас в пустой детской. А если бабушка не умрет, то и ее увезем, перенесем дом из Багрова в Сергеевку, поставим его над самым озером и станем там летом жить и удить вместе с тетушкой. Но все эти мечтания исчезли при мысли о дедушкиной кончине, в которой никто не сомневался. Я знал, что он желал нас видеть, и надобно признаться, что это неизбежное свидание наводило на мою душу неописанный ужас. Всего больше я боялся, что дедушка станет прощаться со мной, обнимет меня и умрет, что меня нельзя будет вынуть из его рук, потому что они окоченеют, и что надобно будет меня вместе с ним закопать в землю. Конечно, такое опасение могло родиться из рассказов о покойниках, об окоченелости их членов. Боже мой, как замирало от страха мое сердце при этой мысли. Дыхание останавливалось, холодный пот выступал на лице, я не мог улежать на своем месте, вскочил, сел поперек своей постельки, даже стал было будить сестрицу, если не закричал, то, вероятно, только потому, что у меня не было голоса. В самое это время проснулась мать. Сон подкрепил ее, она поспешно встала, оделась и ушла к дедушке. Скоро она воротилась и сказала, что дедушка очень слаб, но еще в памяти, желает нас видеть и благословить. Как я ни старался овладеть собою, но не мог скрыть своего страха и даже побледнел. Мать старалась ободрить меня, говоря, можно ли бояться дедушки, который едва дышит и уже умирает. Я подумал, что того-то я и боюсь, но не смел этого сказать. Она повела нас в горницу к дедушке, который лежал на постели, закрывши глаза. Лицо его было бледно и так изменилось, что я не узнал бы его. У изголовья на креслах сидела бабушка, а в ногах стоял отец, у которого глаза распухли, покраснели от слез. Он наклонился к уху больного и громко сказал: «Дети пришли проститься с вами». Дедушка открыл глаза, не говоря ни слова, дрожащую рукою перекрестил нас и прикоснулся пальцами к нашим головам. Мы поцеловали его исхудалую руку и заплакали. Все бывшие в комнате принялись плакать, даже рыдать. И тут только я заметил, что около нас стояли все тетушки, дядюшки, старые женщины и служившие при дедушке люди. Страх мой совершенно прошел, и в эту минуту я вполне почувствовал и любовь, и жалость к умирающему дедушке. В комнате были нестерпимый жар, духота. Мать скоро увела нас в гостиную, где мы с сестрицей так расплакались, что нас долго не могли унять. Чтобы рассеять нас, мать позволила нам идти в горницу к двоюродным сестрам. Проходить надо было к ним через коридор и через девичью, битком набитую множеством горничных, девушек и девчонок. Все сидели за гребнями и пряли. Это было для меня совершенная новость. И я, остановясь, с любопытством рассматривал, как пряхи, одной рукой подергивая льняные мочки, другую вертели веретено с намотанной на них пряжей. Все это делалось очень проворно, красиво, а как все молчали, то жужжание веретен и подергивание мочек производили необыкновенного рода шум, никогда мною не слыханный. В самое это время, как я вслушивался и всматривался внимательно, в комнате дедушки раздался плач. Я вздрогнул в одну минуту, вся девичья опустела пряхи, побросав свои гребни веретенным, бросились толпой в горницу умирающего. Я подумал, что дедушка умер. Пораженный и испуганный этой мыслью, я сам не помню, как я очутился в комнате своих двоюродных сестриц, как влез на тетушкину кровать, забился в угол за подушки. Параша, оставив нас одних, также побежала посмотреть, что делается в горнице бедного старого барина. Мне стало еще страшнее. Но Параша скоро воротилась и сказала, что дедушка начал было томиться, но опять отдохнул. «Все ж ночью помрет», — прибавила она очень равнодушно. Милая сестрица моя грустила об дедушке и беспрестанно о нем поминала. Она говорила: «Дедушка не будет кушать, дедушку зароют в снег. Мне его жалко». Она плакала, но ничего не боялась и скоро заснула. У меня же все чувства были подавлены страхом, и я был уверен, что не усну во всю ночь. Заметив, что Параша дремлет, я стал с ней разговаривать. Я спросил, отчего дедушка не плачет и не кричит, ведь ему больно умирать. Параша со смехом отвечала: «Нет, уж когда придется умирать, то тут больно не бывает. Тут человек уж ничего не слышит и не чувствует. Дедушка уже без языка и никого не узнает. Хочет что-то сказать, глядит во все глаза, только губами шевелит». Новый, еще страшнейший образ умирающего дедушки нарисовало мое воображение. Этот образ неотступно стоял перед моими глазами. Я почувствовал всю бесконечность муки, о которой нельзя сказать окружающим, потому что человек уже ничего не может говорить. Наконец пришла мать. Она удивилась, что я не сплю, и, узнав причину, перевела меня на свою постель и, не раздеваясь, легла вместе со мною. Я обнял ее обеими руками, и, успокоенный ее уверениями, что дедушка умрет не скоро, скоро заснул. Я спокойно проспал несколько часов, но пробуждение было ужасно. Открыв глаза, я увидел, что матери не было в комнате. Параши также, свечка потушена, ночник догорал. Нет слов для выражения моего страха. Точно кипятком обливалось мое сердце, и в то же время мороз пробежал по всему телу. Я завернулся с головой в одеяло и чувствовал, что холодный пот выступал по мне. Напрасно зажмуривал я глаза, дедушка стоял передо мною, смотря мне в глаза и шевеля губами, как говорила Параша. Кузнечики ковали в голых деревянных стенах, и слабые эти звуки болезненно пронзали мой слух. Если бы в это время что-нибудь стукнуло и треснуло, мне кажется, я бы умер от испуга. Вдруг мне послышался издали сначала плач. Я подумал, что это мне почудилось, но плач перешел в вопль, стон, виск. Я не в силах был более выдерживать, раскрыл одеяло и принялся кричать так громко, как мог. Сестрица проснулась и принялась тоже кричать. Вероятно, долго продолжались наши крики, никем не услышанные, потому что в это время в самом деле скончался дедушка. Весь дом сбежался в горницу к покойнику, и все подняли такой громкий вой, что никому не было возможности услышать наши детские крики. Я терял уже сознание, готов был упасть в обморок или помешаться. Как вдруг вбежала Параша, которая преспокойно спала в коридоре, у самой нашей двери, и которую, наконец, разбудили общие вопли. По счастью, нас с сестрой она расслышала прежде, потому что мы были ближе. Она зажгла свечу, потухающего ночника, посадила нас к себе на колени и кое-как успокоила. Наконец пришла мать, сама расстроенная и больная. Сказала, что дедушка скончался в 6 часов утра, что сейчас придет отец и ляжет спать, потому что уже не спал 2 ночи. В самом деле, скоро пришел отец, поцеловал нас, перекрестил и сказал: «Не стало вашего дедушки», и громко заплакал. Заплакали и мы с сестрицей. Общее вытье в доме умолкло. Отец лег и ту же минуту заснул. Свечка горела в углу, чем-то заставленная. В окнах появилась белизна. Я догадался, что начинает светать. Это меня очень ободрило, и скоро я заснул вместе с матерью и сестрою. Я проспал очень долго. Яркое зимнее солнце заглянуло уже в наши окна, когда я открыл глаза. Прежде всего, слух мой был поражен церковным пением, происходившим в зале, а потом услышал я и плач, и рыдание. Событие прошедшей ночи ожило в моей памяти, и я сейчас догадался, что верно молятся Богу об умершем дедушке. В комнате никого не было. Видно, и Параша с сестрицей ушли молиться Богу, подумал я, и стал терпеливо дожидаться чего-нибудь прихода. Днем при солнечном свете я не боялся одиночества. Скоро пришла Параша с сестрицей, у которой глаза были заплаканы. Параша, сказав: «Вот так проспали, уж скоро обедать станут», начала поспешно меня одевать. Я стал умываться и вдруг вслушался в какое-то однообразное, тихое нараспев чтение, выходившие как будто бы из соседней залы. Я спросил Парашу, что это такое значит, что это читают. И она, обливая из рукомойника холодную водой мою голову, отвечала: «По дедушке псалтырь читают». Я еще ни о чем не догадывался и был довольно спокоен, как вдруг сестрица сказала мне: «Пойдем, братец, в залу, там дедушка лежит». Я испугался и, все еще не понимая настоящего дела, спросил: «Да как же дедушка в залу пришел? Разве он жив?»
1: «Какое жив?» — отвечал Параша. «Уж давно остомел, его обмыли, одели в саван, принесли в залу, положили на стол, ослужили панихиду, попы уехали, теперь старик Яким читает псалтырь. Сестрица, не слушайте, ну чего дедушку глядеть? Такой страшный, одним глазом смотрит». Каждое слово Параши охватывало мою душу новым ужасом, а последнее описание так меня поразило, что я с криком бросился вон из гостиной через коридор, девичью прибежал в комнату двоюродных сестер, за мной прибежали Параша, сестрица, но никак не могли уговорить меня воротиться в гостиную. Правда, страх смешон. Я не обвиняю Парашу за то, что она смеялась, уговаривая меня воротиться, и даже пробую вести насильно, против чего я защищался и руками, и ногами. Но муки, порождаемые страхом в детском сердце, так ужасны, что над ними грешно смеяться. Точно камень свалился с моего сердца, когда было решено, что мы перейдем в другую комнату, отдаленную от залы. В ней не слышно было ни чтения псалтыря, ни вытья. Выть по-мертвому или причитать считалось тогда необходимостью, долгом. Не только тетушки, но все старухи, дворовые, крестьянские, перебывали в зале, плакали и голосили, приговаривая: «Отец ты наш родимый, на кого ты нас оставил, сирот горемычных» и прочее, прочее. Нас позвали обедать. Большой круглый стол был накрыт в бабушкиной горнице. Когда мы с сестрицей вошли туда, бабушка, все тетушки и двоюродные наши сестры, повязанные черными платками, а иные в черных платках на шее, сидели молча друг возле друга. Оба дяди также были там. Общий вид этой картины произвел на меня тяжелое впечатление. Все перецеловали нас, плакали нараспев, приговаривали: «Покинул вас дедушка родимый» и что-то еще в этом роде, чего я не помню. Отец был занят каким-то делом в столярной, и его дожидались довольно долго. Моя мать говорила своей свекрови: «Для чего вы, матушка, не изволите садиться кушать? Алексей Степанович сейчас придет». Но бабушка отвечала, что Алеша теперь полный хозяин и господин в доме, так его следует подождать. Мать попробовала возразить: «Он ваш сын, матушка, и вы будете всегда госпожой в его доме». Бабушка замахала руками и сказала: «Нет, нет, невестонька, по-нашему не так, а всякий сверчок знай свой шесток». Все это я слушал с большим вниманием и любопытством. Вдруг растворились двери, и вошел мой отец. Я его уже давно не видал, видел только мельком ночью. Он был бледен, печален, похудел. В одну минуту все встали и пошли к нему навстречу. Даже толстая моя бабушка, едва держась на ногах, каким-то поддерживаемая, поплелась к нему. Все четыре сестры повалились ему в ноги и завыли. Всего нельзя было расслушать, да я и забыл многое. Помню слова: «Ты теперь наш отец, не оставь нас, сирот». Добрый мой отец, обливаясь слезами, всех поднимал и обнимал, а своей матери, идущей к нему навстречу, сам поклонился в ноги и потом, целуя ее руки, уверял, что никогда из ее воли не выйдет и что все будет по-прежнему. Вслед за этой сценой все обратились к моей матери, хотя не кланялись в ноги, как моему отцу, но просили ее, настоящую хозяйку в доме, не оставить их своим расположением и ласкою. Я видел, что моей матери все это было неприятно и противно. Она слишком хорошо знала, что ее не любили, что желали ей сделать всякое зло. Она отвечала холодно, что никогда никакой власти на себя не возьмет и что будет всех уважать и любить, как и прежде. Сели за стол и принялись так кушать, за исключением моей матери, что я с удивлением смотрел на всех. Тетушка Татьяна Степановна разливала на лимью уху из огромной кастрюли и, накладывая груды икры и печенок, приговаривала: «Покушайте, матушка, братец, сестрица, и корки-то, и печеночек-то, ведь как батюшка-то любил их!» И я сам видел, как слезы у нее капали в тарелку, точно так же и другие плакали и ели с удивительным аппетитом. После обеда все пошли спать и спали до вечернего чая. Я должен признаться, что горячо желал, чтобы поскорее увезли дедушку. Я чувствовал, что только тогда возвратится в мою душу совершенное спокойствие. Мертвецов боятся многие во всю свою жизнь. Я сам боялся их и никогда не видывал лет до 20. Страх этот определить трудно. Человек в зрелом возрасте, вероятно, страшится собственного впечатления. Вид покойника возмутит его душу и будет преследовать его воображение. Но тогда я положительно боялся. и был уверен, что дедушка, как скоро я взгляну на него, на минуту оживет и схватит меня. Наступил этот печальный торжественный день. Все поднялись рано. Началась беготня и беспрестанное хлопанье дверями. Когда все было готово, и все пошли прощаться с покойником, то в зале поднялся вой, громко раздававшийся по всему дому. Я чувствовал сильное волнение, но уже не от страха, а от темного понимания важности события, жалости к бедному дедушке и грусти, что я никогда его не увижу. Двери в доме были все настежь, везде сделалась стужа, и мать приказала Параше не водить сестрицу прощаться с дедушкой, хотя она плакала и просилась. Итак, мы, только трое, остались в бабушкиной теплой горнице. Вдруг поднялся глухой шум и топот множества ног в зале, с которым вместе двигался плач и вой. Все это прошло мимо нас, и вскоре я увидел, что с крыльца, как будто на головах людей, спустился деревянный гроб. Многие, стоявшие на дворе, кланялись в землю. Медленно двигаясь, толпа вышла на улицу, вытянулась во всю ее длину и, наконец, скрылась из моих глаз. Стоя на стуле и смотря в окошко, я плакал от глубины души, исполненной искреннего чувства любви и умиления к моему дедушке, так горячо любимому всеми. На одно мгновение мне захотелось даже еще раз его увидеть и поцеловать его исхудалую руку. Через несколько дней страх мой совершенно прошел. Я стал ходить по всему дому, провожаемый иногда Евсеичем. Один раз как-то без него я заглянул даже в дедушкину комнату. Она была пуста, все вещи куда-то вынесли. Стояла только в углу его скамеечка и кровать с веревочным переплетом, посредине которого лежал тонкий лубок, покрытый войлоком, а на войлоке спали поочередно которые-нибудь из чтецов псалтыря. Чтецов было двое. Дряхлый старик Яким Моисеевич и очень молодой, рыжий парень Василий. Они переменялись, читая день и ночь. Когда я вошел в первый раз в эту печальную комнату, читал Моисеевич, медленно и гнуся, плохо разбирая в очки церковную печать. В углу стоял высокий столик, накрытый белой салфеткой, с большим образом, перед которым теплилась желтая восковая свечка. Яким иногда крестился, а иногда и кланялся. Я стоял долго и тихо, испытывая чувство грустного умиления. Вдруг мне захотелось самому почитать псалтырь по дедушке. Я еще в Уфе выучился читать церковную печать. Я попросил об этом Якима, и он согласился, заставив меня наперед помолиться Богу. Моисеич подставил мне низенькую дедушкину скамеечку, и я, стоя, принялся читать. Какое-то волнение стесняло мою грудь. Я слышал биение моего сердца, и звонкий голос мой дрожал. Но я скоро оправился и почувствовал неизъяснимое удовольствие. Я читал довольно долго, как вдруг голос Евсеича, который, вошедший за мной, уже давно стоял и слушал, перервал меня. «Не будет ли, соколик?» — сказал он. «А читать гораст». Я оглянулся, Моисеич заснул, прислонясь к окошку. Мы разбудили его, и он, благословясь, принялся за чтение. Выходя из комнаты, Евсеич сказал мне: «Вот это хорошо вышло. В Неклюдове служили по дедушке панихиду на его могилке, а ты, соколик, читал по нем псалтырь в его горнице». Я чувствовал необыкновенное удовольствие, смешанное с какой-то даже гордостью.
2: Дорогие друзья, прозвучала программа из рубрики «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читал Георгий Корольчук.
3: Дорогие друзья, продолжение передачи «По страницам повести» Сергея Аксакова «Детские годы Багрова внука» слушайте завтра в 14 часов.

прозвучала пьеса «Мечты» для валторны с оркестром Александра Константиновича Глазунова в исполнении Алексея Серова и Российского национального оркестра.

0: Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. Сегодня прозвучит четвертая часть беседы с Владимиром Юрьевичем Черняевым и Михаилом Никитичем Толстым о русском зарубежье в Америке.
1: Насколько вот русский вклад силен в успехи Америки и в этой области, и во всех остальных, и научные вообще в развитии? Вот, может,
2: нетерриториальной работой ученых это определяется. Угу. Понимаете, был великий ученый Вавилов. Он продвинул генетику
1: для всего мира.
2: Для всего мира. Но только в Америке продолжали заниматься этим делом, а у нас придушили.
1: А у нас
2: вот
1: не
2: что, мы внесли вклад в американскую генетику? Внесли, да еще какой? Да? Наставили и пустили ракету в нужном направлении. Или посадили на самолет людей, они летят вот туда. Они туда прилетели. Да?
1: А все иммигранты реализовывались в Америке? Или все-таки многие действительно талантливые люди не смогли найти себя там, в этой стране?
2: Конечно, потому что занятие наукой – это не только умственные способности, но это еще характер. И очень многие реализации, не мне вам объяснять, Владимир Юрьевич, успешность в достижении научных результатов, она не столько от как бы способности, да, от компьютера стоит, но от организации своей работы, от организации своей собственной работы внутри себя и организации той работы, в которой ты помещен. Ты работаешь вот в этом университете или не в этом университете. Дают тебе ходу или тут интриги, или твои заинтересовали какие-то внешние силы, то, чем ты занимаешься, или не заинтересовали, тебя пихают вперед. Другая сторона, например, большое количество людей филологических, образованных, существует в той же самой Америке. Но, на мой взгляд, гуманитарная некультурность, которая развита в Америке, системная некультурность, она очень сильно давит. Вот, например, прошла волна по американским университетам мода. Зачем изучать классику? Это ископаемое. Так и был термин «fossils». Ископаемое. Зачем это изучать? Почему студент должен читать Шекспира? Давайте изучать современную литературу.
3: Он уже умер.
2: Да, он чем давно? Не очень все толком знают, когда, но очень давно умер. Зачем? А смотрите, какие интересные тенденции современные. Мы просто их не отслеживаем, мы не следим. Мы далеки от жизни, мы оторвались. Вон что происходит. Давайте изучать.
3: Взять самое передовое, понимаете? Вот у них вот такая установка. Новейшее,
1: вообще в Америке? Или это, может быть, действительно какой-то...
2: Ну, там заправляют университеты, это и моды, политические интересы. Вот гораздо интереснее изучать отдельные ритуалы западноафриканских племен. Гораздо это интереснее, что это вот сейчас живо, они до сих пор существуют. На это будут давать деньги, гранты.
3: Не только это должно изучение, допустим, истории партии большевиков дают гранты и сейчас.
1: Дают?
3: Дают.
2: Да?
3: Дают. Вот Александр Рабинович, профессор, он сын эмигрантов. Его папа был и поэтом, и возглавлял студенческую организацию в Берлине, и Роман Гуль, которого все знают, ходил у него в заместителях. Он ни слова не написал о нем в своих мемуарах.
1: Почему?
3: Ну, я не знаю, это его спросить, да, Гуль?
2: Ой, Гуль отвратительный мемуарист. Если посмотреть, что он писал, то перемешку вранье и интриги.
3: Да, мама у него была актриса, так вот папа был физико-химик, он участвовал, между прочим, в атомном проекте, а потом был один из основателей ПГУшского движения, ни больше, ни меньше. И ближе. Александр Рабинович вместе с Набоковым ловил бабочек, который у них бывал, он был знаком и с Керенским, там, и с Карповичем, и Николаевским, так что очень многими эмигрантами. И представляете, вот этот человек всю жизнь увлеченно занимается, только одним он изучает большевиков.
2: Так интересно, что...
1: Не знаю, вот такая привлекательность именно для иммиграции, изучения. Мне кажется, у нас здесь нет столько историков или тех, кто действительно увлечён, не будучи сам историком, занимается осмыслением того, что произошло вот с этой страной, в которой мы живем, сколько занимаются этим в иммиграции второе поколение и даже, может быть, третье, когда уже эти люди, ну, даже если впрямую не ассимилировались, не растворились в иностранной культуре, но они уже там вросли корнями,
3: да.
1: А все хотят понять, что же,
3: да,
1: произошло.
3: Ощущают себя американцами, но при этом, вы знаете, это в большинстве случаев это потомки тех, кто выехал из России. И вот это интерес к родине, почему именно так произошло, вот видимо.
1: То, что Михаил Никитич, да, сказал, что оттуда виднее.
2: С одной стороны, ощущение, что ты смотришь объективно, не затуманен сиюминутным вот окружающим тебя людьми, пространством или инерцией прошлого, с той стороны. Но вместе мне кажется, что с того берега не понять, что здесь
1: все-таки
2: происходило и происходит. Ну, есть такая точка зрения, что Россия — это такая страна, которая в своих и грехах, и достижениях, она совершила все возможные за прошлое и за будущее поступки возможные, да? И это безбрежное поле, не вылезая из России, можно изучать любые направления развития любых обществ. Вот с самого зверского до самого благородного, от вершин духа до глубин морального падения. Все здесь есть. И как это умещается на российском пространстве? Вот одна из трудностей, не боюсь обобщить, западного сознания, ну, за исключением, может быть, немецкого и французского, но уж американского точно невозможно для него, это совместить в одной и той же голове парадокс. Да? Вот Россия — страна парадоксов, противоположностей, одновременно существует и это, и то. И вот ясному, простому, математически сформулированному вот по полочкам сознанию, так, чтобы можно было донести до нейтрального слушателя, который ничего, вот, казалось, не знает, расскажите про Россию. Начинает рассказывать противоположности с точки зрения нормального человека, несовместимые
1: такой
2: совершенно.
1: Такой страны,
2: да?
1: Нет.
2: Да. Так этого не может быть. Как это могло существовать? Как это может одновременно осуществиться в одном государстве? Для иностранцев у меня есть такое пояснение. Вот у вас есть коврик перед дверями, он уже грязный. Вы берете за угол, ее встряхиваете чистый и кладете заново. Да? А Россия — это ковер такого размера, когда возьмете за один кончик, тряхнете, здесь, может, он чище станет, а на дальнем конце как была такая грязь, так и осталась. Вот размер России и необъятность событий.
3: Но Америка тоже не маленькая. Посмотрите, сколько вот разницы часов между Нью-Йорком вот, и Сан-Франциско.
1: А почему говорят только про Россию, что она такая большая, но не говорят никогда так про Америку?
2: 14 поясов часовых, а тут все-таки 3 только часовых пояса.
3: Все равно.
1: Да? Почему для Америки не проблема ее размеры, для США?
2: Связь, дороги в сравнении с нашими, да? Ты можешь, не съезжая с асфальта, просквозить со скоростью 100 км в час слева до правого берега и не собьешься нигде. У тебя будет каждые там несколько километров ждать одна и та же заправка одной и той же фирмы, один и тот же Макдональдс, одна и та же Starbucks кофе, один и тот же магазинчик. Все будет абсолютно стандартизовано насквозь. Почему? Дешевле, эффективнее. Все. И поэтому, как только какая-то мода в одном месте вскочила, и потом бух, во всей Америке ты пройдешь в магазин и покупаешь. Вот это происходит. А у нас?
1: Видим разрыв, допустим, знаменитые города и деревни. Какая здесь, возможно, будет стандартизация?
3: В Америке разве существует деревня?
2: Деревня существует, но она не такая, как у нас.
3: Это не деревня. Это в нашем понимании это поселок, но не деревня. Либо это фермер. То есть там нет понятия деревни.
2: То есть понятие сельского хозяйства, но не деревни.
3: Да, совершенно верно. И поэтому там переселение людей в города, оно произошло еще раньше, чем у нас даже.
1: То есть это не так страшно?
3: Да. Такой путь развития тоже возможен. Это не значит, надо людей искусственно задерживать, чтобы они жили в деревнях, как у нас жили же. До 65-го года не имели паспорта те, кто жили в деревне. Представляете?
2: Ну, потому что крепостное право как-то привычнее для нас.
3: Советское крепостное право. Угу.
2: Но почему-то мы все время, значит, сравниваем с Америкой. Почему? Ведь можно сравнивать себя и с другими странами. Только из-за размера, что ли? Ну, давайте с Канадой сравнивать по размеру, и климат ближе. А это же как-то болезнь такая наша интеллектуальная. Все время сравнивать себя с Америкой.
1: Ну, просто как-то вот мы столько лет соревновались. Вот это именно, уже вошло в привычку.
3: России сколько лет.
2: Но тем не менее, почему сразу сравнивать с Америкой? Ну, почему мы сравнивали с ней, мне кажется? Потому что на Америке отрабатываются социальные и политические и индустриальные механизмы, которые для всего мира предстоит дойти. Но к этому идут разными странами, разные страны, разные пути.
1: То же самое можно сказать и про Россию.
2: Ананас отрабатывается.
1: Отработался большевизм у нас. Мы показали всему миру, куда можно пойти через этот путь.
3: Тупиковый вариант.
2: Ведь посмотрите, что получается. Такое количество попыток вернуться, да, как бы перекинуть мост. И теперь, чему мы наследники вот с двуглавым орлом? Вот сейчас построили мост, мы перекидываем мостик туда. Все время говорю, возрождение России, возрождение. Какой? Социалистическое, коммунистическое, дореволюционное, в слое возрождения что содержится? Мне кажется, подсознательно хотят сделать так. Вот этот мост перекинуть над большевистской Россией, а там, под мостом, течет река крови. И чтобы люди туда не заглядывали, да? И стараются не смотреть на вот все то, что происходило, потому что корни-то оттуда растут.
1: Вот как мне представляется, в Европе, в русской эмиграции существовали множество организаций, объединений, а в Америке, получается, такого феномена, вот как русские организации, объединения вот в таком цветущем качестве, как в Европе, не появилось, раз там действительно русские не чувствовали себя такими оторванными от местной среды, а чувствовали себя, ну, такими же, как все приехавшими в Америку.
3: Да, но главный центр-то эмигрантской жизни был Париж.
1: А в Америке был центр жизни русской иммигрантской какой-то? Вот в США, может быть, был какой-то город?
3: Сказать,
1: вот если Париж,
3: сказать,
1: столица
2: русской иммигранции. Сейчас два центра, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.
1: А почему именно эти города стали центрами?
2: Ну, это самые крупные города на побережье.
3: И там как-то более плотно, я заметил, спрессованы русские колонии. В то время как, допустим, в Нью-Йорке, они все-таки распылены там. Допустим, в Нью-Йорке, там, в других местах.
2: Кремниевая долина дает очень много с точки зрения русской миграции.
1: Почему именно там?
2: А потому что это специальный...

0: ситуация, которая возникла на том берегу, в Нью-Йорке, конгресс. То, что в 90-м году, когда мы объявили о том, что собираем первый конгресс соотечественников, я начал получать отклики оттуда. И один из первых пришел за подписью Будзиловича, тогда председателя Конгресса русско-американцев, в котором было написано: «Мы не приедем к вам, пока вы не отмените празднование 7 ноября». Приехали все равно, любопытствующие.
1: Потребность у эмигрантов в Америке русских была такая, собраться все-таки как-то вместе.
0: Да, две причины были. Одна, конгресс русско-американцев был остро антикоммунистический, просто заточен. Я потом впоследствии говорил: ну вот вы выполнили задачу, вот коммунистическая партия, вот там в начале 90-х все рухнуло. Зачем вы ставите задачу разрушения и свержения чего-то? Потому что после этого надо распускаться, надо иметь какую-то более длительную задачу.
2: Ну, кроме этого, есть ведь русская академическая группа в Америке, которая объединяет ученых, она создана давно уже. Но и там, кстати, тоже первоначально это были эмигранты первой волны.
1: Я знаю, что, вот, допустим, вы, Владимир Юрьевич, ездили в Америку изучать архивы, которые позволяют понять нашу русскую историю, даже не историю, собственно, американской части русской эмиграции. Но почему архивы, касающиеся русской истории, оказываются в Америке, какие сегодня существуют и что там есть?
2: Ну, архив на самом деле очень много, и, конечно, два самых главных центра – это Гойровский архив войны, революции и мира, который находится при Стэнфордском университете, недалеко от Сан-Франциско. Это Бахметьевский архив при Колумбийском университете в Нью-Йорке.
1: Это именно русский архив?
2: Да, да, да, это, собственно говоря, русские, да. И это, собственно говоря, эмигрантские архивы. Но в Гуверовском архиве есть очень много документов не эмигрантского происхождения. Каким образом они туда попали? Вероятно, слушатели хорошо знают, была такая организация во время голода 21-22 года, АРА, Американская организация помощи голодающим. И в рамках этой организации были люди, которые собирали здесь документы, которые потом оказались там. Другой способ. Вот был такой известный историк Волкогонов, который имел доступ в президентский архив, который просто простой историк попасть не может, увидеть эти документы. А президентский архив, он хранит ведь не документы президента, а он хранит ту часть документации, которая была в бывшем архиве Института марксизма-ленинизма, это вот историко-партийном архиве в Москве, но которые решили не рассекречивать пока, по крайней мере. Вот он имел доступ, он использовал некоторые эти документы своей вот этой трилогии, там посвященные Ленину, Сталину, Троцкому, то, что он издал. И он очень много наксерокопировал там и вообще накопировал документов из этого архива. А его потомки, они продали эти документы. И поэтому нашему российскому историку проще увидеть то, что в президентском архиве, это поехать вот в Гуверовский архив.
1: Они купили, американцы, и в общий доступ в архиве. Пожалуйста, смотрите.
2: Ведь там работа шибко отличается от тех возможностей, которые имеют историки в наших архивах. Вам выдают ограниченное количество дел. Вы не имеете права фотографировать. Ксерокопирование документов стоит очень дорого.
1: Это все у нас?
2: У нас, да. Угу. Там абсолютно бесплатно. И не только там это надо сказать. Вот и в Финляндии, к примеру. Вы совершенно бесплатно можете прийти, отфотографировать то, что вам надо.
1: Цензура там есть? У нас есть цензура в архивах. Там есть цензура?
2: Нет. Есть некоторые фонды личного происхождения, которые вы не можете получить без разрешения потомков. Вот с этим я сталкивался. Плюс, видимо, с этим связано, вот в Гуверовском архиве есть несколько фондов, которые бы мне хотелось бы видеть, но мне они были недоступны. Но там это фонды не русских, это были фонды британских разведчиков и американских, которые работали на территории России в период революции, гражданской войны.
1: Чтобы нам представить объемы информации по истории России, которые хранятся в архивах в США, можно какое-то сравнение привести? Вот сколько там хранится?
2: По-разному даже измеряется. Вот у нас измеряется в количестве дел, это единиц хранения у архивистов, а у них в метрах.
1: В метрах чего?
3: Полки.
2: В метрах полок, которые заняты документами. Поэтому, понимаете, так вот пересчитывать довольно сложно.
0: Миллионы листов.
1: Миллионы листов.
2: Да, да. Но важно то, что качество документов. Ведь у них документы эмиграции, документы Белой армии в значительной мере, без которых невозможно полностью написать вот историю гражданской войны. В значительной мере важны эти документы для истории революции, но и для, надо сказать, и для того, что происходило и после гражданской войны. Я, например, выискивал документы, которые были связаны с антибольшевистским подпольем в Петрограде в начале 20-х годов. Там есть тоже и такие документы. Вот я занимался делом Таганцева, которых у вас мне приходилось делать передачи, и я там нашел, например,

0: массу новых документов, которые и проясняют, и более того, еще ставят новые вопросы.
1: А как вы узнаете, что эти документы там есть? Это можно как-то узнать?
0: Ну, знаете, это очень легко, потому что, с одной стороны, вы можете по интернету посмотреть, какие у них есть фонды. Потом каждый, кто пришел, допустим, в тот же самый Гуверский архив, они очень любезно дают распечатку списка всех фондов. Все стоят на открытом доступе. В Гуверском архиве вы сами берете, смотрите описи, ставите на место.
1: Насколько изучены архивы?
0: Гуверский архив более изучен, Бахметьевский меньше. Но дело в том, что почти все крупные университеты тоже имеют архивы. И там много тоже очень ценных документов. Очень много.
1: Хочется себе представить, чего мы еще
0: кроме
1: не знаем
0: этого,
1: о своей истории.
0: В библиотеке Конгресса полно документов. В библиотеке Госдепартамента много русских документов. Но это в Госдепартаменте то же самое, что у нас Министерство иностранных дел. Просто не все это, возможно, знают. То есть мест, где есть русские документы, очень много. Очень много. И сказать, что они изучены, дело в том, что, видите, тут еще вот такая есть специфика. Американских историков больше интересовал, как правило, революция, советский период, и их интересовали документы, которые у нас. И я сталкивался с тем, что они очень плохо знают, что у них в собственных архивах. Многие темы были закрыты, мы не могли заниматься свободно, допустим, историей эмиграции, вплоть до конца 80-х годов. У нас были они фонды на секретном хранении, а поехать за границу, вы сами понимаете, мне бы раньше в голову не пришло, что я бы смогу когда-то побывать в Америке.
2: Мой опыт больше по части музея,
0: да,
2: архива,
0: вот,
2: русской культуры в Сан-Франциско.
0: Про этот центр и про этот музей.
2: Русский центр образовался в 1948 году. Русские собрались... в данном случае, сумели объединиться и выкупить у немецкой фирмы целое здание в середине Сан-Франциско и образовать там русский центр. Там были и вечера, и балы, и театральные постановки, и оперы, и была библиотека, и все-все-все-все-все было. Это было до войны, непосредственно перед войной. И дом остался до сих пор. Он пережил войну. И там в 1948 году организован был музей русской культуры, куда русские, не зная, куда девать каждый себя дома, сносили вещи, которые бы напоминали им историю России. Там интересны есть знамена Белой армии, ордена и погоны. Там есть иконоскоп Зворыкина и вот эта крекинг-бомба Ипатьева. Там есть очки и письменные принадлежности. Столыпина есть, потому что родственники Столыпина, потомки Столыпина в Калифорнии жили. И много всяческих таких милых предметов, напоминающих Россию. И сразу начался архив, куда девать свои накопленные документы. После смерти обладателя документов родственники несли в этот архив. Он длительное время был совершенно не разобран, пока в начале 2000-х годов Гуверский архив, Шмелев, в частности, не получил грант на микрофильмирование документов,
0: да,
2: этого архива.
0: Шмелев – это вот куратор русских фондов Гуверского архива. Да.
2: И он участвовал в части в каждой из наших конференций «Нансовские чтения».
1: А микрофильмирование как помогает тому, что архивы приближаются к разобранности?
2: Эти микрофильмы поступают в Гуверский архив, вы идете, есть опись фонда, вы заказываете, и вы смотрите на телевизоре каждую страницу того документа, который микрофильмирован.
0: Да, но это выборочно. Некоторые документы, да, они дают только микрофильмы. Большинство документов, то, что я заказывал, весьма редких документов, давали в подлинники. Но микрофильмы, это должен признаться, были очень плохого качества.
2: Мне доставались хорошие.
0: Мне так не повезло.
2: Да. Ну,
0: да,
2: раз на раз действительно не приходится.
0: Я перестал смотреть, потому что трудно было читать.
2: Перед микрофильмированием каждая коробка вот с тем делом, который есть, каждый документ пронумерован, занесен в опись, и это, по крайней мере, зафиксировано. Ты всегда можешь найти подлинник этого документа, оставить сохранение, но если фотография, то у нас снята из лицевой, из тыльной стороны, то что всегда там есть какие-то пометки. Иногда они раскрывают гораздо больше, чем фотографии с лицевой стороны.
0: И что касается еще микрофильмирования, вы знаете, у них замечательные аппараты, которых я нигде пока что не видел в России, где вы можете ставить флешку. Вам что-то заинтересовало? Представьте документ, который вы смотрите, вы можете скачать.
2: Или послать себе на электронную почту. Я тоже таким же способом делал, то, что на экране.
1: Так же они...
2: Но только
0: то есть полная свобода научной информации получается.
2: Вначале...
0: Вот то, что, к сожалению, у нас, мы с этим еще пока сталкиваемся, у нас есть проблемы.
2: И вот в начале 2000-х годов было на то время с микрофильмировано только 60% архива. Многие документы нет. Ну, почему-то кончились гуверовские деньги, и они как бы априори отбирали. Вот мы будем это, а вот не будем периодику, не будем газет, не будем газетной вырезки. Вот только вот это будем делать. Но с тех пор в результате идейной борьбы между русскими, что делать с этим архивом? А было два пути. Весь архив Музея русской культуры Сан-Франциско, а это много сотен коробок. Много сотен, может быть, даже тысяча. И коробок, каждая из которых содержит документов 100, не меньше. Взять это все, упаковать и отправить в ГАРФ, Государственный архив Российской Федерации, или оставить у себя. И вот в результате этой борьбы Шмелев был один из сторонников того, что это наши предки собирали всю свою эмигрантскую жизнь, снесли архив сюда, это для нас центр нашей жизни, всех наших воспоминаний. Если мы отправим это в Россию, мы никогда не знаем, что будет делаться в России, какие политические перевороты. Есть шанс, что мы никогда не сможем получить доступ назад к нашим документам наших родителей, братьев, сестер, дедов и бабушек. И эта идеология победила, и правление архива музея решило оставить этот архив на месте, в Сан-Франциско, в русском центре. И это возымело интересный эффект. После того, как это решение стало известным, что этот архив не будет никуда перемещаться, люди начали нести свои архивы. И архив начал с такой скоростью пополняться, что добровольцы, которые работают в архиве, разбирающие архивы, рассортировывающие, классифицирующие и так далее, их сейчас уже, значит, человек около 20. Они не справляются со скоростью поступления новых материалов в этот архив.
1: Он во многом остается. Какого рода эти материалы? Чему они посвящены? Истории эмиграции или, собственно, истории революции и гражданской войны в России?
2: А так нельзя сказать. Вот письмо вот этого человека, которое он получил от своего брата откуда-то. Есть письмо интересное, а есть никакое. Есть письмо, посвященное своим хлопотам по устройству на работу в Америке. А это письмо упоминает кого-то, кто очень интересный, потому что, так это оказывается родственник того, который. То есть работать с этим документом нужно специалистам, который достаточно широко образован, пускай не очень глубоко, но, по крайней мере, знает даты, имена, типы людей, которые рассеивались. Вот стоят коробки в гараже у кого-то. Что делать этим детям? Нужно тут вот второй автомобиль, чтобы поместился, да? И вот приносят 15 коробок с документами. Там иногда жемчужное зерно, иногда просто так, а иногда какая-то орденская колодка, а иногда погон там получается, а иногда письма, которые характеризуют прямо целую семью со всеми ее поколениями, потому что кто-то собирал письма, не выбрасывал. Никогда не знаешь, что ценно, что не ценно, но все должно быть рассортировано, классифицировано. Вот пример тоже, который между нами, Владимир Юрьевич. Фотография без надписи неизвестного времени, на ней не написано. Но вот я, потому что этим занимался, я узнаю на фотографии героя, которым я занимаюсь. Хормейстера Кибальчича, вот я им занимался. Я вижу, он сидит среди какой-то очень большой группы людей. Лежит в архиве некий Бальчича. Я смотрю на эту фотографию, я начинаю узнавать тех людей, которые я знаю по другому архиву. А это лежит в архиве хормейстера Архангельского. Как он попал? А вот потому что его поместили. Архангельского нет, а Кибальчич есть. А хор имени Архангельского, оказывается, перетек из коробки в коробку. А какая дата этого дела? И вот я начинаю видеть там людей, которые, по моему вычислению, могут быть теми-то и тем-то. Я обращаюсь к профессионалу Владимиру Юрьевичу, он говорит, так это же сидит графиня Софья Панина. И я знаю, мой герой был один раз в Чехословакии, руководил концертом этого хора по приглашению Софьи Паниной, значит, это 6 июня 30 года. А ну-ка я посмотрю, нет ли в дочке Бехтерева там, потому что я знаю, внука ее получил альбом с ее фотографиями, я примерно представляю, как она была в молодости. Вон она сидит здесь, в углу, вижу я. Так она, оказывается, знала Кибальчича. Вот почему через 40 лет Кибальчич жил у нее дома, и она до конца его дней его держала благотворительности и жалости разваливающегося старика, потому что она была хористкой того хора, где он выступал. Одна фотография без никаких идентификационных вещей на ней, на этой фотографии. Вот это ценный документ по истории миграции, или это вот неценный документ, он становится ценным, когда начинаешь его понимать. А так он вот валялся среди фотографий, никуда не пришей кобыле хвост. Вот одна из фотографий в составе большой коробки. И так, в общем, есть такой балластный материал, а есть что-то, на которое нарываешься. Ничем нельзя пренебречь, все нужно брать, то, что несут эти люди.
1: Прозвучала четвертая часть беседы с Михаилом Никитичем Толстым и Владимиром Юрьевичем Черняевым о русском зарубежье в Америке. Программу вела Марина Лобанова. До свидания.

0: В исполнении Вильгельма Кемфа прозвучало интермеццо опус 118 номер 2 Йоханнеса Брамса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. Комитет по градостроительству и архитектуре определился с местом для второго вестибюля станции метро «Приморская». Проект планировки территории опубликован на сайте Смольного 14 мая и в ближайшие две недели будет проходить антикоррупционную экспертизу. Новый выход будет размещен на улице Беринга. Действующий вестибюль находится на противоположном берегу реки Смоленки на пересечении улиц Адоевского и Наличной. Проектная пропускная способность будущего вестибюля составляет 8200 пассажиров в час, что должно существенно разгрузить станцию. Сама Приморская – станция глубокого заложения. Ее глубина составляет 68 метров, она открыта в 1979 году. Три новых причала заработают в Петербурге в 2026 году. Один из них появится в центре города, а еще два в популярных у туристов пригородах. Причал на набережной реки Мойки напротив Дворцовой площади откроется уже предстоящим летом, ориентировочно в июне. В сентябре причалы планируется открыть в Кронштадте и в Сидоровском канале в Ломоносове. Курсировать между Петербургом, Кронштадтом, Ломоносовым и Петродворцом будут в том числе скоростные суда класса «Метеор» и «Катамаран». В настоящее время в Петербурге насчитывается 21 городской и более 140 частных причалов. Сезон навигации для маломерных судов открылся 15 апреля. Госстройнадзор выдал разрешение на возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в Ладейном поле. Новый спортивный объект будет расположен на улице Гагарина. Об этом сообщили в администрации Ленинградской области. В комплексе предусмотрены универсальный игровой зал для баскетбола, бадминтона и волейбола, а также залы для хореографии, пауэрлифтинга, аэробики и зал тренажеров. Также предусмотрены раздевалки, душевые, медицинский кабинет, помещения для тренеров, административные и технические зоны. По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, данному в конце прошлого года, в Алексеевском саду начались масштабные работы по реконструкции системы наружного освещения. Алексеевский, или по-другому Писаревский сад, находится недалеко от Новой Голландии на территории дворца князя Алексея Александровича. Проект призван не только улучшить освещенность парка, но и гармонично вписаться в исторический облик объекта культурного наследия федерального значения, сохраняя его уникальную атмосферу. Специалисты предприятия «Ленсвет» приступят к установке 33 новых архитектурных светильников. Их дизайн подобран с учетом исторического контекста Алексеевского сада, чтобы они органично дополнили его ландшафт. Новое оборудование заменит 16 устаревших фонарей, которые были установлены в 2009 году. Таким образом, общее количество источников света увеличится более чем вдвое. Реконструкция проводится с максимальной осторожностью. В Алексеевском саду произрастают деревья, возраст которых превышает 150 лет, поэтому все работы выполняются с учетом необходимости защиты корневых систем вековых насаждений. Завершение проекта запланировано на сентябрь 2026 года. В летний сезон 2026 года железнодорожное сообщение между столицей Беларуси и Санкт-Петербургом станет еще интенсивнее. Как сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги, с 3 июня по 10 сентября будет курсировать дополнительный поезд 5049 по маршруту Минск-Санкт-Петербург-Минск. Согласно расписанию, из Минска состав будет отправляться ежедневно в 20 часов 6 минут по местному времени и прибывать на Московский вокзал Петербурга на следующее утро в 10 часов 10 минут. Обратно поезд отправится в первый рейс 4 июня. Из нашего города пассажиры смогут уехать в 20 часов 45 минут, а в Минске оказаться на следующий день в 11:19. Последний обратный рейс запланирован на 11 сентября. На территории Беларуси состав сделает остановки на крупных станциях, включая Витебск и Оршу. Продажа билетов на дополнительный поезд уже открыта. В Петербурге появится еще один лимитированный тираж транспортных карт подорожных. На этот раз он посвящен 150-летию Университета морского и речного флота имени адмирала Макарова, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту. Директор государственно-казенного учреждения, организатор перевозок Виталий Воинов отметил, это уже третий выпуск тематического подорожника, приуроченный к важным историческим датам и событиям в судоходстве Северо-Запада. Петербург по праву считается морской столицей России. Здесь располагается главное командование военно-морского флота. Проводятся главные военно-морские парады. Базируются ключевые судостроительные предприятия и торговые порты. Продажа 25 тысяч экземпляров лимитированной серии начнется утром 19 мая. Приобрести подорожник можно будет во всех кассах петербургского метро и в точках реализации проездных билетов организатора перевозок. Стоимость карты 90 рублей. Многодетным петербургским семьям вручили государственные награды в Смольном. Орденами и медалями отметили вклад горожан в укрепление института семьи. Кроме того, 14 семей получили почетные звания за заслуги в воспитании детей. Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул: «Я очень рад нашей встрече, потому что семья – основа и смысл всей жизни, а многодетная семья – это еще больше имеет значение, потому что когда много детей, это очень хорошо и счастливо». Почетное звание присваивается за воспитание 4 и более детей. Обладателям звания выплачивают разовую премию от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. На минувших выходных инспекторы провели рейды на особо охраняемых природных территориях Ленинградской области и зафиксировали ряд нарушений. Среди них несанкционированный проезд техники, разведение костров и установка палаток. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции особо охраняемых природных территорий Ленинградской области. Было составлено 25 протоколов об административных правонарушениях. Инспекторы не только фиксируют нарушения, но и проводят разъяснительные беседы с посетителями. Кроме того, посетителям особо охраняемых природных территорий напомнили, что мангалы и костры на заповедных территориях запрещены всегда. Сейчас открытый огонь особенно опасен из-за сухой травы и высокого риска лесных пожаров.

И в завершении выпуска о погоде в ближайшие дни. В субботу 16 мая пасмурная дождливая погода, 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление 749-753 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 88%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. В воскресенье 17 мая переменная облачность без существенных осадков, плюс 16-18. Атмосферное давление 757-761 миллиметр, относительная влажность воздуха 53%, ветер западный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра пасмурно и дождливо, плюс 9-11, в воскресенье без существенных осадков, переменная облачность 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни будет расти. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов, на этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин, всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Дорогие братья и сестры, в эфире вторая часть беседы Артема Гравина с Дмитрием Курдыбайлом.
2: А вот эта полнота, которая в итоге обретается вот этими кирпичиками потихонечку, может ли она быть вновь потеряна? Не случается здесь новый цикл после этого? Предположим, вот и он, да, он завершается, ну, предположим, завершается всеобщим восстановлением, да, все восстановилось. Не начнется ли следующий он, в котором опять произойдет падение? Ну, такая вот более архаичная картинка. Ну, как это было у Оригена?
3: Напрямую этого ответа нет. Здесь есть внутренние нестыковки, потому что ведь логика Оригена приводит к тому, что все падшие ангелы в конце концов перестают быть падшими. То есть они должны вернуться на свои места, а они уже заняты совершенными душами. Так что получается? Получается, что это некая сверхполнота или куда они тогда деваются? То есть получается уже некий избыток. Возможно, это касается действительно только этого иона. С другой стороны, у Оригена есть еще вот какая тоже элемент его учения, связанный вот с чем. Он говорит, что душа человека, душа ангела падшего и душа ангела обычного, не падшего, да, что они имеют схожую природу, то есть, возможен переход из одного состояния в другое. И, в общем-то, весь путь ко всеобщему восстановлению – это и есть путь восхождения душ ступенька за ступенькой. То есть падшие ангелы сначала приобретают статус обычных человеческих душ, а потом уже ангельских. То есть число ангелов, оно изначально, постоянно, оно никуда не меняется, а число человеческих душ, то есть опять оно постоянно или нет, оно задано или нет. Здесь возникает некая такая арифметическая, что ли, конструкция, из которой потом уже в средние века как раз и делалось представление о том, что конец света наступит не через какое-то определенное время, а вот когда родится то число людей, которое соответствует изначально рассчитанному количеству душ. Вплоть до такого, что вот есть какие-то буквально некие вакантные места, которые должны заполниться. Такая, собственно, модель, она тоже вот возникает уже где-то в V веке, ее мотивы появляются. Тоже целая была монография «Become Like Angels». Собственно, вот сама концепция того, как человек может стать ангелоподобным. Владимир Наводный такой вот был автор вот с этой хорошей монографией. Там вот тоже история этой концепции вплоть до высокого средневековья прослежена. Тоже такой оригинистический сюжет, который путешествует через всю европейскую интеллектуальную историю. Извините за отступление. Я что хочу сказать? Что вот здесь, если говорить про вот этот оригеновский апокатастасис с точки зрения перехода душ из одного состояния в другое, тут снова вопросов гораздо больше, чем ответов. Непонятно, как это должно происходить. То есть, если здесь есть некий баланс по количеству этих душ, то как он рассчитывается? А ведь Бог, да, все сотворил числом и мерой. Это известная цитата, да, которую... Поэтому то, что вот касается вот этой меры, да, мера этого мера мира, извините за такой каламбур, но она для Оригена важна. То есть есть некий предел, некий внутрь. То есть это не то, что просто Бог вот когда хочет, тогда дергает стоп-кран и заканчивает это, и он начинает следующий. Есть внутренняя логика развития этого мира. Другое дело, что она может быть нам неизвестна, но, в принципе, она может быть, с точки зрения Оригена, как-то рационализирована. В этом смысле, если говорить про схоластику, то она в этом смысле тоже не настолько же обязана Августину, сколько Оригену. Потому что Ориген – это вот тот человек, который, в отличие от многих своих последователей, пытается объяснить, рационализировать то, что другие не решаются сделать. Если многие... Последующие богословы, ну, в общем-то, их тоже позиция понятна, да, что Бог вообще не обещал нам, что этот мир будет нам понятен. Нигде не сказано, что мы вообще можем в состоянии его вот рационализировать в этом мире не то, что все, хотя бы хоть что-то, особенно касающееся богословских истин. А Ориген идет таким путем, что, конечно, мы не знаем, возможно это или нет, но давайте попробуем. Получится хорошо, не получится, значит, не получилось. Поэтому вот эта рационализация, которую он предлагает в разных вариантах. Понятно, что это не есть истина, но это, по крайней мере, некая гипотеза. И это целый пучок разных гипотез, которые, вообще говоря, насколько мы понимаем вот оригеновскую картину, насколько, по крайней мере, вот, читая разные его тексты, разные его исследования, у меня нет возможности связать их вот в абсолютную целостную такую систему, не знаю, как там у Гегеля или у Канта, чтобы ни одна из этих гипотез не противоречила на 100% другой.
2: То есть это такое размышление скорее, чем, не знаю, теория.
3: Ну, да? может быть, на самом деле у Оригена это и было. Угу. Я говорю, что только из тех текстов, которые есть, я не знаю, как это сделать. Я просто к чему, чтобы вот слушателям нашим было понятно, то, что мы вот знаем, в том же вот учении о сменяющихся эонах, вот так, чтобы Ориген где-то вот подробно это расписал, вот так, как мы это рассказываем, этого нет. Это уже множество современных исследователей на протяжении уже не одного века. Они, читая Оригена, сопоставляя разные тексты, сопоставляя свидетельства об Оригене сторонние, они реконструируют это вот в некое целостное повествование. Ориген, естественно, имел некое целостное учение, с которым, скорее всего, он высказывал своим ученикам, но он нигде его не высказывает на уровне вот такого школьного учебника, вот параграф один за другим, первый, у него есть трактат о началах. Там он об этом говорит, но если бы мы читали просто трактат о началах без вот какой-то подготовки, скорее всего, множество этих нюансов было бы непонятно. Поэтому Ориген – это не тот автор, которого прочитал от начала до конца и все понял. Его нужно именно исследовать для того, чтобы понять то разнообразие смыслов, не то что разнообразие, то связку между смыслами, которые у него есть.
2: Если говорить о его критиках уже более поздних, вот что все-таки их больше всего не раздражало, я бы сказал, а что их больше всего сподвигало его критиковать? Какое, не знаю, учение или какое мнение больше всего было, скажем так, самым провокационным, что ли, да? Учение о том, что все вернутся, в том числе падшие ангелы, в исходное состояние, или эти сменяющиеся ионы, что было наиболее неподходящим, что ли, для вот эпохи Юстиниана или для более поздних критиков?
3: То, что касается эпохи Юстиниана, у нас много текстов внутренних и мало текстов внешних, исторических свидетельств. Скорее всего, больше всего раздражало авторитет Оригена как такового. И раздражал. Но тут, смотрите, тут опять нужно немножко уйти уже из богословия вот в такую социально-политическую плоскость. Она вот с чем связана, что действительно Ориген, я сейчас вот в очередной раз повторю, да, что Ориген – это человек, который предлагает некую рационализацию. На фоне Оригена ни до него, ни после не было таких смелых мыслителей, которые бы предлагали рационализировать всеобщее, каково было, допустим, тело воскресения, да, в каких телах воскреснут люди. Никто этого больше не обсуждает. Ориген предлагает некую модель, над ней смеются, с его эфирными пузырями буквально вот шутят, что это за глупости такие. Ну а как иначе? Да? То есть все остальные говорят, мы не знаем, мы этого не можем знать. Невозможно ничего предположить. Ориген говорит, что да, мы этого не знаем, не можем знать, но если попытаться пофантазировать, вот что у меня получается. И вот эта смелость Оригена, готовность экспериментировать, готовность рационализировать, готовность предлагать хоть какую-то модель, она собирает вокруг его фигуры в последующей эпохе тех людей, которым это близко, которым это важно. Это вот некая такая, можно сказать, некие такие вот кружки по интересам, которые собираются вокруг фигуры Оригена. Они понимают, что то, чем они занимаются, оно вообще очень похоже на то, чем занимаются язычники, которые пишут свои длинные трактаты, как сказать, ветры головы свои я, в общем-то, мало согласуясь с церковью. Не то, что они-то противоречат церковной традиции, да, эти люди тоже, в общем-то, что-то предлагают такое странное. В общем, это некая такая деятельность, она не еретическая, она все-таки маргинальная в церковной среде. И Ориген в этом смысле становится таким вот негласным, некой такой мифологической фигурой, вокруг которого собираются люди, которые занимаются неким вот таким творчеством, создают свои теологумены. Кстати, в нашей русской религиозной мысли то же самое происходит. Если взять того же Бердяева, да, который, обращая, вот Алексей Дмитриевич Пантелеев, вот где-то недавно вот, посчитал прямо число упоминаний Оригена у Бердяева, больше 50 упоминаний. При том, что что общего между Бердяевым и Оригеном с точки зрения их убеждений. Для Оригена, для Бердяева это явно не тот автор, которого он читает, анализирует и что-то создает. Поэтому Ориген становится вот таким мифологическим персонажем, то есть это уже не реальный автор, которого читают и анализируют, а это как сказать, образ которого становится неким вдохновляющим образом для людей уже последующей эпохи.
2: И раздражающим в том числе.
3: И других он раздражает.
2: Анафематствовали его за что все-таки?
3: Анафематствовали, насколько, если так смотреть исторически, зачем вообще Юстиниану нужно было анафематствовать человека, который умер больше 300 лет тому назад? Понятно, что причина не в том, что он учил чему-то неправильному. За 300 лет уже все изменится. Причина в том, что его авторитет остается прежним, и его авторитетом пользуются те силы, которые приобретают слишком значительный статус. Формально это было связано и с египетскими монахами-антропоморфитами, это было связано и еще с некоторыми, скажем так, движениями. Но тут какая штука? Юстиниан, в общем-то, человек... Извините, сейчас вот мы совершенно отвлекаемся в другую сторону, но без этого будет непонятно. Человек, параноидально боящийся государственного заговора. И Ориген в этом смысле – это настолько сильный миф, если миф об Оригене, да, или сама фигура Оригена. Вот, это вот как, не знаю, как в советском государстве, вот как Маркс и Энгельс. Никто их вживую не видел и особенно их не читал. Но вот под знаменем Маркса и Энгельса, потому что спустя 50 лет после смерти Ленина уже и сама фигура Ленина, даже те люди, которые не открывали ни одной страницы сочинений Ленина и которые, может быть, даже не в состоянии его процитировать, да, но вот этот дедушка Ленин с картинками, с образами, да, вот-вот-вот-вот-вот, вот это все, да, уже создает некую вот эту мифологему вокруг лидера. И Ориген, судя по всему, становится вот такого рода мифологизированным лидером церковной оппозиции. Поэтому, насколько я представляю, как тогда все складывалось, в первую очередь это была, конечно, борьба с вот этим внутрицерковным инакомыслием, а не с идеями Оригена как таковыми. Потому что тех людей, которые реально бы учили об апокатастасисе в оригеновском понимании, кто-нибудь рассуждал об этих эонах сменяющихся? Конечно, никто не рассуждал. И теодологический субординатизм тоже уже после первых Вселенских соборов не проходит. И если уж бороться над царианством, а не с вот этим субординатизмом, у кого он еще? Еще Евсевий его помнит, а дальше все, он уже теряет любую актуальность. Бороться, если нужно, не с оригеновской теодологией, а с арианской, это уже другой вопрос. Но Ориген здесь опять мало что значит. Мы потом знаем, да, что идея Евсевия и через них Оригена будут использоваться иконоборцами. Но это другая эпоха, да, она еще не наступила. Влияние платоновских текстов на Оригена, которые он... Ну, опять, да, неужели вот во времена Юстиниана были люди, которые серьезно пытались вовлечь... Ну, Иоанн Филопон, ладно, который пытался. Но опять-таки Филопон это действительно был тоже такой человек, достаточно маргинальный для всех своих современников, и для язычников, и для христиан. То есть он пытался соединить язычество и христианство так, что в итоге он стал чужим для тех или других. То есть реально идея Оригена в том виде, за который его анафематствовали, естественно, не имели такого широкого хождения, как идея Нестория во времена, да, анафематствования Нестория, или идея арианства во времена борьбы с арианством. Естественно, Ориген, вот сами те идеи Оригена, за которые его анафематствовали, естественно, не имели такой широкой поддержки, где бы то ни было. Вот в чем парадокс. Поэтому, когда Нестория анафематствует за несторианство, это понятно. Когда монофизитов анафематствуют за монофизитство, это понятно. А вот когда Оригена анафематствуют за то, что, в общем-то, давным-давно потеряла свою богословскую актуальность, вот это странно. Поэтому Оригена анафематствуют не за оригенизм, а за оригенство.
2: Ну да, поэтому это выглядит странно, что, например, его там, Авва Евагрий, ученик, да, с одной стороны, тоже вместе с ним подвергается себя анафемам, с другой стороны, остается тем отцом, который попадает потом в добротолюбие, которого читают, по которому учатся духовной жизни и так далее. Да. Да? То есть вот, вот этот странный парадокс, да, который там, меня в свое время удивил немножко, когда я удивлял.
3: Но это как раз отражение той ситуации, которая во времена Юстиниана. Uh-huh. Да? То есть есть опять вот эта строгая догматическая позиция, а есть монахи, для которых это не важно, для которых важно не догматическое учение, а вот этот духовный опыт. Вот это действительно тот конфликт, противостояние, оно как раз тоже важно для эпохи Юстиниана, потому что в этом монашество, которое к этому времени приобрело и большой масштаб по количеству людей, и влияние в церкви, оно-то как раз для них тоже фигура Оригена, это в том числе и один из столпов, на которых они опирали, можно сказать, свою автономию, автономию интеллектуальную и духовную. Когда нужно было что-то противопоставить не монашеской церкви, А противопоставить опять на какой почве? На почве духовного опыта, да, это не та вещь, как сказать, духовным опытом, как им мериться между собой. Да, мериться можно на уровне идей, на уровне концепции. И вот здесь Ориген тоже был одним из авторитетов, с помощью которого можно было спорить. Это вот тоже анафематство Оригена, здесь инструмент.
2: Да, история с осуждением получается такой довольно детективной и странной. Я думаю, что в этом еще предстоит разобраться и ученым, и церковному начальству, да, может быть, в будущем. Но сейчас мы не будем, так сказать, вдаваться в эти подробности. Я думаю, что нам стоит вернуться и поговорить немножко еще о механизме, вот в этом механизме существования вообще человека, и не только человека, но вообще существ в этом космосе относительно вот этих изменяющихся ионов. Мы говорили о том, что в итоге все души, души ангелов, там, души людей возвращаются, попадают в некоторое такое вот восстановленное состояние. Но, насколько я понимаю, и мы об этом немножко говорили, у Оригена присутствовала еще идея не только вот этого завершенного идеального состояния, но и предсостояния. То есть идея о предсуществовании душ, которая, можно говорить о том, что это такое платоническое уже напрямую влияние, да, все-таки у нас наши беседы, они под знаком платонизма происходят, тут такая напрямую платоническая идея, за которую, я так понимаю, Оригену тоже могло влететь, что называется, да, от богословских критиков.
3: Действительно, для Оригена то, что назвали учением о предсуществовании душ, это очень тоже важный компонент, без которого его вот эта модель апокатастасиса, связанная с переходом ионов от одного к другому, она не будет работать. То есть, что здесь важно? Раз Ориген говорит о том, что наш мир эон за эоном, ступень за ступенью приходит от менее совершенного к более совершенному состоянию, должен быть субъект этого изменения. И говорить просто о космосе, опять, да, вот возвращаясь к тому, что такое космос для Оригена, нельзя говорить о космосе вообще. Да, космос в любом случае это то пространство, где живут живые существа. Именно живые существа в своем вот этом состоянии переходят от менее совершенного к более совершенному, от к падшего. То есть падшие духи становятся людьми, люди становятся ангелами. И если мы допустим, что какие-то из этих душ перестают существовать, появляются другие, то это моя интерпретация Оригена, может быть, он так бы и не сказал, но как получается, что если есть это постоянное появление новых душ, постоянное их как бы увеличение их количества раз за разом, то получается, что как вообще возможен вот этот переход в большей степени совершенства. То есть это некий такой количественный рост, а с качественным ростом непонятно, что делать. И когда Ориген говорит о том, что каждая человеческая душа уже раньше существовала в предыдущем ионе, это и есть вот этот залог того, что души, сколько их было, вообще говоря, столько их остается, их не становится больше или меньше на протяжении ионов один с другим. Речь идет, естественно, не о живых людях, а о тех душах, которые когда-то умерли, потом снова родятся, но в этом промежуточном состоянии они сохраняют свое бытие. И тем самым получается некая вот этот коллективный субъект, если так можно сказать современным языком, или совокупность душ во всем космосе, это есть некая константа, с которой и постепенно происходит вот этот ход движения к все более и более благому устроению мира. Что будет, если бы его не было? То есть если принять вот это традиционное представление о том, что человеческая душа возникает в момент рождения. Людей становится все больше и больше, еще больше, еще больше, еще больше. И, значит, душ тоже становится больше. Идет постоянное увеличение их количества. И что дальше? То есть в пределах этого эона их количество увеличилось, а в следующем эоне их опять количество еще увеличится, а потом еще увеличится. Тогда получается какой-то непрестанный рост, который, в общем-то, ну, если не ведет бесконечность, да, который создает такие вот вопросы с точки зрения количества. Оригеновская метафизика предполагает некую вот такую арифметическую определенность. Мы не знаем числа, ну собственно, и Христос говорит, что вы не знаете сроков, когда Сын Человеческий снова явится. Ни люди не знают, ни ангелы не знают, но ведь эти сроки есть. Мы не знаем когда, но есть некое когда-то. Неизвестно когда, но когда-то это произойдет. То есть вот эта интуиция того, что пусть мы не знаем количество, но есть некое определенность, когда это произойдет. То же самое касается и вот этого количественного понимания космоса. Мы не знаем, сколько душ должно быть, но сколько-то их должно быть. То есть вот этот принцип, Ориген им руководствуется дальше. И если бы у него не было учения о последовательности ионов, он бы тогда мог спокойно сказать, да, что вот души появляются новые, пока их количество достигнет заданного числа, наступает конец этого эона, страшный суд и так далее, да, и все, что вот сказано уже, все, что мы знаем из Евангелия. Но как только возникает следующий эон, вот здесь что получается? Либо количество душ снова растет, либо его нужно как-то уменьшить, сократить, либо они должны перейти в какой-то другой образ существования. Получается, что есть души, которые пришли из прошлого эона, появились души из нового. То есть они различаются между собой. Возникают некие такие вот теоретические сложности, с которыми уже ничего не поделать. Поэтому для вот этой модели множества эонов представление о сохранении душ, сохранении их числа, является, ну, это вот две половинки, которые друг без друга не работают. Невозможно придумать одно без другого так, чтобы из этого получилась какая-то вот, получилась связанная теория. Поэтому другое дело, что вот сама эта идея предсуществования, кстати, тут же Лермонтов по небу полуночи ангел летел, который нес душу, которая вот так или иначе вот вселяется в тело. Да? Снова вот этот самый мотив, казалось бы, давным-давно забытый, встречается в самых неожиданных местах в нашей вот русской традиции. Ну, это так вот, к слову, я не говорю, что, конечно, Лермонтов оригинист, но, тем не менее, вот эти идеи, они ну, вот возвращаются. Поэтому для Оригена вот то, что связано с учением о смене ионов, то, что связано с учением о предсуществовании душ, и в конечном итоге вот эти две половинки составляют вот это одно целое. Собственно, это путь ко всеобщему восстановлению. Без вот этих двух половинок у него это не получается. Но это не значит, что оно не может получаться по-другому. Это просто вот та модель, которая у него сложилась, и сложилась, она представляет ценность. Представляет ценность, в первую очередь, того, она показывает, как, находясь на, в общем-то, вполне библейских позициях, и повторяю, да, все, вот, все, что вот мы говорим, да, Ориген, везде, где нужно, это подпитывает нужным количеством библейских цитат. Но при этом он использует вот эти концепции, которые взяты из языческой философии. Здесь его как раз обвиняют и в заимствовании и Федра платоновского, и Федона, и Тимея, и, соответственно, стоические корни. И вот это, с другой стороны, ведь это блестящий пример того, как вот эти элементы, эти кирпичики античных философских учений таким образом встраиваются в здание, которое, вообще говоря, исходит из главной предпосылки, что Бог творит мир благим образом. И дальше исходит, собственно, из абсолютно евангельского представления о том, что Бог ведет человека, каждого отдельного человека, да, и призывает человека к благу. Призывает человека отдельно, призывает весь мир как целое, который, в общем-то, Христос, который спасает человека из вот тех бед и тех зол, которые есть в этом мире. То есть, изначально сказать, этическая позиция Оригена, она абсолютно христианская. Аргументы его христианские. А инструменты, да, которые он берет, все, которые были ему доступны на тот момент, и, скажем так, то, что связано с античной наукой, и те, что связано с античной метафизикой. Ну, наука, в общем-то, аристотелевская наука, в первую очередь, стоическая и аристотелевская, метафизика, платоническая и, скажем так, околоплатоническая. Все вот эти инструменты он собирает и конструирует из них то, что, конечно, является не более чем вот такой гипотезой. Но делает он это снова как образец того, как, вообще говоря, христианское богословие может взаимодействовать с современной для него наукой и философией, которая, вообще говоря, имеет абсолютно нехристианский характер. И у него это получается.
2: Тогда действительно эта гипотеза все-таки оказалась, может быть, не своевременно, наверное, да? И в итоге все-таки церковно, да, исторически была принята картинка с одним, с одним миром, с одним временем, которое начинается и заканчивается. Так сегодня, по крайней мере, учат и в семинариях, и в академиях. Но мне кажется, что если какая-нибудь идея мультивселенных, да, которую сегодня физики всячески продвигают, да, популярна довольно, то, может быть, Ориген пригодится со своими какими-то такими богословскими ходами, которые помогут тоже отвечать на современные какие-то вот теперь уже для нас современные вызовы или вопросы со стороны научного уже, в данном случае, сообщества. Я бы хотел еще задать вопрос. Мы говорим по большей части об Оригене, о его критиках мы немного поговорили, да, и вот тех, кто воспринимал, ну, даже мы не называли сегодня имена особо, да, но тех, кто воспринимал его идеи в том виде, в котором вы его описали, по крайней мере, мы большей части говорили об апокатастасисе. Рассмотреть еще один пример, пример Григория Ниского. Вы его упоминали в самом начале, говорили о том, что вот как раз-таки тоже есть концепция апокатастасиса у человека, который не был осужден, да, который избежал вот этой участи Оригена и оригеновских последователей, но который даже прославлен в лике святых. Можно ли кратко как-то ее тоже представить, обозначить, может быть, какие-то отличия?
3: Что касается Григория Ниского, то, собственно, наверное, важнейший, можно сказать, документ о отношении Григория Ниского к Оригену и оригеновскому учению – это последние главы его трактата об устроении человека. То есть там вот, начиная с 22 главы и дальше, прямо сами формулировки глав, да, или вопросов, которые обсуждаются, это прямо такие тезисы, которые так или иначе напрямую связаны с оригеновским учением. Ну, просто вот зачитаю пару названий, чтобы было понятно, да. Ответ возражающим: если воскресение есть нечто прекрасное и доброе, то почему его до ныне не было, но подобает надеяться после нескольких оборотов времени? Да, это вот наш русский перевод, как раз отсылка к тому учению о смене ионов. О том, что и по разложению человеческого тела на составные части Вселенной можно каждому из общего снова найти в целости свое собственное. Или против утверждающих, что души существовали прежде тел, или наоборот, что тела созданы прежде душ, и вместе некое опровержение баснословности учения о переселении душ. Доказательство, что одна и та же причина существования души и тела. И так далее. То есть, одна и та же причина существования души и тела. Собственно, что это значит? Да, означает, что когда появляется человеческое тело, тогда появляется и человеческая душа. То есть, одна и та же причина, значит, они возникают одновременно, и каждой душе соответствует одно тело. То есть, прямая отповедь учения о предсуществовании душ. Потому что по Оригену получается, что тут, на самом деле, как раз тоже можно думать и спорить на этот счет. Но если предположить, что душа одна и та же, а в разные ионы имеет разные тела, да, то здесь вот полное отрицание, казалось бы, оригеновской модели. Правда. Сейчас я, извините, сделаю тоже такой небольшой отступ в сторону, но без него вряд ли получится понять, как мыслит Григорий Ниский. Значит, не в этом, не о сотворении мира, а в беседе с сестрой Макриной о воскресении, о смерти и воскресении. Вот есть у него там такой вот замечательный пассаж, где как раз вот он тоже возвращается к вопросу о том, как душа при воскресении восстанавливает свое тело. Вот он говорит, что вот как если взять коня и вбить вокруг него в землю колышки и привязать его к этим колышкам веревками, конь-то может стоять-стоять, но в конце концов, если что-то его очень сподвинет сдвинуться, он сорвется с места, вырвет эти колышки из земли, поскачет, и вот эти колышки за ним на веревочках будут тащиться, лететь. Вот так он говорит, что и душа при воскресении также из всего окружающего мира, ну, если как говорить таким современным языком, или языком Григория Ниского, по элементам восстановит свое тело, или, как сказать, по демокритовски, или по современному, да, по атому, узнает свои атомы своего тела и восстановит его, каким оно должно быть. То есть вплоть, сейчас, если так вот чуть-чуть развить эту мысль, то есть человеческое тело после смерти, оно как-то разлагается, переходит во все более и более примитивные с точки зрения химии составляющие, потом находит место в каких-то других объектах, предметах нашего мира, но при всеобщем воскресении оно вот вернет себе свою вот эту, узнает свои части своего тела и вернет их обратно. Тут, конечно, тоже можно, современный читатель может задать много вопросов, да, потому что вот проходят века, и, допустим, в состав моего тела могут попадать атомы тел моих предков. Да, и тогда получается, что одни и те же атомы делятся между разными телами. Что тогда делать, если кто-то там мой прапрапрадед вернет часть атомов из моего тела, значит, мне не достанется. Что делать тогда? Но я просто к чему? Что когда Григорий Ниский предлагает свою модель воскресения, он тоже предлагает некую рационализацию, которая тоже, в общем-то, выглядит достаточно любопытно и в которой тоже есть свои, как сказать, недостатки, чисто теоретически.
2: Она тоже предполагает, что вернутся все к какому-то такому идеальному состоянию.
3: А, нет, придут, нет, или... значит, здесь речь идет вот о чем. Речь идет о воскресении в теле. То, собственно, в чисто библейском контексте, да, что есть сначала восстановление тел, а дальше происходит суд. И дальше будет уже ясно, что произойдет с каждой душой, она будет уже подлежать суду вместе со

0: идеальное начало. Да, то есть представление о том, что не только душа вытягивает, тянет за собой тело, да, а именно тело, оно знает свою душу, оно материя, которая способна отвечать идеальному началу, которая имеет ну, некую такую способность ну, к самоорганизации, как бы мы сказали. То, что в современной научной фантастике, там какой-нибудь «Терминатор 2», да, вот это существо, которое его распыляют на мельчайшие кусочки, а вот эти сами частицы его материи, которые снова сами возвращают свою форму. То есть вот эта мечта, древняя мечта человечества, вот так скажу, да, о материи, которая сама помнит свой эйдос, если говорить вот таким платоническим языком, или по-аристотелевски, да, материя, которая сама стремится к своей форме. То есть это вот такой концепт, он очень глубинный, который вот действительно восходит вот к этим истокам античной метафизики. И вот Григорий Ниский, собственно, он же не говорит, на самом деле, ни про коней, ни про колышки, ни про атомы и ни про души. Он говорит о другом. Он говорит о том, что при всеобщем воскресении материя станет не вот этой пассивной восприемницей, а она станет другой, она преобразится, да, вот будет новая земля, новое небо. И, собственно, материя станет другой, а она станет не пассивной восприемницей всего, а приобретет некую самостоятельную активность, способность отвечать тому началу, которое ее призывает к себе. Поэтому, снова, если говорить не о механизмах воскресения, а вот этой общей идеи, той идеи, которая стоит, то вот это один из вот этих моментов, в чем состоит это восстановление. Вот один из этих аспектов – это преображение вот этой материальной составляющей мира. Следующий момент. Для Григория Ниского, если он говорит о вот этом действительно возвращении к благобытию, да, поздневизантийским языком, если говорить, оно здесь связано еще вот с чем. Для него опять нет, не актуально вот это представление Оригена о смене ионов и о предсуществовании душ. Да, то есть сколько душ, столько тел в пределах нашего эона. И дальнейшее восстановление в благе, это уже для него не воспринимается как, скажем, процесс, имеющий вот эту свою механику, которую можно описать, а воспринимается именно как этическая цель, то, к чему в конечном итоге все движется. То есть, несмотря на то, что он предлагает некое свое объяснение смерти и воскресения, он концентрируется как раз именно на теме воскресения, но не на механизме апокатастасиса. То есть он, в общем-то, не делает как раз вот того самого, за что Ориген потом получает вот этот весь шквал критики. Именно потому, что вот этого объяснения, как апокатастасис устроен по-оригеновски, уже нет. Он концентрируется на умирании и воскресении. То есть, опять-таки, да, вот это, можно, кстати, личность сестры Макрины здесь тоже играет вот большую роль, потому что он переживает эту конкретную смерть, и, видя вот эту конкретную смерть конкретного человека, он говорит о воскресении конкретного человека в его конкретном теле. То есть как раз то, о чем Ориген говорит меньше, как раз на этом Григорий Ниский концентрируется, и снова для него уже более важна вот этот микрокосм, микроэон и отдельный путь отдельно взятого человека. Но тут, в принципе, можно еще привести такой параллель прямо между биографией Григория Ниского и Оригена, да, поскольку Ориген все-таки это человек, который создает целую школу и ведет за собой огромное количество людей, а Григорий Ниский все-таки это вот такой одинокий мыслитель, который даже вот в своем кафедральном городе за всю жизнь то ли один раз был, то ли вообще не был, вот в этой самой Ниссе. Не, по-моему, приезжал, кажется, изредка. Вот. Иными словами, да, вот такой вот епископ без паствы. Кстати, снова вот его маргинальность в богословской среде. И, с другой стороны, вот его близость к среде монашеской. Опять-таки, вот она здесь не зря Авва Евагрий как раз, вероятнее всего, имел учителем именно Григория Ниского. До сих пор, кстати, когда дойдем, тоже ходят споры, что за Григорий был его учителем.
1: Богослов или Ниский.
0: Да, богослов или Ниский. То есть у него есть как раз письмо Григорию, только неизвестно какому.
2: Дорогие братья и сестры, прозвучала вторая часть беседы Артема Гравина с Дмитрием Курдыбайло. Продолжение слушайте через неделю.

0: Ария Иоганна Себастьяна Баха в переложении для фортепиано прозвучала в исполнении Антона Батагова.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Выборгском районе кружки находятся в Спасо-Парголовском храме по адресу Выборгское шоссе, дом 106, и в храме Державной иконы Божьей Матери по адресу проспект Культуры, дом 4. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: Священный Синод принял кадровые решения, прославил новых святых. В Ставрополе обсудили подготовку материалов для прославления первого епископа Кавказского Иеремии Соловьева. На историческое здание Симбирского духовного училища спустя век вернули купол и крест. Теперь об этих и других новостях подробнее. Священный Синод Русской Православной Церкви, заседавший 14 мая в Москве под председательством патриарха Кирилла, принял ряд решений, относящихся к деятельности Церкви. В частности, была замещена вакантная кафедра в Симбирской митрополии. Епископом Барышским и Инзенским был избран игумен Александр Марченко, клирик Петрозаводской епархии. Также были рассмотрены прошения 4 архиереев и почисления на покой. В 3 случаях Синод благословил просителей продолжать служение, а в одном удовлетворил прошение. Речь идет о 85-летнем епископе Боровичском и Пестовском Ефреме Барбинягре. Еще 10 лет назад, по достижении 75-летия, он, как предписывает устав Русской Православной Церкви, подал прошение об отставке, однако удовлетворено оно было только сейчас. Временное управление Боровической епархии было поручено митрополиту Новгородскому и Старорусскому Льву. В то же время Синод отказался почислить на покой достигших 75-летнего возраста митрополита Петрозаводского и Карельского Константина Горянова и архиепископа Могилевского и Мстиславского Сафрония, белорусский экзархат. Оба архиерея продолжат служение на своих кафедрах. Также в отставке было отказано архиерею Молдавской Православной Церкви, архиепископу Унгинскому и Неспоренскому Петру Мустяце. Архиепископу Петру 58 лет, и он мотивировал свое прошение о почислении на покой состоянием здоровья. Синод также прославил 2 подвижников 20 века, монаха Владимира Елизарова и мирянина Афанасия Сайко. 13 мая, в день прославления Собора Святых Ставропольской Митрополии в городе Ставрополе, состоялось совещание представителей комиссии по канонизации святых из Ставропольской и Кубанской Митрополии. Главной темой совещания стала подготовка материалов о святительском служении и подвижничестве первого епископа Кавказского и Черноморского Иеремии Соловьева. Как отметила игуменя Тавифа Зора, в течение последних 2 лет ведется активная работа в крупнейших федеральных и региональных архивах, выявлены сотни документов, свидетельствующих о подвижнической жизни и высоком духовном авторитете епископа Иеремии, который последние 27 лет жизни провел в отшельничестве в монастырях Нижегородской епархии. Под руководством игумени Тавифы Зора завершается подготовка к печати сборника переписки епископа Иеремии с выдающимися церковными и государственными деятелями, в числе которых митрополит Московский Филарет Дроздов, митрополит Киевский Филарет Амфитеатров, митрополит Санкт-Петербургский Григорий Постников, митрополит Макарий Булгаков, святитель Феофан Затворник, кавказские епископы Феофилакт Губин, Герман Осетский и многие другие. Священник Евгений Шишкин поделился опытом исследовательской работы над жизнеописанием епископа Кавказского и Черноморского Феофилакта Губина, бывшего корреспондентом святителя Иеремии. Участники встречи определили план дальнейшей совместной работы на 2026-2027 годы, в том числе продолжение исследовательской архивной работы. 11 мая в Ульяновске состоялось освящение крестов для восстанавливаемого исторического здания Симбирского духовного училища. В сослужении клириков чин освящения крестов совершил митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин. Сегодня после освящения на колокольне вновь вернулся купол и крест, которые его когда-то украшали, сказал митрополит Лонгин, добавив, что за более чем столетие использования различными организациями в историческом здании не было капитального ремонта, а сейчас в нем проводятся первоочередные противоаварийные работы. В ходе работ в 2025-м, начале 2026-го годов была заменена кровля, с чердачного перекрытия удалили мусор, накопившийся за 100 лет. Был сделан косметический ремонт и оборудованы учебные аудитории в тех помещениях, где уже идут занятия Центра подготовки церковных специалистов. И последнее сообщение. 10 мая в микрорайоне Птицефабрика, столице Республики Карелия, городе Петрозаводске, был освящен деревянный храм в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Освящение храма стало частью подготовки к масштабному юбилею, 800-летию крещения карелов, который будет отмечаться в будущем году. В сослужении духовенства храм осветил, а затем возглавил в нем литургию митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. В дар новоосвященному храму владыка Константин передал на престольное Евангелие с золотым сечением, а также журналы со своими статьями. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
4: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение». Сегодня наша программа проходит на выезде. Запись проходит на выезде. Программа в гостях у отца Владимира Сорокина, настоятеля князь Владимирского собора, председателя комиссии по канонизации и исполняющая обязанности секретаря комиссии Екатерина Михайловна Карловская тоже сегодня участвует в нашей записи. Здравствуйте, отец Владимир.
2: Здравствуйте. Добрый день.
1: Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Не так давно отец Владимир и Екатерина Михайловна, вы опубликовали новые материалы, новые расшифровки тех архивных сокровищ, архивных документов, протоколов пострадавших, погибших в годы репрессий. Что это за открытие последнее?
2: Есть такая пословица, или поговорка, или тезис: большое видится на расстоянии. Прошло 100 лет. Со дня, больше чем 100 лет уже теперь, со дня процесса, который был в Петербурге, в Петрограде тогда, по изъятию церковных ценностей. Там было привлечено 86 человек. И поскольку эти документы находятся в архиве ФСБ, дело под строгим таким контролем, то еще, когда была жива Лидия Ивановна Соколова, а это уже, наверное, лет 7 назад.
3: Нет, больше, это 2006 год примерно. Занималась этим, отсняла это дело.
2: А когда?
3: Началась она в 16-м.
2: В 16-м году. Ну, вот видите, 10 лет почти. Она занималась специально в архиве ФСБ по новомученикам тогда, по пострадавшим. Вообще по духовенству нашей епархии, которая в то время по-разному, так сказать, участвовала в тех или иных событиях. И она сумела тогда, конечно, по договоренности с начальством, сфотографировать это дело на пленку. И благодаря этому мы сегодня имеем доступ к этому, потому что на самом деле это дело закрыто. Оно находится в ветхом состоянии, и архив его закрыл для пользования, а на цифру они пока его не перевели. А у нас есть оно. И в связи с тем, что праздновалось 100-летие со дня этого процесса Петроградского, и в связи с тем, что сейчас в этом году празднуется память 100-летия кончины святейшего патриарха Тихона, мы уже несколько лет, вот Екатерина Михайловна, так сказать, как исполняющая обязанность секретаря комиссии, мы уже несколько лет пытаемся все эти допросы, 86 человек, расшифровать, потому что дело было серьезное, оно было зафиксировано, слава Богу, в то время. Это вообще редкое явление, я вам скажу, даже необычное, я бы сказал, когда сидели стенографистки и весь процесс стенографировали. Вопрос записан, ответ записан. И благодаря этому мы имеем подлинные свидетельства этих людей. Они в научном обороте не были. Вот сейчас, благодаря тому, что происходит их расшифровка, мы их публикуем и на сайте, и где возможно. Они как бы поступают в научный оборот. Потому что до сих пор об этом процессе историки свои версии выдвигали. Всякие люди, так сказать. Потому что процесс очень интересный. Он характеризует время, он характеризует людей, которые тогда были и судьями, и тех, кого судили. Этот процесс носит, вот теперь уже 100 лет спустя, можно с полной уверенностью сказать, что это процесс, который отражает эпоху. И само по себе вот это дело, оно действительно во всех отношениях имеет колоссальное значение. Ну вот я вам приведу простой пример. Сейчас уже прошло какое-то время, празднуем столетие со дня кончины святейшего патриарха Тихона. Казалось бы, он в Москве был, патриарх. А здесь, в Петербурге, в этом деле, в допросах предъявляли обвинения нашим подсудимым именно применительно к позиции патриарха Тихона. Поэтому он и сегодня. Каждый раз этот процесс представляет такую большую ценность. Мы сейчас опубликовали 24 расшифровки. Это очень серьезное. Это, я вам скажу, там почерк-то ведь у людей не все было напечатано. И не очень, действительно плохо сохранилось дело. Поэтому расшифровывать это дело очень непростое, очень тяжелое. Вот Екатерина Михайловна употребляет все усилия, все свои старания и ревности, соответствующее уважение. И благодаря этому мы на сегодняшний день вот расшифровали 24 дела. Последних 3 человека, которые мы вот объявили, поместили, это все доступно теперь на сайте собора. Они все выложены в интернет, так, чтобы люди могли пользоваться ими. Мы не держим это в секрете, мы, так сказать, не делаем так, чтобы они сначала напечатать, а потом все. Мы сразу выкладываем на страничке интернета, люди посещают, люди пользуются. Вот Екатерина Михайловна сейчас скажет, какой процент у нас посещаемости, что это означает, кого мы последнее время расшифровали и что с этим связано. Поэтому это действительно событие очень такое важное. Представляете, первоисточник по этому делу, он сейчас становится доступен историкам. Первоисточник, потому что, я говорю, до сих пор каждый историк подвигал свое толкование, свое видение этого процесса, свою оценку давал. А здесь у нас, вот вам вопрос судьи, вот вам ответ подсудимых. И я вам говорю, когда читаю, что это действительно интересно, эпоха интересная. А тем более там ведь привлекли в Петербурге 86 человек не рядовых же людей. Есть там, правда, и такие простые рядовые, но в основном это настоятели, это профессора, это какие-то серьезные люди, которые были связаны с церковью. И тогда их собрали всех, и в нынешнем зал филармонии там проходил этот процесс. Он не был закрытым, он был открытым, он зафиксирован, и сейчас мы имеем такую возможность. Вот кратко то, что я могу сказать о том, что это такое. А дальше я прошу Екатерину Михайловну рассказать, кого же мы конкретно последних 3 человека? Можно всех перечислить, начиная от митрополита Вениамина, сначала святых мы.
3: Ну, конечно, первыми мы расшифровали святых, а митрополита Вениамина, мученика Юрия Новицкого, мученика Юрия Ковшарова, архимандрита Сергия Шейна, отца Михаила Союзова расшифровали, конечно же, священномученика Михаила Чельцова. Это были наши первые расшифровки. С этого началась наша работа с протоколами допросов. Мы пока занимаемся только протоколами судебных допросов, то есть досудебные материалы, досудебных предварительного следствия мы пока не рассматриваем. Речь идет пока только о протоколах допросов, которые проходили в течение вот судебных заседаний, проходивших с 10 июня по 5 июля 1922 года. Много кого мы уже расшифровали, таких видных деятелей, митрополита Григория Чукова, Венедикта Плотникова, да, тогда он был протоиерей Николай Чуков, Венедикта Плотникова, Льва Николаевича Парийского, Дмитрия Огнева. Много кого, я, наверное, сейчас их не вспомню, вот, но там можно посмотреть на сайте. В основном мы начинали с тех, кто играл наиболее заметную деятельность и в церковной жизни, и в деятельности вот, общества правления православных приходов. Потому что, например, Лев Николаевич, он был секретарем, мы знаем, митрополита Вениамина, поэтому к нему был особенный интерес у следствия. Ну и другие, там, благочинных мы расшифровывали. В принципе, на тот момент вину свою не признал никто. Вот из всех, кого опрашивали, вину свою не признал никто. Но надо сказать, что, конечно, тогда и не применялись те жесткие меры воздействия, которые во время более поздних уже, так сказать, допросов применялись к подсудимым. Еще в 1922 году была сделана попытка придать всему этому видимость законности. Вот. И с моей точки зрения власть эту попытку провалила.
2: Надеялись, что это приобретет такой характер, что дискредитирует церковь, дискредитирует грамотных, так сказать, церковнослужителей. Поэтому процесс был открытый, и они были уверены, что это, так сказать, на общество произведет соответствующее впечатление и как бы изменит настроение людей. Но история потом показала, что они, конечно, глубоко ошиблись. И поэтому он был засекречен. К нему доступа в советское время и даже... Да и сейчас к нему нет такого доступа. Это благодаря тому, что Царство Небесное Лидия Ивановна смогла там, ну, скажем так, партизанским образом все это сфотографировать, и мы благодаря этому имеем.
1: Власть столкнулась с профессионалами, там же присутствовали юристы.
2: Ну, Новицкий был грамотный, да, высочайшего класса юрист.
3: И защитники были высочайшего класса юристы, тоже там, профессионалы.
2: Там действительно были собраны силы очень серьезные.
3: Надо сказать, что этот момент был вообще очень значимым в истории церковно-общественных отношений, в истории церкви. Ведь именно с этого началось зарождение обновленческого движения. Вот как раз в показаниях участников процесса мы видим, как они повествуют об этом зарождающемся обновленческом движении, о попытках власти под видом добровольного отречения отстранить от власти действующего патриарха.
1: То есть приоткрывается вот их
3: приоткрывается
1: замысел коварный.
3: Весь их коварный замысел, да. Вот. При этом надо сказать, что однозначно народ, симпатия народа, конечно, на стороне обвиняемых, на стороне петроградского духовенства. Вот даже вот в мелких каких-то чертах, потому что тут есть свидетельство о том, как реагировал зал. И вот, например, митрополита Вениамина спрашивают, указания патриарха Тихона для вас обязательны были? Он отвечает, да, конечно, обязательны. А советской власти? Он говорит, тоже, конечно, обязательны, как для гражданина. Тогда начинает, значит, издеваться обвинитель. Значит, вы оказались между двух стульев. И надо сказать, что вот такое неуважительное вообще обращение к митрополиту вызвало довольно серьезный протест и у защитников, и у зала. То есть там буквально есть такие пометки, что шум, так сказать, крики правильно на комментарии защитника. То есть зал всячески выказывал свою симпатию, в общем-то, к обвиняемым, свою поддержку. И, конечно, возмущение вот всем происходящим.
1: Такая эмоциональная именно реакция.
3: Да. Надо сказать, что не только у святых говорится о патриархе. Спрашивали об отношении к патриарху Тихону и митрополита Григория Чухова и Льва Николаевича Парисского. Но до этих материалов мы еще не дошли. Надеюсь, что дойдем, вот, когда будет память Святейшего Патриарха Тихона праздновать 7 апреля. Вот к этому дню хотелось бы сделать это, так сказать, дополнение к материалу. То есть мы будем эту тему несколько этапов, скорее всего, публиковать.
2: Мы уже что-то сделали по этому поводу.
3: Ну вот мы сейчас сделали в показаниях святых. Вот поэтому к этому уже готовы, значит, об этом говорить. А в чем все время обвиняют, особенно митрополиты, конечно, но и церковных деятелей, видных, крупных наших санкт-петербургских, в том, что они поддерживают Тихона и распространяли его обращение. В обращении, например, вот, которое было опубликовано после декрета советской власти о насильственном изъятии церковных ценностей, Тихон говорит: «Мы не можем одобрить изъятие из храма хотя бы и через добровольное пожертвование священных предметов, употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается ею как святотатство, мирянин отлучением от нее, священнослужитель извержением из сана». И вот обвинение на протяжении всего процесса, спекулируя вот этой выдержкой из обращения Тихона, пытается обвинить священнослужителей, митрополита в первую очередь, в том, что она, так сказать, стоит на стороне Тихона, на его вот предложение всех участников. Это, в принципе, с моей точки зрения, это, конечно, провокация. Мне кажется, даже не так и священные сосуды эти были нужны, как им нужно было спровоцировать противодействие и, в общем, чтобы это повело к максимально возможному ослаблению, уничтожению церкви. С моей точки зрения, это более провокационный даже, чем имущественный характер носило вот это вот изъятие. Но надо сказать, что ни патриарх, в общем-то, не поддался на эту провокацию, ни митрополит. Мученик Юрий Новицкий повествует о том, как он ездил незадолго вот до ареста в Москву к патриарху Тихону, и как патриарх дал ему разрешение, устное разрешение, поскольку канонические нормы это допускают, на отдачу церковных ценностей, в общем-то, всех. Но говорит, что он сделает это при наличии запросов из епархии. Это озвучено было митрополитом, это было озвучено мучеником Юрием Новицким в своих показаниях. Надо сказать, что буквально на днях я обнаружила в материалах дела запрос Верховного трибунала Московского к нашему с просьбой прислать все материалы, касающиеся патриарха Тихона, все материалы Петроградского процесса, касающиеся святейшего патриарха Тихона. То есть они пытались возвести на него обвинение, но в конце концов поняли, что им выгоднее сделать вид, что он сам как бы от власти отрекся. С политической точки зрения им надо показать, что патриарх сам отрекся от власти, поэтому была ими затеяна такая некая интрига вот с участием зарождающегося обновленческого движения и его лидеров. Вот. Ну, в принципе, ни один из участников процесса из того, что вот я видела, от патриарха не отрекся. Все так или иначе высказали свою поддержку. И ни один, во всяком случае, из святых на провокацию не поддался. То есть никто не сказал, что вот ни за что ничего не отдадим, так сказать, делайте с нами что хотите. Потому что я думаю, что все чувствовали ответственность, что это дело не только лично их, но это вообще защита всей церкви, вообще всей церкви, всей церковной жизни, которая в тот момент, конечно, в очень сложном положении находилась.
2: А вот последние наши расшифровки. Сейчас, на прошлой неделе мы дали уже
3: опубликовать. Опубликовали, да. У нас расшифровано еще 3 священника. Это протоиерей Константин Ивановский, настоятель церкви, Скорбящинской церкви на Стеклянном заводе, протоиерей Павел Кедринский, настоятель Владимирской церкви, и священник Николай Никольский, протоиерей Николай Никольский, священник церкви Волковского кладбища. Но, в принципе, ко всем им предъявлялись, ко всем стандартно, почти ко всем священнослужителям, особенно к настоятелям, предъявляются стандартные обвинения в распространении посланий митрополита, в каком-то изучении хотя бы и в согласии с патриархом зачастую, хотя об этом не всех спрашивали. Вот. И о том, что в их храмах, если такое происходило, было какое-то противодействие изъятию ценностей. Ну вот, например, у протоиерея Константина Ивановского все прошло, казалось бы, гладко. Но допрашивали его в течение 2 дней, и сам протокол, вот расшифровка занимает 40 страниц. То есть почему? Он человек был на тот момент известный, человек опытный, человек с именем. Он член учебного комитета при Священном Синоде, он уже автор публикаций церковных. И к таким людям у советской власти, как я замечаю, опять же по материалам дела, был интерес особый. И ситуация у него на приходе сложилась необычная несколько. Дело в том, что, ну как, так сказать, законопослушные православные христиане, приходской совет во главе с протоиереем Константином принял решение о том, чтобы провести изъятие в соответствии с указанием митрополита Вениамина. Но был еще такой орган, приходское собрание, то есть это собрание всех прихожан прихода. И вот после изъятия декрета приходское собрание неожиданно принимает другое решение. Они решают ничего не отдавать, никаких ценностей. Но почему? Потому что если декрет уже устанавливает обязательное насильственное изъятие ценностей, то зачем еще что-то жертвовать, как просил митрополит? И власть начинает упрекать протоиерея Константина, что вот возглавляемое им же приходское собрание принимает одно решение, а приходской совет принимает другое решение. И вроде как даже приходское собрание принимает более законопослушное решение с точки зрения властей, чем вот приходской совет, который предлагает жертвовать. То есть там совершенно неожиданные такие повороты. Вот. Протоиерея Павла Кедринского обвиняли в том, что тоже волнения какие-то у них у церкви происходили в тот период. Плюс, конечно, там долго допрашивают про какие-то мелкие найденные у него бриллианты, которые в основном достались ему по наследству, как он показывает. В общем, изо всех сил прилагают все возможные усилия для того, чтобы дискредитировать духовенство в глазах общественности. Показания протоиерея Николая Никольского, они достаточно сжатые. Почему-то в деле сохранились показания, касающиеся его присутствия при изъятии ценностей в церкви Носиной. Спасоносенной. Но, как мы знаем, оба священника, и Константин Ивановский, и Павел Кедринский, они были приговорены к 3 годам заключения с применением строгой изоляции. Протоиерей Николай Никольский к принудительным работам был приговорен. И на данный момент, дальше, после того, как сроки заключения закончились, и они были отпущены, причем раньше срока были отпущены, как многие тогда по делу, в связи с амнистиями и так далее, они продолжали служить, и все трое были высланы в 1935 году. Дальше ни об одном из этих троих мы ничего не знаем, потому что все дела хранятся в ФСБ, и сейчас дела даются только родственникам. Копирование дела разрешено только родственникам, то есть знакомство с ними дальнейшее, в общем, осложнено. Поэтому мы надеемся, что в дальнейшем нам удастся проследить судьбу вот участников Петроградского процесса и как она дальше у них складывалась. Я не думаю, что протоиерей, например, Константина Ивановского, кстати, его книги достаются до сих пор. Недавно вот мы с отцом Владимиром даже приобрели его книгу.
1: Учебный курс «Законы Божие», да, протоиерей Константин Ивановский.
3: То есть он представляет интересы сейчас. И понятно, что и тогда власть не могла его, навряд ли они его в покое оставили. Но пока вот свидетельств, как дальше его жизнь развивалась, у нас нету.
1: На этом месте мы сейчас остановим нашу встречу, наш разговор
3: с протоиереем Владимиром Сорокиным, настоятелем князь Владимирского собора, председателем комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии и Екатерины Михайловны Карловской,
1: исполняющая
3: обязанности секретаря комиссии по канонизации.
1: До свидания. Передачу подготовила Елена Обламская.

0: самолеты. Вот войдем в аэровокзал, он показал на домик. Пройдем его насквозь, выйдем в другие двери, там и будут тебе самолеты. И мы пошли в этот домик. В нем было душно и пахло щами. В первой комнате сидели люди. Тут был дяденька с колесом и старушка с мешком. В мешке кто-то дышал. Наверное, поросенок. Еще была женщина с двумя мальчатами в розовых рубашках и одним грудным. Она его завернула в пеленки туго-натуго. И он был похож на гусеничку, потому что все время корчился. Тут же был газетный киоск. Дедушка Валя поставил наш тяжелый чемодан возле мамы и подошел к киоску. Я пошел за ним, но киоск не работал. Там в стекле была бумажка, а на ней надпись с печатными буквами «Приду через 20». Я прочел эту надпись вслух. Дядька, что был с колесом, сказал: «Смотрите, читает!» И все посмотрели на меня. А я сказал: «И всего-то 6 лет!» Они все засмеялись. Дедушка Валя, когда смеялся, показывал все свои зубы. Они у него интересные были. Один вверху направо, а другой внизу налево. Дедушка долго хохотал. В это время в комнату заглянул какой-то толстый парень. Он сказал: «Кто на Москву?» «Мы», — сказали все хором и заторопились. «На Москву — это мы». «За мной», — сказал парень и пошел. Все двинулись за ним. Мы прошли длинным коридором на другую сторону дома. Там была открытая дверь. Сквозь нее было видно синее небо. Перед выходом стояли 2 богатыря. Дядьки здоровенные, прямо как борцы в цирке. У одного была черная борода, а у другого рыжая. Возле них стояли весы. Когда пришла наша очередь, дедушка Валя крякнул, вскинул тяжелый чемодан на прилавок. Чемодан взвесили, и мама сказала: «Далеко до самолета?»
1: «400 метров», — сказал рыжий богатырь. «А то и все 500», — сказал черный.
0: «Помогите, пожалуйста, донести чемодан», — сказала мама.
1: «У нас самообслуживание», — сказал рыжий.
0: Дедушка Валя подмигнул маме, закашлялся, взял чемодан, и мы пошли в открытую дверь. Вдалеке стоял какой-то самолетик, похожий на стрекозу, только на журавлиных ногах. Впереди шли все наши знакомые: колесо, мешок с поросенком, розовые рубашонки, гусеничка. И скоро мы пришли к самолету. Вблизи он показался еще меньше, чем издали. Все стали в него карабкаться, а мама сказала: «Ну и ну, это что, дедушка русской авиации?» «Это всего-навсего внутриобластная авиация», — сказал наш дед Валя. «Конечно, не Ту-104, ничего не поделаешь, а все-таки летает Аэрофлот».
2: «Да?» — спросила мама. «Летает. Это мило. Он все-таки летает. Ох, напрасно мы не поехали поездом. Что-то я не доверяю этому птеродактилю».

0: какие-то средние века.
1: «Не лайнер, конечно», — сказал дедушка Валя. «Не стану врать. Не лайнер, упаси Господь, куда там?» И он стал прощаться с мамой, а потом со мной. Он не сильно кольнул меня своей голубой бородой в щеку. И мне было приятно, что он пахнет махоркой. И потом мы с мамой полезли в самолет. Внутри самолета, вдоль стен, стояли две длинные скамейки. И летчика было видно. У него не было отдельной кабины, а была только легкая дверца. Она была раскрыта, и он помахал мне рукой, когда я вошел в самолет. У меня сразу от этого стало лучше настроение, и я уселся и устроился довольно удобно, ноги на чемодан. Пассажиры сидели друг против друга. Напротив меня сидели розовые рубашонки. Летчик то включал, то выключал мотор. И по всему было видно, что мы вот-вот взлетим. Я даже стал держаться за скамейку. Но в это время к самолету подъехал грузовик, заваленный какими-то железными чушками. Из грузовика выскочили два человека. Они что-то крикнули летчику, откинули у своей машины борт, подъехали к самым дверям нашего лайнера и стали грузить свои железные чушки и болванки прямо в самолет. Когда грузчик бухнул свою первую железку где-то в хвосте самолета, летчик оглянулся и сказал: «Потише там швыряйте! Пол проломить захотели!» Нагрузчик сказал: «Не бойсь!» Тут его товарищ принес следующую чушку и опять бряк! А первый приволок новую — шварк! А тут еще одну — буц! Потом еще дзынь! Летчик говорит: «Эй, вы там! Вы все в хвост не валите! А то я перекинусь в воздухе! Задний кувырок через хвост, и будь здоров!» Грузчик сказал: «Не бойсь!» И снова бамс, глёнц! Летчик говорит: «Много там еще?» «Тонны полторы!» — отвечает грузчик. Тут наш летчик прямо вскипел и схватился за голову. «Вы что?» — закричал он. «Ошалели, что ли? Вы не понимаете, что я не взлечу, а?» А грузчик опять: «Не бойсь!» И снова брумс, брамс. От этих дел в нашем самолете образовалась какая-то жуткая тишина. Мама была совершенно белая, а у меня щекотало в животе. А тут брамс! Летчик скинул с себя фуражку и закричал: «Я вам последний раз говорю, перестаньте таскать! У меня мотор барахлит! Вот, послушайте!» И он включил мотор. Мы услышали сначала ровное «тррррррррр», а потом ни с того ни с сего «чав-чав-чав-чав», и сейчас же «хлюп-хлюп-хлюп», и вдруг «сюп-сюп-сюп», «пи-пи-пи». Летчик говорит: «Ну, можно при таком моторе перегружать машину?» Грузчик отвечает: «Не бойсь, это мы по приказу Сергачева грузим. Сергачев приказал, мы грузим». Тут наш летчик немножко скис и примолк. Мама стала желтая, а старушкин поросенок вдруг завизжал, как будто понял, что здесь шутки плохи. А грузчики свое. Трух! Бах! Но летчик все-таки взбунтовался. Вы мне устраиваете вынужденную посадку. Я прошлое лето тоже вот так 10 километров не дотянул до Кошкина и сел в чистом поле. Хорошо это, по-вашему, пассажиров пешком гонять по 10 верст? Не подымай паники, сказал грузчик. Сойдет. Я лучше свою машину знаю, сойдет или нет, крикнул летчик. Интересно мне, по-твоему, полную машину людей гробить? Сергачева за них не посадят, нет, а меня посадят. Не посадят, сказал грузчик. А посадят, передачу принесу. И как ни в чем не бывало, брынс! Тут мама встала и сказала: товарищ водитель, скажите, пожалуйста, есть у меня до отлета 5 минут. Идите, сказал летчик, только проворнее. А чемодан зачем берете? А я переоденусь, сказала мама храбро. А то мне жарко. Я просто задыхаюсь от жары. Быстренько, сказал летчик. Мама схватила меня под мышки и поволокла к двери. Там меня подхватил грузчик и поставил на землю. Мама выскочила следом. Грузчик протянул ей чемодан. И хотя наша мама всегда была очень слабая, но тут она подхватила наш тяжеленный чемоданище на плечо и помчалась прочь от самолета. Она держала курс на аэровокзал. Я бежал за ней. На крыльце стоял дедушка Валя. Он только всплеснул руками, когда увидел нас. И он, наверное, сразу все понял, потому что ни о чем не спросил маму. Все вместе мы, как будто сговорились, молча пробежали сквозь этот нескладный дом на другую сторону, к лошади. Мы вскочили в телегу и собрались ехать, но когда я обернулся, я увидел, что от аэропорта по пыльной дорожке, по жухлой траве к нам бегут, спотыкаясь и протягивая руки, обе розовые рубашонки. За ними бежала их мама с маленькой, туго запеленатой гусеничкой. Она прижимала ее к сердцу. Мы их всех погрузили к себе. Дедушка Валя дернул вожжи, лошадь тронула, и я откинулся на спину. Повсюду было синее небо. Тележка скрипела, и ах, как вкусно пахло полем, дегтем и махорочкой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. В Петергофе предполагается открыть музей памяти о подвиге реставраторов, которые из руин восстановили дворцово-парковый ансамбль, разрушенный в годы войны. Об этом рассказал генеральный директор музея-заповедника Роман Ковриков. В 2025 году, когда отмечался юбилей Победы, Петергоф совместно с творческой мастерской «Невский баталист» представил выставку «Подвиг Возрождения» о послевоенном восстановлении дворцово-паркового ансамбля. Ковриков отметил, что этот проект вызвал большой отклик у посетителей и что он не уйдет, его предстоит переосмыслить. Отдельное внимание в будущем музея будет уделено судьбе фонтана «Самсон», который является одним из самых узнаваемых символов Петергофа. В Павловском парке продолжаются масштабные сезонные работы по восстановлению исторического ландшафта. Как рассказала главный хранитель парка Светлана Федорова, сотрудники садово-паркового отдела высаживают растения на тех участках, где за прошедшие годы были утрачены деревья и кустарники. Основной объем работ прошел в районе Старой Силии. На центральной дороге и площадке этого участка появилось 650 кустов акации желтой. Именно этот сорт формирует все 12 дорожек Старой Силии, однако многие растения были утеряны. У недавно воссозданных Этюбских ворот высажено 5 крупномерных кустов сирени разных сортов. Свою коллекцию сирени Павловск пополнит и на грядущем празднике «Сиреневый променад» на участке у павильона «Старое шале». В музее-заповеднике «Царское село» открылась новая экспозиция «Царские лошади. Жизнь после службы». Первая в современной истории Петербурга постоянная музейная экспозиция такого рода. В 1827 году по проекту архитектора Адама Минеласа у северной границы Александровского парка начали строить здание для отслуживших свой срок лошадей собственного императорского седла – пенсионерные конюшни. Строительство завершилось в августе 1829 года. Пока оно шло, о стареющих лошадях позабыли, когда министр двора князь Волконский снова запросил у Долгорукова их список, оказалось, что означенные лошади уже не существуют. Остались две лошади седла блаженной памяти государя Александра Павловича – Вороная Лами и Светло-Гнедой Сигай, которых можно почислить на пансион. Николай I пришел в ярость и с тех пор лично следил за будущими пенсионерами. Со временем здание конюшен пришло в упадок. В начале 90-х годов прошлого века французский писатель Жан-Луи Гуро выступил инициатором восстановления кладбища лошадей. Большинство могил удалось восстановить благодаря архивным документам.

музея заповедники Петергоф создадут онлайн-гид по Нижнему парку на базе искусственного интеллекта. Об этом рассказал генеральный директор музея Роман Ковриков. По его словам, цифровой помощник сможет подсказывать маршруты прогулок, информировать о погоде, рекомендовать места для посещения и помогать быстрее находить кассы и точки входа. Система также будет помогать ориентироваться на большой территории парка. Он добавил, что в музее уже активно внедряют цифровые технологии. В частности, искусственный интеллект используется для быстрой оценки страховой стоимости музейных предметов. Теперь этот процесс занимает не неделю, а всего несколько секунд. Студенты-реставраторы училища имени Рериха восстановили 20 старинных предметов из фондов музейного агентства Ленинградской области. Теперь их можно увидеть на выставке «Диалог сквозь время» в выставочном зале «Смольный». Среди экспонатов 10 икон и 10 металлических предметов. В числе восстановленных предметов бронзовый складень, крест распятия, икона Покров Пресвятой Богородицы в окладе и Нил Преподобный. Кроме того, на выставке представлены необычные бытовые предметы. Реставрация экспонатов включала не только техническую чистку, но и глубокую историко-культурную экспертизу. Высшая школа экономики в Петербурге впервые примет участие в общегородской акции «Ночь музеев», которая пройдет в ночь с 16 на 17 мая. Площадкой события станет новый учебный корпус школы дизайна, канатный цех бывшего завода «Красный гвоздильщик». Специально для акции кураторы и студенты подготовили программу «Весна конструктивизма». В реальном времени преподаватели и приглашенные музыканты создадут экспериментальный музыкальный инструмент из артефактов прошлого. Зрителей ждет 4-часная шумовая симфония в жанрах «Эмбиент» и «Пост-индастриал». Гости смогут подняться на водонапорную башню канатного цеха, единственную сохранившуюся постройку архитектора-авангардиста Якова Черникова. Также пройдут экскурсии по мемориальной галерее Черникова. Также в программе 4-часовой арт-перформанс «Развалины геометрии», в ходе которого студенты-иллюстраторы будут в реальном времени расписывать мебель и элементы интерьера. Итогом станет арт-объект, вдохновленный геометрическими мотивами в поэзии Иосифа Бродского.

В Санкт-Петербургском музее Достоевского начала работу выставка Валентина Левитина «Грани мастерства». На выставке можно увидеть живопись, мозаику, графику и цифровые произведения. Творчество автора, как рассказали в пресс-службе Комитета по культуре Петербурга, относят к философской живописи и метафизическому направлению в искусстве. Городские мотивы в творчестве Левитина перекликаются с образом Петербурга Достоевского и с современной действительностью. Посетить экспозицию можно до 14 июня.

И в завершение нашего выпуска, как обычно, несколько слов о погоде в ближайшие дни. В субботу, 16 мая, пасмурная погода, небольшой дождь, 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление 749-753 миллиметра, относительная влажность воздуха 88%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. В воскресенье, 17 мая, переменная облачность без существенных осадков, плюс 16-18. Атмосферное давление 757-761 миллиметр, относительная влажность воздуха 53%, ветер западный 2-4 метра в секунду. Сейчас в Петербурге плюс 13 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 6 июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывшие Иоанно-Предтеченские монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источники Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Николо-Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Россия. Век 20.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Все дальше от нас отходят годы Великой Отечественной войны. Но события тех лет оставили очевидный след не только в истории России, но и в судьбах свидетелей той поры. Не стали исключением и дети войны, те, чье рождение и детство выпало на военные годы. Кто они, ровесники войны? В чем особенность этого поколения? Об этом мы сегодня спросим как раз ровесника войны и победы. У нас в студии кандидат исторических наук Чеслав Саманович.
2: Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, Людмила. Никакой заслуги нет нашей в том, что мы появились в годы войны, с одной стороны. С другой стороны, все-таки мы что-то значили в истории России, в истории Советского Союза. И иногда об этом, может быть, и стоит вспоминать. Конечно, мы отчасти терялись на фоне наших предшественников, шестидесятников, которые рождались примерно с середины 20-х годов, примерно до середины 30-х, а самые младшие шестидесятники – это уже конец 30-х годов. Ну, для меня это условно 24-й год, год рождения Окуджавы, и 38-й год рождения Высоцкого. С другой стороны, ведь если углубляться в предшествующие десятилетия, то мы увидим там поколение наших родителей, тех, которые рождались в 1910-е годы примерно. Вот мой отец 19-го года рождения, его приятели 17-го, 16-го, 15-го года. Это поколение, которое первым встретило войну, они как раз были либо призваны в армию на действительную военную службу, либо сразу были призваны после начала войны. И, как известно, это поколение одно из самых выбитых, пострадавших, ликвидированных, как говорится, физически. Но память о них жива и будет жива еще многие, я думаю, десятилетия, может быть, даже и несколько веков. Мы же не забываем о тех погибших, которые пытались освободить Русь от ига, от Орды. Мы не забываем о них, и о них есть особые родительские субботы, Дмитровская суббота. Я думаю, что также память будет сохраняться отчасти и о первых жертвах, о самых больших жертвах Великой Отечественной войны. Наши родители рождались от, естественно, своих. И это тоже удивительное, замечательное поколение. Я не хочу говорить о том, что оно сделало в политической истории России, но что она сделала в человеческой, в гуманитарной сфере. Я вспоминаю бабушку свою, к которой приходили люди в трудной жизненной ситуации. Она усаживала их напротив себя, этого человека. Мне казалось, что она даже возлагала руку, как-то гладила его. И как-то он незаметно успокаивался, начинал ей рассказывать. И она говорила: ничего, ничего, ничего. Она была обыкновенным бухгалтером, но ее можно было уподобиться современному экстрасенсу, хотя она была самым обыкновенным человеком. Она рассказывала удивительнейшие вещи о том, как ее второй муж, когда ему приходилось тяжело или когда ему делали какие-то неприятности, обиды, он суживал глаза и говорил: я накажу этого человека. И с этим человеком якобы что-то случалось. Он дожил до августа 1941 года. И в возрасте 70 с лишним лет ему было, говорил: как хорошо, что я умираю. Вы примите такие страдания, такие муки вы в Ленинграде оставшиеся. Хорошо, что меня уже не будет. Он угадал это все, он понимал, что к чему дело идет. Он был непростым человеком, Николай Петрович Зелянко. О нем в газетах писали следующее, в газетах 1910-х годов. Если вы хотите удачно, быстро и выгодно выдать замуж вашу 70-летнюю бабушку, обратитесь, пожалуйста, к Николаю Петровичу Зеленко. Подушечками пальцев он делает такие чудеса в косметической области, что с ним может сравниться только несравненный Метцигер из Германии. Николай Петрович очень любил такие заметки, которые прославляли его косметологические таланты. Хотя к этому времени, поработав в Александро-Невской лавре смотрителем больницы и, оказав неназываемые услуги тамошнему духовному владыке, он сумел собрать деньги на то, чтобы построить два дома, и как удивительно скромный человек, он не стал расширять свое предприятие. Он сдавал эти доходные дома и занимался общественной деятельностью, благотворительностью. В 1909-1917 годах он был одним из членов исполнительной комиссии городской думы, видным общественным деятелем, благотворителем, видным деятелем кадетской партии, которого сам Михаил Иванович Калинин звал: «Николай Петрович, давайте сотрудничать». Но Николай Петрович смело сказал, что «я кадет и им останусь». Советская власть, конечно, отняла и доходные дома, и эту замечательную цепь депутата городской думы. И ему пришлось идти в управдомы. Сначала в коменданты общежития. Он еще пытался что-то написать, сказать что-нибудь плохое о царском проклятом режиме. Ему хотелось общественной деятельности и в новых условиях. Но тут он уже был не у дел. Извините, что я вместо того, чтобы говорить о целых поколениях, начал говорить о людях совершенно конкретно. Но, может быть, потому что я вырос в этом. И один из самых замечательных рассказов был об этом Николая Петровича следующий. О том, как он идет в крахмальном воротничке, революционные матросы на берегу обводного канала говорят: «А, крахмале, в воду его, в воду!» А проходящие рабочие говорят матросам революционным: «Не трогайте, это Николай Петрович, он наш благодетель». На улицу Марата, когда приходили с обыском, и, видев на стене портрет Петра Третьего, прижизненное изображение в роскошных латах и, так сказать, и с лентами кавалерскими, говорили: «А, контрреволюция, царский портрет!» А Николай Петрович елейным голоском говорил: «Нет, это портрет народного артиста Республики Монахова в сценическом костюме». Я уже сказал о том, что наше поколение, родившихся в годы Великой Отечественной войны, это поколение когорта особое. Его можно уподобить в какой-то степени поколению наших родителей, потому что я уже сказал, что родители рождались в годы революции и гражданской войны. И получается, что в истории России подряд два поколения – родители и дети — рождались в сверхтяжелых условиях. И тот провал на демографическом графике, который был свойственен нашему поколению в 1943 году, это самый тяжелый год. Точно такой же тяжелый год был 19-й, если смотреть графики рождаемости по России. По областям, которые были не под контролем советской власти, я не помню, есть по ним данные или нет, а первая советская перепись, она происходила в 1920 году. Я помню десятки выпусков, как умудрялись печатать тогда, как умудрялись собирать сведения. 20-й год, тяжелейший год, впереди еще был голод 21-го года. Но все-таки российская статистическая школа была, видимо, настолько сильна, настолько сильные традиции были, скажем, земской статистики, что все-таки даже в условиях гражданской войны удалось провести такое мероприятие. Потом переписи были не относившиеся к нашему поколению, я имею в виду 26-й, 37-й, по-моему, год, 39-й. Перепись 37-го года была запрещена, ликвидирована, и частью организаторов ее были расстреляны, потому что они собрали сведения, которые не устраивали тогдашнее руководство, и им было так вразумление в виде арестов и казней о том, как надо собирать эти сведения и как докладывать, так сказать, для того, чтобы не огорчать власти придержащей. Ну, а потом уже 59-й год, это первая перепись, в которой мы были зафиксированы как уже родившиеся и существующие. Сколько же нас было? Нас, российских ровесников войны, было около 9 миллионов в тот момент, когда мы появлялись на свет. Но в годы войны потери составили 1 600 000.
1: России или весь
2: Советский Союз? А если по Советскому Союзу, там были несколько иные цифры. Там было порядка 15 миллионов, может быть, больше, может быть, 16-17. И потери были, естественно, меньше, потому что это были не оккупированные территории, да. А здесь на оккупированных территориях много. Я ведь начал собирать не только статистику, начал этим заниматься в 99-м году, когда товарищи пригласили меня в доктора Республиканского гуманитарного института при университете. Я не только занимался тогда сбором статистики, но и пытался найти воспоминания людей, которые, ну, прежде всего, из поколения наших родителей. И вот одна из публикаций в «Новом мире» поразила меня невероятно. Женщина рассказывала о том, как она с детьми, с маленькими, в том числе и с новорожденным, 40 дней спасалась в землянке, в подвале, вплотную к линии фронта, и о том, как этот ребенок сопрел в пеленках из-за того, что им нельзя было показываться. Потом следующим материалом, который мне удалось обрести в архиве ленинградском, как в Кировскую область направлялись эшелоны детишек из Ленинграда, какие рационы, какое меню, булка с молоком, булка с какао, морковка, сколько грамм приходилось на малыша, какие потери понесли эти дети в эшелонах не от бомбежек, а просто от того, что их было не довести. Как складывалась их жизнь. Один из самых интересных материалов – это была книжка, изданная недавно, «Воспоминания детей», которые были привезены в эвакуацию в город Чистополь. А Чистополь мне интересен особенно, потому что отец и мать познакомились в Татарии. Отец был мастером поисковой партии на нефть, нефтегазосъемка, всесоюзная контора, а мать работала врачом там. А в Чистополе я и появился на свет в феврале 45-го года. То есть, как видите, довольно давно. Мы сегодня не успеем рассказать о всех десятилетиях жизни ровесника войны. Но какая-то канва должна быть. Наше дошкольное детство уложилось примерно с 43-го по 50-й год. То, что наступило после коренного перелома в ходе войны, и это то, вторая засечная черта, 50-й год, это год, когда считается, что в общем и целом восстановление завершалось. Конечно, потери еще были, и не все удалось восстановить, что было разрушено, это ясно, но хотя бы по данным статистики о промышленном производстве считается, что восстановление завершилось. В сельском хозяйстве обстояло дело тяжелее, и здесь я вспоминаю, например, очередь в булочных ночные. Бабушка брала меня вечером, поздно, и мы шли почему-то в какую-то ближайшую булочную, и стояли там, видимо, засуха 46-го года, помощь социалистическим странам, несмотря на засуху, несмотря на свой голод, голод в Молдавии. Почему-то запомнились в булке кусочки какие-то соломинки, что ли, которые застревали между зубами. Я не помню, как это называется, костра или как-то... Я помню, что эти булки тяжело было есть. И потом мы это вспомнили только в 62-м году, когда на Невском повесили батон и назвали его «Русское чудо». С хлебом стало снова тяжело, как говорила бабушка. Смотри, вот видишь, они тебе стали подмешивать кукурузную муку в настоящую муку, и поэтому батон быстро черствеет. Мы потом только узнали, в 70-е годы, что распашка целины привела к эрозии почвы в Казахстане, что пыльные бури поднялись. И вот этот первый успех конца 50-х годов, когда, наконец, хлеба стало вдоволь, быстро обернулся катастрофой на зерновом рынке. И вот тогда и начались первые миллионы тонн, завозимые из Соединенных Штатов Америки, из Канады, из других стран. Так вот, дошкольное детство в 43-50-й год. А начальная школа – это начало 50-х годов, то время, когда школа была еще школой, а не сумасшедшим домом. Когда проходишь мимо современной школы, то видишь, что стены дрожат от непрерывного крика, как будто там происходит нечто, какое-то народное собрание или волнение народное. У нас было не так. 299-я, 297-я школа, 205-я. Раздается звонок, мы выходим в коридоры, выходим в залы и ходим парами. И дежурный учитель стоит и смотрит. И если что-нибудь не так, кто-нибудь начинает в слона играть, тогда отправляют к завучу. И завуч держит часами на ковре. И потом уже родители приходят и говорят, где ребенок? Вот ребенок стоит. Почему? Потому что он в чехарду начал играть. Он не выдержал этого хождения парами.
1: Это еще мужская школа.
2: Это мужская школа, это 50-е годы.

работаю сейчас в больнице по ремонту и обслуживанию. Это история медицины в последние советские годы и 90-е, 2000-е годы уже нашего времени. Это тоже очень интересная тема. Если мы возьмем нормальный учебник истории и школьный, и вузовский, а их издается последнее время по десятку в каждый год, так вот, об образовании целые главы. Просвещение, школа, вузы и так далее. А здравоохранение в толстенных книгах, дай бог, если 2-3 строчки, все это укладывается, знаете, в такую твердокаменную формулу, что в социальной области были крупные недостатки, по остаточному принципу финансировалось, в частности, здравоохранение. Это сказалось на состоянии здоровья советских людей. Вот и все. Никаких подробностей. Для того, чтобы узнать подробности о том, как жили, как себя чувствовали наши люди в разное время, для этого надо специально искать книги по истории медицины. Повторяю, в общих работах по истории, к сожалению, этот сюжет оказался самым неосвещенным. В какой-то степени я пытаюсь сейчас продвинуть эту идею о том, что самостоятельным и значительным сюжетом общегражданской истории была история медицины, история здравоохранения. Я очень благодарен тому, что Институт антропологии и этнографии и Московский, и наша Кунсткамера все ближе приближаются к этому сюжету. Надеюсь, что ближайшая конференция, которая будет посвящена антропологии Петербурга, сделаю кое-что для того, чтобы этот сюжет прозвучал и там. Источников достаточно. Когда вы приходите в библиотеку, в Дом санитарного просвещения, вы видите десятки статистических изданий, в которых дана исчерпывающая информация и о видах заболеваний, и о распределении их по возрастным категориям, и о учреждениях, которые работают в этой области. Это богатая и интересная библиотека. Я ей благодарен за то, что материалы ее можно использовать. Давайте в 70-е годы посмотрим. 70-е годы интересны вот чем для истории поколения ровесников войны. В это время ровесники войны стали вполне самостоятельными людьми, которые определились, у которых уже было и профессиональное образование, и стаж определенный, у которых были уже семьи. В чем же заключалась их миссия, когда на них легла главная тяжесть совершенствования социализма в СССР? Их миссия заключалась в том, чтобы выполнить эту миссию хорошо, чтобы социализм зазвучал по-новому, более гуманно, чтобы он приобрел более человеческое лицо, стал свободнее, богаче. Но, к сожалению, все это осталось благими пожеланиями. Мы не можем сравниться с шестидесятниками по уровню влияния на происходившее в стране. В 70-е годы, когда мы пришли уже в полную самостоятельность, у нас таких надежд было меньше. И с каждым десятилетием, к концу 80-х годов, этих надежд почти не осталось. То есть существовал некий строй, в рамках которого мы жили, которому мы служили, от которого мы что-то получали, а что-то нам, казалось, недополучали. А рядом с нами существовал загнивающий якобы капитализм, который загнивал так, что на него хотелось любоваться и радоваться. Особенно после того, как массовые потоки туристов устремились туда и стали приезжать оттуда. С каким удивлением мы смотрели на такие ухоженные головки бабушек из-за границы, которые приезжали сюда в таких чистеньких беленьких одеждах. Так они любопытно смотрели на наши музейные ценности. Пенсионерки, небось, значит, пенсии у них неплохие, раз они к нам ездят. Почему я заговорил о миссии поколения? Потому что есть мнение в обществоведении, в зарубежном прежде всего, о том, что у каждого поколения есть своя миссия. Вот оно и является. Ну, чьей миссией была революция 17-го года? Мы должны вспомнить о том, в каком возрасте были те рабочие солдаты и крестьяне, руками которых эта революция совершилась. Это были люди, которые были детьми во время революции 5-го года и которые к 17-му году после тягот Первой мировой войны не выдержали и либо убежали с фронта, либо подожгли своих помещиков и так далее. То есть это были люди 30-40 лет, хлебнувшие, как говорится, горе. Чьей миссией была защита Советского Союза в годы Великой Отечественной войны? Мобилизации подлежали люди с 1900-х по 1950-х.
24-25 год рождения. То есть несколько десятилетних когорт были мобилизованы, и это стало их главным делом. И когда они вернулись с фронта, некоторые из них долго

0: Долго еще говорили о том, что это время было самым главным для нас. Независимо от того, как складывалась дальше жизнь, она складывалась по-разному. Что было миссией шестидесятников? Шестидесятники и шестидесятники – это разные. У нас было два таких шестидесятника, что, не дай Господи, 31-го года рождения – это и Борис Николаевич, и Михаил Сергеевич. Что они, шестидесятники? Это были особые представители номенклатуры. А нормальный шестидесятник – это был человек, который воспринял радушно, радостно, долгожданно оттепель, и который подумал, ну, теперь будет все по-другому. Оказалось, не все по-другому. Кстати говоря, о благоденствии, когда в 70-е годы начали нас подкармливать, особенно после 67-го года, благодаря Алексею Николаевичу Косыгину, я имею в виду нас, строителей, мы тогда не думали о том, что это в какой-то степени вынужденный шаг, поскольку общество всеобщего благоденствия все яснее проявляло себя в Западной Германии, в Англии, в развитых капиталистических странах, и Советскому Союзу хоть и не с чего было, но приходилось гнать вверх заработные платы, не всегда обеспеченные, как за итальянскими сапогами гонялись. За австрийскими сапогами. А джинсы, вологодские джинсы, простроченные. Так вот, лозунг 24-го съезда партии во многом был наш ответ Чемберлену. Вот их благоденствию. Впервые за годы советской власти товарищ Брежнев сказал, у нас главная задача пятилетки – подъем жизненного уровня народа. И в какой-то степени в платежных ведомостях это отразилось. Так вот, к 80-му году, не знаю, у многих ли моих товарищей, у людей моего поколения, наступило такое успокоение и равнодушие. Казалось, что никогда ничего в этой стране больше не произойдет, что так и будем мы говорить одно и думать другое. И вдруг, как это могло случиться, вдруг началась перестройка. Я теперь понимаю, что подспудные течения делали свое дело. И когда над страной висит в качестве государственного гимна «А нам все равно, а нам все равно», это проникает как отрава, как какая-то радиация, залегает в костях и становится людям действительно... Живем себе и живем. Понемножечку тащим с работы, тащим. А как иначе? Они нам не доплачивают. Кто они? Мы и они. Это вообще-то изначальное, извечное противопоставление «мы и они». С другой стороны, в данном случае, если все кругом колхозное, все кругом мое, у кого мы тащили? Мы тащили у самих себя. В 70-м году на стройке, когда бригадир говорил мне, трубы не изолированы, зарывай, не видно ничего будет. На строительстве Центрального рентгенорадиологического института в Песочной. В каком состоянии сегодня эти трубы? Прошло 55 лет. Я думаю, что их уже дважды перекладывали. Когда я говорю о миссии поколения, я подставляю и свою спину, и свою шею. Это я зарывал эти трубы, потому что бригадир мне сказал «зарывай». То есть на каждом рабочем месте. Если посчитать, как говорил Райкин, «мне надо дома оставаться, лежать на этой широкой постели, если я на работу выйду, я таких убытков наделаю». С другой стороны, были передовики производства? Были. Награждали их? Награждали. Неужели все они были дутыми? Нет. Общество изобретателей и рационализаторов работало? Работало. Открытия совершались? Совершались. То есть постоянно несколько потоков, несколько слоев в обществе, несколько типов людей, что ли, тем, кому все равно, и тем, кому не все равно. Те, кто пытались, и те, кто не пытались даже, сделать что-то лучше, сделать лучше для всех, для страны, для человечества, в конце концов. Вот это противоречие 80-х годов. И если спросить строго людей моего поколения, что вы сделали для того, чтобы социализм стал социализмом настоящим, большинство из нас, я думаю, ответят прямо, мы недостаточно для этого делали, или мы вовсе ничего не делали, а думали только о себе. Так случилось. Почему? Во многом благодаря тому, что этот строй нас так сформировал. Учили меня дома воровать? Нет, не учили. Пришлось мне рано или поздно потаскивать с работы кое-что. Пришлось, потому что было очень нужно, потому что к 90-м годам мне страшно было домой идти. У меня не было зарплаты, чтобы кормить свою семью. Приходилось иногда оставаться на работе, чтобы поесть в рабочей столовой. Так что не все было гладко в жизни людей моего поколения. Самыми страшными, я считаю, это самое начало И под самый занавес в 90-е годы на нас обрушилось такое, что потери среди людей моего поколения оказались больше, чем какого бы то ни было, чем более младших и более старших. То есть по нам дважды ударила судьба в годы войны раз и в 90-е годы, когда нам поздно было начинать новую жизнь. Немногие с этим справились, выбирать новую судьбу, получать новое образование или рискнуть, влезть в долги, начать какое-то дело и так далее. Для этого требовалась или крайняя необходимость, или большая смелость. Кому-то это удалось, кто-то начал новую жизнь, а кто-то просто сошел с круга и ушел из жизни. Вот такие вот, извините за некоторый сумбур, но это размышления о жизни и своей, и той общности, которой я принадлежал, имею, раньше я сказал, имею честь принадлежать, но повторяю, мы не выбирали время нашего рождения, не имеем в этом заслуги, мы просто оказались звеном определенной цепи поколений в России.
1: Чеслав, а можно так сказать, какие общие, самые основные ценности характерны для представителей вашего поколения? Есть ли такие объединяющие моменты, которые точно для всех, для вас были очень важны и, может быть, остаются до сих пор?
0: Здесь надо вот о чем сказать. Мы были общностью до определенного момента. Мы были, конечно, общностью взаимопонимаемой в годы дошкольные, ну, во всяком случае, те, кто были в детских дошкольных учреждениях, в школьные годы, отчасти в техникумах, отчасти в армии во время действительной военной службы. Потом наши дороги разошлись, и все больше оказывалось различий. Мы разошлись на несколько социальных потоков. Конечно, дело не в том, что у одного социального потока свои ценности, у другого другие, но в какой-то степени те, кто стали, условно говоря, специалистами новой советской интеллигенции, у них появились определенные общие черты. Вероятно, у тех, кто стали рабочими, разные квалификации, у них тоже были градации отношения и к своей работе, и к начальству, и в целом к социальному порядку. Я имею в виду, что в те же самые 60-е годы, 70-е годы настройки очень четко звучали в обыденном сознании. Я не говорю сейчас о сверхвысоких ценностях гуманистического порядка. Я говорю об обыденном сознании малоквалифицированного рабочего человека, которому я принадлежал. Была бы шея, а хомут найдется. Начальство по кабинетам сидят. Телефонную трубку, он, понимаешь, поднимает, самая большая тяжесть у него. То есть противостояние, противоречие, противочувствование между собой, как говорится, рабочим человеком, которого прославляют, понимаешь, во всех газетах, говорят, его величество, рабочий класс, и вот эти, он в партию полез, понимаешь, карьерист. Это было подспудное, непризнаваемое официально противоречие между представителями двух социальных слоев. Повторяю, рабочего малой и средней квалификации и, условно говоря, представителям инженерно-технической интеллигенции. Мы не говорим об актерах, не говорим о библиотекарях и так далее, но это запомнилось прочно. Что касается с той стороны, со стороны так называемого начальства интеллигенции, сколько они слов потратили на то, чтобы посмеяться над пьяным сантехником, который, видишь, приходит к ним, не уважали рабочего неофициально, не уважали. Потому что пьет, потому что ругается матом при женщинах и детях. Вы говорите, наверное, о чем-то другом. Вы говорите не о уровне обыденного сознания, где переплетаются вот такие вот вещи. А если подняться выше, мой бригадир в начале 70-х годов спрашивает меня, Чеслав, почему в наших газетах все одно и то же? Я вот покупаю и «Труд», и «Красную звезду», и так далее, и так далее. А вот приедет лектор. Лектор приезжает, но он говорит опять о том же самом. Я ему говорю, знаешь, говорю, самое лучшее все-таки побольше читай Солоухин, он тебе о деревне расскажет, о твоих родных местах, брось ты эти газеты. Действительно. Как правило, о политике в бригаде не говорили. Это считалось бесполезным занятием. Говорили о чем? Поскольку наряд закрыли, по 5.50 в день или по 5.60? Вот об этом говорили. Говорили о том, что вон пришел парень, смотри-ка, со вторым разрядом, ну давай ему третий поставим, чтобы не очень его объедать. Нормально? Нормально. Человечно? Человечно. Потому что хороший работник. А этого, ну, гнать его надо из бригады. Вот нормальные разговоры на этом уровне. А большая политика – это не для нас. Это они там этим занимаются, это их дело. Иногда, когда донимали, понимаешь, эти они, Тогда рождались стишки. «Водка стоит 6,8, все равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу нам и 10 по плечу. Но если будет больше, то устроим то, что в Польше». Это уже 80-й год, это уже товарищ Войцех Ярузельский. «Ленин, милый, Ленин, милый, накормили нас кониной. Ленин, батюшка, проснись и с Никитой разберись». Вот вам идеология. Да. Идеология самая простая. Я, может быть, преувеличиваю ее простоту, но все-таки на голом месте такие вещи не рождаются. И вот этот самый лозунг «Все теперь колхозное, все теперь мое», я не могу его забыть, я его повторяю. Он дожил до сегодняшнего дня. Люди уже забыли, что такое колхозы. Но этот лозунг еще актуален.
1: Ну что ж, в одной из своих работ вы назвали «Ваше поколение особым, исключительным поколением», и с этим трудно не согласиться. Те условия, в которых вы оказались с самого рождения, вот вы представители этого поколения, они были непростыми. И я думаю, слушая сегодняшний ваш рассказ, кто-то вспоминал себя, это люди старшего поколения, и, может быть, проводил параллели, свой жизненный путь с вашим жизненным путем. Люди, ну, более молодого поколения для себя, может быть, открывали какие-то страницы истории, которые выпали на вашу долю, и след от которых мы видим и по сей день, как вы это отметили.
0: Как хорошо, что вы упомянули о следующем поколении. Стоило мне обронить полфразы в разговоре со старшей дочкой о том, что приближается отпуск, как я сразу получил несколько писем от нее с перечислением санаториев, курортов. Она сделала это в тот же день, сразу, не откладывая. Это удивительно. Я не понимаю, кто ее сформировал такой обязательный, такой радушный, таким любящим человеком, который не упускает ни одной мелочи из жизни человека ей близкого. Это с одной стороны. С другой стороны, когда младшая дочь говорит, ты-то считаешь так, а я считаю так, и будет по-моему. Да, я думаю, господи, кто же ее-то сформировал так? Откуда в ней такое взялось? Возвращаясь к старшей, когда я говорю, как ты можешь терпеть такое у себя дома? Она говорит, то, с чем я не смогу быть согласна, и в чем я не могу ничего изменить, это для меня как бы перестает существовать. Благодаря этому я живу нормально. И я думаю, какая человеческая и житейская мудрость? Откуда это? Мне это и в голову не приходило никогда. Это я к тому говорю о том, что наши дети, наступает время, когда у них приходится учиться, когда они становятся нашими взрослыми.
1: Закончить нашу сегодняшнюю передачу я хотела бы тем, что у вас вышла книга «Ровесники Победы». Можно ли ее где-то приобрести?
0: Мне пришлось печатать ее на свои деньги. Напечатать удалось только 20 экземпляров. Называется она «Российские ровесники войны». Но тем людям, которые могут пользоваться интернетом, я их могу направить по адресу электронному «Несторбук» латинским шрифтом «Несторбук.ру». Там можно ознакомиться с текстом монографии, которая занимает 55 условно-печатных листов. Это 670 страниц текста. Но есть и авторефератик из 40 страниц, который я напечатал в 100 экземплярах, разослал его в библиотеки страны и увидел, что некоторые библиотеки это получили и уже выставили это в перечислении своих каталогов. Так что 20 лет работы с 99-го года, они не прошли даром, книга существует. Надо продолжать, но продолжать уже особенно некогда. И времени недостаточно, и в архивы не попасть благодаря моей обычной работе. Но все-таки, что еще удастся, то я сделаю.
1: Дорогие друзья, сегодня мы погрузились в атмосферу того советского времени, о котором нам рассказал представитель поколения ровесников войны Чеслав Самонович, который нашим слушателям хорошо известен не как историк скорее, а как чтец многих замечательных произведений. И вы его нам представили не только как историк, но и как человек, лично переживший эти годы с тем или иным успехом, потому что годы были действительно непростые. На этом наша передача сегодняшняя закончена. Спасибо вам большое. Мы желаем вам все-таки воплотить в жизнь те планы, которые сейчас вы перед собой поставили.
0: Спасибо большое. Спасибо. Я был очень рад рассказать. Всякий кулик свое болотце хвалит. Кое-что было хорошее и у нас в жизни.
1: Безусловно. До свидания.
0: Всего доброго.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучал этюд картина «Ля минор» Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении автора. Архивная запись 1922 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости Санкт-Петербургской митрополии». У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Санкт-Петербургской духовной академии состоялась 18-я студенческая научно-богословская конференция. Состоялось заседание консультативного совета, учрежденного в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и Выборгской епархией. В деревне Югостицы пройдет первый субботник по расчистке территории Покровского храма. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 12 и 13 мая в Санкт-Петербургской духовной академии состоялась 18-я студенческая научно-богословская конференция, на которой участники представили свои доклады по 12 тематическим направлениям. Первый день конференции начался с пленарного заседания. Ведущим выступил проректор по научно-богословской работе академии, кандидат богословия, кандидат исторических наук, протоиерей Константин Костромин. Открывая конференцию, отец Константин обратился к собравшимся со вступительным словом и зачитал приветствие ректора Санкт-Петербургской духовной академии епископа Петерговского Силуана. Участники конференции выступили с докладами. Далее состоялась презентация ряда выпущенных и готовящихся изданий Санкт-Петербургской духовной академии, приуроченных к 80-летию с момента возрождения духовных школ на Неве. Пленарное заседание завершилось презентацией монографии доктора филологических наук Юлии Балакшиной «Петербургские заступники» протоиерей Константин Агеев. Затем участники перешли к работе по секциям. 12 мая прошли секции по библеистике, литургике, общецерковной истории, истории Русской Церкви в допетровский период, истории Санкт-Петербургской духовной академии, христианству у тюркских народов. 12 мая в рамках пленарного заседания 18-й студенческой научно-богословской конференции в Санкт-Петербургской духовной академии прошла презентация выпускаемой издательством Санкт-Петербургской духовной академии новой книжной серии, посвященной 80-летию возрождения ленинградских санкт-петербургских духовных школ. Ведущим мероприятия выступил директор издательства Дмитрий Волушков. Участникам конференции были представлены 5 новых книг. «Время спасения России приближается. Жизнь и церковное служение архиепископа Феофана Быстрова». О книге рассказал ее автор, известный петербургский историк, профессор Михаил Шкаровский. «Богословские дисциплины в Санкт-Петербургской духовной академии синодального периода». Подробно о книге рассказал ее редактор, специалист по истории синодального периода Русской Православной Церкви, доцент кафедры церковной истории Дмитрий Карпук. «Очерки русской гносеологии XIX-XX веков». Книга основана на кандидатской диссертации «Проблемы гносеологии в освящении русских христианских мыслителей», защищенной в 1973 году в Ленинградской духовной академии. Подробнее о книге, находящейся в данный момент в печати, рассказал ее автор, почетный доктор богословия, профессор кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии, протоиерей Владимир Мустафин. Также директор издательства рассказал участникам конференции о двух книгах из юбилейной серии, в данный момент находящихся в работе. «Ленинградская духовная академия конца 1940-х, середины 1960-х. Образование и наука». Книга основана на защищенной 24 февраля прошлого года кандидатской диссертации по теологии выпускника аспирантуры Санкт-Петербургской духовной академии священника Николая Тарнакина. И протоиерей Николай Гундяев «Жизнь через проповедь». Все издания, посвященные 80-летию возрождения ленинградских санкт-петербургских духовных школ, выпускаются в особом торжественном оформлении и снабжены фирменным логотипом юбилейной серии. 14 мая Санкт-Петербургская духовная академия в сотрудничестве с Московским государственным университетом имени Ломоносова в очном и дистанционном формате провела совместный круглый стол «Языковая компетенция и духовные ценности в системе высшего образования». Модераторами мероприятия выступили старший преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии священник Иоанн Иванов и профессор Московского государственного университета имени Ломоносова Марина Юрьевна Сидорова. Первым выступающим стала Марина Юрьевна, представив доклад на тему «Смысл и шум. Филолог под воздействием внешних дискурсов». Далее круглый стол продолжился выступлением профессора МГУ имени Ломоносова Елены Васильевны Петрухиной. Ее доклад был посвящен исторической памяти современного русского языка с точки зрения ответственности говорящим на нем. Также в рамках конференции выступил секретарь ученого совета, руководитель международного отделения Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Дмитрий Сизоненко. В докладе «Герменевтика богословской лексики. Что учитель должен знать, прежде чем говорить с детьми о вечном?» он подчеркнул значение междисциплинарного диалога между богословием, филологией и современным гуманитарным знанием, отметив важность сохранения духовных и культурных оснований образования. Председатель миссионерского отдела Выборгской епархии иерей Михаил Котов наряду с коллегами из Тихвинской и Гатчинской епархии принял участие в совещании, посвященном развитию внутренней и апологетической миссии в епархиях Санкт-Петербургской митрополии. Совещание возглавил председатель миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии иерей Николай Святченко. Были рассмотрены документы по внутренней и апологетической миссии, принятые на Священном Синоде, определены сроки отчетности и координации деятельности отделов. 14 мая в Доме дружбы Ленинградской области состоялось второе заседание двустороннего консультативного совета, учрежденного в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и Выборгской епархией. В своем приветственном слове секретарь Выборгской епархии протоиерей Игорь Аксенов отметил: «Для нас важно наладить работу совета на постоянной основе в соответствии с принятым положением о нем и выйти на уровень системного взаимодействия между комитетами и департаментами правительства Ленинградской области и профильными отделами и комиссиями Выборгской епархии в целях реализации соглашения, которое было составлено в парадигме указа номер 809 президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина». В рамках заседания представители правительства дали ответы на предложения Выборгской епархии, прозвучавшие на первом заседании Совета в 2025 году. Следующее заседание Совета намечено на конец ноября, начало декабря текущего года. По благословению Преосвященнейшего Митрофана, епископа Гатчинского и Лужского, в субботу 23 мая 2026 года состоится первый масштабный субботник по расчистке территории старинного храма в честь покрова Пресвятой Богородицы в деревне Югостицы Лужского района. Трудами добровольцев планируется расчистить храмовую территорию от сорной растительности, молодой поросли, упавших деревьев, а также убрать строительный мусор вдоль наружного периметра стен здания. В 10 утра состоится молебен перед началом доброго дела с прошением помощи Божией в возрождении храма. С 10:30 до 14 часов пройдут работы по расчистке территории. Приглашаются местные жители, прихожане храмов Гатчинской епархии, волонтеры и все неравнодушные люди, желающие внести свой вклад в дело восстановления Покровского храма, принять участие в субботнике. Для работы рекомендуется взять удобную одежду, а также инструмент – грабли, пилы, секаторы, лопаты. Покровская церковь в Югостицах построена в середине XIX века, освящена в 1859 году по инициативе Елены Павловны Белосельской-Белозерской в память о муже. Пятиглавый каменный храм, возведенный в русско-византийском стиле, долгие годы пребывает в заброшенном состоянии. Предстоящий субботник призван начать процесс его консервации и последующего восстановления. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока священного писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
4: Символ веры, как основание церковной жизни всякого верующего человека, требует от христианина постоянного творческого осмысления. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22 часа 30 минут слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Глебова о символе веры.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 37-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 15 главы.
1: В те дни Павел и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими Слово Господне. По некоторым времени Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви.
0: Послушайте 38-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 10 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от отца моего. За которые из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство. И за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: Я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий? Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы с вами сегодня слышали, как апостол и евангелист Иоанн Богослов повествует о беседе, которую имел Господь Иисус Христос с иудеями в храме Иерусалимском. Христос пришел в Иерусалим на праздник обновления храма. Это был праздник, учрежденный во II веке до Рождества Христова Иудом Маковеем, в знак очищения Иерусалимского храма от языческих алтарей, которые в нем воздвиг правитель иудеи Антиох Епифан, стремившийся эллинизировать свою страну и приобщить ее к греческой культуре и религии. К тому же он был столь неудержим в своем стремлении, что установил в Иерусалимском храме статую Зевса для поклонения и пытался принудить иудеев поклоняться греческим богам. Вот такая политика насильственного насаждения эллинизма привела к восстанию, которое возглавил священник Матофия вместе с 5 своими сыновьями, которые вошли в историю как Маковеи. В течение 3 лет они разбили войско Антиоха и очистили Иерусалимский храм от языческих капищ, восстановив в нем поклонение единому и истинному Богу. И вот в память об очищении храма от языческих алтарей и восстановлении жертвенника Богу был установлен праздник обновления, который праздновался каждый год в течение 8 дней. Кстати, праздник память братьев Маковеев церковь также вспоминает 14 августа по новому стилю. Христос пришел на этот праздник обновления, и к нему, воспользовавшись случаем, подходят старейшины иудейские и задают ему прямой вопрос: – «Скажи, ты ли Христос или нет? А тебе ли пророчествовали пророки, или нам ждать кого-то другого?» Ответ Христа чуть ли не стоил ему жизни. Он сказал: «Я и Отец одно есть. То есть, другими словами, он сказал, что он есть Бог. Сказанное было воспринято как богохульство, и иудеи схватились за камни, чтобы убить ими Христа. Да, они ожидали Мессию, но представляли его себе как человека, пускай великого человека, как царя, наверное, такого, каким был Давид, который восстановит блестящее царство Израиля. Они все представляли Мессию как величайшего пророка, как избранника Божия, но не как самого Бога. Признать в человеческом облике Бога было просто святотатством. Бога было строго запрещено изображать, да и представить его себе было невозможно. И вдруг Христос, ну, с их точки зрения, обыкновенный человек, называет себя Богом. Реакция была вполне ожидаемая. Иудеи берутся за камни. Евангелист говорит, что Христос уклонился от их рук, то есть, значит, еще не пришел его час. Но вот что важно. Утверждение Христа о том, что Он и Отец одно есть, что Его природа божественна и то, что Он есть Бог, является краеугольным камнем нашей веры. И именно поэтому острие всех атак на христианство было направлено именно на то, чтобы опровергнуть эту истину, поколебать в людях веру, что Христос есть истинный Бог наш. Эти атаки начались уже вскоре после воскресения Спасителя. Уже в первом веке еретики, которые называли себя гностиками, от греческого слова «гнозис», что значит «знание», так вот они говорили, что обладают каким-то особым, таинственным знанием, которое якобы недоступно остальным людям. И на основании своего тайного знания они утверждали, что Христос – это не Бог, а самое возвышенное творение, которое является посредником между Богом и людьми. А в IV веке споры о природе Христа привели к созыву Первого Вселенского Собора. Александрийский священник, которого звали Арий, личность незаурядная и яркая, талантливый богослов и проповедник, стал утверждать, что Христос – самое возвышенное, ни с чем и ни с кем не сравнимое, но все-таки творение Божие. А раз творение, значит, не сам Бог. Учение Ария было осуждено как ересь. Но соборное осуждение того или иного заблуждения совсем не означает, что дьявол подчиняется этому решению собора. И на протяжении всей истории церкви всегда находились люди, которые пытались представить Христа великим человеком, пророком, моралистом, учителем нравственности, философом, кем угодно, но только не Богом. Вот и сегодня в современном обществе Христа пытаются представить на одном уровне – с Магометом, Буддой, Конфуцием, о нем говорят как об одном из великих, как об основателе одной из мировых религий, но говорят как о человеке, а не как о Боге. Но я имею в виду мнение светского общества. Более того, сегодня в прессе и на телевидении бурно обсуждаются некоторые фильмы и книги, которые изображают Христа, не лишенного человеческих слабостей и пороков, что, конечно, с точки зрения христианина является кощунством, а с точки зрения современного светского общества то является просто свободным взглядом художника. Вот что это все? Почему затрагивается именно эта тема? Почему темной силе хочется представить Христа как человека, а не как Бога? Ответ достаточно прост. Если Христос не Бог, если Он не единосущен Отцу, если Он не обладает всей полнотой божественной природы, то Он не может обладать абсолютной непогрешимостью ни в своих словах, ни в своих делах. Если Он только человек, пускай даже самый великий, то Он наверняка ошибался, потому что человеку свойственно ошибаться даже самому великому человеку. А из этого следует вывод, если Христос человек, то Евангелие не является божественным откровением. Евангельские слова не могут претендовать на абсолютную истину, поскольку это слова человеческие. А значит, может быть, и другая какая-то истина. Если Христос не Бог, а человек, то все, что Он сказал, можно подвергнуть сомнению и критике. А значит, и свою жизнь строить на основании Его заповедей совсем не обязательно. Для нас с вами слова Христа «Я и Отец одно есть» как, впрочем, и все, что он нам сказал в Евангелии, является божественным откровением, Словом Божиим, истиной, следование которой открывает человеку подлинный смысл жизни. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: С 16 мая 3 мая по старому стилю Православная Церковь чтит память святых мучеников III века, супругов Тимофея и Мавры. Тимофей был сыном священника, состоял чтецом в церковном клире, а также был хранителем и переписчиком богослужебных книг. Во время гонения императора Диоклетиана святого Тимофея схватили по доносу и подвергли страшным мучениям, требуя выдать христианские книги и отречься от Христа. Мученик претерпел пытки и был распят вместе с супругой. В этот день празднуется память двух преподобных – Феодосии игумена Киево-Печерского и Петра Чудотворца, епископа Аргосского. Петр Чудотворец жил в X веке и был епископом в греческом городе Аргосе. Он совершил множество чудес и в мире отошел ко Господу в возрасте 70 лет. Мощи его источают мира и очень почитаются в Греции. Сегодняшний день украшен памятью трех икон Божией Матери, связанных с именами преподобных Антония и Феодосия Печерских, иконы Успения, а также Печерской и Свенской Печерской, на которых Богородица изображена с предстоящими Антонием и Феодосием. Все эти чудотворные иконы прославились скорой помощью Богородицы в защите от врагов и помощью в сражении. Свенская икона была написана преподобным Алипием Печерским в начале XII века, а прославилась в 1288 году, когда через этот образ был исцелен от слепоты черниговский князь Роман. Для этого образа князь построил близ реки Свены Брянский Свенский монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы. В соборе новомучеников и исповедников российских в этот день прославляется священномученик Николай Беневолинский. Священник Николай Беневолинский родился в Москве, окончил Московскую духовную академию и служил в московских храмах. В 30-м году у семьи отца Николая, как у лишенцев, отобрали квартиру. Им пришлось уехать в Сергиев Посад, где они скитались в поисках хоть какого-нибудь пристанища. А в 40-м году отца Николая арестовали и отправили в Таганскую тюрьму города Москвы. Тройка при НКВД СССР по Московской области осудила священника на 5 лет лагерей. Через год он погиб в Карлаге в Казахстане. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие преподобного Феодосия Киево-Печерского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Преподобный Феодосий Печерский, основатель первого общежитного монастыря на Руси, родился в начале XI века в местечке Васильеве, близ Киева. В святом крещении он был наречен Феодосием. Детские и отроческие годы будущего подвижника прошли в городе Курске, куда переселились его родители. Преподобный Феодосий с детства полюбил Церковь Божию и ежедневно ходил в храм. Отданный в обучение грамоте, он, к удивлению близких, очень быстро преуспел в учении. В 13-летнем возрасте отрок лишился отца и остался на попечении матери, пламенно любившей сына, но не сочувствовавшей влечением его сердца. Смирение же Феодосия простиралось до того, что он вместе со слугами исполнял различную тяжелую работу, одевался в простые грубые одежды без каких-либо украшений, за что получал нарекания от матери. Часто размышляя о спасении своей души, юный подвижник решил совершить паломничество во святую землю и стал усердно молиться Богу об исполнении своего желания. В то время в Курск прибыли странники, которые держали путь в Иерусалим. Он просил их взять его с собой и тайно покинул дом матери. Однако она узнала, куда ушел сын, и возвратила его домой. Разгневанная мать повелела подвергнуть Феодосия телесному наказанию, а затем заковать в цепи и посадить под замок. Через некоторое время, взяв сына обещание не убегать из дома, мать вернула ему свободу. Преподобный Феодосий стал трудиться для пользы Церкви Христовой. В одном из храмов божественной литургии порой не совершалось из-за отсутствия просфора. Святой Феодосий стал сам покупать пшеницу, своими руками молол ее и выпекал просфоры, которые относил в храм и раздавал нищим. Этому благоугодному делу святой юноша посвятил 2 года. Сверстники посмеялись над ним, но преподобный Феодосий терпеливо переносил насмешки. Враг рода человеческого возбудил против благочестивого дела мать святого. Она стала запрещать ему выпекать просфоры и даже наказывала его. Тогда святой Феодосий ушел в другой город, недалеко от Курска, к знакомому пресвитеру, и там продолжал свои труды. Мать разыскала сына и вновь силы вернула домой. За смирение и кротость юного Феодосия полюбил правитель Курска. Он неоднократно одаривал его богатыми одеждами, но святой Феодосий каждый раз отдавал их нищим, а сам продолжал носить простое платье. Для духовной борьбы со страстями святой Феодосий стал носить на теле железный пояс. От него тело кровоточило под одеждой. Но святой Феодосий с терпением и радостью переносил эти страдания. В родительском доме преподобный Феодосий прожил до 23 лет. Затем он тайно оставил дом и отправился в Киев, чтобы там принять иночество. В то время в Киеве, в пещере, совершал иноческий подвиг преподобный Антоний. Когда к святому Антонию пришел юноша Феодосий, он, провидя в нем великого подвижника, с радостью принял его. В 1032 году по благословению преподобного Антония преподобный Никон, ученик Авы Антония, постриг святого Феодосия в ангельский образ с тем же именем. Святой Феодосий с усердием начал исполнять монашеские подвиги под руководством преподобного Антония. Ночью он проводил в славословии Бога, днем занимался рукоделием. Через 4 года преподобного Феодосия отыскала мать. Она пришла в Киев и стала уговаривать сына вернуться домой, обещая не запрещать ему жить, как он хочет. Преподобный Феодосий, напротив, стал просить ее остаться в Киеве и принять монашеский постриг в одном из женских монастырей. По его усердным молитвам Господь смягчил сердце матери, и она постриглась в Киевском Никольском монастыре, где и скончалась в мире по прошествии многих лет. В 1054 году преподобный Феодосий был рукоположен в сан иеромонаха. Он ежедневно совершал божественную литургию и был для братьев примером кротости, благоговейного служения Богу и трудолюбия. Преподобный трудился в обители более других и нередко брал на себя часть трудов братьев. Носил воду, рубил дрова, молол рожь и относил каждому иноку муку. В знойные ночи он обнажал свое тело и отдавал его в пищу комарам и мошкам. Кровь текла по нему, но святой терпеливо занимался рукоделием и пел псалмы. В храм он являлся прежде других и, став на месте, не сходил с него до окончания богослужения. Чтение слушал с особым вниманием. В 1057 году, после отшествия в другой монастырь игумена обители преподобного Варлаама, преподобный Антоний по просьбе братьев поставил игуменом преподобного Феодосия. Став игуменом, святой Феодосий оставался образцом кротости и смирения. Со времени его игуменства число братьев увеличилось от 12 до 100 человек, так что в пещерных кельях не все могли поместиться. По благословению преподобного Антония святой игумен спросил у князя Изяслава близлежащую гору, и в скором времени там был поставлен большой деревянный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы и сооружены кельи. Братья переселились на новое место. Так возник знаменитый Киево-Печерский монастырь, оплот монашества и православия на русской земле. В Печерской обители впервые на Руси был введен устав студийского монастыря. Преподобный Феодосий специально посылал инока в Константинополь, в студийский монастырь, чтобы переписать текст устава обители и изучить образ жизни ее иноков. Святой Феодосий строго пресекал самовольство иноков. Все в монастыре делалось по благословению старших. Святой игумен запрещал монахам иметь лишнюю одежду, обходил кельи и все лишнее, неположенное по уставу, распоряжался убрать, воспитывая у братья нестяжательность. Преподобный Феодосий был очень милосерд. Если случалось, что ослабевший духом инок уходил из монастыря, он со слезами молился о нем Богу, пока тот не возвращался. Для нищих и больных преподобный построил близ монастыря дом с храмом во имя первомученика архидиакона Стефана. Все необходимое для них отпускалось из монастыря. Кроме того, преподобный каждую субботу посылал воз хлеба заключенным в темницах. По молитвам святого братья никогда не испытывали в чем-либо нужды. Монастырские запасы часто пополнялись чудесным образом. Слава о богоугодном житии преподобного Феодосия распространилась по всей Руси. Многие стали приходить к нему за наставлениями. Особенно почитал святого киевский князь Изяслав, сын Ярослава Мудрого. Видя такую честь, преподобный старался еще более смирять себя трудом. Святой игумен сам работал в пекарне, носил воду, рубил дрова. Одежда преподобного была бедной, под ней он носил грубую лосиницу. Известен такой случай из жизни смиренного подвижника. Однажды, возвращаясь от князя Изяслава, святой ехал на колеснице. Возница, видя его убогое одеяние, подумал, что это простой монах, и сказал ему: «Ты, чернец, всегда празден, а я живу в трудах. Дай мне отдохнуть в повозке, а сам садись на лошадь». Преподобный поменялся с ним местом и целую ночь то ехал верхом, то шел рядом с лошадью. Когда же возница узнал, кто был ехавший с ним монах, то очень испугался наказания. Но святой Феодосий накормил его в монастырской трапезной и отпустил с миром. Ежегодно, на время Великого Поста, преподобный Феодосий переселялся в пещеру, где позднее был погребен, и там находился в безмолвии до недели ваний. В пещере преподобного искушали злые духи, иногда они даже наносили ему раны, по несколько дней не давали заснуть. С помощью благодати Божией преподобный победил бесов, и они стали бояться даже приблизиться к нему. Со временем число братьев и обители так возросло, что в Печерском монастыре стало тесно. По молитве преподобного Феодосия Господь открыл место построения нового храма на соседнем с монастырем холме. Новый каменный храм был заложен в 1073 году, еще при жизни преподобного Феодосия, а закончено строительство храма и монастыря преемниками святого игуменом Стефаном, Никоном и Иоанном. Преподобный Феодосий за несколько дней предсказал братьям свою кончину. Он собрал иноков монастыря и в последний раз обратился к ним с наставлением. Со слезами святой Феодосий говорил об усердном посещении храма, о страхе Божием, о любви и послушании. Он благословил быть игуменом уставщика Стефана. 3 дня святой был в сильном расслаблении. 3 мая по старому стилю 1074 года он мирно скончался на восходе солнца во время усердной молитвы к Богу. Тело преподобного Феодосия было погребено в пещере, где он обычно молился. В 1091 году святые его мощи были перенесены в Успенский храм и положены в притворе с правой стороны. Во время монголо-татарского нашествия они были скрыты под спудом у западных дверей того же храма. На Церковном соборе 1108 года при митрополите Киевском Никифоре преподобный Феодосий был причислен к лику святых. До нашего времени сохранилось несколько творений преподобного Феодосия, 6 поучений и 2 послания, а также молитвы о всех христианах. В своих поучениях преподобный Феодосий писал о монашеских обетах и обязанностях. Особенно подробно он останавливается на обете нестяжания. В поучениях для народа он решительно восставал против различных языческих обычаев, которые в то время еще бытовали на Руси. Особенно сильно преподобный Феодосий вооружался против порочного греха пьянства.

0: завершает наш церковный календарь рассказ об иконе Божией Матери Успения Киево-Печерской. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Киево-Печерская икона Успения Пресвятой Богородицы – одна из древнейших явленных икон в Русской Православной Церкви. Пресвятая Богородица вручила ее четырем византийским зодчим, которые в 1073 году принесли икону преподобному Антонию Феодосию Печерским. Зодчие пришли в пещеру к преподобным и спросили: «Где хотите вы начать церковь?» Святые ответили: «Идите, Господь назначит вам место». «Как же вы, предсказывая себе скорую смерть, не назначили еще место для церкви?» — удивились зодчие. «А еще дали нам столько золота». Тогда преподобные призвали всю братию и стали расспрашивать греков, говоря: «Скажите нам истину, кто вас послал и как вы попали сюда?» Зодчие стали рассказывать.

воинов. Мы поклонились ей, и она сказала: «Я хочу построить себе церковь на Руси, в Киеве, и вот велю вам это сделать. Возьмите золото на 3 года». Мы же, поклонившись, спросили: «Госпожа царица, ты посылаешь нас в чужую страну, к кому мы там придем?» Она отвечала: «Я посылаю вас вот с ними, с Антонием и Феодосием». Мы удивились: «Зачем же, госпожа, ты даешь нам золото на 3 года? И мы прикажи заботиться о нас, что нам есть и что пить». Царица возразила: «Этот Антоний только благословит вас и отойдет от этого света в вечный покой, а этот Феодосий отойдет после него через 2 года. Итак, берите золото до избытка». Она дала нам также мощи святых мучеников и сказала: «Это положите в основание». Затем она сказала: «Выйдите на двор, посмотрите величину церкви». Мы вышли и увидели церковь на воздухе. Вошедшие опять к царице, мы поклонились и сказали: «Госпожа царица, какое имя церкви?» Она ответила: «Богородицына будет церковь». И, давши нам эту икону, сказала: «Она будет в ней на местной». Мы поклонились ей и пошли в свои дома, неся с собой икону, полученную из рук царицы. Выслушав это все, прославили Бога, и преподобный Антоний сказал: «Дети, мы никогда не выходили из этого места. Звавшие вас благообразные юноши были святые ангелы, а царица во Влахерне сама Пресвятая Богородица. Что до нашего образа и данного как бы через нас золота, то Господь ведает, как Он изволил сотворить это со своими рабами. Благословен приход ваш, добрую спутницу вы имеете, честную икону госпожи». 3 дня молился преподобный Антоний, чтобы Господь сам указал ему место для церкви. После первой ночи по всей земле была роса, на святом месте сухо. На другое утро по всей земле было сухо, а на святом месте роса. На 3-е утро, помолившись, благословили место и измерили золотым поясом ширину и длину церкви. Этот пояс еще давно принес варяг Шимон, которому было видение о постройке церкви. Огонь, спадший с неба по молитве преподобного Антония, указал, что Богу угодно это строительство. Так было положено начало Печерскому Успенскому храму. Икона Успения Пресвятой Богородицы прославилась многими чудесами. Однажды 2 друга, Иоанн и Сергий, побратались перед ней. Спустя много лет Иоанн смертельно заболел. Он отдал свою часть имущества в Печерский монастырь, а часть имущества передал на сохранение Сергию. Ему же отдал 5-летнего сына Захарию на попечение. Когда Захарии исполнилось 15 лет, он захотел взять принадлежавшее ему имущество, но Сергий упорно говорил, что Иоанн все роздал нищим. Он дошел до того, что пришел в Успенскую церковь и поклялся перед чудотворной иконой, что не брал ничего. Когда он захотел поцеловать икону, то не смог приблизиться к ней. Затем пошел к дверям и вдруг закричал: «Святые Антоний и Феодосий, не велите убивать меня и молитесь госпоже Пресвятой Богородице, чтобы она отогнала от меня это множество бесов, которым я предан. Пусть берут золото и серебро, оно запечатано в моей клете». Захария отдал все имущество в Печерский монастырь, где и сам постригся. С тех пор никому не разрешали давать клятвы перед чудотворной иконой. Икона эта также не раз защищала нашу страну от нашествия врагов.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. Не первое десятилетие на Шпалерной действует культурно-просветительский центр при храме иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». О программе этого центра на май месяц этого года рассказывает его администратор и экскурсовод Анна Бабушкина.
2: Добрый день, дорогие друзья! Вот наступил последний месяц нашего сезона. Это конец учебного года, и у нас последний месяц. Май – чудесный месяц, месяц цветения, месяц начала белых ночей и месяц прогулок. Но все же я надеюсь, что вы найдете время посетить нас. Наш центр «Лестница» расположен в самом центре города. Его адрес – проспект Чернышевского, дом 3. Рядом храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Мы называем наш центр еще иногда «Маленький домик на Воскресенском», потому что проспект Чернышевского когда-то назывался Воскресенским в честь первого храма во дворце Натальи Алексеевны, сестры Петра I, которая владела всем этим участком. У нас очень интересная история. Если вы придете, мы вам обо всем расскажем. Наш центр действует уже более 20 лет. Его открыл настоятель нашего храма, протоиерей Вячеслав Харинов, по благословению митрополита Владимира. Домик наш действительно маленький, но он очень много в себя вмещает. Там находятся два музея. Уникальный музей новомучеников нашего храма. Музей, посвященный блокаде и обороне Ленинграда, он называется «Неизвестная неоконченная война». В этом музее представлены удивительные артефакты военной археологии. Отец Вячеслав более 30 лет окормлял поисковое движение. По договоренности можно попасть на экскурсию, потому что просто посетить музей не так интересно. Наш центр уникален тем, что помимо бесед со священнослужителями, рассказа о Ветхом и Новом Завете, у нас проходят и музыкальные вечера, концерты, встречи с деятелями культуры и искусства. Мы просматриваем новые фильмы, у нас премьерные показы интересных православных фильмов проходят, презентация новых книг, проходят художественные выставки и фотовыставки. И вот одна из этих выставок у нас откроется в мае. Этот месяц по программе получается не очень длинный, потому что у нас сначала были праздники, а в конце у нас Троица и Родительская суббота. Конечно, в крупные религиозные праздники у нас нет никаких мероприятий. Начнем мы 15 мая, это пятница. По пятницам в будние дни у нас всегда начало в 19 часов. Ну, если это какая-то небольшая служба, то люди вполне успевают. И после работы в этот день тоже можно легко успеть на лекцию. И читает у нас лекцию кандидат исторических наук, доцент Юрий Алексеевич Соколов. Это необыкновенно эрудированный человек, настоящий петербургский профессор, не побоюсь этого слова. Он читает цикл, посвященный Серебряному веку, и мы дошли до театра Серебряного века. И лекция будет называться «Мейерхольд от МХАТа до Александринки». А вот в субботу 16-го, в день музеев, ночь музеев, у нас будет выездное мероприятие, это экскурсия в Музей истории Санкт-Петербурга. Адрес: Английская набережная, дом 44. Экскурсия называется «Тайны Румянцевского особняка» и проведет Надежда Львовна Катсон, старший научный сотрудник этого музея. Она много лет читает у нас лекции. И наша экскурсия начнется не в ночь музеев, а начнется в 13 часов. Так что, пожалуйста, можно подойти на Английскую набережную, дом 44, и послушать эту замечательную экскурсию. И что-то узнать нового про Румянцевский особняк. 17 числа, в воскресенье, в 15 часов, лекция архимандрита Августина. Это профессор Духовной академии. Человек необыкновенный. Он практически объездил все страны мира. Страны, в которых он не был, я думаю, на одной руке только умещаются. И он умудряется побывать в разных интересных точках планеты. Последнее, о чем мы говорили, о Дубае и Бахрейне, где он был зимой. Потом была лекция, посвященная исламу во Франции и в Европе. А вот тут будет очень приятная лекция. Она будет посвящена Святой Земле и двум праздникам на Святой Земле Вознесения и Троице. Дело в том, что отец Августин, помимо лекционной работы и своих замечательных путешествий, очень много пишет. И книги по Святой Земле были признаны гильдией израильских экскурсоводов лучшей книгой о Святой Земле. Так что приходите, что-то можно даже будет приобрести из его книг. И как шутит отец Августин, книга с прижизненным автографом – это лучший подарок. Дальше у нас идет следующая пятница, 22-е, соответственно, тоже в 19 часов, и тоже лекция Юрия Алексеевича Соколова. Она будет называться «Накануне Первой мировой, Россия и остальной мир». Надо сказать, что Юрий Алексеевич, когда рассказывает о разных исторических событиях, он проводит параллели с современностью, очень яркие и глубокие. Так что приходите, вы не пожалеете. В субботу, 23-е, в 16 часов, у нас будет лекция, посвященная мастерам Северного Возрождения, и мы дошли до Брейгеля. И читает преподаватель иконографии, член Союза художников Сергей Владимирович Алексеев. Он автор многочисленных книг по иконографии. Если вам попадется книга с этой фамилией, покупайте, не задумываясь. Но я думаю, что это уже библиографическая редкость. А 24-го, воскресенье, в 15 часов, у нас должен быть часть настоятеля. Придет отец Вячеслав Харинов, но это будет не просто беседа с отцом Вячеславом, а презентация и открытие новой выставки. Это удивительная выставка, она называется «Судьба человека на фоне Второй мировой войны». Речь пойдет о нашем соотечественнике, который волей судеб оказался 22 июня 1941 года в Берлине, в командировке. Он оказался среди 1500 сотрудников различных Германии. В это время в нашей стране было 150 немецких сотрудников, которые были в командировках. В итоге произошел обмен. Они при посредничестве Ирана были обменены. То есть наши 1500 на 150 немцев. И судьба этого человека была удивительной во время войны. Вот обо всем этом вы услышите. Это тоже такой факт неизвестной войны. И, наконец, последнее наше мероприятие будет 29-го, в пятницу. Внимание, оно начнется в 13 часов. Это будет экскурсия. У нас был цикл экскурсий несколько лет. В мае месяце мы посещаем мемориальное кладбище Петербурга. И здесь будет экскурсия на Большеохтинском кладбище, вспоминая современников и предшественников. И проведет ее Юрий Алексеевич Соколов. И встречаемся мы у Никольской церкви по адресу проспект Металлистов, дом 5А. Это проезд от станции метро Новочеркасская. 132-й автобус или 206-й, 183-й.
1: Друзья, нам с вами представила план работы центра «Лествица», который действует при храме иконы Божией Матери всех скорбящих радость, Анна Михайловна Бабошкина, методист и экскурсовод. План работы на май месяц. Спешите, думайте, потому что это последний рабочий месяц этого центра. Он, как и все мы, летом уходит на каникулы, так что долго не размышляйте. Всего вам доброго. У микрофона был Владимир Саблин.

0: прозвучала вторая часть концерта для скрипки оркестра ми-минор Феликса Мендельсона в исполнении Натана Мильштейна и Венского филармонического оркестра под управлением Клаудио Аббада.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни. У микрофона Александр Крупинин. Конный портрет императора Николая I, кисти прусского художника Франца Крюгера, почти век пролежавший в запасниках, представлен в Музее политической истории России в Петербурге после масштабной реставрации. Полотно заняло место в постоянной экспозиции, сообщил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор музея Сергей Рыбаков. За время существования музея портрет никогда не выставлялся, никогда не экспонировался ни на выставках, ни в экспозиции. И вот, наконец, в 2026 году он нашел свое место. Огромную роль сыграла реставрация. Портрету потребовалась серьезная реставрация, после чего он был приведен в надлежащее состояние, сказал Рыбаков. Доцент кафедры живописи и реставрации Академии имени Штиглица Ирина Платова, проводившая работу, рассказала. Картина была покрыта очень толстым слоем желтого лака, который практически полностью скрывал подлинный колорит. Жемчужные облака, на фоне которых изображен Николай I, и детали пейзажа очень плохо читались. Крюгер, как подлинный мастер, много использовал в живописи лаковых лессировок, которые могли быть повреждены при раскрытии лака, поэтому пришлось работать очень деликатно, отказаться от традиционных способов и использовать очень мягкие растворители, пояснила Платова. Как установили в музее, изначально портрет украшал Николаевский зал Зимнего дворца. После 1917 года его передали Музею революции, ныне Музей политической истории России, а на месте картины разместили панно с Лениным. Народный артист России Александр Тихонов назначен художественным руководителем-директором Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. На этом посту он сменил Елену Щербакову, сообщила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Щербакова заняла специально учрежденную должность президента ансамбля. На новом посту она продолжит активно участвовать в жизни ансамбля, в разработке репертуара и концертных программ, а также в решении концептуальных и стратегических задач в области художественного развития коллектива. Выражаем Елене Александровне глубокую благодарность за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, преданность искусству, добавила Любимова. С 2000 года Тихонов является артистом ансамбля. Хореографией занялся с 4 лет. В 1993-98 годах обучался в Московской государственной академии хореографии. В 1998 поступил в училище при ансамбле имени Моисеева и через 2 года был принят в труппу. В России сегодня отмечают 135-летие со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова. Торжества по этому случаю проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и других городах. В столице проходит театральный фестиваль «135 лет мастеру. Наследие Булгакова» и мультидисциплинарный «Булгаков-фест». Более 40 организаций присоединились к фестивалю «Петербург. Пространство Булгакова». В программе в обеих столицах выставки, экскурсии, кинопоказы, лекции, театральные постановки и даже гастрономические события. Все они отсылают еще к нескольким круглым датам. Вековому юбилею премьер спектаклей «Дни Турбиных» и «Зойкина квартира», 90-летию начала работы писателя в Большом театре и 60-летию с момента публикации первой части романа «Мастер и Маргарита». Презентация нового издания мемуаров Родиона Щедрина «Автобиографические записи» состоится 21 мая в Московском музее музыки. Композитор посвятил книгу Майе Плисецкой. В сочинении Щедрин без прикрас поведал о своей жизни, принципах, важнейших встречах, памятных концертах и театральных премьерах. Рукопись выпустили в 2008 году. Новое издание, вышедшее в конце прошлого года, в издательстве «Автограф» дополнили большим количеством фотографий из собрания Музея музыки, а также очерком Евгении Кривицкой о последнем 20-летии жизни и творчества Щедрина. На презентации выступят руководитель музея Михаил Брызгалов, музыкальный редактор издания Людмила Потапова, пианистка Екатерина Мечетина, художественный руководитель камерного хора Московской консерватории Александр Соловьев и главный редактор журнала «Музыкальная жизнь» Евгения Кривицкая. Частью события станет концерт. Гости услышат интерпретации хоровых, фортепианных и камерных опусов Щедрина.
А россияне в 2026 году стали чаще интересоваться детскими книгами об искусстве. Спрос на издания по теме вырос почти на четверть, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса «Кион Строки». Ко дню открытия первой народной музыкальной школы, 15 мая считается днем рождения советских музыкальных школ, в России сервисы «Кион Музыка», «Кион Строки» оценили интерес пользователей к детской литературе, помогающей узнать больше об искусстве. С начала года спрос на эти произведения вырос почти на четверть, а самыми востребованными книгами сегмента оказались работы о музыке, которыми чаще всего увлекались жители Саратовской области. «Секреты великих композиторов» авторства Артема Варгавтика возглавили топ наиболее популярных книг, говорится в сообщении. Также в топе «Как слушать музыку» Ляли Кандауровой, балет «Танец на кончиках пальцев» Юлии Ивановой, волшебная история мультфильма Екатерины Кузьминой и другие книги. Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой обсудил с руководством крупнейшего в Азии Токийского кинофестиваля проведение в 2027 году ретроспектив российского и советского кино в Японии и японского кино в России. Об этом он рассказал в беседе с российскими журналистами. Швыдко обратил внимание, что в 2026 году на Каннском кинофестивале представлено сразу три японских фильма. Конечно, мы хотели бы тоже показать своим зрителям современное японское кино и, естественно, представить наше кино в Японии, добавил он. Во время разговора Швыдко высказал мнение, что именно российский кинематограф может привлечь молодую японскую публику. Сейчас в российском кинематографе очень много молодых режиссеров, которые по интонации, по мироощущению, по энергетике наверняка вызовут интерес у японской публики, пояснил он. Швыдко приехал в Японию по случаю открытия 21-го фестиваля российской культуры, который знаменует 20-летие с момента начала программы фестивалей в 2006 году. Старт программе 11 мая дал концерт российских музыкантов в токийском концертном зале «Гинза Блоссом». В завершении нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В субботу, 16 мая, пасмурная и дождливая погода, 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление 749-753 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 88%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. В воскресенье 17 мая переменная облачность без существенных осадков плюс 16-18. Атмосферное давление 757-761 миллиметр, относительная влажность воздуха 53%, ветер западный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра пасмурно, дожди, плюс 9-11. В воскресенье переменная облачность без существенных осадков, 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни будет расти. Сейчас в Петербурге плюс 11 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култышах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тримифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

В исполнении Берлинского филармонического оркестра прозвучала четвертая часть симфонии 40 соль минор Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер Герберт фон Караян.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», программа «25-й кадр», и с вами ее ведущая Елена Волоченко, Алексей Злобин.
1: И в гостях у нас сегодня студент, режиссер, режиссер игрового кино, Институт кино и телевидения, моя, можно сказать, ученица Аня Корнеева, Анна Ивановна. Позвольте, поскольку, так сказать, с уважением. По-школьному должна обращаться на «вы». И сразу преамбула, знаете, как Чехов говорил, да, как правильно писать рассказ? Написать рассказ, потом оторвать первые 4 страницы или 2, да, вот так можно утонуть во вступлении сегодня. Но я вчера, у нас был урок, мы ходили на прекрасную выставку, кстати, всем рекомендую очень, дорогие друзья, сходить на выставку в Шереметьевский дворец, на выставку, посвященную театральным художникам Ленинграда и Петербурга. Это изумительная экспозиция, построенная по принципу того, что мы оказываемся в уголках этой выставки. Мастерские этих художников отчасти воссозданы, представлены какие-то основные их макеты. Это какой-то удивительный мир и идей, и людей. И вот мне было невероятно важным сводить курс наших студентов на эту выставку, потому что, конечно, для режиссера обязательным образом нужно подпитываться идеями и мирами, которые создают художники в театре и в кино в том числе. Вот, а после этого мы сидели в саду Ахматовского фонтанного дома, да, и я спросил: ребята, мне завтра на эфир, подскажите, пожалуйста, какое бы кино мне посмотреть? И стали по очереди называть фильмы, и кто-то сказал и напомнил, это как раз была Анна Ивановна, я же вам рекомендовала посмотреть, как называется наш фильм сегодня?
0: «Учитель на замену».
1: Ну, замечательно.
0: Режиссер Тони Кей.
1: Прекрасно. И все хором сказали: да, этот фильм обязательно. А я-то помню, что именно Аня когда-то мне сказала, чтобы я обязательно посмотрел эту картину. И я хотел, чтобы люди этого хора оказались все сегодня с нами в студии, но вот пришла только, как в притче о 10 прокаженных, да, 10 исцелились, 9 где. Ну вот, спасибо большое, Аня, что ты пришла, и я бы хотел сразу для начала спросить тебя, а почему ты мне посоветовал посмотреть этот фильм, почему ты его рекомендовал? Я сразу скажу, что я под очень сильным впечатлением, о котором я буду говорить позже.
2: Ну, в первую очередь порекомендовала, когда мы работали над монтажом «Домой», вот моей последней работы, которая также про детей была, тоже на такую социальную тему. Вот. И в целом этот фильм, как и этот режиссер, для меня довольно важный. Вы очень много на наших занятиях говорили о понятии катарсиса. Вот. И, на мой взгляд, это тот режиссер, у которого удается делать истории с таким катарсическим финалом в, на мой взгляд, классическом смысле, то есть не просто хэппи-энд, а конец, который реалистичен, то есть он не всегда хорош сам по себе, но при этом оставляет в зрителе некое чувство наверх, некое чувство надежды. Вот.
1: Это очень важно, да, потому что в твоей как раз работе это история про то, как девушка, начинающая в детской комнате милиции работать, и она ходит в детские дома, в школы, проводит какие-то встречи с детьми, как ей доставляют парнишку-воришку, и она берет его на ночь к себе домой, потому что его не успели оформить, иначе он будет ночевать в обезьяннике ментовском, и, собственно говоря, какие она в связи с этим... в какие она попадает приключения, что такое доверие ребенка к взрослым, что такое надежда взрослого на ребенка. Это очень Анну волнующая тема, да и меня тоже волнующая, потому что надо сказать, что у меня было 5 школ, про каждую из которых я могу, школы, я имею в виду простых школ, я учился в школах. У тебя сколько было школ, Елена?
0: Скажу, что 3.
1: 3. Ну вот, у меня было 5 школ, и после этого я еще к тому же поступил в педагогический институт. То есть, казалось бы, это человек, который очень любит школьные парты. Вот, хотя, повторюсь, опыт в этих 5 школах, он довольно драматичный, и... но об этом надо говорить исключительно в контексте увиденного сегодня в этом фильме. Фильм, ты же его дважды смотрел, да, сегодня ты смотрел второй раз?
0: Угу, как
1: я...
0: и ты.
1: Я тоже, оказывается, смотрел второй раз, но я совершенно не помню своего первого впечатления, вспомнил просто некоторые кадры, некоторые коллизии, некоторые завязки. Это очень пронзительный и сильный своей правдивостью фильм, потому что тут даже трудно говорить о каких-то заслугах кино, просто он настолько хорошо сделан, что не придерешься, ах, какая выразительная операторская работа, ах, какой там прекрасный монтаж, какие замечательные артисты, как замечательно все играют. Это очень трудная история, это вот я, по-честному можно говорить, особенно в присутствии учеников, потому что мы знаем, насколько трудно работать с детьми, насколько трудно по-настоящему и честно выстроить конфликты между миром взрослым и миром детским. И, а здесь очень острая и настолько острая и больная тема, что ты уже не можешь в этой ситуации действительно говорить о достоинствах самого фильма, потому что фильм просто кричит авторской, режиссерской мыслью, своим глубоким месседжем, своим посланием к нам. Модель – это школа, в которую приходит временным педагогом на замещение, приходят главные герои, и мы понимаем, и через эту модель, через эту школу, через его взаимоотношения с учениками, крайне агрессивными, потому что это специальная очень школа, в которую слили со всех школ города или района...
0: неблагополучных детей.
1: Да, неблагополучных детей. Как выгорают прекраснейшие разные педагоги этой школы, как под дамокловым мечом решений государственных оказывается директор этой школы, женщина, которая ее основала, потому что у этой школы не такие высокие показатели, как хотелось бы, какие они могут быть, когда все эти дети, а не то что о школе, они лишены самого главного, они лишены человеческого родительского внимания, они брошены. Это фильм об огромной разобщенности, о том, как в попытке каждого выживать самому собой и по-своему, на самом деле люди оказываются в тотальном одиночестве, и гибель, это, собственно говоря, неминуема. Это вот, собственно, это такой мир, бомба взорвала человеческие связи, и наступил какой-то холодный, страшный, замороженный ядерный ледяной мир. Вот... То есть предмет борьбы и главный конфликт и контрдействие – это, конечно, не противостояние интеллигентного, вежливого, что-то пережившего в своей жизни человека, а, собственно, жестоким детям или агрессивным детям. А здесь, конечно, речь идет о системе, как... о системе не как о сумме нарушений каких-то законов или чего-то еще, а о том, как человеческое сообщество выстраивает такие системные отношения, в которых, собственно, самому человеку уже просто места не остается. И вот это необходимо преодолевать. И каким жестом это возможно победить, какой жертвой это возможно перекрыть? В центре всего этого оказывается учитель, педагог. И в каком-то смысле, если я успею про это сказать, это моя главная мысль, до нее, конечно, как всегда, не дойдет. И, конечно, здесь есть метафорический парафраз на то, что на то, кого мы называем учителем, и не называйтесь на земле учителями, один у вас учитель, да, и о том, что это всегда жертва, и что это единственный путь, которым можно честным образом открыто, честно расположить и обернуть к себе, привлечь человеческие сердца детей в данном случае. Скажи теперь что-нибудь.
0: Да. Я хочу добавить, что вообще в оригинале этот фильм называется «Detachment».
2: Отчужденность.
0: Отчужденность, отрешенность. Ну, то есть слово, которое как раз и говорит о тех границах и стенах, которые выстраиваются между людьми, особенно в таком уязвимом и крайне хрупком месте, где собираются подростки. Это период становлений, и это же период максимальной жестокости –
2: и упрощения, и радикализации взглядов, мнений, отношений друг к другу и к учителям. И оно совершенно неблагодарное, но оно одновременно является зеркалом. То есть это фильм, прежде всего, социальной тематикой, нам показывает отношения родителей к детям.
1: Отношение такое, что в единственный день, когда ждали всех родителей и все учителя в классах сидели для встречи с ними, не пришел ни один человек.
2: Один родитель. Да. Это как раз для контраста. Вот пришел всего один родитель. И абсолютно пустые классы, и коридоры, и учителя, которые вспоминают прежние дни, когда было не протолкнуться. Да, и надо сказать вот что. Тони Кей в интервью о съемках этого фильма говорил, что большая часть учителей, которая здесь взята, они сами прототипы. То есть здесь много непрофессиональных актеров, которые в реальной жизни являлись учителями. Я удивилась этому, потому что они, правда, здесь довольно точны по типажу, но как будто немного еще голливудски красиво поданы. То есть тут нет прям особенно каких-то своеобразных самих по себе. Но это на первый взгляд. Потом ты вглядываешься, пересматриваешь какие-то сцены, как, например, учитель, который во время перемены стоит рядом...
1: Вцепился в сетку. Да,
2: в сетку. Он смотрит в небо.
1: Висит на ней, вцепившись в нее
2: никто
1: руками.
2: На него не обращает внимания, за исключением ученицы, крайне талантливой, чувствительной, творческой девочки, которая всех фотографирует. Вот с ней линия отдельная, да, сюжетная. И учителя, который во второй половине фильма подойдет к нему и скажет: «С вами все в порядке?» И тот отреагирует: «Неужели ты меня видишь? Спасибо, спасибо», и убегает. Вот проблема, как тебя могут увидеть через, ну, то есть без всяких шор, без фильтров, без стереотипов, увидеть тебя таковым, кто ты есть, и поговорить с тобой по-человечески, увидеть твою суть и постараться пойти тебе навстречу. Это то, что проделывает наш учитель на замену. Его играет Адриан Броуди, он играет супер противоречивого персонажа, тоже со своим темным прошлым, болезненным. И его профессия – приходить на несколько недель, пока ищут замену постоянного учителя. Но это как бы двоякая ситуация, потому что он не позволяет себе до конца идти по пути наставничества и учительства. Он понимает, что это временная ситуация, он пытается не привязаться к ученикам, хотя это неизбежно происходит, потому что он старается оставаться человеком. Он совершает свои ошибки. Ну вот, мне бы хотелось побольше поговорить о нем и как тебе этот персонаж, может быть, он тоже что-то помог тебе раскрыть и увидеть, прочесть.
1: Причем у Ани довольно интересный свой опыт под школы, да? Где ты учился, Анечка? Расскажи нам, пожалуйста.
3: Дело в том, что в первый класс я пошла в Африке, в Ливии. Вот, это была русская посольская школа. Вот, в третьем классе я училась в двух школах одновременно. Я училась в Кракове, в польской школе, и приезжала сдавать экзамены в Варшаву на русском языке. Потом я училась в Барнауле, в своем родном городе, в Новосибирске, на Северном Кипре, и потом уже до конца я обучалась в России. Поэтому...
2: Вот это да, полмира собрала со школами.
3: Ну, можно так, и так сказать. Поэтому для меня тема отчуждения, она очень личная, очень близкая. Вот это как раз-таки русское название, оно довольно-таки точное по своей сути, но английское оригинальное название detachment, вот это отчуждение, на мой взгляд, оно все-таки более важное, потому что в фильме раскрывается, что профессиональная жизнь героя, вот его метание из одной школы в другую, они также влияют на его личную жизнь, и одна из самых главных сюжетных линий о том, как он встречает девочку молодую, проститутку, и пытается ее перевоспитать. И в конце концов вот эти вот паттерны, вот эти вот поведенческие принципы, которым он следует, не позволяют ему как бы вот сформировать с ней вот эту крепкую эмоциональную связь, которую хотела эта девочка. И также происходит с уже упомянутой героиней, с его ученицей, и что, в общем-то, и приводит к довольно трагичному финалу. И, на мой взгляд, очень важно то, что в финале цитируется «Падение дома Ашера», Ашеров, Эдгара Алана По. Вот, это вот становится как раз-таки вот тем катарсисом, про который я говорила, что вот мы видим пустую школу, и на фоне слышим рассказ о том, как вот этот старый дом, вот это вот старое поместье, оно трескается и разрушается. Вот.
1: Не просто пустую школу, мы видим разрушенные классы. Если он начинает читать при полном классе, в который он вернулся, в котором есть один изъян, там пустой стул, потому что ученица уже не придет в этот класс. Он читает, открывает рассказ Эдгара Алана По, и в ходе чтения этого рассказа сперва пустеет этот класс, из него исчезают все, потом он начинает разрушаться уже в полной разрухе. Он завершает чтение этого рассказа. Это очень хороший и страшный образ, потому что это вот какова цена упустить одну душу. И при том, что мы видим, как прекрасно это драматургически построено, и режиссерски это прекрасно сделано, мы видим, что как раз пойти ей навстречу в том... И в том импульсе и в той жажде его внимания он не может себе позволить, потому что это запрещенные жесты. Учителю нельзя обнимать ученика, даже если он плачет, даже если ему очень больно. Да? Это Америка, ребята, да, это такое. И вообще я смотрел этот фильм и все время думал, Господи Боже, ну у нас, слава Богу, лучше. У нас вот просто вышибли мозги у людей из голов, ходим, строимся на линейке, и, слава Богу, нет таких страшных проблем. Там-то у людей вот это, что называется, демократия, вот до чего она доводит, эта демократия, не в политическом смысле, а вот свобода, в которой человек не имеет опоры, свобода, в которой человек не имеет какого-то духовного питания, она, конечно, страшна. Она страшна. И более того, здесь очень интересно построена качель установки этого главного героя, да, потому что есть его отчужденность, его беспомощность, о которой он сам в какой-то момент говорит, перед ними, теми, кому не додали ни родители, ни мы. Вот у нас сейчас то же самое, мы это очень сильно чувствуем. Я это очень остро чувствую, что сейчас перед нами поколение, дети с хорошими глазами, которые провели 2 года в пандемии, дальше началось вообще неизвестно что, им объясняют со всех сторон очень разное, да, и как с ними разговаривать, как, я всем хочу сказать, ребята, скажите вот правдиво, честно, что вы думаете по этому поводу? В основном я слышу молчание в ответ, потому что они слышат очень много лжи и видят очень много, они прекрасно понимают, что я, например, не могу в своей роли там быть предельно откровенным в каких-то вещах, да, наверное, хотя я стараюсь изо всех сил. С другой стороны, у него отец, вернее, дедушка, которого он навещает в больнице, он в деменции, он не помнит своего прошлого, единственное, что он помнит, это какой этот дед, какую-то вину перед своей дочерью, которая, его матерью, на главного героя, да, которая покончит с собой. Нам флэшбэками, короткими вставками постепенно рассказывается эта история, когда 7-летний мальчик обнаружит мертвую мать в доме. И это станет страшной виной для отца, для его деда, для ее отца. И он в итоге, вымещая эту катастрофу, да, придя уже в состояние деменции, он будет все время во всех, в первую очередь в своем внуке, он будет видеть ее, эту дочь. Это очень больные вещи, то есть мы не можем от этого избавиться, мы не можем от этого освободиться, мы с нашей виной все равно будем жить всегда, и, возможно, что возможно исправить. Вот очень важно было режиссеру довести, здесь важно не спойлерить фильм, потому что его надо хорошенько
4: прожить,
1: по-честному, да, предложить всем посмотреть, потому что это не только про школу, хотя я был учителем на замену, у меня такое было однажды полгода, я работал в школе, и я пришел в класс, в котором полгода уже не было учителя литературы, вот, и я сказал одно, а я учился в театральном институте в тот момент уже, и я сказал, пожалуйста, welcome, никаких педсоветов, никаких отчетностей, никаких, я вот в журнал буду, я даже посещение ставить не буду, вот кто придет, тот придет, и я с ними говорил, я понял, вот это очень важное ощущение, что ты здесь на срок, как отличаются, например, люди кино от людей театра, люди театра повязаны друг с другом навсегда, поэтому в театре страшные интриги, потому что это семейные социальные связи. Это все очень сложно и трудно. Кино — это люди встречаются на проект, у них находится время терпения, выдержки и так далее. Но здесь наш герой, и я был как раз в том самом безответственном положении, когда я пришел, и стал им говорить: самое главное, что меня волнует. Я сказал: а Чернышевского мы не читаем, потому что мне вам нечего по этому поводу сказать. Хотя теперь уже есть что. И я с ними говорил о самом главном и важном в литературе для меня. И это было удивительно, когда мальчик, собиравшийся, Саша, по-моему, его звали, собиравшийся поступать в школу милиции, подошел ко мне и сказал: Алексей Евгеньевич, а можно я буду на самозаданные темы приносить вам сочинения? И это было для меня такое дорогое высказывание. И они все, действительно, я как-то интриговал с ними. Потому что, когда мы читаем Даниэля Пинака как роман, да, выдающегося и педагога, и замечательного писателя, это человек, который сделал киношколу с трудными подростками, которые пришли к нему с улицы, он им всем раздал камеры и сказал: идите на улицу и снимайте документальное кино. Приходите, будем смотреть, будем обсуждать. Он искал любые пути общение с ними. Вот эта замечательная книга как роман о том, что катастрофа, они не хотят читать, это огромная проблема. Дело не в том, что они не получают информации. Информацию они получают выше крыши какой угодно и откуда угодно. Но вот это духовное упражнение под названием, вот это погружение в мысль автора, в труд автора. И он к такому простому приходит. Он говорит: я приходил к ним в класс, просто открывал книгу и читал вслух, а они слушали. В них просыпались те давно уже забытые радости ребенка, которому на ночь читали сказку. Человек хочет слушать. С тобой говорит другой человек. Опосредованно говорит через автора книги. И эти дети, они все потихоньку у него начали читать. Но это в заслугу Пинаку, потому что я не знаю, как там... у меня ровно так же начался опыт, потому что, как в этом фильме, когда он пришел и выставил за дверь самого агрессивного негодяя, точно так же я вошел, а там было большинство девочек в классе, и такой один петушок сидел посреди класса, значит, ноги на парту он закинул, и вот, а у него папа, а это 90-е годы, а у него папа, он на Мерседесе, и все, он хозяин жизни. И здесь очень важно вспомнить фразу «холокост маркетинга», да, когда кричит герой «холокост маркетинга», когда наживо, когда общество потребления, когда забыты самые главные ценности, и человек блокирует духовный голод огромным количеством вещей, потребления и так далее, и так далее. И вот передо мной сидел, в 90-е это было еще смешно, потому что все носило характер, такой налет такого откровенного бандитизма, этот петушок, видимо, подражал папе, который, я не знаю, может, он был депутатом, а может быть, он был бандитом, а тогда это часто было одно и то же. Вот. И я понял, что вот сейчас мне нужно вот в одну секунду, просто войдя в класс, я должен сейчас вот, если я его свалю, то все будет в порядке. А если нет, то он свалит меня. И вот тогда я ему

они для нас раскрываются, и потом мы узнаем, что и мама, вернее, мы вспоминаем, этот флешбэк повторяется, мама тоже оставила ему кассету, аудиозапись, написав его имя. И вот эта удивительная штука, мы не услышим ни слова, он ни разу ее не включит, мы только узнаем, что она ему сделала такое послание. Это очень важное упражнение духовное, человеческое, личностное в общении. Это дневник. Она ему что-то оставила, может быть, какие-то сказки, может быть, что-то еще. Точно так же он оставляет этот свой дневник на кассете, о том, какой опыт он прошел в этом отрезке времени. Он призывает к дневнику своего деда. А дед до поры до времени, потом мы увидим 5-7 толстых тетрадей, которые дед все-таки успел заполнить и рисунками, и какими-то рассказами, и так далее. Он держался тем, что он выписывал, имеется в виду, из себя наружу. Это было их общение, это было, как когда-то мама мне дарила в начале года ежедневник, и в течение года я в него что-то писал, а в конце года я маме его сдавал, и она его расшифровывала. Из этого потом выросли новеллы, книги, рассказы и так далее. Было одно жесткое условие: никогда мы ничего не обсуждаем из того, что написано там. Вот. И у деда был дневник, последний свой дневник в больнице он уже не вел. Это была пустая тетрадь. Это была пустая тетрадь, которую он подарил девочке. И девочка, вот эта вот проститутка, да, которую он встретил в автобусе, когда он ехал как раз из больницы от отца, и потом, вот ты говоришь, он решил ее перевоспитать. В том-то все и дело. Это не перевоспитание. Это два одинаково одиноких, страдающих отчуждением от этого мира человека, они оказываются в одном пространстве. Они лечат друг друга вот этим своим, как сказать, вот этой своей болью, которую один уже осознает, а другой не знает даже, за что зацепиться и как в этой ситуации вести, и она вот ведет такой образ жизни. Это вот там нет даже сознательной цели этого перевоспитания. Он с ней совсем не педагог. Он с ней очень искренен. И в ней просыпается на простейшем, элементарном, вот это просто удивительная нота в этом фильме, как трудно и сложно построено все, что на самом деле губит нашу жизнь. Как просто и почему недостижимо улыбнуться, протянуть руку, обнять. Как мгновенно ведется человек на элементарную благодарность. Как тот человек, который каждый день висел на переменках на сетке рабицы и вдруг удивился, что этот обратил на него внимание, кто-то на кого-то посмотрел. Как лежит на ковре в своем кабинете директор школы и в микрофон говорит о том, что нам надо провести, значит, собрание. И никто не видит это ее боли. Все разобщены, все поодиночке. Это как я когда-то, и в какой-то книжке я читаю о том, что у нас на лице примерно около 300 разных мускулов, может быть, так? Ой, как много. А может быть, я что-то путаю, неважно. В общем, мускулов очень много. И на хмурое лицо затрачивается гораздо большее количество мускулов, чем на лицо улыбающееся, мягкое, расправленное. Вот это удивительно. Простой, легкий жест, которому мы просто призваны фактом рождения. Ты родился, и я родился. Ты здесь живешь, и я здесь живу. Дай мне руку, как Маугли кричал. Да, мы одной крови, да? Это же так просто. И мы видим, как в этом фильме, где так страшна жестокость, где с такой откровенностью она явлена. И мы видим, как мальчишка, который, они убили кошку, и его за эту жестокость в отношении животных его тащит, значит, в кабинет и говорит: что ты сейчас чувствуешь? Он говорит: я чувствую, что я в ловушке. Так же, как эта кошка. И мы понимаем, что это наша вина, взрослых, за то, что они вот так вот живут, что мы потеряли с ними контакт, что мы не... Не выклевали мы свою печень до конца. Вот. И она, девочка, в финале, вот и замечательно построен этот финал, конечно, когда это же его понимание, что читая про дом Ашеров в финале, в присутствии пустого стула разрушается весь мир и разрушается все пространство. Что может быть спасением от этого? Идти к одному тому, кого ты по тем же самым положениям системы. Он не мог оставить у себя несовершеннолетнюю девочку, потому что его тут же бы засудили по всем возможным пожизненным статьям и так далее, и так далее, и так далее. И он вызывает опеку, которая забирает, отрывает от него, она его старается за него уцепиться, и ее уводят от него, и он понимает, что единственный ход в этой жизни, он только к тому,

0: кто тебя очень ждет и кому ты нужен. Другого для тебя человека спасения нету. Иди к тому, кому ты нужен. И вот так сложно и катарсически действительно строится этот финальный кадр, это последняя сцена картины, которая ставит действительно очень и очень важные вопросы. Он их призывает, даже не произнося этого слова. Детей, которым он читает, и которым он... Вот преподаватель иностранного языка, английского языка.
1: Английского, да, то есть родного.
0: То есть родного для них. Он берет два слова и просит их обнаружить связь в этих двух словах. Потом он им говорит о том, как необходимо читать, не с точки зрения повышения образования, а с точки зрения того, чтобы противостоять системе, чтобы иметь свои мозги, свое суждение. Он не произносит того самого главного слова, но оно имеется в виду всем его поведением и всем его, как сказать, ходом и действием, и так далее. Я вспоминаю, как часто владыка Антоний Сурожский любил цитировать Льюиса: «Все мы в сущности нелепы и достойны жалости». И вот это, казалось бы, что это о малости человеческой, безусловно. Но вот это «достойны жалости». А жалость – это не снисхождение. А жалость – это то чувство, которое, обращенное на предмет жаления, сожаление, сочувствие, сострадание равным образом ранит того, кто эту жалость испытывает. В жалости есть жало, в жалости есть боль. И только открывая эту боль, эту рану, как Симеон сказал Богородице, когда она принесла в храм младенца, да, что рана сия откроет тебе, что в сердцах человеческих есть. Только вот этой болью можно почувствовать другого человека. И вот это достоинство через жалость, он вот как, если говорить, какое в нем самое главное качество, они все отчужденные, и они все там несчастные, эти несчастные педагоги-инвалиды, они все там выгорели уже, их так всех немыслимо жалко, им так сострадаешь, потому что они ну просто на поле боя все время находятся, на бруствере, на первом, вот в первом плане, как они держатся, один на таблетках, другая срывается в истерику, и что-то вроде бы пробудилось в той девочке, в адрес которой эта истерика была обращена. Вот, и это какое его качество, вот он герой какого качества, он что в себе несет? Сокрушенность. Сокрушенность. Он, в нем нет ни гордости, ни надменности, ни, в нем абсолютно нет... Как сказать, а что, как перед этими детьми, что гордиться своими знаниями, что ли, своей образованностью, да, надмеваться? Нет, он настолько сокрушен своей собственной судьбой тем, что вот так трагично погибла мать, что он не может спасти деда. Почему он плачет в автобусе в начале? Как это сложно, когда он едет из больницы? Как это сложно придумано и здорово сделано. Он, накопивший первый опыт вот этой агрессии в свой первый день в этой школе, да, он приходит в больницу, он, потому что его вызвали ночным звонком, дедушка заперся в туалете, вот, он его оттуда вызволяет, и потом он кричит на простую, несчастную, в пестреньком платьице, сидящую, пожилую медсестру, и он, и здесь физическая просто невозможность, это слезы стыда, это слезы... Вот это сложное переживание ему, и деда своего жалко, и то же самое, он сейчас в отношении этой женщины повел себя так, как он не может себе позволить повести себя в отношении любого ученика. Очень хороший герой, очень хороший персонаж, в том плане, что, как говорил Зорин, я не раз уже вспоминал эту его фразу в наших эфирах, что в твоей проповеди всегда обязательно должна быть исповедь. Если этого нету, если ты не помнишь своей вины, если ты не помнишь, если в тебе нет сокрушенности, тебе, наверное, не очень что есть сказать этому миру.
2: Этот герой на самом деле очень долго отталкивал меня от просмотра, потому что, ну, мне этот фильм рекомендовали около 10 лет, наверное, я его не могла посмотреть из-за того, что у меня было некое предубеждение, потому что, на мой взгляд, был некий тренд на фильмы, вот, наверное, его задал фильм «Общество мертвых поэтов», вот, после него пошло в американских фильмах конца нулевых, начала десятых очень большое количество фильмов, фильмов про учителей, которые пытаются чем-то развлечь учеников, то есть показать свою крутость. Какая-нибудь там Зоуи де Шанель берет укулеле, начинает играть, и все ученики поют, и таким образом она как бы с ними сближается. И меня вот тот тип учителей на самом деле очень сильно раздражал на протяжении вот всей вот этой вот всех моих смен школ, локаций. По большей части, естественно, это было за рубежом, когда учитель пытается не соблюдать субординацию, пытается стать себе прям другом, прям наравне с тобой, потому что это всегда вызывало какую-то настороженность, какое-то недоверие. И чаще всего заканчивалось тем, что, естественно, педагог терял свой авторитет, и ученики переставали его слушаться. Однако мой, наверное, вот первый учитель был больше всего похож на героя Эдриана Броуди, вот как раз-таки это тоже было за рубежом, но это была посольская школа, поэтому преподаватель был русским. Он играл нам на гитаре на уроках, он рассказывал нам чуть больше, чем того требовали предметы, а вот как раз-таки в младших классах, когда у тебя классный руководитель, который ведет все предметы, это вот наиболее полно, на мой взгляд, можно выразить. И как-то был случай, когда было 9 мая, и мой одноклассник начал что-то смеяться, там кричать, там «Гитлер, Гитлер, ха-ха, какое смешное слово», и просто наш преподаватель резко стал очень серьезным, посмотрел на него и сказал: «Гитлер — это мой личный враг, пожалуйста, больше никогда так не шути». И мальчик действительно прекратил поясничать в целом на его занятиях. Вот, наверное, так.
0: Расскажи про польскую, она была учительницей, когда женщина на другом языке для иноязычных. Вот напомни эту историю, пожалуйста.
2: Да, когда я училась в Польше, у нас была преподавательница по музыке, которая очень любила русских композиторов. И вот за то время, что я у нее училась, мне было очень тяжело первое время, потому что я не знала ни польского, ни английского. И я была, ну, как это сказать, немножко в позиции буллинга, то есть немножко меня так все не любили из-за того, что я не понимаю их, они не понимают меня, вот. Но эта учительница, она брала русских композиторов, это был Петя и Волк Прокофьева один раз, и это был Мусоргский, картинки с выставки. И к обоим произведениям она подошла довольно-таки скрупулезно, в частности, к Мусоргскому она написала под каждое произведение текст на английском, и, соответственно, мы учили весь этот текст наизусть, и потом мы сделали из этого большое выступление в филармонии, до сих пор довольно-таки крупное событие в такой моей детской жизни было выступить в филармонии, и да, и для меня это вот был момент, когда объединилось все, что вот польская учительница пишет слова на английском, относящиеся к русскому композитору, и да, это вот такой вот интернациональный, правда, вот межнациональный опыт.
0: Как важно, да, чтобы человек почувствовал себя в чужой среде вдруг своим, да, вот это тепло на него направить. Как сын моего друга в Испании, в Барселоне, они приехали в Испанию, и мальчик-музыкант, он перевелся из московской школы музыкальной, он перевелся в музыкальную школу в Барселоне, и что сделал педагог, который вел хор? Они все разучили, каталонцы разучили, с нами сейчас русский мальчик, а вовсю идет война уже. Они всем классам, вернее, хор это сводный, это много классов, они все разучили фрагмент из всеночного бдения Рахманинова и спели вместе с этим мальчиком русскую музыку, потому что среди нас появился человек,
1: Представитель
0: великой русской культуры. Вот это, мне кажется, какие-то вот такие настоящие, хорошие, большие поступки и правильное отношение.
1: Да. В самом начале вот эти, к слову, о документализме и желанию достичь правдоподобия даже на материале вымышленного сюжета нам подаются крупным планом как интервью не только актер Эдриан Броуди, но и вот эти учителя, собственно, играющие самих себя по большей части, и они просто делятся какими-то жизненными деталями. Вот та самая обычно сокрытая от учеников и от родителей часть, что это тоже люди, которые и болеют, и устают, и выгорают, и та преграда, субординация, дистанция, которая выстраивается в школе, неизбежна из-за того, что это бюрократический механизм, как одно из... как это, инстанций, которую человек проходит сквозь свою жизнь. Просто увидеть в них живых людей, это, мне кажется, очень важная миссия, которую этот фильм раскрывает и преследует в том числе.
2: Причем эти интервью, они очень хорошо рифмуются с увлечением той девочки, на которую обращает внимание Адриан Броуди, девочка-фотограф, и нам тоже в метафорической такой форме показывается все ее творчество, и, на мой взгляд, это очень хорошо рифмуется с постулатом Сьюзен Зонтак о том, что любая фотография — это насилие, то есть ты запечатлеваешь человека, когда он этого не ожидает, когда он в таком уязвимом положении находится, и вот эти вот интервью, как мне кажется, это тоже такой вот оголенный нерв, такой вот неприкрытые настоящие эмоции.
1: Да, и причем замечательный же образ, который девочка напоследок, нет, не напоследок, а как раз в переломный момент она приносит нашему герою, где у него изъято лицо, и помещена его фотография с пустым лицом, безликий человек, на фоне пустого класса. И он воспринимает это без какого-либо осуждения, спокойно, вот так ты меня видишь, да? И он понимает, что ей нужно выговориться, потому что... по бесхитростному вопросу она говорит: может быть, вам хочется поговорить. Это она увидела его боль, она также открылась ему навстречу, и он готов был ее выслушать. Вот если бы не, и вот дальше идут те стереотипы, почему он не мог ее обнять, и почему случилась громадная человеческая ошибка, не встречи между людьми, возможно, он бы смог ее удержать. Но у него аналогичная ситуация в семье, и для него сложнее было пройти этот барьер. Он также и себе, наверное, запрещал, и тут мы все-таки удержимся от спойлеров, и я передаю заключение философское тебе, конечно.
0: Во всех этих интервью документальных, да, там есть одна общая тема. Никто из этих людей не собирался становиться учителем. Они все стали случайным образом, они попали на эту войну, на эту битву.
1: То есть их, как и детей, забросило в школу по велению судьбы, по необходимости, вопреки?
0: Да, главный механизм обращения в этом фильме, да, в котором случится так, что юную девочку-проститутку этот человек вернет к жизни, да, главный механизм обращения в том, что один человек идет навстречу другим людям, и это меняет, меняет их жизни. Это очень важно. Моя первая школа, учительница, которая учила нас правописанию, за не получающееся у меня правописание метровой линейкой била меня по рукам. Следующая школа, целый класс, у нас было... Да, сделали из двух классов, нужно было расформировать в три класса. И устроила учительница, вот это было просто гениально. Она сказала: давайте мы выберем, кого мы отправим в другой класс из нашего класса. Детям она предложила такое судилище. Я ушел из этой школы, потому что мне было предложено перейти в другой класс. И третья школа, это была школа неблагополучных детей. У нас устраивали показательные выездные суды, потому что было очень много криминала и двух мальчишек, которые ограбили квартиру. Их судили прямо в школе, нас собрали в актовом зале. А это была третья школа. Четвертая школа. В четвертой школе, я не называю ни имен, ни фамилий, ни номеров этих школ, ни в коем случае. Я просто рассказываю коротко о своем опыте. Четвертая школа, это когда за заметку в газете мне устроили такой буллинг всей школы, причем в большей части от учителей, потому что очень, не подумав, редактор газеты «Смена», не буду называть его фамилии, написал, ученик какой школы пишет эту заметку и о чем она. А тема ставилась, просто общая проблема социальная тогда, и получилось, что я как будто бы... И тогда я пошел в другую школу, в вечернюю, Потому что в этой бы я не сдал экзамен. И там я встретил человека. Я там встретил Игоря Алексеевича Адамацкого, замечательного писателя, сценариста. Просто дяденьку невысокого роста, в больших очках, седого и очень приятного. Он вел литературу. И я, когда я увидел, как он это делает, как он говорит с людьми, а в классе сидели взрослые люди, кто-то работал в кардебалете, девочка, кто-то администратором в театре, кто-то просто где-то на заводе. Это вечерка. Я постараюсь успеть, потому что очень важно то, что я хочу. И я подошел к нему после урока и говорю: а что вы здесь делаете? Это же вечерняя школа, здесь же это для хулиганов. Он говорит: знаешь что, распятого спросили, тебе больно? И он ответил: а тебе? Это был наш разговор с этим человеком. После чего я поступил в педагогический институт. И завершение. 20 глава Евангелия от Иоанна. Когда Мария стоит, Магдалина, стоит перед пустой пещерой, и стоящий сзади нее Христос, она думает, что это садовник, и спрашивает его: куда унесли Господа моего? Отворачивается к этой пещере и слышит, он зовет ее по имени Мария. Она поворачивается и говорит: учитель. Она мгновенно узнает ее в этом голосе, позвавшем ее по имени. Вот это, мне кажется, основа педагогики.
1: Дорогие слушатели, сегодня мы обсуждали фильм «Учитель на замену». Или в оригинале «Detachment». Режиссер Тони Кей. Спасибо, что были с нами. С вами были Елена Волоченко, Алексей Злобин и...
0: Анна Корнеева.
1: Всего доброго.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В болгарском монастыре мироточит фреска святых Климента и Наума Ухридских. Опубликована программа визита Папы Льва XIV в Испанию. В Ираке христианка через суд получила право не считаться мусульманкой. Теперь об этих новостях подробнее. В субботу 9 мая духовно радостным событием ознаменовалось празднование памяти святых новосельских мучеников в Свято-Троицком женском монастыре горного города-курорта Априлцы, Ловечская область на севере Болгарии. Во время божественной литургии фреска с изображением святых равноапостольных Климента и Наума Охридских, учеников святых Кирилла и Мефодия, начала мироточить, вызвав волну духовного подъема и трепета у присутствовавших при этом верующих, сообщает информационное агентство «БГНЕС». Многие восприняли это как особое знамение в тот самый день, когда Болгарская православная церковь совершает память новосельских мучеников, жертв одной из самых кровавых расправ во время апрельского восстания против османского ига, 150-летие которого отмечается в 2026 году. Жители и гости города Априлцы собрались в монастыре, чтобы почтить память тех, кто погиб за свободу Болгарии, и помолиться мученикам, мощи которых хранятся в монастырской церкви. Свято-Троицкая обитель стала местом жестокой расправы 9 мая 1876 года, когда османские войска взяли ее штурмом и убили укрывшихся там священников, монахинь и мирян. Для людей, присутствовавших на богослужении, мироточение фрески стало причиной духовной радости и символом живой памяти, веры и надежды. Это чудо, свершившееся в самый день памяти новосельских мучеников, напомнило о силе молитвы и непрестанной духовной связи между прошлым и настоящим, отмечает агентство БГНЕС. Программа предстоящего визита Папы Римского в Испанию опубликована Ватиканом на прошлой неделе. Лев XIV побывает на Пиренейском полуострове и Канарских островах 6-12 июня. Утром 6 июня понтифик прилетит из Рима в Мадрид. На 11:30 в Королевском дворце запланирована встреча Льва XIV с монаршей Читой, доном Филиппе и доней Летисией. Там же во дворце состоится его встреча с представителями властей, гражданского общества и дипломатами. Вечером папа посетит Центр помощи бездомным, а затем вместе с испанской молодежью примет участие в молитвенном бдении на площади Лимы. 7 июня в воскресенье глава Римско-католической церкви возглавит на площади Сибелес мессу, по окончании которой состоится процессия тела Христова. 8 июня папа пообщается с премьер-министром Педро Санчесом, выступит с обращением к депутатам испанского парламента, встретится с членами епископской конференции Испании. Утром 9 июня Лев XIV встретится с волонтерами в павильоне международной торговой ярмарки, после чего вылетит в Барселону. 10 июня понтифик начнет с посещения исправительного центра «Брианс-1». В 19:30 папа совершит мессу в храме святого семейства «Саграда Фамилия», где в этот день будет освящена самая высокая башня этой церкви, носящая имя Иисуса Христа. С завершением этой 172-метровой башни в феврале текущего года «Саграда Фамилия» стала самым высоким христианским храмом мира. Посещение церкви папой приурочено к столетию со дня смерти ее автора, архитектора Антонио Гауди. Решение в пользу молодой христианки Марьям, которой удалось оспорить навязанный государством статус мусульманки, вынес 12 мая суд в Багдаде. Этот вердикт позволил девушке официально вернуть право на свою веру в государственных документах и создал важный прецедент для религиозных меньшинств региона. Проблема Марьям возникла из-за дискриминационной статьи иракского закона, согласно которой несовершеннолетние дети автоматически становятся мусульманами, если один из родителей принимает ислам. Хотя девушка выросла в христианской семье, после развода родителей и повторного замужества матери с мусульманином, ее религиозный статус в государственной базе данных изменили принудительно. Достигнув совершеннолетия, Марьям обратилась в суд, чтобы исправить данные о своей религии и привести их в соответствие со своими убеждениями. Судьи поддержали ее требования, подтвердив фундаментальное право человека на свободный выбор веры. Сейчас юридической коррекции данных ожидают две младшие сестры Марьям, которые все еще официально числятся мусульманками. В правозащитной организации, которая помогала девушке в суде, назвали это решение победой над системой пожизненного навязывания религиозных классификаций. Правозащитники подчеркнули, что ни одно государство не должно иметь права навсегда назначать человеку религию против его воли. Ожидается, что государственные органы обжалуют нынешнее решение в Федеральном кассационном суде Ирака. Правозащитники надеются, что окончательная победа в высшей инстанции поможет закрепить защиту христиан от принудительной исламизации в иракской юриспруденции. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
5: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: мы приглашаем к радиоприемникам наших юных слушателей. Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Старая пластинка» для вас прозвучит инсценировка по роману Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера».
1: Прочтеннейшая публика, пожалуйте сюда. Такого вы не видели нигде и никогда.
2: Наш Гривенник умеет все, все. Не только выполнять наши команды, но даже читать, писать, считать. Что угодно!
3: Считать любая дрессированная собака умеет.
4: Да-да, пусть почитает.
2: Пожалуйста, вот книга.
3: Нет, уж лучше вот это моя.
2: Не возражаю. Читай, Гридрик, а я подержу книгу.
5: Сказка об удивительной стране великанов.
2: Проверяйте.
6: Все правильно!
3: Надо же, кузнечик, а читай!
2: Еще вопросы есть?
4: Есть! Кто ты, кузнечик?
5: Я человек!
6: Ерунда, ты просто насекомый!
5: Я такой же человек, как вы, только меньше вас!
7: Откуда ты?
5: Из Англии!
7: Что это такое?
5: Страна такая же, как и ваша.
6: Да не может быть.
5: Но ведь я только что читал вашу книгу о стране великанов.
6: Но это же сказка.
5: А у нас в стране тоже есть такая сказка. А со мной, как видите, это случилось в жизни.
8: Выступление по 10-12 раз в день. Хозяин был жаден и не хотел слышать ни о каком отдыхе.
5: Я очень устал. Идем отлично.
4: Я верю тебе. Верю, Гридрик. Но я не знаю, как остановить отца.
5: Мог ли я когда-нибудь предположить, что стану дрессированным зверьком? Ты знаешь, это очень грустно, Глюмдальклич. Очень грустно стать игрушкой. Право, грустно.
4: Но я же люблю тебя.
5: Это мое единственное утешение.
2: А вот и я, и новость у меня необыкновенная.
4: Отец, Гридрику надо отдохнуть.
2: Что-что? О чем ты говоришь? О каком отдыхе? Сама королева пожелала увидеть нашего Гридрика. Сама королева!
4: Ой, неужели? Не может быть!
2: Собирайтесь живее! Сегодня мы выступаем во дворце!
8: В этот день представление удалось на славу. Никогда еще он не орудовал шпагой и соломинкой так ловко. Никогда не маршировал так четко и весело. Королева была в восторге. Она милостиво протянула ему свой мизинец, и Гулливер, бережно обхватив его двумя руками, приложился к ее ногтю.
9: Скажите, дорогой Гридрик, не хотели бы вы остаться у нас во дворце?
5: О, я был бы счастлив служить такой прекрасной, такой милостивой и мудрой королеве, если только хозяин согласится отпустить меня на волю.
9: Он согласится. Ты слышишь меня, хозяин? Я беру себе этого человечка. Сколько ты хочешь получить за него?
2: 1000 золотых, ваше величество.
9: Вот тебе 1000 золотых. А ты, Гридрик, теперь наш.
5: Я низко кланяюсь вашему величеству, но если милость ваша равна вашей красоте, я осмелюсь просить мою повелительницу не разлучать меня с моей дорогой Глюмдальклич, моей нянюшкой и учительницей.
9: Ну, очень хорошо, она останется при дворе. Здесь ее будут учить и хорошо смотреть за нею, а она будет учить тебя и смотреть за тобой.
8: Глюмдальклич чуть не подпрыгнул от радости. Хозяин был тоже доволен. Уложив деньги, он низко поклонился королеве, а Гулливеру пожелал удачи на новой службе.
9: Ты, кажется, сердишься на своего бывшего хозяина, Грильдрик.
5: О, нет, что вы, королева, нет. Но я полагаю, что мне не о чем говорить с ним. До сих пор он сам не разговаривал со мной и не спрашивал меня, могу ли выступать перед публикой по 10 раз в день. Я обязан ему только тем, что меня не раздавили и не растоптали, когда случайно нашли в поле. За это одолжение я с избытком расплатился с ним теми деньгами, которые он нажил, показывая меня по всем городам и деревням страны. Мы квиты. Я не хочу быть дрессированным зверьком, забавляющим праздную публику. Но я с радостью готов служить вам, моя прекрасная королева и повелительница.
9: Клянусь, я поражена. Я никогда не видела и не слыхала ничего подобного. Это самое рассудительное и красноречивое насекомое из всех насекомых на свете.
8: И взяв Гулливера двумя пальцами, она понесла его показать королю.

0: Посмотрите, ваше величество, что за чудо я принесла вам.
1: С каких это пор вы, моя дорогая королева, стали коллекционировать дрессированных мышей?
0: Мышей?
1: Да.
0: Вы говорите мышей, ваше величество. А ну-ка, Грильдрик, поклонитесь королю, пожалуйста.
1: Ого! И кто же это, моя дорогая королева, смастерил вам такую забавную заводную игрушку?
0: Игрушку? Вы говорите игрушку, ваше величество. Вот Лидейзен, Грильдрик, скажи нам что-нибудь.
2: Я бесконечно рад приветствовать, ваше величество, и хочу выразить надежду, что вы отнесетесь ко мне не как к забаве, зверьку или игрушке, а со всем вниманием и мудростью, свойственной великому правителю удивительной страны Бромгингнек.
1: Однако, это действительно что-то странное. Кто ты?
2: Я человек!
1: Но, только не увлекайся. Человек, равный по величине насекомому, не может быть назван человеком. Откуда ты?
2: Из Англии.
1: Что это такое?
2: Страна, такая же, как и ваша.
1: Но я же ничего о ней не знаю.
2: Так же, как и мы, ничего не знаем о вашей стране.
1: Резонно. Резонно. Не хочешь ли ты сказать, что есть страна, где живут такие же существа, как ты?
2: Да, да, ваше величество, миллионы таких, как я, миллионы.
1: Боже мой, в это невозможно поверить. Позвать ко мне ученых, которые должны объяснить мне это явление. И вот они явились. Эти ученые мужи и стали внимательно разглядывать нашего Гулливера.
3: Да, это действительно не зверь, так как он ходит на двух ногах и владеет членораздельной речью.
4: И не рыба. Нет, не рыба. У него нет ни хвоста, ни плавников.
5: Он не птица. Так как у него нет крыльев, и, по всей видимости, он не умеет летать.
3: Да, но это верно. Но в то же время ни в одной книге нет упоминания о насекомом, которое было бы так похоже на человека.
4: Да, но это не может быть человеком. Не может, если судить по его ничтожному росту и еле слышному голосу.
5: О человеке не может быть и речи.
3: О чем вы говорите, коллега?
4: Так. Коллеги, мне все абсолютно ясно. Это элементарная рельплюм сколькотс.
5: Да-да, вусус натурус, да. Типичная игра природы и
3: все. Коллега, рельплюм сколькотс.
2: Я должен огорчить уважаемых ученых, сообщив им о том, что в далекой Англии живут миллионы таких людей, как я. Причем, хотел бы заметить, что умственные способности отнюдь не возрастают пропорционально размерам тела, а напротив, в нашей стране наблюдается, что самые высокие люди обыкновенно в наименьшей степени наделены ими.
3: Однако это просто дерзость.
4: Вы забываетесь, рельплюм сколькотс.
2: Я не могу согласиться с тем, что я какая-то там игра природы, как вы утверждаете, господа ученые.
5: А кто? Кто вы?
2: Я человек, такой же, как и вы. И мне оскорбительно ваше высокомерие, чувство превосходства надо мной. Ваш огромный рост не дает вам основания относиться ко мне подобным образом.
1: Он прав, господа ученые. Хотя я не совсем вас понял, уважаемый Грильдрик. Не хотите ли вы сказать, что у вас там, в Англии, есть гнездышки и норки, которые вы называете домами и городами?
2: Именно так, ваше величество.
1: И вы живете там по всем законам, и установлениям, которые приняты и у нас.
2: Не знаю, так ли, как у вас, но свои законы у нас имеются.
1: Это что-то сверхъестественное. И существуют у вас титулы и ордена.
2: О, да, да, да.
1: Вы щеголяете нарядами и выездами. Любите, сражаетесь, ведете диспуты, плутуете, изменяете, развлекаетесь.
2: Да, да, именно так, Ваше Величество.
1: О, Господи! Как ничтожно человеческое величие, если такие крохотные насекомые могут перенимать его. Господа ученые, мы должны смириться с мыслью, что природа бесконечна в своих проявлениях. А с вами, Грильрик, я надеюсь еще не раз побеседовать и как можно больше узнать о жизни столь странной и неведомой мне.
2: Это будет большая честь и радость для меня, Ваше Величество.
1: И Гулливер стал жить при дворе. Король и королева очень любили своего Грильдрига, а придворные были с ним весьма любезны. Придворные всегда бывают любезны с теми, кого любят король и королева.

0: И все-таки один враг был у него.
1: Будь осторожен, Грильдрик.
2: О чем ты, Клюпта-клич?
1: Я говорю о карлике королевы. Помни, он очень тебя не любит.
2: Почему?
1: Ну, понимаешь, до твоего появления он считался самым маленьким человеком во всей стране. Понимаешь? Его наряжали, возили с ним, прощали ему разные шутки и шалости. Ну, а теперь появился ты.
2: Да-да-да-да-да-да-да. Я обратил внимание, Глюм-Дальшевич, он ходит по дворцу какой-то хмурый, злой, сердится на всех, а больше всего на меня.
1: Грильдрик, пожалуйста, будь осторожен.
2: Как это ужасно, когда тебе завидуют. И в чем? В том, что ты слабее и беззащитнее других.
1: Ну-ну.
2: Как это ужасно. Как это ужасно.
0: Конечно, он уже не дрессированное насекомое, но он все-таки игрушка, забава и не более. Да, друзья мои, это очень трудно жить, когда все смотрят на тебя сверху вниз. Да, да, очень странно и грустно, когда даже самые маленькие птички нисколько не боятся тебя. Однажды обыкновенный дрозд подскочил к нему и клювом выхватил из рук кусок пирога, который Глюм-Дальклич дала ему на завтрак. А собака садовника... Она схватила его зубами и понесла по саду к своему хозяину. Побывал он в лапах и у обезьяны, величиной с нашего слона, и чудом спасся. В общем, всякое бывало. И, честно говоря, устал он. Очень устал опасаться всего на свете и мечтал только об одном – опять оказаться среди людей. Самых обыкновенных людей такого же роста, как он.
3: Скажи мне, Грильдрик, кем ты был у себя в своей стране?
2: Я корабельный врач, и всю свою жизнь я провел на море.
3: А не хочешь ли ты прокатиться на лодке?
2: О, мечтаю, но ваши лодки слишком велики для меня.
3: А если я закажу для тебя игрушечный кораблик?
2: Боюсь, Ваше Величество, что его ждет судьба всех игрушечных корабликов. Морские волны перевернут и унесут его, как ореховую скорлупку.
3: Ну, мы что-нибудь придумаем. Но море ты увидишь, Грильдрик, увидишь.
1: Послушай, Грильдрик. Эй, Грильдрик, нам нужно собираться.
2: Куда и зачем, Глюм-Дальклич?
1: Король и королева едут на морское побережье. И берут нас с собой.
2: Морское побережье?
1: Да.
2: О, это прекрасно. Это прекрасно. Я сейчас же иду собираться.
1: Иди, иди. И я пойду уложу все необходимое.
0: На следующее утро королевская семья со свитой и слугами отправилась в

Гулливер ехал в специальном дорожном ящике, сделанном для него. Он лежал в гамаке, заменявшем ему постель, и когда было жарко, открывал боковые верхние окошки, сделанные в этом ящике доме специально по его заказу. Это было прекрасное путешествие.

0: Ну вот мы и прибыли. А ну-ка, Грильдрик, вылезай из своего ящика.
1: Так где же мы находимся, Ваше Величество?
0: Это наш летний дворец.
1: А как далеко он от моря, Ваше Величество?
0: Совсем рядом. Каких-нибудь 18 миль отсюда.
1: О, я очень рад и благодарен вам, Ваше Величество.
0: За что?
1: Ну, за все, за ваши добрые ко мне отношения, за заботу.
0: Ты словно прощаешься со мной, Грильдрик.
1: О, нет, я просто очень люблю море и благодарю вас за предоставленную мне возможность вновь увидеть его.
0: Ты его обязательно увидишь, Грильдрик, обязательно. Сегодня же тебя отвезут на берег. В добрый путь, мой маленький человечек. И это был действительно добрый путь. Чудо, о котором мечтал наш Гулливер, все-таки совершилось.
1: Вот оно море. Я вижу его через окошко своего ящика. Ах, если бы на горизонте показался треугольник паруса, хоть издали, хоть на мгновение. Но что это? Кто-то дернул за кольцо, ввинченное в крышку ящика. Ящик качнулся и стал стремительно подниматься вверх.
2: Что такое? Что случилось? Со всех сторон я вижу только облака и небо. В чем дело?
0: А дело в том, друзья мои, что какая-то огромная птица подхватила ящик дом нашего путешественника и понесла его. А дальше? Дальше все было как в сказке. На эту птицу напала другая, она хотела отбить у нее добычу. Птица выронила ящик, он полетел вниз и упал в море. Чудом Гулливер остался жив. Раз уж тебе везет, то везет до конца. Его заметили с корабля, с обыкновенного корабля. Взяли на буксир, и вскоре он был среди своих соотечественников.

0: И так путешествие окончилось. И вот он едет домой.
1: Странно. Все вокруг кажется мне таким маленьким. Деревья выглядят как мелкие кустарники. Дома и башни, как карточные домики, а люди, как лилипуты.
2: А между тем, это такие же люди, как и вы, уважаемый Гулливер.
1: Я понимаю, но я не могу привыкнуть к этому.
0: Он боялся раздавить прохожих и громко кричал, чтобы они посторонились.
1: На это мне отвечали бранью и насмешками, а какой-то сердитый фермер чуть не поколотил меня палкой.
2: И по делам, не задирай нос понапрасну.
0: Наконец Гулливер подъехал к воротам своего дома. Старый слуга открыл ему двери, и он, нагнувшись, переступил через порог. Жена и дочь выбежали ему навстречу, но он не сразу увидел их, потому что по привычке смотрел вверх.
1: Все родные, друзья и соседи казались мне маленькими, беспомощными и хрупкими, как мотыльки. «Должно быть, вам очень плохо жилось без меня», — говорил я с жалостью. «Вы так похудели и уменьшились в росте, что вас просто не разглядишь».
0: А друзья, родные и соседи, в свою очередь, жалели Гулливера и считали, что бедняга сошел с ума. Так прошла неделя, другая, третья.
1: Я понемногу стал привыкать к своему дому, к родному городу и знакомым вещам. С каждым днем все меньше удивлялся, видя вокруг себя простых, обыкновенных людей, обыкновенного роста.
0: В конце концов, он опять научился смотреть на них, как на равных, а не снизу вверх и не сверху вниз. Смотреть на людей таким образом гораздо удобнее и приятнее, потому что при этом не приходится задирать голову и не надо сгибаться в три погибели.
1: Право же, друзья мои, это так хорошо быть самим собой и чувствовать себя равным среди равных.

0: Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Старая пластинка» для вас прозвучала инсценировка по роману Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера».
1: Пасторский час. Радио «Град Петров».

Добрый вечер, возлюбленные Господи, братья и сестры, Христос воскресе! В эфире программа «Пасторский час» радиостанции «Град Петров». И сегодня с вами в прямом эфире буду я, протоиерей Александр Дягилев, представитель Санкт-Петербургской епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. И... бежал. Сейчас немножко отдышусь. В общем, я являюсь штатным клириком храма в честь Порт-Артурской иконы Божьей Матери. Это перекресток проспекта Героев и улицы Маршала Казакова. И также храма в честь храма апостольной Константина и Елены. Это улица Доблести, 24, корпус 3. У нас получается один приход, но два храма. И также я являюсь... Так, интересно, почему-то трансляция не началась. ВК смотрю. Ладно. В общем, также я являюсь настоятелем храма Преображения Господня. Это Тихвинская епархия, деревня Загубья. И приписного к нему храм великомученика и целителя Пантелеимона. Ну и также я являюсь председателем комиссии епархиальной по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Я священник и плюс ко всему семейный психолог. Но напомню, что программа «Пасторский час» подразумевает, что здесь я прежде всего как священник, который так или иначе постараюсь ответить на ваши вопросы, на ваши звонки, которые, точнее, не звонки, на ваши текстовые сообщения, которые можно присылать либо на сайт нашей радиостанции grad-petrov.ru, grad-petrov.ru. Там такая есть опция, как «Вопросы в прямой эфир». Сейчас заодно проверю, как там все у нас выглядит. Да, нормально, вот вижу, что вопросы уже пришли. Ну и вот через ВК-видео в качестве комментариев к трансляции, но почему-то трансляция пока не запустилась. Я сейчас нашему звукооператору скажу, почему-то трансляция не запускается. Интересно, почему? Так, я обновлял вроде как. Так. Да, трансляция началась, почему-то у меня высвечивается. Все идет, нет? Ничего нету, да? Ага. То есть какие-то проблемы с интернетом, с ВК. Пошло, да? Пошло. Ну-ка. Так, где я? О, аллилуйя, я себя вижу. Все, пошла трансляция, так что можете теперь смотреть в ВК. И оставлять здесь комментарии. Соответственно, я тоже постараюсь их зачитывать и реагировать. Но понятно, что основным сейчас у нас скорее является все-таки сайт. grad-petrov.ru. И знаете, с чего хочу начать сегодня передачу? Просто уже несколько раз сталкивался с тем, что даже порой люди, которые верующие и ходят в храм, не всегда знают, как правильно обращаться к, скажем, священнослужителям разных санов, разных духовных званий. И давайте немножко я вам про это расскажу, просто чтобы вы знали. Кстати, если кому-то интересно, можете взять ручку, бумажку и записать, потому что по жизни это может вам совершенно порой неожиданно для вас пригодиться. Итак, диакон. Напомню, что диаконы бывают белые и черные, то есть женатые и монахи. Диакон, обращение, ваше благовестие. Соответственно, старший диакон, протодиакон, ваше высокоблаговестие. Если брать монашествующих, то у нас там получается иеродиакон, тоже ваше благовестие. И архидиакон, ваше высокоблаговестие, обращение официальное. Ну, в современной практике часто обращение ваше преподобие, ваше высокопреподобие. Ну, вообще, до революции было принято так. Как обращаться к священникам? Значит, к иерею и к иеромонаху. Ваше преподобие. К протоиерею, протопресвитеру. И также к игумену или архимандриту. Ваше высокопреподобие. Но это сейчас я говорю про официальное обращение. То есть, когда вы пишете письмо или там официально хотите обратиться. Соответственно, к архиереям, к епископу обращения ваше преосвященство, к митрополиту и архиепископу ваше высокопреосвященство,
к патриарху. Вот здесь интересно, к патриарху московскому и всей Руси, ваше святейшество. К грузинскому патриарху, ваше святейшество и блаженство. К остальным патриархам, ваше блаженство. К патриарху Константинопольскому, если вдруг мало ли доведется, ваше все святейшество. Это вот как бы такие официальные титулы. Но еще раз, это про официальное обращение. Менее официальное обращение, соответственно, к деканам, иродеканам, протодеканам, архидеканам, иерею, протоиерею, протопресвитеру, иеромонаху, игумену, архимандриту, нормальным обращением является отец. Отец такой-то. Это общепринято. Вот. Соответственно, к епископу обращение владыка. Ну, к патриарху святейший владыка можно еще обратиться. К митрополиту архиепископу высокопредсвященнейший владыка. Но, опять-таки, это менее официальное обращение, но тоже допустимо в письменной форме. Например, можно ваше высокопресвященство, высокопресвященнейший владыка Варсонопий, смиренно поздравляем вас там с праздником таким-то, то есть что-нибудь такое. Ну и еще менее официальное обращение именно к священникам в храме – это батюшка. Батюшка – это максимально неофициальное обращение, то есть это вот конкретно вы пришли в церковь, что хотите спросить, батюшка, можно к вам обратиться, можно вас спросить? И, ну, можно иногда и в письменной форме, но это скорее, если священник какой-то ваш друг, или там где-нибудь там чатитесь в социальной сети, там, батюшка, не говори ерунды, да, что-нибудь такое. Но это совсем неофициально, и опять-таки, если священник все-таки, ну, ваш какой-то близкий, знакомый, вы с ним фактически на «ты». Вот. К епископам, словом, батюшка обращаться не принято. И вот здесь скажу такую вещь. Какие-то архиереи, возможно, на это обидятся, оскорбятся, если батюшкой назвать. А какие-то отнесутся с некоторой иронией, улыбкой. И вот если это будет так, то такой епископ достоин максимального уважения за смирение. Держитесь за такого. Это то, что так хочу сказать. Ладно, Господи благослови. Давайте перейдем к вашим вопросам. От Эдуарда. Как обычно, Эдуард самый первый. Здравствуйте, батюшка. Спасибо, Господи. Христос воскресе. Воистину воскресе. Можно строки о воскресении? Ныне суровость дьявольской зимы изгнана, и радость небесного луга вновь воссияла. Ныне печаль умерших отступила, потому что пришел свет воскресения. Святитель Амфилохий Иконийский. Но я соглашусь. Печаль

изменилось наше духовное состояние, преподобный Федор Студит. Эдуард, вы знаете, вот за эту цитату огромная благодарность, потому что я замечаю одну проблему у православных христиан. Многие говорят, что поститься легче, чем праздновать. Это правда. Мы умеем как-то себя держать в руках. Вот. Но когда приходит время праздника, то, что раньше было нельзя, то, что раньше мы себе запрещали, скоромная еда, теперь можно. Ура, можно! И вот это «ура, можно» это приводит порой к тому, что просто начинает зашкаливание. Да? Вот это не просто покушать, а объесться. Не просто там даже вина выпить, а упиться. Вот, наверное, особенно нам, русским, это свойственно в какой-то степени вот это некое зашкаливание, неспособность найти некие меры и границы. Потому что даже в пасхальной радости, как ни странно, границы нужно иметь. Потому что эти границы, они определяют как раз степень радости. А когда ты пьяный, не понимаешь, что творишь, у тебя желудок вот-вот лопнет, то, что ты объелся, и потом тебе будет плохо, еще как бы врача не пришлось вызывать, то возникает вопрос, та ли это радость. Поэтому определенная умеренность должна быть и в праздновании для того, чтобы радость оставалась радостью. Собственно говоря, поэтому здесь цитата преподобного Феодора Студита, она очень актуальна, соглашусь. И благоговение, и страх Божий, и, скажем так, некоторую умеренность полезно сохранять и в дни пасхальных торжеств. Так, Алексей из Амстердама. Отец Александр, добрый день. Добрый день. Работаю в огромной транснациональной корпорации. Умер наш идейный руководитель на работе. Человек, которому мы все безгранично обязаны своим продвижением по службе, работе, карьере, всеми успехами. Мы знали, что он восточный человек, мусульманин. Но это не мешало никак, и мы не придавали этому значения. Он всех считал как бы своими детьми, которым помогал, наставлял, учил. При жизни мы были вместе, а после его смерти теперь, получается, разошлись навсегда. Нельзя никак за него молиться, ведь он же иноверец. Что христианская церковь предлагает делать в таком случае? Вообще нельзя никак вспоминать. Понятно, что в церкви нельзя, а очень хочется написать записку или свечку поставить. Никогда об этом не думал. Теперь так грустно, что ничего уже нельзя. И мы из разных миров. Спасибо. Ну, я так скажу, что у апостола Павла в послании к римлянам есть упоминание о том, что Бог будет судить язычников по закону совести. И суд Божий еще не определен. И если этот человек, да, принадлежал не к христианской конфессии, но фактически жил так, как должен в идеале жить человек, носящий звание христианина, то есть он не был христианином по вере, не исповедовал веру в Иисуса Христа, хотя, опять-таки, мусульмане Иисуса уважают, правда, как всего лишь пророка, но тем не менее. Вот. Но на практике являл любовь, милосердие, сострадание, поддержку, то я верю, что Господь будет к нему милостив. А если Господь будет милостив, то, как ни странно, это мы думаем, что мы из разных миров. А в Боге, возможно, мы встретимся. Потому что, как говорил Льюис, что если мы сподобимся Царства Небесного, то удивимся трем вещам. Я понимаю, что Льюис не святой отец, тем паче не Господь Бог, но тем не менее, я думаю, что в этих словах есть определенная правда. Итак, удивимся трем вещам. Первое, мы удивимся тому, что сами там... Первое, чему удивимся, что не увидим там некоторых людей, которых там думали увидеть. Второе, мы удивимся тому, что мы увидим там некоторых людей, которых не думали там увидеть, и, возможно, там будет и ваш шеф, идейный руководитель. И третье, мы удивимся тому, что сами сподобились там оказаться. Получается так. Могу так сказать, что действительно мы не имеем права молиться за иноверцев в церкви официально, то есть писать в записках на общецерковное поминовение. Но частную молитву никто не запрещал, никто не отменял. И, кстати, я считаю, что память о нем можно и свечку поставить. И тем паче перекреститься и помолиться Господи, прости его прегрешения, насколько это возможно, сподобие Царства Небесного. То есть я считаю, что это вполне возможно, и я думаю, что это будет правильно таким образом помолиться, свечку поставить.

Так. Здравствуйте, это Зоя пишет. Расскажите, что вас побудило стать священником? Ой. Давайте так, основной мотив был желание служить Богу. Я когда-то закончил Санкт-Петербургский горный институт наш, вот, который здесь находится на Васильевском острове, буквально вот рядом с нашей студией. И был прихожанином подворья Оптиной пустыни, который тоже здесь же рядышком находится, с этой студией сейчас. Вот я буквально окружен родными местами. Я закончил институт, я получил диплом. Мое первое высшее светское образование – горный инженер-геофизик. Наверное, сейчас бы мог работать где-нибудь в «Газпроме». Но, во-первых, еще в институте я уверовал, даже еще раньше, в последнем классе школы. А во-вторых, так получилось, что потихонечку я стал подрабатывать на подворье просто ночным сторожем поначалу. Для студента это было существенно. Потом меня пригласили в алтарь ходить со свечкой, потом потихонечку научился читать по-церковно-славянски, стал, скажем, воцерковляться еще более глубоко, изучать богослужебный устав. Благодарю за это Бога. И когда я закончил институт, так получилось, что в тот момент еще «Газпромов», «Лукойлов», «Роснефтей» еще не было. Если помните, месторождения только закрывались, а не открывались. И многие сотрудники, например, в СГИ, которым я писал свой диплом, да, разрабатывали всякие методы разведки полезных ископаемых, но фактически зарабатывали тем, что торговали в ларьках, я это тоже помню. А шахтеры в Москве сидели на брусчатке и стучали касками по земле, по этой брусчатке, по асфальту, что есть им нечего. Это все было, если помните. И вот в те самые годы действительно я оказался в ситуации, когда на работу особо никуда не устроиться, все только разваливается. Буквально через несколько лет ситуация стала меняться, но в тот момент было так. Собственно говоря, после окончания института я остался просто алтарником на подворье Оптиной пустыни. Ну, сразу могу сказать, что да, меня во многом так это склоняли к тому, чтобы я стал монахом. Но я познакомился там, на подворье, с своей будущей супругой. Мы поехали к отцу Николаю Гурьянову на остров Залито, Талапск, в Псковском озере. И он благословил поступать в семинарию. Там, на самом деле, это тоже долгая история, можно рассказывать. Вот. Что двигало мною? Мотив был, еще раз, желание именно Богу служить. Мне нравилось совершать богослужение, участвовать в богослужении. Потом, когда я поступил, я вспомнил, что у меня то же самое еще отец Илий еще на подворье в 1993 году благословил, еще когда я даже учился. Вот. И получается так, что я не знал, кем я стану, но начал помогать, еще будучи семинаристом, возрождению прихода в деревне Загубье. И в 1999 году был туда рукоположен. И вот то, с чем я столкнулся, потом я служил на Гутуевском острове в храме Богоявления 10 лет. То, с чем я столкнулся, это то, что совершение богослужения – это лишь небольшая часть того, чем занимается священник. А значительная часть времени и сил душевных уходит на вас, братья и сестры, на общение с людьми. И, кстати, люди не всегда понимают, что когда священник сидит с кем-то там на скамеечке и беседует, он порой совершает не менее тяжелую работу, чем когда он совершает богослужение. Но причем эту работу никто не оплачивает, сразу могу сказать. Да, если за службу священнику, как правило, что-то платят в храме, то за часы, которые он проводит с прихожанами, если прихожане сообразит отблагодарить, ну, слава Богу. А то порой бывает, действительно, священник может и час, и два сидеть просто с человеком. И нет, далеко не потому, что ему нравится с кем-то поболтать, он сидит, потому что человеку надо помочь.
Оно как-то так, вот. Ну, может быть, отчасти желание того, чтобы делать это более квалифицированно, с большей пользой, толкнуло меня когда-то к тому, чтобы идти изучать психологию. Так что вот, вот так. Так, Александр написал. Я постоянно поминаю в записках людей некрещенных, но никому об этом не говорю. Что из этого? Александр, я так скажу. Владыка Антоний Сурожский, учитывая то, что в Сурожской епархии очень многие обращались в православие из местных жителей, и понятно, что все их родственники неправославные, да, он благословил на молебны и на панихиды брать имена всех, не спрашивая, на молебны и на панихиды. Но литургическое поминовение, то есть проскомидия, иктинья, совершается только от имени верных и за верных. С этой точки зрения, все-таки литургические записки туда некрещенных писать нельзя. Это, в принципе, грех. Они не участники Вечери Христовой, не должны быть ей, пока не приняли крещение. Если они умерли некрещенными, то это тоже их выбор. Вот. Но, опять-таки, в принципе, как-то некая экономия, панихида, молебны, в принципе, это еще возможно. Вот. Анна. Отец Александр, Христос воскресе, поистине воскресе. Почему иногда такая тоска накрывает, что ничего делать не хочется? Как всегда радоваться жизни? Лечусь молитвой, но не помогает. Спасибо. Ну, Анна, вы знаете, давайте так. Первое. Вы женщина. Я не знаю, сколько вам лет, но у вас, у женщин, есть такая особенность, что ну, собственно говоря, ПМС и месячные – это тот период, когда у многих женщин реально эмоциональный спад. И это связано с конкретной гормональной перестройкой. Вот, ну, так гормоны себя ведут. Вот. И поскольку это некий естественный цикл, то это просто нужно потерпеть и пережить. Я думаю, что вы сами можете это заметить порой несколько дней. Подождешь, а потом вроде как эмоциональная ситуация нормализуется. Это первый момент, да, ну вот так оно есть. Как бы таково ваше естество, уж извините. Вот. Второй момент. Здесь может быть более серьезная вещь, особенно если речь идет не о том, что несколько дней вот, на определенных стадиях цикла, а именно по жизни, если вот такая вот хандра, тоска. Здесь надо разобраться, что это. Возможно, у вас клиническая депрессия. Тогда вам нужно с врачом пообщаться, и, возможно, действительно требуются определенные медикаменты, потому что иначе это вот, получается, ничего не радует, даже то, что должно было радовать. А может быть, другая тема – психотравма. Тогда работа с психологом. Я, например, своим некоторым клиентам стал рекомендовать сдать генетический тест. Сразу скажу, я не сотрудник этой фирмы, но я скажу, где я лично сам сдавал. Это genotech.ru. Лучше есть смысл сдавать сразу генетический паспорт. И посмотреть, есть ли генетическая предрасположенность к депрессии, например. Чтобы понять, да, если она есть, ярко выраженная, то точно это вот основание идти к врачу. И, возможно, действительно со смирением принять, что именно мне нужны определенные таблетки. Вот. А если генетической предрасположенности нет, то большая вероятность, что так сказывается определенная психотравма. Ну и еще один момент. Грех уныния. Мы тоже его не будем откидывать. Очень часто он накрывает человека после каких-то тяжких грехов, когда человек на каком-то этапе жизни позволил себе попасть, скажем, во вся тяжкое впасть, да, то потом, как некий ответ, спустя какое-то время, причем надолго, может накрыть вот это вот состояние уныния, когда ничего не радует, когда совесть обличает, когда как будто Бог отвернулся. То есть как бы так. Ну, в общем, надо разбираться, что там и почему у вас. То есть вот так сходу трудно сказать. Отец Александр, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какая разница в возрасте допустима между мужчиной и женщиной перед вступлением в брак? Я старше своей подруги на 10 лет. Мне 41, ей 31. Спасибо и доброго вам здоровья. Знаете, в нас заложена психологическая программа запрета на инцест.
И с этой точки зрения, ну, примерный возраст, когда отношения, ну, под большим вопросом уже, насколько это все здоровое, это когда разница в возрасте составляет, ну, тот период жизни, когда, ну, грубо говоря, кто-то из вас может быть отцом для кого-то или матерью для кого-то. Вот. Ну, я бы сказал так, что, наверное, где-то 14-15 лет. То есть, когда разница вот такая, вот уже больше, чем 14-15 лет, то там действительно, когда начинаешь психологически разбирать подобные браки, там часто стоит со стороны, ну, например, если женщина младше, бессознательный поиск отца, со стороны мужчины, наоборот, он тоже чувствует некое влечение, но он может до конца не понимать, что желание позаботиться о женщине, оно скорее такое отцовского плана, нежели чем как мужского плана. В таких случаях поначалу людей может очень сильно тянуть друг к другу, но потом очень часто начинаются нарушения, особенно в интимной сфере, потому что начинает срабатывать та самая программа. Да? Ну, взрослые мужчины с маленькими девочками не должны спать. Взрослые тети с маленькими мальчиками не должны спать. Понимаете, да? Вот. И вот этот возраст примерно составляет, ну, примерно 14-15 лет. У вас разница 10 лет, в принципе, она еще допустима. Это с моей точки зрения. Ну, просто объективно нужно на жизнь смотреть, да, что, скажем, через 30 лет вам будет 71, ей 61. Ну, нормально, да. Так, Елена, Санкт-Петербург. Христос воскресе, воистину воскресе. Отец Александр, как ваши дела? Как матушка-любовь? Вроде бы вы повеселели, а сейчас опять Бизона выложили в контакт. Очень много работы. Господи, помоги. Ваш фан-клуб. Ну, да, у меня все сложно. С Любой в том числе. Сейчас вроде как, видите, получается, она уже лечится, считайте. Сначала у нее онкология была, да, а теперь у нее там другие заразы. И получается, что ее болезнь длится уже чуть ли не третий год. Вот, и... Не, ну, точнее, два года длится. Вот, ну, вроде как какие-то улучшения начались. Как-то так. Но я просто честно могу сказать, пока еще не все могу говорить вот так по радио в эфир. Чуть позже, может быть, расскажу. Кирилл из Санкт-Петербурга. Отец Александр, добрый день, Христос воскресе. Подскажите, пожалуйста, про угрызение совести по поводу денег. Считаю, что мало зарабатываю для семьи. Объективно все есть. Квартира, машина, ремонт, лекарства, кружки детям, отдых средний. Но не хватает на большее. На развитие еще квартиру детям, лучше машину, Мальдивы. Вы говорили в своем ролике про служение мамоне. Где грань? Между достаточно и я просто плохо работаю. Все время думаю о деньгах. Спасибо. Я хочу свозить семью на Мальдивы. Это не служение мамоне. Я хочу больше денег. Вот это служение мамоне. То есть, когда в итоге я больше, еще больше работаю, в итоге семья меня не видит. Да и на эти самые Мальдивы ездить некогда, потому что нужно заработать денег. И опять-таки, да, нужно понимать, что вот эта вот какая-то авральная работа, она оправдана. Если действительно жить не на что, но когда вот вы объективно видите и понимаете, что Господь Бог посылает необходимое, и есть реальные ценности. Квартира, машина, отремонтированные, да, лекарства, кружки детям, отдых средний. То в общем и целом, опять-таки, желание развиваться, оно вполне нормально. Тонкая грань, опять-таки, когда я понимаю, в какую сторону развиваться, для чего мне это надо. Вот. А деньги — это такая штука очень интересная, которых всегда будет казаться, что мало. А если их очень много, там начинаются страхи, как бы на них кто не посягнул. Ну, вообще могу сказать, что есть такое интересное исследование, что человек обычно перестает нервничать по поводу денег, когда от суммы, которая составляет 100 тысяч долларов. Ну, это, правда, не наше, не российское, американское исследование. Что эмоциональное состояние человека после того, как он достиг этой суммы денег, причем на одного человека, а не на семью,
если у вас в семье, например, условно говоря, там 4 человека, да, там, не знаю, например, вы жена и двое детей, и у вас 400 тысяч долларов, вот то же самое, да, то есть на каждого человека есть, то здесь вы понимаете, что будущее каждого из вас более или менее обеспечено, и если у вас будет уже не 400, а 800 тысяч долларов, то вы эмоционально принципиальной разницы не почувствуете. Ну, вот, ну да, конечно, приятно понимать, что денежки на счету увеличились, но принципиально уже ничего не будет меняться. Вот. А, собственно говоря, меньше этой суммы денег, ну... Есть еще один, кстати, интересный такой, если есть желание, тест. Считается, что если вы зарабатываете менее $1 в час, а я подчеркну, имеется в виду вот не рабочее время, а вообще время вашей жизни. Это такая тонкая грань. То есть в сутках 24 часа. Из них вы работаете, ну, условно, 8 часов, да? И вот сколько вы в день зарабатываете, вот это нужно поделить не на 8 часов, а на 24 часа. То есть если ваш доход таков, что вот вы живете, живете, живете, и каждый час вы имеете менее чем $1, то вы нищий. Если более чем $1 и до $10, то вы бедный. От $10 в час до $100 в час вы средний класс. Ну и, соответственно, от $100 до $1000 в час вы богатый. От $1000 в час вы входите в когорту тех немногих, ну, собственно говоря, кто во многом определяет судьбу этого мира. То есть это начинается с $1000 в час. В принципе, да, то есть за сутки. Вот вы, когда вы спите и так далее, вот чтобы капало. Вот такая сумма денег. Ну, исходя из этого, вы можете сейчас взять свои доходы, например, рублевые перевести в доллары и посчитать. Я посчитал, я все-таки вхожу в категорию бедных, например. Не нищих, но бедных. Соответственно, бедные невольно о деньгах тревожатся, потому что периодически наступают моменты, когда их просто-напросто нет. Ну, вот честно могу сказать, что, например, сегодня как раз 15 число, мне нужно было платить кредит, и вчера так получилось, что был еще день рождения дочки, и тоже кое-какие траты, и я переживал по поводу того, что сегодня как я буду кредит оплачивать. Но Господь сегодня послал мне консультации. За счет этого, в частности, мне удалось вопрос конкретно этого кредита вот в этом месяце решить. Теперь следующая проблема уже будет 26 мая. Выходит так. Вот. И когда у человека больше, чем $10 в час ему капает, то, как правило, таких проблем не возникает. Чаще всего там и кредиты уже не требуются. Ну, может, за исключением каких-то ипотечных, либо на бизнес. «Батюшка, не могу поехать на кладбище к своим родственникам. Боюсь клещей панически. Как мне быть?» Значит, смотрите. Ну, напомню, что я служу также в Загубье. У нас там клещи есть. Более того, и меня кусали, и, так сказать, наших родственников кусали. И были случаи, когда клещи оказывались боррелиозными, приходилось таблетки принимать людям. А в одном случае клещ оказался энцефалитным. Энцефалитом переболела моя старшая дочь Аня, причем еще будучи девочкой. Это было очень тяжелое заболевание. Слава богу, вроде как без последствий, потому что по-разному бывает. Вот. Понятно, что, находясь в таких ситуациях, мы регулярно, так сказать, проверяем себя. Вот. Понятно, что нужно иметь соответствующую одежду. Вернулись с кладбища первым делом под душ, потому что если клещ не успел присосаться, большая вероятность, что его просто смоет. Одежду повыстирать. Но еще такая тема. Если вдруг будете покупать всякие пшикалки, вот лучше покупать пшикалку с альфа-циперметрином. Это серьезный яд, ядохимикат, но клещ от них просто практически сразу гибнет. Потому что, честно говоря, всякие другие там аэрозоли, которые на кожу, они на основании всяких, так сказать, масел,
которые отпугивают, но все-таки до конца не защищают. Вот. Альфа-циперметрин – это реальная защита. Но помните, что, как правило, такие баллончики – это защита на 15 суток, прямо написано, 15 суток защита. Вот. Но на кожу их брызгать нельзя. Но нужно как следует обработать именно одежду. И, например, вот в деревне, когда мы идем в лес, на кладбище, вот недавно я ходил, тоже там служил панихиду 9 мая, то первое, что я делал, это выхожу на улицу, и подходит там ко мне дочка с баллончиком, и вот я встаю вот так вот руки, да, она несколько полосок спереди, несколько полосок сзади, по обуви, на подряснике, на штанах. Именно, что если вдруг клещ нападет, то как только он доползет до ткани, обработанной альфа-циперметрином, практически сразу изогнется. Вот. Это то, что реально помогает. 100% гарантии никто не даст, и клеща можно подхватить вот здесь, в Питере. Так, Федора Студита я уже читал. Лариса из Санкт-Петербурга. Несколько лет назад вы собирали семейные пары и выезжали с ними в деревни. Можно узнать, каков результат этих выездов? Я могу сказать так, что понятно, что 100% гарантии никто дать не может. Более того, к нам изначально, нужно понимать, обращались, как правило, пары в некотором кризисе. У кого-то более серьезный, у кого-то менее серьезный. Потому что пару, у которых все более-менее нормально, как правило, на семейные программы не обращаются. Вот. Хотя по-всякому бывает. Ну, вот как-то так. Могу сказать, что были ли случаи разводов? К сожалению, да. Еще раз, 100% гарантии никто не дает. Но значительная часть тех, кто был на этих выездах, мало того, что тогда удалось им помочь, и они благодарили, что вообще услышали друг друга, поняли друг друга. Но и плюс ко всему, я знаю, что многие из них и сейчас живут, и у них более-менее все нормально. Так что результаты самые положительные. Программа называлась «Супружеские встречи». Надеюсь, что мы еще запустим ее в Санкт-Петербурге. Так. Александр пишет. Послание к Римлянам, 10 глава, 3 стих. «Неразумевающий правду Божию и свою правду ищущий поставите правде Божией, не повинувшися». Какая разница между правдой Божией и правдой человеческой? Я напомню, чтобы понять правильный стих, этот стих, давайте, во-первых, мы его откроем целиком. Итак, Библия. Послание к Римлянам. Я помню этот стих, но просто прочитаем его вместе, да? 10 глава. Вот. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией, то есть они не понимают ее, и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Так вот, дело в том, что действительно во многих языках слово «праведность», слово «правильность» и слово «правда» — это не просто однокоренные слова, а это просто одно и то же слово. Собственно говоря, то же самое и в греческом языке. Поэтому одно и то же слово можно перевести как «правда», можно перевести как «праведность». Вот видите, на церковнославянске, которую привели цитату, переведено как «правда», на русский переведено как «праведность». Итак, какая разница между правдой Божией и правдой человеческой? В данном случае праведностью, которая от Бога, которая есть любовь и спасение в Боге, и праведность человеческая, которая во многом заключается в тщательном соблюдении, да, вроде как заповедей Божьих, вот этих многочисленных предписаний Ветхого Завета, по крайней мере, это то, что было в те времена. Так что как бы сам Господь Бог становится уже не нужен. Вот Бог когда-то заповедовал,
«Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов перед лицом моим, не створи себе кумира и всякого подобия того, что на небе, на земле, в водах под землей, не поклоняйся им, не служи им, не створи, не поминай имя Господа Бога твоего напрасно, чти день субботний, свято храни его». «Чти отца и мать, не убий, не укради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй и не пожелай того, что не твое». Да? То есть вот вроде Господь Бог те заповеди нам дал, и все, вот мы их соблюдаем, а сам Бог становится как бы не нужен. Вот правда человеческая – это упование на тщательное соблюдение по-человечески заповедей Божьих. Но получается, что я уповаю не на Бога, а на то, что я соблюдаю, то, что Бог мне приказал, значит, Бог теперь обязан меня спасти. Как бы, по сути, попытка манипулировать Богом. Вот. Я, честно говоря, частенько это вижу у нас, у православных христиан, когда тоже идет некий акцент на спасение через личные подвиги. И как будто мы спасаемся постом и молитвой, а сам Бог как будто становится уже ненужным. Ну, или как будто мы через это вынуждаем Бога нас спасти. Вот, что вот я тебе то-то, то-то, то-то, Господи, сделал, теперь давай мне Царство Небесное за это, как бы за заслугу некую. Но спасение – это то, что невозможно заслужить. Это важно понять. Но правда Божия, она о том, что я осознаю свою немощность и уповаю на Бога, живого и действующего. И давайте так, мы причащаемся тело и крови Христовых не потому, что мы достойны причастия. Мы никогда не станем достойны причастия, а потому, что Он так хочет. Через это мы очищаемся, получаем прощение своих грехов. Так, неужели я ответил на все, что вы писали? Сейчас я посмотрю, что у нас тут в трансляции. Так, в трансляции комментариев я не вижу. 8 человек смотрят, но комментариев не пишут. Хорошо, а на сайт еще разок обновлю сейчас вопросы. А то вдруг что-нибудь вы написали. Нет, на сайте тоже вопросов нет. Так что вот такая вот ситуация. А у нас впереди еще, ну, по меньшей мере, 18 минут эфира. Ну, смотрите, братья и сестры, да, то есть у вас пока еще есть возможность что-то написать, что-то спросить. Вот, а я, знаете, о чем хочу поговорить? Вот конкретно у нас была, ну, сейчас мы находимся в неделе о Самарянке, конкретная история. Вспоминаем про то, как Господь засвидетельствовал, что Бог есть Дух, и Он ищет поклонников, поклоняющихся Ему в Духе и истине, не на сей горе, не в Иерусалиме, да, но на всяком месте. В Новом Завете уже, получается, мы не привязаны к земным вещам, к земным местам, как бы это было в Ветхом Завете. Вот. Очень интересный разговор, на самом деле, Самарянка. Там очень много важных таких богословских моментов. Вот. Но перед этим, помните, была неделя о расслабленном. А вот следующая неделя будет о слепом. Кстати, там нас ждет, в принципе, богослужебный марафон. Потому что напомню, что в среду будет отдание Пасхи. Во многих храмах служба будет вообще совершаться по пасхальному чину. Дальше в четверг праздник Вознесения Господня. В пятницу день памяти святителя Николая. Ну, а дальше там суббота-воскресенье. Это я просто предвижу, что меня ждет богослужебный марафон. Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье буду служить. И, например, на следующей неделе я принял решение отказаться от выходного дня, хотя, может, это не очень правильно, но иногда можно делать. Обычно у меня выходной день понедельник, когда я не служу и не консультирую. Но тут получается, что поскольку 5 дней сплошных служб, то люди ко мне обращаются, и самому денежки нужны, и люди обращаются. Их нужно куда-то распределять, какие-то даты, какое-то время предлагать. Вот, и вот получается, что следующая неделя будет очень такая занятая у меня, но, вот которая о слепом. Там есть очень интересная связь между этими двумя неделями, да, о расслабленном и об этом о слепом.
Если помните, неделя в расслабленном, у купальни Вифезда, Господь исцеляет человека, который 38 лет лежал в расслаблении. Фактически ведь этот расслабленный потом Иисуса Христа подставил. Просто подставил под удар. Потому что Господь сказал ему фразу, которую часто говорил. «Встань, возьми постель твой и иди в дом твой». Вот. А иудеи придрались к тому, что он нес постель в день субботний. И то, что факт, что он вообще исцелился, как будто их не заинтересовал, а заинтересовал факт нарушения закона Моисея. И они стали выяснять, кто тебе сказал нести постель в субботу. И тот человек не знал, а потом, когда Иисус Христос к нему подошел и сказал: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Это Евангелие от Иоанна, 5 глава, 14 стих. «То человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус». То есть пошел и сам лично сдал. «И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу». Вот. И вот представляете, потом уже много времени спустя Иисус Христос говорит: «Не дал ли вам Моисей закона?» Это Евангелие от Иоанна, 7 глава. «И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: одно дело сделал я, и вы, и все вы дивитесь». О чем? Что за одно дело? Это как раз вот это исцеление того самого человека. То есть Иисусу припоминают: «Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли неготуете, что я за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Вот тут некоторые из Иерусалима говорили: не тот ли это, которого ищут убить? Вот они вспомнили: а точно, мы же собирались его убить. Это вот, наверное, не он ли это есть? Вот, получается, что даже примерно год спустя Иисусу припоминают эту историю. По сути, путь Иисуса Христа на Голгофу начался вот с этого момента. Господь исцеляет этого человека, и потом этим вооружает против себя иерусалимских иудеев. Именно они потом будут кричать: «Распни, распни его». Вот как бы начало этого конфликта Иисуса Христа и иерусалимских иудеев начинается именно вот с этого исцеления. И из-за того, что исцеленный человек, по сути, Иисуса Христа сдал. Вот. И, собственно говоря, 8 глава заканчивается тем, что взяли камень, чтобы бросить его в него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них и пошел далее. То есть вот Иисус буквально вырвался от них, вышел, скрылся, да, прошел среди них. Его едва не побили камнями. И вот, казалось бы, можно было бы сделать вывод, что, по крайней мере, этих ребят в день субботний исцелять нельзя. Но практически тут же, если мы откроем 9 главу, то видим, что вот он вышел и, проходя, увидел человека слепого от рождения. И вот дальше, собственно говоря, то чтение, которое вы услышите в этот воскресный день: Господь исцеляет этого человека. Напомню, что предание говорит, что он не просто был слепым, а что у него не было глазных яблок. Просто глаз физически не было, что он таким родился. Не просто слепым, а именно без глаз. Господь Бог создал человека из праха земного. И вот здесь Иисус плюет на землю, делает брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. Может перевести как глазницы слепому.
То есть тот, кто сделал всего человека из праха земного, тут же он на глазах у всех тоже из праха земного делает глаза. Ни один современный ученый на это не способен. Ни в одной современной лаборатории. Вот так взять и просто из земли сделать глаза и вставить человеку, у которого их нет, чтобы они еще и видели. И отправляет его в купальню Силаам, да, это в южной части Иерусалима, чтобы он вымылся. И вот он становится зрячим, и начинаются споры. 9 стих 9 главы Евангелия от Иоанна. Иные говорили, что это он, а иные похож на него. Он же говорил, это я. То есть его люди не узнают. И опять-таки, если бы у него просто были глаза, только слепые, то его внешний вид бы не изменился. А тут именно факт появления глаз, его внешний вид изменился, и поэтому люди не узнают его. Он или не он, или похож на него. Вот. Такая вот история. И четырнадцатый стих. «А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи». То есть, несмотря на то, что Иисуса вот едва не побили камнями, и уже припоминают второй год ему подряд исцеление у купальни Вифезда, как некий грех вменяют ему, Иисус вот мог бы сказать, махнуть рукой, сказать, ну и все, так сказать, да, не буду вас в субботу исцелять, раз вы такие. Большинство из нас, наверное, так бы и поступило. А вот Иисус, мы видим, опять вот принципиально, только что, вот выйдя из храма, где его едва не побили камнями за исцеление в субботу, по сути дела, да, и выходит и исцеляет вот этого слепого. Вот интересный пример для нас. Иисус как будто нарывается. С другой стороны, для него важно и принципиально делать то, что он считает нужным и правильным, независимо от того, нравится это людям или нет. Такой интересный момент. Как бы мы сейчас сказали, некоторые наверняка сказали бы, что политически не мудро. Типа, ну вот, тем не менее, Господь иначе видит эту ситуацию. Так, смотрим, что у нас там, где трансляция. Пока вы ничего не пишете, и посмотрим. О, здесь вы написали вопросы. Так, Дионис, Санкт-Петербурга. Спасение, достижение совершенства и уподобление Богу как Творцу. Это одно и то же. Собственно говоря, уподобиться Богу, стать Божьим подобием, это цель нашей жизни. Когда человек уподобляется Богу, он достигает, ну, не стопроцентного, но все же совершенства. Стопроцентно уподобиться Богу невозможно, но в какой-то степени. И тогда, да, это приводит его к спасению. Это не совсем одно и то же с точки зрения значения этих фраз, но, по сути, это об одном и том же. Это о цели нашей жизни. Александр Санкт-Петербурга. Почему недугающего в притче расслабленным назвали расслабленным? Ну, так перевели греческое слово. Кстати, оно, это греческое слово, будет вам более понятно. Паралитикос. Парализованный. Просто в церковнославянском языке слова «парализованный» не было. Оно пришло потом к нам как медицинский термин. Но сейчас оно нам более понятно. И поэтому когда-то на славянский перевели его как «расслабленный». А потом уже переводчики синодального текста в XIX веке, следуя же церковнославянской традиции, тоже использовали слово «расслабленный». Но имейте в виду, что когда человек читает Библию и встречает слово «расслабленный», принесли расслабленного жилами, там, ля-ля-ля, в греческом слове стоит слово «паралитикос», «парализованный». Владимир из Самары. Здравствуйте, отец Александр. Подскажите, пожалуйста, что такое удавленина? Сегодня читали в апостольском чтении. Значение я посмотрел, конечно, но что это обозначает в современном понимании для христианина сейчас? Есть ли какой-то символ в этом? Благодарю вас. Ну, имеется в виду животное, мясо животного, которое было умерщвлено с помощью удавления. Без потери крови. Или каким-то иным образом. То есть, ну, по крайней мере, вот апостолы приняли решение, что такое мясо христианин есть не должен. Знаете, честно могу сказать, что для меня вот решение апостольского собора,
Если я правильно помню, это книга «Деяния апостолов», 14 глава. Давайте посмотрим сейчас. Могу, конечно, ошибаться. Ох, как тут мне неудобно. Приложение, но тем не менее. Хорошо, вот книга «Деяний». Ага, 14 глава. Угу. Так, могу ошибаться. Так.

Так. Сейчас пока не вижу, секундочку. Так, глава 13. Если бы просто была Библия в руках, то было бы проще. Я просто пролистнул бы. Так, 14. 14? Да. Так, это здесь нет. Это уже путешествие апостола Павла. А, 15 все-таки глава. Да, 15 глава, книга «Деяния апостолов». Вот. Итак, решение апостолов. Значит, Деяния 15:23. «Апостолы, пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников». Радоваться. Радоваться — это хэре, греческое приветствие. Типа, приветствуем вас. «Поскольку мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами, поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись единодушно, рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавой и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого». И вот необходимое бремя — это то, что из Ветхого Завета переходит в Новый Завет. «Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте, будьте здравы». То есть вот решение апостолов. Ну, например, не употреблять кровь. И вот, с другой стороны, например, я тут как-то видел просто документальный фильм о немцах. Не немцах, а ненцах, которые на Крайнем Севере живут, олени пасут, ненцы, да? И вот оказывается, что они живут традиционным укладом, и они живут в тундре, там, где олени кушают мох, из мха, получая все необходимые микроэлементы. А у людей там оленина, ну и всякая там моржатина, рыба. А овощей и фруктов практически там и нет. И вот когда европейцы в те края попадают, через какое-то время начинают болеть цингой, потому что не хватает витаминов. А, например, ненцы не болеют цингой. А почему? Выяснилось, что потому что они употребляют сырую оленью кровь. Олень кушает мох. У него в крови все необходимое есть. Если пить сырую оленью кровь, то, оказывается, проблемы цинги не возникает. И вот таким образом много веков они выживали в этих условиях. Возникает вопрос. Если обращать их в христианство, нужно ли требовать от них, чтобы они перестали употреблять кровь, благодаря которой, оленья кровь, они выживают в этих краях? И так ли даже вот это решение апостолов, оно абсолютно? Такой интересный вопрос. Так, ну что, осталось сколько там? 10 секунд? Вообще не осталось времени. Эх... Да, тут еще два вопроса, но вы прислали последний момент. Ну, пусть Господь вас благословит. Я благодарю всех, кто присылал вопросы, какие-то сообщения, комментарии и так далее. Надеюсь, что дальше увидимся еще. С вами был протоиерей Александр Дягилев, председатель Санкт-Петербургской епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Христос воскресе!

0: прозвучало песнопение праздника Пасхи, предварившее утро, композитора Павла Чеснокова в исполнении хора Спасо-Преображенского собора города Выборга.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Нет, не было, не будет более радостных слов на земле. Пускай даже мы понимаем их по-разному. Пускай не всегда догадываемся, не всегда храним в сердце то, что они возвещают, о чем свидетельствуют, к чему зовут. Все это от нашей человеческой слабости, от маловерия, от суеты, в которой мы живем, от неспособности сосредоточиться на главном, на том, что Христос назвал единым на потребу. И все же, когда слышим мы эти слова, этот возглас, и сами отвечаем на него, когда ударяет в сердце этот прилив радости, когда загорается ночь этим непонятным, но таким победным светом, где-то, на самой последней глубине нашего сознания, мы чувствуем, мы знаем, что тут мы касаемся чего-то самого важного, самого священного, что мы действительно, по слову Достоевского, касаемся миров иных. Боже мой, сколько усилий положено было людьми, чтобы развенчать, уничтожить, оплевать и оклеветать вот эту глубину, это чувство священного. Боже мой, в каком плоском, бескрасочном и скучном мире мы постепенно приучаемся жить. Как давно появились и как до сих пор всесильны, по-видимому, эти важные, разумные люди своим важным разумом, объясняющие тайну жизни. Или, вернее, утверждающие, что никакой тайны и нет. А есть химия и физика, биология и геометрия. И что при помощи всех этих наук мы все объясним, все постигнем и достигнем полного счастья. Но пока что нам только и объяснили, что человек — это продукт безличных законов природы, что вся его история, все его развитие продукт животной борьбы за существование, и что смысл и содержание этого грядущего счастья в разрешении научным и окончательным экономических проблем. И нет во всех этих объяснениях ни йоты радости, не льется из них никакого света, и строится постепенно серый железобетонный муравейник, пронизанный такой тоской, такой скукой, что люди бегут от него в пьянство, в разврат, в одиночество, куда угодно, только бы забыться. Да, из такого понимания мира, жизни человека, не могла родиться Пасха, не могла воссиять эта непонятная радость, не могли зазвучать слова пасхального песнопения. Ныне вся исполнившаяся света, небо же, земля и преисподняя, да радуется мир, видимый же весь и невидимый, восстанию Христову, в нем же утверждается. Но вот, есть она, Пасха, и есть пасхальная радость, и есть пасхальный свет. И каждый год мы убеждаемся в том, что века отрицания и преследования, века сведения всей жизни всего человека к плоской и безличной материи, их не уничтожили. Объяснить? Нет. Мы ничего не можем объяснить и доказать. Как объяснить слепому красоту солнечного утра? Как объяснить глухому красоту Бетховенской симфонии? Как объяснить материалисту реальность духа? В том-то и все дело, что слова эти «Христос воскресе», «Воистину воскресе» суть не объяснения и не доказательства, а явление, а выражение реальности, которая именно потому, что она реальна, не требует ни объяснений, ни доказательств. Как не требует объяснений и доказательств любовь для того, кто любит, красота для того, кто ее созерцает, радость для того, кто радуется. В том-то и все дело, что мир, сведший все к объяснениям и доказательствам, уже постепенно теряет способность верить, любить и радоваться. В том-то и все дело, наконец, что сама Пасха есть в мире чудо неумирающей веры, неистребимой любви, неисчерпаемой радости. Итак, мы только и можем из глубины, из реальности этой веры, этой любви и радости воскликнуть: «Христос воскресе!» И обратить это восклицание к каждому, на каждого направить любовь и силу и радость этого утверждения. Как бы сказать каждому: не верьте, не поддавайтесь тому низкому, плоскому, безрадостному и безлюбовному объяснению мира и жизни, которое навязывают вам, и которое все, целиком, зиждется на столь же плоских и поверхностных объяснениях. Тут, рядом с вами, рядом со мной и рядом с тобой, во мне и в тебе, действительно иной мир, сила, красота, свет и радость которого несоизмеримы ни с чем на земле. Тут, рядом, вечный свет того утра, когда засияла в мире благая весть о том, что не только жить можно сейчас и здесь, высокой и чистой жизнью, но что любви и вере суждено победить и саму смерть. «Поглощена смерть победой», — воскликнул апостол Павел. И вот, поразительно, необъяснимо, сквозь века живет эта победа, эта уверенность, что смерть не есть последняя и страшная правда о жизни, что не может погаснуть любовь, раз вспыхнувшая в человеческой душе, не может в небытие уйти и раствориться в нем, единственная, неповторимая, сама в себе несущая свою вечность человеческая душа. Христос воскресе! Если бы это было неправда, то как взялась бы наша радость? Откуда приходил бы этот свет и торжество пасхальной ночи? Христос воскресе! Если бы это было обманом, как мог бы жить этот обман 2000 лет? Все проходит, все умирает, все исчезает. Но вот не умирает Пасха, не умирает эта уверенность. Бросаются друг другу в объятия люди и обмениваются этим ни на что не похожим приветствием: «Христос воскресе! Воистину воскресе!» И потому всякому ищущему, жаждущему и алчущему можно только сказать: «Прииди и вещь». Итак, воскресение день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем ирцем, братья, и ненавидящих нас простим, и така возопиим: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав».
3: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

сделали общий обзор 13 главы. А теперь приступим к экзегезе 13 главы книги Откровения. В первой части этой главы, с 1 по 10 стихи, речь идет о некоем страшном звере из моря. Вот зверь из моря, кто же это такой? В конце 12 главы, в 17 стихе и в 1 стихе 13 главы говорится: «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные». Вот в этот текст следует внести небольшую поправку согласно древней текстологической традиции. Правильнее будет читать не «и стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя», а читать надо так: «И стал он, то есть дракон, на песке морском, и я увидел выходящего из моря зверя с 7 головами, 10 рогами» и так далее. Итак, дракон, сброшенный с неба, идет на землю, низвергается на землю, свирепеет на жену, но не в силах справиться с нею и с младенцем, которого она родила. Он вступает в войну с прочими от семени ее, то есть с христианской церковью. И тогда вот сатана, дракон, становится на берегу моря, на этом пляже, на песке, и вызывает из моря некое чудище. Иоанн приступает к описанию нового видения. «И я увидел», так всегда обозначается важный шаг в развитии событий. Эти новые события ввергнут христиан в великие скорби. Для достижения своей цели дракон, дьявол, становится на берегу моря и вызывает из моря зверя, так сказать, свое воплощение или своего сына. Уже та среда, из которой выходит зверь, то есть море, указывает на опасность. Море у людей античного мира считалось местом пребывания злых демонов, но прежде всего обиталищем морского чудовища, которое в Библии называлось Левиафаном. Этого Левиафана может одолеть только Бог. Для читателей и слушателей, которым была известна апокалиптическая традиция о Левиафане, становилось с первой же строки ясно, что начинается решающая борьба между Богом и сатаной. Им было также ясно, что если они сохранят верность Богу, то они окажутся на стороне Бога, который в конце концов победит. Итак, образ зверя из моря сам по себе призван вызвать не столько страх и ужас, но скорее привести христиан к решению оставаться верными Богу. Ну, а море или бездна – это всегда символ хаоса, первозданного, символ погибели. Описание зверя из моря точно соответствует описанию дракона в 12 главе 3 стихе. Помните, дракон 12:3. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим». И здесь сказано, уже в 13 главе, что этот зверь с 7 головами и 10 рогами, на рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Ну вот он очень похож на своего, так сказать, батюшку, на своего отца сатану, этот его сынишка, сын из моря, из бездны. И это подчеркивает его сходством даже внешним с ним. Таким образом, он являет нам как бы земное воплощение сатаны.
Далее, во втором стихе сказано: «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а

0: пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». Итак, дракон усвоил зверю свою власть и силу. Зверь – это воплощение дьявола, наделенный его силой и властью. У него 7 голов, на которых богохульные имена. 7 голов в дальнейшем, в 17 главе, будут истолкованы как 7 холмов, то есть город Рим. Ну, конечно, Рим, понимаемый не только буквально в книге Откровения, но и символически обобщенно, как всемирная империя. Также там толкуется, что эти 7 голов – суть 7 римских императоров, а 10 рогов – как 10 царей. Богохульные имена на его головах – это имена, связанные с культом императора, подчеркивавшие его божественность. Мы знаем, что в Древнем Риме, начиная, пожалуй, с императора Августа, и особенно позже, с императора Калигулы, и еще позже, уже во время написания книги «Апокалипсис» с императора Домициана, императоры обожествлялись, считались богами. И вот что же это за богохульные имена? Это имена, связанные с культом императора. Императора называли Аугустус, то есть священный, Дивус, божественный, Доминус, Господь, и Деус, Бог, иногда Филиус Деи, Сын Божий. Эти имена, в принципе, принадлежат только единому и истинному Богу, но самозванец украл их, он узурпатор, имеет безмерные притязания, и таким образом эти имена, украденные, становятся богохульными, у него богохульными. Вслед за головами описывается тело зверя. Ну, в реальности он непредставимый монстр, который обнаруживает сходство со всеми 4 зверями в книге пророка Даниила со 2 по 8 стих. Там описываются 4 зверя. Вот в «Звери из моря» Иоанн преследует цель изобразить не какое-то первобытное чудовище хаоса, но объединить в этом одном звере всех 4 зверей из книги пророка Даниила, 7 глава. Там звери, один за другим появляющиеся, олицетворяют мировые языческие империи. А здесь, в этом одном звере, который похож на всех 4 зверей из Даниила, как бы соединились все мировые языческие империи, сконцентрирована вся богопротивная земная власть. Этот зверь из моря объединяет в себе черты всех 4 зверей из Даниила 7. Там они символизируют 4 следующие друг за другом мировые империи. Зверь, подобный барсу, Даниил 7.6, имеет ноги, как у медведя, Даниил 7.5, пасть, как у льва, Даниил 7.4. Эта лишенная наглядности картина чудовища призвана изображать вершину безбожной власти на земле, во главе которой стоит император, с претензией на божественное поклонение. Ну, так сказать, вот мировая империя, такой глобализм, только безбожный глобализм. Зверь не только действует облеченной властью сатаны, инкарнацией, воплощением которого он является, он к тому же выступает как антипод Иисуса Христа. Он антихрист. На это его свойство указывает уже то, что на своих рогах он имеет 10 диадем, 10 корон. В книге Откровения диадемами обладает только Христос. Они знаки истинного царского достоинства. зверь становится пародией Христа. Об этом говорит также замечание, что дракон предоставляет зверю свой престол. Это контрастирует восшествию Христа на престол его Отца. Об этом восшествии говорилось уже в 3 главе, 21 стих. Таким же карикатурным становится звериное подражание смерти и воскресению Агнца. Автор изображает это так. «Одна из голов зверя была как бы смертельно заклана, но его смертельная рана была исцелена». Это 3 стих 13 главы. «От удара мечом зверь получил смертельную рану», говорится далее, «но вернулся от смерти к жизни. Как бы смертельно была заклана». Ну, это однозначно напоминает нам описание Агнца в 5 главе, который был как бы закланный. При этом важно, что судьба одной головы отождествляется с судьбой всего зверя, ибо об оживлении одной головы говорится его, то есть зверя, смертельная рана была исцелена. Так, одна голова – это в то же самое время весь зверь. Уже здесь отражается дальнейшая тенденция видеть зверя как олицетворение Римской империи и в то же самое время как одного из ее императоров. И своей властью зверь обязан дракону. Зверь не только действует, облеченный властью сатаны, инкарнацией которого он является, он к тому же выступает вот как антипод Христа. Итак, зверь из моря есть воплощение сатаны, он же есть антихрист, он же есть олицетворение империи, он же есть олицетворение конкретного императора. Но вопрос о том, о каком конкретном императоре шла речь в тексте Иоанна Богослова. Ну, разумеется, Иоанн имел в виду какие-то конкретные ситуации его времени. Ведь он писал для людей своего времени, но одновременно он писал и для всех времен. Ведь книга «Апокалипсис» может толковаться применительно к любому времени. Но здесь уже, так сказать, премудрость. Мы должны понять конкретную ситуацию и перенести ее в любое время, приспособив толкование к любому другому времени. Так какого же императора подразумевает автор, когда он изображает его судьбу как бесовское подражание закланному Агнцу? Ну, закланный мечом. Из всех императоров, которых мог знать или знал евангелист Иоанн, закланными мечом можно назвать только Юлия Цезаря или императора Нерона. Только их кончина может быть названа закланием. Но при ближайшем рассмотрении Цезарь отпадает, ибо к нему неприменима черта оживления и обожествления. Ну, были попытки обожествить Юлия Цезаря во времена императора Августа, но это были очень слабые попытки. А вот о Нероне, который в 68 году, после Рождества Христова, покончил жизнь самоубийством, вскоре после его смерти стала ходить легенда о Нероне воскресшем, Неро Редививус по латыни. И рассказывали, что он не умер, но только скрылся, бежал в Парфию, скоро вернется с помощью парфянской конницы, отомстит своим врагам в Риме и снова займет свое место императора. Дело в том, что историки расходятся во мнении о кончине императора Нерона. Говорили о том, что его убила собственная стража, заколов его мечом. гвардейцы, так сказать. Вот другие говорили, что император покончил жизнь самоубийством, упав на собственный меч. Но как бы там ни было, а скорее всего его убили, а не он сам себя убил, его похороны были обставлены какой-то таинственностью, его тело вроде бы никто не видел. Поговаривали, что он был сброшен в Тибр, в реку, протекавшую в Риме. Вот эта таинственность, окружавшая смерть Нерона, породила легенду о том, что он убежал и скоро вернется и отомстит своим обидчикам. Народ его ждал, потому что ненавидел римские власти, а императора любил. Нерон, для нас он представляет собой некое чудовище, но для римлян, простых римлян, язычников, он, в общем-то, не был таковым, потому что он льстил народу, прикармливал народ, давал ему зрелища, часто кровавые, а народ всегда рад таким кровавым зрелищем был, да и сейчас на стадионах с радостью вопит, когда происходит что-нибудь такое даже страшное. Вот народ есть народ, толпа есть толпа. И вот Нерона-то с удовольствием народ обожествлял и ожидал его пришествия. Появляются лженероны. Уже сразу, почти после его смерти, появляется то один, то другой, то третий лженерон в разных концах империи. Так бывает всегда после таинственной кончины того или иного властителя. Вспомним даже Россию, скажем, убийство императора Петра Третьего и появление сразу множества разных Петров во всех концах России, один из них Пугачев, наиболее известный. Вспомним кончину императора Павла и Лжепавлов, и Лжеалександров и так далее. Так вот, позднее в ожидании народа этого воскресшего Нерона, Нерон обрел демонические черты, и к популярной легенде в ее окончательной форме примыкает автор книги «Откровение Иоанна». Эта легенда позволила ему изобразить участь одной из голов как сатанинскую пародию на закланного Агнца. Правда, против отнесения символа этого к Нерону указывается иногда на то, что Нерон погиб не от меча, но от удара кинжалом, нанесенного собственной рукой. Тут разные были предположения. Но ведь в Откровении речь идет лишь об отголоске легенды спустя несколько десятилетий после ее возникновения. К тому же пересказ этой легенды апокалиптически зашифрован. Остается вопрос, кого следует понимать под этим воскресшим Нероном. Кто же этот воскресший Нерон? Неро Редививус. Домициан, который был императором во время написания книги Откровения. Кто-то из последующих императоров, как это можно заключить из 17 главы. Согласно 17 главе, под зверем однозначно подразумевается грядущий Нерон. То есть Нерон, который придет. Поэтому здесь тоже следует думать о будущем явлении Антихриста, грозное откровение которого провозглашается на ближайшее будущее. Но поскольку Иоанн желает дать утешение и придать уверенность верующим его времени, возможно, речь идет и о современном ему Домициане. Это он наместник сатаны на земле. Это он первый начал войну с христианами, официальную государственную войну. Скорее всего, Иоанн изображает и современную ему реальность, и грядущего антихриста, и вообще всякую антихристову власть на земле в этом образе. Не забудем, что книга «Апокалипсис» – метафорическая, символическая книга. «Люди с земли», далее говорится в 3-м, в 4-м стихе, «восхищаются, с восхищенным удивлением реагируют на силу зверя и на чудо, которое с ним произошло. Он был заклан и ожил. Они воздают ему божеские почести». Вот. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. Вот поклоняются. Поклоняются и зверю, и дракону, который ему дал власть. И это поклонение достигает высшей точки в богохульном риторическом вопросе. Кто подобен зверю сему? Ну, конечно, это пародия. Это напоминает о словословии Богу в Ветхом Завете. «Кто, как ты, Господи, между богами?» Книга Исхода 15.11. В псалмах такие восклицания встречаются. Поклонники зверя обнаруживают свою дерзкую самонадеянность, когда они торжественно заклинают непобедимость зверя, кто может сразиться с ним. Далее, в 7 стихе сказано, «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем». Итак, Римской империи дана власть сражаться со святыми, то есть с христианами, и победить их. Римское государство, и особенно кесарь, стоящий во главе его, имеет неограниченную вот, языческую божественную власть, так считают его поклонники. И о том, как выражается эта власть, о поведении, действиях, успехах зверя, говорится с 5 по 8 стих 13 главы. Но вот что удивительно. В принципе-то власть зверю дана. Дана, дано было вести войну со святыми, дана была ему власть над всяким коленом, народом, языком и племенем, то есть над всеми народами земли, ну, вселенной. Вот дана. От кого дана? Дана от Бога. Это видно из того, что везде используется страдательный залог глаголов, так называемый страдательный божественный, пассивум дивинум. Даны уста, дана власть, дано вести войну. Вся власть зверя попускается, лишь попускается Богом и ограничена 42 месяцами. А вот, видите, в 5 стихе даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. Это соответствует 3,5 годам. Это число нам уже неоднократно встречалось и в 11 главе, и в 12 главе. 3,5 года, или 42 месяца, или 1260 дней – это то время, когда церковь будет подвергаться преследованиям, но выстоит с помощью Божией. Собственно говоря, 3,5 года – это так называемые последние времена, а последними временами считаются времена земного существования Церкви Христовой. От Рождества Христова, или, точнее говоря, от сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы после воскресения и вознесения Господа, и до скончания века этого, то есть до Судного Дня Господня. Все это 3,5 года, хотя бы это были многие тысячи лет или даже миллионы. Это все равно символически 3,5 года или 42 месяца. Итак, зверь говорит устами своими гордо и богохульно. Под этим понимается не что иное, как претензия на божественность. И имена у него на головах богохульные, и говорит он о себе богохульно, то есть называет себя Богом. Здесь Иоанн снова ориентируется на 7 главу книги Даниила, где о маленьком роге говорится, что он изрекает богохульство. Даниил 7:8, 20-25. Хулится при этом не только имя Божие, но и жилище Бога, и живущие на небе, то есть все относящееся к небесному божественному миру. А какова же цель этой безбожной власти? Указано в 7 и 8 стихе. Вести войну со святыми, победить их, власть над всяким народом земли, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Итак, цель безбожной власти – истребление церкви, преследование христиан. Это соответствует надменности и дерзости Римской империи, которая не может переносить Церковь Христову и вообще всякая власть на земле, как бы она ни притворялась даже пособницей Христа, имеется в виду государственная власть, тем более претендующая на все власти, на абсолютность, она так или иначе будет враждебна Христу и его церкви. Выражение «вести войну со святыми и победить их» напоминает нам о книге Даниила 7:21. «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их». Когда о Римской империи говорится, что ей дана была власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем, то это снова сознательный контраст к Агнцу из пятой главы, который искупил для Бога людей из всякого колена, и языка, и народа, и племени. Вот надо сказать, что это выражение «всякое колено, язык, народ, племя» встречается в книге «Апокалипсис» ровно 7 раз. И обозначает всех жителей земли. И из стиха 8, 13 главы «Апокалипсиса» читатель узнает, что властное притязание Римской империи распространится на всю землю и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Ну, это довольно трудно понять, что означает Агнец, закланный от создания мира. И кажется бессмысленным. Ведь Агнец вовсе не от заклания мира был, не от создания мира был заклан. Поэтому прежние толкователи вообще вычеркивали упоминание закланного Агнца как неудачную вставку. Возможно, это справедливо. Если же не прибегать к этому предположению, можно переводить и так. «И поклонятся ему все живущие на земле, имена которых от создания мира не написаны в книге жизни у закланного Агнца». Пожалуй, так будет лучше. Христианину, которому и направлена книга Откровения, тем самым дается понять, что ситуация будет еще хуже, чем сейчас. И избежать этого невозможно, как говорит апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, так нам суждено. Но христианин сможет выдержать эту ситуацию только в том случае, если он покажет, что его имя написано в книге жизни у Агнца. Поэтому от него требуется терпение и выдержка. Не надо рассчитывать на то, что все скоро изменится. Требуется мужественная выдержка. Ну а что за книга жизни у Агнца? Ну, имеется в виду такой реестр, ну, символический, конечно, книга гражданства в Царстве Небесном. Как говорит тот же апостол Павел, у всех у нас гражданство небесное. Ну, помимо того, что мы имеем каждый какое-то земное гражданство, но наше истинное и подлинное гражданство – это гражданство в Царстве Божьем. Вот там-то и есть эта книга, в которой мы записаны. Далее призыв ко вниманию. 9 стих. «Кто имеет ухо, да слышит». И вот этим призывом ко вниманию вводит Иоанн увещание христианам. Что же за увещание? 10 стих. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых». Ну вот это увещание 10 стиха толкует, по видимости, безнадежную ситуацию христиан перед безмерной мощью Рима, как ситуацию, предусмотренную провидением Божьим. И ссылка при этом на книгу пророка Иеремии, 15 глава, 2 стих. У Иеремии-то сказано вот что. «Кто обречен на смерть, иди на смерть, и кто под меч, под меч, и кто на голод, и кто в плен, в плен». Но, к сожалению, в русской версии текста Откровения все звучит совсем не так, и цитата из Иеремии искажена, и тем самым теряет свой подлинный смысл, ведь у Иеремии, Иеремия призывает к верности, к терпению в свидетельстве, в мученичестве. И в подлиннике, в хороших рукописях Апокалипсиса эта цитата звучит так: «Если кто в плен, идет в плен. Если кто должен быть убит мечом, тот будет убит мечом». У нас все совсем не так. А в оригинале, значит, говорится о том, что никто не может избежать своей участи мученика, если ему это определено. При этом христиане призываются к терпению. Здесь терпение и вера святых. Ну, слово «терпение» нам уже встречалось неоднократно, его лучше переводить «стойкость». Здесь нужна стойкость и верность святых. Итак, стойкость и верность – это лучше, чем терпение и вера. Вот именно стойкость, верность сделает христиан бесстрашными перед лицом мученичества. Но позиция, которую требует стих 10, исключает активное сопротивление, революцию, борьбу против государства. В уверенности, что верующие обладают небесным гражданством, поскольку их имена вписаны в книгу жизни Агнца, верующие могут противостоять гнету государственного культа и принимать неизбежные страдания – это пассивное сопротивление, не активное. Перед взором тайновидца стоит религиозно окрашенная государственная власть. Она требует от человека обоготворения властителя, кесаря, отождествления кесаря с Богом. Поэтому, если Иоанн и отвергает лояльность к этому государству как идолопоклонство, ну, вспомним, как к Богу относились в нацистской Германии к своему фюреру, как к Богу относились в Советском Союзе к Сталину, как к Богу относились к Ленину даже после его смерти. Вот это обожествление – это, конечно, идолопоклонство. И это идолопоклонство отвергается Иоанном, но это не означает отрицание государства вообще. Это только отрицание извращенной государственной власти, которая претендует на абсолютную власть над человеком. В этом случае требуется лояльность по отношению к Богу, которая выражается в принятии мучений, то есть в стойкости и верности. Но тем самым исключено активное сопротивление государственной религиозной машине. Такое сопротивление было бы лишь бессильным мятежом ничтожного меньшинства, которое тогда составляли христиане Малой Азии, которым писал Иоанн. Итак, христиане поставлены перед выбором. Или они стоят на стороне их Бога и Христа Его, или они готовы признать тоталитарную власть Римской империи, которая увенчивается требованием почитания кесаря как Бога. Что означает выбор в пользу Бога, христианам тоже становится ясно. Они должны быть готовы, полагаясь на Бога, принять на себя мученичество. Но это мученичество увенчается победой. Вот, дорогие радиослушатели, сегодня мы с вами разобрали первую половину 13 главы книги Откровения с 1 по 10 стихи, где говорится о звере из моря. В следующий раз мы с вами будем обсуждать еще другого зверя, зверя из земли. Это вторая половина 13 главы. Это очень интересные фигуры в книге Откровения, богоборческие фигуры. Тут вообще выступают четыре богоборческие фигуры в этой книге. Дракон, сатана, зверь из моря, зверь из земли, и мы еще увидим некую блудницу вавилонскую. Но это чуть дальше. Сегодня мы с вами заканчиваем наш сегодняшний обзор. Я прощаюсь с вами до нашей следующей встречи в эфире. До свидания, всяческой вам благодати Божией.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в пятницу в 21:40.

0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!

0: прозвучали песнопения пасхальных крестного хода и начало заутренни в исполнении русского хора в Париже под управлением Федора Поторжинского. Запись архивная.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю о Самаряныне. Нынешнее Евангелие научает нас многому. Во-первых, научает тому, чтобы все мы жаждали воды живой или благодати Божией для душ своих. Аще бы ведала еси дар Божий, и кто есть глаголи ти дашь тьми пити, говорит Господь, ты бы просила у него и дал бы ти воду живу. Никакие земные блага не утолят жажды души нашей. Утолит ее одна благодать Божия. «Жаждой да грядет ко мне и да пиет», — говорит Господь. Во-вторых, тому, чтобы все мы жили в живом и всегдашнем памятовании везде присутствия и всеведения Божия. Ибо Господь открыл женщине-самарянке, что Он знает всю жизнь ее, и от Него ничто не может утаиться. В-третьих, научает нас поклоняться Богу духом и истиною, то есть научает нас обращать особенное внимание на внутреннее расположение, на искренность сердца во время молитвы, а не на внешние только принадлежности молитвы, на место, на вещи, на форму, как, например, мнимые наши староверы гоняются за сложением перстов для крестного знамения, за старыми иконами, за старыми книгами церковными, за старым напевом и прочее. «Духом и истиною достоит кланяйтесь», — говорит Господь. В-четвертых, научает нас тому, чтобы мы первейшим делом земной нашей жизни считали угождение Богу и спасение души своей, а не попечение о явствах и питии, или самое едение и питие, не попечение об одеждах, о приобретении богатства, об удовольствиях и развлечениях. Этому Господь научает нас словами «Мое брашно есть, да сотворю волю пославшего мя и совершу дело Его». А воля пославшего Его какова? «Се же есть воля пославшего мя Отца, да все, еже даде ми, не погублю от Него, но воскрешу, е в последний день». И еще «Да всяк видей Сына и веруей в Него, имать живот вечный». То есть мы все неотложно должны спасаться через исполнение воли Божией и жить в надежде воскресения и жизни вечной. И в-пятых, наконец, научает нас тому, чтобы вера в Господа нашего Иисуса Христа была разумна, основательна, тверда и непоколебима, чтобы мы веровали в Него не за беседу других о Нем, но и на основании своего собственного опыта в истине, свете и животворности своей веры. Каждый должен сам вкусить и видеть, яко благо Господь. Кто сам своим размышлением и внутренними, сердечными или и явными опытами не дошел до уверенности в истине и спасительности своей веры, того вера еще шатка. А кто сам вкусил дара небесного и был причастником Духа Святого, и вкусил доброго Божия глагола и силы грядущего века, того вера основательна. Итак, все стремитесь со всем усердием стяжать душам своим благодать Божию, как наилучшее, нетленное, неприходящее, а вечное сокровище душ, приносящее с собою в душу очищение грехов, мир и свет душевную, любовь, радость о Духе Святе и как ручательство за неоскудение и в земных благах. Ибо сказано самою истиною «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся вам». Просите этой благодати у Господа. Он сам приглашает желающих ее за получением к себе. «Аще кто жаждет, да грядет ко мне и пиет». Все живите в памятовании и в чувстве всеведения и все присутствия Божие. Не забывайте никогда, что Бог на всяком месте и непрестанно все видит и слышит. И старайтесь жить с крайней осторожностью. Исправляйте помышления, очищайте мысли сердца своего. Не говорите слов праздных, осудительных, неблагопристойных, бранных, гнилых. Остерегайтесь всемерно дел худых, ибо сердцеведец Господь все знает и за все будет судить. Молитесь Богу дома и в храме, и на всяком месте искренно, от души, с уверенностью, что Бог внимает нам на всяком месте, но особенно, впрочем, во храме, как сказано, «Дом мой, дом молитвы есть». Не привязывайте своего благочестия к известным только, например, старым иконам, если кто имеет такую немощь, или к мнимо-старинному крестному знамению, или ко кресту только осьмиконечному, или к какому-то именно храму. Вся сила в сердце, в духе, в истине, в любви к Богу и ближнему, духом и истиною должно кланяться. Как духом и истиною кланяться? А вот как. Согрешил ты. Сознай искренно свой грех, раскайся в нем и решись его больше не повторять. Обидел кто тебя? Не помни обиды, не мсти, а прости обидчику и помолись за него, как говорит Господь, молитесь за творящих вам обиду. Слышишь чтение и пение и возгласы священнослужителя в церкви, вникай в смысл, в дух того, что читается, поется, возглашается, прилагай силу всего этого к сердцу своему, чувствуй это, проникайся этим, сливайся в одном духе с духом церкви, и ты будешь молиться духом и истиною. Далее. Первейшим делом своей жизни считайте не суетные дела этой привременной жизни, а исполнение воли Создателя своего и спасение души своей, для которого Сын Божий сошел с небес, пострадал, умер и воскрес. Неленостно посещайте храм Божий. Читайте дома Слово Божие, которое полезно к учению, к обличению, к наказанию в правде. Преуспевайте в кротости, незлобии, терпении, взаимной любви. Не имейте пристрастия ко временному и тленному. Мудрствуйте о горнем, небесном, вечном Отечестве. Очищайте слезами покаяния души свои. Да не застигнет вас час смертный, как тать в нощи. Наконец, стяжите веру в Господа твердую. Просите ее у Господа, если кто не имеет такой веры, и дастся ему. Не за беседу нашу только веруйте в Господа, но на основании собственного внутреннего опыта в истине животворности, сладости и святости нашей веры. Вы должны все говорить нам, как самарянки и я сограждане. Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали, сами видели и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос. Аминь.
1: Слово в неделю о самарянине святого праведного Иоанна Кронштадтского читал Георгий Корольчук.

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал восьмой ирмоз пасхального канона композитора Артемия Веделя.

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Александра Глебова.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней беседы – шестая часть Никео-Цареградского символа веры, которая завершает собой учение Церкви, относящееся к земному служению Христа Спасителя. Период пребывания в этом мире воплотившегося Бога заканчивается вознесением. «И вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца». Так говорит о вознесении символ веры. Вознесение – это последнее дело служения Господа Иисуса Христа на земле. А вознесение мы знаем из Слова Божия. В 40-й день после воскресения Господь вывел Своих учеников из Иерусалима по направлению к Вифании, на Елеонскую гору, и там, преподав последнее наставление ученикам, Христос благословил их и стал возноситься, то есть подниматься вверх на небо. Апостол-евангелист Лука заканчивает свое Евангелие повествованием о вознесении и начинает книгу Деяний апостольских, которая также, как известно, была написана апостолом Лукой, начинает ее также с описания этого события. Правда, уже более подробно. Я вам сейчас напомню два этих текста, из которых мы, собственно, и знаем о вознесении Господнем. «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь». Вот это последние слова Евангелия от Луки. А теперь отрывок из самого начала книги «Деяний апостольских», с 6 стиха 1 главы. «Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилево? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на него, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. Но куда же Господь вознесся от земли? Он вознесся туда, откуда и сошел в этот мир. Третья часть символа веры говорит, что земная искупительная миссия Сына Божия началась с того, что Он нас ради человек и нашего ради спасения сошел с небес. И завершается дело спасения рода человеческого вознесением на небо. Как мы уже говорили, на языке Библии слово «небо» или «небеса» означает не то голубое небо, которое мы видим над своей головой, не космос. Под небом в Библии подразумевается мир духовный. Совершенно иное измерение, которое нам, людям, живущим в трехмерном пространстве, непонятное и необъяснимое. Каждый из нас в той или иной степени ощущает на себе воздействие духовного мира. Более того, каждый из нас призван быть участником борьбы, которая происходит в духовном мире, той невидимой брани против духов злобы поднебесных, как говорит об этом апостол Павел. Но понять или даже представить себе, что представляет из себя тот небесный мир, нам не дано. Из этого мира мы пытаемся всмотреться в него как бы через тусклое стекло, гадательно, по слову того же апостола Павла. И познаем мы ту реальность, увидим ее лицом к лицу только тогда, когда сами перейдем грань, отделяющую мир физический от мира духовного, и сами станем частью небесного мира. Собственно, и Слово Божие не раз подчеркивает, что Христос был вознесен за границы физического мира. Апостол Павел в своих посланиях ясно и недвусмысленно указывает, что Христос прошел небеса и вошел превыше всех небес, дабы наполнить все. Вот это свидетельство откровения как раз и указывает на то, что Сын Божий вошел не в видимое небесное пространство, а в вечную славу, которая ему присуща прежде бытия мира. Символ веры говорит, что вознесшийся Христос сел одесную Бога Отца. Одесную по-русски значит справа. по правую руку от Бога Отца. Основание таковому утверждению мы находим также в Священном Писании. Апостол Павел, раскрывая учение о божественном достоинстве Христа, говорит, что Бог, славы воскресив Христа из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего. Книга «Деяний апостольских», повествуя о страданиях первомученика архидиакона Стефана, сообщает, что он перед своей кончиной, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога. А евангелист Марк в Евангелии прямо говорит о том, что Господь вознесся на небо и воссел одесную Бога. И, собственно, на основании всех этих свидетельств в символ веры вошли слова «сидящего одесную Отца», которые указывают на божественное достоинство Сына Божия. Но все-таки что это означает? Почему Священное Писание не раз указывает на то, что Христос по своему вознесению воссел одесную Бога, по правую руку от Отца? Это разъясняет преподобный Иоанн Дамаскин в своем труде, который называется «Точное изложение православной веры». Он замечает, что Христос телесным образом сел по правую руку Бога и Отца, но о правой руке Отца говорим мы не в местном смысле, ибо каким образом неописуемый мог бы иметь правую руку, ограниченную местом? Ибо правая рука и левая принадлежат тому, что ограничено, но под правой рукой Отца разумеем славу и честь Божества, в которой Сын Божий, как Бог и как единосущный с Отцом, находясь прежде веков, впоследок дней воплотившись, пребывает и телесным образом, так как плоть его прославлена вместе с ним, ибо он вместе с плотью его приветствуется единым поклонением со стороны всякой твари». То есть то, что Христос воссел одесную Бога Отца, это, конечно, образ, в котором заключается та истина, что Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, вознесся на небо с человеческой плотью, прославленной плотью, но человеческой. И он имеет поклонение наравне с Богом, как говорит апостол Петр, что Христос вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. То есть силы небесные поклоняются Сыну человеческому как Богу, наравне с Богом Отцом. Сидение одесную Отца – это некий знак равенства между человеком и Иисусом Христом и Богом. Ведь, как говорит тот же Иоанн Дамаскин в уже упомянутом труде, Христос сидит одесную Отца и божески, и человечески, желая нашего спасения и совершая божески как промышление о всех вещах, так и сохранение и управление, человечески же помня о своих занятиях, бывших на земле, и видя, и зная, что ему поклоняется всякая разумная тварь. Господь, придя в этот мир, сойдя с небес и воплотившись, в личности Иисуса Христа соединил Бога и человека, небесное и земное. Соединил неразлучно. И его вознесение, восшествие на небо, не есть развоплощение. Сошел с неба только Бог, но вознесся на небо Бога-человек, о чем, собственно, и свидетельствует нам кандак праздника Вознесения. Напомню, что кандак – это такая молитва, в которой излагается суть праздника. Так вот, в кандаке Вознесения мы находим такие слова: «Еже о нас, исполнив смотрение, и я же на земли, соединив небесным, вознесся и сивославе Христе Боже наш». То есть, придя на землю и соединив с собой человеческое естество, Господь возносит его на небо, в неведомое нам измерение, в лоно Святой Троицы. Помимо своего божества, он возносит туда свою человеческую плоть и навсегда соединяет небесное и земное. Он не то, что приближает человека к Богу, но соединяет человека с Богом. Святой Иоанн Златоуст в одной из своих проповедей говорит: «Если ты хочешь измерить величие человеческое, невзирай на престолы царей. Не оглядывайся туда, где живут мощные и властные мира сего. Вознеси взор свой к престолу Божию, и ты увидишь сидящего одесную славы Отчей, Сына Человеческого». Вот, размышляя о воскресении Христова, мы с вами уже говорили, что воскресение – это не просто то, что произошло в жизни одного человека. Христос – это первенец из умерших. Он положил начало воскресению

0: и радости этой жизни Господь и создал человека. Христос показал нам то место, куда каждый из нас призван, одесную Бога и Отца. Вот подводя итог того учения Церкви, которое говорит о спасении рода человеческого через воплощение, жизнь, страдания, воскресение и вознесение Господа Иисуса Христа, мы должны сделать для себя следующий вывод. Бог сотворил этот мир и человека по своей любви. Сотворил человека по своему образу и подобию, для того, чтобы человек через труд, через самосовершенствование, через послушание воли Божией достиг богоподобия и стал участником божественной жизни. Но человек отказался от цели бытия, он совершил грех, отвернулся от Бога, решил самостоятельно, своим путем искать счастье в этом мире. Вся ветхозаветная история показывает, что ни счастья, ни радости, ни полноты жизни человек в своей оторванности от Бога обрести не мог. Не мог ни в жизни, ни после смерти. Человечество находилось в ужасающем состоянии. В состоянии изолированности от божественной благодати. Бог по своей любви приходит на помощь людям. Спасает род человеческий. Он приходит в этот мир и через соединение божества и человечества в личности Иисуса Христа дарует исцеление всей человеческой природе. Возвращает людям дар своей благодати. Иисус Христос – это Бог и человек. Бога-человек. По своему человечеству он во всем подобен нам, кроме одного, в нем не было греха. Грех привел человечество к тяжелым последствиям, самым страшным из которых является страдание и смерть. И Христос, будучи без греха, берет на себя все последствия наших грехов. Человечество должно исцелиться изнутри, ведь грех – это в первую очередь болезнь, страшная болезнь. Преподобный Иоанн Кассиан так и говорит, грех делает нас более несчастными, чем виновными. И человека можно сколько угодно лечить лекарствами, но если сам организм не может бороться, то все усилия врачей окажутся бесполезными. У человека должна быть то, что мы называем здоровая иммунная система, чтобы организм мог сопротивляться болезни, и только тогда какие-то внешние препараты могут помочь преодолеть болезнь. Но если у человека отсутствует иммунитет, то что бы ни делали извне, такой человек обречен. И вот поэтому невозможно было исцеление человека от греха извне. Бог не мог просто вновь вернуть людям свою благодать, свою силу. Не было того, кто смог бы ее воспринять. Сама человеческая природа нуждалась во внутреннем исцелении и восстановлении, чтобы потом, опираясь на дар божественной благодати, противостоять злу. И Господь принимает на себя самые крайние последствия человеческого греха, страшные страдания и смерть. Во всех их полностью покоряется воле Божией, уже не человеческая свобода, которая совершенно естественно не хочет для себя страданий и смерти, но Бог опускается в эту бездну человеческого горя, как бы наполняет ее, и с того времени присутствует с каждым страдающим человеком, укрепляет его и помогает ему, и дает силы выйти победителем из тех испытаний, которые выпали на его долю. А затем воскресение, победа Христа над смертью. Мы с вами на прошлой беседе достаточно подробно говорили об этом радостном для всех нас событии. И, наконец, вознесение. Вознесение – это уже не исцеление человека от греха и смерти, а его предельное прославление, обожение. И это обожение может достичь каждый человек, если он во всем последует за Господом. И земная жизнь Христа – это, кроме всего прочего, еще и пример. Пример того, как человек может стать Богом. Ведь Христос по своему человечеству полностью выполнил замысел Божий о человеке, уподобился Богу и в результате достиг обожения своей телесной и духовной природы. Жизненный пример Иисуса Христа – это то, к чему Господь призывает каждого человека. Мы с вами уже не раз говорили, что, создав человека по подобию, Господь как бы пригласил человека стать участником божественной жизни, стать как Бог. И однажды в истории это призвание было выполнено человеком и Иисусом Христом. На этом наша передача подходит к концу. Через неделю мы с вами продолжим наши беседы о символе веры. Храни вас всех Господь. До свидания.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучала беседа протоиерея Александра Глебова.
2: Дорогие друзья! Продолжение слушайте в понедельник в это же время.

0: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильные иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Благая весть для язычников. В неделю пятую по Пасхе. В те дни гонение, возникшее после убийства Стефана, привело к тому, что братья рассеялись, дойдя до Финикии, Кипра и Антиохии, и проповедовали слово, но только иудеям. Однако некоторые из них, родом с Кипра и из Киринеи, придя в Антиохию, стали проповедовать также и эллинам, благовествуя им Господа Иисуса. И рука Господа была с ними, и велико было число уверовавших, которые обратились к Господу. Эта новость дошла до слуха церкви в Иерусалиме, и оттуда в Антиохию послали Варнаву. Когда он прибыл и увидел благодать Божию, то возрадовался и всех убеждал оставаться искренне верными Господу, потому что он был добрым человеком, исполненным Духа Святого и веры. И немало народу присоединилось к Господу. Варнава же отправился в Тарс на поиски Савла, и, найдя его, привел его в Антиохию. Тогда им удалось целый год провести вместе в церкви и обучить там немало народа. Это в Антиохии учеников впервые стали называть христианами. И ученики постановили, что каждый из них, кто как сможет, соберет пособие в поддержку живущим в Иудее братьям. Так они и сделали и послали собранное к пресвитерам, поручив это Варнаве и Савлу. Книга «Деяний святых апостолов», глава 11, стихи с 19 по 26 и с 29 по 30. Слова книги «Деяний», непосредственно предшествующие сегодняшнему апостольскому чтению, таковы: «И язычникам дал Бог покаяние и жизнь». Книга «Деяний», глава 11, стих 18. Так, прославляя Бога, с радостным удивлением заявили бывшие в Иерусалиме апостолы и верующие братья, выслушав рассказ Петра о событиях, связанных с крещением римского сотника Корнилия и других язычников. «Язычникам дал Бог покаяние и жизнь». Это было смелое высказывание для воспитанных в ветхозаветном иудействе людей. и оно знаменовало собою начало новой исторической эпохи. Неспешно, шаг за шагом, огромная многонациональная Римская империя, в которой лишь ничтожная горстка населения что-то слышала о вере в единого Бога, не говоря уже о вере в Иисуса Христа, становится христианской. И сегодняшнее чтение повествует нам о самых первых шагах вселенской христианизации. По вполне понятным причинам принято считать Иерусалимскую церковь церковью-матерью. Однако по отношению ко всем народам, бывшим языческими, это не совсем справедливо, ибо первой церковью, состоявшей из бывших язычников, была Антиохийская церковь. Об этом и рассказывает нам сегодня евангелист Лука. Это из Антиохийской церкви началось победоносное продвижение христианства по всему языческому миру. Это в Антиохии впервые прозвучали даже сами слова «христианин», «христианский». Было это в середине 40-х годов после Рождества Христова в правлении римского императора Клавдия. И, шутки ради, можно было бы сказать, что церковью-матерью для нас всех, вышедших из океана языческих народов, является именно Антиохийская церковь. Иерусалимской же церкви в таком случае остается почетное место церкви-бабушки. Внешне побудительной причиной распространения христианства в языческом мире послужила мученическая смерть Стефана и последовавшие за этим трагическим событием преследование верующих во Христа в Иерусалиме и в Иудее. Позже, осмысляя историю распространения Евангелия, апостол Павел писал, что мир своей мудростью не признал Бога в самой премудрости Божией, то есть в Иисусе Христе. Мир распял премудрость, посчитав ее безумием и соблазном. Тогда Богу благоугодно было послать в этот мир апостолов и безумием евангельской проповеди спасти верующих. Первое послание Коринфянам, глава 1, стих 21. Рассеявшиеся в результате гонения ученики Иисуса Христа повсюду несли слово благовестия. Во-первых, Иудею, потом и Эллину. Послание к Римлянам, глава 1, стих 16, и также глава 2, стих 10. Во исполнение заповеди Спасителя свидетельствовать о Нем в Иерусалиме и по всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Книга Деяний, глава 1, стих 8. Да, парадоксальный факт, о котором святой Иоанн Златоуст сказал: «Гонение немало пользы принесло проповеди, ибо любящим Бога все содействует ко благу». Послание к Римлянам, глава 8, стих 28. Так в истории Церкви бывало неоднократно. Итак, в сегодняшнем чтении кратко рассказано об одном из величайших событий всемирной истории, о том, как впервые благая весть проповедовалась язычникам, которые здесь, как и в других местах Нового Завета, названы эллинами. Это не название этнической группы эллинов, то есть греков, но обозначение всего языческого населения Римской империи, которое говорило на греческом языке, бывшем языком международного общения и культурной общности. Рассказ евангелиста делится на три части. После общего сообщения о рассеянии братьев сначала говорится о самых первых шагах проповеди язычникам в Антиохии. Затем повествуется о проповеди пришедшего из Иерусалима в Антиохию Варнавы. Наконец, о совместной проповеди Варнавы и Павла в той же Антиохии. Все три части отмечают успех миссии. Велико было число уверовавших, немало народа присоединилось к Господу, апостолам удалось обучить там немало народа. Завершается рассказ с сообщением о том, что учеников Иисуса Христа впервые стали называть христианами. Все это происходило в столице Сирии, в городе, который современники называли Антиохией Прекрасной и царицей Востока. Удивительно, мы даже не знаем имен тех людей, которые еще до Варнавы и Павла стали первыми вестниками Иисуса Христа в среди язычников и были родоначальниками универсальной церкви, состоявшей из иудеев и язычников. Нам известно лишь то, что они пришли с Кипра и из Киренеи, города в Северной Африке. Так имена великого множества подвижников, святых героев и мучеников Христовых не вошли в аналы истории, но навечно записаны в книгу жизни у Бога. У истоков новой миссии стоит фигура Варнавы, который, по замечанию автора Деяний, был мужем благим, исполненным Духа Святого и веры. Его слово обладало особым даром убедительности и утешительности, что подчеркивало и само его имя Варнава, что означает «сын утешения». И в том, что в Антиохию из Иерусалима был послан именно этот человек, мы усматриваем провидение Божие. Ведь если бы туда был направлен последователь Иисуса Христа, который строго придерживался бы требований закона Моисея, а таких в Иерусалиме было большинство, то он повел бы себя так же, как те рассеявшиеся братья, которые проповедовали евангельское слово исключительно иудеям, и которым даже в голову не могло прийти, что Евангелие предназначено также для ушей и сердец язычников. Но мы знаем, что именно известный своей добротой и щедростью Варнава, книга Деяний, глава 4, стих 36-37, поддержал апостола языков Павла, когда в Иерусалиме все боялись и сторонились его. Книга Деяний, глава 9, стих 27. И вот теперь, когда Варнава в Антиохии увидел массовое присоединение язычников к Господу Иисусу, он очень обрадовался этой благодати Божией и в то же время понял, что на дальнейшую миссию следует направить Павла, того человека, который и был для этой цели избран Господом. Не считаясь с трудностями путешествия, Варнава отправился в Тарс на поиски Павла, нашел его и привел с собою в Антиохию. Сколь дальновидно было это решение Варнавы, показала вся дальнейшая история Церкви Христовой. Еще одна важная тема затронута в сегодняшнем чтении — тема милосердия и взаимопомощи. Узнав о том, что скоро по всей Вселенной будет великий голод, антиохийские христиане решили собрать средства для помощи в трудные времена живущим в Иудее братьям. Как прежде иерусалимские верующие щедро распределяли материальную помощь и разделяли всем, смотря по нужде каждого, книга Деяний, глава 2, стих 45, так и теперь антиохийские верующие из язычников послали помощь в Иерусалим по достатку своему. Глава 11, стих 29. «И снова по промыслу Божию стихийное зло послужило ко благу христиан. Для них и голод делается поводом ко спасению, случаем к милосердию», по словам блаженного Феофилакта. В дальнейшем апостол Павел будет строго следовать принципу братской взаимопомощи, и основанные им церкви в разных местах империи будут материально поддерживать нуждающиеся церкви Иудеи. Эта помощь символизировала единство во Христе бывших иудеев и бывших язычников. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны послужить им и в телесном. Послание к римлянам, глава 15, стих 27. Не напоминает ли это не так давно пережитые нами материальные трудности, когда тысячи и тысячи добросердечных братьев и сестер в разных странах делали сборы и присылали нам в Россию то, что принято называть гуманитарной помощью? Прекрасный пример и урок всем нам.
4: Прозвучало апостольское чтение в неделю пятую по Пасхе. Перевод и комментарии архимандрита Инария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости Санкт-Петербургской митрополии». У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Санкт-Петербургской духовной академии состоялась 18-я студенческая научно-богословская конференция. Состоялось заседание консультативного совета, учрежденного в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и Выборгской епархией. В деревне Югостице пройдет первый субботник по расчистке территории Покровского храма. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 12 и 13 мая в Санкт-Петербургской духовной академии состоялась 18-я студенческая научно-богословская конференция, на которой участники представили свои доклады по 12 тематическим направлениям. Первый день конференции начался с пленарного заседания. Ведущим выступил проректор по научно-богословской работе академии, кандидат богословия, кандидат исторических наук, протоиерей Константин Костромин. Открывая конференцию, отец Константин обратился к собравшимся со вступительным словом и зачитал приветствие ректора Санкт-Петербургской духовной академии епископа Петерговского Силуана. Участники конференции выступили с докладами. Далее состоялась презентация ряда выпущенных и готовящихся изданий Санкт-Петербургской духовной академии, приуроченных к 80-летию с момента возрождения духовных школ на Неве. Пленарное заседание завершилось презентацией монографии доктора филологических наук Юлии Балакшиной «Петербургские заступники» протоиерей Константин Агеев. Затем участники перешли к работе по секциям. 12 мая прошли секции по библеистике, литургике, общецерковной истории, истории Русской Церкви в допетровский период, истории Санкт-Петербургской духовной академии, христианству у тюркских народов. 12 мая в рамках пленарного заседания 18-й студенческой научно-богословской конференции в Санкт-Петербургской духовной академии прошла презентация, выпускаемой издательством Санкт-Петербургской духовной академии, новой книжной серии, посвященной 80-летию возрождения ленинградских санкт-петербургских духовных школ. Ведущим мероприятия выступил директор издательства Дмитрий Волушков. Участникам конференции были представлены 5 новых книг. «Время спасения России приближается. Жизнь и церковное служение архиепископа Феофана Быстрова». О книге рассказал ее автор, известный петербургский историк, профессор Михаил Шкаровский. «Богословские дисциплины в Санкт-Петербургской духовной академии синодального периода». Подробно о книге рассказал ее редактор, специалист по истории синодального периода Русской Православной Церкви, доцент кафедры церковной истории Дмитрий Карпук. «Очерки русской гносеологии XIX-XX веков». Книга основана на кандидатской диссертации «Проблемы гносеологии в освящении русских христианских мыслителей», защищенной в 1973 году в Ленинградской духовной академии. Подробнее о книге, находящейся в данный момент в печати, рассказал ее автор, почетный доктор богословия, профессор кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии, протоиерей Владимир Мустафин. Также директор издательства рассказал участникам конференции о двух книгах из юбилейной серии, в данный момент находящихся в работе. «Ленинградская духовная академия конца 1940-х, середины 1960-х. Образование и наука». Книга основана на защищенной 24 февраля прошлого года кандидатской диссертации по теологии выпускника аспирантуры Санкт-Петербургской духовной академии священника Николая Тарнакина. И протоиерей Николай Гундяев «Жизнь через проповедь». Все издания, посвященные 80-летию возрождения ленинградских санкт-петербургских духовных школ, выпускаются в особом торжественном оформлении и снабжены фирменным логотипом юбилейной серии. 14 мая Санкт-Петербургская духовная академия в сотрудничестве с Московским государственным университетом имени Ломоносова в очном и дистанционном формате провела совместный круглый стол «Языковая компетенция и духовные ценности в системе высшего образования». Модераторами мероприятия выступили старший преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии священник Иоанн Иванов и профессор Московского государственного университета имени Ломоносова Марина Юрьевна Сидорова. Первым выступающим стала Марина Юрьевна, представив доклад на тему «Смысл и шум. Филолог под воздействием внешних дискурсов». Далее круглый стол продолжился выступлением профессора МГУ имени Ломоносова Елены Васильевны Петрухиной. Ее доклад был посвящен исторической памяти современного русского языка с точки зрения ответственности говорящим на нем. Также в рамках конференции выступил секретарь ученого совета, руководитель международного отделения Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Дмитрий Сизаненко. В докладе «Герменевтика богословской лексики. Что учитель должен знать, прежде чем говорить с детьми о вечном?» он подчеркнул значение междисциплинарного диалога между богословием, филологией и современным гуманитарным знанием, отметив важность сохранения духовных и культурных оснований образования. Председатель миссионерского отдела Выборгской епархии Ирей Михаил Котов наряду с коллегами из Тихвинской и Гатчинской епархии принял участие в совещании, посвященном развитию внутренней и апологетической миссии в епархиях Санкт-Петербургской митрополии. Совещание возглавил председатель миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии Ирей Николай Святченко. Были рассмотрены документы по внутренней и апологетической миссии, принятые на Священном Синоде, определены сроки отчетности и координации деятельности отделов. 14 мая в Доме дружбы Ленинградской области состоялось второе заседание двустороннего консультативного совета, учрежденного в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и Выборгской епархией. В своем приветственном слове секретарь Выборгской епархии протоиерей Игорь Аксенов отметил: «Для нас важно наладить работу совета на постоянной основе в соответствии с принятым положением о нем и выйти на уровень системного взаимодействия между комитетами и департаментами правительства Ленинградской области и профильными отделами и комиссиями Выборгской епархии в целях реализации соглашения, которое было составлено в парадигме указа номер 809 президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В рамках заседания представители правительства дали ответы на предложения Выборгской епархии, прозвучавшие на первом заседании Совета в 2025 году. Следующее заседание Совета намечено на конец ноября, начало декабря текущего года. По благословению Преосвященнейшего Митрофана, епископа Гатчинского и Лужского, в субботу 23 мая 2026 года состоится первый масштабный субботник по расчистке территории старинного храма в честь покрова Пресвятой Богородицы в деревне Югостицы Лужского района. Трудами добровольцев планируется расчистить храмовую территорию от сорной растительности, молодой поросли и упавших деревьев, а также убрать строительный мусор вдоль наружного периметра стен здания. В 10 утра состоится молебен перед началом доброго дела с прошением помощи Божией в возрождении храма. С 10:30 до 14 часов пройдут работы по расчистке территории. Приглашаются местные жители, прихожане храмов Гатчинской епархии, волонтеры и все неравнодушные люди, желающие внести свой вклад в дело восстановления Покровского храма, принять участие в субботнике. Для работы рекомендуется взять удобную одежду, а также инструмент – грабли, пилы, секаторы, лопаты. Покровская церковь в Югостице построена в середине XIX века, освящена в 1859 году по инициативе Елены Павловны Белосельской-Белозерской в память о муже. Пятиглавый каменный храм, возведенный в русско-византийском стиле, долгие годы пребывает в заброшенном состоянии. Предстоящий субботник призван начать процесс его консервации и последующего восстановления. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
4: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 37-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 15 главы.
1: В те дни Павел и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими. Слово Господне. По некоторым времени Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви.
0: Послушайте 38-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 10 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от отца моего. За которые из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство. И за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: Я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий? Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы с вами сегодня слышали, как апостол и евангелист Иоанн Богослов повествует о беседе, которую имел Господь Иисус Христос с иудеями в храме Иерусалимском. Христос пришел в Иерусалим на праздник обновления храма. Это был праздник, учрежденный во втором веке до Рождества Христова Иудом Маковеем в знак очищения Иерусалимского храма от языческих алтарей, которые в нем воздвиг правитель Иудеи Антиох Епифан, стремившийся эллинизировать свою страну и приобщить ее к греческой культуре и религии. К тому же он был столь неудержим в своем стремлении, что установил в Иерусалимском храме статую Зевса для поклонения и пытался принудить иудеев поклоняться греческим богам. Вот такая политика насильственного насаждения эллинизма привела к восстанию, которое возглавил священник Матофия вместе с 5 своими сыновьями, которые вошли в историю как Маковеи. В течение 3 лет они разбили войско Антиоха и очистили Иерусалимский храм от языческих капищ, восстановив в нем поклонение единому и истинному Богу. И вот в память об очищении храма от языческих алтарей и восстановлении жертвенника Богу был установлен праздник обновления, который праздновался каждый год в течение 8 дней. Кстати, праздник память братьев Маковеев церковь также вспоминает 14 августа по новому стилю. Христос пришел на этот праздник обновления, и к нему, воспользовавшись случаем, подходят старейшины иудейские и задают ему прямой вопрос: «Скажи, ты ли Христос или нет? А тебе ли пророчествовали пророки, или нам ждать кого-то другого?» Ответ Христа чуть ли не стоил ему жизни. Он сказал: «Я и Отец одно есть. То есть, другими словами, он сказал, что он есть Бог. Сказанное было воспринято как богохульство, и иудеи схватились за камни, чтобы убить ими Христа. Да, они ожидали Мессию, но представляли его себе как человека, пускай великого человека, как царя, наверное, такого, каким был Давид, который восстановит блестящее царство Израиля. Они все представляли Мессию как величайшего пророка, как избранника Божия, но не как самого Бога. Признать в человеческом облике Бога было просто святотатством. Бога было строго запрещено изображать, да и представить его себе было невозможно. И вдруг Христос, ну, с их точки зрения, обыкновенный человек, называет себя Богом. Реакция была вполне ожидаемая. Иудеи берутся за камни. Евангелист говорит, что Христос уклонился от их рук, то есть, значит, еще не пришел его час. Но вот что важно. Утверждение Христа о том, что Он и Отец одно есть, что Его природа божественна, и то, что Он есть Бог, является краеугольным камнем нашей веры. И именно поэтому острие всех атак на христианство было направлено именно на то, чтобы опровергнуть эту истину, поколебать в людях веру, что Христос есть истинный Бог наш. Эти атаки начались уже вскоре после воскресения Спасителя. Уже в первом веке еретики, которые называли себя гностиками, от греческого слова «гнозис», что значит «знание», так вот они говорили, что обладают каким-то особым, таинственным знанием, которое якобы недоступно остальным людям. И на основании своего тайного знания они утверждали, что Христос – это не Бог, а самое возвышенное творение, которое является посредником между Богом и людьми. А в IV веке споры о природе Христа привели к созыву Первого Вселенского Собора. Александрийский священник, которого звали Арий, личность незаурядная и яркая, талантливый богослов и проповедник, стал утверждать, что Христос – самое возвышенное, ни с чем и ни с кем не сравнимое, но все-таки творение Божие. А раз творение, значит, не сам Бог. Учение Ария было осуждено как ересь. Но соборное осуждение того или иного заблуждения совсем не означает, что дьявол подчиняется этому решению собора. И на протяжении всей истории церкви всегда находились люди, которые пытались представить Христа великим человеком, пророком, моралистом, учителем нравственности, философом, кем угодно, но только не Богом. Вот и сегодня в современном обществе Христа пытаются представить на одном уровне с Магометом, Буддой, Конфуцием. О нем говорят как об одном из великих, как об основателе одной из мировых религий, но говорят как о человеке, а не как о Боге. Но я имею в виду мнение светского общества. Более того, сегодня в прессе, на телевидении бурно обсуждаются некоторые фильмы и книги, которые изображают Христа, не лишенного человеческих слабостей и пороков, что, конечно, с точки зрения христианина является кощунством, а с точки зрения современного светского общества то является просто свободным взглядом художника. Вот что это все? Почему затрагивается именно эта тема? Почему темной силе хочется представить Христа как человека, а не как Бога? Ответ достаточно прост. Если Христос не Бог, если Он не единосущен Отцу, если Он не обладает всей полнотой божественной природы, то Он не может обладать абсолютной непогрешимостью ни в своих словах, ни в своих делах. Если Он только человек, пускай даже самый великий, то Он наверняка ошибался, потому что человеку свойственно ошибаться даже самому великому человеку. А из этого следует вывод, если Христос человек, то Евангелие не является божественным откровением. Евангельские слова не могут претендовать на абсолютную истину, поскольку это слова человеческие. А значит, может быть, и другая какая-то истина. Если Христос не Бог, а человек, то все, что Он сказал, можно подвергнуть сомнению и критике. А значит, и свою жизнь строить на основании Его заповедей совсем не обязательно. Для нас с вами слова Христа «Я и Отец одно есть» как, впрочем, и все, что он нам сказал в Евангелии, является божественным откровением, Словом Божиим, истиной, следование которой открывает человеку подлинный смысл жизни. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: С 16 мая 3 мая по старому стилю Православная Церковь чтит память святых мучеников III века, супругов Тимофея и Мавры. Тимофей был сыном священника, состоял чтецом в церковном клире, а также был хранителем и переписчиком богослужебных книг. Во время гонения императора Диоклетиана святого Тимофея схватили по доносу и подвергли страшным мучениям, требуя выдать христианские книги и отречься от Христа. Мученик претерпел пытки и был распят вместе с супругой. В этот день празднуется память двух преподобных – Феодосии, игумена Киево-Печерского, и Петра Чудотворца, епископа Аргосского. Петр Чудотворец жил в X веке и был епископом в греческом городе Аргосе. Он совершил множество чудес и в мире отошел ко Господу в возрасте 70 лет. Мощи его источают мира и очень почитаются в Греции. Сегодняшний день украшен памятью трех икон Божией Матери, связанных с именами преподобных Антония и Феодосия Печерских, иконы Успения, а также Печерской и Свенской Печерской, на которых Богородица изображена с предстоящими Антонием и Феодосием. Все эти чудотворные иконы прославились скорой помощью Богородицы в защите от врагов и помощью в сражении. Свенская икона была написана преподобным Алипием Печерским в начале XII века, а прославилась в 1288 году, когда через этот образ был исцелен от слепоты черниговский князь Роман. Для этого образа князь построил близ реки Свены Брянский Свенский монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы. В соборе новомучеников и исповедников российских в этот день прославляется священномученик Николай Беневолинский. Священник Николай Беневолинский родился в Москве, окончил Московскую духовную академию и служил в московских храмах. В 30-м году у семьи отца Николая, как у лишенцев, отобрали квартиру. Им пришлось уехать в Сергиев Посад, где они скитались в поисках хоть какого-нибудь пристанища. А в 40-м году отца Николая арестовали и отправили в Таганскую тюрьму города Москвы. Тройка при НКВД СССР по Московской области осудила священника на 5 лет лагерей. Через год он погиб в Карлаге в Казахстане. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие преподобного Феодосия Киево-Печерского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Преподобный Феодосий Печерский, основатель первого общежитного монастыря на Руси, родился в начале XI века в местечке Васильеве, близ Киева. В святом крещении он был наречен Феодосием. Детские и отроческие годы будущего подвижника прошли в городе Курске, куда переселились его родители. Преподобный Феодосий с детства полюбил Церковь Божию и ежедневно ходил в храм. Отданный в обучение грамоте, он, к удивлению близких, очень быстро преуспел в учении. В 13-летнем возрасте отрок лишился отца и остался на попечении матери, пламенно любившей сына, но не сочувствовавшей влечением его сердца. Смирение же Феодосия простиралось до того, что он вместе со слугами исполнял различную тяжелую работу, одевался в простые грубые одежды без каких-либо украшений, за что получал нарекания от матери. Часто размышляя о спасении своей души, юный подвижник решил совершить паломничество во святую землю и стал усердно молиться Богу об исполнении своего желания. В то время в Курск прибыли странники, которые держали путь в Иерусалим. Он просил их взять его с собой и тайно покинул дом матери. Однако она узнала, куда ушел сын, и возвратила его домой. Разгневанная мать повелела подвергнуть Феодосия телесному наказанию, а затем заковать в цепи и посадить под замок. Через некоторое время, взяв сына обещание не убегать из дома, мать вернула ему свободу. Преподобный Феодосий стал трудиться для пользы Церкви Христовой. В одном из храмов божественная литургия порой не совершалась из-за отсутствия просфора. Святой Феодосий стал сам покупать пшеницу, своими руками молол ее и выпекал просфоры, которые относил в храм и раздавал нищим. Этому благоугодному делу святой юноша посвятил 2 года. Сверстники посмеялись над ним, но преподобный Феодосий терпеливо переносил насмешки. Враг рода человеческого возбудил против благочестивого дела мать святого. Она стала запрещать ему выпекать просфоры и даже наказывала его. Тогда святой Феодосий ушел в другой город, недалеко от Курска, к знакомому пресвитеру, и там продолжал свои труды. Мать разыскала сына и вновь силы вернула домой. За смирение и кротость юного Феодосия полюбил правитель Курска. Он неоднократно одаривал его богатыми одеждами, но святой Феодосий каждый раз отдавал их нищим, а сам продолжал носить простое платье. Для духовной борьбы со страстями святой Феодосий стал носить на теле железный пояс. От него тело кровоточило под одеждой. Но святой Феодосий с терпением и радостью переносил эти страдания. В родительском доме преподобный Феодосий прожил до 23 лет. Затем он тайно оставил дом и отправился в Киев, чтобы там принять иночество. В то время в Киеве, в пещере, совершал иноческий подвиг преподобный Антоний. Когда к святому Антонию пришел юноша Феодосий, он, провидя в нем великого подвижника, с радостью принял его. В 1032 году по благословению преподобного Антония преподобный Никон, ученик Авва Антония, постриг святого Феодосия в ангельский образ с тем же именем. Святой Феодосий с усердием начал исполнять монашеские подвиги под руководством преподобного Антония. Ночью он проводил в славословии Бога, днем занимался рукоделием. Через 4 года преподобного Феодосия отыскала мать. Она пришла в Киев и стала уговаривать сына вернуться домой, обещая не запрещать ему жить, как он хочет. Преподобный Феодосий, напротив, стал просить ее остаться в Киеве и принять монашеский постриг в одном из женских монастырей. По его усердным молитвам Господь смягчил сердце матери, и она постриглась в Киевском Никольском монастыре, где и скончалась в мире по прошествии многих лет. В 1054 году преподобный Феодосий был рукоположен в сан иеромонаха. Он ежедневно совершал божественную литургию и был для братьев примером кротости, благоговейного служения Богу и трудолюбия. Преподобный трудился в обители более других и нередко брал на себя часть трудов братьев. Носил воду, рубил дрова, молол рожь и относил каждому иноку муку. В знойные ночи он обнажал свое тело и отдавал его в пищу комарам и мошкам. Кровь текла по нему, но святой терпеливо занимался рукоделием и пел псалмы. В храм он являлся прежде других и, став на месте, не сходил с него до окончания богослужения. Чтение слушал с особым вниманием. В 1057 году, после отшествия в другой монастырь игумена обители преподобного Варлаама, преподобный Антоний по просьбе братьев поставил игуменом преподобного Феодосия. Став игуменом, святой Феодосий оставался образцом кротости и смирения. Со времени его игуменства число братьев увеличилось от 12 до 100 человек, так что в пещерных кельях не все могли поместиться. По благословению преподобного Антония святой игумен спросил у князя Изяслава близлежащую гору, и в скором времени там был поставлен большой деревянный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы и сооружены кельи. Братья переселились на новое место. Так возник знаменитый Киево-Печерский монастырь, оплот монашества и православия на русской земле. В Печерской обители впервые на Руси был введен устав студийского монастыря. Преподобный Феодосий специально посылал инока в Константинополь, в студийский монастырь, чтобы переписать текст устава обители и изучить образ жизни ее иноков. Святой Феодосий строго пресекал самовольство иноков. Все в монастыре делалось по благословению старших. Святой игумен запрещал монахам иметь лишнюю одежду, обходил келии и все лишнее, неположенное по уставу, распоряжался убрать, воспитывая у братья нестяжательность. Преподобный Феодосий был очень милосерд. Если случалось, что ослабевший духом инок уходил из монастыря, он со слезами молился о нем Богу, пока тот не возвращался. Для нищих и больных преподобный построил близ монастыря дом с храмом во имя первомученика архидиакона Стефана. Все необходимое для них отпускалось из монастыря. Кроме того, преподобный каждую субботу посылал воз хлеба заключенным в темницах. По молитвам святого братья никогда не испытывали в чем-либо нужды. Монастырские запасы часто пополнялись чудесным образом. Слава о богоугодном житии преподобного Феодосия распространилась по всей Руси. Многие стали приходить к нему за наставлениями. Особенно почитал святого киевский князь Изяслав, сын Ярослава Мудрого. Видя такую честь, преподобный старался еще более смирять себя трудом. Святой игумен сам работал в пекарне, носил воду, рубил дрова. Одежда преподобного была бедной, под ней он носил грубую волосиницу. Известен такой случай из жизни смиренного подвижника. Однажды, возвращаясь от князя Изяслава, святой ехал на колеснице. Возница, видя его убогое одеяние, подумал, что это простой монах, и сказал ему: «Ты, чернец, всегда празден, а я живу в трудах. Дай мне отдохнуть в повозке, а сам садись на лошадь». Преподобный поменялся с ним местом и целую ночь то ехал верхом, то шел рядом с лошадью. Когда же возница узнал, кто был ехавший с ним монах, то очень испугался наказания. Но святой Феодосий накормил его монастырской трапезной и отпустил с миром. Ежегодно, на время Великого Поста, преподобный Феодосий переселялся в пещеру, где позднее был погребен, и там находился в безмолвии до недели Вай. В пещере преподобного искушали злые духи, иногда они даже наносили ему раны, по несколько дней не давали заснуть. С помощью благодати Божией преподобный победил бесов, и они стали бояться даже приблизиться к нему. Со временем число братьев и обители так возросло, что в Печерском монастыре стало тесно. По молитве преподобного Феодосия Господь открыл место построения нового храма на соседнем с монастырем холме. Новый каменный храм был заложен в 1073 году, еще при жизни преподобного Феодосия, а закончено строительство храма и монастыря преемниками святого игуменом Стефаном, Никоном и Иоанном. Преподобный Феодосий за несколько дней предсказал братьям свою кончину. Он собрал иноков монастыря и в последний раз обратился к ним с наставлением. Со слезами святой Феодосий говорил об усердном посещении храма, о страхе Божием, о любви и послушании. Он благословил быть игуменом уставщика Стефана. 3 дня святой был в сильном расслаблении. 3 мая по старому стилю 1074 года он мирно скончался на восходе солнца во время усердной молитвы к Богу. Тело преподобного Феодосия было погребено в пещере, где он обычно молился. В 1091 году святые его мощи были перенесены в Успенский храм и положены в притворе с правой стороны. Во время монголо-татарского нашествия они были скрыты под спудом у западных дверей того же храма. На Церковном соборе 1108 года при митрополите Киевском Никифоре преподобный Феодосий был причислен к лику святых. До нашего времени сохранилось несколько творений преподобного Феодосия, 6 поучений и 2 послания, а также молитва о всех христианах. В своих поучениях преподобный Феодосий писал о монашеских обетах и обязанностях. Особенно подробно он останавливается на обете нестяжания. В поучениях для народа он решительно восставал против различных языческих обычаев, которые в то время еще бытовали на Руси. Особенно сильно преподобный Феодосий вооружался против порочного греха пьянства.
4: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.
6: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой о Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
7: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.
6: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахум, не прогневайся на нызело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивыми даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющими врагами, враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай, Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть». Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу, любовью креста Твоего, сердце, чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе скота.

или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мя разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мя ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен вовеки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же вера вахом, Его же имя паче всякого имени призываем, дажди нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажди нам, целомудрение пожити дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение,

Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй мя, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси мя, к Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепишь и благая творите да вода семи. Весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю». Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего, Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневаю Бога моего,
но молитвамя грешного и недостойного раба, якода достойными покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе!

0: Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Бога Господня на тебе воссия, ликуй ныне и веселись о Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстани Рождества твоего.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная. Злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю. И пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего». «Вем, уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, о, да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен Иси, во веки веков. Аминь. исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, вин на себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точую, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй и живот вечный даруй ми. Аминь.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Эта книга приоткрывает тайну вхождения человека, выросшего в мусульманской среде, в лоно православия. Пройдя через душевные страдания и мучительные поиски истины, автор, наконец, обретает веру во Христа. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, слушайте в нашем эфире чтение книги Хризостома Хусейна Селахварзи «Мы будем утешены. Наедине с Богом. Исход от ислама к православию». Читает Александр Крупинин.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1: Воцерковление – это не формальность и не обрядовая традиция, а живой путь к Богу, соединяющий человека с вечностью. Ежедневно, кроме понедельника в 13:30, слушайте в нашем эфире передачу протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Воцерковление».
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00.
1: Я желаю написать такую книгу, какой не бывало еще в литературе. Так писал Сергей Тимофеевич Аксаков во время создания своей знаменитой книги. Задача писателя состояла в том, чтобы создать историю ребенка и чтобы это была книга для детей и для взрослых. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: «Посиделкино» — это детская программа, в которой читаются и обсуждаются сказки народов мира. Ведь известно, что во всем мире дети и взрослые любят сказку за ее красоту, чудеса и волшебные превращения. Но главное — за то, что сказки всех народов полны мудрости, они говорят о добре, справедливости и о правде Божией. Слушайте программу «Посиделкино» каждую субботу в 16:40. Старейшая православная радиостанция «Голос православия» представляет из своих фондов программы о церковных праздниках и православных святых, о таинствах церкви и значимых событиях церковной истории, передачи по страницам книг современных богословов и проповедников. Слушайте передачи радиостанции «Голос православия» ежедневно со вторника по пятницу в 9:30, по субботам и накануне двунадесятых праздников в 22:30.

0: Тропарь Святой Пасхи на греческом языке прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Виктор Афанасьев. «Златокрылый феникс». Глава 6. Весной 1846 года архимандрит Игнатий вынужден был отпроситься для лечения и отдыха в отпуск на полгода и уехал в Покровское. Между тем подал он прошение в Синод о разрешении ему оставить место настоятеля и уйти на покой в один из тихих монастырей. «Я всегда желал глубокого уединения, боялся его, признавая себя несозревшим к нему, боялся самочинно вступить в него. Но когда указуется оно промыслом Божиим, то благословите меня, грядущего во имя Господне», — писал он в Синод. Он думал сначала об Оптиной пустыне, потом остановился на Николо-Бабаевском монастыре, расположенном на Волге в Костромской губернии. Государь не дал согласия на эту просьбу уйти совсем на покой, а позволил только дать архимандриту Игнатию после полугодового еще 11-месячный отпуск с проживанием в Николо-Бабаевском монастыре. В начале лета следующего года отец Игнатий возвратился в Троице-Сергиеву пустынь для упорядочения предотъездных дел. Он был не только настоятель обители, но и благочинный монастырей петербургских и новгородских. В июле он посещает Юрьев монастырь, великолепно восстановленный почти из руин архимандритом Фотием на средства графини Орловой Чесменской. «С колокольни посмотрел на Новгород и его окрестности», — писал из этой обители отец Игнатий 12 июля. «Здесь тихо. Отдыхают душа и тело. Сегодня суббота. Скоро громкий и звучный колокол ударит ко всенощному бдению. Думаю участвовать сегодня вечером и завтра утром в богослужении, а завтра после обеда отправиться в дальнейший путь». 21 июля он пишет уже из Москвы, что побывал в Угрешской обители, которая, несмотря на близость свою к Москве, посещается богомольцами очень мало и потому очень уединенно. «С душевным утешением увидел я там некоторых монашествующих, провождающих жизнь внимательную, в страхе Божием. Они очень хранятся от монашествующих города Москвы, не презирая их, но избегая расстройства душевного, которого никто так скоро сообщить не может, как брат, живущий нерадиво. Порок, когда он в брате, гораздо заразительнее и прилипчивее, нежели когда он в постороннем лице. Это от того, что люди позволяют себе гораздо более дерзновения и свободы пред братьями, нежели пред посторонними, пред которыми они стараются скрыть порок свой». В Москве отец Игнатий посетил Чудов, Новоспасский, Симонов и Донской монастыри. «Не можешь себе представить, — писал он другу, — как показалось мне отвратительным московское пение с его фигурами и вариациями. Нам нужна величественная, благоговейная простота и глубокое набожное чувство. Этими двумя качествами наше пение становится выше пения московских монастырей». В другом письме он снова упоминает фигурные вариации, которые в таком употреблении в Москве и которые так не идут к монашескому пению. Был отец Игнатий в Троице-Сергиевой лавре, посетил духовную академию, сбывается слово Христово, пишет он. «В последние времена обрящет ли Сын Божий веру на земли? Науки есть». Академии есть, есть кандидаты, магистры, доктора богословия, прав смех, да и только. Эти степени даются людям. Случись с этим богословом, какая напасть, и оказывается, что у него даже веры нет, и только богословие. Я встречал таких. Доктор богословия осомневается, был ли на земле Христос, не выдумка ли это, не быль ли подобная мифологической? Какого света ожидать от этой тьмы? Несколько раз отец Игнатий посещал в Москве митрополита Филарета, который устроил в честь гостя обед, пригласив на него многих почетных лиц из московского духовенства. Из Москвы отец Игнатий ездил в Спасо-Бородинскую женскую обитель. Он прибыл туда 30 июля 1847 года. Инокиня Елизавета Шахова, ставшая позднее во время жительства своего в Староладожском Никольском монастыре его духовной дочерью, она была духовной писательницей, писавшей стихи и прозу, подробно рассказала об этом приезде в одной из своих книг. «На крыльце дома, освященного как в празднике, — писала она, — ожидала его игуменья Мария, и, увидев его, поклонилась ему в землю и припала к его стопам». Такой смиренный образ умилительного пустыннического приема от высокоименитой игуменьи старицы глубоко тронул посетителя, и он изъявил ей искреннее свое удовольствие, благодаря Господа за удостоение его быть странно приятым в святой сей обители. На другой день после литургии все до одной сестры принимали его благословение, когда он выходил из церкви, идя с настоятельницей в дом. «Завидное у вас, матери и сестры, место», — говорил он им, — «весьма способное для возбуждения внимания. Все суетное далеко от вас, ничто вас не развлекает. Из кельи своих вы видите только небо и землю. Первое — для надежды, вторую — для смирения». Этот день был посвящен гостям на уединенную беседу с игуменьей Марией, на обозрение обители и знаменитого поля с его достославным памятником. 1 августа, по окончании обряда освящения воды на святом пруде монастырском, игуменья снова сопровождала гостя в свои покои. Замечательно было видеть и слышать, как оба они отдавали друг другу честь и преимущество и подчиняли себя взаимному повиновению. После долгой беседы наедине, как и накануне, мать Мария и спросила у него благословения допустить и сестер слышать его беседу. Нашедшая необходимость поговорить с некоторыми особенно для большей их духовной пользы, посетитель просил игуменью оказать ему это доверие. Мать Мария не только не возбранила ему быть совершенно свободным в ее обители и поступать так, как ему внушит его духовная опытность, но еще предоставила ему особливо некоторых сестер из новопринятых для наставления и таких, которые находятся в каком-либо душевном искушении. После обеденные часы по убедительной просьбе игуменьи были посвящены для чтения о внутреннем духовном делании с объяснением некоторых отеческих писаний об этом предмете. С любовью ловила каждое слово ученолюбивая Мария, ставя вопросы и излагая недоумения. После вечерни назначено было общее собрание. Посему для удобнейшего их размещения избрали место на балконе или террасе дома, выходившей на широкий лужок. В дверях гостиной было поставлено 2 кресла для посетителя и игуменьи, а по сторонам балкона 2 ряда стульев для сестер. Остальные сели на ступеньках террасы, а потом уже, сходясь во множестве, как алчущие словесные овцы на пажить духовную, садились на траве, в куртинах и по ближайшим к дому дорожкам. Умиленный таким древнепустынным зрелищем, духовный муж, как вдохновенный свыше, избрал предметом поучения Нагорную проповедь Господа нашего Иисуса Христа на горе блаженств. Раскрыв поданное ему Матерью Марии ее келейное Евангелие, он стал объяснять Христову проповедь применительно к иноческой жизни. Беседа продлилась далеко после захождения солнца, и только сумрак и свежесть приближавшейся ночи заставили распустить собрание. В начале августа 1847 года отец Игнатий прибыл в Николо-Бабаевский монастырь и поселился в 4 комнатах мезонина над кельями настоятеля. «Сколько я не ездил, — пишет он, — нигде мне не понравилось. Мил, уединен монастырь Угрешский, но мое сердце было к нему чужое. В Бабаевском нравится мне лучше всего. Природа необыкновенная, какая-то роскошная, величественная. Воздух и воды здоровые. Бабайки, как кратко называли эту обитель, со временем нравились ему все более. Несколько слов о обители Бабаевской, пишет отец Игнатий, настоятель Угрешского монастыря. Ею я очень доволен. Братья до 90 человек. Между ними есть несколько замечательных подвижников. Монастырь общежительный. Богослужение идет очень просто, чинно, благоговейно. Пение по воскресным и праздничным дням придворное, по прочим дням столповое. Две церкви, холодные и теплые, поместительные, две другие, над святыми вратами, и больничная, маленькая. Вне монастыря обширная гостиница для приезжающих, все строение каменное. Монастырь стоит на скате от логового холма, обращен главным фасадом к западу, к Волге и к впадающей в нее речке Солоницы. Воздух чудный, грунт земли, песок и хрящ, отчего необыкновенная сухость. Здешние иноки сказывают, у них в самую дождливую осень не бывает грязи. Возле самой обители великолепная роща с роскошными дубами. И стоят тут эти великаны, эти старцы, конечно, не одно столетие. Роща дубовая пересекается в полуверсте от монастыря кустарником. За ними роща из елей темно-зеленых. Рядом с рощами тянется от монастыря по берегу Солоницы премилая поляна. Весною покрывают ее воды широко разливающейся Волги. Она дает много прекрасного сена. Когда я приехал сюда, сено было уже убрано. Монастырское стадо пасется на поляне. По этой милой поляне моя прогулка. Хожу под тенью, которую утром далеко расстилает по поляне роща. Мои взоры свободны, безотчетливо блуждают всюду, наслаждаются природою, которая здесь особенно мила, нежна. Люблю смотреть на воду, на обширное пространство вод, почерпать оттуда неизъяснимое вдохновение. Из окон моей кельи смотрю на величественную Волгу. Она от монастыря не больше как в 100 саженях. Лишь начинаете подъезжать к Волге, вся окрестность радуется, смеется. Видно, что этот край благоденствует. Сама Волга необыкновенно миловидна. Она царица между реками. Струи ее, какие-то кроткие, нежные, катятся плавно, но огромную массою. Посмотришь на Волгу, так и видно, что ее назначение — кормить, обогащать людей, разливать довольство, жизнь, веселье. Видны некоторые села, верстах в 20-30. Горы, чем далее от Волги, тем выше. Одна гора выглядывает из-за другой, одно село выглядывает из-за другого. Там, далеко-далеко, где и леса, и горы, и деревни сливаются в одну синюю полосу, пограничную к небу, еще различаются на синей полосе местами белеющие точки. Это церкви. А противоположный берег речки Солоницы, как мил, какие приятные овальные крутизны. На них каждый день выгоняет стадо из соседних деревень пастух. Против святых ворот монастыря, из горы, из крупного песка и гравия, кипят тысячи ключей. Вода в них чиста, как хрусталь, холодна, как лед, вкусна, легка, сокровище для аскета, который при такой превосходной воде может удобно отказаться от всех других напитков. Святый Григорий Богослов, описывая свое уединение, благосклонно упоминает о ключевой воде, которая была его избранным, единственным питьем. В другом письме, где также описываются окрестности монастыря, отец Игнатий отмечает главное. «Раскрываю книгу аскетического писателя, читаю ее, вижу, что здесь можно исполнить советы ее». На самом деле, между тем, как в Петербурге можно исполнять их только в воображении и желании, словом сказать, для земного странствования моего в эту минуту не желал бы другого лучшего приюта. С наступлением холодов обострились болезни отца Игнатия. Ему приходилось месяцами не покидать свои кельи, терпя эти скорби. Он все же предпринимал какое-то лечение. Ему прописывали лекарства, пользовался он и гомеопатическими средствами. «Около 20-х чисел декабря, — пишет он сестре в 1847 году, — со мной был самый сильный кризис. Многие дни я пролежал не только неспособный что-нибудь делать, даже неспособный мыслить. С 25 декабря стало мне полегче. На часок на два в день делаюсь столь свободным, что могу почитать и пописать. В феврале 1848 года ей же. Я до сих пор не выходил из комнат и вижу, что все время Великого Поста должен оставаться безвыходным в них. Что это за недуги? Отец Игнатий объяснил однажды своему соименнику и духовному чаду, насельнику Троицы Сергиевой пустыни и иеромонаху Игнатию. «Все мои болезни начались с того, — пишет он ему в декабре 1847 года, — что, бывший еще юнкером, я жестоко простудил ноги, а конечности их. От различных медицинских пособий чувствовал облегчение временное, но конечности ног никогда не вылечивались». Год от году приходили в худшее положение и, наконец, привели меня в такое состояние болезненности, которое тебе известно как чевицу. Теперь, по милости Божией, кажется, радикально излечусь. Но во всем идет сильнейший переворот, какая-то переборка, перерождение всего, отчего большую часть времени провожу в постели, в оцепенении, не занимаясь ничем. Живя почти в затворе, переживая телесные страдания, святитель Игнатий все же находил время для писания духовных сочинений. Он считал себя живущим как бы в пустыне, по образу преподобных Павла Фивейского или Ануфрия Великого. «Подобает душе и телу истончиться, как паутине, пройти сквозь огонь скорбей и воду очистительную покаяния, и войти в покой духовный, в духовный разум или мир Христов, что одно и то же», — писал он. «Мне крайняя нужда подумать о будущей жизни и скором в нее переселении, обещаемом преждевременную моею старостью, слабостью, произведенными долговременными болезнями. У отца Игнатия идет непрерывная духовная работа, не развлекаемая ничем. Гораздо больше, чем о телесных, он думает о болезнях душевных, о грехе. Я грешник, мрачный грешник», — пишет он из Бабая к настоятелю Николу Грешской обители. «Как не взгляну в себя, всегда вижу смешение добра со злом, доставленное человеческому роду его праотцем, дерзостно и погрешительно вкусившим от древа познания добра и зла. Кажусь я людям милосердным, но с точностью проверив себя, исследовав себя, нахожу в себе одну глупую личину милосердия. Милосердствует во мне тщеславие, милосердствует во мне пристрастие, милосердствует во мне корысть, милосердствует во мне плоть, милосердствует во мне кровь. Но чтоб подвигло меня к милосердию, заповедь Христова, чистая, святая, этого я не нахожу в себе. Когда же я, мрачный грешник, опомнюсь на краткое мгновение и пожелаю быть милосердным сообразно заповеди Христовой, то вижу, что должен учинить сердцу моему ужасное насилие. Мое сердце согласно быть милосердным по движению крови, но быть милосердным по заповеди Христовой — для него распятие. Естественное милосердие, как произведение плоти и крови, не может быть богоугодную добродетелью. Мало этого, оно враждебно заповедям евангельским. Отец Игнатий не наговаривает на себя. В отношении его самого здесь могут быть только слишком сильные выражения, но, по сути, и он не исключение из общего правила. Нет человека без греха. Чем более Господь дает духовного разумения, тем страшнее становится открывающаяся картина, пораженной грехом души. Эта болезнь неизмеримо ужаснее любой телесной. Об этом отец Игнатий не устает возвещать всякой душе, близко ставшей к нему. Ему открыто было много. Ничего нет чудного, необыкновенного, что мы впадаем в погрешности, что в нас действует грех, пишет отец Игнатий. Этому удивляются, этим смущаются одни неопытные. Мы все в падении, зачинаемся уже в беззаконии, уже родимся в грехах. Всякое нарушение закона очищается покаянием. Дело неправильное получает правильность, когда его выправят по евангельским заповедям. Многочисленные письма отца Игнатия к иноку Леониду, жившему в Николо-Угрешской обители, который после знакомства с ним попросил быть причисленным к стаду его духовных чад, отличаются особенной живостью и глубиной. Все, что там говорится, насущно необходимо и нам сегодня. Если мир изменяется и многое в нем устаревает, то в духовном делании человека, хотящего жить по заповедям Христовым, перемен нет. Переписка начинается с одного из главнейших вопросов — верности Христу. «Странно, — пишет отец Игнатий, — едва сердце мое захочет начать беседу с тобою, как впадает в него ощущение молитвы, уносит меня в тот мрак, который служит закровом Богу, светом для разумных его тварей. Несись туда и ты. Хорошо забыть человека в Боге, потому что помнит его Бог. Хорошо быть мертвым для человека в Боге. Это истинная жизнь, жизнь духом. Дух и мертвит, и живит. Разумеющий да разумеет, а от недостойного да скроется слово духовное в неприступном для плотского ума свете своем. Отсюда, из мрака или с неба, как хочешь назови, смотрю на тебя. Насади и воспитай в себе мертвость ко мне, пишет этому своему чаду отец Игнатий. И далее. Люди, оживая безумно друг для друга, оживая душевную глупую привязанностью, умирают для Бога. А из пепла блаженной мертвости, которая ради Бога, возникает, как златокрылый феникс, любовь духовная. И вот еще ряд отрывков из этих писем о том же. Обвинять себя может только умерщвляющийся для человеков. Кто же попустит себе малейшее пристрастие к человеку, тот не возможет сохраниться в самоосуждении, а потому и в мире. Надо отдать всех людей Богу. Этому научает нас и Церковь. Она говорит, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Кто предаст себя и всех Богу, тот может сохранить мертвость ко всем. Без этой мертвости не может воссиять в душе духовное оживление. Об этом плотские люди не могут составить никакого понятия. Писал я тебе, свидетельствуя сделанием и учением святых отцов, что желающий перейти из плотского сословия в духовное должен умереть для всех человеков. Если же не умрешь для людей, если будешь дозволять сердцу своему увлекаться, пленяться пустыми привязанностями, всю жизнь твою будешь присмыкаться по земле. Не сподобишься ничего духовного. Кости твои падут вне земли обетованной. Любовь духовная ближних да вознаградит тебя старицею за умерщвление кровяной любви. Соединение особенную любовью с кем-нибудь, говорю в духовном отношении, блуд. После обновления является истинная любовь к ближним, святая, духовная. Она вся в Боге, она видение духовное. Стоит пролить кровь, когда за нее дается безмерное сокровище — дух. По принятии духа человек увидит ясно — кровь — богопротивная, смрадная мерзость. Деланию, которое проповедовал святитель Игнатий, даже из монахов в его время немногие следовали. «Ищу человека, который бы решился отвергнуться волей своих», — восклицает он, «и обнаженный всякой воли всецело захотел бы последовать Христу, исполнить Его волю, и не встречаю такого человека. Тоскуют мои взоры между многолюдством, как бы в безлюдной пустыне. Не находят зрелища, на котором бы остановились с утешением. Все мы возлюбили свои пустые глупые пожелания, возлюбили тленное, временное, плоть и кровь, в них живущую, смерть вечную. Путь узкий, путь самоотвержения. Тесный на пути широком, свое угодие. Теснимся, торопимся, толкаем друг друга в преисполненную уже, в пресыщенную уже пропасть ада. Что касается подвига безмолвия, то отец Игнатий пишет Инокулианиду следующее. «Не подумай, что для научения безмолвию необходим затвор или глубокая пустыня. Нет. Гораздо лучше научиться ему между людьми, при посредстве душевного подвига. Самые падения, невидимые ближними, видимые и ведомые Богу и совести, падение ума и сердца, послужат к пользе, соделывая тебя искусным в борьбе со грехом, открывая тебе всю немощь человека. Подвижник, воспитанный между людьми, силою невидимого внутреннего подвига, бывает прочен, богат знанием и опытностью духовную, исполнен смиренно мудрее. Он подобен древу, выросшему на открытом холме и подвергавшемуся ветрам порывистым и всем другим непогодам. Такие древа глубоко пускают в землю корни, бывают особенно сочны, полны жизни и силы. Напротив того, питомец затвора и уединенной пустыни подобен цветку и древу, воспитанному и взлелеянному в оранжерее. Ему свойственна пагубная изнеженность. При малейшем ненастье он уже страдает. Ненастье немного посильнее — он умирает. Совершенное уединение, по правилам духовного закона, дозволяется только тем, на подвиг которых, как выражается святой Иоанн Лествичник, не зашла благодатная роса Святаго Духа. Зимой 1847 года отец Игнатий послал Инокулианиду список своего сочинения «Плач мой», написанного в Троице-Сергиевой пустыне перед отъездом. В нем много поучительного для одного начального инока, и весь трудный путь автора к пониманию Священного Писания и наставлений православных святых отцов, и сжатые ярко описанные борения души с собой, с миром, и разоблачение наук светских, этого мирского мудрования. Эти немногие страницы поистине драгоценны. Все, что в них содержится, необходимо знать и нам сегодня. Одна из важнейших тем в плаче — духовное делание иноков. В чем состоит упражнение иноков, для которого и самое иночество, как бы спрашивает отец Игнатий? Оно состоит в изучении всех заповеданий, всех слов Искупителя, в усвоении их уму и сердцу. Инок соделывается зрителем двух природ человеческих — природы поврежденной, греховной, которую он видит в себе, и природы обновленной, святой, которую он видит в Евангелии. Инок должен при свете Евангелия вступить в борьбу с самим собою, с мыслями своими, с сердечными чувствованиями, с ощущениями, пожеланиями тела, с миром враждебным Евангелию, с миродержителями, старающимися удержать человека в своей власти и плени. Совершенство христианства достигается в иночестве, и иноки служат светом для братьев своих, живущих посреди мира, занятых, развлеченных попечениями и служениями Его, не могущих ни глубоко вникнуть в Евангелие, ни оживить его в себе в должном развитии и полноте. Тот только может легко и с презрением думать о иночестве, кто, именуясь христианином, имеет понятие о христианстве самое поверхностное, мертвое. Чтобы окрепли и возмужали в иноке евангельские свойства, нужны непременно скорби и искушения. Кротость его должна быть испытана, смирение его должно быть испытано, терпение и вера испытаны.
3: Страница книги Виктора Афанасьева «Златокрылый феникс» для вас читал Георгий Корольчук.
4: Дорогие друзья, продолжение слушайте в понедельник в это же время.
1: Шестнадцатое мая, день рождения Ольги Федоровны Бергольц.

Ольга Федоровна Бергольц. Ее называли «Ленинградской Мадонной». В истории ленинградской эпопеи она стала символом, воплощением героизма блокадной трагедии. Ее чтили как чтят блаженных, святых. Эти слова Даниил Гранин сказал об Ольге Федоровне Бергольц. «По вершинам, вечно обнаженным, проходила жизнь моя звеня, и молились Ксении Блаженной темные старушки за меня», — писала она. Трудно назвать другого поэта, которого бы так любили ленинградцы. Она стала гордой живой легендой для своих сограждан, не умевших говорить о ней без слез признательности. Судьба Ольги Федоровны была непростая. Личная трагедия, сливавшаяся с трагедией города, страны, навсегда наложили отпечаток на ее творчество и видение мира. Родилась она 16 мая 1910 года в Петербурге в семье заводского врача, жившего на рабочей окраине в районе Невской заставы. Своего отца, Федора Христофоровича, Ольга очень любила. Он был замечательным врачом и привнес в ее жизнь, по ее словам, что-то высокое, романтическое. Мать же занималась детьми и домом. Ее мечтой было, чтобы ее дочери, Ольга и Маша, вырастая, становились все больше похожими на тургеневских девушек. Возможно, так оно и было бы, если бы не время, в котором они родились. Оно внесло свои коррективы. Ольга Бергольц родилась в очень религиозной семье и сама глубоко верила в Бога. Вот как она пишет об этом в своей автобиографии. «Все домашние были религиозны, свято соблюдали обряды, мать вносила в это элементы экзальтации. Я очень глубоко верила в Бога, в силу молитвы и светлый горячий восторг, который нередко охватывал меня в церкви на богослужениях, помню до сих пор. Говела и исповедовалась я в первый раз с трепетом необычайным. Забегая вперед, скажу, что разрыв с религией, с верой в Бога для меня был, это было, когда мне стало лет 14, процессом сложным, мучительным и острым. Религиозные переживания юной Оли отражались в ее дневнике, который она вела с самого детства. Так, 10 мая 1923 года Советская Россия проводила очередной воскресник по вскрытию мощей святых. В дневнике у нее записано: «И так свершилось. Свершилось это кощунство, это злодеяние, свершился этот поступок, который во всей Вселенной, во всем безграничии не свершался еще. И мы, русские люди, мы, гордящиеся своей любовью к родине, своим патриотизмом, мы, отражавшие и низложившие Наполеона, мы, сильный, смелый народ, мы могли допустить этот позор, это поругательство над нашими святынями. Мы допустили, чтобы наши святые церкви ограбили, разорили, поругались над святыми мощами. Мы потерпели все это. Мы молчали и молча помогали обирать святые храмы. Мы отдавали все это сами, мы, православные христиане, славящиеся своим благочестием. И теперь наших царей вскрывают, поругивают, а мы молчим. Что же, мы, вероятно, будем молчать до тех пор, пока нас не будут расстреливать так, за здорово живешь». Поразительные и печальные строки. При желании здесь можно найти и предвидение 1937 года, и своей собственной судьбы в том числе. Как могли прийти в голову 13-летнему ребенку такие мысли? Но сам факт того, что этот монолог занесен в дневник, весьма знаменателен. Вот еще некоторые выдержки из документов и дневников тех лет, которые показывают, что Оля Бергольц жила как обыкновенная гимназистка 10-х годов. Из писем к матери. «Дорогая мамочка, с праздником! Сегодня воскресенье, в церкви я не была, потому что мы проспали, но вчера вечером была. Знаешь, мамочка, у меня теперь появилось новое чувство, когда священник становится на колени и говорит: «Слава тебе, показавшему нам свет», меня пронизывает какой-то трепет, и хочется плакать, молиться и ничего не видеть и не слышать.

верится и плачется, и так легко-легко. Тихо раздавался голос священника, звучно и громко читал Евангелие псаломщик. Я горячо молилась за всех, а главное — за моих дорогих родных. Обедня кончилась, истово перекрестившись и приложившись к кресту, крестьяне вышли из церкви. Выходя, я бросила прощальный взгляд на храм и подумала: «Хорошо, если бы в душе каждого человека была такая церковка». Такая церковка, свой храм, был в душе и Ольги Бергольц. В своей книге «Дневные звезды» она писала: «У каждого человека, наверное, есть один, самый любимый и самый счастливый, всю жизнь повторяющийся сон. Есть такой сон и у меня. Мне снится город детства, Углич. Иду я по зеленоватой мерцающей улице, а вдали тоже мерцает и светится белая громада собора. Мне обязательно нужно дойти до него, потому что за ним наша школа и садик, а в садике похлопывает и шумят всеми своими круглыми, как бы жестяными, звонкими листиками огромные липы. И я знаю, что когда дойду до собора, до лип, наступит удивительное, мгновенное, полное счастье. И я кружу по странно-сумеречным улицам, и собор все ближе, все ярче, и все нарастает и нарастает во мне предчувствие счастья. Все сильнее дрожит и трепещет внутри что-то прекрасное, сверкающее, почти режущее, и все ближе собор, и вдруг конец. Просыпаюсь. Так и не удалось мне за долгие-долгие годы дойти во сне до своего собора». И это не случайно. В 14 лет она порывает с верой, уходит из дома и становится комсомолкой. Однако разрыв с верой Христовой для Ольги Бергольц был не столь безболезненным и одномоментным, как это она описывает в «Дневных звездах». В письме матери и сестре от 18 апреля 1924 года она жалуется. «Довольно часто находит гнусь, мучает вопросы о Боге, о всем. Мне очень худо тогда». В июле она уже открыто ропщет на Бога, в ноябре пишет, как и в мае, что не верит в Него. Вероятнее всего, Пасха 24-го года была последней Пасхой верующей Ольги. Из дневника за 1924 год. «Со мной происходит что-то. В понедельник бабушка надела мне на шею деревянный крестик. И странно, как-то хорошо стало. Я и помолилась, и странно что-то. В Бога не верю. А вот. Я теперь об этом не думаю. А в груди что-то сидит и шепчет. А может быть. Нет-нет, ясно, есть что-то. Но что это? Сама не знаю. Может быть, это Бог. Но нет, я ничего не буду говорить и думать об этом. Такое впечатление, когда думаешь об этом, точно в лесу, и видишь дорожку, а войти в нее опасно. Вдруг это трясина, или эта дорожка приведет к пропасти». Я не случайно так подробно остановилась на религиозных переживаниях юной Ольги Бергольц. Все мы родом из детства. Может быть, это объясняет то, сколь много и как стойко вынесла Ольга Бергольц все испытания, посланные ей судьбой, да и сама стала опорой для своих сограждан. Революционные вихри внесли свои коррективы в судьбы многих людей. – На Невской заставе, где жили бергольцы, постоянно что-то происходило. Ольга училась не в гимназии, а в трудовой школе, которая во многом и изменила ее мировоззрение. Под влиянием педагогов, пропаганды и, возможно, неустойчивого подросткового 14-15 лет возраста в ней происходит поразительная перемена. В записях ее дневников появляются штампы большевистской агитации. Она повторяет их, как зомбированный сектант. Дома портятся отношения с родителями. Мама жалуется, что школа и комсомол забирают ее у них, что Оля стала грубой, резкой, невоздержанной. Записи в дневнике все чаще и больше действительно резки, пессимистичны, гневливы. В конце концов, Ольга сначала прикровенно, а потом открыто выступает против веры, церкви, Бога. Чувствуется очень сильное влияние извне. Давление, не оставляющее права выбора. По записям видно, как увлекает, захватывает ее это новое.

0: В 1924 году в заводской стенгазете были опубликованы ее первые стихи. Через год Ольга Бергольц вступила в литературную молодежную группу «Смена», а в начале 1926 года познакомилась там с Борисом Петровичем Корниловым, молодым поэтом, незадолго до этого приехавшим из Приволжского городка. В содружестве с тогда еще тоже молодым Дмитрием Шостаковичем он написал широко известную песню о встречном: «Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река, кудрявая, что ж ты не рада веселому пению гудка», посвященную Ольге Бергольц. Через некоторое время они поженились, родилась дочь Ирочка. В 1926 году Ольга и Борис стали студентами высших государственных курсов искусствоведения при Институте истории искусств. Борис на курсах не задержался, а Ольга несколько лет спустя была переведена в Ленинградский университет. Окончив филфак Ленинградского университета, Бергольц работает разъездным корреспондентом казахской газеты «Советская степь», многотиражки завода «Электросила», начинает выступать с собственными произведениями. В личной жизни тоже происходят изменения. Она разводится с Борисом Корниловым и выходит замуж за Николая Молчанова, с которым вместе училась в университете. «Любовь моя всегдашняя», — скажет она позже. Молодая пара селится в слезе социализма, известном доме на Рубинштейна, 7. Вместе с любовью приходит и горе. Умирает младшая дочь Майя, а через 2 года и старшая — Ира. Ирочка 8 лет, Маечке и года не исполнилось. Долго будет потом терзать ее память птичий милый отпечаток дочери погибшей башмачки. Долго будут сниться веселые ручонки, которые играли и в ладоши били, и сердце держали мое. У мужа Николая Степановича Молчанова после службы в армии обнаружилось тяжелое нервное заболевание. Тяжелые испытания выпали на долю самой Ольги Бергольц. В 1937 году ее исключили из партии, а 13 декабря 1938 года ее обвинили в связи с врагами народа и заключили в тюрьму. Но 3 июля 1939 года выпустили на свободу. Беременная, она более полугода провела в тюрьме, где после пыток родила мертвого ребенка. В декабре 1939 года она писала в своем тщательно скрываемом дневнике: «Ощущение тюрьмы сейчас, после 5 месяцев воли, возникает во мне острее, чем в первое время после освобождения. Не только реально чувствую, обоняю этот тяжелый запах коридора из тюрьмы в большой дом, запах рыбы, сырости, лука, стук шагов по лестнице, но и то смешанное состояние обреченности, безвыходности, с которым шла на допросы. Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили. Потом сунули ее обратно и говорят: «Живи». Я вышла из тюрьмы со смутной, зыбкой, но страстной надеждой, что все объяснят, читаем мы дальше, что то чудовищное преступление перед народом, которое было совершено в 1935-1938 годах, будет хоть как-то объяснено, хоть какие-то гарантии люди получат, что этого больше не будет. Теперь чувствую, что ждать больше нечего от государства. И как приговор: я круглый лишенец, у меня отнято все, отнято самое драгоценное — доверие к советской власти, больше, даже к идее ее. Начавшаяся война сняла на время мучительные вопросы. Враг стал внешним, и это было легче. Мир снова стал черно-белым, было понятно, как с этим жить. Ее блокадное творчество «Жестокий расцвет», как она сама определила его, прославила Ольгу Бергольц, соединив с судьбой Ленинграда навечно. Всю блокаду она находилась в осажденном фашистами Ленинграде. В ноябре 1941 года ее с тяжело больным мужем должны были эвакуировать из Ленинграда. Но Николай Степанович умер, и Ольга Федоровна осталась в городе. Вера Китлинская, руководившая в 1941 году Ленинградским отделением Союза писателей, вспоминала, как в первые дни войны к ней пришла Ольга Бергольц, «Оленька», как ее все тогда называли, обаятельный сплав женственности и размашистости, острого ума и ребячьей наивности. Но теперь взволнованная и собранная. Спросила, где и чем она может быть полезна. Китлинская направила Ольгу Бергольц в распоряжение литературно-драматической редакции Ленинградского радио. Спустя самое недолгое время тихий голос Ольги Бергольц стал голосом долгожданного друга в застывших и темных блокадных ленинградских домах, стал голосом самого Ленинграда. Каждое утро, а она сама была с дистрофией, опухшая, потерявшая мужа, она шла на радиокомитет, еле переставляя ноги. И голос каждое утро звучал по ленинградскому радио. И люди слушали это, и духом поднимались. Они понимали, что город-то живет, что мы не сдались, и будет победа. Все будет, только нужно превозмочь себя. И люди превозмогали себя при помощи слов Ольги Бергольц, вспоминает блокадница Людмила Алексеева.
1: Ленинград в декабре, Ленинград в декабре. О, как ставинки тонут на темной заре, как угрюмо твое ледяное жилье, как врагами изранено тело твое. Ленинград, мой спутник, мой испытанный друг, нам декабрьские дни сентября тяжелей. Все равно не разнимем слабеющих рук. Мы это... И это должны одолеть. Он придет, ленинградский торжественный полдень тишины и покоя, и хлеба душистого полный. О, какая отрада, какая великая гордость знать, что в будущем каждому скажешь в ответ. Я жила в Ленинграде в декабре 41-го года, вместе с ним принимала известие первых побед.
0: Она доверительно обращалась к Дарье Власевне, соседке по квартире, сестре Машеньке, солдатам с передовой, говорила и писала по праву разделенного страдания. Ее слова входили в обледенелые мертвые дома, вселяли надежду в голодных, ослабевших людей.
2: О ночное воющее небо, дрожь земли, обвал невдалеке, бедный ленинградский ломтик хлеба. Он почти не весит на руке. Для того, чтобы жить в кольце блокады, ежедневно смертный слушать свист, сколько силы нам, соседка, надо, сколько ненависти и любви. Столько, что минутами в смятенье ты сама себя не узнаешь. Выдержу ли? Хватит ли терпенья? Выдержишь, дотерпишь, доживешь.
0: Обжигающие выступления Бергольц имели такую мощь, что немцы внесли ее в список людей, которые сразу будут расстреляны, как только возьмут Ленинград. Ее февральский дневник, изданный в блокадном городе в 1942 году, голодные ленинградцы обменивали на хлеб. Это о многом говорит. Откуда сама набрала силы, неизвестно. От истощения была на грани смерти. В 1942-м ее привезли в Москву, где тепло, уютно, светло, сытно, горячая вода. Но при первой же возможности она торопится назад, в Ленинград, в блокаду. Свет, тепло, ванна, харчи — все это отлично, но как объяснить им, что это вовсе не жизнь, а сумма удобств? Здесь только быт, бытие там. 10 января 1942 года, через год и три месяца непрерывной блокады, более 400 дней непрерывных кошмаров и более 400 дней пафосных призывов к полумертвым продолжать проявлять героизм, она напишет о блокаде. Страшное бедствие, уродство, позор, смрад, людское бесчестие и величайшая глупость и бессмыслица. Мы знаем об этом. Дико говорит, что мы счастливы этим и радуемся этому. О, лучше было бы, если б не было этого ленинградского героизма и мужества. Этот героизм — ужас, бред. Она так писала и продолжала оставаться в этом аду. Каждый день — радио, радио, радио. Ее голоса ждали, ждали и называли ее блокадной музой. Но война кончилась, эйфорию победы пережили, и колесо истории закономерно повернулось. Безбожная система с ее драконовскими правилами снова вступила в силу. Сотни тысяч людей снова шли в лагеря. И теперь уже примирить самую гуманную в мире идею с действительностью для Ольги Бергольц стало непросто. В 1946 году были отлучены от литературы Анна Ахматова и Михаил Зощенко. Бергольц восприняла разгромную речь Жданова и постановление ЦК партии по вопросам литературы и искусства с огромной болью, с чувством крушения своих надежд. Она была в числе немногих, кто отказался присоединиться к разоблачителям Ахматовой. Ахматова и Зощенко были не только исключены из Союза писателей, но и лишены хлебных карточек. Это в Ленинграде после блокады. Бергольц в это время публикует статью о творчестве Ахматовой, в которой хвалит ее военные стихи. Она, не думая о последствиях, получив свой паёк, снова и снова идет сумками в фонтанный дом к Ахматовой. Затем едет в Москву и добивается возвращения ей хлебных карточек. Расплата последовала незамедлительно. В газете «Ленинградская правда» ее блокадные стихи порочили за пессимизм, а поэму «Твой путь» — за пошлость. К имени Бергольц прикрепили ярлык «плакальщицы». Она была выведена из правления Ленинградского отделения Союза писателей. Ее книги перестали издавать. Но, несмотря на это, вместе со своим третьим мужем, литературоведом Георгием Микогоненко, она сохраняет машинописный вариант ахматовского нечета, уничтоженного по приказу цензуры. В это же время был репрессирован Музей обороны Ленинграда, в создании которого Бергольц принимала активное участие. Все это она переживала очень тяжело. После Ждановского постановления, уничтожившего Ахматова и Зощенко, закрутилось ленинградское дело, которому хотели пришить и саму Ольгу Бергольц, еще недавно блокадную Мадонну. У старшей современницы Бергольц Анны Ахматовой было достаточно цельное мировоззрение, она была верующей, ей было легче, а Ольга Бергольц еще в юности отказалась от Бога. Однако в 1952 году она пишет короткое стихотворение в дневнике. «Достигший немого отчаяния, давно не молящийся Богу, иконку благое молчание мне мать подарила в дорогу. И ангел благого молчания ревниво меня охранял. Он дважды меня не нечаянно с пути повернул, он знал. Он знал, никакими созвучиями увиденного не передать. Молчание душу измучит мне, и лжи заржавеет печать». С этой иконкой Ольга Бергольц не расставалась до конца жизни. Боль от внутреннего раздвоения в конце концов стала Ольге Бергольц не под силу, и она начала пить. Стихи писала в стол, вела тайный дневник, как и все, испытывала страх. Ей приходилось двоиться и лукавить, чтобы как-то выжить. Но натура страстная, искренняя, брала свое. Алкоголь снимал внутреннюю цензуру, и уже в постсталинское время Ольга Бергольц была известна многими резкими выходками, которые не мог себе без последствий позволить никто. Когда возмущение переполняло ее, она, подобно юродивой, высказывала все, не думая о себе. Многие люди, ее любившие, как-то старались защитить Бергольц от власти. Ее обожали молодые поэты. Своим характером и судьбой она воплотила страдания несвободной страны, обольщенной и распятой на поле всемирной истории. В последние 16 лет боль, вино, одиночество, по словам ее сестры Марии Федоровны, обступили поэтессу, но не сломили ее и не погасили в ней песенного дара. «А я вам говорю, что нет напрасно прожитых мной лет, не нужно пройденных путей, впустую слышанных вестей. Нет невоспринятых миров, нет мимо розданных даров, любви напрасной тоже нет, любви обманутой, больной, ее нетленно чистый свет всегда во мне, всегда со мной. И никогда не поздно снова начать всю жизнь, начать весь путь, и так, чтоб в прошлом бы ни слова, ни стона бы не зачеркнуть». Скончалась Ольга Федоровна 13 ноября 1975 года и была похоронена, вопреки своему пожеланию, не на Пискаревском кладбище, где покоятся сотни тысяч ленинградцев, умерших во время блокады, и где высечены ее слова «Никто не забыт и ничто не забыто», а на литераторских мазках Волкова кладбища в скромной могиле под номером 123. Стала ли она христианкой к закату жизни, вернулась ли в лоно матери церкви, дошла ли во сне до своего собора? Хочется верить, что да, ибо желанием ее было поставить на могиле русский православный крест. И когда меня зароют возле милых сердцу мест, крест поставьте надо мною, деревянный русский крест. И крест этот был поставлен в начале мая 2005 года на литераторских мазках на могиле Бергольц была установлена скульптурная композиция в граните и бронзе петербургского скульптора Владимира Горевого. Поэтесса изображена стоящей в полоборота у блокадного окна, рама которого образует крест.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Священный Синод принял кадровые решения, прославил новых святых. В Ставрополе обсудили подготовку материалов для прославления первого епископа Кавказского Иеремии Соловьева. На историческое здание Симбирского духовного училища спустя век вернули купол и крест. Теперь об этих и других новостях подробнее. Священный Синод Русской Православной Церкви, заседавший 14 мая в Москве под председательством патриарха Кирилла, принял ряд решений, относящихся к деятельности Церкви. В частности, была замещена вакантная кафедра в Симбирской митрополии. Епископом Барышским и Инзинским был избран игумен Александр Марченко, клирик Петрозаводской епархии. Также были рассмотрены прошения четырех архиереев и почисления на покой. В трех случаях Синод благословил просителей продолжать служение, а в одном удовлетворил прошение. Речь идет о 85-летнем епископе Боровичском и Пестовском Ефреме Барбинягре. Еще 10 лет назад, по достижении 75-летия, он, как предписывает устав Русской Православной Церкви, подал прошение об отставке, однако удовлетворено оно было только сейчас. Временное управление Боровической епархии было поручено митрополиту Новгородскому и Старорусскому Льву. В то же время Синод отказался почислить на покой достигших 75-летнего возраста митрополита Петрозаводского и Карельского Константина Горянова и архиепископа Могилевского и Мстиславского Сафрония, белорусский экзархат. Оба архиерея продолжат служение на своих кафедрах. Также в отставке было отказано архиерею Молдавской Православной Церкви, архиепископу Унгинскому и Неспоренскому Петру Мустяце. Архиепископу Петру 58 лет, и он мотивировал свое прошение о почислении на покой состоянием здоровья. Синод также прославил двух подвижников XX века, монаха Владимира Елизарова и мирянина Афанасия Сайко. 13 мая, в день прославления Собора Святых Ставропольской Митрополии в городе Ставрополе, состоялось совещание представителей комиссии по канонизации святых из Ставропольской и Кубанской митрополий. Главной темой совещания стала подготовка материалов о святительском служении и подвижничестве первого епископа Кавказского и Черноморского Иеремии Соловьева. Как отметила игуменя Тавифа Зоров, в течение последних двух лет ведется активная работа в крупнейших федеральных и региональных архивах, выявлены сотни документов, свидетельствующих о подвижнической жизни и высоком духовном авторитете епископа Иеремии, который последние 27 лет жизни провел в отшельничестве в монастырях Нижегородской епархии. Под руководством игумени Тавифы Зора завершается подготовка к печати сборника переписки епископа Иеремии с выдающимися церковными и государственными деятелями, в числе которых митрополит Московский Филарет Дроздов, митрополит Киевский Филарет Амфитеатров, митрополит Санкт-Петербургский Григорий Постников, митрополит Макарий Булгаков, святитель Феофан Затворник, кавказские епископы Феофилакт Губин, Герман Осетский и многие другие. Священник Евгений Шишкин поделился опытом исследовательской работы над жизнеописанием епископа Кавказского и Черноморского Феофилакта Губина, бывшего корреспондентом святителя Иеремии. Участники встречи определили план дальнейшей совместной работы на 2026-2027 годы, в том числе продолжение исследовательской архивной работы. 11 мая в Ульяновске состоялось освящение крестов для восстанавливаемого исторического здания Симбирского духовного училища. Сослужение клириков чин освящения крестов совершил митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин. Сегодня после освящения на колокольню вновь вернулся купол и крест, которые его когда-то украшали, сказал митрополит Лонгин, добавив, что за более чем столетие использования различными организациями в историческом здании не было капитального ремонта, а сейчас в нем проводятся первоочередные противоаварийные работы. В ходе работ в 2025-м, начале 2026-го годов была заменена кровля, с чердачного перекрытия удалили мусор, накопившийся за 100 лет. Был сделан косметический ремонт и оборудованы учебные аудитории в тех помещениях, где уже идут занятия Центра подготовки церковных специалистов. И последнее сообщение. 10 мая в микрорайоне Птицефабрика, столице Республики Карелия, городе Петрозаводске, был освящен деревянный храм в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Освящение храма стало частью подготовки к масштабному юбилею, 800-летию крещения карелов, которое будет отмечаться в будущем году. В сослужении духовенства храм осветил, а затем возглавил в нем литургию митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. В дарного освященному храму владыка Константин передал на престольное Евангелие с золотым сечением, а также журналы со своими статьями. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Град Петров», программа «Встреча». У микрофона Ольга Суровегина. Я хочу представить сегодня нашего гостя. Даже трудно назвать его гостем, потому что этот человек не только давний и верный друг нашего радио, но и многолетний сотрудник, голос которого вы прекрасно знаете, и который сделал для нашего радио очень много передач. Когда я готовилась к этой программе, я посчитала более 200 передач. Итак, сегодня в нашей студии настоятель храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, известного всем нам храма, протоиерей Константин Смирнов. И вот сегодня мы хотели бы поговорить с отцом Константином о тех работах, которые мы вместе осуществили на нашем радио. И прежде всего, мне хотелось бы вас спросить, отец Константин, с чего все это началось? Почему вы пришли на радио именно с чтениями? Потому что обычно священники на нашем радио читают проповеди, проводят какие-то беседы, отвечают на вопросы. А вы к нам пришли и принесли нам чудесную литературу. Почему это произошло? Как это произошло?
3: Это произошло с благословения митрополита Никодима. Еще в те давние времена.
2: Еще когда радио еще, никто, да, и не думал.
3: В советское время, да, это было. Вот. Но я, знаете, пришел из искусства, и я, как говорится, сжег все корабли и не собирался ни читать, ни тем более.
2: То есть у вас было профессиональное актерское образование, я так понимаю. Вы были настоящим профессиональным актером.
3: Ну, так получилось, да, в жизни, да, да, да. И потрудиться на этой ниве. Угу, да. На ниве искусства. Ну, так как церковь – это совсем другая нива, и поэтому я то, что было у меня, я как бы все зачеркнул и все нивелировал даже от себя, угу, как-то отринул. И поэтому, когда меня владыка Никодим и тогда его духовное чадо, это ректор духовной академии, уже владыка Кирилл, наш нынешний святейший, вот они меня, он меня вызвал, владыка Никодим, и они вот вдвоем меня стали пытать на то, чтобы я читал. И я говорю, что я не буду, а они очень так настаивали, особенно владыка Никодим, и вот так они вдвоем меня, ну так как бы в приказном таком, то есть благословение в таком приказном порядке, что будешь, и все. Ну, и мне пришлось читать «Оду Бог Державина». Первый раз я читал ее при патриархе Пимени, который был у нас в академии. Он очень редко приезжал. И чтобы его как-то более празднично, что ли, поздравить, а в то время же было время советское было, да, очень ущемленное было, мы в правах были очень ущемлены, церковь, и поэтому и это тоже как-то сыграло на то, что надо мне все-таки участвовать в этом деле. И вот я первый раз, я прямо вот в зале в духовной академии, там фрагменты из «Оды Бог» Державина, я вот читал, и все очень прошло хорошо. А потом время пошло, и уже владыкой правящим стал владыка Алексий, и тут я получил благословение читать, когда было тысячелетие, да, крещения Руси, уже в Мариинском театре. Вот, и, ну, там я уже вошел как бы в силу, и уже получив второе благословение правящего, я думаю, ну, уже тут надо. Да. И слава Богу, все, слава Богу. И все прошло очень хорошо. Я был так рад, и в зале сидел и владыка правящий Алексей, и из Москвы владыки, и ну, много гостей было, и главное, моя мама родная, и моя супруга, матушка Евгения. И так мне было радостно и приятно просто, ну, не передать, что я вот какую-то вложил в этот праздник, какое-то вот свое что-то вот. А потом я получил уже третье благословение правящего нашего владыки, владыки Владимира, на труд, на дерзновенный труд, конечно, у нас на радио «Град Петров». И пришел, конечно, я с Пушкиным. Это...
2: По-моему, мы все-таки начали тоже с Державина. И если
3: очень
2: я не ошибаюсь,
3: я писал,
2: мы много записали стихотворений его, потом о нем записали целую книгу Владислава Ходосевича. Но, по-моему, мы начали именно с «Оды Бог».
3: «Оды Бог», да.
2: И, очевидно, вот это тройное благословение,
3: тройное.
2: Оно сыграло свою роль. Конечно.
3: Тройной, получается, и уже четверной, потому что святейший это тоже владыка Кирилла, не против. Можно принять так за его благословение.
2: Я думаю, что, конечно, под таким крылом церковным не могло не получиться. И действительно, получились работы очень интересные, очень глубокие, и для нас, для всех очень значимые. И я думаю, что не только для наших слушателей, но и для вас, отец Константин, потому что самое ценное, то, что вы принесли, не только ваш дар, не только ваш замечательный голос, но и то, что все эти книги совершенно замечательные, большинство из них вы сами нам предлагали. То есть это не был заказ с нашей стороны. Не радио заказывало. Думала, кого бы нам позвать, чтобы прочитать эту книгу. А звонил отец Константин и говорил, такая замечательная книга. Если мы ее не прочитаем, радио очень много потеряет. Давайте это сделаем. Вот я хотела вас спросить, как вы это все выбираете? Вот почему вам на душу ложится именно это? Например, тот же Державин. Что вас связывает с этим автором?
3: Державин, вы знаете, это удивительный поэт, и поэт удивительного времени, времени Пугачевского бунта, времени становления России. И сам Державин... Вот чем мне Ходосевич понравился, и чем я... Вот просто желание у меня было, дерзновение такое, чтобы донести, поделиться с этим, с людьми, с нашими, с христианами, чтобы народ знал нашу историю. И какие люди, что это такое Державин. Державин мне представляется как огромная глыба, такая, знаете, где-то неровности...
2: Необработанный
3: камень такой, знаете, но такой мощный, такой, и с ним уже все и пошло. Вы знаете, когда через Ходосевича, кстати, вот я познакомился с автобиографией Державина, я все время ловил себя на том, что я где-то это читал. Когда вот автобиографию Державина читаешь, и такой где-то, ну... Так это на что-то похоже, или где-то вот что такое за герой главный какой-то он похожий. И потом я вспомнил уже в конце автобиографии, даже «Капитанская дочь»,
2: совершенно
3: это же Гринёв.
2: Да.
3: Ну, конечно, то же самое время, вы понимаете. Я, конечно, не говорю, что это плагиат Александра Сергеевича Пушкина, все, но то, что он, конечно, черпал, одно из другого переливалось. Меня это потрясло. И языково это, и, наверное, Ходосевич это уловил, вот связь с тем временем. И как оттуда все очень гармонично, все перелилось вот в пушкинское слово. А я в пушкинском храме. Мне нужно знать Пушкина, правильно, волей не хочу и не хочу, нравится, не нравится.
2: А вот интересно еще мне тоже узнать,
3: да.
2: То, что вы служите в самом литературном, без всякого сомнения, храме не только нашего города, но, я думаю, что и нашей страны всей. Связано вот это назначение с тем, что вы так трепетно относитесь к русской литературе? Или это получилось случайно? Или это так вот промыслительно?
3: 20 лет скоро будет, да. Нет, это какой-то, видимо, промыслительный момент. Во-первых, я служил до этого в Александринке, это театр имени Пушкина, кстати, так.
2: Вам от Пушкина никуда не деться.
3: От Пушкина никуда не деться. Но главное, тут есть еще один момент очень такой интересный. Во-первых, это было не мое дерзновение, что вот назначили меня в этот храм, Боже меня упаси. Я в церкви я стараюсь вести себя смиренно. Вот. И я так и повел, и владыка Алексей говорит, я просился в другой собор, говорю, вторым-третьим батькой, там меня пошлите, пожалуйста. А он говорит, мы подумаем. И мне дал направление в этот храм. А сам ушел на патриаршество Алексей, наш владыка. А владыка Иоанн уже подтвердил мое назначение. То есть вот так получилось. Но я-то не знал еще то, что меня ожидает. Ведь когда моя мама, Царствие Небесное, она пришла в храм, она заплакала. И она зарыдала даже. Я говорю, что ты старая? Ты радуйся. Я говорю, ну, грязно, говорю. Но все это мы восстановим. Это же такое место хорошее. Был такой храм с 18 века. При Анне Иоанновне еще построен. «Да нет, — говорит, — ты не понимаешь, сынок, — а сказала она мне, — я никогда не думала, что я второй раз войду в это помещение». Это меня, конечно, заинтриговало, и я ее отвел в сторонку, успокоил ее, говорю, мамочка, ну, теперь рассказывай. В 1928 году, ведь это же Каре, церковь, часть Каре, и там были за стенки НКВД, оказывается, да, был там мой дед, был Иван Иванович. В 28 году его арестовали, и когда его вели с Театральной площади пешком, его вели два красноармейца и, значит, в кожанке чекист, его вели на Конюшенную площадь, а сзади шла моя мама с бабушкой, с моей, угу. Ну, как бы, ну, дочка с матерью, да, они шли, да, метров 20, прятаясь, за водосточными трубами, вот они дошли до Конюшенной площади, да-да. И вот в эту дверь слева, от входа в церковь слева, вот туда вели деда. Они подождали минут 20 и опять туда тоже постучались. Это было рано утром, где-то в 5 утра. И там столик маленький, сидит офицер, рядом часовой с ружьем. «Что вам?» Говорит, «Вот нашего отца... Вот взяли, вот сюда привели, мы хотели бы узнать, что и как». Он говорит, сейчас узнаем. Офицер берет тетрадку, там какую-то листает, имя, фамилия, отчество. Говорит, нет, такого нету. А маме тогда было 14 лет. И вот мне эта пожилая женщина, Царствие Небесное, мамочки, говорит, я впервые увидела, как человек в форме врет. И для меня, для ребенка, для советского человека, ну, они советские любые, это было потрясение. Это мне говорит женщина, которая была 83 года, тогда мамочке, она старенькая была уже. И я был потрясен. И что же вы думаете, дед там просидел, его там били, мать стирала рубаху от крови, да. Потом его увезли уже в тюрьму в Осташков. Город Осташков, там, и вот началась его Голгофа. Но она недолго была, где-то года полтора. Его так мытарили, а потом отпустили. Отпустили, поняв, что это все бессмысленно, и все это неправильно. То есть тогда еще можно было, если бы в 1938 году он попал бы в этот Молох,
2: без вариантов.
3: Уже, там уже машина работала, там уже никакой лирики там не могло быть. Вот. И напрашивается вопрос, а за что он там попал? Он был балагур, мой дедушка, Иван Иванович Трубицын. Он был балагур, очень хороший, добрый человек. Он не курил и не пил, но очень был компанейский и любил компанию. И он в разговоре сказал, что я самый богатый человек вообще в Ленинграде. «Да что ты говоришь, старый? Вот я самый богатый». «А что, я чем ты богатый? У меня, говорит, дома, говорит, 5 мешков золота». И кто-то
2: заинтересовался
3: из товарищей и, так сказать, донес куда надо. Представляете себе, и в 4 утра пришли, нам на квартиру приходят вот чекисты и все забирают, деда бьют там в лицо, говорит, давай твое золото. Говорит, ну пошли, говорит, он берет этого чекиста в заднюю комнату, ведет его и показывает, 5 кроватей стоит, и там 5 детей спит. Понимаете, это страшная история такая. Видите, тут нету ни диссидентства, там никакого-то белогвардейского заговора,
2: никакой политики
3: ничего нету, понимаете. Но это показывает, как слаб человек, как слаба натура человека, да, вот тот человек, который семьянин, да, время-то было тяжелое такое, 28-й год, понимаешь? Вот дед мой пострадал, и вот теперь дальше мы продолжим, уже как бы приблизим, да, к нашему времени, да, приблизимся. Внук служит там, где, можно сказать, пострадал, да, дед. Да. Дед даже, не отец, а дед. Вот это для меня просто такой знаковый момент.
2: Конечно.
3: Я чувствую свою ответственность какую-то, понимаете.
2: И кровную связь.
3: Какую-то. И кровную связь, да, какую-то. И я город наш очень люблю. И мы столько испытали в нем, и блокады, и все, и прочее. Конечно, мне радостно и приятно там служить, трудиться, восстанавливать. И, конечно, работать на церковь. Вот что мы и делаем с вами в замечательном радио «Город Петров».
2: Спасибо, отец Константин. Мне тоже очень радостно с вами работать.
3: Да, и поэтому Пушкинский храм, да, он Пушкинский, это такая религиозная наша церковная культурная традиция с легкой руки Пушкина, что мы по традиции служим панихиды. По смерти его 10 февраля, 6 июня мы служим день рождения его. То есть Пушкин должен быть освящен каким-то образом. Вот немножко о Пушкине добавить, да. Почему все-таки Россия, народ, любит Пушкина? Есть такое затасканное немножко представление, что 1937 год, когда был его юбилей по смерти, да, и вот, ну, как бы партийно, политически сделали фигуру такую, да нет. Это, мне кажется, ну, я считаю, на поэзию, истинную поэзию, это не влияет. Это все живет своей жизнью уже определенной. Так вот, все-таки почему же? Ну, народ любит. И я вот решал эту загадку просто. И церковь, только церковь мне подсказала, почему. Да потому что он прощенный грешник. Ведь дуэль – это грех. Во время дуэли становишься или убийцей, или самоубийцей. То есть выхода нет никакого. Человек получает пулю в живот, и 46 часов он страдает на мойке 12. Господь дает ему это время. Время для страдания. Время для покаяния. Даже царь ему говорит, ну ты уж по-христиански, ты умри-то уж. И вот приходит настоятель храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной, отец Петр Писоцкий, протопресвитер. Он приходит, его исповедует и причащает. И после этого батюшка выходит, и княгиня Мещерская, так свидетель, и Петр Вяземский, так, это все друзья Пушкина. Они нам свидетельствуют о том, что батюшка вышел от умирающего Пушкина, после исповеди и причастия вышел весь в слезах, заплаканный. Многих людей мы причащаем, и они уходят от нас, и близкие люди. Но чтобы так, потрясение такое мощное для протопресвитера, для капеллана, для военного человека, который дошел до Парижа и обратно, между прочим. Он же был в военных действиях, участвовал. Отец Петр Писоцкий, угу, это же был заслуженный человек очень. Да. Что же там случилось? Нечто сверхъестественное. Понимаете, что могло его так потрясти? И чтоб он на немой вопрос княгини Мещерской, он ответил, я хотел бы умирать, как умирает этот человек. Взять какие слова, говорит, кто священник? Да какой протопресвитер, военный, капеллан, который видел и смерти, ноги, там, и обрубки тел, там, и смерть видел, кровь, там, ну, все видел. Что же его потрясло? Что там случилось? Тайна. Тайна исповеди, она всегда останется тайной. И слава Богу, так и положено Господом. И вот посмотрите, что нам-то остается, потомкам. А нам остается. Нам остается слезы его и тот отраженный свет благодати, который там случился с этим умирающим человеком. Там нечто случилось, понимаете? А что там случилось? Да он понял, что он прощен. Господом прощен этот человек, раб Божий Александр. Ведь как это замечательно, как это сильно, и как народ наш это чувствует. Сами священники, вы молитесь о людских неведениях, как у вас написано в молитве, говорит он мне, народ. Да, мы молимся о твоем неведении. Что ж ты ведешь себя там, как поросенок и так далее. Да? Но он видит, что Господь за него, потому что он прощает такого грешного человека, у которого было 23 дуэли и всякие там стишки там или что-то. И вот такое... сакральный момент, он не может уйти от глаза церкви, он может уйти от глаза пушкиниста, а от нас это не уйдет. И мы видим здесь момент очень положительный, позитивный и мистический. Это наш Пушкин, и мы его не собираемся никому отдавать, так и знаете. Церковь наша, вот Спаса Нерукотворного образа на Конюшина, мы стоим на этом. Это наша как бы установка. Да, он говорит, но он же прощен Господом. Насколько мы сильные, мы просто забываем это. Мы не ведаем, что мы держим в руках-то, что у нас есть, какая у нас охрана есть, какая у нас основа. И вот я познакомился с Михаилом Михайловичем Дунаевым. Это открытие, с которым я хотел с вами и поделиться. И я так счастлив, что я записал всего Пушкина Дунаевского. Я считаю, это великий был человек, Царство ему небесное. Это филолог великий, это он педагог, он же педагог, он профессор. Не выхолощенный такой, не холодный, а он церковен, он христианин сам. И вот видение Пушкина и вообще всей нашей литературы. Все проходит через это сито христианства, как бы, если так можно выразить. Именно глазом верующего человека, церковного. Это глаз церкви. Правильно?
2: Вот не зря мы эту рубрику назвали «Перечитывая заново».
3: «Перечитывая
2: заново».
3: Потому
2: что это все довольно хорошо нам знакомые книги, но когда мы уже в церкви, мы все-таки на них по-другому смотрим, с другой точки зрения, с христианской точки зрения. И нам открываются какие-то вещи, которые раньше были закрыты, но которые там были, потому что все наши русские писатели, они все выросли в лоне христианском, все конечно. Выросли в лоне православном.
3: Конечно.
2: И просто все это как-то было сокрыто от нас. Вы помните, конечно, мы записали не только Пушкина по книге Михаила Дунаева «Православие и русская литература», но еще и большой раздел, посвященный Бунину.
3: Ну, «Окаянные дни» Бунина уж, да. Слава Богу, наверное, все помнят. Это такой писатель наш, очень мощный, со своим словом. Угу. Я помню, как вот я мальчишкой, когда открывал Бунина для себя, как он влиял. Вот он вроде не церковен, но у него дышит и шмель, у него дышит и вся природа. Знаете, как он ощущал это, как он дышал. Ведь помните, когда ему в Россию предлагали ехать, а куда ехать-то, России-то нет.
2: Да.
3: Нет вот этого, нет этого дыхания.
2: То, что касается «Окаянных дней», конечно, эта книга, думаю, что это одно из самых сильных свидетельств о том времени.
3: И вот, лет 10 назад где-то так, я стою, служу панихиду, и рядом стоит какой-то человек в таком стареньком пальтишке, и он оказался внуком Таганцевых. И вот он мне дает эти бумаги и меня подталкивает к тому, чтобы я как-то рассказал о Таганцеве людям. И вот я к Бунину это все веду, что это вот узкий временной такой пласт нашей истории, который мы, христиане, должны знать и помнить. Это 20-21 год. 22-й, естественно, да. Тут и пароход, на котором уехали с одной,
2: философский пароход.
3: И кронштадтский мятеж, 21-й год, и дело Таганцева. Вот почему мы Таганцева мы записали, да. И почему он нужен. У меня была задача определенная. Я хотел показать этой истории с расстрелом Таганцева вместе и Гумилева тогда. И то, как не надо. Ведь Таганцев сановник, царский сановник, он же одевал красный бант, Он радовался свободе, революции, да. Он как Блок, я слышу музыку революции. Да. Ну, это, представляете, это ужасно все.
2: Страшный соблазн, которому да, они поддались, да. И других вели.
3: И письмо к Ленину, Таганцев пишет к Ленину. А то, Владимир Ильич, да я же вашего брата, Сашу Ульянова, я же был юрист тогда, я же помогал, я хотел его спасти от смерти там, и я же сколько сделал для вас, помогите и мне, мой сын сейчас под расстрелом. А Ленин берет это письмо и передает Дзержинскому молча. Он так и прожил во дворце ученых, сейчас дом ученых, это да-да, князя Владимира, да, дворец был. И вот он жил там, старый интеллигент, который так поступал. Смотри сейчас, интеллигент, не подкупайся, не иди на эту эйфорию, будь христианином. Чистое око и трезвая душа. И тогда ты будешь оценивать именно так, как надо оценивать. Это такая боль, когда он говорит, ведь когда читаешь это, будьте вы прокляты с вашими чадцами и домочадцами. Это вот этот сыной после расстрела уже. Он делает запись у себя в дневнике, он проклятие посылает. Он не говорит внутрь себя, он не смотрит, и видите, его ничему не научило. Это беда, а тебя, интеллигент, научила беда, которая была с Россией. Не наступаешь ли ты опять на эти грабли? Ведь вот в чем дело. И вот для чего нужно сейчас нам знать дело Таганцева. Вот для чего нам надо знать и читать «Окаянные дни Бунина». Обязательно, обязательно церковь должна это знать.
2: Я вам очень благодарна за то, что вы сказали, потому что иногда бывает сложно объяснить, почему мы берем вот такие произведения. Это действительно долг, особенно христианина, живущего в России. Как мы без этого можем быть христианами, если мы всю эту боль как-то не осознаем, в себе не переживем и какие-то выводы не сделаем.
3: Как-то притворить в себе, да, то, что было.
2: Да.
3: И войну, и революцию, да, и потери, и кровь, да, вот эту все. Мы все должны как-то притворить. И вот это трезвение, вот это только через трезвение. А это сановник царский одевает красный бант. Ну, это уму непостижимо. Ну, как это? Какой-то диссонанс.
2: Но поскольку мы уже говорили о тех испытаниях, которые выпали на долю нашей русской истории, я хочу еще одну книгу вспомнить, еще одну работу вашу на нашем радио. Mm-hmm. Это фрагменты романа Виктора Астафьева «Проклятые убитые». Вот давайте поговорим немного об этой книге.
3: С этой книгой я работал ее где-то год-полтора где-то, вы помните, да? Да, что я к ней так прикасаться боялся, и чтобы выходить в эфир с этими словами, которые там написаны, с этими историями страшными. И, конечно, подкупает прямота этого человека, обнаженность. И, конечно, боль, такая боль, сердце за Россию. И вот это... Вот он передает это, сам Астафьев. И вот это подкупает, конечно. И мне кажется, это очень полезно знать молодым. Ведь молох войны – это не какие-то местные вспышки, там какие-то частного порядка. Война – это все, это забрало, поднимает, я иду на «вы». И все. И поэтому это вся страна идет. Это все идет. Идет не в попад, коряво,
2: страшно,
3: кроваво. И бессмысленные жертвы. Только промысел Божий, только вот выводит как-то на уже тропу победы. Но этот страшный период вот этой неразберихи, вот этого непонимания друг друга, ведь гражданская война-то, она не кончалась, никто ее на ключ-то не закрывал, правильно? И брат брата-то стрелял, через колено ломали хребет и казачеству, и церкви, и людям вообще просто так. Вот этот весь ужас, Астафьев, конечно, очень мощно, конечно.
2: И предельно его. Честно.
3: И предельно честно, да, да. Конечно, запах войны – это не запах цветов, там, а это запах, извините, это дерьма, да и крови, сырой крови при том. Когда 100-200 тысяч мужиков, молодых парней, там, потом поднятых, своей силой ненависти после всей кровищи, вот они идут. Вы представляете себе, что это такое? Не дай Бог, конечно, это все нам пережить. Это.
2: Но эта работа тоже была для нас очень важная. Астафьев, он удивительный человек. Он никогда и не был особенно церковным человеком, но он был настоящим христианином и настоящим русским писателем в том смысле, что в его книге такое сочувствие к человеку, именно к человеку, к его личной судьбе, сломанной, исковерканной, уничтоженной, бесконечное сочувствие, бесконечная любовь. А это именно и свойственно нашей русской литературе во все века.
3: «Проклятый, убитый» — это же цитата пророка из Ветхого Завета, который говорит, будет прокляты, убиты те, которые идут против Бога. Его религиозность, она внутри.
2: Да.
3: Она внутри. И внутри этого молодого человека, этого старообрядца, который это говорит, он в уста этого человека как раз вложил слова пророка. Может быть, Астафьев даже сам не понимал сакрального момента этого, тайного такого момента, понимаете? Это талант за него сделал. Его так промыслительно, вот так ведет Господь. Но он послушен, его муза, она послушна. Сердце щемит, правда, и когда вспоминаешь. Это такое полотно, эпическое полотно. Он выходит через...
2: Частные
3: судьбы, да. Он выходит на космос, он выходит на то. Это гений. Это все наше. Как мы и Пушкина не отдаем, и лицеистов не отдадим, и Бунина не отдадим, и все вместе со Шмелевым, и с Дунаевым. И вот это все наше.
2: Ну, давайте мы тогда еще о Шмелеве поговорим, потому что Шмелев в вашем исполнении, в нашем радио, занимает особое место. Мы, по-моему, прочитали не все, но очень много и гораздо больше же половины. Мы начали с «Лета Господня», прочитали и чудную повесть «Человек из ресторана», и страшную повесть «Солнце мертвых», и Поле Куликовой, записки не писателя, и еще, еще, еще. Вот что для вас Шмелев, отец Константин, почему именно на этих книгах вы остановились, и вот это тоже ваш выбор?
3: Я начну с конца. Вот когда мы с вами уже заканчивали, мы «Солнце мертвых» заканчивали уже, я возрыдал. Помните, я даже сказал, мне так стало обидно за нас, что мне вот за 60, я читаю, я прикасаюсь к такому дивному слову, русскому слову, русского языка, такому дивному писателю. Это мне должны были, когда мне 12-14 лет, в школе преподавать. И «Лето Господне», и «Записки не писателя», и «Человек из ресторана», и «Солнце мертвых». И все должны были мне давать. А мне давали «Челкаша», мне давали «Горького», там «Буревестники», «Разгром Фадеева», там «Требуху», понимаете? Мне «Требухой» заменяли вот такое пир. Это пир слова. Особенно вот «Солнце мертвых» у Шмелева. Он переступил самое себя. Вот как мы сейчас говорили.
2: Совершенно
3: об этом. Он переступает, он даже не понимает.

0: умирает, вдруг появляется ангел в виде грязного татарина, который несет эту еду, плакать хочется, понимаете? Да. Это выше, вот это такое восхождение, такое просто преображение даже, буквально преображение. Вот это истинное христианство.
1: Но все-таки я хочу еще об одной книге говорить, а именно это книга нашего замечательного философа Ильина «Поющее сердце». Да. Я прекрасно помню, как вы позвонили мне и сказали, если мы это не прочитаем, останемся мы в дураках.
0: Да, есть даже такая двухтомник такой, там «Разговор двух Иванов».
1: Да, замечательно.
0: Я думаю, тоже. Как же одного Ивана записали, надо же и второго хоть немножко прикоснуться к нему, конечно. Иван Ильин – это, конечно, грандиозно, это просто грандиозно. И меня чем подкупило это произведение? Тем, что это не переводное. Все остальное он сам себя переводил с немецкого на русский. Но это так чувствуется. А вот это вот именно то, что «Поющее сердце», что мы записали, это дивное просто эссе, я не знаю, как назвать, это поэма, это стихи в прозе, это нечто такое, это исповедального какого-то порядка.
1: Трудно определение назвать. Книга «Тихие созерцания», как он сам ее назвал.
0: Да, «Тихие созерцания». И удивительно, что у него, вот он же такой философ, да у нас философ. Он,
1: так, и даже идеолог.
0: Да, идеолог, он у нас как бы должен вести нас. Да. И вдруг созерцание, вдруг такая, ну как этим не поделиться, правильно, со слушателем, с нашим драгоценным. Ну, обязательно. У меня вот такая ревность просто возникает.
1: Это, я помню, как вы сказали, что у вас были какие-то сомнения. Ну, как же, вот священник придет и на радио в качестве такого чтеца, диктора. А потом, помните, как вы замечательно сказали? А как же я в храме? Вот читаю своим чадом. И здесь то же самое. Просто чад здесь становится больше на порядок.
0: Да. Я отношусь к этому как к послушанию просто. Это не как какое-то... Но если опять вернуться назад, если бы владыка, тогда вот Никодим с владыкой Кириллом, они бы не настояли бы вот так вот, то я не знаю, я, может быть, здесь и не был бы.
1: Но я скажу, что это была большая потеря для радио и для наших слушателей. Посмотрите, какой огромный объем. И дело даже не в количестве, а в том, что это же все избранное, это все те вещи, без которых, ну, трудно себе представить.
0: Вы знаете, вот я вот скажу вам, похвастаюсь. Вчера ухожу из церкви, переоделся, все, и мне, значит, служка говорит: «Батюшка, вас там трое ждут из Хабаровска». Хабаровск. И стоят три человека. Папа, мама и сын. 14 лет, с меня ростом. То есть они сибиряки, мощные такие люди. И все. И что они мне говорят? Мы слушаем вас, отец Константин. Там добрые слова какие-то. Я окаменел там, остолбенел и восторгнулся внутренне. Думаю, вот, вот ради чего. Если уж в Хабаровске нас слушают град Петров, вот это значит сила, понимаете? Сила слова. Это не останется в туне, это не останется. И что замечательно, что меня радует, что и Бунин, и Шмелев, Державин, все доходит до Хабаровска. То есть вся Россия охвачена, можно сказать.
1: Какая радость.
0: Ольга Николаевна, конечно, вы радуетесь и веселитесь, так что это, ну, очень все, слава Богу. Это добрый знак, это добрый знак просто. Вот кажется, вот эпизодик, понимаете? А на самом деле это, о, это, ну, значит, не зря, значит, все-таки.
1: Значит, не зря.
0: И мальчишка такой, они такие умные все, они читают, они слушают. Это Россия, это наша Россия. Мне все говорят, что там плохо, плохо. Смотри, какие богатыри стоят.
1: Радуйте, Вадис Константин, вашим оптимизмом. И хочу еще одну нашу работу вспомнить, удивительную и совершенно из ряда вон, выходящую из того, что мы уже читали. Это тоже было ваше предложение, и оно оказалось так кстати, оно оказалось даже таким вот зерном, из которого выросло какое-то продолжение. Это Мелитон Сардийский, его «Слово о Пасхе». Удивительная поэма.
0: А все началось с того, что я открыл книгу святого Исаака Сирина в переводе нашего митрополита Илариона Алфеева, молодого нашего владыки. И сейчас он у нас в Москве, рядом со святейшим, они трудятся, слава Богу, дай Бог ему здоровья. И я был в состоянии потрясения. Меня так потряс вот этот перевод, меня так потрясло

0: Это слово, сказанное не только самим Исааком Сириным, вот, но и им самим. Настолько откровенно он говорит о монашеской жизни и о своем подвиге, о своем движении, которое на него, после Исаака Сирина, на него, что с ним случилось, вот это. И меня это очень потрясло просто. Просто именно вот такое благодатное. Вот чувствуешь благодать, молитву. Ну, не знаю, как воздух какой-то. Вот, вот такой, знаете, как форточку открываешь, и свежий воздух. Идет это. Это просто потрясающе. И я ему сжал руку самому там, да-да-да, когда мы были на встрече Святейшего, я к нему подбежал. И благодарил, и просто я искренен, поверьте, я чувствую слово, и я вижу, что это очень сильно и мощно. И у него был перевод вот Мелитона Сардийского. И я у него и спросил благословения на то, чтобы как-то озвучить, попробовать, и все. Он меня благословил. И мы это произведение вот Мелитона Сардийского, вы себе не представляете, сколько текстов ему пришлось переработать, сколько языков, помимо еврейского и греческого, то есть там и еще различные были языки. Это такой труд, ну, назвать просто гением этого человека как-то не позволяет, как бы, смиренность наша. Это все показывает богатство и силу нашей церкви. То есть мы такие сильные, такие мощные, что не озвучить и не довести вот до слуха церкви мы просто не можем. И Мелитон Сардийский о Пасхе – это для нас, для христиан, это вообще открытие. Почему? Потому что это читалось в Страстной пяток, в Страстную пятницу. День печали, скорби, невыразимой боли, переживания – это все читалось, вы понимаете, о Пасхе. Ведь какое мышление было тогда? Ведь что замечательно-то для нас-то? Это же первый-второй век. И как это не донести? Ну, а как говорится, взялся за гуж, да, это не говоришь, что не дюж.
1: Да. И вот сейчас, дорогие слушатели, можно уже открыть эту тайну, это уже и не тайна, что, конечно, мы продолжаем работу над книгой «Раннехристианские отцы церкви», и черпаем из нее бесконечное вдохновение и на будущее какие-то наши труды. И очень рада, что действительно мы можем, надеюсь, что сможем донести до наших слушателей и до нас самих ту глубину и тот совершенно особый дар, ощущение, прозрение, понимание христианства, которое был у раннехристианских отцов церкви, которые все-таки и в нас находят свой отклик, что самое радостное. И это свидетельство того, что церковь жива, что вот эта традиция, она не прерывается.
0: Пока дело не сделано, боюсь сказать что-либо, но срез, по крайней мере, мы с вами сотворили. То есть все книги, начиная от книги Дидахи до Иринея Леонского, все это мы зачитали, и теперь уже ваше дело.
1: Я вам очень благодарна, отец Константин, именно за эту работу. Хотя все эти книги, о которых я вспоминала, как мы над ними работали, это всегда была огромная радость. Это действительно так. Но здесь мы прикасаемся к настоящим истокам нашей церкви, христианства.
0: То, что даже к истокам. Церковь стоит на крови мучеников. И когда мы читаем Игнатия Богоносца, послание его, и других отцов святых, которые тоже мученики, церковь стоит на их крови. Это совсем другое мышление, другое соотношение жизни и смерти. Они учат нас вере, как веровали люди. Вот даже в посту великом я говорю, вот как вот папа Григорий Двоеслов сотворил нам литургию прежде освященных даров. О чем это говорит? Это говорит о том, что человеку, верующему, тогда было мало субботы и воскресенья для причастия, чтобы тело и кровь Господа было. Оно во мне, а я в нем. И для этого они упросили, и для этого Господь осенил, дал вот отцам возможность дать нам литургию прежде освященных даров. Вы понимаете, какие были люди, какая была это вот дыхание оттуда. Это первый, второй век, но это так современно. Поверьте мне, друзья мои, вам будет очень-очень интересно. Потому что это настолько все приближено к нам, настолько это дышит, это... Дальше не буду говорить.
1: Вот. Да, дальше, будем надеюсь, слушать, что да. Мы уже все это подготовим для эфира и будем вместе слушать. Ну что же, дорогие друзья, время нашей программы встречи подходит к концу, и мне остается только выразить огромную благодарность. И я думаю, что от имени всех наших слушателей, от Петербурга до Хабаровска, как выясняется, и многих-многих других, потому что благодаря сети интернет нас слушают во всем мире. Так что я хочу выразить огромную благодарность отцу Константину за огромный труд, который он внес в работу нашего радио, за те замечательные книги, которые вы нам принесли, которые вы для нас прочитали, с таким вдохновением, с таким настоящим жаром вашего сердца, вашей души. И так промыслительно тоже сложилось, что вы замечательно, именно профессионально, высокопрофессионально читаете тексты, но при этом еще и их оживотворяете, освещаете и вашим священническим саном. Это же очень важно, потому что все равно это слово пасторское, переданное через вот эти литературные произведения. И огромную благодарность хочу выразить от имени нашей редакции, потому что мы вас очень любим, когда вы к нам приходите. Работа с вами всегда большая радость для всех нас. Остается пожелать вам помощи Божией во всех ваших трудах, и чтобы все-таки еще оставалось время на труды и на нашем радио.
0: Спасибо. Спасибо, отец Константин. Спасибо за доброе слово.
1: Дорогие друзья, мне остается только добавить, что те записи протоиерея Константина Смирнова, о которых мы говорили в этой передаче, наша студия выпустила на аудиодисках. Программу вела Ольга Суровикина. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: В исполнении хора донских казаков под управлением Сергея Жарова прозвучал пасхальный концерт «Да воскреснет Бог». Архивная запись 50-х годов.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Уважаемые радиослушатели, в нашем эфире вторая часть лекции Татьяны Трефиловой «Искушение в благотворительности», прочитанной в цикле «Щедрая среда» 10 марта 2026 года.
3: Ну, продолжая нашу лекцию, во второй ее части я расскажу на конкретных примерах о том, с какими искушениями может встретиться человек, ставший на путь помощи ближним. Перед нами портрет игумени Митрофании, урожденной баронессы Розом. Раньше про игумени Митрофанию в России знали все. Сейчас, в годы советской власти, конечно, это имя полностью забыто. Это человек, который до сих пор вызывает совершенно неоднозначные отзывы, неоднозначные мнения. Кто-то считает великой подвижницей благочестия, кто великой авантюристкой XIX века. Статьи и книги, написанные о ней до революции сейчас, отличаются взглядами просто полностью противоположными. Игуменья Феофания родилась в 1825 году, да, в ноябре 1825 года, легко запомнить, за месяц до восстания декабристов. Родилась она в семье генерала, наместника Кавказа, барона Григория Розена. Барона Розен – это очень известная в России фамилия. И детство протекало ее очень достаточно благополучно. Эта семья была приближена к императору. Недолгое время жили на Кавказе, потому что отец ее был наместником Кавказа. Потом они жили в Петербурге, не где-нибудь, а в Таврическом дворце. И государь император Николай Павлович, неоднократно приезжая к ним в гости, носил маленькую или будущую игуменью, тогда ее звали Прасковья, на руках. Образование она получила домашнее, но самое лучшее. Занималась она искусствами, как это принято девушкам. Она занималась музыкой, она занималась живописью. Потом живописью занималась так профессионально, так грамотно, что ее учителем живописи был известный художник Айвазовский. Она с детства была очень религиозна, и поскольку семья тоже была религиозна, то в семье ее приходили часто довольно известные люди, в том числе архиерея и даже митрополит Московский Филарет Дроздов был личным знакомым ее семьи. И она с детства практически была его духовной дочерью. И, в общем-то, жила и росла и развивалась под его влиянием. У нее в молодости была, как у многих девушек, была любовная история, но она не привела к браку, и тогда будущая игуменья Митрофания решила посвятить свою жизнь Богу. По благословению митрополита Филарета, известнейшего митрополита Филарета, ныне причисленного к лику святых, она приняла монашеский постриг в возрасте лет 27, и потом стала, очень скоро и назначили настоятельницей Серпуховского женского монастыря, это Подмосковье, город Серпухов. И вот когда она стала настоятельницей женского монастыря в Серпухове, то она занялась сразу же благоустроением жизни монастыря. Она проявила такие способности, удивительные организаторские, которые, в общем-то, не каждый мужчина может проявить. Она занялась восстановлением хозяйства. Оценив, что здесь нашла залежи извести, она решила построить рядом с монастырем кирпичный заводик, чтобы был собственный кирпич. Она занялась разведением шелковичных червей, да, чтобы был собственный шелк. Она предполагала построить даже ветку железной дороги прямо для монастыря. Она построила богадельни, она построила приюты, школы. Она организовала ремесла в своем монастыре. Монастырь процветал. Проектов у игумени Митрофании было очень много. И воплощение ее проектов, ее благотворительной деятельности требовало, как вы понимаете, больших денег. И большую часть денег она жертвовала своих собственных, потому что она была не бедная женщина, и все, что ей было положено по наследству, она жертвовала на благотворительные цели. И тогда же, в середине XIX века, стало развиваться движение «Сестер Милосердия». И вот она была назначена настоятельницей Покровской общины «Сестер Милосердия» у нас здесь, на Васильевском острове, на Большом проспекте. Это нынешняя Покровская больница. В годы советской власти эта больница была имени Ленина. люди старшего поколения помнят ее по таким названиям. А вот жила игуменья в Митрофане, в постриге, в честь Митрофания Воронежского был совершен ее постриг. Она, когда приезжая в Петербург, она жила вообще-то в Москве, она осталась в Николаевском дворце на Благовещенской площади. Знаете, дворец, если кто-то может, не участвовать, где Николаевский дворец на Благовещенской площади, то в переводе с русского на советское я обычно говорю, это дворец профсоюзов на площади труда. Вот тогда люди понимают, что это такое. В этом дворце жила великая княгиня Александра Петровна, урожденная принцесса Ольденбургского. И вот она, выйдя замуж за великого князя Николая Николаевича, и одним из первых дем своей самостоятельной взрослой жизни, стала учредительницей Покровской общины сестер милосердия здесь, на Васильевском острове. Но она была великой княгиней, она была замужней женщиной, у нее были свои дети, и, конечно, быть настоятельницей этой общины она не могла. Но она узнала о благочестивой жизни, о способностях и управленчестве, в том числе, игумени Митрофании, и пригласила ее в Санкт-Петербург. И в Петербурге она останавливалась во дворце великих князей. Ей было пожаловано придворное карета с придворным лакеем. Она разъезжала по Петербургу. И она была в дружеских отношениях и с великой княгиней Александрой Петровной, и с императрицей Марией Александровной, женой Александра II. И вот Покровская община сестер милосердия, настоятельницей которой она была в течение нескольких лет, во время управления она, конечно, приобрела совсем другой вид. Были возведены новые постройки, появились новые храмы, освящена церковь во имя святого Митрофания Воронежского, покровителя, ее святого покровителя. Более того, игумена Митрофания была приглашена в Москву. Потом, через какое-то время, когда она передала управление Петербургской общине другой настоятельнице, она была приглашена в Москву, и в Москве была основательницей тоже Покровской общины сестер милосердия. Все это требовало очень много денег. Это большие денежные вложения. Она умела привлекать спонсоры, жертвователей. Она общалась со многими купцами, потенциальными жертвователями. Она была знакома с огромным количеством народа, и пожертвования текли к ней. И в Москве она была создательницей общины, большой, крупной. Также она возглавила Псковскую общину сестер милосердия в селении Буриги, сельская община сестер милосердия, и была основательницей общины сестер милосердия в городе Пскове. Видите, сколько много хорошего и замечательного сделала эта женщина. А учитывая, что она вообще урожденная баронесса, что она бывшая фрейлина императорского двора, что она игуменья, то, конечно, слава была ее известна. Она была награждена многими орденами и медалями, которые, возможно, были для монашествующих. Но вот однажды, в 1873 году, на стол прокурора окружного суда Петербурга, только что назначенного, молодого еще человека, 30 с небольших лет, Анатолия Федоровича Кони, поступило заявление, в котором купец первой гильдии Дмитрий Лебедев говорил о том, что векселя, которые были ему предъявлены для оплаты, являются поддельными, что он их не видел, он их не подписывал. И подозрение пало на игуменью Митрофанию, потому что он был с ней знаком и много жертвовал на общину сестер милосердия. Но, видимо, было все-таки недостаточно. И тогда появились векселя явно с поддельной подписью, которую купец этот никак не писал. И, конечно, Анатолий Федорович Кони, будучи еще молодым прокурором окружного суда, он был в некотором недоумении, потому что слишком высока эта особа, на которой были предъявлены такие обвинения. Но он с ней познакомился, но пока еще даже не арестовал, просто познакомился. Но одновременно из Москвы тоже пришли, в общем-то, сведения о том, что игуменья Митрофания замешана в подделке других векселей. Векселя – это такие бумаги, где была расписка и долговое обязательство об уплате. Эти векселя подавались потом в банк, и по этим векселям выплачивались. Они писались на специальной бумаге, гербом такой, да? И потом открылось еще третье дело купчихи Меденцевой, которое тоже связано с игуменьей Митрофанией. И открылось три больших уголовных дела, возбужденные против игумени Митрофания. Дело совершенно небывалое, такого никогда не было, что настолько уважаемый человек, один, в общем-то, ну, как бы нас сказать, лидеров эпохи, да, лидеров благотворения, такого высокого уровня, вдруг обвиняется в подделке векселей, подделке служебных бумаг. И нужно сказать, что Анатолий Федорович Кони арестовал игумени Митрофанию, но он арестовал ее очень щадяще. Она была вызвана из Москвы в Петербург, потому что Анатолий Кони и первое дело о подделке подписи купца Лебедева проходило в Петербурге. Он пригласил ее в Петербург, и, по сути дела, он должен был поселить ее в полицейском участке, потому что она была подследственная, чтобы ограничить ее возможность общения с миром, что сказалось бы потом на ходе следствия. Но игуменья Митрофания приехала в Петербург, поселилась. Узнаете это место? Угол Невского проспекта и Владимирского проспекта. Это гостиница «Нева». Отель написан наверху, а на уровне второго написано название отеля «Москва». Когда сейчас говоришь «гостиница Москва», все представляют здание напротив Александра Невской лавры. Нет, гостиница «Москва» была здесь, на углу Владимирского проспекта и Невского проспекта. Здесь жила игуменья Митрофания, находящаяся под арестом. Поэтому арест был произведен так деликатно, что к ее дверям ее гостиничного номера был просто представлен полицейский чин. Еще в штатском, да? Ну, чтобы она не выходила. И всех людей, которые находились рядом, в том числе и у гостиничных служащих, складывало впечатление, что матушка игуменья не выходит из своего номера по собственному желанию. Не хочет, и не выходит. В общем, и что полицейские чины тут, разгуливающие по коридорам в светской одежде, как бы тут ни к чему. И Анатолий Кони познакомился с ней, увидел, что это действительно человек незаурядный. Писал, что это действительно человек очень больших дарований, что это женщина, у которой мужской ум, у которой действительно столько проектов, столько у нее деловой энергии, что она просто их очень много. Но о том, что подделки векселей, она не созналась. Но можно сказать, что игуменья Митрофания была еще прекрасной иконописицей и женовописицей. Она прекрасно писала. Она писала каллиграфическим почерком. Она еще до начала судебного дела могла писать разными почерками, подделывая другие почерка. И вот она здесь находилась, и жила она здесь как бы добровольно. Потому что, когда ей предлагали сначала заточить ее место, ее ареста произвести в кельях Новодевичьего монастыря на Московском проспекте, тогда только что открытого, он открыт будет в середине XIX века, так монастырь, она сказала, нет, ни за что избавься, пожалуйста, я ни за что не хочу быть подчиненной другой игумене. Она жила тут не одна, она приехала со свитой. Она приехала со свитой, у нее были две послушницы и ее подруга, настоятельница Московского страстного монастыря Валерия в монашестве, Амира баронесса Боде. Вот они приехали в сопровождении, баронесса Боде, настоятельница страстного Московского монастыря, уехала, она здесь жила. Жила здесь довольно долго. Ее допросы проводились в такой деликатной форме, что приходили к ней господа, переодетые в штатском сопровождении Анатолия Кони, и очень беседовали о следственном процессе. Более того, Анатолий Кони, глядя на нее, он, понимая, что она никуда не убежит, он позволил ей совершить паломничество в Тихвинский монастырь, к Тихвинской иконе Божией Матери. Вот подследственная в сопровождении вообще-то, да, своих теленец поехала на богомолье в Тихвинский монастырь, потом вернулась и никуда не убежала. И поскольку пришли дела, связанные еще с подделкой векселей в городе Москве, то ее потом переправили в сопровождение, опять же, полицейских в Москву, а вот в Москве ее заключили уже в полицейскую часть. В полицейской части она провела более чем полгода до начала суда. Вообще следствие длилось почти 9 месяцев. Были допрошены свидетели. Была произведена почерковедческая экспертиза, когда на векселях была подпись, от которой отказывались люди, которым эти векселя принадлежали, которые должны были их оплачивать. Так, в общем-то, было возбуждено дело еще по делу купца Солодовникова, который был человеком малограмотным, и обычно он писал свое отчество, был Герасимович, он писал всегда Герасимов, знаете, как по старинке это самое, да, сын Герасимов написал. Но, видимо, этого не знала игуменья Митрофания, и в документы, подписанные Солодовников, она писала обычно Герасимович. И когда была произведена эта экспертиза, как правило, проводили учителя каллиграфии, которые занимались почерком, сравнивая почерка, и тогда было определено, что все-таки эти подписи поддельные, что подписи принадлежат человеку, который очень хорошо владеет почерком, каллиграфией, прекрасно пишет, в то время как купцы были достаточно люди малограмотными, еще вообще все могли лишь поставить свой почерк. Еще было возбуждено дело по делу купчихи Меденцевой. Купчиха богатая, московская купчиха Прасковья Меденцева, она страдала алкоголизмом. страдал алкоголизм в такой степени, что даже собственный ее муж возбудил дело по лишению ее дееспособности и назначении над ней опеки. Но она, ей было выдано какую-то определенную сумму, которую она могла тратить ежемесячно. Эта сумма, кстати, не маленькая, но не может было даже честно попросить и выпить неплохо на эту сумму. Но, видимо, эта купчиха хотела пользоваться всем своим капиталом сразу же, и она еще стала беспокоиться о том, чтобы сняли эту опеку и дали возможность тратить деньги по своему усмотрению. И тогда она познакомилась с игуменем Митрофанием и очень поверила, что игуменем Митрофаний поможет снять опеку. И игуменья Митрофания взялась за это дело. И вот она взялась, и она купчиху Меденцеву действительно возила все время за собой, смотрела, чтобы она не была возможности где-то ей напиться. И тогда, войдя в полное доверие, она протягивала этой купчихе просто белые чистые листы, на которых ничего не написано, и говорила: «Поставь свою подпись». И купчиха подписывала свою подпись внизу листа. И когда на суде спрашивали: «А что же вы так подписывали, непонятно что?» А игуменья говорил, что на это будет ею написано прошение на высочайшие имена по снятию опеки. Ну, как я могла ей отказать? Она фигура такая торжественная и ко двору близкая. Как же можно отказать? Было возбуждено 3 уголовных дела против игумени Митрофания. И вот она содержалась в Кардегарде, как она говорила, и представлены были к ней мушкетеры. И еще до начала суда Анатолий Федорович Кони в своих записках описал то, что ему было известно про игуменя Митрофана по этому делу. Хотя в Москве он не присутствовал, но в судебном процессе не был. И тогда же игуменя Митрофания говорила о том, что понять меня надо, вникнуть в мою душу, мои стремления и цели, усвоить мои чувства и вознести меня на ту высоту, которую заслуживаю, место преследования. Эти слова в 1874 году записал Анатолий Федорович Кони еще до начала уголовного процесса. И вот когда начался этот уголовный процесс в Москве, это был какой-то уголовный процесс века. Таких уголовных процессов, в общем-то, не было в России, когда пред судом предстояло высокое духовное лицо, именно ко двору близкое. Суд проходил в Кремле. Это один из кремлевских дворцов. Сейчас там находится Совет министров, находится в этом здании. А тогда находился тут Московский окружной суд, и тот зал, в котором проходил судебный процесс над игуменем Митрофанием, на языке юристов долгое время назывался Митрофаниевским залом. И на этом было очень много народа. Суд длился 2 недели. Это как это, 2 недели судебного процесса. На скамье подсудимых сидело 5 человек. Привлеченные по этому делу, только обвинялись в сотрудничестве с игуменем Митрофанием. Но сама игуменья сидела не на скамье подсудимых, она сидела на специальном кресле, бархатно принесенном ей. У кого скамья подсудимых, у кого кресло подсудимых. Но в суде она держалась очень неплохо, можно сказать, очень сдержанно, очень выдержанно. Ей на момент суда было 49 лет, но по тем представлениям, это уже когда было глубокое, глубокая почти что старость. Очень пожилая женщина, описывали ее, почти что старушка. И вот на суде вступали, в общем-то, известные московские адвокаты. Нужно сказать, что игуменя Митрофания никто не захотел защищать, потому что дело было настолько такое необычное, сложное для адвоката. И вот в том же в 1874 году был выпущен подробный стенографический отчет, составленный Софьей Забелиной. Дело игумени Митрофании с ее портретом и со снимками почерков на документах, подлежавших экспертизе. Удивительно, что процесс проходил в октябре 1874 года, и в октябре этого же года был выпущен стенографический отчет. То есть сработали очень, очень быстро, очень четко. Да? Действительно, для тех времен, в общем-то, это в октябре процесс переведено со стенографии, в общем-то, издано в том же самом году. Журналистов было много. Об этом писали практически все петербургские газеты. Во всех городах России обсуждали это событие. И обвинителем защитников ее, тех людей, которые пострадали от игумени Митрофания, купчихи Медведцевой и купца Солодовникова, был известный адвокат Федор Николаевич Плевак. Все мы знаем, что совсем недавно, вот буквально в прошлом году, вышел фильм по телевизору, сериал под названием «Плевака», где в главной роли Сергей Безруков хорошо сыграл. Ну, конечно, это было создано по мотивам Судана игумени Митрохани. И, конечно, и облик такой другой. Но, в общем-то, сюжет был тот же. И вот тогда игумени Митрофанию, конечно же, обвинили во множестве преступлений, именно связанных с подделкой векселей. Пока она находилась в заключении, еще до начала суда, ей была запрещена встреча с своими сообщниками по этому делу и всякая переписка, которая была бесконтрольная. Вся переписка ее читалась. Но поскольку ей нужно было навести связи со своими знакомыми, которые были на суде, то игумени Митрофани, как самая такая заправская, в общем-то, заключенная, она очень быстро наладила нелегальную переписку. И своей подруге баронессе Баде, игумени Валерии, настоятельнице в Страстном женском монастыре, она посылала записки в каких-то таких вот грязном белье, или в каких-то в катушках, нитках, да, или в каких-то булках. Я научила это игумени Валерию передавать записки. Она говорила, что очень хорошо передавать записки, завернутые в клеенку, либо запекая их в пироги, либо в булке, или даже в рыбу засовывая. Если в клеенке, то ничего записка не станет. И в этих записках, которые были перехвачены полицией, были записи о том, что кому и как на суде говорить. То есть она пыталась оттуда руководить, что кому говорить на суде. Суд был длинный, большой, томительный, двухнедельный. Конечно, все устали, и она, в общем-то, тоже устала. И, конечно, было... Но вот с этого суда она вышла непобежденной. Она вышла не раскаявшейся. Она не признала ни одно обвинение, отправленное в ее сторону. Несмотря на то, что некоторые свидетели на суде все-таки покаялись и раскрыли правду, что действительно какие-то подписи были поддельные. И почерковическая экспертиза доказывает, что это было все поддельное. И вот адвокат ее подзащитных, своих подзащитных, Купчихи Хемидянцевой, он громил такими знаменитыми речами. Он был очень известный адвокат в свое время, Федор Плеваков. Он говорил о том, что выше-выше стройте стены ваших монастырей, чтобы скрывали они ваши темные дела, творящиеся в них. Речи были обличительные, речи были страстные, речей было много. Вы знаете, что адвокаты того времени, это почти, что можно сказать, как бы артисты, да, это как бы такой, знаешь, такой спектакль одного актера, когда они состязались в таком красноречии, что действительно иногда собирались просто люди на речи адвокатов и вообще прокуроров. Это было-то, если были открытые процессы, то народу всегда было очень и очень много. А вот это вот артист Сергей Безруков в роли Плевака. Но если там по-настоящему Плевака звали Николай Федор Никанорович, то фильм звали Николай Федорович. Изменено имя отчество, но похожее. Федор Николай Никанор. И сюжет, недословный, но приблизительный по мотиву, в общем-то, жизни Плевака. И удивительно, что этот суд, который длился почти что 2 недели, он приговорил игумени Митрофанию к 3 годам ссылки в Енисейский край. И на 11 лет ей было запрещено покидать пределы Сибири и уезжать в европейскую часть страны. Она приняла это с смирением, и даже она готовилась к приезду в Сибирь, стала читать книжки о Сибири, но в Сибирь никакой она не поехала, потому что столько влиятельных родственников у нее было. Действительно, она, дочь знаменитого генерала Фрейлина, подали прошение, заявление, и приговор был смягчен. И вместо Сибири, Енисейского края, она поехала отбывать ссылку в Ставропольский край, в Средкавказье, в монастыре, почти в курортной зоне, да, совершенно там она была. Потом она ее перевели на Украину, в Полтаве, да, совершенно теплые края. И, конечно, срок был сокращен, ее срок вынужденной ссылки. И даже потом она поехала в Иерусалим за казенный счет, прожила в Иерусалиме целые 2 года, посещая святые места, святой земли, писала там иконы. Она была прекрасная иконописица, этот дар от нее никуда не исчез. Но удивительно, что уже в конце жизни, когда было ей уже к 70 годам, она написала, издала записки матушке Митрофании. Этот суд лишил ее игуменского звания, и она должна была оставаться монахиней Митрофании, а вообще подписывать свои документы как по-прежнему как баронесса Розум. И вот воспоминания, которые были изданы уже после ее смерти в журнале «Русская старина» в 1902 году, она вспоминает этот суд и описывает его так, что на суде в своем слове к присяжным Она говорила о том, что Господь помогает перенести те пытки, которые она подвергается на суде, что твердость она относит к особой милости Божией к ней, и сравнила суд над ней с судом Понтия Пилата над Иисусом Христом, что приговор, который прозвучал над ней, это приговор людей, а не Бога. И я была укреплена тем чувством, что я опозорена за мою безграничную любовь, уверенную мне сестрам владычного монастыря, к бедным больным, к сиротам, презреваемым, ко всему страждущему человечеству, которому служила, поистине сказать, день и ночь. Вот такое осознание судебного процесса. То есть человек видит себя достойно чего-то особенного, да, какой-то особенной высоты, на которую ей нужно вознести. И она так и не признала, что подделка векселей, которая потом могла привести, если бы не суд, к разорению тех людей, которые, в общем-то, были обязаны выплачивать огромнейшие суммы денег. А по этим векселям следовало, что они добровольно эти деньги пожертвовали на благотворительность. Скупчихи Медынцевой, от которой страдала алкоголизм, она взяла даже расписку в том, что она свой дом завещает на благотворительные цели, а тех купчиков это делать совсем не собиралась. Но настолько было велико ее внимание, что действительно она, в общем-то, располагала таким влиянием больших людей. И вот на суде многие люди светские давали признательные показания, но все, кроме монахинь, ее монастыря, подчиненные им, они все дружно защищали матушку Феофанию. И несмотря на явные доказательства поддельных документов, поддельных векселей, поддельных каких-то завещаний, она вины своей не признала нисколько. И до конца жизни была уверена, что она все это претерпевает из-за своей любви к страждущему человечеству, которому она служила, воистине сказать, день и ночь. Это записки ее уже в конце жизни. Эти слова не были сказаны, знаете, как бы так нечаянно, необдуманно, там, в каком-то порыве чувств. Это были обдуманные слова. То есть, видите, человек вот таким образом человек себя видит, что страдалица, мученица. И вот сейчас, когда уже годы советской власти, конечно, годы советской власти, ее пример, конечно, был прекрасный пример для атеистической пропаганды. Да, вот смотрите, какие у нас церковники, какие игумени, что, прикрываясь именем Божьим, они творят вот такие, очень, по сути дела, уголовные дела. Но в наше время происходят другие попытки. Вот я принесла с собой две книжки, которые, в общем, тоже посвящены делу игумени Митрофани. Это книжка 1990 года, это еще отголоски советской власти. Тут она представлена мошенницей, авантюристкой, преступницей, и полностью ее громят, в общем-то, по всем статьям. В этой книжке, вышедшей уже совсем недавно, она представлена подвижницей благочестия, она в предисловии, ее воспоминания, и даже названия совершенно противоречат друг другу. Одни авторы считают ее великой авантюристкой XIX века, мошенницей во имя Господа, а другие считают великой подвижницей Божией. И книга они называются «На путях стяжания благодати Божией». Вот автор предисловия, уже современный, пишет о том, что незаслуженно оклеветанная, опозоренная великая подвижница, которая достойна, может быть, даже канонизации. Совершенно разные взгляды на одно и то же событие. Ну, мне кажется, лучше всех сама за себя сказала игуменья Митрофания о том, что она служила всему страждущему человечеству. Поистине можно сказать и день, и ночь. Кто из нас может сказать такие слова? Человек, который... как бы сказать, пребывает в прелести, который сам себя не видит и считает себя чем-то особенным, и свои грехи как бы так вот не чувствует. Когда ей указывали на подделку подписи, она говорила, что я многого не знаю, я женщина. Но то, что нельзя обманывать людей, писать все, что хочешь на бумагах, подписанных людьми, которые, в общем-то, в состоянии алкогольного опьянения находятся, или полностью непонимания, это она, конечно же, не считала за свой грех. Именно от осознания своей особой Божьей благодати над ней, особой роли своей, вот это и говорит о том, что действительно все не гладко с этой известнейшей на ней благотворительности. Вот такая вот неоднозначная судьба у матушки Феофании. И тогда же, нужно сказать, тогда это был процесс, колыхнувший всю Россию. Об этом писали многие газеты. И более того, Александр Николаевич Островский, известный наш драматург, уже через год, уже в ноябрьской книжке «Отечественных записок» за ноябрь 1875 года опубликовал свое произведение «Драматическое «Волки и овцы». Это было название взято из речи адвоката Плевака, который говорил: «Не обманывайтесь мошенницей, волком в овечьей шкуре». Плевака назвал ее волком в овечьей шкуре, и поэтому спектакль так и назывался «Волки и овцы». И там героиня, конечно, не монахиня, не игуменя, а такая Меропея Мурзовецкая, которая тоже обманным способом выманивает деньги на благотворительность у людей, которые к ней расположены. Оказывается, тоже можно, потому что, во славу Богу, можно, оказывается, сделать, в общем-то, вещи, которые можно выманить. И одно дело, когда человек жертвует на благотворительность, а другое дело, когда у него деньги просто выманивают, это совсем другой уровень благотворительности. И вот уже в декабре 1875 года, то есть буквально через год после окончания судебного процесса, в Александринском театре у нас на площади Островского, бывшая, да, Екатерининская площадь, произошла премьера в спектакле «Волки и овцы», и все люди, сидящие в зале, они узнавали главной героини, игуменью Митрофанию. Эта тема прошла, в общем-то, по многим произведениям художественной литературы, и в поэме «Современник» Некрасова, Некрасов описывает голоса, которые уже слышались в Аквапинии постоянно, описывает разговоры в трактире. И вот такой разговор описывает, который он слышал в трактире: «Теперь не в моде уважать по капиталу чину званию. Как? Под арестом содержать игуменью честную Митрофанию? Об этом говорила вся страна». И, конечно, когда мы смотрим современный фильм, такой вот, что там «Берегись автомобиля», помните, Деточкин, да? Смоктановский, который угонял автомобили богатых людей, денег не брал себе. Он направлял их на благотворительность до самого, да, переправлял их в детские дома. Ну, еще опять же, сейчас я вернусь к книге Крестовского, Всеволода Крестовского, о которой я эту книгу очень полюбила. Несмотря на то, что существует такой сериал «Петербургские тайны», в 90-е годы показывающийся, и хороший сериал. Сериал, да, неплохой, там Николай Караченцев играет, да, помните, наверное, многие смотрели, прекрасный сериал. Но я бы сказал, что в этом сериале схвачена лишь сюжетная история этого вот такого толстого романа. Мне, наоборот, кажется, что сюжетная история – это наиболее слабое место этого романа. Наиболее сильная сторона этого романа – это как раз описание злачных мест в петербургских притонах, трущоб, Литовского замка и тех мест, которые посещал молодой Всеволод Крестовский. Удивительно, что, будучи таким молодым человеком, он умеет увидеть, услышать, запомнить, донести до нас образ этих благотворительниц, которые были, по сути дела, в общем-то, в состоянии такого прельщения своей благотворительной деятельностью, что это какое-то было, а с одной стороны, их ни в чем обязательность, они сделали, может, от этого, от честного сердца. Но как это выглядело со стороны, описывает Всеволод Крестовский. И я позволю вам прочитать еще небольшой отрывок из Всеволодова Крестовского, который описывает одну благотворительницу, княгиню Долгово Петровскую, которая посещала Литовский замок. Вот Всеволод Крестовский молодой, да, вот я рассказывала о нем, что он роман закончил, когда ему было всего лишь 25 лет. И этот роман стал его самым знаменитым романом. Он потом писал. Ничего более знаменитого, более известного и интересного Всеволод Крестовский не написал. Хотя его произведения и в возрасте уже больше стажа чрезвычайно, чрезвычайно интересны. А этот роман пользовался такой популярностью, что еще в середине XIX века устраивались экскурсии по местам действующих лиц романа «Петербургские тайны». Да? Это Литовский замок, это Вяземская лавра, все эти притоны, больницы, богадельни, описанные в романе, действительно, в общем-то, сознанием дела. И это вот Литовский замок, да, вот знаете, да, на месте, ну вот сейчас, на месте, вот сейчас находится вот этот мост, который сейчас раньше назывался тюремным мостом, потому что он приходил через Крюков-канал, от тюрьмы. Тюрьма, вот Крюков-канал, ведь мост еще, да? Это самая известная петербургская тюрьма. Об Литовском замке как-то делал отдельную лекцию на «Щедрой среде». И два с лишним часа подробненько рассказывала про Литовский замок. С большим, могу сказать, удовольствием. Потому что чрезвычайно интересные истории проходили у Литовском замке. И вот Всеволод Крестовский описывает одну даму, благотворительницу, которая занималась помощью заключенным в тюрьмам. Вот так он описывает ее появление. Наконец, в начале Херувимской внизу закопошилась такое торопливое и тревожно-ожидательное движение в официальной среде. Церковный солдат почему-то еще нужно поправить коврик и передвинуть немного кресло, предназначенное для ее сиятельства. Начальство все косилось назад на церковные двери, которые, наконец, торжественно растворились. Графиня Долгово-Петровская, отдав начальству, пошедшему ей навстречу, помня достоинство поклон, направила своему креслу и благочестиво положила три поклона. Особое кресло для благотворительности. И вот тут Кривец-Приступский описывает, как заключенные, малограмотные, преступные люди из низших слоев общества, совершенно даже практически совсем безграмотно, как они запросто обманывают высокообразованную, высокородную, высокоблагородную княгиню-благотворительницу. Всего лишь стоит ее благотворительнице, которая не знает жизни, которая приходит и упивается своей благотворительностью, что она сделает доброе дело, помогает тем заключенным, которые, ну, никто не ходит, которым никому не нужны, которые, в общем-то, может, раскаялись. И вот один такой персонаж есть, Фомушка, да? Само слово «Фомушка» вызывает такой, знаете, такой самый Аннушка, Ириннушка, Ксенюшка, такой, знаете, такое ощущение блаженного. По сути, это преступник, изображающий себя блаженного. И вот ему нужно было выйти из тюрьмы. Попал в тюрьму, литовский замок, за очень хорошее преступление. Но ему захотелось оттуда выйти. И когда он увидел эту княгиню, вошедшую посредине Херувимской, ну, естественно, посредине Херувимской распахиваются двери, он решил обратить на ее внимание и придумал собственный маневр. Он сначала, она сказала своим собратьям, сказала: «Вы только не смейтесь, не останавливайте меня, мне нужно это сделать для своего дела». И во время Херувимской он грустно бухнулся на колени, скорбью, тихим стоном, и отбивать частые земные поклоны, сопровождая их бормотанием по голосу, различным молитвам и такими же вздохами. Арестанты удерживали смеховых фырканий, взирая на эти эволюции. Княгиня обратила на нее внимание, с удивлением повернула головы наверх. «За что содержится у вас этот несчастный, который так тепло молился всю службу? По подозрению в краше ваше сиятельство. Не может быть этого. Нерешительно не хочу в это верить». Потом она в конце службы призывает к себе этого Фомушку блаженного и начинает разговаривать. Спрашивает: «Как тебя зовут? И что ты говоришь, я не понимаю». И тогда он начал юродствовать. «Да воскреснет Бог и растащаться в разе его, и родствовал меж тем блаженны всевозможными ужинками. Раба Анастасия, Новый Иерусалим, решительница милосердна, Фомушку дурак, за себя умолитель, царствие небесного тебе упросить, живи 100 годов, матка, 100 годов жирей, нехерей. Господь с тобой, аллилуйя, ты наша, сиятельство ты ваше», да? И тогда она обратила на него внимание, решила, что нездоров, он не может быть таким преступником. И она добилась его освобождения. Человек, который, в общем-то, ну, совершенно явный преступник, можно сказать, рецидивист, не вылезающий из тюрьмы. Она добилась, она походила по начальству, высокопоставленным лицам написала различные прешения, и его освободили. Более того, его после освобождения встретили ее знакомые, тоже члены дамского комитета благотворительного по помощи бывшим заключенным. Они пригласили его к себе в гости, они умилялись над его грубостью, над его запахом, над его грязью, над его манерой кушать, и возвели его в ранг блаженного. Более того, когда они создали приют для женщин падших, целью их возвращения на путь праведный, они пригласили в качестве проповедника эту Фомушку. Эта Фомушка проповедовала среди падших женщин, пока одна из них не забеременела. Вот с такой благотворительностью сталкивался молодой Всеволод Крестовский. Я не думаю, что он все это сочинял. Он все, я думаю, что он это видел. Он видел и другую форму благотворительности. Он с благодарностью пишет о неких других дамах, которые действительно помогали. Заключенные помогали обид. Но была и вот такая форма благотворительности, которая ничего не видела вокруг себя, кроме собственного благотворения. Вот это вот я сам на месте литовского замка. И еще одна дама, которую я хочу вам рассказать. Ее звали Мария Михайловна Дондукова-Корсакова. Она была княжной. Княжна Дондукова-Корсакова. Можно сказать, что она, между прочим, жила одновременно с игуменей Митрофанией, баронессой Розен. Они были современницами, и они были почти ровесницами. Между ними было всего лишь 2 года разницы. Они между собой были знакомы. И вот княжна Дондукова Корсакова тоже очень высокого происхождения, высокого рода княжеского. Получила образование хорошее и по заграницам ездила. И была очень богомольная женщина, и получила исцеление от болезни от иконы Казанской Божьей Матери. И чудеса в ней в жизни случались, и она тоже решила посвятить свою жизнь, не выходила замуж, посвятить свою жизнь помощи несчастненьким. И она ходила по тюрьмам, она ходила по приютам. Более того, она ходила даже в Калинкинскую больницу для венерических больных, как называлось раньше эти любострастные болезни назывались тогда, это, да, вот, у самой. Она помогала многим бедным. Она действительно, наверное, сделала очень много хорошего, но она при этом не разделяла ни политических, ни уголовных, ни рецидивистов, ни людей, первый раз оказавшихся в тюрьме. Она, пользуясь своими связями при дворе, она писала письма высокопоставленным людям. И Анатолий Кони писала, что действительно замечательная женщина с гордой уверенностью со своей правоте. Да? Вот именно вот этого слова «гордая уверенность в своей правоте» – это действительно еще какой-то ключ к пониманию. И вот многие литературоведы и исследователи считают, что княжна Дондукова-Корсакова послужила прообразом княгини Долгово-Петровской, опять же, княжеский графский титул, двойная фамилия, помощь бедным. И действительно, она, безусловно, многим помогла. Она не выходила замуж, она всю жизнь посвятила бедным. Она помогала многим бедным, раздавая все свое имущество. Но имущество это ее было наследственное, она никогда нигде не работала. Более того, в жизни она была очень неприспособленным человеком, пишут современники. Она не умела готовить, она раздавала так, что не в чем было ходить. И родственники постоянно были озабочены, как ее приодеть, как ее накормить, чтобы она была, чтобы она не заболела. И вот она как раз была создательницей общины сербских сестер милосердия в деревне Бурии Псковской области. Дондукова-Корсакова – основательница, а игуменья Митрофания – настоятельница. И она была настоятельницей в той общине, которая была создана Дондуковой-Корсаковой. Они были, безусловно, знакомы. И они какое-то время даже работали, служили вместе. И вот доктор аптеку Иосиф Васильевич из бывших революционеров, врач, тогда в тот момент еще был студентом военно-медицинской академии, он был врачом в этой общине. Он пишет в своих воспоминаниях, что он знаком был с Дондуковой-Корсаковой,

Дондукова Концикова, конечно, очень подружилась с Верой Фигнер. Вера Фигнер была в молодости очень большая красавица. Она сейчас вот эта вот на снимке, где она пошла, достаточно еще красивая женщина, да? Она посвятила свою жизнь революции. Она была предана вот этому служению, служению самодержавия. И она провела фактически всю жизнь в ссылках. И вот Дондукова-Корсакова ходила к ней, навещая ее. Она пыталась поставить свою целью обратить многих революционеров на путь покаяния. Естественно, с доктором Аптековым, который показывал, это произошло. Он был еврей и революционер. Но через какое-то время он перестал быть революционером, оставил революционную деятельность и принял православие по глубокому убеждению в его истинности. А вот Вера Фигнер была православной от рождения, но при этом православной не была. Но Дондукова-Корсакова, княжна, она всячески вела ей душеспасительные беседы и с целью обратить ее в православие и сделать ее потом просветительницей всех заключенных, как бы передавая ей свою форму служения. Более того, она приехала, Дондукова приехала к Вере Фигнер в ссылку, в Архангельскую ссылку. Это север, куда нужно было ехать сначала на поезде, потом в лошадях. На тот момент княжне Дондуковой было 76 лет. Вера Фигнер всячески, как могла, противилась приезду, в общем, такого пожилого человека. Это опасное путешествие. И, конечно, когда княжна приехала, то за княжной пришлось ухаживать. Ей 76 лет. Она уже очень старенькая. И все эти разговоры о православии, о попытке ее переубеждения, конечно, ни к чему не привели. И Вера Фигнер написала потом уже воспоминания, что в каком мире иллюзий пребывает эта благотворительница, считая о том, что она может помочь кому-то. Да, действительно, кому-то она помогла. Действительно, кого-то освободили. Но иногда нужно подумать, а нужно ли освобождать, в общем-то, всех, кого освобождают по просьбе, заявлению, прошению к лицам высокопоставленным, написанное тоже от лица высокопоставленных лиц, потому что княжна, графиня, баронесса, вот это все лица очень высокопоставленные. И я не могу утверждать, что это действительно, что я полностью согласна, что прообраз вот этой дамы благотворительности О. Крестовского, княгини Долгого Петровска, является княжна Дондукова-Корсакова, ну, как это щелочки сами отмечают, действительно, действительно есть похожее. Вот такой, оказывается, бывает образ благотворительницы, который вызывает совершенно неоднозначное чувство. И в заключение нашей лекции еще одна картина художника Владимира Маковского. Эта картина была написана в 70-х годах XIX века и находится она сейчас в Третьяковской галерее. Тогда, в 70-е годы, мода пошла на благотворительность, и еще даже в середине XIX века было такое общество посещения бедных, было образовано во главе с князем Владимиром Андоевским. Это общество считало, что прежде чем помогать бедных, нужно сначала их посетить и посмотреть, познакомиться с ними, удостовериться, почему они бедные, что является причиной бедной, каким образом им помочь, не является ли причиной бедности пьянство или лень. И вот бедных посещали. Картина называется, как называется, «Посещение бедных». Но в народе это получило другое название – «Благотворительница». Да? Видим, дама-благотворительница в сопровождении очень важного лакея входит в хибарку, где живут бедные. В руках у этой дамы лорнет. И она рассматривает бедных сквозь лорнет, буквально какие-то экспонаты. И видим, какое замешательство произошло в семье, что отец семейства срочно одевает сюртук, потому что пришла такая известная дама. И мать семейства, скрестив руки, в общем-то, как в такой позе, даже заискивающая, но кланяется ей и желание благодарить за возможность, что ей что-то помогут. И что-то могут помочь ей сесть. А молодая девушка у двери, старшая, видимо, дочь в этой семье, она приуныла, опустила, потому что ей это неудобно. То есть благотворительница появилась таким видом, что всем вокруг стало неудобно. И с таким видом могут появляться благотворительницы. И вот можно сказать, что, конечно, основное искушение людей, которые становятся, находятся в благотворительной деятельности, это, конечно, тщеславие. Это ощущение, что ты занимаешься такой важной деятельностью, как никто другой. И поэтому возникает у меня, что ж другие-то так не занимаются, как я, да? Всем же нужно сразу все бросить и помогать бедным. Ощущение своей хорошести, своей истинности, что почти что некоторые святости. И была такая статья, нашла в интернете, но современная статья, которая называется «Семь искушений святого благотворителя», с которой сталкивается, в общем-то, благотворитель в наше время. И в заключение сказать, что я говорю специально, акцентируя свое внимание на событиях XIX века, на дореволюционной России, потому что, несмотря на это, все эти

0: искушения, которые были в 19 веке, они каким-то образом, конечно, безусловно, в 20 веке встречаются у людей, которые становятся на путь благотворительной деятельности. Но сейчас у нас, к сожалению, не знаю, наверное, не знаю, уж так все время благотворительность ушла в интернет. Благотворительные фонды собирают деньги, и вот тут уже трудно уже на совести благотворить, куда идут эти деньги. Потому что, как вы знаете, очень много обмана при помощи интернетных благотворительных сайтов происходит. Я думаю, что если... Вот мне кажется, вот мне спрашивают, а зачем ты это все рассказываешь? Зачем нам, людям, нужно знать историю благотворительности? И так истории много всякой другой, да? А вот история благотворительности – это тот предмет, который я уже много лет преподаю. Вот я не знаю, кому-то особенно нужно, кому-то интересно. Мне кажется, это попытка увидеть нас со стороны. В себе со стороны, увидеть себя в том 19 веке. И если человек себя увидит со стороны, да, то мне кажется, что это, ну, как-то может ему, ну, не знаю, в чем-то может ему помочь. Ну, современной его жизнью и вот. И сейчас лекцию нашу мы с вами заканчиваем.
1: Прозвучала заключительная часть лекции Татьяны Трефиловой «Искушение в благотворительности», прочитанной в цикле «Щедрая среда» 10 марта 2026 года.

0: Стихиры праздника Святой Пасхи композитора Александра Никольского прозвучали в исполнении Уральского государственного камерного хора.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
5: Включаю радио «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
6: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: икону. Программа о священных образах Православной Церкви.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами разговор о православной иконе. Сегодня, как мы обещали, мы будем говорить о святых воинах. И прежде всего это будут Георгий Победоносец, наверное, самый знаменитый святой воин. И мы знаем, наверное, наиболее яркие его образы, и конные, и поясное изображение его. Может быть, очень разная иконография, но всегда очень яркая и такая выразительная. И тоже святые воины, уже русские, это Борис и Глеб. И, соответственно, это уже будет прерогатива только русской иконы, потому что эти святые в других частях даже православного мира празднуются очень скромно, если вообще празднуются где-либо, кроме России. И Византии долгое время сильно противились даже самой канонизации, потому что не очень понимали ее смысл. Для Руси же смысл был очень внятен, и этот тип святости оказался очень востребованным в нашей истории и заканчивается вот на сегодняшний день смертью святых царственных страстотерпцев Николая II и его семьи. Как всегда, мы беседуем с специалистом по иконе, петербургским искусствоведом Оксаной Витальевной Губаревой. Оксана Витальевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну что же, давайте обратимся к иконе Георгия Победоносца. Какую мы рассмотрим сначала?
2: Давайте сначала рассмотрим наиболее древнюю икону, которая сохранилась с начала XII века из Успенского собора Московского Кремля, где Георгий Победоносец изображен по пояс. Это поясное изображение. В руке у него, в одной руке копье, в другой руке меч. Он одет в броню, в красном плаще. И характерная для Георгия Победоносца иконографическая деталь – локоны кудрявые, которые густой шапкой окружают его лик.
1: Видимо, это какая-то действительно индивидуальная черта была.
2: Да,
1: далеко не все святые изображаются таким образом.
2: Вот, это русская икона.